0: Дании, которые идут вверх, и динамикой оценки бизнес-климата, который идет вниз. Поэтому, как минимум, решение будет очень непростым для Банка России, но я думаю, что он учтет обе стороны этого уравнения. Возможно, как раз это и подкрепит его желание не делать ничего, то есть сохранить ставку на уровне 14%.
1: Софья Донец, это инвестиции. А большинство аналитиков ожидают, что ЦБ на заседании в эту пятницу оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 14%. Однако на российскую экономику любое решение регулятора о поставке повлияет незначительно, продолжает колумнист БФМ.ру Семен Новопрудский.
2: Вся статистика и динамика развития российской экономики свидетельствуют о том, что ключевая ставка, как она довольно давно перестала играть решающую роль в динамике курса рубля, теперь не играет решающей роли и в динамике экономического роста. Если посмотреть на то, что происходило с экономическим ростом в России в последние 3 года, можно увидеть, что когда ключевая ставка была на пике, то есть составляла 21%, российская экономика в моменте росла год к году примерно на 4% и даже выше. Сейчас, когда ключевая ставка 14%, то есть с максимального пика уже снижена на треть, российская экономика по официальным данным Росстата за первые полугодия выросла всего лишь на 0,6%. При этом гораздо более чувствительными для экономического роста являются такие факторы, как, например, рост налоговой нагрузки. Мы видим, что она повышалась на бизнес и в 2025 году, и в 2026 году, что, конечно, существенно сказывалось на финансовых результатах предприятий. Проблемы, связанные с инвестициями в основной капитал, они по официальным данным Росстата за первые полугодия снизились почти на 10%. Это очень значительное падение. И, конечно, новый фактор, который стал проявляться в 2026 году, это непосредственные угрозы безопасности ведения бизнеса. Это прежде всего испытали на себе, естественно, логистические склады крупных маркетплейсов и нефтеперерабатывающие заводы. Эти факторы кажутся гораздо более значимыми, чем ключевая ставка. Понятно, что ключевая ставка отчасти влияет на стоимость денег в экономике. При этом также понятно, что если предприятие закредит, а ключевая ставка снижается незначительно, то деньги становятся для таких предприятий не сильно доступнее, поскольку им надо отдавать прежние кредиты, и которые взяты по высоким ценам. При этом также понятно, что Банку России в силу того, что происходит с динамикой инфляции, в силу того, что по-прежнему дефицит бюджета в России находится на уровнях существенно выше плановых прогнозов и резко растут расходы бюджета, для того, чтобы не разгонять инфляцию дальше, довольно опасно снижать ключевую ставку более значительными темпами, чем это происходит сейчас.
1: Семен Новопрудский, колумнист БФМ.ру. Какого роста цен ожидает российский бизнес? Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире Бизнес-ФМ. Стоит ли первый iPhone раскладушка своих денег? Цена нового iPhone Duo в США составит от $2000. В России цены на базовую версию с учетом параллельного импорта будут начинаться примерно от 245 тысяч рублей. Но инновации iPhone Duo, конечно, не считается, так как складные смартфоны активно развивают конкуренты Apple уже несколько лет. Валерий Убадуев продолжит.
3: Появление первого складного iPhone не было для поклонников яблочной продукции сюрпризом. Первые сливы появились еще задолго до презентации. Фигурировали, правда, разные названия от iPhone White до iPhone Ultra. Но в итоге Apple презентовала новинку под названием Duo. В соцсетях шутят, что лучше бы ее назвали iFold. Примечательно, что буквально пару месяцев назад, в июле, корейская Samsung презентовала свою новую раскладушку Galaxy Z Fold 8 по цене в $1800, что на $100 меньше, чем у iPhone Duo. Так что сразу же напрашивается сравнение с новинкой от Apple, что и сделал американский техноблогер с 20 миллионами подписчиков Маркис Браунли в своем видео.
4: Функционально они очень похожи, но, попользовавшись iPhone Duo пару часов, могу сказать, что у него есть маленькие, местами даже необязательные и бесполезные, но красивые детали. Взять те же анимации, например, когда он складывается и раскладывается. Думаю, iPhone все-таки превзошел Samsung. Однако есть и минусы, в том числе, это камера, спрятанная под экраном. Вроде бы круто, но причина, по которой компания от них отказалась, в том, что такие камеры просто плохо работают, и у них плохое качество.
3: Браунли похвалил iPhone Duo, хотя он считается Android-энтузиастом. Его основной смартфон на данный момент от китайской OnePlus. Цены на раскладушку от Apple в России, согласно опросу ритейлеров и маркетплейсов от ведомостей, будут начинаться от 245 тысяч рублей. Это, по сути, сопоставимо с китайскими флагманами. Huawei буквально на днях представила для китайского рынка складывающийся втрое Mate XT2. В базовой версии он стоит больше 250 тысяч рублей в пересчете с юаней. Еще был презентован Xiaomi 18 Fold по цене в 200 тысяч рублей в пересчете с юаней. И сугубо по функциям они не уступают iPhone Duo. То есть, условно, там также можно держать несколько приложений на одном экране. Какого-либо вау-эффекта Apple своей раскладушкой не произвела, отчасти из-за сливов. Но продажи будут неплохими, считает техноблогер Вилсаком Валентин Петухов.
5: Я думаю, что в первый год Apple вполне может продать порядка 10 миллионов устройств, что будет очень хорошей позицией, и занять неплохую долю рынка. Такие смартфоны показали практически все основные игроки. Конечно, люди, которые привыкли пользоваться айфонами, они перейдут вполне возможно на раскладушку от Apple. Не думаю, что для любителей Android-устройств это будет являться каким-то там критерием выбора, потому что в экосистеме Android есть огромное количество подобных девайсов, и там каждый со своими сильными и слабыми сторонами. Потому что в случае с Apple, несмотря на то, что это мощное современное устройство, там, например, достаточно слабая система камер. В то время как в Android-мире можно поинтереснее найти модели.
3: Ожидается, что на какую-никакую новинку от Apple будет большой ажиотаж. Продажи начинаются 23 октября. Но со временем он поутихнет, так как складные смартфоны — это в целом продукт на любителя. По данным Counterpoint Research, в 2025 году было продано 20 миллионов раскладушек по всему миру, что всего лишь чуть больше 1.5% от общего объема проданных смартфонов. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Мы можем отнести мечты о конкуренции с Китаем или США к области сказок, если наши цены на энергоносители останутся на таком высоком уровне, сказал Туск на саммите Вышеградской четверки. Он добавил, что страны группы Польша, Венгрия, Чехия и Словакия будут блокировать все экологические инициативы ЕС, которые грозят повышением цен на топливо. В четверг биржевая цена газа в Европе впервые с декабря 2022 года превысила 1000 долларов за 1000 кубов. Нефть Брент достигала 108 долларов за баррель. Рост цен связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
6: Сейчас уже невозможно это скрывать, потому что опять цены выше 1000 долларов за 1000 кубов. И очевидно, что при таких ценах европейская экономика, те предприятия, которые работают особенно на экспорт, станут неконкурентоспособными. То есть себестоимость этих товаров значительно превышает себестоимость аналогов, которые производят в Соединенных Штатах или в Азии, или в России. Если бы это был просто какой-то всплеск, и дальше цены бы откатились назад, европейское руководство бы об этом не говорило. Они говорили бы, что это какой-то эффект от перекрытия Армадского пролива, от того, что катарские СПГ не выходят на мировой рынок. Но то, что они сейчас об этом говорят, это признание, что цены будут оставаться высокими на долгий период. И во время отопительного сезона, естественно, цена будет высокая, потому что нужно будет много импортировать газа вместо того, который ты не успел дозакачать в подземное хранилище. Плюс российский СПГ тоже будет запрещен с 1 января. Поэтому все это будет удерживать высокие цены на газ на европейском рынке. Плюс к тому, это означает, что ты выйдешь из отопительного сезона в 2027 году с опустошенными газовыми хранилищами. А значит, опять весь 2027 год нужно будет многое туда закачивать, а значит, опять спрос будет высокий, цена будет высокой. Поэтому Туск признает, что они не только в моменте неконкурентоспособными, но, по сути, и дальше будут неконкурентоспособными на протяжении какого-то времени. А что делать? Здесь, наверное, особо ничего не сделаешь, потому что нового газа никакого, пока Армузский пролив закрыт, не придет. Есть вариант, конечно, взять просто и открыть, например, усредственник Северного потока-2. Но в современных реалиях европейские политики на это не пойдут. То есть они не смогут объяснить, почему они каждый день на протяжении многих лет уже говорят о противодействии России, о том, что надо новые и новые санкции, что российский газ самый ужасный был, и как замечательно, что они сократили закупки у нас, и тут вдруг открыть трубу. Да, это реально решило бы часть проблем. Нас съел бы европейский рынок, цены бы снизились, но политически это неприемлемо сейчас для Евросоюза. Поэтому я думаю, что такой сценарий в реальности пока не рассматривается.
1: Игорь Юшков, Фонд национальной энергобезопасности. Сейчас европейские газохранилища заполнены лишь на 66%. Это минимальный уровень за последние 15 лет. После фактического закрытия Армузского пролива объем поставок СПГ на мировой рынок сократился почти на 20%. Кроме того, сократилось движение судов через Бап-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аравийским. После того, как хуситы объявили о взятии под свой контроль стратегически важного портового города Моха на побережье Красного моря, пишет The National. Между тем, европейская Счетная палата заявила, что Европа провалила план на 300 миллиардов евро по отказу от нефти и газа из России, в значительной степени застопорились из-за отсутствия интереса у стран-членов. Государства ЕС освоили лишь пятую часть выделенных на эти цели Евросоюзом 300 миллиардов евро. Согласно докладу аудиторов, импорт нефти и газа из России снизился более чем в 4 раза с 2021 года. Но причина в мягких зимах и экономии из-за высоких цен на энергоносители. Ситуация с ценами на российскую нефть в дальнейшем эфире бизнес.
7: «Строго по делу». Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
8: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
7: Глава Алисы AI Валерий Стромов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM.
9: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
7: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
11: У микрофона Сердар Эвлекулиев. Число инвестировавших в фонды денежного рынка россиян за год выросло на 33% и превысило 3 миллиона, сообщается на сайте Мосбиржи. Среди корпораций число владельцев паев увеличилось на 83% год-году и превысило 1200. Суммарный нетто-приток инвестиций через Мосбиржу в фонды денежного рынка с начала года составил 125 миллиардов рублей. Российский рынок новых легковых автомобилей в августе занял 9-ю строчку в мировом рейтинге впервые как минимум с 2021 года, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По итогам августа в России было реализовано 114 285 новых легковых автомобилей, что на 6,5% меньше, чем год назад. Мировая экономика лучше, чем ожидалось, перенесла энергетический шок, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, но риски остаются высокими, заявила директор Международного валютного фонда по коммуникациям Джули Козак в четверг. По ее словам, рост глобального ВВП по-прежнему прогнозируется в районе 3% в этом году, сообщает агентство Reuters. Объединенные Арабские Эмираты намерены вложить в экономику Германии 40 миллиардов евро и тем самым увеличить объем таких инвестиций почти в два раза. Как сообщил агентство ДПА, об этом было заявлено во время государственного визита президента Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль-Нахаяна в Берлин. Объединенные Арабские Эмираты являются важнейшим торговым партнером Германии. В прошлом году торговый оборот двух стран составил около 13 миллиардов евро. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. АвтоВАЗу официально можно. Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента. А заявка была одобрена 9 сентября и будет действовать до 17 февраля 2036 года. Мы попытались узнать, сколько может стоить этот бренд. Иван Медведев подробнее.
12: АвтоВАЗ получил право выпускать под брендом «Можно, а зачем?» автомобили, запчасти, одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, безалкогольные напитки и пиво. Над этим поиронизировали все, кому не лень, еще в момент, когда концерн подавал заявку на регистрацию прав. Вопрос «Зачем?» понятно присутствовал в каждой шутке. А все, кто говорил на эту тему всерьез, сходились во мнении, что АвтоВАЗ, добиваясь эксклюзивных прав на использование этого словосочетания, просто пытается выкорчевать неудобный для концерна мем из общественного сознания. Но корни пущены уже слишком глубоко. Нам стало интересно, во сколько в принципе можно оценить эту фразу в рублях. Этот вопрос мы задали генеральному директору компании «Онлайн-патент» Алине Акиньшиной.
13: У нас есть ФСО номер 11, который позволяет нам оценить любой зарегистрированный товарный знак, любое средство индивидуализации или результат интеллектуальной деятельности в деньгах. Другой вопрос, что на текущей стадии, скорее всего, данных для качественной оценки будет недостаточно. Использование обозначения в его зарегистрированной форме только-только начинается, и вряд ли у компании-правообладателя уже есть иметь убедительные финансовые показатели, которые можно будет положить в основу оценки. Однако потенциальная такая возможность имеется, и нельзя исключать, что в распоряжении правообладателя уже есть достаточно данных, чтобы провести оценку.
12: Подсказка для АвтоВАЗа. На пике популярности мема заработать на нем пытались многие. Футболки, толстовки, стикеры и автомобильные шильдики с этим словосочетанием продавались на маркетплейсах и на Авито. Но удалось ли продавцам хоть что-то на них заработать? Мы связались с несколькими и выяснили, что никто из наших собеседников этим уже не занимается. Вот опыт Игоря из Красноярска.
14: Это, знаете, как-то уже тренд этот отошел.
15: То есть вы не создаете сейчас продукцию такую?
14: Уже, наверное, пару месяцев как. У людей в избранном очень много, несколько тысяч, 2 или 3 тысячи человек добавило это объявление в избранное. Купили буквально единицы. Хотя цена у меня самая такая была адекватная, ну, на Авито. Единицы, я бы сказал, с рынка. Там 300 рублей, что-то такое. Я думал, стрельнет, а по факту нет. Я больше сидел, моделировал ее дольше.
12: Если быть точным, Игорь продал 3 шильдика. Как и Денис из Москвы.
16: Нерентабельно стало, все уже, никому. Это как разовая акция была.
15: А продажи вообще были?
16: Да, 3 штуки.
15: А вот эти 3 штуки за сколько удалось продать? Там день, два?
16: За месяц, наверное. Чисто на любителя кто-то захотел сделать себе.
12: И сейчас, если на Авито начать искать продукцию под брендом «Можно, а зачем?», ни шильдиков, ни футболок, ни наклеек там уже нет. Так что Роспатент ответил АвтоВАЗу на первую часть мемного вопроса. Ну а вторая – это уже скорее философия бренда. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Китайским выпускникам становится сложнее устроиться на работу из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта, пишет «Нью-Йорк Таймс». А что в других странах и, в частности, в России? Подробности утром на Бизнес FM. Сейчас владельцам погибших после прививки мультиканом собак платят за ущерб и неразглашение. Компания «Ветбиохим» выступила с официальным заявлением. Они готовы оказать владельцам адресную поддержку, включая денежные выплаты. При этом компания отмечает, что соглашение, которое заключается с сторонами, содержится пункт о конфиденциальности. Ряд партий вакцины «Мультикан» изъято из продажи, а владельцы животных получили посмертные анализы, в котором подтвержден опасный вирус. Подробнее о ситуации Светлана Чередникова.
17: История о том, как в Ярославской, Тульской, Свердловской, Калининградской, Тверской, многих других областях, а также в Москве и Подмосковье погибли собаки после прививки вакцины «Мультикан», широко обсуждалась в августе. Речь о комплексном препарате от нескольких болезней, включая бешенство. В сети появились чаты, где владельцы обсуждали проблему, схему лечения и возможную причину гибели животных. Вирус АУЕСКИ, который чисто теоретически мог попасть в вакцину с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. Также обсуждались сценарии судебных разбирательств. Теперь, после предложения о компенсациях, далеко не все готовы идти в суд. Активность в этих чатах упала, поскольку суммы, о которых неофициально сообщают различные паблики, выглядят сопоставимыми с тем, что можно получить через правосудие – от 200-300 тысяч рублей. Наталья, пострадавшая из Саратова, в августе, спустя день после вакцинации мультиканом, заболела, потом умер 3-месячный спаниель по кличке Тучка. Мама 2 детей отдала все имевшиеся в доме деньги на спасение собаки. Их не хватило. Дальше на лечение ей переводили друзья и коллеги. После гибели пса Наталье удалось добиться, чтобы тело Тучки и нескольких других собак, погибших после прививки, взяли на экспертизу. Анализы выявили вирус АУЕСКИ, говорит Наталья, подтверждая свои слова документами. Ветбиохим, куда она неоднократно обращалась, обещали связаться с ней, но пропали.
18: Спустя время я написала еще раз. Написала, что собака погибла. С ней никто не связывался. Когда я направила уже претензию, мне написали «Благодарим вас». 1 сентября мне, как и всем, прислали заявление о возмещении материального ущерба. На рассмотрение денежные выплаты там заполнить, приложить все копии, сканы паспорта, чеки. Я собрала полный пакет документов и им направила. Мне попросили переписать заявление, чтобы я им калькуляцию расписала полностью. Распишите, что за что. Окей, я переписала заявление, отправила. Снова очередное «Благодарим вас, ваши документы приняты в работу, с вами свяжемся в ближайшее время». Но так никто и не связывался. Новости, которые летают, что якобы там терпевшим предлагали 300 тысяч, мне никто ничего не предлагал, со мной никто не связывался. А мне удалось сдать собаку на исследование. У меня как бы есть документ, подтверждающий АУЕСКИ. Пришло вот ПЦР подтверждение. И если бы не пришел ответ от управления ветеринарии, что не перенаправили в Россельхознадзор, где уже прописано, что собаки выявлены АУЕСКИ и что введен карантин в городе.
17: Ветбиохим в своем последнем обращении не раскрывает размер компенсаций, а также кто, где и на каких условиях получит деньги. При этом указано, что в случае получения компенсации человеку запрещено разглашать как ее размер, так и некоторые другие детали. Также известно, что производитель уже изъял из обращения несколько партий мультикана. Однако расследование конкретных причин, по которым умерли животные, в Ветбиохиме все еще идет. И вина компании не признана. Само предприятие сообщало о возможном, цитата, «злонамеренном вмешательстве третьих лиц». Но что имелось в виду, производитель не поясняет. Компания отозвала из оборота мультикан 8, серию 20 и 21, и мультикан 6, 11 и 12 серии. Все остальные серии реализуются и используются. Вакцина мультикан всегда была очень качественной, говорит ветврач, реаниматолог Екатерина Стивкина. Она работала с этими препаратами с 90-го года.
19: Когда появилась импортная французская вакцина «Юрикан», я стала работать с ней, но именно по мелким породам. Крупным породам я все-таки предпочитала больше мультикан. Лучшая выработка иммунитета и работала до сих пор, пока не пошла вот эта вот партия плохая. Сейчас, да, придется переходить на другую вакцину, потому что ей работать я боюсь. Придется «Юриканом» доставать, прививать ей, потому что «Биокан», польская вакцина, доверие она не внушает, плохая выработка иммунитета и пробивает, честно говоря. Были жалобы. Хотя лично у меня на «Биокан» нареканий тоже нет. Но у моих коллег есть, поэтому я не очень доверяю. Насколько я знаю, что у нас в многих клиниках продолжают прививать мультиканом. Хотя я не согласна, я этой вакциной работать больше не буду. Пусть импортная вакцина французская, она дороже, но у меня клиенты согласны переплачивать, но лежу ближе вы их не питомцы.
17: Россельхознадзор и прокуратура начали внеплановую проверку Ветбиохима. Позднее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что по предварительным данным при производстве вакцины могло быть допущено нарушение технологии. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Также в сети стали появляться сообщения о заболевании и гибели кошек после применения вакцины Мультифил того же Ветбиофарма. Однако в Россельхознадзоре ТАСС сообщили, что не получали обращения о гибели кошек после применения этой вакцины. Производитель попросил направлять ему на почту сообщения о подобных случаях и обещал разобраться. В Екатеринбурге и двух соседних городах снизили нормативы по качеству горячей воды на 6 лет. Норму снизили по двум показателям – уровню железа и цветности. Компания «Т-Плюс» заявляет, что эти изменения не представляют угрозы для здоровья. Так ли это и что с водоснабжением? А в регионе подробности утром на «Бизнес-ФМ».
20: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
21: Искусственный интеллект может допускать ошибки. Перепроверяйте важную информацию. Такое предупреждение мы найдем во многих сервисах на базе искусственного интеллекта. На этой неделе расшифровываем основные термины отрасли. Сегодня галлюцинации. Ошибки, о которых предупреждают разработчики. Интересно, что исторически в области компьютерного зрения термин звучал позитивно. Так называли восстановление недостающих деталей изображения. Позже галлюцинации стали называть ошибку генеративных систем с приходом больших языковых моделей, слово вошло в массовый обиход. Сегодня галлюцинация – ошибка, при которой модель выдает правдоподобный, но ложный ответ. Выдуманный факт, несуществующую ссылку или цитату. На галлюцинациях крупно погорели не только студенты, но и опытные адвокаты, ссылавшиеся в суде на несуществующие прецеденты. Причина эффекта в устройстве модели. На базовом уровне языковая модель работает, предсказывая следующую часть текста на основе предыдущих. Правдоподобное предложение не значит точное. Многие стандартные тесты вознаграждают модель за угадывание и штрафуют за молчание, подталкивая к риску. Исследователи работают над проблемой, и результаты уже есть. Новые поколения галлюционируют значительно реже. Помогает привязка ответа к источникам и поиску работы с проверенной базой. Меняются и методики обучения. Модели нового поколения поощряют за точность и признание неспособности найти ответ. Правильный подход – относиться к модели как к молодому сотруднику. Трудолюбивому, но иногда рассеянному. Он способен на многое, но нуждается в контроле. Формируя запрос, рекомендую требовать подтверждения фактов ссылками на источники и проверять эти источники самостоятельно, особенно если дело важное. Чем умнее искусственный интеллект, тем больше он похож на человека, а человеку свойственно ошибаться. Это стоит учитывать.
20: Сумма технологий на Бизнес FM.
0: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. Два человека пострадали при повторных целенаправленных ударах украинских беспилотников по многоквартирному дому в Железногорске. Из квартир были эвакуированы порядка 500 человек. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. А украинские СМИ сообщили вечером в четверг о сильном пожаре на складах в Гостомеле Киевской области. Сообщается о взрывах на месте пожара. Минобороны России неоднократно подчеркивало, что наносит удары по украинской инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Правительство Венгрии будет добиваться внесения в новый 7-летний бюджет Евросоюза компенсации странам сообщества за отказ от поставок энергоносителей из России. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Матьяр. Россия категорически отвергает попытки использовать авторитет Совета Безопасности ООН для сведения политических счетов с Ираном и призывает западное государство прекратить действия, ведущие к дальнейшей эскалации. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензи на заседании Совета Безопасности. Участники закрытого мероприятия, состоявшегося в четверг на полях проходящего 9-10 сентября в Далласе, штат Техас, съезда республиканской партии, приветствовали вице-президента США Джей Ди Венса как следующего главу государства. Об этом сообщила газета «Политика» со ссылкой на источники. По их данным, участники мероприятия во время выступления вице-президента США начали скандировать число 48. Венс в случае выдвижения кандидатом и победы на президентских выборах 28 года станет 48-м президентом США. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Как купить выборы в США? Дональд Трамп пообещал каждому взрослому американцу $5000, если республиканская партия победит на промежуточных выборах. Но где взять столько денег, не рассказал. Что еще было интересного на съезде республиканцев в Далласе? Комментарий Георгия Бовта. Бизнес ожидает ускорения инфляции. По данным Центробанка, предприниматели уже третий месяц подряд увеличивают свои прогнозы по ценам. Как это может отразиться на издержках бизнеса и будет ли он перекладывать их на конечного потребителя? Отделения Института Гёте в России должны закрыться не позднее 13 сентября, сообщили в МИДе. А командированным сотрудникам предписано покинуть Россию. Закрытием института исчезнет возможность получать в стране международные сертификаты о владении немецким языком. Каковы альтернативы? Подробности на Бизнес FM. Дивиденд Трампа $5000 за Конгресс. В Далласе, штат Техас, прошел предвыборный съезд республиканской партии. Сотовые операторы рассылали смс с капслочным бесплатные билеты, разыгрывали лотерею с обещанием VIP-обслуживания. При этом хот-дог на Конгрессе стоил $25, а к моменту появления на съезде президента в зале оставалось до трети свободных мест. Трамп, накануне утверждавший, что мероприятие распродано, сообщил собравшимся не только здесь битком, но и снаружи стоит столько же людей. Пустые кресла на фотографиях он позже объяснил тем, что зрители отошли в туалет. В ходе своего выступления Трамп обещал каждому взрослому американцу $5000, если партия победит на промежуточных выборах. Что еще там было интересного? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
22: Съезд в Далласе стал первым в истории республиканской партии, не приуроченным к президентской кампании. Расчет был на телевизионный эффект. Однако рейтинги просмотров оказались очень слабые. Дата совпала с открытием сезона Национальной футбольной лиги. Зато Трамп говорил почти два часа. Набор тезисов все тот же. Иммиграция, пошлины, украденные якобы выборы 2020 года. Запомнилось же, конечно, обещание дивиденда каждому взрослому американцу в $5000, если партия выиграет и Палату представителей, и Сенат. Сенат. Правда, вице-президент Джей Ди Венс попытался сдать назад, предположив, что богатым выплата не достанется, а профинансировать ее можно из таможенных пошлин. Взрослых в США около 245 миллионов, получается сумма в 1,2 триллиона. Как это можно оформить юридически? По Конституции полномочий раздать эти деньги у президента нет. Надо принимать отдельный закон, например, оформить как возврат налогов с выплатой через налоговую службу, у которой есть реквизиты большинства домохозяйств. Но такой закон можно будет принять, только имея

0: Годовая инфляция 3,4% идет замедление, хотя американцам не нравится даже такой рост цен. Главное же претензия избирателей – бензин за год подорожал почти на четверть. Это прямое следствие войны с Ираном. Ну и к тому же избиратель сравнивает цены в магазинах не с прошлым месяцем, а с 2021 годом. Поэтому одобрение экономической политики президента упало ниже 30%. И это хуже, чем у Байдена в самые худшие его месяцы. 4/5 американцев считают, что с инфляцией президент не справился. Более 2/3 не одобряет его действия по Ирану. Общий рейтинг Трампа 33%. Большинство прогнозов предсказывает, что демократы все же возьмут контроль над Палатой представителей. Но вероятность не стопроцентная. Возможно, что им удастся также отвоевать и Сенат. Условия, к которым Трамп привязал выплату 5000 удержания обеих палат, на сегодня являются наименее вероятным сценарием. Однако, обещая такой дивиденд, Трамп может преследовать несколько целей. Во-первых, повысить явку. Во-вторых, это выглядит как бесплатный опцион. Само по себе обещание ничего не стоит. В-третьих, это неплохая подготовка к оформлению поражения. Если республиканцы теряют палату представителей, то Трамп непременно заявит, что именно демократы отняли у вас $5000. Так выборы изящно превращаются из референдума о ценах на АЗС и почти никому не нужной и непонятной в Америке войне в Иране в историю о недополученных простыми американцами из-за демократов $5000.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Ценовые ожидания бизнеса выросли, выяснил Центробанк. По данным регулятора, компании и предприниматели уже третий месяц подряд пересматривают сторону увеличения своей прогноза по инфляции. Как это может отразиться на издержках предприятий и будут ли эти издержки переложены на конечного потребителя? Об этом мы спросили представителей бизнеса.
2: Бизнес говорит. Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
3: Конечно, мы ожидаем, что цены поднимутся. И, конечно, мы ожидаем, что все будет идти не к улучшению. То есть ожидания, которые Центробанк оценивает как ухудшение ожиданий, ну да, я соглашусь с этим. Что-то не видно, ничего хорошего, нет позитивных новостей. Но при этом мы не будем поднимать свои цены. В бизнес-модели в нашей это все заложено другим способом. Поэтому цены мы повышать на свою продукцию не будем. Скорее будем поддерживать спрос текущий. Нам наша ситуация конкретно позволяет пока этот рост цен выдерживать. Хотя, конечно, досадно, потому что стоимость всего транспорта сильно выросла, и, ну и вообще много других изменений, которые влияют на цены. Так что, да, присоединюсь к ожиданиям роста цен и негативных следствий от этого.
2: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
4: Год назад, когда случилось новый НДС для бьюти-индустрии, мы подняли цены. И, честно говоря, в январе, феврале и марте уже 26-го года мы получили от топ-клиентов. То есть клиенты не все с нами разделили новую экономику, новый НДС и повышение цен. Вот какие факторы на нас влияют? Обычно в феврале каждого года импортные поставщики, которые у нас еще остались, там немножко Лореаля, там итальянцы какие-то, они поднимают цены. Несмотря на то, что курс уже несколько лет не растет, они это делают. И мы вынуждены, потому что выедает у нас себестоимость что? Инфляция, но немного, потому что мы все в одних условиях. Второе, это повышение цен на продукты, а мы считаем, что наши клиенты любят хорошие качественные продукты. Ну, а все остальное мы в едином поле. И клиенты, и наши мастера, которые работают сдельно там на проценте. Поэтому мои прогнозы, что, скорее всего, повышать до Нового года не будем. Попробуем потерпеть, чтобы сохранить клиентскую базу, а вот в феврале и в марте 2027 посмотрим, что с этим делать.
2: Основатель бренда ароматов для дома «Багу Хом» Антон Медников.
5: Как и всегда, все будет дорожать. Здесь нет никаких сомнений. Наверняка будут изменены какие-то тарифы, которые государственные. Повысится опять логистика, потому что у нас с 1 сентября электронные транспортные накладные, которые тоже накладывают, я так понимаю, на логистические компании дополнительные расходы. Они, соответственно, безусловно, сейчас все это посчитают и свои цены поднимут. Себестоимость тоже изменится, потому что сырье наверняка тоже подрастет. Сезон начнется. В сезон, как всегда, растет международная логистика. В общем, ничего нового. Мы не ожидаем здесь никакого снижения своих расходов мы никаким образом не ожидаем. Что касается нашей бизнес-модели и сможем ли мы каким-то образом заложить это повышение цен в свои собственные цены, нет, не сможем уже ничего заложить. И так, в общем-то, со скрипом работают разные каналы, у всех свои проблемы, у маркетплейсов свои проблемы, у сетей свои, и у клиентов, которые должны оставить свои деньги в магазинах, свои проблемы. У нас очень много

0: комплектующих, хотя не все, у нас очень много и отечественных комплектующих, тем не менее, мы зависим от курса рубля, и если рубль будет девальвирован, то мы будем вынуждены, конечно, поднимать цены. Без этого и без каких-то серьезных потрясений мы пока цены поднимать не планируем, просто потому что уже некуда.
1: Повлияет ли рост ценовых ожиданий бизнеса на решение ЦБ по ключевой ставке? Об этом в начале часа на Business FM. А Гёте-институт осталось жить 3 дня. Все его отделения закроются не позднее 13 сентября. Это сообщили в медиа командированным сотрудникам центра. До этого времени предписано покинуть Россию. Главное, что исчезнет с закрытием института возможность получать международные сертификаты об уровне владения немецким языком. Продолжит Ольга Кашинская.
2: Гёте-институт существовал в России с 92 года. Его открыли в целях популяризации немецкого языка и развития международного культурного сотрудничества. При отделениях института, например, работали библиотеки немецкой литературы. За прошлый год в них выдали 35 тысяч экземпляров изданий. Но главное, чем занимался институт, это проведение языковых курсов и, что важнее, экзаменов на уровень языка. Они проходили в очном формате. Результаты этих экзаменов признавались во всем мире и позволяли, например, поступать за границу на немецкоязычный. Программы. Сегодня это редкость. Большинство организаций, выдававших международные языковые сертификаты, из России ушли еще в 2022 году. Решение о прекращении работы Гёте-института приняла российская сторона. 2 сентября его озвучил Сергей Лавров на Дальневосточном экономическом форуме. Это стало ответом на закрытие Русского дома в Берлине и Генконсульства России в Бонне. Врасплох прекращение работы института застало в основном тех, кто собирался пойти туда на языковые курсы. Стоили они в диапазоне от 15 до 60 тысяч рублей. Впрочем, хорошие курсы немецкого в России найти все равно легче, чем получить международный языковой сертификат. Что до экзаменов, то их абитуриенты зарубежных вузов сдавали в основном с ноября по январь, готовясь к поступлению. Но перестраивать планы в любом случае придется. Москвичка Мария в этом году окончила бакалавриат МГУ и для поступления в магистратуру рассматривала Австрию и Германию. Теперь задача резко усложнилась.
3: Я осознанно взяла год перерыва между бакалавриатом и магистратурой, и в этот год я планировала заниматься сбором документов, среди которых в первую очередь должен быть сертификат, признанный на международном уровне, который подтверждал бы мое знание немецкого. И я не совсем понимаю, какие у меня могут быть обходные пути и что я могу предпринять, чтобы мои планы не сорвались. Я в целом не могла предугадать и того, что Гёте-институт закроется.
2: Экзамен Гёте-института был во многом незаменимым для абитуриентов иностранных вузов из России, подчеркивает генеральный директор агентства «Академ-консалт» Ирина Следьева.
4: Количество поступающих в государственные вузы Германии и Австрии в последние 5 лет очень выросло. Там же обучение бесплатное в вузах до сих пор даже для россиян. Есть 2 других экзамена, ТЭСДАФ и ДСХ. Их уже давно нельзя было сдавать в России. Люди, конечно, были рады и пользовались этим экзаменом, который нужен для поступления в государственные вузы. Альтернативой остается пока только австрийский экзамен ОСДЭМ, но он сдается реже, и к нему подготовительный курс не так легко найти, потому что это немножко другой формат, и в основном все учителя готовили не к нему. Фактически, видимо, также абитуриенты будут ездить в СНГ, другие страны. Это довольно серьезное препятствие, потому что съездить в семье за границу, чтобы сдать экзамен, это расходы там, от 50 тысяч рублей на человека, просто поездка.
2: Но такие командировки в другие страны, возможно, не единственный выход. По словам президента Гёте-института, там сейчас изучают, как сохранить сотрудничество с Россией посредством цифровых сервисов. Это может значить, что у россиян будет возможность подтвердить свой уровень немецкого онлайн. Продолжит сооснователь и директор по развитию Arxinus Павел Голуб.
5: Полностью дистанционно сдавать языковые экзамены технически вполне возможно. И это уже давно не экспериментальная технология. Например, тот же самый TOEFL уже можно сдавать из дома. Единственное, перед экзаменом подтверждается личность участника. Более того, самого Гёте-института уже такой опыт был. Для Гёте-сертификата уровня 1 был разработан вот он, полноценный дистанционный экзамен, который можно было сдавать на собственном компьютере. Письменная часть проходила под онлайн-наблюдением, а устная по видеосвязи с экзаменаторами. Поэтому я вполне допускаю, что под заявленными цифровыми сервисами Гёте-институт может рассматривать не только дистанционные курсы, но в перспективе онлайн-экзамены. Применительно к России это пока один из возможных сценариев, а не объявленное решение.
2: За прошлый год языковые курсы Гёте-института прошли 10 тысяч россиян. А уровень немецкого, сдав экзамен, подтвердили около 22 тысяч. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Business FM.
6: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
7: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговая, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
6: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Правила двух пицц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Уже в эфире «Бизнес FM». Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
8: Модный дом Dior и американская кинокомпания A24 заключили 2-летний контракт о сотрудничестве, сообщают ведомости. Соглашение предусматривает совместные кинопоказы и другие мероприятия, связанные с кино и модной индустрией. Также Dior поддержит будущие фильмы A24, но договоренности не подразумевают выход кинозвезд на красную дорожку в нарядах модного дома. Porsche продал свои доли в Bugatti Rimac и Rimac Group за 1 миллиард евро. Из них 250 миллионов концерн планирует направить на дополнительное финансирование своих пенсионных обязательств. Porsche и Rimac Group создали совместное предприятие Bugatti Rimac в 2021 году. Оно стало домом для бренда Bugatti. Porsche владела миноритарным пакетом 45%, а Rimac Group 55%. Кроме того, Porsche принадлежала более 20% акций в самой Rimac Group. По итогам нынешней сделки германский концерн полностью покинул капитал обеих компаний. В прошлом году чистая прибыль Porsche упала на 91% по сравнению с предыдущим годом и после вычета налогов достигла 310 миллионов евро. Швейцарская Nestlé, крупнейший в мире производитель продуктов питания и безалкогольных напитков, повышает цены, меняет рецептуры и сокращает ассортимент. Цель – справиться с последствиями роста цен на энергоресурсы и сырье, а также повышение транспортных расходов. Как заявили в компании, хотя военный конфликт на Ближнем Востоке почти не оказал прямого влияния на продажи Nestlé, инфляционное давление на поставщиков компании усилилось. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Цена на российскую нефть растет, так как у Китая вырос спрос, пишет Bloomberg. Агентство указывает, что нефть марки «Эспас» с отгрузкой в ноябре предлагалась по цене более чем на $20 за баррель выше, чем Brent. Поставки «Эспа» идут через порт Казмино, расположенный в Приморском крае. Спрос на российскую нефть резко вырос, так как Китай продолжает терять доступ к иранской нефти из-за американской блокады. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
10: Происходит то, о чем эксперты говорили давно, что к осени, если не будет разблокирован Ормузский пролив, ситуация будет усугубляться, потому что происходит постепенное исчерпание запасов и в развитых странах, в Европе, США и в Китае, и, в общем-то, уже практически полностью использован резерв снижения спроса. На рынке начинается рост напряжения, это видно и по увеличению цен на нефть, и еще больше по резкому росту ставок фракта на перевозке той же нефти. Поэтому, действительно, у Китая меньше альтернатив импорта. Естественно, из-за этого растет спрос на российские поставки. Действительно, скорее всего, импорт российской нефти Китая увеличится в ближайшие несколько недель, а вместе с этим, вместе с ростом спроса, естественно, увеличивается цена. И снижается дисконт Юрос и тем более других сортов дальневосточных брендов. Собственно, дальневосточные сорта более легкие, малосернистые, они часто вообще торгуются даже с премиум брендами. Ожидаемая тенденция, если ситуация не улучшится в Персидском заливе в ближайший месяц-полтора, то цены на бренд вполне могут уйти к $120 за баррель. Естественно, вслед за этим будут расти цены на российские сорта, в том числе на Юрлс.
9: Можно предположить, какую прибыль Россия может получить?
10: У России сейчас есть возможность увеличения физических поставок нефти из-за кризиса нефтепереработки. Экспорт сырой нефти растет все последние месяцы. Поэтому можно части выиграть просто за счет увеличения поставок общих. Но основной выигрыш, конечно, за счет роста цен для компаний, для государственного бюджета. Тем более на фоне ослабления рубля. Это, конечно, большое подспорье будет для бюджетных доходов.
1: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Bloomberg также пишет, что китайские НПЗ в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке вынуждены закупать нефть не только из России, но и из Канады, Бразилии и Аргентины. Мировые цены на нефть продолжают рост. Brent в четверг достигла $108 за баррель. О том, что происходит с ценами на газ на европейском рынке, в начале часа на Business FM. Художника-постановщика сериала «Ликвидация» арестовали, его обвиняют в госизмене. 52-летнего Александра Кондратова взяли под арест после возвращения из Киева, сообщает ТАСС. Меру пресечения Мещанский суд Москвы избрал 9 сентября.
6: Подробности.
11: Александра Кондратова задержали на погранконтроле во Внуково. Спустя 2 дня арестовали за мелкое хулиганство. С тех пор он не выходил из СИЗО. Уголовное дело в отношении художника-постановщика возбудили еще 5 августа. До этого в начале мая задержали по административному делу о мелком хулиганстве. Тогда он признал вину и раскаялся в содеянном. А суд назначил 15 суток административного ареста. С тех пор он не выходил из СИЗО. 25 мая Кондратов получил еще 13 суток ареста по той же административной статье, а затем в начале июня еще 15 суток. В июле Кондратов дважды попадал под административный арест. Сначала Нагатинский районный суд назначил ему 15 суток, затем его впервые судили в Подмосковье. Там он получил еще 12 суток ареста. Всего до возбуждения уголовного дела художник-постановщик провел в СИЗО более 70 суток. В постановлении о его аресте говорится, что Кондратов совершил госизмену, цитата, путем не менее 6 публикаций в интернете. Однако характер этих публикаций не уточняется. Александр Кондратов более 13 лет жил в Киеве и вернулся в Россию в мае, чтобы поменять загранпаспорт, пишет издание «Фонтанка». Газета.ру уточняет, что семья уговаривала его не ехать. Кондратов работал художником-постановщиком более чем 10 российских фильмов и сериалов. За сериал «Ликвидация», который вышел в 2007 году, он получил премии «Золотой орел» и «ТЭФИ». Родился и вырос Кондратов в Москве, в 2012-м переехал на Украину. Женат на художнице-постановщице Татьяне Лаптевой-Кондратовой, которая вместе с ним работала над сериалом «Ликвидация» и другими проектами.
1: Сейчас Кондратов находится в московском СИЗО 7 Капотня. После карантина его должны перевести в СИЗО 3 Пресня. Рубль вырос, индекс Мосбиржи прибавил 2%, а индекс РТС более 3%. На фоне эскалации американо-иранского конфликта и захвата хуситами города Моха в Красном море нефть Brent поднимала в четверг до $108 за баррель. В свою очередь, ЕЦБ повысил все 3 ключевые ставки на 25 базисных пунктов на фоне роста инфляции. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
12: Хороший, уверенный, заметный рост состоялся на российском рынке акций. В четверг по итогам основной торговой сессии индекс Московской биржи прибавил 2%, закрылся выше, скажем, ключевого рубежа 2300 пунктов, 2308 на закрытии. Но долго бился рынок об уровень 2300, отскакивал. Удалось закрыться выше. Это хороший признак. Причем росли акции прежде всего нефтегазовых компаний, все это на фоне роста цен на газ, на фоне роста цен на нефть, и, конечно, нефть взлетела выше $107 за баррель. Но это случилось вечером, в основном в четверг, на интересных сообщениях. То, что хуситы йеменские или движение Ансар-Алла взяли под контроль острова на юге Красного моря. Причем заявляется, что установили контроль практически над всеми островами на юге Красного моря, и это говорит о том, что движение судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив сейчас находится под серьезным вопросом. Конечно, были сообщения, что судоходству не собираются они мешать, но рынок посчитал по-другому. Все-таки Красное море – это был альтернативный маршрут поставок нефти из региона Персидского залива, прежде всего теми странами, у которых были трубопроводы в сторону Красного моря, море. Ну, прежде всего, это Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в регионе. Так что и движение теперь через Баб-эль-Мандебский пролив под большим вопросом. Ну, помимо этого, конечно, есть еще и обмен ударами между США и Ираном. Причем рынок обращает внимание, что эти удары в последнее время стали наноситься именно по гражданским судам, прежде всего по танкерам. И стало известно, во всяком случае, иранские власти сообщили об атаке 10 судов вблизи Оманского залива, вблизи Ормузского пролива. И не будем забывать, что не так давно США потопили 5 иранских нефтетанкеров. Так что эскалация продолжается, нефть растет. Что касается газа, то стоимость 1000 кубометров на хабе ТТФ в Нидерландах подскочила почти до $1000 и обновила максимум с 2022 года. Ну и, конечно, на фоне роста цен на нефть продолжает расти российский рубль. Юань потерял 14 копеек по итогам четверга, закрытие 12 рублей 53 копейки, а доллар США опустился в район 84 рублей, если опираться на однодневный фьючерсный контракт.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс доллара 11 сентября 84.35, евро 98.29 и юаня 12 рублей 56 копеек.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Илон Маск любит говорить, что если ему придется разделять работу и всю остальную жизнь, то он не справится ни с тем, ни с другим. Основатель Tesla и SpaceX всегда находится в режиме многозадачности. Если он занимается с одним из шестерых детей, принимает душ, да даже если идет в туалет, то параллельно отвечает на десятки имейлов и сообщений в мессенджерах. А если не успел поесть до совещания, то, не смущаясь, перекусывает прямо на встрече, на глазах у подчиненных или партнеров по переговорам. Все дела миллиардер дробит на подзадачи и тратит на решение каждый не более 5 минут. Работает Маск по 12-14 часов в сутки и чувствует себя в таком плотном графике весьма комфортно. По его словам, хорошенько отдохнуть он себе разрешит уже после колонизации Марса. Органайзер миллиардера на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
13: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, рассказывает мне между делом о том, что будет в издании «Коробка», которую она придумала в соавторстве с друзьями. Вот о чем можно будет почитать внутри.
14: Ну, например, у нас есть герои. Это, во-первых, футбольная команда в такой маленькой стране, как Восточный Тимор, островитяне, для которых футбол просто значит очень много. Было очень забавно, я познакомилась с одним из тренеров этой футбольной команды. Он был пастором евангелической церкви, и он мне заявил: футбол спасает душу. И то есть ты на самом деле встречаешь таких уникальных персонажей, о которых вообще никто не слышал. Еще у нас есть футбольный иллюстратор, профессор университета БАС в Англии. Мы общались с футбольным болельщиком, который всю свою жизнь, там, с 83-го года болеет за Арсенал. Мы общались с замечательным Дани Уилсоном, который провел репортаж из севера Испании, где болели за чемпионат мира по футболу, и что там происходило, когда они взяли кубок. И московские ребята у нас. В общем, мы постарались как-то отщипнуть из этого мира футбола по нитке с каждого для нас интересного человека. Еще, на мой взгляд, здорово, что мы в рамках каждого номера мы хотим путешествовать по регионам России и рассказывать еще не только про дальние страны, но и про нашу с вами страну, в которой мы живем. Это действительно очень интересно, как ты через футбол по-другому вообще смотришь на разные города России.
13: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кир Альтман, Business FM.
6: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. В Нью-Дели он примет участие в мероприятиях саммита БРИКС и проведет ряд двусторонних встреч. Сегодня Путин встретится с премьер-министром Индии и посетит выставку «Иннопром Индия». В субботу состоится встреча глав государств БРИКС. Также российский лидер проведет переговоры с руководителями ЮАР, Египта, Малайзии и Эфиопии. В воскресенье запланирована встреча в формате «БРИКС+.» Канада расширила санкционный список против России. В него вошли 8 граждан России, включая главу МЧС Александра Куренкова и руководителя Росмолодежи Григория Гурова. Также под ограничения попали руководители движения «Первых» Артур Орлов и Денис Чернобай, советник аппарата уполномоченного по правам ребенка Владимир Хромов и еще трое человек. Санкции предусматривают заморозку активов в Канаде и запрет на въезд в страну. Американский сенатор Джош Хоули начал расследование в отношении компании OpenAI из-за инцидента с платформой Hugging Face. Об этом сообщает Axios. В июле OpenAI признала, что во время тестирования ее модели обошли установленные ограничения и получили доступ к системам Hugging Face. Хоули потребовал от главы компании Сэма Альтмана представить документы и информацию об инциденте. Ответить на запрос сенатора OpenAI должна до 1 октября. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ценовые ожидания предпринимателей в сентябре вновь выросли уже третий месяц подряд. По данным ЦБ, они ждут роста цен в среднем на 7% в годовом выражении в ближайшие месяцы. Чем это связано и как повлияет на решение ЦБ по отставке? Европа не конкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители, заявил польский премьер Туск. По его словам, Польша, Венгрия, Чехия и Словакия будут блокировать экологические инициативы ЕС, которые грозят повышением цен на топливо. Меж тем, в четверг произошел новый скачок цен на нефть и газ. Что ждет Европу? Можно, но только АвтоВАЗу. Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». А заявка будет действовать до февраля 36 года. Сколько может стоить этот бренд и что он даст АвтоВАЗу? Подробности на Business FM. Бизнес ожидает ускорения инфляции. Ценовые ожидания предприятий в сентябре вновь выросли. Это происходит третий месяц подряд. По данным ЦБ, ориентиром для компании на ближайшие три месяца стал рост цен в среднем на 7% в годовом выражении. А в августе реальный показатель был на уровне 6,3%, в июле 6%. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
16: Например, в июле Банк России отмечал, что значимым фактором движения вверх по ценовым ожиданиям компании было то, что в горизонт планирования, а это трехмесячный горизонт, вошла ожидаемая индексация тарифов естественных монополий. Сейчас эта индексация к нам приближается, это уже в октябре будет. Возможно, это еще дополнительно побольше предприятий вспомнило про нее, занесло в свои ценовые ожидания. Это, конечно, вот один из драйверов. Ну и очевидно, все-таки вторая волна дефицита по топливу, это сказывается, это вызывает беспокойство, это будет транслироваться в издержки и цены. И такой фактор, безусловно, скорее всего, тоже стоит за более высокими ожиданиями. Можно сюда еще прибавить и некоторое ослабление рубля, но это не точно. Пока все-таки мы не дошли до каких-то слабых уровней, и более-менее тут все спокойно. Ну и уж точно можно сказать, что эти ценовые ожидания никак не связаны с перегревом, потому что очень важно подчеркнуть, бизнес-настроение продолжили заныривать. Оценка текущей ситуации на кризисных уровнях. Сейчас меньше такого психологического уровня в минус 10 этот индикатор составляет. Мы такого не видели даже в 2015 году, а только в кризисных 2020 и 2022. Мы видели, что Банк России в целом относится серьезно к данным от предприятий не только и не столько по ценовым ожиданиям, сколько еще и в оценке бизнес-климата. Например, вот заседания, перед которыми рынок был готов к паузе, а Банк России все-таки пошел на смягчение, это были заседания, перед которыми выходила неожиданно слабая статистика по бизнес-настроениям. Это, например, прошлое июльское или, например, в феврале этого года. Поэтому, в принципе, можно сказать, что сейчас очень большая развилка между динамикой ожиданий, которые идут вверх, и динамикой оценки бизнес-климата, который идет вниз. Поэтому, как минимум, решение будет очень непростым для Банка России, но я думаю, что он учтет обе стороны этого уравнения. Возможно, как раз это и подкрепит его желание не делать ничего, то есть сохранить ставку на уровне 14%.
1: Софья Донец, это инвестиции. А большинство аналитиков ожидают, что ЦБ на заседании в эту пятницу оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 14%. Однако на российскую экономику любое решение регулятора о поставке повлияет незначительно, продолжает колумнист БФМ.ру Семен Новопрудский.
10: Вся статистика и динамика развития российской экономики свидетельствует о том, что ключевая ставка, как она довольно давно перестала играть решающую роль в динамике курса рубля, теперь не играет решающей роли и в динамике экономического роста. Если посмотреть на то, что происходило с экономическим ростом в России в последние 3 года, можно увидеть, что когда ключевая ставка была на пике, то есть составляла 21%, российская экономика в моменте росла год к году примерно на 4% и даже выше. Сейчас, когда ключевая ставка 14%, то есть с максимального пика уже снижена на треть, российская экономика по официальным данным Росстата за первые полугодия выросла всего лишь на 0,6%. При этом гораздо более чувствительными для экономического роста являются такие факторы, как, например, рост налоговой нагрузки. Мы видим, что она повышалась на бизнес и в 2025 году, и в 2026 году, что, конечно, существенно сказывалось на финансовых результатах предприятий. Проблемы, связанные с инвестициями в основной капитал, они по официальным данным Росстата за первые полугодия снизились почти на 10%. Это очень значительное падение. И, конечно, новый фактор, который стал проявляться в 2026 году, это непосредственные угрозы безопасности ведения бизнеса. Это прежде всего испытали на себе, естественно, логистические склады крупных маркетплейсов и нефтеперерабатывающие заводы. Эти факторы кажутся гораздо более значимыми, чем ключевая ставка. Понятно, что ключевая ставка отчасти влияет на стоимость денег в экономике. При этом также понятно, что если предприятия закредитованы, а ключевая ставка снижается незначительно, то деньги становятся для таких предприятий не сильно доступнее, поскольку им надо отдавать прежние кредиты, и которые взяты по высоким ценам. При этом также понятно, что Банку России в силу того, что происходит с динамикой инфляции, в силу того, что по-прежнему дефицит бюджета в России находится на уровнях существенно выше плановых прогнозов и резко растут расходы бюджета, для того, чтобы не разгонять инфляцию дальше, довольно опасно снижать ключевую ставку более значительными темпами, чем это происходит сейчас.
1: Семен, на вопрос Кей, колумниста BFM.ru. Какого роста цен ожидает российский бизнес? Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире Бизнес FM. Стоит ли первый iPhone раскладушка своих денег? Цена нового iPhone Duo в США составит от 2000 долларов. В России цены на базовую версию с учетом параллельного импорта будут начинаться примерно от 245 тысяч рублей. Но инновации iPhone Duo, конечно, не считается, так как складные смартфоны активно развивают конкуренты Apple уже несколько лет. Валерий Убадуев продолжит.
17: Появление первого складного iPhone не было для поклонников яблочной продукции сюрпризом. Первые сливы появились еще задолго до презентации. Фигурировали, правда, разные названия от iPhone White до iPhone Ultra. Но в итоге Apple презентовала новинку под названием Duo. В соцсетях шутят, что лучше бы ее назвали iFold. Примечательно, что буквально пару месяцев назад, в июле, корейская Samsung презентовала свою новую раскладушку Galaxy Z Fold 8 по цене в 1800 долларов, что на 100 долларов меньше, чем у iPhone Duo. Так что сразу же напрашивается сравнение с новинкой от Apple, что и сделал американский техноблогер с 20 миллионами подписчиков Маркес Браунли в своем видео. Functionally, they're very similar. They're really not that different from each other.
18: Функционально они очень похожи, но, попользовавшись iPhone Duo пару часов, могу сказать, что у него есть маленькие, местами даже необязательные и бесполезные, но красивые детали. Взять те же анимации, например, когда он складывается и раскладывается. Думаю, iPhone все-таки превзошел Samsung. Однако есть и минусы, в том числе, это камера, спрятанная под экраном. Вроде бы круто, но причина, по которой компания от них отказались, в том, что такие камеры просто плохо работают, и у них плохое качество. They just look really bad
17: quality-wise. Браунли похвалил iPhone Duo, хотя он считается Android-энтузиастом. Его основной смартфон на данный момент от китайской OnePlus. Цены на раскладушку от Apple в России, согласно опросу ритейлеров и маркетплейсов от ведомостей, будут начинаться от 245 тысяч рублей. Это, по сути, сопоставимо с китайскими флагманами. Huawei буквально на днях представила для китайского рынка складывающийся втрое Mate XT2. В базовой версии он стоит больше 250 тысяч рублей в пересчете с юаней. Еще был презентован Xiaomi 18 Fold по цене в 200 тысяч рублей в пересчете с юаней. И сугубо по функциям они не уступают iPhone Duo, то есть условно там также можно держать несколько приложений на одном экране. Какого-либо вау-эффекта Apple своей раскладушкой не произвела, отчасти из-за сливов. Но продажи будут неплохими, считает техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
19: Я думаю, что в первый год Apple вполне может продать порядка 10 миллионов устройств, что будет очень хорошей позицией, и занять неплохую долю рынка. Такие смартфоны показали практически все основные игроки. Конечно, люди, которые привыкли пользоваться айфонами, они перейдут вполне возможно на раскладушку от Apple. Не думаю, что для любителей Android-устройств это будет являться каким-то там критерием выбора, потому что в экосистеме Android есть огромное количество подобных девайсов, и там каждый со своими сильными и слабыми сторонами. Потому что в случае с Apple, несмотря на то, что это мощное современное устройство, там, например, достаточно слабая система камер. В то время как в Android-мире можно поинтереснее найти модели.
17: Ожидается, что на какую-никакую новинку от Apple будет большой ажиотаж. Продажи начинаются 23 октября. Но со временем он поутихнет, так как складные смартфоны — это в целом продукт на любителя. По данным Counterpoint Research, в 2025 году было продано 20 миллионов раскладушек по всему миру, что всего лишь чуть больше 1.5% от общего объема проданных смартфонов. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Мы можем отнести мечты о конкуренции с Китаем или США к области сказок, если наши цены на энергоносители останутся на таком высоком уровне, сказал Туск на саммите Вышеградской четверки. Он добавил, что страны группы Польша, Венгрия, Чехия и Словакия будут блокировать все экологические инициативы ЕС, которые грозят повышением цен на топливо. В четверг биржевая цена газа в Европе впервые с декабря 2022 года превысила 1000 долларов за 1000 кубов. Нефть Брент достигала 108 долларов за баррель. Рост цен связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
20: Сейчас уже невозможно это скрывать, потому что опять цены выше 1000 долларов за 1000 кубов. И очевидно, что при таких ценах европейская экономика, те предприятия, которые работают особенно на экспорт, станут неконкурентоспособными. То есть себестоимость этих товаров значительно превышает себестоимость аналогов, которые производят в Соединенных Штатах или в Азии, или в России. Если бы это был просто какой-то всплеск, и дальше цены бы откатились назад, европейское руководство бы об этом не говорило. Они говорили бы, что это какой-то эффект от перекрытия Ормузского пролива, от того, что катарские СПГ не выходят на мировой рынок. Но то, что они сейчас об этом говорят, это признание, что цены будут оставаться высокими на долгий период. И во время отопительного сезона, естественно, цена будет высокая, потому что нужно будет много импортировать газа вместо того, который ты не успел дозакачать в подземное хранилище. Плюс российский СПГ тоже будет запрещен с 1 января. Поэтому все это будет удерживать высокие цены на газ на европейском рынке. Плюс к тому, это означает, что ты выйдешь из отопительного сезона в 2027 году с опустошенными газовыми хранилищами. А значит, опять весь 2027 год нужно будет многое туда закачивать, а значит, опять спрос будет высокий, цена будет высокая. Поэтому Туск признает, что они не только в моменте неконкурентоспособными, но, по сути, и дальше будут неконкурентоспособными на протяжении какого-то времени. А что делать? Здесь, наверное, особо ничего не сделаешь, потому что нового газа никакого, пока Ормузский пролив закрыт, не придет. Есть вариант, конечно, взять просто и открыть, например, усредственник Северного потока-2. Но в современных реалиях европейские политики на это не пойдут. То есть они не смогут объяснить, почему они каждый день на протяжении многих лет уже говорят о противодействии России, о том, что надо новые и новые санкции, что российский газ самый ужасный был, и как замечательно, что они сократили закупки у нас, и тут вдруг открыть трубу. Да, это реально решило бы часть проблем. Нас съел бы европейский рынок, цены бы снизились, но политически это неприемлемо сейчас для Евросоюза. Поэтому я думаю, что такой сценарий в реальности пока не рассматривается.
1: Игорь Юшков, Фонд финансовой энергобезопасности. Сейчас европейские газохранилища заполнены лишь на 66%. Это минимальный уровень за последние 15 лет. После фактического закрытия Ормузского пролива объем поставок СПГ на мировой рынок сократился почти на 20%. Кроме того, сократилось движение судов через Бапель-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аравийским. После того, как хуситы объявили о взятии под свой контроль стратегически важного портового города Мохана, побережье Красного моря, пишет The National. Между тем, европейская Счетная палата заявила, что Европа провалила план на 300 миллиардов евро по отказу от нефти и газа из России, в значительной степени застопорились из-за отсутствия интереса у стран-членов. Государства ЕС освоили лишь пятую часть выделенных на эти цели Евросоюзом 300 миллиардов евро. Согласно докладу аудиторов, импорт нефти и газа из России снизился более чем в 4 раза с 2021 года. Но причина в мягких зимах и экономии из-за высоких цен на энергоносители. Ситуация с ценами на российскую нефть в дальнейшем эфире бизнес.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. теории заговора. В 2019 году соцсети захлестнул флешмоб «Я сейчас и 10 лет назад». Сначала медийные персоны, а потом и большинство обитателей соцсетей стали выкладывать на своих страницах парные фотографии. Селфи 10 лет назад и сегодня. Как правило, эти фотопары сопровождались комментариями по поводу изменений, которые произошли с внешностью героев снимков. На волне популярности новой забавы появилась теория, что хайп вокруг свежего флешмоба совсем не случайность, а продуманный ход. Предполагается, что по заданию теневых заказчиков флешмоб инициировали и раскрутили индийские программисты, чтобы собрать максимальную базу человеческих фото для обучения нейросетей. Технологии, развившиеся на этой базе, впоследствии помогут найти любого, попавшего на камеру видеонаблюдения, независимо от того, какие изменения произошли с его внешностью. Теории заговора на Business FM. Правило двух пиц. Правило застегнутой толстовки. Правило дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: У микрофона Сердар Ивлекулиев. Число инвестировавших в фонды денежного рынка россиян за год выросло на 33% и превысило 3 миллиона, сообщается на сайте Мосбиржи. Среди корпораций число владельцев паев увеличилось на 83% год к году и превысило 1200. Суммарный нетто-приток инвестиций через Мосбиржу в фонды денежного рынка с начала года составил 125 миллиардов рублей. Российский рынок новых легковых автомобилей в августе занял 9-ю строчку в мировом рейтинге впервые как минимум с 2021 года, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По итогам августа в России было реализовано 114 285 новых легковых автомобилей, что на 6,5% меньше, чем год назад. Мировая экономика лучше, чем ожидалось, перенесла энергетический шок, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, но риски остаются высокими, заявила директор Международного валютного фонда по коммуникациям Джули Козак в четверг. По ее словам, рост глобального ВВП по-прежнему прогнозируется в районе 3% в этом году, сообщает агентство Рейтер. Объединенные Арабские Эмираты намерены вложить в экономику Германии 40 миллиардов евро и тем самым увеличить объем таких инвестиций почти в два раза. Как сообщило агентство ДПА, об этом было заявлено во время государственного визита президента Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль-Нахаяна в Берлин. Объединенные Арабские Эмираты являются важнейшим торговым партнером Германии. В прошлом году торговый оборот двух стран составил около 13 миллиардов евро. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. АвтоВАЗу официально можно. Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента. А заявка была одобрена 9 сентября и будет действовать до 17 февраля 2036 года. Мы попытались узнать, сколько может стоить этот бренд. Иван Медведев подробнее.
21: АвтоВАЗ получил право выпускать под брендом «Можно, а зачем?» автомобили, запчасти, одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, безалкогольные напитки и пиво. Над этим поиронизировали все, кому не лень, еще в момент, когда концерн подавал заявку на регистрацию прав. Вопрос «Зачем?» понятно присутствовал в каждой шутке. А все, кто говорил на эту тему всерьез, сходились во мнении, что АвтоВАЗ, добиваясь эксклюзивных прав на использование этого словосочетания, просто пытается выкорчевать неудобный для концерна мем из общественного сознания. Но корни пущены уже слишком глубоко. Нам стало интересно, во сколько в принципе можно оценить эту фразу в рублях. Этот вопрос мы задали генеральному директору компании «Онлайн-патент» Алине Акиншиной.
22: У нас есть ФСО номер 11, который позволяет нам оценить любые
3: любой зарегистрированный товарный знак, любое средство индивидуализации или результат интеллектуальной деятельности в деньгах. Другой вопрос, что на текущей стадии, скорее всего, данных для качественной оценки будет недостаточно. Использование обозначения в его зарегистрированной форме только-только начинается, и вряд ли у компании-правообладателя уже есть убедительные финансовые показатели, которые можно будет положить в основу оценки. Однако и потенциальная такая возможность имеется, и нельзя исключать, что в распоряжении правообладателя уже есть достаточно данных, чтобы провести оценку.
21: Подсказка для АвтоВАЗа. На пике популярности мема заработать на нем пытались многие. Футболки, толстовки, стикеры и автомобильные шильдики с этим словосочетанием продавались на маркетплейсах и на Авито. Но удалось ли продавцам хоть что-то на них заработать? Мы связались с несколькими и выяснили, что никто из наших собеседников этим уже не занимается. Вот опыт Игоря из Красноярска.
4: Это, знаете, как-то уже тренд этот отошел.
22: То есть вы не создаете сейчас продукцию такую?
4: Уже, наверное, пару месяцев как. У людей в избранном очень много, несколько тысяч, 2 или 3 тысячи человек добавило это объявление в избранное. Купили буквально единицы. Хотя цена у меня самая такая была адекватная, ну, на Авито, ниц, я бы сказал, рынка. Там рублей 300, что-то такое. Я думал, стрельнет, а по факту нет. Я больше сидел, моделировал ее дольше.
21: Если быть точным, Игорь продал 3 шильдика. Как и Денис из Москвы.
23: Нерентабельно стало, все уже, никому. Это как разовая акция была.
22: А продажи вообще были?
23: Да, 3 штуки.
22: А вот эти 3 штуки за сколько удалось продать? Там день, два?
23: Да, месяц, наверное. Чисто на любителя, кто так захотел сделать себе.
21: И сейчас, если на Авито начать искать продукцию под брендом «Можно, а зачем?», ни шильдиков, ни футболок, ни наклеек там уже нет. Так что Роспатент ответил АвтоВАЗу на первую часть мемного вопроса. Ну а вторая – это уже скорее философия бренда. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Китайским выпускникам становится сложнее устроиться на работу из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта, пишет «Нью-Йорк Таймс». А что в других странах и, в частности, в России? Подробности. Утром на Бизнес FM. Сейчас владельцам погибших после прививки мультиканом собак платят за ущерб и неразглашение. Компания «Ветбиохим» выступила с официальным заявлением. Они готовы оказать владельцам адресную поддержку, включая денежные выплаты. При этом компания отмечает, что соглашение, которое заключается с сторонами, содержится пункт о конфиденциальности. Ряд партий вакцины «Мультикан» изъяты из продажи, а владельцы животных получили посмертные анализы, в котором подтвержден опасный вирус. Подробнее о ситуации Светлана Чередникова.
24: История о том, как в Ярославской, Тульской, Свердловской, Калининградской, Тверской, многих других областях, а также в Москве и Подмосковье погибли собаки после прививки вакцины «Мультикан», широко обсуждалась в августе. Речь о комплексном препарате от нескольких болезней, включая бешенство. В сети появились чаты, где владельцы обсуждали проблему, схему лечения и возможную причину гибели животных. Вирус ауеский, который чисто теоретически мог попасть в вакцину с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. Также обсуждали сценарий судебных разбирательств. Теперь, после предложения о компенсациях, далеко не все готовы идти в суд. Активность в этих чатах упала, поскольку суммы, о которых неофициально сообщают различные паблики, выглядят сопоставимыми с тем, что можно получить через правосудие – от 200-300 тысяч рублей. Наталья, пострадавшая из Саратова, в августе, спустя день после вакцинации мультиканом, заболела, потом умер 3-месячный спаниель по кличке Тучка. Мама 2 детей отдала все имевшиеся в доме деньги на спасение собаки. Их не хватило. Дальше на лечение ей переводили друзья и коллеги. После гибели пса Наталье удалось добиться, чтобы тело Тучки и нескольких других собак, погибших после прививки, взяли на экспертизу. Анализы выявили вирус ауески, говорит Наталья, подтверждая свои слова документами. Ветбиохим, куда она неоднократно обращалась, обещали связаться с ней, но пропали.
25: Спустя время я написала еще раз. Написала, что собака погибла. С ней никто не связывался. Когда я направила уже претензию, мне написали «Благодарим вас». 1 сентября мне, как и всем, прислали заявление о возмещении материального ущерба. На рассмотрение денежные выплаты там заполнить, приложить все копии, сканы паспорта, чеки. Я собрала полный пакет документов и им направила. Попросили переписать заявление, чтобы я им калькуляцию расписала полностью. Распишите, что за что. Окей, я переписала заявление, отправила. Снова очередное благодарим вас, ваши документы приняты в работу, с вами свяжемся в ближайшее время, но так никто и не связывался. Новости, которые летают, что якобы там терпевшим предлагали 300 тысяч, мне никто ничего не предлагал, со мной никто не связывался. А мне удалось сдать собаку на исследование. У меня как бы есть документ, подтверждающий АУЕСКИ, пришло вот ПЦР подтверждение, и если бы не пришел ответ от управления ветеринарии, что не перенаправили в Россельхознадзор, где уже прописано, что собаки выявлены АУЕСКИ и что введен карантин в городе.
24: Ветбиохим в своем последнем обращении не раскрывает размер компенсаций, а также кто, где и на каких условиях получит деньги. При этом указано, что в случае получения компенсации человеку запрещено разглашать как ее размер, так и некоторые другие детали. Также известно, что производитель уже изъял из обращения несколько партий мультикана. Однако расследование конкретных причин, по которым умерли животные, в Ветбиохиме все еще идет. И вина компании не признана. Само предприятие сообщало о возможном, цитата, «злонамеренном вмешательстве». Вмешательстве третьих лиц. Но что имелось в виду, производитель не поясняет. Компания отозвала из оборота мультикан 8 серию 20 и 21 и мультикан 6 11 и 12 серии. Все остальные серии реализуются и используются. Вакцина мультикан всегда была очень качественной, говорит ветврач, реаниматолог Екатерина Стивкина. Она работала с этими препаратами с 90-го года.
2: Когда появилась импортная французская вакцина Юрикан, я стала работать с ней, но именно по мелким породам. Крупным породам я все-таки предпочитала больше мультикан. Лучшая выработка иммунитета и работала до сих пор, пока не пошла вот эта вот партия плохая. Сейчас, да, придется переходить на другую вакцину, потому что ей работать я боюсь. Придется Евриканом доставать, прививать ей, потому что Биокан, польская вакцина, доверие она не внушает, плохая выработка иммунитета и пробивает, честно говоря. Были жалобы. Хотя лично у меня на Биокан нареканий тоже нет. Но у моих коллег есть, поэтому я не очень доверяю. Насколько я знаю, что у нас в многих клиниках продолжают прививать мультиканом. Хотя я не согласна, я этой вакциной работать больше не буду. Пусть импортная вакцина французская, она дороже, но у меня клиенты согласны переплачивать, но лежу ближе вы их не питомцы.
24: Россельхознадзор и прокуратура начали внеплановую проверку Ветбиохима. Позднее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что по предварительным данным при производстве вакцины могло быть допущено нарушение технологии. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Также в сети стали появляться сообщения о заболевании и гибели кошек после применения вакцины Мультифел, того же Ветбиофарма. Однако в Россельхознадзоре ТАСС сообщили, что не получали обращения о гибели кошек после применения этой вакцины. Производитель попросил направлять ему на почту сообщения о подобных случаях и обещал разобраться. В Екатеринбурге и двух соседних городах снизили нормативы по качеству горячей воды на 6 лет. Норму снизили по двум показателям – уровню железа и цветности. Компания «Т-Плюс» заявляет, что эти изменения не представляют угрозы для здоровья. Так ли это и что с водоснабжением? В регионе подробности утром на Бизнес ФМ.
6: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
5: Классическое определение геймификации как использование элементов игрового дизайна в неигровых контекстах появилось в 2011 году, хотя аналоги известны с древности. В Греции драматургов и актеров встраивали в турниры с призами. Средневековые паломники выставляли на показ благочестивые знаки, ачивки за путешествия, а китайские чиновники и ученики иезуитских школ в Европе продвигались в условиях соревновательной конкуренции. Но общей теории геймификации нет до сих пор. Сводный обзор публикации обнаружил 118 теоретических подходов. Главное сводится к тому, что хорошая геймификация акцентирует цель, делит путь к ней на выполнимые этапы, быстро показывает результат и дает ощущение продвижения. В образовании игровые элементы действительно повышают и мотивацию, и учебный результат, но величина эффекта сильно разнится в разных исследованиях. У младших школьников наблюдали увеличение вовлеченности на фоне ухудшения сотрудничества между детьми. Особая опасность – общий рейтинг участников. Он демотивирует тех, кто внизу таблицы. Экспериментально подтверждено, что проигрывающая команда может учиться хуже, чем вовсе не участвующая в рейтинге. В рабочих процессах важна добровольность участия. Навязанная геймификация может ухудшить не только вовлеченность, но и производительность труда. А если награда превращается в цель, людям свойственно начинать играть против системы, используя коллективный сговор при голосовании и разные формы читинга. Когда игровая метрика плохо соответствует цели, например, если награждать врача за число пациентов, а ученика за количество ответов, то возникает соблазн накрутить высокий результат в ущерб качеству.
6: Другим наука на Бизнес FM. Наизусть. Вольтер.
7: Что такое оптимизм? Это страсть утверждать, что все хорошо, когда в действительности все плохо.
6: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сардар Авликулиев. Два человека пострадали при повторных целенаправленных ударах украинских беспилотников по многоквартирному дому в Железногорске. Из квартир были эвакуированы порядка 500 человек. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. А украинские СМИ сообщили вечером в четверг о сильном пожаре на складах в Гостомеле Киевской области. Сообщается о взрывах на месте пожара. Минобороны России неоднократно подчеркивала, что наносит удары по украинской инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Правительство Венгрии будет добиваться внесения в новый 7-летний бюджет Евросоюза компенсации странам сообщества за отказ от поставок энергоносителей из России. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Россия категорически отвергает попытки использовать авторитет Совета Безопасности ООН для сведения политических счетов с Ираном и призывает западные государства прекратить действия, ведущие к дальнейшей эскалации. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензи на заседании Совета Безопасности. Участники закрытого мероприятия, состоявшегося в четверг на полях проходящего 9-10 сентября в Далласе, штат Техас, съезда республиканской партии, приветствовали вице-президента США Джей Ди Венса как следующего главу государства. Об этом сообщила газета «Политика» со ссылкой на источники. По их данным, участники мероприятия во время выступления вице-президента США начали скандировать число 48. Венс в случае выдвижения кандидатом и победы на президентских выборах 28 года станет 48-м президентом США. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Как купить выборы в США? Дональд Трамп пообещал каждому взрослому американцу $5000, если республиканская партия победит на промежуточных выборах. Но где взять столько денег, не рассказал. Что еще было интересного на съезде республиканцев в Далласе? Комментарии Георгия Бовта. Бизнес ожидает ускорения инфляции. По данным Центробанка, предприниматели уже третий месяц подряд увеличивают свои прогнозы по ценам. Как это может отразиться на издержках бизнеса и будет ли он перекладывать их на конечного потребителя? Отделения Института Гёте в России должны закрыться не позднее 13 сентября, сообщили в МИДе. А командированным сотрудникам предписано покинуть Россию. С закрытием института исчезнет возможность получать в стране международные сертификаты о владении немецким языком. Каковы альтернативы? Подробности на Бизнес FM. Дивиденд Трампа $5000 за Конгресс. В Далласе, штат Техас, прошел предвыборный съезд республиканской партии. Сотовые операторы рассылали смс с капслочным бесплатные билеты, разыгрывали лотерею с обещанием VIP-обслуживания. При этом хот-дог на Конгрессе стоил $25, а к моменту появления на съезде президента в зале оставалось до трети свободных мест. Трамп, накануне утверждавший, что мероприятие распродано, сообщил собравшимся не только здесь битком, но и снаружи стоит столько же людей. Пустые кресла на фотографиях он позже объяснил тем, что зрители отошли в туалет. В ходе своего выступления Трамп обещал каждому взрослому американцу $5000, если партия победит на промежуточных выборах. Что еще там было интересного? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Съезд Далласа стал первым в истории республиканской партии, не приуроченным к президентской кампании. Расчет был на телевизионный эффект. Однако рейтинги просмотров оказались очень слабые. Дата совпала с открытием сезона Национальной футбольной лиги. Зато Трамп говорил почти два часа. Набор тезисов все тот же. Иммиграция, пошлины, украденные якобы выборы 2020 года. Запомнилось же, конечно, обещание дивиденда каждому взрослому американцу в $5000, если партия выиграет и Палату представителей, и Сенат. Правда, вице-президент Джей Ди Венс попытался сдать назад, предположив, что богатым выплаты не достанется, а профинансировать ее можно из таможенных пошлин. Взрослых в США около 245 миллионов, получается сумма в 1,2 триллиона. Как это можно оформить юридически? По Конституции полномочий раздать эти деньги у президента нет. Надо принимать отдельный закон, например, оформить как возврат налогов с выплатой через налоговую службу, у которой есть реквизиты большинства домохозяйств. Но такой закон можно будет принять, только имея республиканское большинство в обеих палатах. Причем из пошлин взять не получится. Во-первых, ранее Верховный суд постановил, что президент не имел права вводить пошлины в прошлом году, и все сборы по тому указу признаны незаконными. Придется вернуть 165 миллиардов всем импортерам. Оставшиеся пошлины 1,2 триллиона не покрывают никак. Вопрос, не подкуп ли это избирателей? Ведь есть закон, карающий выплаты избирателю за голосование или отказ от него. Однако в данном случае деньги обещаны всем взрослым, независимо от того, как они голосовали и голосовали ли вообще. Это предвыборное обещание, а не платеж за конкретное действие. Прогнозы сулят республиканцам потерю контроля как минимум над Палатой представителей. Хотя, если судить о состоянии экономики, то причин недовольства не так много. В августе создано 162 тысячи рабочих мест. Это больше прогнозов. Безработица держится на очень низком уровне, чуть выше 4%. Годовая инфляция 3,4%, идет замедление.

0: Сенат. Условия, к которым Трамп привязал выплату 5000, удержание обеих палат, на сегодня является наименее вероятным сценарием. Однако, обещая такой дивиденд, Трамп может преследовать несколько целей. Во-первых, повысить явку. Во-вторых, это выглядит как бесплатный опцион. Само по себе обещание ничего не стоит. В-третьих, это неплохая подготовка к оформлению поражения. Если республиканцы теряют палату представителей, то Трамп непременно заявит, что именно демократы отняли у вас $5000. Так выборы изящно превращаются из референдума о ценах на АЗС и почти никому не нужной и непонятной в Америке войне в Иране в историю о недополученных простыми американцами из-за демократов $5000.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Ценовые ожидания бизнеса выросли, выяснил Центробанк. По данным регулятора, компании и предприниматели уже третий месяц подряд пересматривают сторону увеличения своей прогноза по инфляции. Как это может отразиться на издержках предприятий и будут ли эти издержки переложены на конечного потребителя? Об этом мы спросили представителей бизнеса.
2: Бизнес говорит. Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
3: Конечно, мы ожидаем, что цены поднимутся. И, конечно, мы ожидаем, что все будет идти не к улучшению. То есть ожидания, которые Центробанк оценивает как ухудшение ожиданий, ну да, я соглашусь с этим. Что-то не видно, ничего хорошего, нет позитивных новостей. Но при этом мы не будем поднимать свои цены. В бизнес-модели в нашей это все заложено другим способом. Поэтому цены мы повышать на свою продукцию не будем. Скорее будем поддерживать спрос текущий. Нам наша ситуация конкретно позволяет пока этот рост цен выдерживать. Хотя, конечно, досадно, потому что стоимость всего транспорта сильно выросла, и, ну и вообще много других изменений, которые влияют на цены. Так что, да, присоединюсь к ожиданиям роста цен и негативных следствий от этого.
2: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
4: Год назад, когда случилось новый НДС для бьюти-индустрии, мы подняли цены. И, честно говоря, в январе, феврале и марте уже 26-го года мы получили отток клиентов. То есть клиенты не все с нами разделили новую экономику, новый НДС и повышение цен. Вот какие факторы на нас влияют? Обычно в феврале каждого года импортные поставщики, которые у нас еще остались, там немножко Лореаля, там итальянцы какие-то, они поднимают цены. Несмотря на то, что курс уже несколько лет не растет, они это делают. И мы вынуждены, потому что выедает у нас себестоимость что? Инфляция, но немного, потому что мы все в одних условиях. Второе, это повышение цен на продукты. А мы считаем, что наши клиенты любят хорошие, качественные продукты. Ну, а все остальное мы в едином поле. И клиенты, и наши мастера, которые работают сдельно там на проценте. Поэтому мои прогнозы, что, скорее всего, повышать до Нового года не будем. Попробуем потерпеть, чтобы сохранить клиентскую базу, а вот в феврале и в марте 2027 посмотрим, что с этим делать.
2: Основатель бренда ароматов для дома «Багу Хом» Антон Медников.
5: Как и всегда, все будет дорожать. Здесь нет никаких сомнений. Наверняка будут изменены какие-то тарифы, которые государственные. Повысится опять логистика, потому что у нас с 1 сентября электронные транспортные накладные, которые тоже накладывают, я так понимаю, на логистические компании дополнительные расходы. Они, соответственно, безусловно, сейчас все это посчитают и свои цены поднимут. Себестоимость тоже изменится, потому что сырье наверняка тоже подрастет. Сезон начнется. В сезон, как всегда, растет международная логистика. В общем, ничего нового. Мы не ожидаем здесь никакого снижения. Снижение цен, снижение своих расходов мы никаким образом не ожидаем. Что касается нашей бизнес-модели и сможем ли мы каким-то образом заложить это повышение цен в свои собственные цены, нет, не сможем уже ничего заложить. И так, в общем-то, со скрипом работают разные каналы, у всех свои проблемы, у маркетплейсов свои проблемы, у сетей свои, и у клиентов, которые должны оставить свои деньги в магазинах, свои проблемы. У нас очень много импортных комплектующих, хотя не все, у нас очень много и отечественных комплектующих, тем не менее, мы зависим от курса рубля, и если рубль будет девальвирован, то мы будем вынуждены, конечно, поднимать цены. Без этого и без каких-то серьезных потрясений мы пока цены поднимать не планируем, просто потому что уже некуда.
1: Повлияет ли рост ценовых ожиданий бизнеса на решение ЦБ по ключевой ставке? Об этом в начале часа на Business FM. А Гёте-институт осталось жить 3 дня. Все его отделения закроются не позднее 13 сентября. Это сообщили в медиа командированным сотрудникам центра. До этого времени предписано покинуть Россию. Главное, что исчезнет с закрытием института возможность получать международные сертификаты об уровне владения немецким языком. Продолжит Ольга Кашинская.

0: Гёте-институт существовал в России с 92 года. Его открыли в целях популяризации немецкого языка и развития международного культурного сотрудничества. При отделениях института, например, работали библиотеки немецкой литературы. За прошлый год в них выдали 35 тысяч экземпляров изданий. Но главное, чем занимался институт, это проведение языковых курсов и, что важнее, экзаменов на уровень языка. Они проходили в очном формате. Результаты этих экзаменов признавались во всем мире и позволяли, например, поступать за границу на немецкоязычный программы. Сегодня это редкость. Большинство организаций, выдававших международные языковые сертификаты, из России ушли еще в 22 году. Решение о прекращении работы Гёте-института приняла российская сторона. 2 сентября его озвучил Сергей Лавров на Дальневосточном экономическом форуме. Это стало ответом на закрытие русского дома в Берлине и генконсульства России в Бонне. Врасплох прекращение работы института застало в основном тех, кто собирался пойти туда на языковые курсы. Стоили они в диапазоне от 15 до 60 тысяч рублей. Впрочем, хорошие курсы немецкого в России найти все равно легче, чем получить международный языковой сертификат. Что до экзаменов, то их абитуриенты зарубежных вузов сдавали в основном с ноября по январь, готовясь к поступлению. Но перестраивать планы в любом случае придется. Москвичка Мария в этом году окончила бакалавриат МГУ и для поступления в магистратуру рассматривала Австрию и Германию. Теперь задача резко усложнилась.
1: Я осознанно взяла год перерыва между бакалавриатом и магистратурой, и в этот год я планировала заниматься сбором документов, среди которых в первую очередь должен быть сертификат, признанный на международном уровне, который подтверждал бы мое знание немецкого. И я не совсем понимаю, какие у меня могут быть обходные пути и что я могу предпринять, чтобы мои планы не сорвались. Я в целом не могла предугадать и того, что Гёте-институт закроется.
0: Экзамен Гёте-института был во многом незаменимым для абитуриентов иностранных вузов из России, подчеркивает генеральный директор агентства «Академ-консалт» Ирина Следьева.
2: Количество поступающих в государственные вузы Германии и Австрии в последние 5 лет очень выросло. Там же обучение бесплатное в вузах до сих пор даже для россиян. Есть 2 других экзамена, ТЭСДАФ и ДСХ. Их уже давно нельзя было сдавать в России. Люди, конечно, были рады и пользовались этим экзаменом, который нужен для поступления в государственные вузы. Альтернативой остается пока только австрийский экзамен ОСДЭМ, но он сдается реже, и к нему подготовительный курс не так легко найти, потому что это немножко другой формат, и в основном все учителя готовили не к нему. Фактически, видимо, также абитуриенты будут ездить в СНГ, другие страны. Это довольно серьезное препятствие, потому что съездить в семье за границу, чтобы сдать экзамен, это расходы там, от 50 тысяч рублей на человека, просто поездка.
0: Но такие командировки в другие страны, возможно, не единственный выход. По словам президента Гёте-института, там сейчас изучают, как сохранить сотрудничество с Россией посредством цифровых сервисов. Это может значить, что у россиян будет возможность подтвердить свой уровень немецкого онлайн. Продолжится основатель и директор по развитию Arxinus Павел Голуб.
3: Полностью дистанционно сдавать языковые экзамены технически вполне возможно. И это уже давно не экспериментальная технология. Например, тот же самый TOEFL уже можно сдавать из дома. Единственное, перед экзаменом подтверждается личность участника. Более того, самого Гёте-института уже такой опыт был. Для Гёте-сертификата уровня 1 был разработан там полноценный дистанционный экзамен, который можно было сдавать на собственном компьютере. Письменная часть проходила под онлайн-наблюдением, а устная по видеосвязи с экзаменаторами. Поэтому я вполне допускаю, что под заявленными цифровыми сервисами Гёте-институт может рассматривать не только дистанционные курсы, но в перспективе онлайн-экзамены. Применительно к России это пока один из возможных сценариев, а не объявленное решение.
0: За прошлый год языковые курсы Гёте-института прошли 10 тысяч россиян, а уровень немецкого, сдав экзамен, подтвердили около 22 тысяч. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
5: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
4: Глава Алисы AI Валерий Стромов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
6: Модный дом Dior и американская кинокомпания A24 заключили двухлетний контракт о сотрудничестве, сообщают ведомости. Соглашение предусматривает совместные кинопоказы и другие мероприятия, связанные с кино и модной индустрией. Также Dior поддержит будущие фильмы A24, но договоренности не подразумевают выход кинозвезд на красную дорожку в нарядах модного дома. Porsche продал свои доли в Bugatti Rimac и Rimac Group за 1 000 000 000 евро. Из них 250 миллионов концерн планирует направить на дополнительное финансирование своих пенсионных обязательств. Porsche и Rimac Group создали совместное предприятие Bugatti Rimac в 2021 году. Оно стало домом для бренда Bugatti. Porsche владела миноритарным пакетом 45%, а Rimac Group 55%. Кроме того, Porsche принадлежала более 20% акций в самой Rimac Group. По итогам нынешней сделки германский концерн полностью покинул капитал обеих компаний. В прошлом году чистая прибыль Porsche упала на 91% по сравнению с предыдущим годом и после вычета налогов достигла 310 миллионов евро. Швейцарская Nestlé, крупнейший в мире производитель продуктов питания и безалкогольных напитков, повышает цены, меняет рецептуры и сокращает ассортимент. Цель – справиться с последствиями роста цен на энергоресурсы и сырье, а также повышение транспортных расходов. Как заявили в компании, хотя военный конфликт на Ближнем Востоке почти не оказал прямого влияния на продажи Nestlé, инфляционное давление на поставщиков компании усилилось. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев.
8: Цена на российскую нефть растет, так как у Китая вырос спрос, пишет Bloomberg. Агентство указывает, что нефть марки «Эспа» с отгрузкой в ноябре предлагалась по цене более чем на $20 за баррель выше, чем Brent. Поставки «Эспа» идут через порт Казмино, расположенный в Приморском крае. Спрос на российскую нефть резко вырос, так как Китай продолжает терять доступ к иранской нефти из-за американской блокады. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
9: Происходит то, о чем эксперты говорили давно, что к осени, если не будет разблокирован Армузский пролив, ситуация будет усугубляться, потому что происходит постепенное исчерпание запасов и в развитых странах, в Европе, США и в Китае, и, в общем-то, уже практически полностью использован резерв снижения спроса. На рынке начинается рост напряжения, это видно и по увеличению цен на нефть, и еще больше по резкому росту ставок фрахта на перевозке той же нефти. Поэтому, действительно, у Китая меньше альтернатив импорта. Естественно, из-за этого растет спрос на российские поставки. Действительно, скорее всего, импорт российской нефти Китая увеличится в ближайшие несколько недель, а вместе с этим, вместе с ростом спроса, естественно, увеличивается цена. И снижается дисконт Юрос. И тем более других сортов дальневосточных брендов. Собственно, дальневосточные сорта более легкие, малосернистые, они часто вообще торгуются даже с премиум брендами. Ожидаемая тенденция, если ситуация не улучшится в Персидском заливе в ближайший месяц-полтора, то цены на бренд вполне могут уйти к $120 за баррель. Естественно, вслед за этим будут расти цены на российские сорта, в том числе на Urals.
10: Можно предположить, какую прибыль Россия может получить?
9: У России сейчас есть возможность увеличения физических поставок нефти из-за кризиса нефтепереработки, экспорт сырой нефти растет все последние месяцы. Поэтому можно части выиграть просто за счет увеличения поставок общих. Но основной выигрыш, конечно, за счет роста цен для компании, для государственного бюджета. Тем более на фоне ослабления рубля. Это, конечно, большое подспорье будет для бюджетных доходов.
7: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Bloomberg также пишет, что китайские НПЗ в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке вынуждены закупать нефть не только из России, но и из Канады, Бразилии и Аргентины. Мировые цены на нефть продолжают рост. Brent в четверг достигла $108 за баррель. О том, что происходит с ценами на газ на европейском рынке, в начале часа на Business FM. Художника-постановщика сериала «Ликвидация» арестовали, его обвиняют в госизмене. 52-летнего Александра Кондратова взяли под арест после возвращения из Киева, сообщает ТАСС. Меру пресечения Мещанский суд Москвы избрал 9 сентября.
11: Подробности.
12: Александра Кондратова задержали на погранконтроле во Внуково. Спустя два дня арестовали за мелкое хулиганство. С тех пор он не выходил из СИЗО. Уголовное дело в отношении художника-постановщика возбудили еще 5 августа. До этого в начале мая задержали по административному делу о мелком хулиганстве. Тогда он признал вину и раскаялся в содеянном. А суд назначил 15 суток административного ареста. С тех пор он не выходил из СИЗО. 25 мая Кондратов получил еще 13 суток ареста по той же административной статье, а затем в начале июня еще 15 суток. В июле Кондратов дважды попадал под административный арест. Сначала Нагатинский районный суд назначил ему 15 суток, затем его впервые судили в Подмосковье. Там он получил еще 12 суток ареста. Всего до возбуждения уголовного дела художник-постановщик провел в СИЗО более 70 суток. В постановлении о его аресте говорится, что Кондратов совершил госизмену, цитата, путем не менее 6 публикаций в интернете. Однако характер этих публикаций не уточняется. Александр Кондратов более 13 лет жил в Киеве и вернулся в Россию в мае, чтобы поменять загранпаспорт, пишет издание «Фонтанка». Газета «Ру» уточняет, что семья уговаривала его не ехать. Кондратов работал художником-постановщиком более чем 10 российских фильмов и сериалов. За сериал «Ликвидация», который вышел в 2007 году, он получил премии «Золотой орел» и «ТЭФИ». Родился и вырос Кондратов в Москве, в 2012-м переехал на Украину. Женат на художнице-постановщице Татьяне Лаптевой Кондратовой, которая вместе с ним работала над сериалом «Ликвидация» и другими проектами.
7: Сейчас Кондратов находится в московском СИЗО 7 Капотня. После карантина его должны перевести в СИЗО 3 Пресня. Рубль вырос, индекс Мосбиржи прибавил 2%, а индекс РТС более 3%. На фоне эскалации американо-иранского конфликта и захвата хуситами города Моха в Красном море нефть Брент поднимал в четверг до $108 за баррель. В свою очередь ЕЦБ повысил все три ключевые ставки на 25 базисных пунктов на фоне роста инфляции. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
13: Хороший, уверенный, заметный рост состоялся на российском рынке акций. В четверг по итогам основной торговой сессии индекс Московской биржи прибавил 2%, закрылся выше, скажем, ключевого рубежа 2300 пунктов, 2308 на закрытии. Но долго бился рынок об уровень 2300, отскакивал. Удалось взять, удалось закрыться выше. Это хороший признак. Причем росли акции прежде всего нефтегазовых компаний, все это на фоне роста цен на газ, на фоне роста цен на нефть, и, конечно, нефть взлетела выше $107 за баррель. Но это случилось вечером, в основном в четверг, на интересных сообщениях. То, что хуситы йеменские или движение Ансар-Алла взяли под контроль острова на юге Красного моря. Причем заявляется, что установили контроль практически над всеми островами на юге Красного моря, и это говорит о том, что движение судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив сейчас находится под серьезным вопросом. Конечно, были сообщения, что судоходству не собираются они мешать, но рынок посчитал по-другому. Все-таки Красное море – это был альтернативный маршрут поставок нефти из региона Персидского залива, прежде всего теми странами, у которых были трубопроводы в сторону Красного моря. Но прежде всего это Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в регионе. Так что и движение теперь через Баб-эль-Мандебский пролив под большим вопросом. Но помимо этого, конечно, есть еще и обмен ударами между США и Ираном. Причем рынок обращает внимание, что эти удары в последнее время стали наноситься именно по гражданским судам, прежде всего по танкерам. И стало известно, во всяком случае, иранские власти сообщили об атаке 10 судов вблизи Оманского залива, вблизи Ормузского пролива. И не будем забывать, что не так давно США потопили 5 иранских нефтетанкеров. Так что эскалация продолжается, нефть растет. Что касается газа, то стоимость 1000 кубометров на хабе ТТФ в Нидерландах подскочила почти до $1000 и обновила максимум с 2022 года. года. Ну и, конечно, на фоне роста цен на нефть продолжает расти российский рубль. Юань потерял 14 копеек. По итогам четверга закрытия 12 рублей 53 копейки, а доллар США опустился в район 84 рублей, если опираться на однодневный фьючерсный контракт.
7: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс доллара 11 сентября 84.35, евро 98.29 и юаня 12 рублей 56 копеек.
14: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Илон Маск любит говорить, что если ему придется разделять работу и всю остальную жизнь, то он не справится ни с тем, ни с другим. Основатель Tesla и SpaceX всегда находится в режиме многозадачности. Если он занимается с одним из шестерых детей, принимает душ, да даже если идет в туалет, то параллельно отвечает на десятки имейлов и сообщений в мессенджерах. А если не успел поесть до совещания, то, не смущаясь, перекусывает прямо на встрече, на глазах у подчиненных или партнеров по переговорам. Все дела миллиардер дробит на подзадачи и тратит на решение каждый не более 5 минут. Работает Маск по 12-14 часов в сутки и чувствует себя в таком плотном графике весьма комфортно. По его словам, хорошенько отдохнуть он себе разрешит уже после колонизации Марса. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
15: Говорят, что опытный хедхантер может продать чуть ли не любую вакансию. И это звучит красиво. Но правда в том, что хорошая упаковка не должна противоречить этике. Давайте обсудим принцип хедхантеров – не давать ложных обещаний. И как тогда выигрышно продать вакансию. К сожалению, иногда рекрутеры пытаются любой ценой заинтересовать кандидата. Рассказывают только про красивые стороны компании, замалчивают сложные моменты. Обещают то, что потом не может быть выполнено. Но такая стратегия всегда работает против всех участников. Ведь кандидат разочаровывается, когда реальность не совпадает с ожиданиями. Компания получает человека, который пришел с неверным представлением о роли. Профессиональный хедхантер не будет превращать сложность в красивую упаковку. Если в компании непростой акционер, то это неинтересная корпоративная культура. Если бизнес проходит серьезную трансформацию, то это не стабильная работа без перемен. Не надо приукрашивать. Задача хедхантера не в том, чтобы любой ценой привести кого-то на интервью. Задача сделать так, чтобы через год и компания, и руководитель сказали, это было правильное решение. Есть еще один принцип, о котором не так часто говорят. Это уважение к выбору кандидата. Иногда человек отказывается от предложения, которое со стороны кажется идеальным. Высокая зарплата, красивая должность, известный бренд. Но человек говорит нам «нет». И профессиональный хедхантер не будет давить. Наоборот, он поможет разобраться в мотивации и рисках. Потому что сегодняшнее «нет» не означает конец отношений. Через год этот человек может стать идеальным кандидатом для другой компании или рекомендовать меня как профессионала. В нашей профессии важно не сжигать мосты, а выстраивать их.
14: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. В Нью-Дели он примет участие в мероприятиях саммита БРИКС и проведет ряд двусторонних встреч. Сегодня Путин встретится с премьер-министром Индии и посетит выставку «Иннопром Индия». В субботу состоится встреча глав государств БРИКС. Также российский лидер проведет переговоры с руководителями ЮАР, Египта, Малайзии и Эфиопии. В воскресенье запланирована встреча в формате «БРИКС+.» Канада расширила санкционный список против России. В него вошли 8 граждан России, включая главу МЧС Александра Куренкова и руководителя Росмолодежи Григория Гурова. Также под ограничения попали руководители движения «Первых» Артур Орлов и Денис Чернобай, советник аппарата уполномоченного по правам ребенка Владимир Хромов и еще 3 человека. Санкции предусматривают заморозку активов в Канаде и запрет на въезд в страну. Американский сенатор Джош Хоули начал расследование в отношении компании OpenAI из-за инцидента с платформой Hugging Face. Об этом сообщает Axios. В июле OpenAI признала, что во время тестирования ее модели обошли установленные ограничения и получили доступ к системам Hugging Face. Хоули потребовал от главы компании Сэма Альтмана представить документы и информацию об инциденте. Ответить на запрос сенатора OpenAI должна до 1 октября. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ценовые ожидания предпринимателей в сентябре вновь выросли уже третий месяц подряд. По данным ЦБ, они ждут роста цен в среднем на 7% в годовом выражении в ближайшие месяцы. Чем это связано и как повлияет на решение ЦБ по отставке? Европа не конкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители, заявил польский премьер Туск. По его словам, Польша, Венгрия, Чехия и Словакия будут блокировать экологические инициативы ЕС, которые грозят повышением цен на топливо. Между тем, в четверг произошел новый скачок цен на нефть и газ. Что ждет Европу? Можно, но только АвтоВАЗу. Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». А заявка будет действовать до февраля 36 года. Сколько может стоить этот бренд и что он даст АвтоВАЗу? Подробности на Business FM. Бизнес ожидает ускорения инфляции. Ценовые ожидания предприятий в сентябре вновь выросли. Это происходит третий месяц подряд. По данным ЦБ, ориентиром для компании на ближайшие три месяца стал рост цен в среднем на 7% в годовом выражении. А в августе реальный показатель был на уровне 6,3%, в июле 6%. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
18: Например, в июле Банк России отмечал, что значимым фактором движения вверх по ценовым ожиданиям компании было то, что в горизонт планирования, а это трехмесячный горизонт, вошла ожидаемая индексация тарифов естественных монополий. Сейчас эта индексация к нам приближается, это уже в октябре будет. Возможно, это еще дополнительно побольше предприятий вспомнило про нее, занесло в свои ценовые ожидания. Это, конечно, вот один из драйверов. Ну и очевидно, все-таки вторая волна дефицита по топливу, это сказывается, это вызывает беспокойство, это будет транслироваться в издержки и цены. И такой фактор, безусловно, скорее всего, тоже стоит за более высокими ожиданиями. Можно сюда еще прибавить и некоторое ослабление рубля, но это не точно. Пока все-таки мы не дошли до каких-то слабых уровней, и более-менее тут все спокойно. Ну и уж точно можно сказать, что эти ценовые ожидания никак не связаны с перегревом, потому что очень важно подчеркнуть, бизнес-настроение продолжили заныривать. Оценка текущей ситуации на кризисных уровнях. Сейчас меньше такого психологического уровня в минус 10 этот индикатор составляет. Мы такого не видели даже в 2015 году, а только в кризисных 20-м и 22-м. Мы видели, что Банк России в целом относится серьезно к данным от предприятий не только и не столько по ценовым ожиданиям, сколько еще и в оценке бизнес-климата. Например, вот заседания, перед которыми рынок был готов к паузе, а Банк России все-таки пошел на смягчение, это были заседания, перед которыми выходила неожиданно слабая статистика по бизнес-настроениям. Это, например, прошлое июльское или, например, в феврале этого года. Поэтому, в принципе, можно сказать, что сейчас очень большая развилка между динамикой ожиданий, которые идут вверх, и динамикой оценки бизнес-климата, который идет вниз. Поэтому, как минимум, решение будет очень непростым для Банка России, но я думаю, что он учтет обе стороны этого уравнения. Возможно, как раз это и подкрепит его желание не делать ничего, то есть сохранить ставку на уровне 14%.
7: Софья Донец, это инвестиции. А большинство аналитиков ожидает, что ЦБ на заседании в эту пятницу оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 14%. Однако на российскую экономику любое решение регулятора о поставке повлияет незначительно, продолжает колумнист БФМ.ру Семен Новопрудский.
19: Вся статистика и динамика развития российской экономики свидетельствуют о том, что ключевая ставка, как она довольно давно перестала играть решающую роль в динамике курса рубля, теперь не играет решающей роли и в динамике экономического роста. Если посмотреть на то, что происходило с экономическим ростом в России в последние три года, можно увидеть, что когда ключевая ставка была на пике, то есть составляла 21%, российская экономика в моменте росла год к году примерно на 4% и даже выше. Сейчас, когда ключевая ставка 14%, то есть с максимального пика уже снижена на треть, российская экономика по официальным данным Росстата за первые полугодия выросла всего лишь на 0,6%. При этом гораздо более чувствительными для экономического роста являются такие такие факторы, как, например, рост налоговой нагрузки. Мы видим, что она повышалась на бизнес и в 2025 году, и в 2026 году, что, конечно, существенно сказывалось на финансовых результатах предприятий. Проблемы, связанные с инвестициями в основной капитал, они по официальным данным Росстата за первые полугодия снизились почти на 10%. Это очень значительное падение. И, конечно, новый фактор, который стал проявляться в 2026 году, это непосредственные угрозы безопасности ведения бизнеса. Это прежде всего испытали на себе, естественно, логистические склады крупных маркетплейсов и нефтеперерабатывающие заводы. Эти факторы кажутся гораздо более значимыми, чем ключевая ставка. Понятно, что ключевая ставка отчасти влияет на стоимость денег в экономике. При этом также понятно, что если предприятия закредитованы, а ключевая ставка снижается незначительно, то деньги становятся для таких предприятий не сильно доступнее, поскольку им надо отдавать прежние кредиты, и которые взяты по высоким ценам. При этом также понятно, что Банку России в силу того, что происходит с динамикой инфляции, в силу того, что по-прежнему дефицит бюджета в России находится на уровнях существенно выше плановых прогнозов и резко растут расходы бюджета, для того, чтобы не разгонять инфляцию дальше, довольно опасно снижать ключевую ставку более значительными темпами, чем это происходит сейчас.
7: Семен Новопрусский, колумнист BFM.ru. Какого роста цен ожидает российский бизнес и мнение предпринимателей в дальнейшем эфире Бизнес FM? Стоит ли первый iPhone раскладушка своих денег? Цена нового iPhone Duo в США составит от 2000 долларов. В России цены на базовую версию с учетом параллельного импорта будут начинаться примерно от 245 тысяч рублей. Но инновации iPhone Duo, конечно, не считается, так как складные смартфоны активно развивают конкуренты Apple уже несколько лет. Валерий Убадуев продолжит.
20: Появление первого складного iPhone не было для поклонников яблочной продукции сюрпризом. Первые сливы появились еще задолго до презентации. Фигурировали, правда, разные названия от iPhone White до iPhone Ultra. Но в итоге Apple презентовала новинку под названием Duo. В соцсетях шутят, что лучше бы ее назвали iFold. Примечательно, что буквально пару месяцев назад, в июле, корейская Samsung презентовала свою новую раскладушку Galaxy Z Fold 8 по цене в 1800 долларов, что на 100 долларов меньше, чем у iPhone Duo. Так что сразу же напрашивается сравнение с новинкой от Apple, что и сделал американский техноблогер с 20 миллионами подписчиков Маркес Браунли в своем видео.
21: Функционально они очень похожи, но, попользовавшись iPhone Duo пару часов, могу сказать, что у него есть маленькие, местами даже необязательные и бесполезные, но красивые детали. Взять те же анимации, например, когда он складывается и раскладывается. Думаю, iPhone все-таки превзошел Samsung. Однако есть и минусы, в том числе, это камера, спрятанная под экраном. Вроде бы круто, но причина, по которой компания от них отказалась, в том, что такие камеры просто плохо работают, и у них плохое качество.
20: Браунли похвалил iPhone Duo, хотя он считается Android-энтузиастом. Его основной смартфон на данный момент от китайской OnePlus. Цены на раскладушку от Apple в России, согласно опросу ритейлеров и маркетплейсов от ведомостей, будут начинаться от 245 тысяч рублей. Это, по сути, сопоставимо с китайскими флагманами. Huawei буквально на днях представила для китайского рынка складывающийся втрое Mate XT2. В базовой версии он стоит больше 250 тысяч рублей в пересчете с юаней. Еще был презентован Xiaomi 18 Fold по цене в 200 тысяч рублей в пересчете с юаней. И сугубо по функциям они не уступают iPhone Duo, то есть условно там также можно держать несколько приложений на одном экране. Какого-либо вау-эффекта Apple своей раскладушкой не произвела, отчасти из-за сливов. Но продажи будут неплохими, считает техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
22: Я думаю, что в первый год Apple вполне может продать порядка 10 миллионов устройств, что будет очень хорошей позицией, и занять неплохую долю рынка. Такие смартфоны показали практически все основные игроки. Конечно, люди, которые привыкли пользоваться айфонами, они перейдут вполне возможно на раскладушку от Apple. Не думаю, что для любителей Android-устройств это будет являться каким-то там критерием выбора, потому что в экосистеме Android есть огромное количество подобных девайсов, и там каждый со своими сильными и слабыми сторонами. Потому что в случае с Apple, несмотря на то, что это мощное современное устройство, там, например, достаточно слабая система камер. В то время как в Android-мире можно поинтереснее найти модели.
20: Ожидается, что на какую-никакую новинку от Apple будет большой ажиотаж. Продажи начинаются 23 октября. Ну, со временем он поутихнет, так как складные смартфоны это в целом продукт на любителя. По данным Counterpoint Research, в 2025 году было продано 20 миллионов раскладушек по всему миру, что всего лишь чуть больше 1,5% от общего объема проданных смартфонов. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Мы можем отнести мечты о конкуренции с Китаем или США к области сказок, если наши цены на энергоносители останутся на таком высоком уровне, сказал Туск на саммите Вышеградской четверки. Он добавил, что страны группы Польша, Венгрия, Чехия и Словакия будут блокировать все экологические инициативы ЕС, которые грозят повышением цен на топливо. В четверг биржевая цена газа в Европе впервые с декабря 2022 года превысила $1000 за 1000 кубов. Нефть Брент достигала $108 за баррель. Рост цен связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности Игорь Юшков.
2: Сейчас уже невозможно это скрывать, потому что опять цены выше $1000 за 1000 кубов. И очевидно, что при таких ценах европейская экономика, те предприятия, которые работают особенно на экспорт, станут неконкурентоспособными. То есть себестоимость этих товаров значительно превышает себестоимость аналогов, которые производят в Соединенных Штатах или в Азии, или в России. Если бы это был просто какой-то всплеск, и дальше цены бы откатились назад, европейское руководство бы об этом не говорило. Они говорили бы, что это какой-то эффект от перекрытия Армадского пролива, от того, что катарские СПГ не выходят на мировой рынок. Но то, что они сейчас об этом говорят, это признание, что цены будут оставаться высокими на долгий период. И во время отопительного сезона, естественно, цена будет высокая, потому что нужно будет много импортировать газа вместо того, который ты не успел дозакачать в подземное хранилище. Плюс российский СПГ тоже будет запрещен с 1 января. Поэтому все это будет удерживать высокие цены на газ на европейском рынке. Плюс к тому, это означает, что ты выйдешь из отопительного сезона в 2027 году с опустошенными газовыми хранилищами. А значит, опять весь 2027 год нужно будет многое туда закачивать, а значит, опять спрос будет высокий, цена будет высокой. Поэтому Туск признает, что они не только в моменте неконкурентоспособными, но, по сути, и дальше будут неконкурентоспособными на протяжении какого-то времени. А что делать? Здесь, наверное, особо ничего не сделаешь, потому что нового газа никакого, пока Армузский пролив закрыться, не придет. Есть вариант, конечно, взять просто и открыть, например, усредственник Северного потока-2. Но в современных реалиях европейские политики на это не пойдут. То есть они не смогут объяснить, почему они каждый день на протяжении многих лет уже говорят о противодействии России, о том, что надо новые и новые санкции, что российский газ самый ужасный был, и как замечательно, что они сократили закупки у нас, и тут вдруг открыть трубу. Да, это реально решило бы часть проблем. Нас съел бы европейский рынок, цены бы снизились, но политически это неприемлемо сейчас для Евросоюза. Поэтому я думаю, что такой сценарий в реальности пока не рассматривается.
1: Игорь Юшков, фонд национэнергобезопасности. Сейчас европейские газохранилища заполнены лишь на 66%. Это минимальный уровень за последние 15 лет. После фактического закрытия Армузского пролива объем поставок СПГ на мировой рынок сократился почти на 20%. Кроме того, сократилось движение судов через Бапель-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аравийским. После того, как хуситы объявили о взятии под свой контроль стратегически важного портового города Моха на побережье Красного моря, пишет The National. Между тем, европейская Счетная палата заявила, что Европа провалила план на 300 миллиардов евро по отказу от нефти и газа. Из России в значительной степени застопорились из-за отсутствия интереса у стран-членов. Государства ЕС освоили лишь пятую часть выделенных на эти цели Евросоюзом 300 миллиардов евро. Согласно докладу аудиторов, импорт нефти и газа из России снизился более чем в 4 раза с 2021 года. Но причина в мягких зимах и экономии из-за высоких цен на энергоносители. Ситуация с ценами на российскую нефть в дальнейшем эфире бизнеса.
3: Реклама. Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
23: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Реклама – наша профессия. Статус социальной рекламы в Великобритании не отличается от статуса обычного рекламного ролика. Ежегодно Центральный офис информации при правительстве, ставший преемником Министерства пропаганды военных времен, собирает заказы от правительственных органов и распределяет их между рекламными агентствами. Общий годовой бюджет социальных рекламных кампаний достаточно велик – около 250 миллионов фунтов. Реклама – наша профессия.
26: Приемника нет, а радио есть.
0: Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
25: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Эвликулиев. Число инвестировавших в фонды денежного рынка россиян за год выросло на 33% и превысило 3 миллиона, сообщается на сайте Мосбиржи. Среди корпораций число владельцев паев увеличилось на 83% год к году и превысило 1200. Суммарный нетто-приток инвестиций через Мосбиржу фонды денежного рынка с начала года составил 125 миллиардов рублей. Российский рынок новых легковых автомобилей в августе занял 9-ю строчку в мировом рейтинге впервые как минимум с 2021 года, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По итогам августа в России было реализовано 114 285 новых легковых автомобилей, что на 6,5% меньше, чем год назад. Мировая экономика лучше, чем ожидалось, перенесла энергетический шок, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, но риски остаются высокими, заявила директор Международного валютного фонда по коммуникациям Джули Козак в четверг. По ее словам, рост глобального ВВП по-прежнему прогнозируется в районе 3% в этом году, сообщает агентство Reuters. Объединенные Арабские Эмираты намерены вложить в экономику Германии 40 миллиардов евро и тем самым увеличить объем таких инвестиций почти в два раза. Как сообщил агентство ДПА, об этом было заявлено во время государственного визита президента Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль-Нахаяна в Берлин. Объединенные Арабские Эмираты являются важнейшим торговым партнером Германии. В прошлом году торговый оборот двух стран составил около 13 миллиардов евро. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. АвтоВАЗу официально можно. Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента. А заявка была одобрена 9 сентября и будет действовать до 17 февраля 2036 года. Мы попытались узнать, сколько может стоить этот бренд. Иван Медведев подробнее.
6: АвтоВАЗ получил право выпускать под брендом «Можно, а зачем?» автомобили, запчасти, одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, безалкогольные напитки и пиво. Над этим поиронизировали все, кому не лень, еще в момент, когда концерн подавал заявку на регистрацию прав. Вопрос «Зачем?» понятно присутствовал в каждой шутке. А все, кто говорил на эту тему всерьез, сходились во мнении, что АвтоВАЗ, добиваясь эксклюзивных прав на использование этого словосочетания, просто пытается выкорчевать неудобный для концерна мем из общественного сознания. Но корни пущены уже слишком глубоко. Нам стало интересно, во сколько в принципе можно оценить эту фразу в рублях. Этот вопрос мы задали генеральному директору компании «Онлайн-патент» Алине Акиньшиной.
8: У нас есть ФСО номер 11, который позволяет нам оценить любой зарегистрированный товарный знак, любое средство индивидуализации или результат интеллектуальной деятельности в деньгах. Другой вопрос, что на текущей стадии, скорее всего, данных для качественной оценки будет недостаточно. Использование обозначения в его зарегистрированной форме только-только начинается, и вряд ли у компании-правообладателя уже есть убедительные финансовые показатели, которые можно будет положить в основу оценки. Однако потенциальная такая возможность имеется, и нельзя исключать, что в распоряжении правообладателя уже есть достаточно данных, чтобы провести оценку.
6: Подсказка для АвтоВАЗа. На пике популярности мема заработать на нем пытались многие. Футболки, толстовки, стикеры и автомобильные шильдики с этим словосочетанием продавались на маркетплейсах и на Авито. Но удалось ли продавцам хоть что-то на них заработать? Мы связались с несколькими и выяснили, что никто из наших собеседников этим уже не занимается. Вот опыт Игоря из Красноярска.
10: Это, знаете, как-то уже тренд этот отошел.
26: То есть вы не создаете сейчас продукцию такую?
10: Уже, наверное, пару месяцев как.
9: У людей в избранном очень много, несколько тысяч, 2 или 3 тысячи человек добавило это объявление в избранное. Купили буквально единицы. Хотя цена у меня самая такая была адекватная, ну, на Авито. Единицы, я бы сказал, рынка. Там 300 рублей, что-то такое. Я думал, стрельнет, а по факту нет. Я больше сидел, моделировал ее дольше.
6: Если быть точным, Игорь продал 3 шильдика. Как и Денис из Москвы.
11: Нерентабельно стало, все уже, никому. Это как разовая акция была.
12: А продажи вообще были?
11: 3 штуки.
12: А вот эти 3 штуки за сколько удалось продать? Там день, два?
11: Да, месяц, наверное. Чисто на любителя, кто так захотел сделать себе.
6: И сейчас, если на Авито начать искать продукцию под брендом «Можно, а зачем?», ни шильдиков, ни футболок, ни наклеек там уже нет. Так что Роспатент ответил АвтоВАЗу на первую часть мемного вопроса. Ну а вторая – это уже скорее философия бренда. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
5: Китайским выпускникам становится сложнее устроиться на работу из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта, пишет «Нью-Йорк Таймс». А что в других странах и, в частности, в России? Подробности. Утром на Бизнес FM сейчас владельцам погибших после прививки мультиканом собак платят за ущерб и неразглашение. Компания «Ветбиохим» выступила с официальным заявлением. Они готовы оказать владельцам адресную поддержку, включая денежные выплаты. При этом компания отмечает, что соглашение, которое заключается с сторонами, содержится пункт о конфиденциальности. Ряд партий вакцины «Мультикан» изъято из продажи, а владельцы животных получили посмертные анализы, в котором подтвержден опасный вирус. Подробнее о ситуации Светлана Чередникова.
13: История о том, как в Ярославской, Тульской, Свердловской, Калининградской, Тверской, многих других областях, а также в Москве и Подмосковье погибли собаки после прививки вакцины «Мультикан», широко обсуждалась в августе. Речь о комплексном препарате от нескольких болезней, включая бешенство. В сети появились чаты, где владельцы обсуждали проблему, схему лечения и возможную причину гибели животных. Вирус АУЕСКИ, который чисто теоретически мог попасть в вакцину с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. Также обсуждали сценарий судебных разбирательств. Теперь, после предложения о компенсациях, далеко не все готовы идти в суд. Активность в этих чатах упала, поскольку суммы, о которых неофициально сообщают различные паблики, выглядят сопоставимыми с тем, что можно получить через правосудие – от 200-300 тысяч рублей. Наталья, пострадавшая из Саратова, в августе, спустя день после вакцинации мультиканом, заболела, потом умер 3-месячный спаниель по кличке Тучка. Мама 2 детей отдала все имевшиеся в доме деньги на спасение собаки. Их не хватило. Дальше на лечение ей переводили друзья и коллеги. После гибели пса Наталье удалось добиться, чтобы тело Тучки и нескольких других собак, погибших после прививки, взяли на экспертизу. Анализы выявили вирус АУЕСКИ, говорит Наталья, подтверждая свои слова документами. Ветбиохим, куда она неоднократно обращалась, обещали связаться с ней, но пропали.
14: Спустя время я написала еще раз. Написала, что собака погибла. С ней никто не связывался. Когда я направила уже претензию, мне написали «Благодарим вас». 1 сентября мне, как и всем, прислали заявление о возмещении материального ущерба. На рассмотрение денежной выплаты там заполнить, приложить все копии, сканы паспорта, чеки. Я собрала полный пакет документов и им направила. Они попросили переписать заявление, чтобы я им калькуляцию расписала полностью. Распишите, что за что. Окей, я переписала заявление, отправила. Снова очередное «Благодарим вас, ваши документы приняты в работу, с вами свяжемся в ближайшее время», но так никто и не связывался. Новости, которые летают, что якобы там терпевшим предлагали 300 тысяч, мне никто ничего не предлагал, со мной никто не связывался. А мне удалось сдать собаку на исследование. У меня как бы есть документ, подтверждающий АУЕСКИ. Пришло вот ПЦР подтверждение. И если бы не пришел ответ от управления ветеринарии, что не перенаправили в Россельхознадзор, где уже прописано, что собаки выявлены АУЕСКИ и что введен карантин в городе.
13: Ветбиохим в своем последнем обращении не раскрывает размер компенсаций, а также кто, где и на каких условиях получит деньги. При этом указано, что в случае получения компенсации человеку запрещено разглашать как ее размер, так и некоторые другие детали. Также известно, что производитель уже изъял из обращения несколько партий мультикана. Однако расследование конкретных причин, по которым умерли животные, в Ветбиохиме все еще идет. И вина компании не признана. Само предприятие сообщало о возможном, цитата, «злонамеренном вмешательстве». вмешательстве третьих лиц. Но что имелось в виду, производитель не поясняет. Компания отозвала из оборота Multicam 8 серию 20 и 21 и Multicam 6 11 и 12 серии. Все остальные серии реализуются и используются. Вакцина Multicam всегда была очень качественной, говорит ветврач, реаниматолог Екатерина Стивкина. Она работала с этими препаратами с 90-го года.
7: Когда появилась импортная французская вакцина Юрикан, я стала работать с ней, но именно по мелким породам. Крупным породам я все-таки предпочитала больше Multicam. Лучшая выработка иммунитета и работала до сих пор, пока не пошла вот эта вот партия плохая. Сейчас, да, придется переходить на другую вакцину, потому что ей работать я боюсь. Придется Юриканом доставать, прививать ей, потому что Биокан, польская вакцина, доверие она не внушает, плохая выработка иммунитета и пробивает, честно говоря. Были жалобы. Хотя лично у меня на Биокан нареканий тоже нет. Но у моих коллег есть, поэтому я не очень доверяю. Насколько я знаю, что у нас в многих клиниках продолжают прививать мультиканом. Хотя я не согласна, я этой вакциной работать больше не буду. Пусть импортная вакцина французская, она дороже, но у меня клиенты согласны переплачивать, но лежу ближе вы их не питомцы.
13: Россельхознадзор и прокуратура начали внеплановую проверку Ветбиохима. Позднее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что по предварительным данным при производстве вакцины могло быть допущено нарушение технологии. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Также в сети стали появляться сообщения о заболевании и гибели кошек после применения вакцины Multifel, того же Ветбиофарма. Однако в Россельхознадзоре ТАСС сообщили, что не получали обращения о гибели кошек после применения этой вакцины. Производитель попросил направлять ему на почту сообщения о подобных случаях и обещал разобраться. В Екатеринбурге и двух соседних городах снизили нормативы по качеству горячей воды на 6 лет. Норму снизили по двум показателям – уровню железа и цветности. Компания «Т-плюс» заявляет, что эти изменения не представляют угрозы для здоровья. Так ли это и что с водоснабжением? А в регионе подробности утром на Бизнес FM.
25: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: Обычно покупка жилой недвижимости на условные 2/3 продиктована мечтой или необходимостью решить какую-то конкретную задачу. Перебраться в квартиру попросторнее, поменять район на более удобный или престижный, переехать поближе к работе и так далее. Но на условную треть выбор конкретного варианта окрашен в эмоциональные тона. Ну, согласитесь, хочется, чтобы новый дом не только закрывал вопрос, но еще и нравился, настраивал на позитивный лад, успокаивал своей безоговорочной комфортностью. Современный покупатель оценивает не только стоимость, площадь, инфраструктуру. На его выбор влияют естественный свет, качество общественных пространств, связь с природой и многое другое, утверждают эксперты Пиргаев-бюро, которые застройщикам на заметку выделили 10 архитектурных решений, формирующих восприятие проекта и отчасти определяющих его ценность для будущих резидентов. Например, архитектурная идентичность. Покупателю важно понимать, чем один проект отличается от другого. Уникальность может формироваться за счет пластики фасадов, пропорции окон, материалов, цвета, фактур. При этом сильный образ здания достигается не одним выразительным приемом, а их продуманной комбинацией. Приватность. В плотной городской застройке значение имеют расстояние между корпусами, ориентация окон, устройство двора и расположение общественных зон. Правильная архитектура помогает создать баланс между открытостью пространства и возможностью сохранить личную жизнь. Или озеленение как часть архитектуры. Ландшафт перестает быть декоративным дополнением к зданию. Двор, деревья, кустарники и цветы, рельеф, пешеходные маршруты и места отдыха должны работать вместе с архитектурой. В результате формируется цельная среда, а не набор отдельных элементов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
25: Недвижимость на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Авликулиев. Два человека пострадали при повторных целенаправленных ударах украинских беспилотников по многоквартирному дому в Железногорске. Из квартир были эвакуированы порядка 500 человек. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. А украинские СМИ сообщили вечером в четверг о сильном пожаре на складах в Гостомеле Киевской области. Сообщается о взрывах на месте пожара. Минобороны России неоднократно подчеркивало, что наносит удары по украинской инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Правительство Венгрии будет добиваться внесения в новый 7-летний бюджет Евросоюза компенсации странам сообщества за отказ от поставок энергоносителей из России. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Матьяр. Россия категорически отвергает попытки использовать авторитет Совета Безопасности ООН для сведения политических счетов с Ираном и призывает западное государство прекратить действия, ведущие к дальнейшей эскалации. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Участники закрытого мероприятия, состоявшегося в четверг на полях проходящего 9-10 сентября в Далласе, штат Техас, съезда республиканской партии, приветствовали вице-президента США Джей Ди Венса как следующего главу государства. Об этом сообщила газета «Политика» со ссылкой на источники. По их данным, участники мероприятия во время выступления вице-президента США начали скандировать число 48. Венс в случае выдвижения кандидатом и победы на президентских выборах 28 года станет 48-м президентом США. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Как купить выборы в США? Дональд Трамп пообещал каждому взрослому американцу $5000, если республиканская партия победит на промежуточных выборах. Но где взять столько денег, не рассказал. Что еще было интересного на съезде республиканцев в Далласе? Комментарий Георгия Бовта. Бизнес ожидает ускорения инфляции. По данным Центробанка, предприниматели уже третий месяц подряд увеличивают свои прогнозы по ценам. Как это может отразиться на издержках бизнеса и будет ли он перекладывать их на конечного потребителя? Отделения Института Гёте в России должны закрыться не позднее 13 сентября, сообщили в МИДе. А командированным сотрудникам предписано покинуть Россию. С закрытием института исчезнет возможность получать в стране международные сертификаты о владении немецким языком. Каковы альтернативы? Подробности на бизнес-эфе. Дивиденд Трампа $5000 за Конгресс. В Далласе, штат Техас, прошел предвыборный съезд республиканской партии. Сотовые операторы рассылали смс с капслочным бесплатные билеты, разыгрывали лотерею с обещанием VIP-обслуживания. При этом хот-дог на Конгрессе стоил $25, а к моменту появления на съезде президента в зале оставалось до трети свободных мест. Трамп, накануне утверждавший, что мероприятие распродано, сообщил собравшимся не только здесь битком, но и снаружи стоит столько же людей. Пустые кресла на фотографиях он позже объяснил тем, что зрители отошли в туалет. В ходе своего выступления Трамп обещал каждому взрослому американцу $5000, если партия победит на промежуточных выборах. Что еще там было интересного? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
19: Съезд в Далласе стал первым в истории республиканской партии, не приуроченным к президентской кампании. Расчет был на телевизионный эффект. Однако рейтинги просмотров оказались очень слабые. Дата совпала с открытием сезона Национальной футбольной лиги. Зато Трамп говорил почти два часа. Набор тезисов все тот же. Иммиграция, пошлины, украденные якобы выборы 2020 года. Запомнилось же, конечно, обещание дивиденда каждому взрослому американцу в $5000, если партия выиграет и Палату представителей, и Сенат. Сенат. Правда, вице-президент Джей Ди Венс попытался сдать назад, предположив, что богатым выплата не достанется, а профинансировать ее можно из таможенных пошлин. Взрослых в США около 245 миллионов, получается сумма в 1,2 триллиона. Как это можно оформить юридически? По Конституции полномочий раздать эти деньги у президента нет. Надо принимать отдельный закон, например, оформить как возврат налогов с выплатой через налоговую службу, у которой есть реквизиты большинства домохозяйств. Но такой закон можно будет принять, только имея республиканское большинство в обеих палатах. Причем из пошлин взять не получится. Во-первых, ранее Верховный суд постановил, что президент не имел права вводить пошлины в прошлом году, и все сборы по тому указу признаны незаконными. Придется вернуть 165 миллиардов всем импортерам. Оставшиеся пошлины 1,2 триллиона не покрывают никак. Вопрос, не подкуп ли это избирателей? Ведь есть закон, карающий выплаты избирателю за голосование или отказ от него. Однако в данном случае деньги обещаны всем взрослым, независимо от того, как они голосовали и голосовали ли вообще. Это предвыборное обещание, а не платеж за конкретное действие. Прогнозы сулят республиканцам потерю контроля как минимум над палатой представителей. Хотя если судить о состоянии экономики, то причин недовольства не так много. В августе создано 162 тысячи рабочих мест. Это больше прогнозов. Безработица держится на очень низком уровне, чуть выше 4%. Годовая инфляция 3,4%, идет замедление, хотя американцам не нравится даже такой рост цен. Главная же претензия избирателей – бензин за год подорожал почти на четверть. Это прямое следствие войны с Ираном. Ну и к тому же избиратель сравнивает цены в магазинах не с прошлым месяцем, а с 2021 годом. Поэтому одобрение экономической политики президента упало ниже 30%. И это хуже, чем у Байдена в самые худшие его месяцы. 4/5 американцев считают, что с инфляцией президент не справился. Более 2/3 не одобряет его действия по Ирану. Общий рейтинг Трампа 33%. Большинство прогнозов предсказывает, что демократы все же возьмут контроль над палатой представителей, но вероятность не стопроцентная.

0: Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Ценовые ожидания бизнеса выросли, выяснил Центробанк. По данным регулятора, компании и предприниматели уже третий месяц подряд пересматривают сторону увеличения своей прогноза по инфляции. Как это может отразиться на издержках предприятий и будут ли эти издержки переложены на конечного потребителя? Об этом мы спросили представителей бизнеса.
1: Бизнес говорит.
2: Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
3: Конечно, мы ожидаем, что цены поднимутся. И, конечно, мы ожидаем, что все будет идти не к улучшению. То есть ожидания, которые Центробанк оценивает как ухудшение ожиданий, ну да, я соглашусь с этим. Что-то не видно, ничего хорошего, нет позитивных новостей. Но при этом мы не будем поднимать свои цены. В бизнес-модели в нашей это все заложено другим способом. Поэтому цены мы повышать на свою продукцию не будем. Скорее будем поддерживать спрос текущий. Нам наша ситуация конкретно позволяет пока этот рост цен выдерживать. Хотя, конечно, досадно, потому что стоимость всего транспорта сильно выросла, и вообще много других изменений, которые влияют на цены. Так что, да, присоединюсь к ожиданиям роста цен и негативных следствий от этого.
2: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
4: Год назад, когда случилось новое НДС для бьюти-индустрии, мы подняли цены. И, честно говоря, в январе, феврале и марте уже 26-го года мы получили от топ-клиентов. То есть клиенты не все с нами разделили новую экономику, новый НДС и повышение цен. Вот какие факторы на нас влияют? Обычно в феврале каждого года импортные поставщики, которые у нас еще остались, там немножко в Реале, там итальянцы какие-то, они поднимают цены. Несмотря на то, что курс уже несколько лет не растет, они это делают. И мы вынуждены, потому что выедает у нас себестоимость что? Инфляция, но немного, потому что мы все в одних условиях. Второе, это повышение цен на продукты. А мы считаем, что наши клиенты любят хорошие, качественные продукты. Ну, а все остальное мы в едином поле. И клиенты, и наши мастера, которые работают отдельно там на проценте. Поэтому мои прогнозы, что, скорее всего, повышать до Нового года не будем. Попробуем потерпеть, чтобы сохранить клиентскую базу, а вот в феврале и в марте 2027 посмотрим, что с этим делать.
2: Основатель бренда ароматов для дома «Багу Хом» Антон Медников.
5: Как и всегда, все будет дорожать. Здесь нет никаких сомнений. Наверняка будут изменены какие-то тарифы, которые государственные. Повысится опять логистика, потому что у нас с 1 сентября электронные транспортные накладные, которые тоже накладывают, я так понимаю, на логистические компании дополнительные расходы. Они, соответственно, безусловно, сейчас все это пересчитают, посчитают и свои цены поднимут. Себестоимость тоже изменится, потому что сырье наверняка тоже подрастет. Сезон начнется. В сезон, как всегда, растет международная логистика. В общем, ничего нового. Мы не ожидаем здесь никакого снижения. Снижение цен, снижение своих расходов мы никаким образом не ожидаем. Что касается нашей бизнес-модели и сможем ли мы каким-то образом заложить это повышение цен в свои собственные цены, нет, не сможем уже ничего заложить. И так, в общем-то, со скрипом работают разные каналы, у всех свои проблемы, у маркетплейсов свои проблемы, у сетей свои, и у клиентов, которые должны оставить свои деньги в магазинах, свои проблемы. У нас очень много импортных комплектующих, хотя не все, у нас очень много и отечественных комплектующих. Тем не менее, мы зависим от курса рубля, и если рубль будет девальвирован, то мы будем вынуждены, конечно, поднимать цены. Без этого и без каких-то серьезных потрясений мы пока цены поднимать не планируем, просто потому что уже некуда.
0: Повлияет ли рост ценовых ожиданий бизнеса на решение ЦБ по ключевой ставке? Об этом в начале часа на Business FM. А Гёте Института осталось жить 3 дня. Все отделения закроются не позднее 13 сентября. Это сообщили в медиа командированным сотрудникам центра. До этого времени предписано покинуть Россию. Главное, что исчезнет с закрытием института возможность получать международные сертификаты об уровне владения немецким языком. Продолжит Ольга Кашинская.
6: Гёте-институт существовал в России с 92 года. Его открыли в целях популяризации немецкого языка и развития международного культурного сотрудничества. При отделениях института, например, работали библиотеки немецкой литературы. За прошлый год в них выдали 35 тысяч экземпляров изданий. Но главное, чем занимался институт, это проведение языковых курсов и, что важнее, экзаменов на уровень языка. Они проходили в очном формате. Результаты этих экзаменов признавались во всем мире и позволяли, например, поступать за границу на немецкоязычный бесплатные программы. Сегодня это редкость. Большинство организаций, выдававших международные языковые сертификаты, из России ушли еще в 2022 году. Решение о прекращении работы Гёте-института приняла российская сторона. 2 сентября его озвучил Сергей Лавров на Дальневосточном экономическом.

0: экономическом форуме. Это стало ответом на закрытие Русского дома в Берлине и Генконсульства России в Бонне. Врасплох прекращение работы института застало в основном тех, кто собирался пойти туда на языковые курсы. Стоили они в диапазоне от 15 до 60 тысяч рублей. Впрочем, хорошие курсы немецкого в России найти все равно легче, чем получить международный языковой сертификат. Что до экзаменов, то их абитуриенты зарубежных вузов сдавали в основном с ноября по январь, готовясь к поступлению. Но перестраивать планы в любом случае придется. Москвичка Мария в этом году окончила бакалавриат МГУ и для поступления в магистратуру рассматривала Австрию и Германию. Теперь задача резко усложнилась.
1: Я осознанно взяла год перерыва между бакалавриатом и магистратурой, и в этот год я планировала заниматься сбором документов, среди которых в первую очередь должен быть сертификат, признанный на международном уровне, который подтверждал бы мое знание немецкого. И я не совсем понимаю, какие у меня могут быть обходные пути и что я могу предпринять, чтобы мои планы не сорвались. Я в целом не могла предугадать и того, что Гёте-институт закроется.
0: Экзамен Гёте-института был во многом незаменимым для абитуриентов иностранных вузов из России, подчеркивает генеральный директор агентства «Академ-консалт» Ирина Следьева.
2: Количество поступающих в государственные вузы Германии и Австрии в последние 5 лет очень выросло. Там же обучение бесплатное в вузах до сих пор даже для россиян. Есть 2 других экзамена ТЭСДАФ и ДСХ. Их уже давно нельзя было сдавать в России. Люди, конечно, были рады и пользовались этим экзаменом, который нужен для поступления в государственные вузы. Альтернативой остается пока только австрийский экзамен ОСД, но он сдается реже, и к нему подготовительные курсы не так легко найти, потому что это немножко другой формат, и в основном все учителя готовили не к нему. Фактически, видимо, также абитуриенты будут ездить в СНГ, другие страны. Это довольно серьезное препятствие, потому что съездить в семье за границу, чтобы сдать экзамен, это расходы там, от 50 тысяч рублей на человека, просто поездка.
0: Но такие командировки в другие страны, возможно, не единственный выход. По словам президента Гёте-института, там сейчас изучают, как сохранить сотрудничество с Россией посредством цифровых сервисов. Это может значить, что у россиян будет возможность подтвердить свой уровень немецкого онлайн. Продолжится основатель и директор по развитию Arxinus Павел Голуб.
3: Полностью дистанционно сдавать языковые экзамены технически вполне возможно, и это уже давно не экспериментальная технология. Например, тот же самый TOEFL уже можно сдавать из дома. Единственное, перед экзаменом подтверждается личность участника. Более того, у самого Гёте-института уже такой опыт был. Для Гёте-сертификата уровня 1 был разработан полноценный дистанционный экзамен, который можно было сдавать на собственном компьютере. Письменная часть проходила под онлайн-наблюдением, а устная по видеосвязи с экзаменаторами. Поэтому я вполне допускаю, что под заявленными цифровыми сервисами Гёте-институт может рассматривать не только дистанционные курсы, но в перспективе онлайн-экзамены. Применительно к России это пока один из возможных сценариев, а не объявленное решение.
0: За прошлый год языковые курсы Гёте-института прошли 10 тысяч россиян, а уровень немецкого, сдав экзамен, подтвердили около 22 тысяч. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
4: «Бизнес-ФМ». Инструкция по применению.
5: Показания.
4: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
4: Дефицит времени.
5: Способ применения дозы.
4: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
4: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
5: и, очевидно, уже в курсе.
4: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. «Бизнес-ФМ» не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. «Бизнес-ФМ». Радио здравого смысла.
5: Консультация с врачом не требуется.
4: Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
6: Модный дом Dior и американская кинокомпания A24 заключили 2-летний контракт о сотрудничестве, сообщают ведомости. Соглашение предусматривает совместные кинопоказы и другие мероприятия, связанные с кино и модной индустрией. Также Dior поддержит будущие фильмы A24, но договоренности не подразумевают выход кинозвезд на красную дорожку в нарядах модного дома. Porsche продал свои доли в Bugatti Rimac и Rimac Group за 1 000 000 000 евро. Из них 250 миллионов концерн планирует направить на дополнительное финансирование своих пенсионных обязательств. Porsche и Rimac Group создали совместное предприятие Bugatti Rimac в 2021 году. Оно стало домом для бренда Bugatti. Porsche владела миноритарным пакетом 45%, а Rimac Group 55%. Кроме того, Porsche принадлежала более 20% акций в самой Rimac Group. По итогам нынешней сделки германский концерн полностью покинул капитал обеих компаний. В прошлом году чистая прибыль Porsche упала на 91% по сравнению с предыдущим годом и после вычета налогов достигла 310 миллионов евро. Швейцарская Nestlé, крупнейший в мире производитель продуктов питания и безалкогольных напитков, повышает цены, меняет рецептуры и сокращает ассортимент. Цель – справиться с последствиями роста цен на энергоресурсы и сырье, а также повышение транспортных расходов. Как заявили в компании, хотя военный конфликт на Ближнем Востоке почти не оказал прямого влияния на продажи Nestlé, инфляционное давление на поставщиков компании усилилось. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Цена на российскую нефть растет, так как у Китая вырос спрос, пишет Bloomberg. Агентство указывает, что нефть марки «Эспа» с отгрузкой в ноябре предлагалась по цене более чем на $20 за баррель выше, чем Brent. Поставки «Эспа» идут через порт Казьмино, расположенный в Приморском крае. Спрос на российскую нефть резко вырос, так как Китай продолжает терять доступ к иранской нефти из-за американской блокады. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
8: Происходит то, о чем эксперты говорили давно, что к осени, если не будет разблокирован Ормузский пролив, ситуация будет усугубляться, потому что происходит постепенное исчерпание запасов и в развитых странах, в Европе, США и в Китае, и, в общем-то, уже практически полностью использован резерв снижения спроса. На рынке начинается рост напряжения, это видно и по увеличению цен на нефть, и еще больше по резкому росту ставок фрахта на перевозке той же нефти. Поэтому, действительно, у Китая меньше альтернатив импорта. Естественно, из-за этого растет спрос на российские поставки. Действительно, скорее всего, импорт российской нефти Китая увеличится в ближайшие несколько недель, а вместе с этим, вместе с ростом спроса, естественно, увеличивается цена. И снижается дисконт в Юрос. И тем более других сортов дальневосточных брендов. Собственно, дальневосточные сорта более легкие, малосернистые, они часто вообще торгуются даже с премией брендов. Ожидаемая тенденция, если ситуация не улучшится в Персидском заливе в ближайший месяц-полтора, то цены на бренд вполне могут уйти к $120 за баррель. Естественно, вслед за этим будут расти цены на российские сорта, в том числе на Urals.
9: Можно предположить, какую прибыль Россия может получить?
8: У России сейчас есть возможность увеличения физических поставок нефти из-за кризиса нефтепереработки. Экспорт сырой нефти растет все последние месяцы. Поэтому можно части выиграть просто за счет увеличения поставок общих. Но основной выигрыш, конечно, за счет роста цен для компании, для государственного бюджета. Тем более на фоне ослабления рубля. Это, конечно, большое подспорье будет для бюджетных доходов.
7: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Bloomberg также пишет, что китайские НПЗ в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке вынуждены закупать нефть не только из России, но и из Канады, Бразилии и Аргентины. Мировые цены на нефть продолжают рост. Brent в четверг достигла $108 за баррель. О том, что происходит с ценами на газ на европейском рынке, в начале часа на Business FM. Художника-постановщика сериала «Ликвидация» арестовали, его обвиняют в госизмене. 52-летнего Александра Кондратова взяли под арест после возвращения из Киева, сообщает ТАСС. Меру пресечения Мещанский суд Москвы избрал 9 сентября.
10: Подробности.
11: Александра Кондратова задержали на погранконтроле во Внуково. Спустя 2 дня арестовали за мелкое хулиганство. С тех пор он не выходил из СИЗО. Уголовное дело в отношении художника-постановщика возбудили еще 5 августа. До этого в начале мая задержали по административному делу о мелком хулиганстве. Тогда он признал вину и раскаялся в содеянном. А суд назначил 15 суток административного ареста. С тех пор он не выходил из СИЗО. 25 мая Кондратов получил еще 13 суток ареста по той же административной статье. А затем в начале начале июня еще 15 суток. В июле Кондратов дважды попадал под административный арест. Сначала Нагатинский районный суд назначил ему 15 суток, затем его впервые судили в Подмосковье. Там он получил еще 12 суток ареста. Всего до возбуждения уголовного дела художник-постановщик провел в СИЗО более 70 суток. В постановлении о его аресте говорится, что Кондратов совершил госизмену, цитата, путем не менее 6 публикаций в интернете. Однако характер этих публикаций не уточняется. Александр Кондратов более 13 лет жил в Киеве и вернулся в Россию в мае, чтобы поменять загранпаспорт, пишет издание «Фонтанка». Газета «Ру» уточняет, что семья уговаривала его не ехать. Кондратов работал художником-постановщиком более чем 10 российских фильмов и сериалов. За сериал «Ликвидация», который вышел в 2007 году, он получил премии «Золотой орел» и «ТЭФИ». Родился и вырос Кондратов в Москве, в 2012-м переехал на Украину. Женат на художнице-постановщице Татьяне Лаптевой-Кондратовой, которая вместе с ним работала над сериалом «Ликвидация» и другими проектами.
7: Сейчас Кондратов находится в московском СИЗО 7 Капотния. После карантина его должны перевести в СИЗО 3 Пресня. Рубль вырос, индекс Мосбиржи прибавил 2%, индекс РТС более 3%. На фоне эскалации американо-иранского конфликта и захвата хуситами города Моха в Красном море нефть Брент поднимал в четверг до $108 за баррель. В свою очередь ЕЦБ повысил все три ключевые ставки на 25 базисных пунктов на фоне роста инфляции. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
12: Хороший, уверенный, заметный рост состоялся на российском рынке акций. В четверг по итогам основной торговой сессии индекс Московской биржи прибавил 2%, закрылся выше, скажем, ключевого рубежа 2300 пунктов, 2308 на закрытии. Но долго бился рынок об уровень 2300, отскакивал. Удалось закрыться выше. Это хороший признак. Причем росли акции прежде всего нефтегазовых компаний, все это на фоне роста цен на газ, на фоне роста цен на нефть, и, конечно, нефть взлетела выше $107 за баррель. Но это случилось вечером, в основном в четверг, на интересных сообщениях. То, что хуситы йеменские или движение Ансар-Алла взяли под контроль острова на юге Красного моря. Причем заявляется, что установили контроль практически над всеми островами на юге Красного моря, и это говорит о том, что движение судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив сейчас находится под серьезным вопросом. Конечно, были сообщения, что судоходству не собираются они мешать, но рынок посчитал по-другому. Все-таки Красное море – это был альтернативный маршрут поставок нефти из региона Персидского залива, прежде всего теми странами, у которых были трубопроводы в сторону Красного моря. Но прежде всего это Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в регионе. Так что и движение теперь через Баб-эль-Мандебский пролив под большим вопросом. Но помимо этого, конечно, есть еще и обмен ударами между США и Ираном. Причем рынок обращает внимание, что эти удары в последнее время стали наноситься именно по гражданским судам, прежде всего по танкерам. И стало известно, во всяком случае, иранские власти сообщили об атаке 10 судов вблизи Оманского залива, вблизи Ормузского пролива. И не будем забывать, что не так давно США потопили 5 иранских нефтетанкеров. Так что эскалация продолжается, нефть растет. Что касается газа, то стоимость 1000 кубометров на хабе ТТФ в Нидерландах подскочила почти до $1000 и обновила максимум с 2022 года. Ну и, конечно, на фоне роста цен на нефть продолжает расти российский рубль. Юань потерял 14 копеек. По итогам четверга закрытия 12 рублей 53 копейки, а доллар США опустился в район 84 рублей, если опираться на однодневный фьючерсный контракт.
7: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс доллара 11 сентября 84.35, евро 98.29 и юаня 12 рублей 56 копеек.
13: Реклама.
14: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Слово и деньги. Инвестирование должно быть похоже на наблюдение за высыхающей краской или растущей травой. А если вам хочется динамики, берите $800 и езжайте в Лас-Вегас. Пол Самуэльсон, американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1970 года. Слово и деньги на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
15: Искусственный интеллект может допускать ошибки. Перепроверяйте важную информацию. Такое предупреждение мы найдем во многих сервисах на базе искусственного интеллекта. На этой неделе расшифровываем основные термины отрасли. Сегодня галлюцинации. Ошибки, о которых предупреждают разработчики. Интересно, что исторически в области компьютерного зрения термин звучал позитивно. Так называли восстановление недостающих деталей изображения. Позже галлюцинации стали называть ошибку генеративных систем с приходом больших языковых моделей, слово вошло в массовый обиход. Сегодня галлюцинация – ошибка, при которой модель выдает правдоподобный, но ложный ответ. Выдуманный факт, несуществующую ссылку или цитату. На галлюцинациях крупно погорели не только студенты, но и опытные адвокаты, ссылавшиеся в суде на несуществующие прецеденты. Причина эффекта в устройстве модели. На базовом уровне языковая модель работает, предсказывая следующую часть текста на основе предыдущих. Правдоподобное предложение не значит точное. Многие стандартные тесты вознаграждают модель за угадывание и штрафуют за молчание, подталкивая к риску. Исследователи работают над проблемой, и результаты уже есть. Новые поколения галлюционируют значительно реже. Помогает привязка ответа к источникам и поиску, работа с проверенной базой. Меняются и методики обучения. Модели нового поколения поощряют за точность и признание неспособности найти ответ. Правильный подход – относиться к модели как к молодому сотруднику. Трудолюбивому, но иногда рассеянному. Он способен на многое, но нуждается в контроле. Формируя запрос, рекомендую требовать подтверждения фактов ссылками на источники и проверять эти источники самостоятельно, особенно если дело важное. Чем умнее искусственный интеллект, тем больше он похож на человека, а человеку свойственно ошибаться. Это стоит учитывать.
13: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. В Нью-Дели он примет участие в мероприятиях саммита БРИКС и проведет ряд двусторонних встреч. Сегодня Путин встретится с премьер-министром Индии и посетит выставку «Иннопром Индия». В субботу состоится встреча глав государств БРИКС. Также российский лидер проведет переговоры с руководителями ЮАР, Египта, Малайзии и Эфиопии. В воскресенье запланирована встреча в формате «БРИКС+.» Канада расширила санкционный список против России. В него вошли 8 граждан России, включая главу МЧС Александра Куренкова и руководителя Росмолодежи Григория Гурова. Также под ограничения попали руководители движения «Первых» Артур Орлов и Денис Чернобай, советник аппарата уполномоченного по правам ребенка Владимир Хромов и еще трое человек. Санкции предусматривают заморозку активов в Канаде и запрет на въезд в страну. Американский сенатор Джош Хоули начал расследование в отношении компании OpenAI из-за инцидента с платформой Hugging Face. Об этом сообщает Axios. В июле OpenAI признала, что во время тестирования ее модели обошли установленные ограничения и получили доступ к системам Hugging Face. Хоули потребовал от главы компании Сэма Альтмана представить документы и информацию об инциденте. Ответить на запрос сенатора OpenAI должна до 1 октября. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле.
17: Главные темы.
7: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ценовые ожидания предпринимателей в сентябре вновь выросли уже третий месяц подряд. По данным ЦБ, они ждут роста цен в среднем на 7% в годовом выражении в ближайшие месяцы. Чем это связано и как повлияет на решение ЦБ по отставке? Европа не конкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители, заявил польский премьер Туск. По его словам, Польша, Венгрия, Чехия и Словакия будут блокировать экологические инициативы ЕС, которые грозят повышением цен на топливо. Лишь тем в четверг произошел новый скачок цен на нефть и газ. Что ждет Европу? Можно, но только АвтоВАЗу. Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Заявка будет действовать до февраля 36 года. Сколько может стоить этот бренд и что он даст АвтоВАЗу? Подробности на Business FM. Бизнес ожидает ускорения инфляции. Ценовые ожидания предприятий в сентябре вновь выросли. Это происходит третий месяц подряд. По данным ЦБ, ориентиром для компании на ближайшие три месяца стал рост цен в среднем на 7% в годовом выражении. А в августе реальный показатель был на уровне 6,3%, в июле 6%. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
18: Например, в июле Банк России отмечал, что значимым фактором движения вверх по ценовым ожиданиям компании было то, что в горизонт планирования, а это трехмесячный горизонт, вошла ожидаемая индексация тарифов естественных монополий. Сейчас эта индексация к нам приближается, это уже в октябре будет. Возможно, это еще дополнительно побольше предприятий вспомнило про нее, занесло в свои ценовые ожидания. Это, конечно, вот один из драйверов. Ну и, очевидно, все-таки вторая волна дефицита по топливу, это сказывается, это вызывает беспокойство, это будет транслироваться в издержки и цены. И такой фактор, безусловно, скорее всего, тоже стоит за более высокими ожиданиями. Можно сюда еще прибавить и некоторое ослабление рубля, но это не точно. Пока все-таки мы не дошли до каких-то слабых уровней, и более-менее тут все спокойно. Ну и уж точно можно сказать, что эти ценовые ожидания никак не связаны с перегревом, потому что очень важно подчеркнуть, бизнес-настроение продолжили заныривать. Оценка текущей ситуации на кризисных уровнях, сейчас меньше такого психологического уровня в минус 10, этот индикатор составляет. Мы такого не видели даже в 2015 году, а только в кризисных 20-м и 22-м. Мы видели, что Банк России в целом относится серьезно к данным от предприятий не только и не столько по ценовым ожиданиям, сколько еще и в оценке бизнес-климата. Например, вот заседания, перед которыми рынок был готов к паузе, а Банк России все-таки пошел на смягчение, это были заседания, перед которыми выходила неожиданно слабая статистика по бизнес-настроениям. Это, например, прошлое июльское или, например, в феврале этого года. Поэтому, в принципе, можно сказать, что сейчас очень большая развилка между динамикой ожиданий, которые идут вверх, и динамикой оценки бизнес-климата, который идет вниз. Поэтому, как минимум, решение будет очень непростым для Банка России, но я думаю, что он учтет обе стороны этого уравнения. Возможно, как раз это и подкрепит его желание не делать ничего, то есть сохранить ставку на уровне 14%.
7: Софья Донец, это инвестиции. Большинство аналитиков ожидает, что ЦБ на заседании в эту пятницу оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 14%. Однако на российскую экономику любое решение регулятора о поставке повлияет незначительно, продолжает колумнист БФМ.ру Семен Новопрудский.
19: Вся статистика и динамика развития российской экономики свидетельствуют о том, что ключевая ставка, как она довольно давно перестала играть решающую роль в динамике курса рубля, теперь не играет решающей роли и в динамике экономического роста. Если посмотреть на то, что происходило с экономическим ростом в России в последние три года, можно увидеть, что когда ключевая ставка была на пике, то есть составляла 21%, российская экономика в моменте росла год к году примерно на 4% и даже выше. Сейчас, когда ключевая ставка 14%, то есть с максимального пика уже снижена на треть, российская экономика по официальным данным Росстата за первые полугодия выросла всего лишь на 0,6%. При этом гораздо более чувствительными для экономического роста являются такие факторы, как, например, рост налоговой нагрузки. Мы видим, что она повышалась на бизнес и в 2025 году, и в 2026 году, что, конечно, существенно сказывалось на финансовых результатах предприятий. Проблемы, связанные с инвестициями в основной капитал, они по официальным данным Росстата за первые полугодия снизились почти на 10%. Это очень значительное падение. И, конечно, новый фактор, который стал проявляться в 2026 году, это непосредственные угрозы безопасности ведения бизнеса. Это прежде всего испытали на себе, естественно, соответственно, логистические склады крупных маркетплейсов и нефтеперерабатывающие заводы. Эти факторы кажутся гораздо более значимыми, чем ключевая ставка. Понятно, что ключевая ставка отчасти влияет на стоимость денег в экономике. При этом также понятно, что если предприятия закредитованы, а ключевая ставка снижается незначительно, то деньги становятся для таких предприятий не сильно доступнее, поскольку им надо отдавать прежние кредиты, которые взяты по высоким ценам. При этом также понятно, что Банку России в силу того, что происходит с динамикой инфляции, в силу того, что по-прежнему дефицит бюджета в России находится на уровнях существенно выше плановых прогнозов и резко растут расходы бюджета, для того, чтобы не разгонять инфляцию дальше, довольно опасно снижать ключевую ставку более значительными темпами, чем это происходит сейчас.
7: Семен, на вопрос к колумнисту BFM.ru. Какого роста цен ожидает российский бизнес и мнение предпринимателей в дальнейшем эфире Бизнес-ФМ? Стоит ли первый iPhone-раскладушка своих денег? Цена нового iPhone Duo в США составит от 2000 долларов. В России цены на базовую версию с учетом параллельного импорта будут начинаться примерно от 245 тысяч рублей. Но инновации iPhone Duo, конечно, не считается, так как складные смартфоны активно развивают конкуренты Apple уже несколько лет. Валерий Убадуев продолжит.
17: Появление первого складного iPhone не было для поклонников яблочной продукции сюрпризом. Первые сливы появились еще задолго до презентации. Фигурировали, правда, разные названия от iPhone White до iPhone Ultra. Но в итоге Apple презентовала новинку под названием Duo. В соцсетях шутят, что лучше бы ее назвали iFold. Примечательно, что буквально пару месяцев назад, в июле, корейская Samsung презентовала свою новую раскладушку Galaxy Z Fold 8 по цене в 1800 долларов, что на 100 долларов меньше, чем у iPhone Duo. Так что сразу же напрашивается сравнение с новинкой от Apple, что и сделал американский техноблогер с 20 миллионами подписчиков Маркес Браунли в своем видео.
20: Функционально они очень похожи, но, попользовавшись iPhone Duo пару часов, могу сказать, что у него есть маленькие, местами даже необязательные и бесполезные, но красивые детали. Взять те же анимации, например, когда он складывается и раскладывается. Думаю, iPhone все-таки превзошел Samsung. Однако есть и минусы, в том числе, это камера, спрятанная под экраном. Вроде бы круто, но причина, по которой компания от них отказалась, в том, что такие камеры просто плохо работают, и у них плохое качество.
17: Браунли похвалил iPhone Duo, хотя он считается Android-энтузиастом. Его основной смартфон на данный момент от китайской OnePlus. Цены на раскладушку от Apple в России, согласно опросу ритейлеров и маркетплейсов от ведомостей, будут начинаться от 245 тысяч рублей. Это, по сути, сопоставимо с китайскими флагманами. Huawei буквально на днях представила для китайского рынка складывающийся втрое Mate XT2. В базовой версии он стоит больше 250 тысяч рублей в пересчете с юаней. Еще был презентован Xiaomi 18 Fold по цене в 200 тысяч рублей в пересчете с юаней. И сугубо по функциям они не уступают iPhone Duo, то есть условно там также можно держать несколько приложений на одном экране. Какого-либо вау-эффекта Apple своей раскладушкой не произвела, отчасти из-за сливов. Но продажи будут неплохими, считает техноблогер Вилсаком Валентин Петухов.
21: Я думаю, что в первый год Apple вполне может продать порядка 10 миллионов устройств, что будет очень хорошей позицией, и занять неплохую долю рынка. Такие смартфоны показали практически все основные игроки. Конечно, люди, которые привыкли пользоваться айфонами, они перейдут вполне возможно на раскладушку от Apple. Не думаю, что для любителей Android-устройств это будет являться каким-то там критерием выбора, потому что в экосистеме Android есть огромное количество подобных девайсов, и там каждый со своими сильными слабостями. Сторонами. Потому что в случае с Apple, несмотря на то, что это мощное современное устройство, там, например, достаточно слабая система камер. В то время как в Android-мире можно поинтереснее найти модели.
17: Ожидается, что на какую-никакую новинку от Apple будет большой ажиотаж. Продажи начинаются 23 октября. Ну, со временем он поутихнет, так как складные смартфоны — это в целом продукт на любителя. По данным Counterpoint Research, в 2025 году было продано 20 миллионов раскладушек по всему миру, что всего лишь чуть больше 1,5% от общего объема проданных смартфонов. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
7: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Мы можем отнести мечты о конкуренции с Китаем или США к области сказок, если наши цены на энергоносители останутся на таком высоком уровне, сказал Туск на саммите Вышеградской четверки. Он добавил, что страны группы Польша, Венгрия, Чехия и Словакия будут блокировать все экологические инициативы ЕС, которые грозят повышением цен на топливо. В четверг биржевая цена газа в Европе впервые с декабря 2022 года превысила $1000 за 1000 кубов. Нефть Брент достигала $108 за баррель. Рост цен связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Сейчас уже невозможно это скрывать, потому что опять цены выше $1000 за 1000 кубов. И очевидно, что при таких ценах европейская экономика, те предприятия, которые работают особенно на экспорт, станут неконкурентоспособными. То есть себестоимость этих товаров значительно превышает себестоимость аналогов, которые производят в Соединенных Штатах или в Азии, или в России. Если бы это был просто какой-то всплеск, и дальше цены бы откатились назад, европейское руководство бы об этом не говорило. Они говорили бы, что это какой-то эффект от перекрытия Армудского пролива, от того, что катарские СПГ не выходят на мировой рынок. Но то, что они сейчас об этом говорят, это признание, что цены будут оставаться высокими на долгий период. И во время отопительного сезона, естественно, цена будет высокая, потому что нужно будет много импортировать газа вместо того, который ты не успел дозакачать в подземное хранилище. Плюс российский СПГ тоже будет запрещен с 1 января. Поэтому все это будет удерживать высокие цены на газ на европейском рынке. Плюс к тому, это означает, что ты выйдешь из отопительного сезона в 2027 году с опустошенными газовыми хранилищами. А значит, опять весь 2027 год нужно будет многое туда закачивать, а значит, опять спрос будет высокий, цена будет высокая. Поэтому Туск признает, что они не только в моменте неконкурентоспособными, но, по сути, и дальше будут неконкурентоспособными на протяжении какого-то времени. А что делать? Здесь, наверное, особо ничего не сделаешь, потому что нового газа никакого, пока Армудский пролив закрыт, не придет. Есть вариант, конечно, взять просто и открыть, например, усредственник Северного потока-2. Но в современных реалиях европейские политики на это не пойдут. То есть они не смогут объяснить, почему они каждый день на протяжении многих лет уже говорят о противодействии России, о том, что надо новые и новые санкции, что российский газ самый ужасный был, и как замечательно, что они сократили закупки у нас, и тут вдруг открыть трубу. Да, это реально решило бы часть проблем. Нас съел бы европейский рынок, цены бы снизились, но политически это неприемлемо сейчас для Евросоюза. Поэтому я думаю, что такой сценарий в реальности пока не рассматривается.
7: Игорь Юшков, Фонд национальной энергобезопасности. Сейчас европейские газохранилища заполнены лишь на 66%. Это минимальный уровень за последние 15 лет. После фактического закрытия Армудского пролива объем поставок СПГ на мировой рынок сократился почти на 20%. Кроме того, сократилось движение судов через Бапель-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аравийским. После того, как хуситы объявили о взятии под свой контроль стратегически важного портового города Моха на побережье Красного моря, пишет The National. Между тем, европейская Счетная палата заявила, что Европа провалила план на 300 миллиардов евро по отказу от нефти и газа. Из России в значительной степени застопорились из-за отсутствия интереса у стран-членов. Государства ЕС освоили лишь пятую часть выделенных на эти цели Евросоюзом 300 миллиардов евро. Согласно докладу аудиторов, импорт нефти и газа из России снизился более чем в 4 раза с 2021 года. Ну а причина в мягких зимах и экономии из-за высоких цен на энергоносители. Ситуация с ценами на российскую нефть в дальнейшем эфире бизнес.
2: Реклама. Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
22: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Реклама – наша профессия. Механизм и форма пачки для сигарет были разработаны как часть дизайна марки Marlboro. Все было сделано, чтобы повысить узнаваемость бренда. Чтобы вытащить сигарету из мягкой пачки, ее совершенно не обязательно доставать из кармана. С новой жесткой упаковкой Marlboro сделать это оказалось куда труднее. Так что курильщики сами стали рекламными носителями. Реклама – наша профессия. Наизусть. Оскар Уайлд.
25: Все сочувствуют несчастьям своих друзей, и лишь немногие радуются их успехам.
24: Наизусть. На Бизнес FM.
25: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: У микрофона Сердар Эвлекулиев. Число инвестировавших в фонды денежного рынка россиян за год выросло на 33% и превысило 3 миллиона, сообщается на сайте Мосбиржи. Среди корпораций число владельцев паев увеличилось на 83% год-году и превысило 1200. Суммарный нетто-приток инвестиций через Мосбиржу в фонды денежного рынка с начала года составил 125 миллиардов рублей. Российский рынок новых легковых автомобилей в августе занял 9-ю строчку в мировом рейтинге впервые как минимум с 2021 года, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По итогам августа в России было реализовано 114 285 новых легковых автомобилей, что на 6,5% меньше, чем год назад. Мировая экономика лучше, чем ожидалось, перенесла энергетический шок, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, но риски остаются высокими, заявила директор Международного валютного фонда по коммуникациям Джули Козак в четверг. По ее словам, рост глобального ВВП по-прежнему прогнозируется в районе 3% в этом году, сообщает агентство Reuters. Объединенные Арабские Эмираты намерены вложить в экономику Германии 40 миллиардов евро и тем самым увеличить объем таких инвестиций почти в два раза. Как сообщил агентство ДПА, об этом было заявлено во время государственного визита президента Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль-Нахаяна в Берлин. Объединенные Арабские Эмираты являются важнейшим торговым партнером Германии. В прошлом году торговый оборот двух стран составил около 13 миллиардов евро. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. АвтоВАЗу официально можно. Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента. А заявка была одобрена 9 сентября и будет действовать до 17 февраля 2036 года. Мы попытались узнать, сколько может стоить этот бренд. Иван Медведев подробнее.
3: АвтоВАЗ получил право выпускать под брендом «Можно, а зачем?» автомобили, запчасти, одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, безалкогольные напитки и пиво. Над этим поиронизировали все, кому не лень, еще в момент, когда концерн подавал заявку на регистрацию прав. Вопрос «Зачем?» понятно присутствовал в каждой шутке. А все, кто говорил на эту тему всерьез, сходились во мнении, что АвтоВАЗ, добиваясь эксклюзивных прав на использование этого словосочетания, просто пытается выкорчевать неудобный для концерна мем из общественного сознания. Но корни пущены уже слишком глубоко. Нам стало интересно, во сколько в принципе можно оценить эту фразу в рублях. Этот вопрос мы задали генеральному директору компании «Онлайн-патент» Алине Акиньшиной.
4: У нас есть ФСО номер 11, который позволяет нам оценить любой зарегистрированный товарный знак, любое средство индивидуализации или результат интеллектуальной деятельности в деньгах. Другой вопрос, что на текущей стадии, скорее всего, данных для качественной оценки будет недостаточно. Использование обозначения в его зарегистрированной форме только-только начинается, и вряд ли у компании-правообладателя уже есть убедительные финансовые показатели, которые можно будет положить в основу оценки. Однако потенциальная такая возможность имеется, и нельзя исключать, что в распоряжении правообладателя уже есть достаточно данных, чтобы провести оценку.
3: Подсказка для АвтоВАЗа. На пике популярности мема заработать на нем пытались многие. Футболки, толстовки, стикеры и автомобильные шильдики с этим словосочетанием продавались на маркетплейсах и на Авито. Но удалось ли продавцам хоть что-то на них заработать? Мы связались с несколькими и выяснили, что никто из наших собеседников этим уже не занимается. Вот опыт Игоря из Красноярска.
5: Это, знаете, как-то уже тренд этот отошел.
6: То есть вы не создаете сейчас продукцию такую?
5: Уже, наверное, пару месяцев как. У людей в избранном очень много, несколько тысяч, 2 или 3 тысячи человек добавило это объявление в избранное. Купили буквально единицы. Хотя цена у меня самая такая была адекватная, на Авито. Единицы, я бы сказал, рынка. Там рублей 300, что-то такое. Я думал, стрельнет, а по факту нет. Я больше сидел, моделировал ее дольше.
3: Если быть точным, Игорь продал 3 шильдика. Как и Денис из Москвы.
6: Нерентабельно стало, все уже, никому. Это как разовая акция была.
8: А продажи вообще были?
6: 3 штуки.
8: А вот эти 3 штуки за сколько удалось продать? Там день, два?
6: Да, месяц, наверное. Чисто на любителя кто-то захотел сделать себе.
3: И сейчас, если на Авито начать искать продукцию под брендом «Можно, а зачем?», ни шильдиков, ни футболок, ни наклеек там уже нет. Так что Роспатент ответил АвтоВАЗу на первую часть мемного вопроса. Ну а вторая – это уже скорее философия бренда. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
7: Китайским выпускникам становится сложнее устроиться на работу из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта, пишет «Нью-Йорк Таймс». А что в других странах и, в частности, в России? Подробности утром на Бизнес FM. Сейчас владельцам погибших после прививки мультиканом собак платят за ущерб и неразглашение. Компания «Ветбиохим» выступила с официальным заявлением. Они готовы оказать владельцам адресную поддержку, включая денежные выплаты. При этом компания отмечает, что соглашение, которое заключается с сторонами, содержится пункт о конфиденциальности. Ряд партий вакцины «Мультикан» изъяты из продажи, а владельцы животных получили посмертные анализы, в котором подтвержден опасный вирус. Подробнее о ситуации Светлана Чередникова.
9: История о том, как в Ярославской, Тульской, Свердловской, Калининградской, Тверской, многих других областях, а также в Москве и Подмосковье погибли собаки после прививки вакцины «Мультикан», широко обсуждалась в августе. Речь о комплексном препарате от нескольких болезней, включая бешенство. В сети появились чаты, где владельцы обсуждали проблему, схему лечения и возможную причину гибели животных. Вирус АУЕСКИ, который чисто теоретически мог попасть в вакцину с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. Также обсуждались сценарии судебных разбирательств. Теперь, после предложения о компенсациях, далеко не все готовы идти в суд. Активность в этих чатах упала, поскольку суммы, о которых неофициально сообщают различные паблики, выглядят сопоставимыми с тем, что можно получить через правосудие – от 200-300 тысяч рублей. Наталья, пострадавшая из Саратова, в августе, спустя день после вакцинации мультиканом, заболела, потом умер 3-месячный спаниель по кличке Тучка. Мама 2 детей отдала все имевшиеся в доме деньги на спасение собаки. Их не хватило. Дальше на лечение ей переводили друзья и коллеги. После гибели пса Наталье удалось добиться, чтобы тело Тучки и нескольких других собак, погибших после прививки, взяли на экспертизу. Анализы выявили вирус АУЕСКИ, говорит Наталья, подтверждая свои слова документами. Ветбиохим, куда она неоднократно обращалась, обещали связаться с ней, но пропали.
10: Спустя время я написала еще раз. Написала, что собака погибла. С ней никто не связывался. Когда я направила уже претензию, мне написали «Благодарим вас». 1 сентября мне, как и всем, прислали заявление о возмещении материального ущерба. На рассмотрение денежные выплаты там заполнить, приложить все копии, сканы паспорта, чеки. Я собрала полный пакет документов и им направила. Мне попросили переписать заявление, чтобы я им калькуляцию расписала полностью. Распишите, что за что. Окей, я переписала заявление, отправила. Снова очередное «Благодарим вас, ваши документы приняты в работу, с вами свяжемся в ближайшее время». Но так никто и не связывался. Новости, которые летают, что якобы там терпевшим предлагали 300 тысяч, мне никто ничего не предлагал, со мной никто не связывался. А мне удалось сдать собаку на исследование. У меня как бы есть документ, подтверждающий АУЕСКИ. Пришло вот ПЦР подтверждение. И если бы не пришел ответ от управления ветеринарии, что не перенаправили в Россельхознадзор, где уже прописано, что собаки выявлены АУЕСКИ и что введен карантин в городе.
9: Ветбиохим в своем последнем обращении не раскрывает размер компенсаций, а также кто, где и на каких условиях получит деньги. При этом указано, что в случае получения компенсации человеку запрещено разглашать как ее размер, так и некоторые другие детали. Также известно, что производитель уже изъял из обращения несколько партий мультикана. Однако расследование конкретных причин, по которым умерли животные, в Ветбиохиме все еще идет. И вина компании не признана. Само предприятие сообщало о возможном, цитата, «злонамеренном вмешательстве». вмешательстве третьих лиц. Но что имелось в виду, производитель не поясняет. Компания отозвала из оборота Multicam 8 серию 20 и 21 и Multicam 6 11 и 12 серии. Все остальные серии реализуются и используются. Вакцина Multicam всегда была очень качественной, говорит ветврач, реаниматолог Екатерина Стивкина. Она работала с этими препаратами с 90-го года.
11: Когда появилась импортная французская вакцина Юрикан, я стала работать с ней, но именно по мелким породам. Крупным породам я все-таки предпочитала больше Multicam. Лучшая выработка иммунитета и работала до сих пор, пока не пошла вот эта вот партия плохая. Сейчас, да, придется переходить на другую вакцину, потому что ей работать я боюсь. Придется Юриканом доставать, прививать ей, потому что Биокан, польская вакцина, доверие она не внушает, плохая выработка иммунитета и пробивает, честно говоря. Были жалобы. Хотя лично у меня на Биокан нареканий тоже нет. Но у моих коллег есть, поэтому я не очень доверяю. Насколько я знаю, что у нас в многих клиниках продолжают прививать мультиканом. Хотя я не согласна, я этой вакциной работать больше не буду. Пусть импортная вакцина французская, она дороже, но меня клиенты согласны переплачивать, но лежу ближе вы их не питомцы.
9: Россельхознадзор и прокуратура начали внеплановую проверку ветбиохима. Позднее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что по предварительным данным при производстве вакцины могло быть допущено нарушение технологии. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
7: Также в сети стали появляться сообщения о заболевании и гибели кошек после применения вакцины Multifel того же Ветбиофарма. Однако в Россельхознадзоре ТАСС сообщили, что не получали обращения о гибели кошек после применения этой вакцины. Производитель попросил направлять ему на почту сообщения о подобных случаях и обещал разобраться. В Екатеринбурге и двух соседних городах снизили нормативы по качеству горячей воды на 6 лет. Норму снизили по двум показателям – уровню железа и цветности. Компания «Т-Плюс» заявляет, что эти изменения не представляют угрозы для здоровья. Так ли это и что с водоснабжением? А в регионе подробности утром на Бизнес FM.
25: Все золото мира. Золото нередко используется в антиобледенительных системах. Хорошо известно, что со льдом успешно борются и другие материалы, если из них сделать сетку, по которой пустить электрический ток. Особенность золота в этом плане именно в том, что частицы металла обладают фототермическим эффектом, который не требует электропитания. При попадании солнца на золотое напыление оно нагревается и своими силами растапливает лед или предотвращает его образование.
12: Все золото мира на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
13: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, рассказывает мне между делом о том, что будет в издании «Коробка», которое она придумала в соавторстве с друзьями. Вот о чем можно будет почитать внутри.
14: Ну, например, у нас есть герои. Это, во-первых, футбольная команда в такой маленькой стране, как Восточный Тимор, островитяне, для которых футбол просто значит очень много. Было очень забавно, я познакомилась с одним из тренеров этой футбольной команды. Он был пастором евангелической церкви. Он мне заявил: футбол спасает душу. И то есть ты на самом деле встречаешь таких уникальных персонажей, о которых вообще никто не слышал. Еще у нас есть футбольный иллюстратор, профессор университета БАС в Англии. Мы общались с футбольным болельщиком, который всю свою жизнь, там, с 83-го года болеет за Арсенал. Мы общались с замечательным Дани Уилсоном, который провел репортаж из севера Испании, где болели за чемпионат мира по футболу, и что там происходило, когда они взяли кубок. И московские ребята у нас. В общем, мы постарались как-то отщипнуть из этого мира футбола по нитке с каждого для нас интересного человека. Еще, на мой взгляд, здорово, что мы в рамках каждого номера мы хотим путешествовать по регионам России и рассказывать еще не только про дальние страны, но и про нашу с вами страну, в которой мы живем. Это действительно очень интересно, как ты через футбол по-другому вообще смотришь на разные города России.
13: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
25: Между делом Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулиев. Два человека пострадали при повторных целенаправленных ударах украинских беспилотников по многоквартирному дому в Железногорске. Из квартир были эвакуированы порядка 500 человек. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. А украинские СМИ сообщили вечером в четверг о сильном пожаре на складах в Гостомеле Киевской области. Сообщается о взрывах на месте пожара. Минобороны России неоднократно подчеркивало, что наносит удары по украинской инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Правительство Венгрии будет добиваться внесения в новый 7-летний бюджет Евросоюза компенсации странам сообщества за отказ от поставок энергоносителей из России. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Россия категорически отвергает попытки использовать авторитет Совета Безопасности ООН для сведения политических счетов с Ираном и призывает западное государство прекратить действия, ведущие к дальнейшей эскалации. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензи на заседании Совета Безопасности. Участники закрытого мероприятия, состоявшегося в четверг на полях проходящего 9-10 сентября в Далласе, штат Техас, съезда республиканской партии, приветствовали вице-президента США Джей Ди Венса как следующего главу государства. Об этом сообщила газета «Политика» со ссылкой на источники. По их данным, участники мероприятия во время выступления вице-президента США начали скандировать число 48. Венс в случае выдвижения кандидатом и победы на президентских выборах 28 года станет 48-м президентом США. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Как купить выборы в США? Дональд Трамп пообещал каждому взрослому американцу $5000, если республиканская партия победит на промежуточных выборах. Но где взять столько денег, не рассказал. Что еще было интересного на съезде республиканцев в Далласе? Комментарий Георгия Бовта. Бизнес ожидает ускорения инфляции. По данным Центробанка, предприниматели уже третий месяц подряд увеличивают свои прогнозы по ценам. Как это может отразиться на издержках бизнеса и будет ли он перекладывать их на конечного потребителя? Отделения Института Гёте в России должны закрыться не позднее 13 сентября, сообщили в МИДе. А командированным сотрудникам предписано покинуть Россию. Закрытием института исчезнет возможность получать в стране международные сертификаты о владении немецким языком. Каковы альтернативы? Подробности на бизнес-эфе. Дивиденд Трампа $5000 за Конгресс. В Далласе, штат Техас, прошел предвыборный съезд республиканской партии. Сотовые операторы рассылали смс с капслочным бесплатные билеты, разыгрывали лотерею с обещанием VIP-обслуживания. При этом хот-дог на Конгрессе стоил $25, а к моменту появления на съезде президента в зале оставалось до трети свободных мест. Трамп, накануне утверждавший, что мероприятие распродано, сообщил собравшимся не только здесь битком, но и снаружи стоит столько же людей. Пустые кресла на фотографиях он позже объяснил тем, что зрители отошли в туалет. В ходе своего выступления Трамп обещал каждому взрослому американцу $5000, если партия победит на промежуточных выборах. Что еще там было интересного? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
15: Съезд в Далласе стал первым в истории республиканской партии, не приуроченным к президентской кампании. Расчет был на телевизионный эффект. Однако рейтинги просмотров оказались очень слабые. Дата совпала с открытием сезона Национальной футбольной лиги. Зато Трамп говорил почти два часа. Набор тезисов все тот же. Иммиграция, пошлины, украденные якобы выборы 2020 года. Запомнилось же, конечно, обещание дивиденда каждому взрослому американцу в $5000, если партия выиграет и Палату представителей, и Сенат. Правда, вице-президент Джей Ди Венс попытался сдать назад, предположив, что богатым выплата не достанется, а профинансировать ее можно из таможенных пошлин. Взрослых в США около 245 миллионов, получается сумма в 1,2 триллиона. Как это можно оформить юридически? По Конституции полномочий раздать эти деньги у президента нет. Надо принимать отдельный закон, например, оформить как возврат налогов с выплатой через налоговую службу, у которой есть реквизиты большинства большинства домохозяйств. Но такой закон можно будет принять, только имея республиканское большинство в обеих палатах. Причем из пошлин взять не получится. Во-первых, ранее Верховный суд постановил, что президент не имел права вводить пошлины в прошлом году. И все сборы по тому указу признаны незаконными. Придется вернуть 165 миллиардов всем импортерам. Оставшиеся пошлины 1,2 триллиона не покрывают никак. Вопрос, не подкуп ли это избирателей? Ведь есть закон, карающий выплаты избирателю за голосование или отказ от него. Однако в данном случае деньги обещаны всем взрослым, независимо от того, как они голосовали и голосовали ли вообще. Это предвыборное обещание, а не платеж за конкретное действие. Прогнозы сулят республиканцам потерю контроля как минимум над палатой представителей. Хотя если судить о состоянии экономики, то причин недовольства не так много. В августе создано 162 тысячи рабочих мест. Это больше прогнозов. Безработица держится на очень низком уровне, чуть выше 4%. Годовая инфляция 3,4%, идет замедление, хотя американцам не нравится даже такой рост цен. Главное же претензия избирателей – бензин за год подорожал почти на четверть. Это прямое следствие войны с Ираном. Ну и к тому же избиратель сравнивает цены в магазинах не с прошлым месяцем, а с 2021 годом. Поэтому одобрение экономической политики президента упало ниже 30%. И это хуже, чем у Байдена в самые худшие его месяцы. 4/5 американцев считают, что с инфляцией президент не справился. Более 2/3 не одобряет его действия по Ирану. Общий рейтинг Трампа 33%. Большинство прогнозов предсказывает, что демократы все же возьмут контроль над палатой представителей. Но вероятность не стопроцентная. Возможно, что им удастся также отвоевать и Сенат. Условия, к которым Трамп привязал выплату 5000, удержание обеих палат, на сегодня являются наименее вероятным сценарием. Однако, обещая такой дивиденд, Трамп может преследовать несколько целей. Во-первых, повысить явку. Во-вторых, это выглядит как бесплатный опцион. Само по себе обещание ничего не стоит. В-третьих, это неплохая подготовка к оформлению поражения. Если республиканцы теряют палату представителей, то Трамп непременно заявит, что именно демократы отняли у вас $5000. Так выборы изящно превращаются из референдума о ценах на АЗС и почти никому не нужной и непонятной в Америке войне в Иране в историю о недополученных простыми американцами из-за демократов 5000.

0: Ну, да, я соглашусь с этим. Что-то не видно ничего хорошего, нет позитивных новостей, но при этом мы не будем поднимать свои цены. В бизнес-модели в нашей это все заложено другим способом, поэтому цены мы повышать на свою продукцию не будем, скорее будем поддерживать спрос текущий. Нам наша ситуация конкретно позволяет пока этот рост цен выдерживать. Хотя, конечно, досадно, потому что стоимость всего транспорта сильно выросла, и, ну и вообще много других изменений, которые влияют на цены. Так что да, присоединюсь к ожиданиям роста цен и негативных следствий от этого.
1: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
2: Год назад, когда случилось новый НДС для бьюти-индустрии, мы подняли цены. И, честно говоря, в январе, феврале и марте уже 26 года мы получили от топ-клиентов. То есть клиенты не все с нами разделили новую экономику, новый НДС и повышение цен. Вот какие факторы на нас влияют? Обычно в феврале каждого года импортные поставщики, которые у нас еще остались, там немножко Лореаля, там итальянцы какие-то, они поднимают цены. Несмотря на то, что курс уже несколько лет не растет, они это делают. И мы вынуждены, потому что выедает у нас себестоимость что? Инфляция, но немного, потому что мы все в одних условиях. Второе, это повышение цен на продукты. А мы считаем, что наши клиенты любят хорошие, качественные продукты. Ну, а все остальное мы в едином поле. И клиенты, и наши мастера, которые работают сдельно там на проценте. Поэтому мои прогнозы, что, скорее всего, повышать до Нового года не будем. Попробуем потерпеть, чтобы сохранить клиентскую базу, а вот в феврале и в марте 2027 посмотрим, что с этим делать.
1: Основатель бренда ароматов для дома «Багу Хом» Антон Медников.
3: Как и всегда, все будет дорожать. Здесь нет никаких сомнений. Наверняка будут изменены какие-то тарифы, которые государственные. Повысится опять логистика, потому что у нас с 1 сентября электронные транспортные накладные, которые тоже накладывают, я так понимаю, на логистические компании дополнительные расходы. Они, соответственно, безусловно, сейчас все это пересчитают, посчитают и свои цены поднимут. Себестоимость тоже изменится, потому что сырье наверняка тоже подрастет. Сезон начнется. В сезон, как всегда, растет международная логистика. В общем, ничего нового. Мы не ожидаем здесь никакого снижение цен, снижение своих расходов мы никаким образом не ожидаем. Что касается нашей бизнес-модели и сможем ли мы каким-то образом заложить это повышение цен в свои собственные цены, нет, не сможем уже ничего заложить. И так, в общем-то, со скрипом работают разные каналы, у всех свои проблемы, у маркетплейсов свои проблемы, у сетей свои, и у клиентов, которые должны оставить свои деньги в магазинах, свои проблемы. У нас очень много импортных комплектующих, хотя не все, у нас очень много и отечественных комплектующих, тем не менее, мы зависим от курса рубля, и если рубль будет девальвирован, то мы будем вынуждены, конечно, поднимать цены. Без этого и без каких-то серьезных потрясений мы пока цены поднимать не планируем, просто потому что уже некуда.
4: Повлияет ли рост ценовых ожиданий бизнеса на решение ЦБ по ключевой ставке? Об этом в начале часа на Business FM. Гёте-институту осталось жить 3 дня. Все его отделения закроются не позднее 13 сентября. Это сообщили в медиа командированным сотрудникам центра. До этого времени предписано покинуть Россию. Главное, что исчезнет с закрытием института возможность получать международные сертификаты об уровне владения немецким языком. Продолжит Ольга Кашинская.
5: Гёте-институт существовал в России с 92 года. Его открыли в целях популяризации немецкого языка и развития международного культурного сотрудничества. При отделениях института, например, работали библиотеки немецкой литературы. За прошлый год в них выдали 35 тысяч экземпляров изданий. Но главное, чем занимался институт, это проведение языковых курсов и, что важнее, экзаменов на уровень языка. Они проходили в очном формате. Результаты этих экзаменов признавались во всем мире и позволяли, например, поступать за границу на немецкоязычный. Программы. Сегодня это редкость. Большинство организаций, выдававших международные языковые сертификаты, из России ушли еще в 2022 году. Решение о прекращении работы Гёте-института приняла российская сторона. 2 сентября его озвучил Сергей Лавров на Дальневосточном экономическом форуме. Это стало ответом на закрытие русского дома в Берлине и генконсульства России в Бонне. Врасплох прекращение работы института застало в основном тех, кто собирался пойти туда на языковые курсы. Стоили они в диапазоне от 15 до 60 тысяч рублей. Впрочем, хорошие курсы немецкого в России найти все равно легче, чем получить международный языковой сертификат. Что до экзаменов, то их абитуриенты зарубежных вузов сдавали в основном с ноября по январь, готовясь к поступлению. Но перестраивать планы в любом случае придется. Москвичка Мария в этом году окончила бакалавриат МГУ и для поступления в магистратуру рассматривала Австрию и Германию. Теперь задача резко усложнилась.
6: Я осознанно взяла год перерыва между бакалавриатом и магистратурой, и в этот год я планировала

0: заниматься сбором документов, среди которых в первую очередь должен быть сертификат, признанный на международном уровне, который подтверждал бы мое знание немецкого. И я не совсем понимаю, какие у меня могут быть обходные пути и что я могу предпринять, чтобы мои планы не сорвались. Я в целом не могла предугадать и того, что Гёте-институт закроется.
1: Экзамен Гёте-института был во многом незаменимым для абитуриентов иностранных вузов из России, подчеркивает генеральный директор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
2: Количество поступающих в государственные вузы Германии и Австрии в последние 5 лет очень выросло. Там же обучение бесплатное в вузах до сих пор даже для россиян. Есть 2 других экзамена, ТЭСДАФ и ДСХ, их уже давно нельзя было сдавать в России. Люди, конечно, были рады и пользовались этим экзаменом, который нужен для поступления в государственные вузы. Альтернативы остается пока только австрийский экзамен ОСДЭМ, но он сдается реже, и к нему подготовительные курсы не так легко найти, потому что это немножко другой формат, и в основном все учителя готовили не к нему. Фактически, видимо, также абитуриенты будут ездить в СНГ, другие страны. Это довольно серьезное препятствие, потому что съездить в семье за границу, чтобы сдать экзамен, это расходы там, от 50 тысяч рублей на человека, просто поездка.
1: Но такие командировки в другие страны, возможно, не единственный выход. По словам президента Гёте-института, там сейчас изучают, как сохранить сотрудничество с Россией посредством цифровых сервисов. Это может значить, что у россиян будет возможность подтвердить свой уровень немецкого онлайн. Продолжится основатель и директор по развитию Arxinus Павел Голуб.
3: Полностью дистанционно сдавать языковые экзамены технически вполне возможно. И это уже давно не экспериментальная технология. Например, тот же самый TOEFL уже можно сдавать из дома. Единственное, перед экзаменом подтверждается личность участника. Более того, у самого Гёте-института уже такой опыт был. Для Гёте-сертификат уровня 1 был разработан полноценный дистанционный экзамен, который можно было сдавать на собственном компьютере. Письменная часть проходила под онлайн-наблюдением, а устная по видеосвязи с экзаменаторами. Поэтому я вполне допускаю, что под заявленными цифровыми сервисами Гёте-институт может рассматривать не только дистанционные курсы, но и в перспективе онлайн-экзамены. Применительно к России это пока один из возможных сценариев, а не объявленное решение.
1: За прошлый год языковые курсы Гёте-института прошли 10 тысяч россиян, а уровень немецкого, сдав экзамен, подтвердили около 22 тысяч. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
5: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
6: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Модный дом Dior и американская кинокомпания A24 заключили 2-летний контракт о сотрудничестве, сообщают ведомости. Соглашение предусматривает совместные кинопоказы и другие мероприятия, связанные с кино и модной индустрией. Также Dior поддержит будущие фильмы A24, но договоренности не подразумевают выход кинозвезд на красную дорожку в нарядах модного дома. Porsche продал свои доли в Bugatti Rimac и Rimac Group за 1 000 000 000 евро. Из них 250 миллионов концерн планирует направить на дополнительное финансирование своих пенсионных обязательств. Porsche и Rimac Group создали совместное предприятие Bugatti Rimac в 2021 году. Оно стало домом для бренда Bugatti. Porsche владела миноритарным пакетом 45%, а Rimac Group 55%. Кроме того, Porsche принадлежала более 20% акций в самой Rimac Group. По итогам нынешней сделки германский концерн полностью покинул капитал обеих компаний. В прошлом году чистая прибыль Porsche упала на 91% по сравнению с предыдущим годом и после вычета налогов достигла 310 миллионов евро. Швейцарская Nestlé, крупнейший в мире производитель продуктов питания и безалкогольных напитков, повышает цены, меняет рецептуры и сокращает ассортимент. Цель – справиться с последствиями роста цен на энергоресурсы и сырье, а также повышение транспортных расходов. Как заявили в компании, хотя военный конфликт на Ближнем Востоке почти не оказал прямого влияния на продажи Nestlé, инфляционное давление на поставщиков компании усилилось. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
11: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Цена на российскую нефть растет, так как у Китая вырос спрос, пишет Bloomberg. Агентство указывает, что нефть марки «Эспа» с отгрузкой в ноябре предлагалась по цене более чем на $20 за баррель выше, чем Brent. Поставки «Эспа» идут через порт Казьмино, расположенный в Приморском крае. Спрос на российскую нефть резко вырос, так как Китай продолжает терять доступ к иранской нефти из-за американской блокады. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
12: Происходит то, о чем эксперты говорили давно, что к осени, если не будет разблокирован Армузский пролив, ситуация будет усугубляться, потому что происходит постепенное исчерпание запасов и в развитых странах, в Европе, США и в Китае, и, в общем-то, уже практически полностью использован резерв снижения спроса. На рынке начинается рост напряжения, это видно и по увеличению цен на нефть, и еще больше по резкому росту ставок фрахта на перевозке той же нефти. Поэтому, действительно, у Китая меньше альтернатив импорта. Естественно, из-за этого растет спрос на российские поставки. Действительно, скорее всего, импорт российской нефти Китая увеличится в ближайшие несколько недель, а вместе с этим, вместе с ростом спроса, естественно, увеличивается цена. И снижается дисконт Юрос. И тем более других сортов дальневосточных брендов. Собственно, дальневосточные сорта более легкие и малосернистые, они часто вообще торгуются даже с премиум брендами. Ожидаемая тенденция, если ситуация не улучшится в Персидском заливе в ближайший месяц-полтора, то цены на бренд вполне могут уйти к $120 за баррель. Естественно, вслед за этим будут расти цены на российские сорта, в том числе на Urals.
13: Можно предположить, какую прибыль Россия может получить?
12: У России сейчас есть возможность увеличения физических поставок нефти из-за кризиса нефтепереработки, экспорт сырой нефти растет все последние месяцы, поэтому можно части выиграть просто за счет увеличения поставок общих, но основной выигрыш, конечно, за счет роста цен для компании, для государственного бюджета. Тем более на фоне ослабления рубля, это, конечно, большое подспорье будет для бюджетных доходов.
11: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Bloomberg также пишет, что китайские НПЗ в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке вынуждены закупать нефть не только из России, но и из Канады, Бразилии и Аргентины. Мировые цены на нефть продолжают рост. Brent в четверг достигла $108 за баррель. О том, что происходит с ценами на газ на европейском рынке, в начале часа на Business FM. Художника-постановщика сериала «Ликвидация» арестовали, его обвиняют в госизмене. 52-летнего Александра Кондратова взяли под арест после возвращения из Киева, сообщает ТАСС. Меру пресечения Мещанский суд Москвы избрал 9 сентября.
14: Подробности.
15: Александра Кондратова задержали на погранконтроле во Внуково. Спустя 2 дня арестовали за мелкое хулиганство. С тех пор он не выходил из СИЗО. Уголовное дело в отношении художника-постановщика возбудили еще 5 августа. До этого в начале мая задержали по административному делу о мелком хулиганстве. Тогда он признал вину и раскаялся в содеянном. А суд назначил 15 суток административного ареста. С тех пор он не выходил из СИЗО. 25 мая Кондратов получил еще 13 суток ареста по той же административной статье, а затем в начале июня еще 15 суток. В июле Кондратов дважды попадал под административный арест. Сначала Нагатинский районный суд назначил ему 15 суток, а затем его впервые судили в Подмосковье. Там он получил еще 12 суток ареста. Всего до возбуждения уголовного дела художник-постановщик провел в СИЗО более 70 суток. В постановлении о его аресте говорится, что Кондратов совершил госизмену, цитата, путем не менее 6 публикаций в интернете. Однако характер этих публикаций не уточняется. Александр Кондратов более 13 лет жил в Киеве и вернулся в Россию в мае, чтобы поменять загранпаспорт, пишет издание «Фонтанка». Газета «Ру» уточняет, что семья уговаривала его не ехать. Кондратов работал художником-постановщиком более чем 10 российских фильмов и сериалов. За сериал «Ликвидация», который вышел в 2007 году, он получил премии «Золотой орел» и «ТЭФИ». Родился и вырос Кондратов в Москве, в 2012-м переехал на Украину. Женат на художнице-постановщице Татьяне Лаптевой Кондратовой, которая вместе с ним работала над сериалом «Ликвидация» и другими проектами.
11: Сейчас Кондратов находится в московском СИЗО 7 Капотня. После карантина его должны привести в СИЗО 3 Пресня. Рубль вырос, индекс Мосбиржи прибавил 2%, индекс РТС более 3%. На фоне эскалации американо-иранского конфликта и захвата хуситами города Моха в Красном море нефть Брент поднимал в четверг до $108 за баррель. В свою очередь ЕЦБ повысил все три ключевые ставки на 25 базисных пунктов на фоне роста инфляции. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
16: Хороший, уверенный, заметный рост состоялся на российском рынке акций. В четверг по итогам основной торговой сессии индекс Московской биржи прибавил 2%, закрылся выше, скажем, ключевого рубежа 2300 пунктов, 2308 на закрытии. Но долго бился рынок об уровень 2300, отскакивал. Удалось взять, удалось закрыться выше. Это хороший признак. Причем росли акции прежде всего нефтегазовых компаний, все это на фоне роста цен на газ, на фоне роста цен на нефть, и, конечно, нефть взлетела выше $107 за баррель. Но это случилось вечером, в основном в четверг, на интересных сообщениях. То, что хуситы йеменские или движение Ансар-Алла взяли под контроль острова на юге Красного моря. Причем заявляется, что установили контроль практически над всеми островами на юге Красного моря, и это говорит о том, что движение судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив сейчас находится под серьезным вопросом. Конечно, были сообщения, что судоходству не собираются они мешать, но рынок посчитал по-другому. Все-таки Красное море – это был альтернативный маршрут поставок нефти из региона Персидского залива, прежде всего теми странами, у которых были трубопроводы в сторону Красного моря. Но прежде всего это Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в регионе. Так что и движение теперь через Баб-эль-Мандебский пролив под большим вопросом. Но помимо этого, конечно, есть еще и обмен ударами между США и Ираном. Причем рынок обращает внимание, что эти удары в последнее время стали наноситься именно по гражданским судам, прежде всего по танкерам. И стало известно, во всяком случае, иранские власти сообщили об атаке 10 судов вблизи Оманского залива, вблизи Ормузского пролива. И не будем забывать, что не так давно США потопили 5 иранских нефтетанкеров. Так что эскалация продолжается, нефть растет. Что касается газа, то стоимость 1000 кубометров на хабе ТТФ в Нидерландах подскочила почти до $1000 и обновила максимум с 2022 года. Ну и, конечно, на фоне роста цен на нефть продолжает расти российский рубль. Юань потерял 14 копеек. По итогам четверга закрытия 12 рублей 53 копейки, а доллар США опустился в район 84 рублей, если опираться на однодневный фьючерсный контракт.
11: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс доллара 11 сентября 84.35, евро 98.29, юаня 12 рублей 56 копеек.
17: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
18: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
19: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б.
20: Не оферта.
21: «Агат». Покупай выгодно.
22: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
0: Классическое определение геймификации как использование элементов игрового дизайна в неигровых контекстах появилось в 2011 году, хотя аналоги известны с древности. В Греции драматургов и актеров встраивали в турниры с призами. Средневековые паломники выставляли на показ благочестивые знаки, ачивки за путешествия, а китайские чиновники и ученики иезуитских школ в Европе продвигались в условиях соревновательной конкуренции. Но общей теории геймификации нет до сих пор. Сводный обзор публикации обнаружил 118 теоретических подходов. Главное сводится к тому, что хорошая геймификация акцентирует цель, делит путь к ней на выполнимые этапы, быстро показывает результат и дает ощущение продвижения. В образовании игровые элементы действительно повышают и мотивацию, и учебный результат, но величина эффекта сильно разнится в разных исследованиях. У младших школьников наблюдали увеличение вовлеченности на фоне ухудшения сотрудничества между детьми. Особая опасность – общий рейтинг участников. Он демотивирует тех, кто внизу таблицы. Экспериментально подтверждено, что проигрывающая команда может учиться хуже, чем вовсе не участвующая в рейтинге. В рабочих процессах важна добровольность участия. Навязанная геймификация может ухудшить не только вовлеченность, но и производительность труда. А если награда превращается в цель, людям свойственно начинать играть против системы, используя коллективный сговор при голосовании и разные формы читинга. Когда игровая метрика плохо соответствует цели, например, если награждать врача за число пациентов, а ученика за количество ответов, то возникает соблазн накрутить высокий результат в ущерб качеству.
21: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: Москва 6.58 в студии. Дмитрий Борисов, здравствуйте. Два человека пострадали в результате ракетной атаки на Волгоград. Поврежден многоквартирный дом, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Обломки беспилотника также обнаружены на территории промпредприятия. А в Саратове под атаку дронов попал логистический центр и хаб доставки «Озона». Возник пожар, сообщает пресс-служба компании. Сотрудники были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет. В аэропорту Перми и Большое Савино введены ограничения. В Пермском крае объявлен режим беспилотной опасности. Аэропорт Нижнего Новгорода Чкалов возобновил работу. В сообщении Росавиации сказано, что ограничения на прямой выпуск воздушных судов сняты. Международный производитель алюминиевых банок для напитков и упаковочных решений для пищевой промышленности и индустрии напитков «Кэнпак» объявил о завершении выхода из России. В конце прошлого года российские предприятия «Кэнпак» были переданы под внешнее управление в соответствии с указом президента. Ранее производитель признал убыток от российских активов 354,7 миллиона долларов. Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Индию, где примет участие в саммите БРИКС. Также в программе его пребывания в Нью-Дели посещение выставки «Иннопром Индии» и ряд двусторонних встреч. График президента начнется со встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Российский лидер пробудет в Нью-Дели 3 дня, до 13 сентября. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 7 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Сегодня Центробанк будет принимать решение по ставке. Большинство аналитиков ожидает, что она останется на прежнем уровне в 14%. Между тем, ценовые ожидания предпринимателей в сентябре вновь выросли. Уже третий месяц подряд. По данным ЦБ, они ждут роста цен в среднем на 7% в годовом выражении в ближайшие месяцы. С чем это связано и как повлияет на решение по ставке? Если первая iPhone – раскладушка своих денег в США. iPhone Duo будет стоить от 2000 долларов, в России примерно от 245 тысяч рублей. Чем отличается яблочная раскладушка от уже известных конкурентов и сможет ли отобрать у них значимую часть рынка? Европа не конкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители, заявил польский премьер Туск. По его словам, Польша, Венгрия, Чехия и Словакия будут блокировать экологические инициативы ЕС, которые грозят повышением цен на топливо. Между тем, в четверг произошел новый скачок цен на нефть и газ. Что ждет Европу? Подробности в эфире. Бизнес FM. Бизнес ожидает ускорения инфляции. Ценовые ожидания предприятий в сентябре вновь выросли. Это происходит третий месяц подряд. По данным ЦБ, ориентиром для компаний на ближайшие три месяца стал рост цен в среднем на 7% в годовом выражении. В августе реальный показатель был на уровне 6,3%, в июле 6%. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
2: Например, в июле Банк России отмечал, что значимым фактором движения вверх по ценовым ожиданиям компании было то, что в горизонт планирования, а это трехмесячный горизонт, вошла ожидаемая индексация тарифов естественных монополий. Сейчас эта индексация к нам приближается, это уже в октябре будет. Возможно, это еще дополнительно побольше предприятий вспомнило про нее, занесло в свои ценовые ожидания. Это, конечно, вот один из драйверов. Ну и очевидно, все-таки вторая волна дефицита по топливу, это сказывается, это вызывает беспокойство, это будет транслироваться в издержки и цены. И такой фактор, безусловно, скорее всего, тоже стоит за более высокими ожиданиями. Можно сюда еще прибавить и некоторое ослабление рубля, но это не точно. Пока все-таки мы не дошли до каких-то слабых уровней, и более-менее тут все спокойно. Ну и уж точно можно сказать, что эти ценовые ожидания никак не связаны с перегревом, потому что очень важно подчеркнуть, бизнес-настроение продолжили заныривать. Оценка текущей ситуации на кризисных уровнях. Сейчас меньше такого психологического уровня в минус 10 этот индикатор составляет. Мы такого не видели даже в 2015 году, а только в кризисных 20-м и 22-м. Мы видели, что Банк России в целом относится серьезно к данным от предприятий не только и не столько по ценовым ожиданиям, сколько еще и в оценке бизнес-климата. Например, вот заседания, перед которыми рынок был готов к паузе, а Банк России все-таки пошел на смягчение, это были заседания, перед которыми выходила неожиданно слабая статистика по бизнес-настроениям. Это, например, прошлое июльское или, например, в феврале этого года. Поэтому, в принципе, можно сказать, что сейчас очень большая развилка между динамикой ожиданий, которые идут вверх, и динамикой оценки бизнес-климата, который идет вниз. Поэтому, как минимум, решение будет очень непростым для Банка России, но я думаю, что он учтет обе стороны этого уравнения. Возможно, как раз это и подкрепит его желание не делать ничего, то есть сохранить ставку на уровне 14%.
20: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Большинство аналитиков ожидает, что Центробанк на заседании в эту пятницу оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 14%. Однако на российскую экономику любое решение регулятора по ставке повлияет незначительно, продолжает колумнист BFM.ru Семен Новопроцкий.
3: Вся статистика и динамика развития российской экономики свидетельствует о том, что ключевая ставка, как она довольно давно перестала играть решающую роль в динамике курса рубля, теперь не играет решающей роли и в динамике экономического роста. Если посмотреть на то, что происходило с экономическим ростом в России в последние три года, можно увидеть, что когда ключевая ставка была на пике, то есть составляла 21%, российская экономика в моменте росла год к году примерно 4% и даже выше. Сейчас, когда ключевая ставка 14%, то есть с максимального пика уже снижена на треть. Российская экономика по официальным данным Росстата за первые полугодия выросла всего лишь на 0,6%. При этом гораздо более чувствительными для экономического роста являются такие факторы, как, например, рост налоговой нагрузки. Мы видим, что она повышалась на бизнес и в 2025 году, и в 2026 году, что, конечно, существенно сказывалось на финансовых результатах предприятий. Проблемы, связанные с инвестициями в основной капитал, они по официальным данным Росстата за первые полугодия снизились почти на 10%. Это очень значительное падение. И, конечно, новый фактор, который стал проявляться в 2026 году, это непосредственные угрозы безопасности ведения бизнеса. Это прежде всего испытали на себе, естественно, логистические склады крупных маркетплейсов и нефтеперерабатывающие заводы. Эти факторы кажутся гораздо более значимыми, чем ключевая ставка. Понятно, что ключевая ставка отчасти влияет на стоимость денег в экономике. При этом также понятно, что если предприятие закредитовано, стороны, а ключевая ставка снижается незначительно, то деньги становятся для таких предприятий не сильно доступнее, поскольку им надо отдавать прежние кредиты, и которые взяты по высоким ценам. При этом также понятно, что Банку России в силу того, что происходит с динамикой инфляции, в силу того, что по-прежнему дефицит бюджета в России находится на уровнях существенно выше плановых прогнозов и резко растут расходы бюджета, для того, чтобы не разгонять инфляцию дальше, довольно опасно снижать ключевую ставку более значительными темпами, чем это происходит сейчас.
20: Семен Вопрусский, колумнист BFM.ru. Какого роста цен ожидает российский бизнес? Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Стоит ли первый iPhone раскладушка своих денег? Цена нового iPhone Duo в США составит от $2000. В России цены на базовую версию с учетом параллельного импорта будут начинаться примерно от 245 тысяч рублей. Но инновацией iPhone Duo, конечно, не считается, так как складные смартфоны активно развивают конкуренты. Apple уже несколько лет, продолжит Валерий Убадоев.
1: Появление первого складного iPhone не было для поклонников яблочной продукции сюрпризом. Первые сливы появились еще задолго до презентации. Фигурировали, правда, разные названия от iPhone White до iPhone Ultra. Но в итоге Apple презентовала новинку под названием Duo. В соцсетях шутят, что лучше бы ее назвали iFold. Примечательно, что буквально пару месяцев назад, в июле, корейская Samsung презентовала свою новую раскладушку Galaxy Z Fold 8 по цене в $1800, что на $100 меньше, чем у iPhone Duo. Так что сразу же напрашивается сравнение с новинкой от Apple, что и сделал американский техноблогер с 20 миллионами подписчиков Маркес Браунли в своем видео.
4: Функционально они очень похожи, но, попользовавшись iPhone Duo пару часов, могу сказать, что у него есть маленькие, местами даже необязательные и бесполезные, но красивые детали. Взять те же анимации, например, когда он складывается и раскладывается. Думаю, iPhone все-таки превзошел Samsung. Однако есть и минусы, в том числе, это камера, спрятанная под экраном. Вроде бы круто, но причина, по которой компания от них отказались, в том, что такие камеры просто плохо работают, и у них плохое качество.
1: Браунли похвалил iPhone Duo, хотя он считается Android-энтузиастом. Его основной смартфон на данный момент от китайской OnePlus. Цены на раскладушку от Apple в России, согласно опросу ритейлеров и маркетплейсов от ведомостей, будут начинаться от 245 тысяч рублей. Это, по сути, сопоставимо с китайскими флагманами. Huawei буквально на днях представила для китайского рынка складывающийся втрое Mate XT2. В базовой версии он стоит больше 250 тысяч рублей в пересчете с юаней. Еще был презентован Xiaomi 18 Fold по цене в 200 тысяч рублей в пересчете с юаней. И сугубо по функциям они не уступают iPhone Duo, то есть условно там также можно держать несколько приложений на одном экране. Какого-либо вау-эффекта Apple своей раскладушкой не произвела, отчасти из-за сливов. Но продажи будут неплохими, считает техноблогер Вилсаком Валентин Петухов.
22: Я думаю, что в первый год Apple вполне может продать порядка 10 миллионов устройств, что будет очень хорошей позицией, и занять неплохую долю рынка. Такие смартфоны показали практически все основные игроки. Конечно, люди, которые привыкли пользоваться айфонами, они перейдут вполне возможно на раскладушку от Apple. Не думаю, что для любителей Android-устройств это будет являться каким-то там критерием выбора, потому что в экосистеме Android есть огромное количество подобных девайсов, и там каждый со своими сильными и сторонами. Потому что в случае с Apple, несмотря на то, что это мощное современное устройство, там, например, достаточно слабая система камер. В то время как в Android-мире можно поинтереснее найти модели.
1: Ожидается, что на какую-никакую новинку от Apple будет большой ажиотаж. Продажи начинаются 23 октября. Но со временем он поутихнет, так как складные смартфоны — это в целом продукт на любителя. По данным Counterpoint Research, в 2025 году было продано 20 миллионов раскладушек по всему миру, что всего лишь чуть больше 1.5% от общего объема проданных смартфонов. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
20: Европа не конкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители, заявил премьер Польши Дональд Туск. Мы можем отнести мечты о конкуренции с Китаем или США к области сказок, если наши цены на энергоносители останутся на таком высоком уровне, сказал Туск на саммите Вышеградской четверки. Он добавил, что страны группы Польша, Венгрия, Чехия и Словакия будут блокировать экологические инициативы ЕС, которые грозят повышением цен на топливо. Накануне биржевая цена газа в Европе впервые с декабря 2022 года превысила $1000 за 1000 кубометров. Нефть Brent достигала $108 за баррель. Рост связан с
5: обострением ситуации на Ближнем Востоке, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
6: Сейчас уже невозможно это скрывать, потому что опять цены выше $1000 за 1000 кубов, и очевидно, что при таких ценах европейская экономика, те предприятия, которые работают особенно на экспорт, там нет конкурентоспособны. То есть себестоимость этих товаров значительно превышает себестоимость аналогов, которые производят в Соединенных Штатах или в Азии, или в России. Если бы это был просто какой-то всплеск, и дальше цены бы откатились назад, и европейское руководство бы об этом не говорило. Они говорили бы, что это какой-то эффект там, от перекрытия Ормузского пролива, от того, что катарские СПГ не выходят на мировой рынок. Но то, что они сейчас об этом говорят, это признание, что цены будут оставаться высокими на долгий период. И во время отопительного сезона, естественно, цена будет высокая, потому что нужно будет много импортировать газа вместо того, который ты не успел дозакачать в подземное хранилище. Плюс российский СПГ тоже будет запрещен с 1 января. Поэтому все это будет удерживать высокие цены на газ на европейском рынке. Плюс к тому, это означает, что ты выйдешь из отопительного сезона в 2027 году с опустошенными газовыми хранилищами. А значит, опять весь 2027 год нужно будет многое туда закачивать, а значит опять спрос будет высокий, цена будет высокая. Поэтому ТУС признает, что они не только в моменте неконкурентоспособными, но по сути и дальше будут неконкурентоспособными на протяжении какого-то времени. А что делать? Здесь, наверное, особо ничего не сделаешь, потому что нового газа никакого, пока Ормузский пролив закрыт, не придет. Есть вариант, конечно, взять просто и открыть, например, усредствование Северного потока-2. Но в современных реалиях европейские политики на это не пойдут. То есть они не смогут объяснить, почему они каждый день на протяжении многих лет уже говорят о противодействии России, о том, что надо новые и новые санкции, что российский газ самый ужасный был, и как замечательно, что они сократили закупки у нас, и тут вдруг открыть трубу. Да, это реально решило бы часть проблем. Нас съел бы европейский рынок, цены бы снизились, но политически это неприемлемо сейчас для Евросоюза. Поэтому я думаю, что такой сценарий в реальности пока не рассматривается.
5: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности. Сейчас европейские газохранилища заполнены лишь на 66%. Это минимальный уровень за последние 15 лет.
21: Реклама.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
23: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
24: Акция ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия СБРФ номер 1000. Реклама 0+.
25: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
26: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
27: Агат. Покупай выгодно.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
28: Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе.
29: Успеть за 10 секунд на Business FM. Там.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
29: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
30: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
8: Продавцы массово забирают товары со складов маркетплейсов. По данным газет «Коммерсант», селлеры все чаще хранят продукцию на собственных площадках и передают их маркетплейсам только после заказа. За два месяца доля продавцов, использующих такую схему, на Wildberries выросла почти до 97%, на Озон до 73%. Одной из причин стали атаки беспилотников на логистические объекты маркетплейсов в середине июля. Из-за этого продавцы потеряли часть хранившихся там товаров. В Нижнем Новгороде продолжается эксперимент со скидками на такси для многодетных, которые организовали Минтранс России и Яндекс.Такси. Также в проекте участвуют Краснодар и Челябинск. В Уфе эксперимент действовал ранее. Скидка для многодетных семей составляет 30% и будет действовать до конца года при заказе такси по тарифам детский и эконом. Чтобы получить промокод, семье необходимо подать заявление в Центр социальной поддержки или МФЦ. После подтверждения статуса многодетной семьи промокод можно применить при заказе автомобиля через приложение Яндекс.Гоу. В дальнейшем Минтранс изучит, как многодетные семьи пользуются такси, чтобы по итогам проекта разработать механизм субсидирования таких поездок и затем распространить его на другие регионы. Документ также предусматривает увеличение числа автомобилей с детскими креслами и обучение водителей работе с пассажирами, путешествующими с детьми. В России могут появиться роботы-кассиры. Технологии машинного зрения уже применяются в торговле, отметил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, у ритейлеров уже есть, например, умные весы, которые сами определяют, что за товар и сколько он стоит. Есть технологии, которые позволяют штучный товар перемещать между полками магазина. В целом, роботизация должна решать прикладные экономические задачи как для ритейлера, так и для покупателя, удешевлять процесс торговли и повышать его эффективность. При этом, по словам замминистра, сами кассиры говорят, что все равно есть граждане, которые хотели бы уточнять подробности о покупаемых товарах, а кому-то нужна помощь со сканированием. Поэтому доля таких касс останется, считает замглавы Минпромторга. В Арзамасе на учете в центре занятости состоят два безработных, тогда как местные работодатели заявили около 1500 вакансий. Почти 900 предложений рассчитано на специалистов рабочих профессий. Об этом рассказали в ходе заседания Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей. Потребность в сотрудниках растет на фоне работы промышленного сектора. По итогам полугода предприятия Арзамаса отгрузили продукцию почти на 87 миллиардов рублей. В промышленности города занято около 20 тысяч человек. Одним из источников кадров для предприятия власти считают систему среднего профобразования. Более 60% выпускников 9 классов в Арзамасе выбирают обучение в колледжах и техникумах. Средний конкурс в учреждении СПО вырос до 2 человек на место. И еще о работе. Средняя почасовая ставка временного персонала в Нижегородской области за год выросла на 26% до 324 рублей. Это максимальный темп роста среди регионов, вошедших в исследование платформа «Моя смена», которая входит в Headhunter Group. Следом расположились Краснодарский край, где средняя ставка увеличилась на 23% до 241 рубля в час, и Тульская область плюс 14% до 235 рублей. Среди временных исполнителей наиболее заметно за год в России увеличилась ставка специалистов на кассах самообслуживания. Больше получать стали сборщики заказов, грузчики, работники торгового зала и пекарен. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
29: Погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 17 градусов. Вечером осадки продолжатся, температура опустится до плюс 14, ночью будет ясно и плюс 10 градусов.
29: Валюта.
8: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 11 сентября. Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 56 копеек. Держитесь курса.
29: Компании и корпорации.
8: 5 предприятий из Нижегородской области принимают участие в международной промышленной выставке «Иннопром Индия», которая проходит в Нью-Дели. В рамках бизнес-миссии делегация региона уже провела около 40 переговоров с потенциальными партнерами, рассказал министр промышленности региона Максим Черкасов. В состав делегации вошли производители высокотехнологичной продукции «Теодор Инструментс Синтез ПКЖ», компании «СТС Поликетон» и производитель медоборудования «Петр Телегин». Организацию встречи обеспечил региональный центр поддержки экспорта в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Логистическая компания «Поволжье Транс» заявила о намерении обанкротить ритейлера «Одежды Твое». Соответствующее заявление опубликовано на Федресурсе. Причиной стала задолженность за оказанные услуги, превышающие 40 миллионов рублей. Гендиректор «Твое» Алексей Вуколов сообщил изданию «Шопперс», что стороны уже достигли соглашения об урегулировании задолженности и утвердили график платежей. В «Поволжье Транс» на запрос о комментариях не ответили. Как указано на сайте ритейлера, «Твое» создано в 2002 году и сегодня является одной из крупнейших российских сетей одежды с количеством магазинов более 340 единиц. «Шопперс» напоминает, что выручка «Твое» в прошлом году выросла на 2,5% до почти 18 миллиардов рублей. При этом по итогам 2024 и 2025 годов компания фиксировала чистые убытки в размере 372 и 620 миллионов рублей соответственно. Нижегородское предприятие «Литпромгарант НН» планирует сократить время изготовления деталей методом механической обработки на 39% с 275 до 167 часов. Результат компании рассчитывает получить по итогам участия в федеральном проекте «Производительность труда», сообщает Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. По итогам трех месяцев работы экспертов регионального центра компетенции на предприятии. Пилотным потоком стал процесс механической обработки деталей, на которые приходится 68% выручки компании. Специалисты и сотрудники предприятия выявили 12 проблем, влияющих на производительность. В частности, потеря времени при передаче информации между подразделениями, пересечение потоков поставки материалов и отгрузки готовой продукции, а также ожидание заготовок у токарной установки, рассказал министр промышленности Максим Черкасов. Эксперты регионального центра компетенции будут работать с предприятием в течение полугода. За первые три месяца они также обучили инструментам бережливого производства 19 сотрудников компании и подготовили трех внутренних тренеров. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Осмелели не только лоси, но и лисы. Рыжий лис выбежал на гольф-поле в Подмосковье во время детского турнира и забрал из лунок мячи. Дети в восторге, гольф-клуб собирает лайки и восторженные комментарии в соцсетях. Все это снова повод поговорить о диких животных, которые перестали бояться людей. Не только в Подмосковье, по всей России и в других странах. Что происходит, об этом Диана Чубанова.
9: Сентябрь, популярный гольф-клуб в Пестове, идет турнир по гольфу среди школьников. Их предупреждали, что возле 12-й лунки живет лис, и объясняли технику безопасности в связи с этим. Но когда пушистый рыжий хвост появился на зеленом холмистом поле, соревнования встали на паузу. От хохота невозможно, знаете, играть. Лис украл из лунок два мяча. Больше всего детей позабавило именно это и то, что зверь уносит мячи к себе в кусты. Оказывается, лис на этом поле частый гость, взял за правило мешать игре. На самом деле, это здорово снимает напряжение у игроков, и он уже местная достопримечательность, рассказала директор по развитию Ассоциации гольфа России Ольга Валова.
10: У нас часто выходят на поле и зайцы, и кабаны, и лисы, есть белки. Иногда у нас прилетают краснокнижные птицы. Но с этим лисом, конечно, это такая уникальная история. Он живет действительно где-то там в чаще, на лунке номер 12, и совершенно никого особо не беспокоит, а только умиляет. Он такой известная лисичка в клубе Пестова. И до этого момента, кстати, совершенно не было никакого соприкосновения с гольфом. То есть он просто ходил, вот, гулял и уходил. Почему-то, когда начался детский турнир, может быть, наши дети как-то его так вдохновили, и, значит, эта лисичка начала просто вот забирать мячи из разных мест, куда они попадают. У нас уже в правилах все это предусмотрено, как вернуть все в игру. За мячом никто не гонится, мяч у лиса никто не отрывает, но всем очень нравится. И ощущение такое складывается, что как будто это не лис, а лисенок. Во время открытия он начал с ними знакомиться, отрыл мяч в песке и взял даже этот мяч из песка.
9: По словам Ольги Валовой, лиса проверили на бешенство. Он чист. Именно тем, что могут быть переносчиками бешенства, лисы и опасны. Собачники стараются держаться от них подальше. Сейчас, в начале осени, вообще дикие животные активизировались. Осмелели лоси, у них брачный период. На то же поле для гольфа выскакивают зайцы. Из Красной Поляны в Сочи приходят видеоролики о медведях во дворах частных домов и в коридорах отелей. В российских регионах начали вводить режим повышенной готовности из-за медведей. Он уже действует в Петропавловске-Камчатском, некоторых районах Кузбасса и Республики Алтай из-за того, что медведи появляются в населенных пунктах все чаще и их все больше. Дело в том, что дикие животные действительно перестали нас бояться. Это факт, говорит председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов.
0: Само собой, они перестали бояться людей. Люди все ближе и ближе, все глубже и глубже заходят на их территорию. Прокладывают дороги, коммуникации, ставят заборы, строят дачи. Живут там, куда деваться-то? Они всю жизнь здесь жили. Поскольку вот это приближение человека к ним настолько резко происходит, они привыкают потихоньку к этому шуму, к этим фонарям, к этим фарам. Лет 20 назад едешь по дороге. Вот стоило лисе заметить только эту фару, она тут же убегает. Сейчас она может стоять в 20 метрах от дороги и смотреть на эту машину совершенно спокойно, никуда не убегает. Она уже привыкла. На Камчатке медведи выходили, вот сколько я себя помню, они всегда там выходили. Другое дело, когда очень резко, как, например, в этом году был неурожай орехов, там каких-то других кормов для этих самых медведей. Лес там нещадно совершенно вырубают, вывозят, и им негде жить, а во-вторых, еще и нечего есть. Поэтому они начинают выходить уже, охотиться на домашний скот. Медведь уже какую-то угрозу может составить и человеку. Особенно старые особи, которые не могут охотиться полноценно.
9: Сообщения об осмелевших диких зверях в этом году в топе новостей в социальных сетях в Польше, Канаде, США и других странах. В Варшаве бегают семейства диких кабанов. Весной их пришлось прогонять в лес роботу-гуманоиду Эдварду Варчоцкому. Одно из полезных применений робота. В Японии, в префектуре Нара, люди буквально живут бок о бок с дикими оленями. Медведи – частые гости частных домовладений в США и Канаде. А новости об этих хищниках из российских регионов постепенно превращают нас в стереотипную Россию с медведями на улицах. Пока без балалаек и водки, но очень опасных. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
28: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
29: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
28: Культ наличности. Лица на банкнотах.
11: Как гласит австралийская поговорка, на зеленом континенте деньги стригут овец. На сегодня шерсть мериноса – одна из основных статей дохода страны. Неудивительно, что машинку для быстрой стрижки овец придумал коренной австралиец Дэвид Юнайпан. Ученый, писатель, социолог и журналист, получивший 60 патентов на различные изобретения.
28: Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: Воскресенье 28. Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Пермском крае силы ПВО отражают атаку беспилотников. Сообщает ТАСС, в аэропорту Большое Савино введены ограничения. Режим беспилотной опасности объявлен также в Свердловской и Челябинской областях. Жители просят спуститься в укрытие, выключив предварительно дома свет, газ и воду. Временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов снято в аэропортах Махачкалы и Геленджика. Об этом сообщает Росавиация. Также возобновил работу аэропорт Нижнего Новгорода Чкалов. Предметного разговора об энергетическом перемирии с Украиной не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российские предложения по остановке боев на Украине известны и не меняются 2 года. В России будут развивать нативную рекламу о безопасности в интернете. Правительство утвердило соответствующий документ, пишет ТАСС. Правила будут размещать в мобильных приложениях, социальных сетях и мессенджерах, а также в МФЦ, в учреждениях соцзащиты, поликлиниках, образовательных организациях и на предприятиях. Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже 4350 долларов за тройскую унцию впервые со 2 сентября. По последним данным биржи Комекс, цена находилась на уровне 4342,5 доллара за унцию. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
28: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Половина восьмого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Логистический центр «Озон» в Саратове атаковали БПЛА. Начался пожар, работников эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в компании. Также в городе повреждена гражданская инфраструктура. Кроме того, в Волгограде ночью при ракетной атаке ВСУ зафиксировано падение обломков на территории промпредприятия. Поврежден жилой дом, двух человек госпитализировали. Как купить выборы в США? Дональд Трамп пообещал каждому взрослому американцу $5000, если республиканская партия победит на промежуточных выборах. Но где взять столько денег, не рассказал. Что еще было интересного на съезде республиканцев в Далласе? Сегодня об этом в нашем эфире Георгий Бофт. Отделения института Гёте в России должны закрыться не позднее 13 сентября, сообщили медиа. Командированным сотрудникам предписано покинуть страну. С закрытием института исчезнет возможность получать в стране международные сертификаты о владении немецким языком. Какие есть альтернативы, эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Дивиденд Трампа. $5000 за Конгресс. В Далласе, штат Техас, прошел предвыборный съезд республиканской партии. Сотовые операторы рассылали СМС с капслочным. Бесплатные билеты разыгрывали лотерею с обещанием VIP-обслуживания. Хотя хот-дог на Конгрессе стоил $25. А к моменту появления на съезде президента в зале American Airlines Center оставалось до трети свободных мест. Трамп, накануне утверждавший, что мероприятие распродано, сообщил собравшимся. Не только здесь битком, но и снаружи стоит столько же людей. Пустые кресла на фотографиях он позже объяснил тем, что зрители отошли в туалет. В ходе своего выступления Трамп обещал каждому взрослому американцу $5000, если партия победит на промежуточных выборах. Что еще там было интересного? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
2: Съезд в Далласе стал первым в истории республиканской партии, не приуроченным к президентской кампании. Расчет был на телевизионный эффект. Однако рейтинги просмотров оказались очень слабые. Дата совпала с открытием сезона Национальной футбольной лиги. Зато Трамп говорил почти два часа. Набор тезисов все тот же. Иммиграция, пошлины, украденные якобы выборы 2020 года. Запомнилось же, конечно, обещание дивиденда каждому взрослому американцу в $5000, если партия выиграет и Палату представителей, и Сенат. Правда, вице-президент Джей Ди Венс попытался сдать назад, предположив, что богатым выплата не достанется, а профинансировать ее можно из таможенных пошлин. Взрослых в США около 245 миллионов, получается сумма в 1,2 триллиона. Как это можно оформить юридически? По Конституции полномочий раздать эти деньги у президента нет. Надо принимать отдельный закон, например, оформить как возврат налогов с выплатой через налоговую службу, у которой есть реквизиты большинства домохозяйств. Но такой закон можно будет принять, только имея республиканское большинство в обеих палатах. Причем из пошлин взять не получится. Во-первых, ранее Верховный суд постановил, что президент не имел права вводить пошлины в прошлом году, и все сборы по тому указу признаны незаконными. Придется вернуть 165 миллиардов всем импортерам. Оставшиеся пошлины 1,2 триллиона не покрывают никак. Вопрос, не подкуп ли это избирателей? Ведь есть закон, карающий выплаты избирателю за голосование или отказ от него. Однако в данном случае деньги обещаны всем взрослым, независимо от того, как они голосовали и голосовали ли вообще. Это предвыборное обещание, а не платеж за конкретное действие. Прогнозы сулят республиканцам потерю контроля как минимум над палатой представителей. Хотя если судить о состоянии экономики, то причин недовольства не так много. В августе создано 162 тысячи рабочих мест. Это больше прогнозов. Безработица держится на очень низком уровне, чуть выше 4%. Годовая инфляция 3,4%, идет замедление, хотя американцам не нравится даже такой рост цен. Главная же претензия избирателей – бензин за год подорожал почти на четверть. Это прямое следствие войны с Ираном. Ну и к тому же избиратель сравнивает цены в магазинах не с прошлым месяцем, а с 2021 годом. Поэтому одобрение экономической политики президента упало ниже 30%. И это хуже, чем у Байдена в самые худшие его месяцы. 4/5 американцев считают, что с инфляцией президент не справился. Более 2/3 не одобряет его действия по Ирану. Общий рейтинг Трампа 33%. Большинство прогнозов предсказывает, что демократы все же возьмут контроль над Палатой представителей, но вероятность не стопроцентная. Возможно, что им удастся также отвоевать и Сенат. Условия, к которым Трамп привязал выплату 5000 удержания обеих палат, на сегодня являются наименее вероятным сценарием. Однако, обещая такой дивиденд, Трамп может преследовать несколько целей. Во-первых, повысить явку. Во-вторых, это выглядит как бесплатный опцион. Само по себе обещание ничего не стоит. В-третьих, это неплохая подготовка к оформлению поражения. Если республиканцы теряют палату представителей, то Трамп непременно заявит, что именно демократы отняли у вас $5000. Так выборы изящно превращаются из референдума о ценах на АЗС и почти никому не нужной и непонятной в Америке войне в Иране в историю о недополученных простыми американцами из-за демократов $5000.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Ценовые ожидания бизнеса выросли, выяснил Центробанк. По данным регулятора, компании и предприниматели уже третий месяц подряд пересматривают в сторону увеличения свои прогнозы по инфляции. Как это может отразиться на издержках предприятий и будут ли эти издержки переложены на конечного потребителя? Об этом мы спросили представителей бизнеса.

0: последствия от этого.
1: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
2: Год назад, когда случилось новое НДС для бьюти-индустрии, мы подняли цены. И, честно говоря, в январе, феврале и марте уже 26-го года мы получили от топ-клиентов. То есть клиенты не все с нами разделили новую экономику, новый НДС и повышение цен. Вот какие факторы на нас влияют? Обычно в феврале каждого года импортные поставщики, которые у нас еще остались, там немножко в Ареале, там итальянцы какие-то, они поднимают цены. Несмотря на то, что курс уже несколько лет не растет, они это делают. И мы вынуждены, потому что выедает у нас себестоимость что? Инфляция, но немного, потому что мы все в одних условиях. Второе, это повышение цен на продукты, а мы считаем, что наши клиенты любят хорошие качественные продукты. Ну, а все остальное мы в едином поле. И клиенты, и наши мастера, которые работают отдельно там на проценте. Поэтому мои прогнозы, что, скорее всего, повышать до Нового года не будем. Попробуем потерпеть, чтобы сохранить клиентскую базу, а вот в феврале и в марте 2027 посмотрим, что с этим делать.
1: Основатель бренда ароматов для дома «Багу Хом» Антон Медников.
3: Как и всегда, все будет дорожать. Здесь нет никаких сомнений. Наверняка будут изменены какие-то тарифы, которые государственные. Повысится опять логистика, потому что у нас с 1 сентября электронные транспортные накладные, которые тоже накладывают, я так понимаю, на логистические компании дополнительные расходы. Они, соответственно, безусловно, сейчас все это пересчитают, посчитают и свои цены поднимут. Себестоимость тоже изменится, потому что сырье наверняка тоже подрастет. Сезон начнется. В сезон, как всегда, растет международная логистика. В общем, ничего нового. Мы не ожидаем здесь никакого снижения. Снижение цен, снижение своих расходов мы никаким образом не ожидаем. Что касается нашей бизнес-модели и сможем ли мы каким-то образом заложить от повышения цен в свои собственные цены, нет, не сможем уже ничего заложить. И так, в общем-то, со скрипом работают разные каналы, у всех свои проблемы, у маркетплейсов свои проблемы, у сетей свои, и у клиентов, которые должны оставить свои деньги в магазинах, свои проблемы. У нас очень много импортных комплектующих, хотя не все, у нас очень много и отечественных комплектующих, тем не менее, мы зависим от курса рубля, и если рубль будет девальвирован, то мы будем вынуждены, конечно, поднимать цены. Без этого и без каких-то серьезных потрясений мы пока цены поднимать не планируем, просто потому что уже некуда.
4: Повлияет ли рост ценовых ожиданий бизнеса на решение ЦБ по ключевой ставке? Об этом в начале часа на Бизнес FM. Гёте-институту осталось жить несколько дней. Все его отделения закроются не позднее 13 сентября, это сообщили в МИДе. Командированным сотрудникам центра до этого времени предписано покинуть Россию. Главное, что исчезнет с закрытием института возможность получать международные сертификаты об уровне владения немецким языком, продолжит Ольга Кашинская.
5: Гёте-институт существовал в России с 92 года. Его открыли в целях популяризации немецкого языка и развития международного культурного сотрудничества. При отделениях института, например, работали библиотеки немецкой литературы. За прошлый год в них выдали 35 тысяч экземпляров изданий. Но главное, чем занимался институт, это проведение языковых курсов и, что важнее, экзаменов на уровень языка. Они проходили в очном формате. Результаты этих экзаменов признавались во всем мире и позволяли, например, поступать за границу на немецкоязычный. Программы. Сегодня это редкость. Большинство организаций, выдававших международные языковые сертификаты, из России ушли еще в 2022 году. Решение о прекращении работы Гёте-института приняла российская сторона. 2 сентября его озвучил Сергей Лавров на Дальневосточном экономическом форуме. Это стало ответом на закрытие русского дома в Берлине и генконсульства России в Бонне. Врасплох прекращение работы института застало в основном тех, кто собирался пойти туда на языковые курсы. Стоили они в диапазоне от 15 до 60 тысяч рублей. Впрочем, хорошие курсы немецкого в России найти все равно легче, чем получить международный языковой сертификат. Что до экзаменов, то их абитуриенты зарубежных вузов сдавали в основном с ноября по январь, готовясь к поступлению. Но перестраивать планы в любом случае придется. Москвичка Мария в этом году окончила бакалавриат МГУ и для поступления в магистратуру рассматривала Австрию и Германию. Теперь задача резко усложнилась.
6: Я осознанно взяла год перерыва между бакалавриатом и магистратурой, и в этот год я планировала заниматься сбором документов, среди которых в первую очередь должен быть сертификат, признанный на международном уровне, который подтверждал бы мое знание немецкого. И я не совсем понимаю, какие у меня могут быть обходные пути и что я могу предпринять, чтобы мои планы не сорвались. Я в целом не могла предугадать и того, что Гёте-институт закроется.
5: Экзамен Гёте-института был во многом незаменимым для абитуриентов иностранных вузов из России, подчеркивает

0: Генеральный директор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
1: Количество поступающих в государственные вузы Германии и Австрии в последние 5 лет очень выросло. Там же обучение бесплатное в вузах до сих пор даже для россиян. Есть 2 других экзамена, ТЭСДАФ и ДСХ. Их уже давно нельзя было сдавать в России. Люди, конечно, были рады и пользовались этим экзаменом, который нужен для поступления в государственные вузы. Альтернативой остается пока только австрийский экзамен ОСДЭМ, но он сдается и к нему подготовительные курсы не так легко найти, потому что это немножко другой формат, и в основном все учителя готовили не к нему. Фактически, видимо, также абитуриенты будут ездить в СНГ, другие страны. Это довольно серьезное препятствие, потому что съездить в семье за границу, чтобы сдать экзамен, это расходы там, от 50 тысяч рублей на человека, просто поездка.
0: Но такие командировки в другие страны, возможно, не единственный выход. По словам президента Гёте-института, там сейчас изучают, как сохранить сотрудничество с Россией посредством цифровых сервисов. Это может значить, что у россиян будет возможность подтвердить свой уровень немецкого онлайн. Продолжится основатель и директор по развитию Arxinus Павел Голуб.
2: Полностью дистанционно сдавать языковые экзамены технически вполне возможно. И это уже давно не экспериментальная технология. Например, тот же самый TOEFL уже можно сдавать из дома. Единственное, перед экзаменом подтверждается личность участника. Более того, у самого Гёте-института уже такой опыт был. Для Гёте-сертификата уровня 1 был разработан полноценный дистанционный экзамен, который можно было сдавать на собственном компьютере. Письменная часть проходила под онлайн-наблюдением, а устная по видеосвязи с экзаменаторами. Поэтому я вполне допускаю, что под заявленными цифровыми сервисами Гёте-институт может рассматривать не только дистанционные курсы, но и в перспективе онлайн-экзамены. Применительно к России это пока один из возможных сценариев, а не объявленное решение.
0: За прошлый год языковые курсы Гёте-института прошли 10 тысяч россиян, а уровень немецкого, сдав экзамен, подтвердили около 22 тысяч. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
5: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Гай Цилий Меценат был очень влиятельным человеком в Риме 1 века до нашей эры. Не имея при этом никаких громких званий и не занимая высоких должностей. Просто он был другом императора Октавиана Августа, часто исполнял его поручения и имел на него влияние. По легенде, Гай сумел удержать императора от подписания многих смертных приговоров, воскликнув «Да полно же тебе, мясник!». Скорее всего, имя мецената осталось бы в памяти лишь у узкого круга историков, если бы не его благосклонность к поэтам. Лучшие из них всегда могли рассчитывать на его поддержку и защиту. Меценат хлопотал о возвращении имения попавшему в опалу Вергилию, а бездомному Горацию подарил одно из собственных имений. Сегодня меценатами называют людей, которые добровольно, безвозмездно и за счет собственных средств поддерживают науку и искусство.
3: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
6: Модный дом Dior и американская кинокомпания A24 заключили 2-летний контракт о сотрудничестве, сообщают ведомости. Соглашение предусматривает совместные кинопоказы и другие мероприятия, связанные с кино и модной индустрией. Также Dior поддержит будущие фильмы A24, но договоренности не подразумевают выход кинозвезд на красную дорожку в нарядах модного дома. Porsche продал свои доли в Bugatti Rimac и Rimac Group за 1 000 000 000 евро. Из них 250 миллионов концерн планирует направить на дополнительное финансирование своих пенсионных обязательств. Porsche и Rimac Group создали совместное предприятие Bugatti Rimac в 2021 году. Оно стало домом для бренда Bugatti. Porsche владела миноритарным пакетом 45%, а Rimac Group 55%. Кроме того, Porsche принадлежала более 20% акций в самой Rimac Group. По итогам нынешней сделки германский концерн полностью покинул капитал обеих компаний. В прошлом году чистая прибыль Porsche упала на 91% по сравнению с предыдущим годом и после вычета налогов достигла 310 миллионов евро. Швейцарская Nestlé, крупнейший в мире производитель продуктов питания и безалкогольных напитков, повышает цены, меняет рецептуры и сокращает ассортимент. Цель – справиться с последствиями роста цен на энергоресурсы и сырье, а также повышение транспортных расходов. Как заявили в компании, хотя военный конфликт на Ближнем Востоке почти не оказал прямого влияния на продажи Nestlé, инфляционное давление на поставщиков компании усилилось. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: В 7:48 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». «Зенит» и «Локомотив» сыграют в центральном матче 8-го тура российской премьер-лиги. Встреча состоится в Санкт-Петербурге в субботу. В этот же день в Москве ЦСКА примет «Казанский Рубин». Об ожиданиях от футбольного уикенда и о последних новостях РПЛ в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Восьмой тур пройдет на фоне закрытия в РПЛ трансферного окна. Грядущая встреча ЦСКА-Рубин получила еще одну дополнительную интригу. Полузащитник Иван Олейников, без которого теперь сложно будет представить крылья Советов, отказался переходить в казанский клуб. Там раздули скандал. Руководство Рубина подчеркивает, что стороны обо всем договорились. Олейников даже успел засветиться на фотосессии. Но затем 28-летний хавбек, которому проявляли интерес многие ведущие клубы России, передумал и на медосмотр не поехал, а в итоге перешел в ЦСКА, воспитанником которого является. История, на первый взгляд, не очень красивая, но агент футболиста Роберт Тунян опроверг информацию о каких-либо достигнутых договоренностях с клубом из Татарстана. По его словам, был просто визит на базу Рубина, и большое удивление вызвало последующее фото Олейникова в соцсетях. Якобы Рубин был в курсе, что Иван может передумать. В общем, у каждого своя правда. Ситуацию в передаче «Честно от ЦСКА» прокомментировал главный тренер красносиних Дмитрий Игдисамов.
10: У меня был разговор с Ваней, но это ни в коем случае был не перехват. Я даже не знал, что они ведут переговоры с Рубином. Позвонились с разрешения руководства «Крылья Советов». И я прямой вопрос задал. Вернешься домой. Все.
9: У армейцев лазарет из травмированных. Последняя из неприятных новостей – Милан Гаич пропустит около 3 месяцев. Хорошие футболисты им не помешают. Команда не показывает выразительную игру, но идет на 2-м месте. В прошлом туре, напомним, армейцы обыграли действующего чемпиона – «Зенит», который в 8-м туре попытается загладить вину перед болельщиками в матче с «Локомотивом». Положение команд в таблице сильно отличается. Питерцы на 5-м месте и при этом все равно находятся в статусе одного из фаворитов турнира. А Локо занимает 13-ю строчку. Зона стыков, перестройка после ухода лидеров, но есть и удачно вписавшиеся новички. Один из них Андрей Мостовой, который пока играет за «Локомотив» на правах аренды, но уже со слезами на глазах простился с Питером. В дебютном матче он забил гол Балтики, и это принесло железнодорожникам первую победу в сезоне. Главный редактор газеты «Спорт» день за днем Иван Житков считает, что у Мостового есть дополнительные амбиции, и связаны они с Сергеем Симаком, с которым у футболиста натянутые отношения.
11: Игра раненых команд, у которых есть некие проблемы. «Зенит» легко пропускает в решающих фазах. Свои моменты не использует, как это было в матче с ЦСКА. Безусловно, Мостовой, конечно, будет пытаться доказывать. Даже после матча в Калининграде какие-то там слова обиды такие так вскользь прозвучали, что вот я впервые почувствовал, что тренер мне доверяет за долгое время. Но я думаю, что у Симака тоже будет что сказать и сделать в ответ на фактор Мостового. Я ожидаю трудную и не очень качественную игру. Все-таки с победой «Зенита» уже наконец.
9: Московская «Динамо» наказана по итогам дерби со «Спартаком». У Константина Тюкавина пропуск ближайшей игры за удаление. Но у «Бело-голубых» неплохое настроение. Они на третьем месте, игра налаживается, и вот взяли в аренду у «Асера» вингера Жозуа Казимира, участника чемпионата мира в составе сборной Гаити. Другой вингер чилийский, Максимилиано Гутьеррес. Не исключено, что оба сыграют с «Оренбургом». «Спартак» примет «Ростов», который из московского клуба отправился защитник Даниил Хлусевич, а лидер таблицы «Краснодар» встретится дома с «Акроном». В тольяттинский клуб на правах аренды из ЦСКА перешел Артем Шуманский. «Крылья Советов» откроют в пятницу тур матчем с «Родиной». Друг против друга могут выйти бывшие армейцы Ильзат Ахметов и Бекао, перешедшие в самарскую и московскую команды соответственно. Трансферные новости после закрытия окна в РПЛ еще будут обновляться. Клубы пока объявили не всех. Держитесь курса. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
7: В Екатеринбурге снизили нормативы по качеству горячей воды на 6 лет. И по двум показателям – уровню железа и цвету. В компании «Т-плюс», которая снабжает теплом и горячей водой жителей Екатеринбурга, заявляет, что эти изменения здоровью людей не угрожают. Действовать они будут до конца 2032 года. Норма установлена Роспотребнадзором, пишет «Урару» со ссылкой на пресс-службу компании. Проблема с водоснабжением в регионе уже давно. Например, в августе половина Екатеринбурга осталась без горячей воды на 2 недели из-за аномальных ливней. Рассказывает редактор 66.ru Кирилл Смоленцев.
12: У нас очень изношенные сети водопроводные, и годами никто не вкладывался в их модернизацию. И вот только сейчас люди зашевелились, когда возникли проблемы. Вот они оценили проблемы, поняли, что нужно очень много денег, и назвали реалистичную дату. До 2033 года вода будет плохого качества. Все это скрылось, и все усугубилось началом паводков. У нас были рекордные дожди, нас затопило многие города за короткий срок, и все, что вот этот весь ил, вся эта грязь, она естественным образом попала в фильтры, которые очищают воду для потребителей. Сегодня мэр в общении с нами объяснил. Мы снизили это, чтобы использовать меньше реагентов. Если мы будем использовать больше реагентов, фильтры будут засоряться быстрее. И они выбрали меньше изол. Либо мы сидим полностью без воды, либо мы сидим с водой более низкого качества, допустимого. То есть они сейчас находятся на самом низком допустимом уровне. Люди жалуются на желтую воду с середины лета, когда начались паводки, вот тогда вода и ухудшилась. Они стали эту воду добавлять больше реагентов, чтобы очистить ее. И в этот момент фильтры перестали работать, и воды не было 2 недели в городе. И потом выпустили такое постановление.
7: Кирилл Смоленцев, редактор 66.ru. Помимо Екатеринбурга, снижение нормативов горячей воды затронет жителей и соседних городов Березовского и Верхней Пышмы.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-060-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынка в этом платеже от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
13: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк 16+.
8: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
14: Блогеры. У американки Бейли Сарьян с детства было 2 увлечения – косметика и страшные истории. Маленькая Бейли немало времени провела у мамы на работе в диспетчерской службе спасения 911. Повзрослев, девушка посвятила себя косметической сфере, работала помощницей визажиста, а затем мейкапером и гримером на съемках фильмов. И на своем YouTube-канале, который женщина открыла в 2013-м, Бейли поначалу учила зрителей правильно делать макияж и выкладывала обзоры косметических своих продуктов. Но прорыв случился через 6 лет, только когда она объединила два своих увлечения. Делая на камеру макияж, Бэйли попутно рассказывала о преступлениях, которые ее взволновали. Сейчас у нее 8 миллионов подписчиков и личное состояние порядка 6 миллионов долларов, которые она заработала на рекламе, спонсорстве и подкастах.
8: Блогеры на Business FM. Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
15: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
8: Глава Алисы AI Валерий Стромов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM.
16: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
8: Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Около сотни беспилотников и ракет сбиты ночью над Таганрогом, Новошахтинском и еще 10 районами Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В результате ракетной атаки на Волгоград поврежден многоквартирный дом. 2 человека ранены, сообщил глава региона Андрей Бочаров. В Саратове, где беспилотники атаковали логистический центр и хаб доставки «Озона», никто не пострадал, сотрудников эвакуировали. Правительство Венгрии будет добиваться внесения в новый 7-летний бюджет Евросоюза компенсации за отказ от поставок энергоносителей из России. Премьер-министр Питер Мадьяр указал, что в мире сохраняется крайне тяжелая ситуация в энергетической области, в том числе дефицит бензина и дистоплива. По его словам, бюджеты государств, членов ЕС, не в состоянии выдержать подобную финансовую нагрузку. Европа не сможет профинансировать все запросы Украины в этом году, пишет Wall Street Journal. По данным издания, Киеву требуется десятки миллиардов долларов, однако европейские правительства сталкиваются с бюджетными ограничениями. В статье говорится, что запросы Зеленского не могли случиться в более неподходящее время. Глава авиакомпании Finnair пожаловался на неравные условия игры после потери доступа к воздушному пространству России. Об этом сообщает агентство Reuters. По его информации, сохранившие доступ к российскому авиационному пространству китайские авиакомпании пользуются преимуществом во времени. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Почти 8 в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Сегодня Центробанк будет принимать решение по ставке. Большинство аналитиков ожидает, что она останется на прежнем уровне в 14%. Между тем, ценовые ожидания предпринимателей в сентябре вновь выросли уже третий месяц подряд. По данным ЦБ, они ждут роста цен в среднем на 7% в годовом выражении в ближайшие месяцы. С чем это связано и как повлиять на решение по ставке? Стоит ли первый iPhone раскладушка своих денег? В США iPhone Duo будет стоить от 2000 рублей, в России примерно от 245 тысяч рублей. Чем отличается яблочная раскладушка от уже известных конкурентов и сможет ли отобрать у них значимую часть рынка? АвтоВАЗу можно. Концерн зарегистрировал товарный знак. Можно, а зачем? Заявка будет действовать до февраля 2036 года. Сколько может стоить этот бренд и что он даст АвтоВАЗу? Все подробности в эфире. Business FM. Бизнес ожидает ускорения инфляции. Ценовые ожидания предприятий в сентябре вновь выросли. Это происходит третий месяц подряд. По данным ЦБ, ориентиром для компаний на ближайшие три месяца стал рост цен в среднем на 7% в годовом выражении. В августе реальный показатель был на уровне 6,3%, в июле 6%. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
18: Например, в июле Банк России отмечал, что значимым фактором движения вверх по ценовым ожиданиям компании было то, что в горизонт планирования, а это трехмесячный горизонт, вошла ожидаемая индексация тарифов естественных монополий. Сейчас эта индексация к нам приближается, это уже в октябре будет. Возможно, это еще дополнительно побольше предприятий вспомнило про нее, занесло в свои ценовые ожидания. Это, конечно, вот один из драйверов. Ну и очевидно, все-таки вторая волна дефицита по топливу, это сказывается, это вызывает беспокойство, это будет транслироваться в издержки и цены, и такой фактор, безусловно, скорее всего, тоже стоит за более высокими ожиданиями. Можно сюда еще прибавить и некоторое ослабление рубля, но это не точно. Пока все-таки мы не дошли до каких-то слабых уровней, и более-менее тут все спокойно. Ну и уж точно можно сказать, что эти ценовые ожидания никак не связаны с перегревом, потому что очень важно подчеркнуть, бизнес-настроение продолжили заныривать, оценка текущей ситуации на кризисных уровнях, сейчас меньше такого психологического уровня в минус 10 этот индикатор составляет. Мы такого не видели даже в 2015 году, а только в кризисных 20-м и 22-м. Мы видели, что Банк России в целом относится серьезно к данным от предприятий не только и не столько по ценовым ожиданиям, сколько еще и в оценке бизнес-климата. Например, вот заседания, перед которыми рынок был готов к паузе, а Банк России все-таки пошел на смягчение, это были заседания, перед которыми выходила неожиданно слабая статистика по бизнес-настроениям. Это, например, прошлое июльское или, например, в феврале этого года. Поэтому, в принципе, можно сказать, что сейчас очень большая развилка между динамикой ожиданий, которые идут вверх, и динамикой оценки бизнес-климата, который идет вниз. Поэтому, как минимум, решение будет очень непростым для Банка России, но я думаю, что он учтет обе стороны этого уравнения. Возможно, как раз это и подкрепит его желание не делать ничего, то есть сохранить ставку на уровне 14%.
7: Софья Донец, главный экономист и инвестиции. Большинство аналитиков ожидает, что Центробанк на заседании в эту пятницу оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 14%. Однако на российскую экономику любое решение регулятора по ставке повлияет незначительно, продолжает колумнист BFM.ru Семен Новопроцкий.
19: Вся статистика и динамика развития российской экономики свидетельствуют о том, что ключевая ставка, как она довольно давно перестала играть решающую роль в динамике курса рубля, теперь не играет решающей роли и в динамике экономического роста. Если посмотреть на то, что происходило с экономическим ростом в России в последние три года, можно увидеть, что когда ключевая ставка была на пике, то есть составляла 21%, российская экономика в моменте росла год к году примерно на 4% и даже выше. Сейчас, когда ключевая ставка 14%, то есть с максимального пика уже снижена на треть, российская экономика по официальным данным Росстата за первые полугодия выросла всего лишь на 0,6%. При этом гораздо более чувствительными для экономического роста являются такие факторы, как, например, рост налоговой нагрузки. Мы видим, что она повышалась на бизнес и в 2025 году, и в 2026 году, что, конечно, существенно сказывалось на финансовых результатах предприятий. Проблемы, связанные с инвестициями в основной капитал, они по официальным данным Росстата за первые полугодия снизились почти на 10%. Это очень значительное падение. И, конечно, новый фактор, который стал проявляться в 2026 году, это непосредственные угрозы безопасности ведения бизнеса. Это прежде всего испытали на себе, естественно, логистические склады крупных маркетплейсов и нефтеперерабатывающие заводы. Эти факторы кажутся гораздо более значимыми, чем ключевая ставка. Понятно, что ключевая ставка отчасти влияет на стоимость денег в экономике. При этом также понятно, что если предприятия закредитованы, а ключевая ставка снижается незначительно, то деньги становятся для таких предприятий не сильно доступнее, поскольку им надо отдавать прежние кредиты, которые взяты по высоким ценам. При этом также понятно, что Банку России в силу того, что происходит с динамикой инфляции, в силу того, что по-прежнему дефицит бюджета в России находится на уровнях существенно выше плановых прогнозов и резко растут расходы бюджета, для того, чтобы не разгонять инфляцию дальше, довольно опасно снижать ключевую ставку более значительными темпами, чем это происходит сейчас.
7: Семен Новопроцкий, колумнист BFM.ru. Какого роста цен ожидает российский бизнес? Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Стоит ли первый iPhone раскладушка своих денег? Цена нового iPhone Duo в США составит от $2000. В России цены на базовую версию с учетом параллельного импорта будут начинаться примерно от 245 тысяч рублей. Но инновацией iPhone Duo, конечно, не считается, так как складные смартфоны активно развивают конкуренты. Apple уже несколько лет, продолжит Валерий Убадоев.
20: Появление первого складного iPhone не было для поклонников яблочной продукции сюрпризом. Первые сливы появились еще задолго до презентации. Фигурировали, правда, разные названия от iPhone White до iPhone Ультра. Но в итоге Apple презентовала новинку под названием Duo. В соцсетях шутят, что лучше бы ее назвали iFold. Примечательно, что буквально пару месяцев назад, в июле, корейская Samsung презентовала свою новую раскладушку Galaxy Z Fold 8 по цене в $1800, что на $100 меньше, чем у iPhone Duo. Так что сразу же напрашивается сравнение с новинкой от Apple, что и сделал американский техноблогер с 20 миллионами подписчиков Маркес Браунли в своем видео.
21: Функционально они очень похожи, но, попользовавшись iPhone Duo пару часов, могу сказать, что у него есть маленькие, местами даже необязательные и бесполезные, но красивые детали. Взять те же анимации, например, когда он складывается и раскладывается. Думаю, iPhone все-таки превзошел Samsung. Однако есть и минусы, в том числе это камера, спрятанная под экраном. Вроде бы круто, но причина, по которой компании от них отказались, в том, что такие камеры просто плохо работают, и у них плохое качество.
20: Браунли похвалил iPhone Duo, хотя он считается Android-энтузиастом. Его основной смартфон на данный момент от китайской OnePlus. Цены на раскладушку от Apple в России, согласно опросу ритейлеров и маркетплейсов от ведомостей, будут начинаться от 245 тысяч рублей. Это, по сути, сопоставимо с китайскими флагманами. Huawei буквально на днях представила для китайского рынка складывающийся втрое Mate XT 2. В базовой версии он стоит больше 250 тысяч рублей в пересчете с юаней. Еще был презентован Xiaomi 18 Fold по цене в 200 тысяч рублей в пересчете с юаней. И сугубо по функциям они не уступают iPhone Duo, то есть условно там также можно держать несколько приложений на одном экране. Какого-либо вау-эффекта Apple своей раскладушкой не произвела, отчасти из-за сливов. Но продажи будут неплохими, считает техноблогер Вилсаком Валентин Петухов.
22: Я думаю, что в первый год Apple вполне может продать порядка 10 миллионов устройств, что будет очень хорошей позицией, и занять неплохую долю рынка. Такие смартфоны показали практически все основные игроки. Конечно, люди, которые привыкли пользоваться айфонами, они перейдут вполне возможно на раскладушку от Apple. Не думаю, что для любителей Android-устройств это будет являться каким-то там критерием выбора, потому что в экосистеме Android есть огромное количество подобных девайсов, и там каждый со своими сильными слабыми сторонами. Потому что в случае с Apple, несмотря на то, что это мощное современное устройство, там, например, достаточно слабая система камер. В то время как в Android мире можно поинтереснее найти модели.
20: Ожидается, что на какую-никакую новинку от Apple будет большой ажиотаж. Продажи начинаются 23 октября. Но со временем он поутихнет, так как складные смартфоны это в целом продукт на любителя. По данным Counterpoint Research, в 2025 году было продано 20 миллионов раскладушек по всему миру, что всего лишь чуть больше 1.5% от общего объема проданных смартфонов. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
7: С теми, кто в теме сегодня, о резком падении продаж у российских отелей. И крайне трудном, даже провальном летнем сезоне. Что бьет по отрасли, как изменился российский турист, на чем он экономит и как с этим справляется бизнес? Обсуждаем с владельцем сети отелей «Зонт» Николаем Филатовым.
23: Мы видим, как люди на отдыхе стали больше экономить на езде, меньше пользоваться рестораном, больше входить в ближайший магазин. У нас в отеле стало больше гостей, которые идут с пакетом известной продуктовой сети, предпочитают сэкономить деньги, поужинать фастфудом из магазина. Более дешевые отели и более дешевая еда. Мы тут с коллегами как-то шутили, как гость изменился. Раньше это гость был стейк и вино, потом стал водка и сухарики. А сейчас, я говорю, у меня все на диете. И Сочи стал гораздо гостеприимнее. Даже сочинские таксисты вдруг осознали, что гости для них много значат и что без гостей плохо.
24: Бизнес FM с теми, кто в теме.
7: Туристическая тема полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Бизнес FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
0: Реклама.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
5: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
26: За чистую монету. Денежные приметы на Business FM.
27: В некоторых латиноамериканских странах, например, в Перу и Боливии, принято носить с собой в качестве талисманов так называемые моджо – небольшие мешочки с различным наполнением. Состав зависит от предназначения моджо. Для привлечения денег в них кладут специальный набор трав, монеты, магнит и игральные кости. За чистую монету на Business FM.
28: Бизнес FM. Инструкция по применению.
29: Показания.
30: Потребность быть в курсе в любой момент.
29: Особые показания.
30: Дефицит времени.
29: Способ применения и дозы.
30: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
29: Передозировка.
30: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
29: и, очевидно, уже в курсе.
30: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
29: Консультация с врачом не требуется.
31: Кто надо, услышал.
32: Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
33: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
32: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
31: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
34: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Трудовые мигранты в России будут обязаны платить налог за каждого неработающего члена семьи с 1 января, сообщил начальник миграционной службы МВД России Андрей Кикоть. Такая мера вводится для ограничения нахождения в стране неработающих членов семьи мигрантов, пишет российская газета. Между тем, успехи в снижении их числа в России уже есть. Оттоков 20% удалось достичь благодаря выставленным правительством критериям при зачислении в школы детей членов семей мигрантов. Новый микрорайон планируется построить в деревне Ольгина до 43-го года. Проект планировки территории утвердил региональный Минград. Речь идет о третьем из четырех контуров, где будет вестись застройка по проекту комплексного развития территории. На участке возведут 20 многоквартирных домов высотой до 24 этажей с помещениями общественного назначения и подземными парковками более чем на 1500 автомобилей. Также там возведут 2 трехэтажных детских сада, школу на 1500 учеников и 2 паркинга на 1000 мест. Реализацию проекта разбили на 8 очередей. Строительство 3 домов уже началось, первый сдадут в конце будущего года. В Нижегородской области создадут российско-индийский центр компетенции в сфере искусственного интеллекта. Он будет помогать российским разработчикам выводить решения в области искусственного интеллекта и информационной безопасности на рынок Индии, сообщил замгубернатор Егор Поляков. Соглашение о его создании было подписано на международной выставке «Иннопром Индия-2026». Партнерами региона стали индо-российский технологический хаб «Иннопрактика» и ассоциация «Руссофт». Центр займется поддержкой стартапов, локализацией российских цифровых продуктов, развитием доверенной инфраструктуры, а также организацией стажировок и обмен опытом для преподавателей и исследователей. Отбор российских цифровых решений для трансфера на индийский рынок уже начался. В Индии откроют второй филиал центра. Правительство Нижегородской области получает обращение из других регионов с просьбой безвозмездно передать старые трамваи, пишет «Коммерсант Приволжья» со ссылкой на компанию-перевозчика «Экологические проекты». Решение по этим обращениям пока не принято. Ранее губернатор Глеб Никитин сообщал, что после модернизации трамвайной сети в Нижнем Новгороде будут ходить только новые трамваи. В компании-перевозчики уточнили, что часть старых вагонов спишут и утилизируют, так как они имеют разрушение кузова и не подлежат восстановлению. Вагоны, находящиеся в работоспособном состоянии, законсервированы. Ранее сообщал, что в Нижний Новгород поступили все 170 трамваев «Минин». Вывод их на маршруты запланирован на 28-й год после завершения реконструкции трамвайных путей и актуализации маршрутной сети. Нижегородская область заняла 8-е место среди регионов России по числу вакантных рабочих мест во втором квартале года. Таковы данные исследования агентства «Промрейтинг», подготовленным на основе официальной статистики. Работодателям региона требовались почти 58 тысяч сотрудников, на 13% меньше, чем годом ранее. В первую десятку регионов с наибольшим числом вакансий также вошли Москва и области, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Ростовская, Свердловская, Челябинская области и Красноярский край. В 9 из 10 регионов лидеров количество вакансий за год снизилось. Исключением стал Татарстан, где потребность в работниках, наоборот, выросла на 13,5%. Доля россиян, чей доход во втором квартале года оказался ниже границы бедности, составила 7% от всего населения страны. Граница бедности за этот же период определена на уровне 17 816 рублей. Таковы данные Росстата, внимание на которые обратил РБК. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 17 градусов. Вечером осадки продолжатся, температура опустится до плюс 14, ночью будет ясно и плюс 10 градусов.
0: Валюта.
3: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 11 сентября. Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 56 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
34: 5 предприятий из Нижегородской области принимают участие в международной промышленной выставке «Иннопром Индия», которая проходит в Нью-Дели. В рамках бизнес-миссии делегация региона уже провела около 40 переговоров с потенциальными партнерами, рассказал министр промышленности региона Максим Черкасов. В состав делегации вошли производители высокотехнологичной продукции «Теодор Инструментс Синтез ПКЖ», компании «СТС Поликетон» и производитель медоборудования «Петр Телегин». Организацию встречи обеспечил региональный центр поддержки экспорта в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Логистическая компания «Поволжьетранс» заявила о намерении обанкротить ритейлера одежды «Твое». Соответствующее заявление опубликовано на Федресурсе. Причиной стала задолженность, заказанные услуги, превышающие 40 миллионов рублей. Гендиректор «Твое» Алексей Вуколов сообщил изданию «Шопперс», что стороны уже достигли соглашения об урегулировании задолженности и утвердили график платежей. В «Поволжьетранс» на запрос о комментариях не ответили. Как указано на сайте ритейлера, «Твое» создано в 2002 году и сегодня является одной из крупнейших российских сетей одежды с количеством магазинов более 340 единиц. «Шопперс» напоминает, что выручка «Твое» в прошлом году выросла на 2,5% до почти 18 миллиардов рублей. При этом по итогам 2024 и 2025 годов компания фиксировала чистые убытки в размере 372 и 620 миллионов рублей соответственно. Нижегородское предприятие «Литпромгарант НН» планирует сократить время изготовления деталей методом механической обработки на 39% с 275 до 167 часов. Результат компания рассчитывает получить по итогам участия в федеральном проекте «Производительность труда», сообщает Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. По итогам трех месяцев работы экспертов регионального центра компетенции на предприятии, пилотным потоком стал процесс механической обработки деталей, на которые приходится 68% выручки компании. Специалисты и сотрудники предприятия выявили 12 проблем, влияющих на производительность. В частности, потеря времени при передаче информации между подразделениями, пересечение потоков поставки материалов и отгрузки готовой продукции, а также ожидание заготовок у токарной установки, рассказал министр промышленности Максим Черкасов. Эксперты регионального центра компетенции будут работать с предприятием в течение полугода. За первые три месяца они также обучили инструментам бережливого производства 19 сотрудников компании и подготовили трех внутренних тренеров. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
31: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
8: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.рф.
9: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.

0: Новых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Через век. Главные капиталы России. Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей.
3: Самый богатый человек дореволюционной России. Про его деловую хватку ходили легенды. А первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей. Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Второв, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. К концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Второв вело торговлю текстилем, чаем, занималось поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владело городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала. В 97 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры, одной из крупнейших в стране, состоявшей из 4 ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. В 1911-м умер Второв отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве. Следующее дело Второго – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом Даниловская мануфактура. Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. Второву была предоставлена фабрика, которой достроили 2 снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И, стараясь заместить импорт отечественной продукции, где только возможно, параллельно создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». В 1916 году Второв приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Второв владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Второв в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов в России и известен в народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия Второго не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Второва, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Второва денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Второв бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете. Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. Похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Предприятие Второго национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах.
2: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ.
1: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: Москва 8:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Два человека погибли, трое ранены в результате атаки украинских беспилотников в Тульской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Дюмин. В Киеве российские дроны попали в склад, расположенный в Оболонском районе. Возник сильный пожар. Местные власти также заявили о попадании в многоэтажный дом и восьмерых пострадавших от пожара. Минобороны сообщили, что российские военные поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, которые занимались доставкой военных грузов для ВСУ. Европейский вещательный союз отказал Казахстану в участии в Евровидении. Об этом сообщает Политико. Организация отклонила заявку страны на вступление в конкурс. Европейский вещательный союз объяснил отказ тем, что Казахстан не входит в европейское вещательное пространство и не является членом Совета Европы. Также в союзе отметили, что республика не обладает официальным статусом наблюдателя в этой организации. Старшеклассников освободят от обязательного углубленного изучения предметов. С 27 года школьники смогут оставить все предметы на базовом уровне. Как пишет ТАСС, ключевым нововведением станет отказ от действующей нормы, обязывающей учеников выбирать не менее 2 предметов для углубленного изучения. При этом школы продолжат создавать профильные классы, но смогут гибче подбирать предметы под интересы учеников. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 9:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Два человека погибли и трое ранены при атаке дронов ВСУ в Тульской области, сообщили власти. Сегодня ночью также в Волгограде при ракетной атаке ВСУ зафиксировано падение обломков на территории промпредприятия. Поврежден жилой дом, 2 человек госпитализировали. А логистический центр «Озон» в Саратове атаковали тоже ночью БПЛА. Там возник пожар, работников эвакуировали, пострадавших нет. Ночью вооруженные силы России поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, осуществляющие доставку военных грузов, заявили в Минобороны. Кроме того, поражены объекты ВПУ, логистические центры Украины, дата-центры в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Купить выборы в США. Дональд Трамп обещал каждому взрослому американцу $5000, если республиканская партия победит на промежуточных выборах. Но где взять столько денег, не рассказал. Что еще было интересного на съезде республиканцев в Далласе, об этом прямо сейчас в нашем эфире Георгий Пофт.
6: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
2: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
5: Дивиденд Трампа. $5000 за Конгресс. В Далласе, штат Техас, прошел предвыборный съезд республиканской партии. Сотовые операторы рассылали СМС с капслочным. Бесплатные билеты разыгрывали лотерею с обещанием VIP-обслуживания. Хотя хот-дог на Конгрессе стоил $25. А к моменту появления на съезде президента в зале American Airlines Center оставалось до трети свободных мест. Трамп, накануне утверждавший, что мероприятие распродано, сообщил собравшимся: не только здесь битком, но и снаружи стоит столько же людей. Пустые кресла на фотографиях он позже объяснил тем, что зрители отошли в туалет. В ходе своего выступления Трамп обещал каждому взрослому американцу $5000, если партия победит на промежуточных выборах. Что еще там было интересного? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
7: Съезд в Далласе стал первым в истории республиканской партии, не приуроченным к президентской кампании. Расчет был на телевизионный эффект. Однако рейтинги просмотров оказались очень слабые. Дата совпала с открытием сезона Национальной футбольной лиги. Зато Трамп говорил почти 2 часа. Набор тезисов все тот же. Иммиграция, пошлины, украденные якобы выборы 2020 года. Запомнилось же, конечно, обещание дивиденда каждому взрослому американцу в $5000, если партия выиграет и Палату представителей, и Сенат. Правда, вице-президент Джей Ди Венс попытался сдать назад, предположив, что богатым выплата не достанется, а профинансировать ее можно из таможенных пошлин. Взрослых в США около 245 миллионов, получается сумма в 1,2 триллиона. Как это можно оформить юридически? По Конституции полномочий раздать эти деньги у президента нет. Надо принимать отдельный закон, например, оформить как возврат налогов с выплатой через налоговую службу, у которой есть реквизиты большинства домохозяйств. Но такой закон можно будет принять, только имея республиканское большинство в обеих палатах. Причем из пошлин взять не получится. Во-первых, ранее Верховный суд постановил, что президент не имел права вводить пошлины в прошлом году, и все сборы по тому указу признаны незаконными. Придется вернуть 165 миллиардов всем импортерам. Оставшиеся пошлины 1,2 триллиона не покрывают никак. Вопрос, не подкуп ли это избирателей? Ведь есть закон, карающий выплаты избирателю за голосование или отказ от него. Однако в данном случае деньги обещаны всем взрослым, независимо от того, как они голосовали и голосовали ли вообще. Это предвыборное обещание, а не платеж за конкретное действие. Прогнозы сулят республиканцам потерю контроля как минимум над Палатой представителей. Хотя, если судить о состоянии экономики, то причин недовольства не так много. В августе создано 162 тысячи рабочих мест. Это больше прогнозов. Безработица держится на очень низком уровне, чуть выше 4%. Годовая инфляция 3,4%, идет замедление, хотя американцам не нравится даже такой рост цен. Главная же претензия избирателей – бензин за год подорожал почти на четверть. Это прямое следствие войны с Ираном. Ну и к тому же избиратель сравнивает цены в магазинах не с прошлым месяцем, а с 2021 годом. Поэтому одобрение экономической политики президента упало ниже 30%. И это хуже, чем у Байдена в самые худшие его месяцы. 4/5 американцев считают, что с инфляцией президент не справился. Более 2/3 не одобряет его действия по Ирану. Общий рейтинг Трампа 33%. Большинство прогнозов предсказывает, что демократы все же возьмут контроль над Палатой представителей. Но вероятность не стопроцентная. Возможно, что им удастся также отвоевать и Сенат. Условия, к которым Трамп привязал выплату 5000, удержание обеих палат, на сегодня являются наименее вероятным сценарием. Однако, обещая такой дивиденд, Трамп может преследовать несколько целей. Во-первых, повысить явку. Во-вторых, это выглядит как бесплатный опцион. Само по себе обещание ничего не стоит. В-третьих, это неплохая подготовка к оформлению поражения. Если республиканцы теряют Палату представителей, то Трамп непременно заявит, что именно демократы отняли у вас $5000. Так выборы изящно превращаются из референдума о ценах на АЗС и почти никому не нужной и непонятной в Америке войне в Иране в историю о недополученных простыми американцами из-за демократов $5000.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Ценовые ожидания бизнеса выросли, выяснил Центробанк. По данным регулятора, компании и предприниматели уже третий месяц подряд пересматривают в сторону увеличения свои прогнозы по инфляции. Как это может отразиться на издержках предприятий и будут ли эти издержки переложены на конечного потребителя? Об этом мы спросили представителей бизнеса.
8: «Бизнес говорит». Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
9: Конечно, мы ожидаем, что цены поднимутся. И, конечно, мы ожидаем, что все будет идти не к улучшению. То есть ожидания, которые Центробанк от

0: честно говоря, в январе, феврале и марте уже 26-го года мы получили от топ-клиентов. То есть клиенты не все с нами разделили новую экономику, новый НДС и повышение цен. Вот какие факторы на нас влияют? Обычно в феврале каждого года импортные поставщики, которые у нас еще остались, там немножко в Ареале, там итальянцы какие-то, они поднимают цены. Несмотря на то, что курс уже несколько лет не растет, они это делают. И мы вынуждены, потому что выедает у нас себестоимость что? Инфляция, но немного, потому что мы все в одних условиях. Второе, это повышение цен на продукты. А мы считаем, что наши клиенты любят хорошие, качественные продукты. Ну, а все остальное мы в едином поле. И клиенты, и наши мастера, которые работают отдельно там на проценте. Поэтому мои прогнозы, что, скорее всего, повышать до Нового года не будем. Попробуем потерпеть, чтобы сохранить клиентскую базу. А вот в феврале и в марте 2027 посмотрим, что с этим делать.
1: Основатель бренда ароматов для дома «Багу Хом» Антон Медников.
2: Как и всегда, все будет дорожать, здесь нет никаких сомнений. Наверняка будут изменены какие-то тарифы, которые государственные. Повысится опять логистика, потому что у нас с 1 сентября электронные транспортные накладные, которые тоже накладывают, я так понимаю, на логистические компании дополнительные расходы. Они, соответственно, безусловно, сейчас все это посчитают и свои цены поднимут. Себестоимость тоже изменится, потому что сырье наверняка тоже подрастет. Сезон начнется, в сезон, как всегда, растет международная логистика. В общем, ничего нового мы не ожидаем здесь, никакого снижения. Снижение цен, снижение своих расходов мы никаким образом не ожидаем. Что касается нашей бизнес-модели и сможем ли мы каким-то образом заложить от повышения цен в свои собственные цены, нет, не сможем уже ничего заложить. И так, в общем-то, со скрипом работают разные каналы, у всех свои проблемы, у маркетплейсов свои проблемы, у сетей свои, и у клиентов, которые должны оставить свои деньги в магазинах, свои проблемы. У нас очень много импортных комплектующих, хотя не все, у нас очень много и отечественных комплектующих. Тем не менее, мы зависим от курса рубля, и если рубль будет девальвирован, то мы будем вынуждены, конечно, поднимать цены. Без этого и без каких-то серьезных потрясений мы пока цены поднимать не планируем, просто потому что уже некуда.
3: Повлияет ли рост ценовых ожиданий бизнеса на решение ЦБ по ключевой ставке? Об этом в начале часа на Business FM. Гёте-институту осталось жить несколько дней. Все его отделения закроются не позднее 13 сентября, это сообщили в МИДе. Командированным сотрудникам центра до этого времени предписано покинуть Россию. Главное, что исчезнет закрытием института возможность получать международные сертификаты об уровне владения немецким языком, продолжит Ольга Кашинская.
4: Гёте-институт существовал в России с 92 года. Его открыли в целях популяризации немецкого языка и развития международного культурного сотрудничества. При отделениях института, например, работали библиотеки немецкой литературы. За прошлый год в них выдали 35 тысяч экземпляров изданий. Но главное, чем занимался институт, это проведение языковых курсов и, что важнее, экзаменов на уровень языка. Они проходили в очном формате. Результаты этих экзаменов признавались во всем мире и позволяли, например, поступать за границу на немецкоязычные программы. Сегодня это редкость. Большинство организаций, выдававших международные языковые сертификаты, из России ушли еще в 2022 году. Решение о прекращении работы Гёте-института приняла российская сторона. 2 сентября его озвучил Сергей Лавров на Дальневосточном экономическом форуме. Это стало ответом на закрытие русского дома в Берлине и генконсульства России в Бонне. Врасплох прекращение работы института застало в основном тех, кто собирался пойти туда на языковые курсы. Стоили они в диапазоне от 15 до 60 тысяч рублей. Впрочем, хорошие курсы немецкого в России найти все равно легче, чем получить международный языковой сертификат. Что до экзаменов, то их абитуриенты зарубежных вузов сдавали в основном с ноября по январь, готовясь к поступлению. Но перестраивать планы в любом случае придется. Москвичка Мария в этом году окончила бакалавриат МГУ и для поступления в магистратуру рассматривала Австрию и Германию. Теперь задача резко усложнилась.
5: Я осознанно взяла год перерыва между бакалавриатом и магистратурой, и в этот год я планировала заниматься сбором документов, среди которых в первую очередь должен быть сертификат, признанный на международном уровне, который подтверждал бы мое знание немецкого. Я не совсем понимаю, какие у меня могут быть обходные пути и что я могу предпринять, чтобы мои планы не сорвались. Я в целом не могла предугадать и того, что Гёте-институт закроется.
4: Экзамен Гёте-института был во многом незаменимым для абитуриентов иностранных вузов из России, подчеркивает генеральный директор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
6: Количество поступающих в государственные вузы Германии и Австрии в последние 5 лет очень выросло. Там же обучение бесплатное в вузах до сих пор даже для россиян. Есть два других экзамена, тест DAF и DSK,

0: их уже давно нельзя было сдавать в России. Люди, конечно, были рады и пользовались этим экзаменом, который нужен для поступления в государственные вузы. Альтернативой остается пока только австрийский экзамен ОСДЭМ, но он сдается реже, и к нему подготовительные курсы не так легко найти, потому что это немножко другой формат, и в основном все учителя готовили не к нему. Фактически, видимо, также абитуриенты будут ездить в СНГ, другие страны. Это довольно серьезное препятствие, потому что съездить в семье за границу, чтобы сдать экзамен, это расходы там, от 50 тысяч рублей на человека, просто поездка.
1: Но такие командировки в другие страны, возможно, не единственный выход. По словам президента Гёте-института, там сейчас изучают, как сохранить сотрудничество с Россией посредством цифровых сервисов. Это может значить, что у россиян будет возможность подтвердить свой уровень немецкого онлайн. Продолжится основатель и директор по развитию Arxinus Павел Голуб.
2: Полностью дистанционно сдавать языковые экзамены технически вполне возможно. И это уже давно не экспериментальная технология. Например, тот же самый TOEFL уже можно сдавать из дома. Единственное, перед экзаменом подтверждается личность участника. Более того, у самого Гёте-института уже такой опыт был. Для Гёте-сертификат уровня 1 был разработан полноценный дистанционный экзамен, который можно было сдавать на собственном компьютере. Письменная часть проходила под онлайн-наблюдением, а устная по видеосвязи с экзаменаторами. Поэтому я вполне допускаю, что под заявленными цифровыми сервисами Гёте-институт может рассматривать не только дистанционные курсы, но и в перспективе онлайн-экзамены. Применительно к России это пока один из возможных сценариев, а не объявленное решение.
1: За прошлый год языковые курсы Гёте-института прошли 10 тысяч россиян, а уровень немецкого, сдав экзамен, подтвердили около 22 тысяч. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
4: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Деньги.
8: Первые в США бумажные деньги впервые были выпущены в штате Массачусетс в 1690 году. Весь объем эмиссии планировалось потратить на жалование солдатам, участвовавшим в первой канадской экспедиции. Денежные знаки имели номинал от 2 шиллингов до 10 фунтов и были погашены через 12 лет с уплатой 5% премии. Подобные эмиссии были повторены 4, так что за 10 лет деньги штата Массачусетс обесценились в 8 раз.
7: История денег на Business FM.
9: Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
10: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
9: Глава Алисы AI Валерий Стромов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM.
11: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
9: Компании и корпорации.
12: студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Международный производитель алюминиевых банок Кенпек завершил выход из России. Компания продала оставшиеся доли в российских предприятиях Кенпек и Кенпек завод упаковки за 122 миллиона долларов. Покупателем стал владелец завода в Бочкари Вадим Смагин. В активы вошли два завода по производству алюминиевых банок – Волоколамский и Новочеркасский. Они будут работать под новым юридическим лицом и больше не будут использовать бренд Кенпек. Компания ранее оценила убыток от российского бизнеса в почти 355 миллионов долларов. Финнэйр пожаловалась на потерю доступа к российскому воздушному пространству. Руководство авиакомпании заявляет, что из-за изменения маршрутов перевозчик вынужден перераспределять ресурсы, тогда как китайские конкуренты сохраняют преимущество по стоимости и времени перелетов. Финнэйр отмечает, что рейсы из Шанхая в Хельсинки теперь занимают более 12 часов, против примерно 8 часов при возможности лететь через российское воздушное пространство. Авиакомпания также сталкивается с растущей конкуренцией со стороны перевозчиков из стран Персидского залива. OpenAI выступила за введение обязательных национальных норм безопасности искусственного интеллекта в США. Компания считает, что добровольных обязательств разработчиков недостаточно и будет ускоренно развиваться за счет самого себя. Регулирование, по мнению компании, должно учитывать возможности конкретных ИИ-систем и меняться вместе с технологиями. Ранее Bloomberg сообщала, что глава OpenAI Сэм Альтман допускает регулирование темпов развития искусственного интеллекта. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
14: .49 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM.
15: Капитал с Григорием Бегларяном.
14: Гриш, приветствую.
16: Доброе утро.
14: Давай сначала о том, что было и что говорят. Нефть Brent вчера у нас поднималась выше 108 долларов. Газ на бирже в Европе впервые за 4 года выше 1000 долларов за 1000 кубометров. При этом премьер Польши Дональд Туск заявил, что Европа не конкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители. Его полная цитата такова. Мы можем отнести мечты о конкуренции с Китаем или США к области сказок, если наши цены на энергоносители останутся на таком высоком уровне. И в связи с этим, по словам Туска, Польша, Венгрия, Чехия и Словакия будут блокировать экологические инициативы ЕС, из-за которых цены на топливо все выше и выше. Правда, надо сказать, что сегодня уже не такие высокие цены, да, на нефть?
16: Да, не в принципе, даже 110 недорого. Если брать... Но, насколько я понял, о каком-то шоке можно будет говорить, только если тот же Brent будет выше 150 долларов, ну, тогда в реальном выражении это превысить пики 2008 года, ну и там дальше по истории, это уже 70-е годы. А так, в целом, главная проблема, это, естественно, даже не сама цена на сырую нефть, а стоимость нефтепродуктов, которые получают из сырой нефти. Вот в Америке дизельное топливо бьет рекордом, уже почти 6 долларов за галлон. Ну, в Европе, понятно, они больше всего страдают от хромой логистики, потому что через эти проливы и Красное море, и, соответственно, Персидский залив, оттуда идут другие товары. Мы же говорим только о энергоносителях, но оттуда идут и удобрения, и прочее. Поэтому, если этот бардак будет действительно с нами надолго, в принципе, такие варианты есть, я насколько понимаю. Американцы уступать не собираются. Вот сегодня тот откат, который мы видели по Brent, американская нефть даже ниже 100 уходила, это, видимо, реагировали на очередные статейки во всяких Financial Times, ну, там, дескать, со ссылкой на какие-то источники сообщает, что министры иностранных дел стран Персидского залива будут встречаться в понедельник и хотят опять реанимировать вот этот сценарий совместного контроля над проливом Иран-Оман. Но, опять же, вопрос. Хорошо, может быть, они договорятся, что делать с американскими военными кораблями и вообще с американскими военными силами, которые до сих пор тусят, как говорится, на южном маршруте вблизи побережья Омана и пытаются проводить суда под военным конвоем. Иран просит их уйти. В общем, они не уходят. Соответственно, из из-за этого вся весь сыр-бор. Они бьют по Иран, вынужден, чтобы его не лишили контроля, выдавливать эти корабли, обстреливая те танкеры, которые идут. Американцы отвечают, поэтому все, естественно, может измениться. Но, насколько я понимаю, вчерашний скачок был связан уже не с историей Иран, США. Там вроде как особо-то и не стреляли последние пару дней. А то, что произошло в Йемене, ну, всех просто шокировало. Та скорость, с которой хуситы разгромили все эти коалиции арабских стран и прочее, ну, соответственно, теперь они взяли контроль. Боялись, кстати, еще одного, что американцам придется вмешаться, и они ввяжутся еще и в йеменский конфликт. Ну, американцы вроде как отказались, только разведкой делают, поэтому цены стабилизировались. Понятно, что сейчас цены начнут прыгать туда-сюда. Здесь ничего в этом удивительного нет. Во-первых, перекупленность. Но так, если брать технические графики, да, по бренд, ну, вроде как 125 цель. Но, опять же, тут манипуляции и прочее. Мы видим напряженную ситуацию, которая из-за роста цен на топливном рынке и разворот инфляционных ожиданий по американских домохозяйств вызывает, ну, еще не панику, но очень серьезную напряженность на американском рынке долга. Там доходности десятилетних бумаг уже вплотную приближаются к уровню в 5%. По 30-летним, там, по-моему, максимум за лет 20. Ну, и теперь уже американский долговой рынок является источником долговых волнений везде. Страдают долги в Европе, в Азии и прочее, прочее, прочее. Так что, конечно, эти события могут спровоцировать американские власти на какие-то действия. Может быть, манипулировать опять начнут. Они же контролируют бумажные фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже. Так что удивляться не стоит, если будут провалы, отскоки и прочее. Что касается динамики в Азии, ну, все тоже здесь напряженно. Все, естественно, ждут, что будет дальше. Теперь вопрос другой. Опять же, возвращаясь к цены на нефть. Вот цены очень быстро ускорились. Естественно, маржа нефтепереработчиков, она сжалась, потому что цены росли быстрее, чем цены на топливо. Вот этот фактор, может быть, тоже приведет к какому-то охлаждению нефтяного рынка, если цены на топливном рынке в Америке начнут снижаться. Но пока вроде этого нет.
13: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
17: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
18: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
19: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Деньги. Иногда в целях восполнения нехватки мелких номиналов монеты разрезали пополам или на четыре части. Так делали в Древнем Риме. Например, разрезанными монетами были динарии. В средние века монеты разрезались или разламывались, чтобы сделать их недействительными. Так поступали с фальшивыми монетами.
13: История денег на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
22: Искусственный интеллект может допускать ошибки. Перепроверяйте важную информацию. Такое предупреждение мы найдем во многих сервисах на базе искусственного интеллекта. На этой неделе расшифровываем основные термины отрасли. Сегодня галлюцинации. Ошибки, о которых предупреждают разработчики. Интересно, что исторически в области компьютерного зрения термин звучал позитивно. Так называли восстановление недостающих деталей изображения. Позже галлюцинации стали называть ошибку генеративных систем с приходом больших языковых моделей, и слово вошло в массовый обиход. сегодня галлюцинация, ошибка, при которой модель выдает правдоподобный, но ложный ответ. Выдуманный факт, несуществующую ссылку или цитату. На галлюцинациях крупно погорели не только студенты, но и опытные адвокаты, ссылавшиеся в суде на несуществующие прецеденты. Причина эффекта в устройстве модели. На базовом уровне языковая модель работает, предсказывая следующую часть текста на основе предыдущих. Правдоподобное предложение не значит точное. Многие стандартные тесты вознаграждают модель за угадывание и штрафуют за молчание, подталкивая к риску. Исследователи работают над проблемой, и результаты уже есть. Новые поколения галлюционируют значительно реже. Помогает привязка ответа к источникам и поиску работы с проверенной базой. Меняются и методики обучения. Модели нового поколения поощряют за точность и признание неспособности найти ответ. Правильный подход – относиться к модели как к молодому сотруднику. Трудолюбивому, но иногда рассеянному. Он способен на многое, но нуждается в контроле. Формируя запрос, рекомендую требовать подтверждения фактов ссылками на источники и проверять эти источники самостоятельно, особенно если дело важное. Чем умнее искусственный интеллект, тем больше он похож на человека, а человеку свойственно ошибаться. Это стоит учитывать.
0: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8.58, а в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударили по дата-центрам, логистическим и портовым объектам, а также морским судам Украины. Военное ведомство сообщило, что поражены объекты военной промышленности и логистические центры, где производили и хранили беспилотники. Под удар попали дата-центры в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Силы ПВО за ночь сбили 777 украинских беспилотников самолетного типа. Они уничтожены над 17 российскими регионами, а также над акваториями Черного и Каспийского морей. План Евросоюза по отказу от российских энергоресурсов провалился, пишет Bloomberg. Рост солнечной и ветровой генерации оказался незначительным и далек от цели в 103 гигаватта. Запасы газа в европейских хранилищах сейчас составляют лишь 67% против 80 годом ранее. Холодная зима может привести к резкому росту цен. Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Индию, где примет участие в саммите БРИКС. Также в программе его пребывания в Нью-Дели посещение выставки «Иннопром Индия» и ряд двусторонних встреч. Планов трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пока нет, заявил Дмитрий Песков. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. ЦБ объявит сегодня решение по ключевой ставке. Она сейчас 14%. Полной уверенности в том, что в этот раз будет понижение, у аналитиков нет. Два человека погибли и трое ранены в результате атаки БПЛА ВСУ в Тульской области. Об этом сообщили власти региона. В Саратове БПЛА атаковали логистический центр «Озон». Обошлось без пострадавших, но начался пожар. А кроме того, зафиксирована атака в Волгограде. Там поврежден жилой дом, госпитализированы два человека. $2000 США, в России от четверти миллиона рублей. Таким будет ценник на первый складной iPhone. Стоит ли гаджет своих денег при наличии аналогов на Android? Эти и другие темы в нашем эфире. Бизнес ожидает ускорения инфляции. Ценовые ожидания предприятий в сентябре вновь выросли. Это происходит третий месяц подряд. По данным ЦБ, ориентиром для компаний на ближайшие три месяца стал рост цен в среднем на 7% в годовом выражении. В августе реальный показатель был на уровне 6,3%, а в июле 6%. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
23: Например, в июле Банк России отмечал, что значимым фактором движения вверх по ценовым ожиданиям компании было то, что в горизонт планирования, а это трехмесячный горизонт, вошла ожидаемая индексация тарифов естественных монополий. Сейчас эта индексация к нам приближается, это уже в октябре будет. Возможно, это еще дополнительно побольше предприятий вспомнило про нее и занесло в свои ценовые ожидания. Это, конечно, вот один из драйверов. Ну и, очевидно, все-таки вторая волна дефицита по топливу, это сказывается, это вызывает беспокойство, это будет транслироваться в издержки и цены. ожидания, и такой фактор, безусловно, скорее всего, тоже стоит за более высокими ожиданиями. Можно сюда еще прибавить и некоторое ослабление рубля, но это не точно. Пока все-таки мы не дошли до каких-то слабых уровней, и более-менее тут все спокойно. Ну и уж точно можно сказать, что эти ценовые ожидания никак не связаны с перегревом, потому что очень важно подчеркнуть, бизнес-настроение продолжили заныривать, оценка текущей ситуации на кризисных уровнях, сейчас меньше такого психологического уровня в минус 10 этот индикатор составляет, мы такого не видели даже в 2015 году, а только в кризисных 20-м и 22-м. Мы видели, что Банк России в целом относится серьезно к данным от предприятий не только и не столько по ценовым ожиданиям, сколько еще и в оценке бизнес-климата. Например, вот заседание, перед которыми рынок был готов к паузе, а Банк России все-таки пошел на смягчение, это были заседания, перед которыми выходила неожиданно слабая статистика по бизнес-настроениям. Это, например, прошлое июльское или, например, в феврале этого года. Поэтому, в принципе, можно сказать, что сейчас очень большая развилка между динамикой ожиданий, которые идут вверх, и динамикой оценки бизнес-климата, который идет вниз. Поэтому, как минимум, решение будет очень непростым для Банка России, но я думаю, что он учтет обе стороны этого уравнения. Возможно, как раз это и подкрепит его желание не делать ничего, то есть сохранить ставку на уровне 14%.
2: Софья Донец, ты инвестиции. Большинство аналитиков ожидают, что ОЦБ на заседании в эту пятницу ключевую ставку оставит на прежнем уровне 14%. Однако на российскую экономику любое решение регулятора по ставке повлияет незначительно, продолжает колумнист БФМ.ру Семен Новопрусский.
3: Вся статистика и динамика развития российской экономики свидетельствует о том, что ключевая ставка, как она довольно давно перестала играть решающую роль в динамике курса рубля, теперь не играет решающей роли и в динамике экономического роста. Если посмотреть на то, что происходило с экономическим ростом в России в последние 3 года, можно увидеть, что когда ключевая ставка была на пике, то есть составляла 21%, российская экономика в моменте росла год к году примерно на 4% и даже выше. Сейчас, когда ключевая ставка 14%, то есть с максимального пика уже снижена на треть. Российская экономика по официальным данным Росстата за первые полугодия выросла всего лишь на 0,6%. При этом гораздо более чувствительными для экономического роста являются такие факторы, как, например, рост налоговой нагрузки. Мы видим, что она повышалась на бизнес и в 2025 году, и в 2026 году, что, конечно, существенно сказывалось на финансовых результатах предприятий. Проблемы, связанные с инвестициями в основной капитал, они по официальным данным Росстата за первые полугодия снизились почти на 10%. Это очень значительное падение. И, конечно, новый фактор, который стал проявляться в 2026 году, это непосредственные угрозы безопасности ведения бизнеса. Это прежде всего испытали на себе, естественно, логистические склады крупных маркетплейсов и нефтеперерабатывающие заводы. Эти факторы кажутся гораздо более значимыми, чем ключевая ставка. Понятно, что ключевая ставка отчасти влияет на стоимость денег в экономике. При этом также понятно, что если предприятие закредит, а ключевая ставка снижается незначительно, то деньги становятся для таких предприятий не сильно доступнее, поскольку им надо отдавать прежние кредиты, и которые взяты по высоким ценам. При этом также понятно, что Банку России в силу того, что происходит с динамикой инфляции, в силу того, что по-прежнему дефицит бюджета в России находится на уровнях существенно выше плановых прогнозов и резко растут расходы бюджета, для того, чтобы не разгонять инфляцию дальше, довольно опасно снижать ключевую ставку более значительными темпами, чем это происходит сейчас.
2: Семен Новопрусский, колумнист БФМ.ру. Какого роста цен ожидает российский бизнес? Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Кстати, первый iPhone раскладушка своих денег. Цена нового Duo в США составит от $2000. Ну а в России цены на базовую версию с учетом параллельного импорта будут начинаться примерно от 250 000 рублей. Но инновацией iPhone Duo, конечно, не считается, так как складные смартфоны активно развивают конкуренты Apple уже несколько лет, продолжит Валерий Убадоев.
4: Появление первого складного iPhone не было для поклонников яблочной продукции сюрпризом. Первые сливы появились еще задолго до презентации. Фигурировали, правда, разные названия от iPhone White до iPhone Ultra. Но в итоге Apple презентовала новинку под названием Duo. В соцсетях шутят, что лучше бы ее назвали iFold. Примечательно, что буквально пару месяцев назад, в июле, корейская Samsung презентовала свою новую раскладушку Galaxy Z Fold 8 по цене в $1800, что на $100 меньше, чем у iPhone Duo. Так что сразу уже напрашивается сравнение с новинкой от Apple, что и сделал американский техноблогер с 20 миллионами подписчиков Маркес Браунли в своем видео.
5: Functionally, they're very similar. They're really not that different from each other.
6: Функционально они очень похожи, но, попользовавшись iPhone Duo пару часов, могу сказать, что у него есть маленькие, местами даже необязательные и бесполезные, но красивые детали. Взять те же анимации, например, когда он складывается и раскладывается. Думаю, iPhone все-таки превзошел Samsung. Однако есть и минусы, в том числе, это камера, спрятанная под экраном. Вроде бы круто, но причина, по которой компания от них отказались, в том, что такие камеры просто плохо работают, и у них плохое качество.
5: They just look really bad quality-wise.
4: Браунли похвалил iPhone Duo, хотя он считается Android-энтузиастом. Его основной смартфон на данный момент от китайской OnePlus. Цены на раскладушку от Apple в России, согласно опросу ритейлеров и маркетплейсов от ведомостей, будут начинаться от 245 тысяч рублей. Это, по сути, сопоставимо с китайскими флагманами. Huawei буквально на днях представила для китайского рынка складывающийся втрое Mate XT2. В базовой версии он стоит больше 250 тысяч рублей в пересчете с юаней. Еще был презентован Xiaomi 18 Fold по цене в 200 тысяч рублей в пересчете с юаней. И сугубо по функциям они не уступают iPhone Duo, то есть условно там также можно держать несколько приложений на одном экране. Какого-либо вау-эффекта Apple своей раскладушкой не произвела, отчасти из-за сливов. Но продажи будут неплохими, считает техноблогер Вилсаком Валентин Петухов.
7: Я думаю, что в первый год Apple вполне может продать порядка 10 миллионов устройств, что будет очень хорошей позицией, и занять неплохую долю рынка. Такие смартфоны показали практически все основные игроки. Конечно, люди, которые привыкли пользоваться айфонами, они перейдут вполне возможно на раскладушку от Apple. Не думаю, что для любителей Android-устройств это будет являться каким-то там критерием выбора, потому что в экосистеме Android есть огромное количество подобных девайсов, и там каждый со своими сильными слабыми сторонами. Потому что в случае с Apple, несмотря на то, что это мощное современное устройство, там, например, достаточно слабая система камер. В то время как в Android мире можно поинтереснее найти модели.
4: Ожидается, что на какую-никакую новинку от Apple будет большой ажиотаж. Продажи начинаются 23 октября. Ну, со временем он поутихнет, так как складные смартфоны — это в целом продукт на любителя. По данным Counterpoint Research, в 2025 году было продано 20 миллионов раскладушек по всему миру, что всего лишь чуть больше 1.5% от общего объема проданных смартфонов. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
8: С теми, кто в теме, сегодня о резком падении продаж у российских отелей. И крайне трудном, даже провальном летнем сезоне, что бьет по отрасли. Как изменится российский турист, на чем он экономит и как с этим справляется бизнес. Обсуждаем с владельцем сети отелей «Зонт» Николаем Филатовым.
24: Мы видим, как люди на отдыхе стали больше экономить на езде, меньше пользоваться рестораном, больше входить в ближайший магазин. У нас в отеле стало больше гостей, которые идут с пакетом известной продуктовой сети, предпочитают сэкономить деньги, поужинать фастфудом из магазина. Более дешевые отели и более дешевая еда. Мы тут с коллегами как-то шутили, как гость изменился. Раньше это гость был стейк и вино, потом стал водка и сухарики. А сейчас, я говорю, у меня все на диете. И Сочи стал гораздо гостеприимнее. Даже сочинские таксисты вдруг осознали, что гости для них много значат и что без гостей плохо.
18: Бизнес FM с теми, кто в теме.
8: Туристическая тема полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Бизнес FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе подкасты интервью и на всех подкаст-платформах.
18: Реклама.
25: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0.2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0.2% ВТБ.
26: Отцель ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
27: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
28: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business 0+.
18: Мы
9: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
10: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
11: Агат. Покупай выгодно.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Деньги. В древнерусском языке слово «векша» имело два смысловых значения. Первый – белка или мех белки, как денежная единица. Второй – мелкая монета. В этом значении слово употреблялось вплоть до 19 века.
10: История денег на Business FM.
12: Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
14: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
12: Глава Алисы AI Валерий Стромов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM.
10: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
15: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород.
20: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
16: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Волга может столкнуться с риском обмеления в ближайшие 20 лет из-за глобального потепления. Эксперты отмечают, что в последние годы в районе Верхневолжья Тверской области река мелеет на глазах, а испарение увеличивается одновременно с ростом температуры. У Ржева ученые фиксируют сокращение весеннего стока больше, чем наполовину. Одна из причин теплой зимы – из-за оттепели снег тает раньше, запасы воды сокращаются, а весной река не получает привычного объема воды. От обмеления Волги страдает судоходство, прямого речного сообщения между Ржевом и Тверью нет. Помимо всего прочего, рыбы в воде становится все меньше. Нижегородская область возглавила список победителей конкурса на предоставление микрогрантов для молодежных проектов. В общей сложности почти 3 миллиона рублей получит 11 проектов из региона, сообщил в своих соцсетях губернатор Глеб Никитин. Всего на конкурс поступило более 5000 заявок. Наибольший интерес среди проектов, представленных на экспертную оценку, вызвали творческие инициативы, проекты в сфере науки и технологий, занятости молодежи, наставничества и медиапроекты. Правительство Нижегородской области подготовило проект поправок к налоговому кодексу, которые могли бы освободить казенные учреждения от уплаты госпошлин в судах. Инициативу внесли в областное заксобрание. Сейчас пошлина за судебное разбирательство казенных учреждений оплачивает областной бюджет, отмечается в пояснительной записке к проекту обращения в Госдуму. Особенно часто приходится судиться с подрядчиками в сфере строительства и реконструкции социально значимых объектов, которые финансируются за счет субсидий федерального бюджета. Государственные и муниципальные заказчики взыскивают штрафы не стойки, а также убытки, разбирательства недешево обходятся бюджету, отмечается в проекте документа. В некоторых случаях из-за нехватки средств на уплату пошлин суды возвращают иски. Заксобрание Нижегородской области рассмотрит инициативу в сентябре. Нижегородцев, имеющих право на соцподдержку по федеральной льготе, призвали получать лекарства вместо денежной компенсации. В региональном правительстве отметили, что для тысяч жителей региона бесплатные лекарства по федеральной льготе – необходимые условия сохранения здоровья и качества жизни. Ежегодно до 1 октября льготники могут определить, в какой форме они планируют получать поддержку от государства в предстоящем году. В Минздраве Нижегородской области пояснили, что при выписке льготных рецептов врачи не ограничены какой-либо суммой. Пациент может получать все необходимые лекарства, в том числе для лечения сопутствующих заболеваний. Более того, система поддержки предусматривает постоянное меднаблюдение. Чтобы получить рецепт, нужно регулярно посещать специалистов. При этом, если изначально выбрать денежную компенсацию вместо лекарств, изменить этот выбор в течение года будет нельзя. В такой ситуации люди нередко сталкиваются с серьезными трудностями. Иногда заболевания прогрессируют, а цены на препараты растут. Купить их самостоятельно становится невозможно. АвтоВАЗ зарегистрировал права на фразу «Можно, а зачем?». Под защитой бренда оказались не только автомобили и запчасти к ним, но и одежды, обувь, игрушки, печатная продукция, а также безалкогольные и алкогольные напитки. Кроме того, товарный знак распространяется на услуги в сфере рекламы, телекоммуникации, развлечений и производства медиаконтента. Напомню, фраза стала мемом после интервью директора продуктовых программ АвтоВАЗ Олега Груненкова блогеру Амирану Сардарову. Отвечая на вопрос о возможности выпуска компании автомобилей аналогичных моделям BMW, топ-менеджер задал встречный вопрос: «Можно, а зачем?». После выхода ролика цитата получила широкое распространение в интернете. Регистрация товарного знака позволит автопроизводителю использовать популярную фразу в маркетинговых кампаниях, мерчендайзинге или при выпуске брендированной продукции. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 17 градусов. Вечером осадки продолжатся, температура опустится до плюс 14, ночью будет ясно и плюс 10 градусов.
0: Валюта.
1: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 11 сентября. Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 56 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
16: Структура итальянской Даниэле Волга из Дзержинска в судебном порядке потребовала от компании Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат 709 миллионов рублей долга за проектирование литейно-прокатного комплекса. Компанию Даниэле энд Офис Меканик СПА привлекли к спору третьим лицом, следует из арбитражной картотеки. В свою очередь, Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат подал к Дзержинскому заводу встречный иск, суть которого не раскрывается. Разбирательство идет в закрытом режиме, пишет Коммерсант. Яндекс запустил платформу для специалистов, которые хотят участвовать в обучении нейросетей. Опыт в разработке искусственного интеллекта для этого не обязателен. Важнее знания в своей профессиональной области. И тренеры будут отбирать материалы для обучения модели, составлять эталонные ответы и проверять, насколько хорошо нейросеть справляется с новыми задачами. Чтобы попасть на платформу, нужно подтвердить образование и пройти отбор. Работать можно удаленно, в том числе совмещая такую занятость с основной работой или научной деятельностью. Объединенная металлургическая компания готовится к работам по сохранению и реставрации двух объектов культурного наследия, а именно остатков стен литейного и доменного корпусов Верхневыксумского завода. Скоро специалисты приступят к усилению кирпичной кладки, ее перенесут на специальные сваи и изолируют от контакта с водой под укрытием. Оно будет защищать стены вплоть до окончания строительно-монтажных работ здания будущего музея. Опоры станут частью музея металла центрального объекта Шухов-парка в Выксе. После переноса в укрытие стены будут реставрировать, специалисты восполнят утраченный кирпич и кладочный раствор, разрушенную кладку заменят новые, а исторические элементы из металла очистят от ржавчины. Также в Шухов-парке сохранят печи 19 и начала 20 веков. Они станут частью экспозиции музея металла. Сохраняемые объекты находятся рядом с Шуховской башней, которую отреставрировали в прошлом году. Вокруг стен установят временное строительное ограждение. Работы будут вестись так, чтобы гиперболоидную башню по-прежнему было хорошо видно со всех сторон. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
0: Подробности.
16: Сентябрь принес большие изменения в самые разные сферы жизни. Финансовые – не исключение. Подробнее об этом поговорим с руководителем офиса «Финам» в Нижнем Новгороде Павлом Корчагиным. Павел, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
16: С 1 сентября вступили в силу сразу несколько разных законов, в том числе начнет действовать система перевода ценных бумаг самому себе по аналогии с СБП. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом, саму суть и какие есть нюансы.
3: Эта система внедрена по указанию Банка России и позволяет быстро в течение
2: буквально нескольких минут перевести бумаги из одной брокерской компании в другую, точнее, из одного депозитария в другой депозитарий. Как правило, у компаний-брокеров также своя депозитарная лицензия. В этом плане это очень удобно, потому что не нужно клиенту подавать сложные поручения на перевод ценных бумаг. Как правило, заполнение таких поручений и на отправку и встречных вызывает у людей затруднения. Самая большая проблема также при переводе ценных бумаг – это подтверждение затрат на их приобретение. То есть брокер выступает налоговым агентом, и для того, чтобы он понимал, по каким ценам вы эти бумаги приобрели, чтобы корректно вам рассчитать налогооблагаемую базу, он должен получить подтверждение о ваших затратах. Как правило, людей останавливало от смены брокерской компании именно сбор документов, предоставление в бухгалтерию другого профучастника. Сейчас эта проблема решена практически. То есть, получается, во-первых, человек просто при переводе бумаг указывает, какие бумаги он хочет перевести, сколько профучастника, которому он переводит. Допустим, в случае нашей компании функционал также предусматривает чек-бокс на подтверждение затрат на приобретение. И, соответственно, естественно, это делает конкуренцию на рынке более ужесточенной. То есть это в целом хорошо для потребителя, потому что он сможет сменить профучастника, если что-то его не устраивает.
16: Для этого нужно просто прийти в новую компанию или нужно писать какие-то заявления? То есть хоть какие-то бумаги нужно будет собирать, предоставлять, или все сейчас автоматизировано?
2: Ну, для начала нужно будет открыть брокерский счет. В целом это можно сделать удаленно. И затем в дальнейшем просто подать поручение по вот этому M2M мосту. На бумаге нет. Допустим, в случае нашей компании нет. На бумаге подавать ничего не нужно. И более того, в принципе, допустим, у нас есть бенефиты для тех, кто переводит ценные бумаги к нам. Мы можем выплатить до 2% от стоимости переведенных активов от другого брокера. У нас есть специальная акция для этого. Называется она как раз «Выгодный переход». Я думаю, что вот в сочетании с вот этим вот быстрым переводом ценных бумаг, она может быть очень интересна для людей, которые хотели сменить брокера с каких-то простых решений на более интересные и заточенные для более профессиональных. Ну, вот в том числе те решения, которые предлагает Финам. Единственный момент важный, который хотелось бы подчеркнуть, что применение вот этой акции, оно имеет свои особенности, и также применение вот этой вот системы быстрого перевода ценных бумаг тоже есть свои технологические особенности. И чтобы это все прошло корректно, я все-таки рекомендую созвониться с менеджером именно в офисе, да, если вы, например, принимаете решение о переводе, и проконсультироваться, чтобы бонусы получить, и чтобы перевод у вас состоялся гладко.
16: Ну что ж, большое спасибо. Напомню, что сегодня в гостях у Business FM Нижний Новгород был руководитель офиса Финама в Нижнем Новгороде Павел Корчагин. Спасибо.
2: Спасибо. Всем хорошего дня.
3: Подробности. Деньги. В 1915 году из-за дефицита разменных монет в России впервые была выпущена бумажная копейка. В нашей стране это не единственный случай, когда мелкая монета становилась купюрой. Для внутренних расчетов такие деньги использовались во Внешторгбанке, некоторых наркоматах и министерствах, и даже в тресте «Арктик Уголь». А в 1961 году Госбанк СССР выпустил отрезной чек номиналом в 1 копейку. Такие чеки принимались к расчетам на советских судах, совершающих международные круизы.
6: История денег на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
13: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта.
17: «Агат». Покупай выгодно. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
4: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Полезные книги.
8: Способность замечать и расшифровывать сигналы языка телодвижений – это, несомненно, самое полезное качество для успешной карьеры. Алан и Барбара Пис. Язык телодвижений на работе. Алан и Барбара Пис – всемирно известные специалисты в области психологии. Авторы рассказывают о разработанных ими приемах, которые помогают добиваться успеха в торговле и бизнесе. В книге представлены наиболее действенные модели делового общения, техники ведения переговоров и способы эффективного применения жестов. Словарь сигналов языка телодвижений повысит эффективность общения с коллегами и партнерами по бизнесу, а также поможет лучше понимать реакции собеседников и добиваться от людей желаемых результатов. Из книги вы узнаете, как вести себя на собеседовании, какие жесты могут вам помочь, а какие все испортить, чем завоевать внимание аудитории, как наладить контакт с подчиненными. Язык телодвижений на работе не только ответит на все эти вопросы, но и поможет с успехом использовать полученные знания на практике. Ведь, как говорят авторы книги, успешный бизнесмен тот, кто понимает, что сигналы языка телодвижений столь же важны и значимы, как и произносимые слова.
7: Полезные книги на Business FM.
5: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: СФМ. Новости. Коротко.
19: В Москве 9:28, в студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Российские военные поразили логистический центр «Гастомель», используемый для хранения комплектующих для производства беспилотников. Об этом заявили Минобороны. Также поражен дата-центр «Бимобиал», обеспечивающий хранение и передачу данных, в том числе разведывательных, и работу сетевого оборудования ВСУ. Нанесены удары по логистическому центру в Днепропетровске и складу в Одесской области, где хранились беспилотники самолетного типа и комплектующие к ним. По поручению Владимира Путина в России впервые запущены коммерческие сети связи пятого поколения. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 миллионов человек, сообщили в Минцифры. В частности, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге сети 5G запустили все операторы «Большой четверки». Россия впервые за 5 лет вошла в десятку крупнейших авторынков мира. В августе в стране продали более 114 тысяч новых легковых автомобилей. Это позволило занять 9-е место в мировом рейтинге, сообщили в «Автостате». Польский производитель алюминиевых банок Кенпак объявил о полном выходе из бизнеса в России через продажу оставшихся номинальных долей в своих бывших российских подразделениях стороннему покупателю. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. В Кенпак отметили, что после передачи деятельности компании под внешнее управление она утратила весь финансовый, операционный и управленческий контроль над своими российскими предприятиями, активами и персоналом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: 9:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Внезапная новость. В России запустили сеть пятого поколения 5G. Как сообщили в Минцифры, сервисы уже работают в 16 городах, в том числе в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, у всех 4 операторов. Вот коллег за стеклом смотрел сейчас на свой экран и увидел, у него 5G есть. Деньги каждому. Дональд Трамп обещал взрослым американцам по $5000, если республиканская партия победит на промежуточных выборах. Об этой тактике американского лидера Георгий Бофт через минуту. Бизнес ожидает ускорения инфляции. По данным Центробанка, предприниматели уже третий месяц подряд увеличивают свои прогнозы по ценам. Как это может отразиться на издержках бизнеса? И будет ли он перекладывать их на конечного потребителя? Эти и другие темы в нашем эфире. Дивиденд Трампа – $5000 за Конгресс. В Далласе, штат Техас, прошел предвыборный съезд республиканской партии. Сотовые операторы рассылали СМС с огромными буквами «бесплатные билеты», разыгрывали лотерею с обещанием VIP-обслуживания. Хотя хот-дог на Конгрессе стоил $25. А к моменту появления на съезде президента в зале American Airlines Center оставалось до трети свободных мест. Трамп, накануне утверждавший, что мероприятие распродано, сообщил собравшимся: – не только здесь битком, но и снаружи стоит столько же людей. Пустые кресла на фотографиях он позже объяснил тем, что зрители отошли в туалет. В ходе своего выступления Трамп пообещал каждому взрослому американцу $5000, если партия победит на промежуточных выборах. Что еще там было интересного? Комментарий Георгия Буфт. Телеграм-канал «Буфт знает».
9: Съезд в Далласе стал первым в истории республиканской партии, не приуроченным к президентской кампании. Расчет был на телевизионный эффект. Однако рейтинги просмотров оказались очень слабые. Дата совпала с открытием сезона Национальной футбольной лиги. Зато Трамп говорил почти 2 часа. Набор тезисов все тот же. Иммиграция, пошлины, украденные якобы выборы 2020 года. Запомнилось же, конечно, обещание дивиденда каждому взрослому американцу в $5000, если партия выиграет и Палату представителей, и Сенат. Правда, вице-президент Джей Ди Венс попытался сдать назад, предположив, что богатым выплата не достанется, а профинансировать ее можно из таможенных пошлин. Взрослых в США около 245 миллионов, получается сумма в 1,2 триллиона. Как это можно оформить юридически? По Конституции полномочий раздать эти деньги у президента нет. Надо принимать отдельный закон, например, оформить как возврат налогов с выплатой через налоговую службу, у которой есть реквизиты большинства домохозяйств. Но такой закон можно будет принять, только имея республиканское большинство в обеих палатах. Причем из пошлин взять не получится. Во-первых, ранее Верховный суд постановил, что президент не имел права вводить пошлины в прошлом году, и все сборы по тому указу признаны незаконными. Придется вернуть 165 миллиардов всем импортерам. Оставшиеся пошлины 1,2 триллиона не покрывают никак. Вопрос, не подкуп ли это избирателей? Ведь есть закон, карающий выплаты избирателю за голосование или отказ от него. Однако в данном случае деньги обещаны всем взрослым, независимо от того, как они голосовали и голосовали ли вообще. Это предвыборное обещание, а не платеж за конкретное действие. Прогнозы сулят республиканцам потерю контроля как минимум над Палатой представителей. Хотя, если судить о состоянии экономики, то причин недовольства не так много. В августе создано 162 тысячи рабочих мест. Это больше прогнозов. Безработица держится на очень низком уровне, чуть выше 4%. Годовая инфляция 3,4%, идет замедление, хотя американцам не нравится даже такой рост цен. Главное же претензия избирателей – бензин за год подорожал почти на четверть. Это прямое следствие войны с Ираном. Ну и к тому же избиратель сравнивает цены в магазинах не с прошлым месяцем, а с 2021 годом. Поэтому одобрение экономической политики президента упало ниже 30%. И это хуже, чем у Байдена в самые худшие его месяцы. 4/5 американцев считают, что с инфляцией президент не справился. Более 2/3 не одобряет его действия по Ирану. Общий рейтинг Трампа 33%. Большинство прогнозов предсказывает, что демократы все же возьмут контроль над Палатой представителей. Но вероятность не стопроцентная. Возможно, что им удастся также отвоевать и Сенат. Условия, к которым Трамп привязал выплату 5000, удержание обеих палат, на сегодня является наименее вероятным сценарием. Однако, обещая такой дивиденд, Трамп может преследовать несколько целей. Во-первых, повысить явку. Во-вторых, это выглядит как бесплатный опцион. Само по себе обещание ничего не стоит. В-третьих, это неплохая подготовка к оформлению поражения. Если республиканцы теряют Палату представителей, то Трамп непременно заявит, что именно демократы отняли у вас $5000. Так выборы изящно превращаются из референдума о ценах на АЗС и почти никому не нужной и непонятной в Америке войне в Иране в историю о недополученных простыми американцами из-за демократов $5000.
21: Это был Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Аэрофлот только что сообщил, что корректирует расписание из-за временных ограничений в ряде аэропортов центральной части России. Других подробностей от авиакомпании пока нет. А сейчас к другим темам. Ценовые ожидания бизнеса выросли, выяснил ЦБ. По данным регулятора, компании и предприниматели уже третий месяц подряд пересматривают в сторону увеличения свои прогнозы по инфляции. Как это может отразиться на издержках предприятий? Будут ли эти издержки переложены на конечного потребителя? Об этом мы спросили представителей бизнеса.
11: «Бизнес говорит».
18: Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
22: Конечно, мы ожидаем, что цены поднимутся. И, конечно, мы ожидаем, что все будет идти не к улучшению. То есть ожидания, которые Центробанк оценивает как ухудшение ожиданий, ну да, я соглашусь с этим. Что-то не видно, ничего хорошего, нет позитивных новостей. Но при этом мы не будем поднимать свои цены. В бизнес-модели в нашей это все заложено другим способом. Поэтому цены мы повышать на свою продукцию не будем. Скорее будем поддерживать спрос текущий. Нам наша ситуация конкретно позволяет пока этот рост цен выдерживать. Хотя, конечно, досадно, потому что стоимость всего транспорта сильно выросла, и вообще много других изменений, которые влияют на цены. Так что, да, присоединюсь к ожиданиям роста цен и негативных следствий от этого.
18: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
23: Год назад, когда случилось новое НДС для бьюти-индустрии, мы подняли цены. И, честно говоря, в январе, феврале и марте уже 26-го года мы получили отток клиентов. То есть клиенты не все с нами разделили новую экономику, новый НДС и повышение цен. Вот какие факторы на нас влияют? Обычно в феврале каждого года импортные поставщики, которые у нас еще остались, там немножко Лореаля, там итальянцы какие-то, они поднимают цены. Несмотря на то, что курс уже несколько лет не растет, они это делают. И мы вынуждены, потому что выедают у нас себестоимость.

0: тоже накладывают, я так понимаю, на логистические компании дополнительные расходы. Они, соответственно, безусловно, сейчас все это пересчитают, посчитают и свои цены поднимут. Себестоимость тоже изменится, потому что сырье наверняка тоже подрастет. Сезон начнется, в сезон, как всегда, растет международная логистика. В общем, ничего нового мы не ожидаем здесь, никакого снижения цен, снижения своих расходов мы никаким образом не ожидаем. Что касается нашей бизнес-модели и сможем ли мы каким-то образом заложить это повышение цен в свои собственные цены, нет, мы не сможем уже ничего заложить. Итак, в общем-то, со скрипом работают разные каналы, у всех свои проблемы, у маркетплейсов свои проблемы, у сетей свои, и у клиентов, которые должны оставить свои деньги в магазинах, свои проблемы. У нас очень много импортных комплектующих, хотя не все, у нас очень много и отечественных комплектующих, тем не менее, мы зависим от курса рубля, и если рубль будет девальвирован, то мы будем вынуждены, конечно, поднимать цены. Без этого и без каких-то серьезных потрясений мы пока цены поднимать не планируем, просто потому что уже некуда.
1: Это был опрос российского бизнеса. Повлияет ли рост ценовых ожиданий предпринимателей до решения ЦБ по ключевой ставке? Оно в 13.30. Об этом в начале следующего часа на «Бизнес-ФМ». Все пользователи устройств на базе Android получат доступ к сетям связи пятого поколения в ближайшее время. Об этом заявили в Минцифры, указав, что доступ владельцев айфонов к 5G зависит от решения корпорации Apple. Позже о подробностях. Сейчас о том, что Гёте-институту осталось жить несколько дней. Все его отделения закроются не позднее 13 сентября. Это сообщили в МИДе. Командированным сотрудникам центра до этого времени предписано покинуть Россию. Главное, что исчезнет закрытием института возможность получать международные сертификаты об уровне владения немецким языком, продолжит Ольга Кашинская.
2: Гёте-институт существовал в России с 92 года. Его открыли в целях популяризации немецкого языка и развития международного культурного сотрудничества. При отделениях института, например, работали библиотеки немецкой литературы. За прошлый год в них выдали 35 тысяч экземпляров изданий. Но главное, чем занимался институт, это проведение языковых курсов и, что важнее, экзаменов на уровень языка. Они проходили в очном формате. Результаты этих экзаменов признавались во всем мире и позволяли, например, поступать за границу на немецкоязычные программы. Сегодня это редкость. Большинство организаций, выдававших международные языковые сертификаты, из России ушли еще в 2022 году. Решение о прекращении работы Гёте-института приняла российская сторона. 2 сентября его озвучил Сергей Лавров на Дальневосточном экономическом форуме. Это стало ответом на закрытие русского дома в Берлине и генконсульства России в Бонне. Врасплох прекращение работы института застало в основном тех, кто собирался пойти туда на языковые курсы. Стоили они в диапазоне от 15 до 60 тысяч рублей. Впрочем, хорошие курсы немецкого в России найти все равно легче, чем получить международный языковой сертификат. Что до экзаменов, то их абитуриенты зарубежных вузов сдавали в основном с ноября по январь, готовясь к поступлению. Но перестраивать планы в любом случае придется. Москвичка Мария в этом году окончила бакалавриат МГУ и для поступления в магистратуру рассматривала Австрию и Германию. Теперь задача резко усложнилась.
3: Я осознанно взяла год перерыва между бакалавриатом и магистратурой, и в этот год я планировала заниматься сбором документов, среди которых в первую очередь должен быть сертификат, признанный на международном уровне, который подтверждал бы мое знание немецкого. И я не совсем понимаю, какие у меня могут быть обходные пути, и что я могу предпринять, чтобы мои планы не сорвались. Я в целом не могла предугадать и того, что Гёте-институт закроется.
2: Экзамен Гёте-института был во многом незаменимым для абитуриентов иностранных вузов из России, подчеркивает генеральный директор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
4: Количество поступающих в государственные вузы Германии и Австрии в последние 5 лет очень выросло. Там же обучение бесплатное в вузах до сих пор даже для россиян. Есть 2 других экзамена, ТЭСДАФ и ДСХ. Их уже давно нельзя было сдавать в России. Люди, конечно, были рады и пользовались этим экзаменом, который нужен для поступления в государственные вузы. Альтернативой остается пока только австрийский экзамен ОСДЭМ, но он сдается реже, и к нему подготовительные курсы не так легко найти, потому что это немножко другой формат, и в основном все учителя готовили не к нему. Фактически, видимо, также абитуриенты будут ездить в СНГ, в другие страны. Это довольно серьезное препятствие, потому что съездить в семье за границу, чтобы сдать экзамен, это расходы там, от 50 тысяч рублей на человека, просто поездка.
2: Но такие командировки в другие страны, возможно, не единственный выход. По словам президента Гёте-института, там сейчас изучают, как сохранить сотрудничество с Россией посредством цифровых сервисов. Это может значить, что у россиян будет возможность подтвердить свой уровень немецкого онлайн. Продолжится основатель и директор по развитию Arxinus Павел Голуб.
5: Полностью дистанционно сдавать языковые экзамены технически вполне возможно.

0: это уже давно не экспериментальная технология. Например, тот же самый TOEFL уже можно сдавать из дома. Единственное, перед экзаменом подтверждается личность участника. Более того, у самого Гёте-института уже такой опыт был. Для Гёте-сертификат уровня 1 был разработан полноценный дистанционный экзамен, который можно было сдавать на собственном компьютере. Письменная часть проходила под онлайн-наблюдением, а устная по видеосвязи с экзаменаторами. Поэтому я вполне допускаю, что под заявленными цифровыми сервисами Гёте-институт может рассматривать не только дистанционные курсы, но в перспективе онлайн-экзамены. Применительно к России это пока один из возможных сценариев, а не объявленное решение.
1: За прошлый год языковые курсы Гёте-института прошли 10 тысяч россиян, а уровень немецкого, сдав экзамен, подтвердили около 22 тысяч. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Ле Гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Ле Гриль. Белинского, 11/66.
4: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей Луидор Авто. Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Семурио эль Паясо.
7: Когда житель Перу завершает какое-либо затянувшееся и уже ставшее обузой дело, будь то судебный процесс, тяжелая сделка или неприятные переговоры, он восклицает: «Клоун мертв», подразумевая неминуемый конец мучений. Просто в актуальной латиноамериканской массовой культуре клоун – это отнюдь не положительный герой, скорее олицетворение детского кошмара. Вот почему каждый перуанец понимает: если клоун приказал долго жить, значит худшее позади. Шоу ужасов подошло к концу. Или, как говорят в соседней Бразилии, хороший клоун – мертвый клоун.
6: Срочные переводы на Business FM.
8: Компании и корпорации.
9: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Международный производитель алюминиевых банок Кенпек завершил выход из России. Компания продала оставшиеся доли в российских предприятиях Кенпек и Кенпек завод упаковки за 122 миллиона долларов. Покупателем стал владелец завода в Бочкари Вадим Смагин. В активы вошли два завода по производству алюминиевых банок – Волоколамский и Новочеркасский. Они будут работать под новым юридическим лицом и больше не будут использовать бренд Кенпек. Компания ранее оценила убыток от российского бизнеса в почти 355 миллионов долларов. Финнэйр пожаловалась на потерю доступа к российскому воздушному пространству. Руководство авиакомпании заявляет, что из-за изменения маршрутов перевозчик вынужден перераспределять ресурсы, тогда как китайские конкуренты сохраняют преимущество по стоимости и времени перелетов. Финнэйр отмечает, что рейс из Шанхая в Хельсинки теперь занимает более 12 часов, против примерно 8 часов при возможности лететь через российское воздушное пространство. Авиакомпания также сталкивается с растущей конкуренцией со стороны перевозчиков из стран Персидского залива. OpenAI выступила за введение обязательных национальных норм безопасности искусственного интеллекта в США. Компания считает, что добровольных обязательств разработчиков недостаточно и будет ускоренно развиваться за счет самого себя. Регулирование, по мнению компании, должно учитывать возможности конкретных ИИ-систем и меняться вместе с технологиями. Ранее Bloomberg сообщала, что глава OpenAI Сэм Альтман допускает регулирование темпов развития искусственного интеллекта. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
11: Девять 48 в Москве. Зенит и Локомотив сыграют центральный матч 8-го тура российской премьер-лиги. Встреча состоится в Петербурге в субботу. В этот же день в Москве ЦСКА примет казанский «Рубин». Об ожиданиях от футбольного уикенда и о последних новостях РПЛ в сюжете нашего спортивного обозревателя.
10: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Восьмой тур пройдет на фоне закрытия в РПЛ трансферного окна. Полузащитник Иван Олейников, без которого теперь сложно будет представить крылья Советов, отказался переходить в казанский клуб. Там раздули скандал. Руководство «Рубина» подчеркивает, что стороны обо всем договорились. Олейников даже успел засветиться на фотосессии. Но затем 28-летний хавбек, к которому проявляли интерес многие ведущие клубы России, передумал и на медосмотр не поехал, а в итоге перешел в ЦСКА, воспитанником которого является. История, на первый взгляд, не очень красивая, но агент футболиста Роберт Тунян опроверг информацию о каких-либо достигнутых договоренностях с клубом из Татарстана. По его словам, был просто визит на базу «Рубина», и большое удивление вызвало последующее фото Олейникова в соцсетях. В общем, у каждого своя правда. Ситуацию в передаче «Честно» о ЦСКА прокомментировал главный тренер красносиних Дмитрий Игдисамов.
13: У меня был разговор с Ваней, но это ни в коем случае был не перехват. Я даже не знал, что они ведут переговоры с «Рубином». Позвонились с разрешения руководства «Крылья Советов». И я прямой вопрос задал. Вернешься домой. Все.
12: В прошлом туре, напомним, армейцы обыграли действующего чемпиона «Зенит», который в восьмом туре попытается загладить вину перед болельщиками в матче с «Локомотивом». Положение команд в таблице сильно отличается. Питерцы на пятом месте и при этом все равно находятся в статусе одного из фаворитов турнира. А «Локо» занимает 13-ю строчку. Зона стыков, перестройка после ухода лидеров, но есть и удачно вписавшиеся новички. Один из них — Андрей Мостовой, который пока играет за «Локомотив» на правах аренды, но уже со слезами на глазах простился с Питером. Главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что у Мостового есть дополнительные амбиции, и связаны они с Сергеем Симаком, с которым у футболиста натянутые отношения.
14: Игра раненых команд, у которых есть некие проблемы. «Зенит» легко пропускает в решающих фазах, свои моменты не использует, как это было в матче с ЦСКА. Безусловно, Мостовой, конечно, будет пытаться доказывать, даже после матча в Калининграде какие-то слова обиды такие так вскользь прозвучали, что вот я впервые почувствовал, что тренер мне доверяет за долгое время.
12: Московская «Динамо» наказана по итогам дерби со «Спартаком». У Константина Тюкавина пропуск ближайшей игры за удаление. Но у бело-голубых неплохое настроение. Они на третьем месте, игра налаживается, и вот взяли в аренду у «Асера» вингера Жозуа Казимира, участника чемпионата мира в составе сборной Гаити. Другой вингер чилийский, Максимилиано Гутьеррес. «Спартак» примет «Ростов», который из московского клуба отправился защитник Даниил Хлусевич. А лидер таблицы «Краснодар» встретится дома с «Акроном». «Крылья Советов» откроют в пятницу тур матчем с «Родиной». Трансферные новости после закрытия окна в РПЛ еще будут обновляться. Клубы пока объявили не всех. Держитесь курса. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
10: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
11: Доброе утро.
15: Доброе утро.
11: У нас сегодня впереди решение ЦБ по ставке, но пока, конечно, в этом часть все приходят в себя от внезапной новости о том, что в России официально заработало 5G, пока не везде. Но в Москве все четыре основных оператора, кстати, запустились. Надо будет обязательно, наверное, смотреть за движением бумаг российских операторов.
15: Ну, с утра пока тут все рвано. Ну, МТС... В принципе, ну, минусует. В принципе, ничего особого нет. Ну, рынок занят в основном текучкой. Там вот акции «Озона», естественно, тоже опять падают после очередной атаки акций «ФЭКосистема». В общем, все вот эти связанные с подобного рода истории бумаги идут вниз. В целом, наш рынок вчера взял 2300, да, соответственно, если еще и поставки ЦБ будет щедрым, да, хотя общие ожидания все-таки таковы, что будет еще одно символическое снижение по шагу в 0,25%, хотя бы это уже неплохо, поэтому рынок, в общем-то, акции получил все-таки импульс, во-первых, от постоянных разговоров о том, что мирный процесс все-таки может быть запущен, ну, по крайней мере, переговоры. Это снимает, по мнению инвесторов, с повестки дня вариант применения каких-то новых жестких санкций в отношении российских нефтяных компаний, страны Америки. Они же все-таки санкции вводили, не забываем. знаем, но их не активировали, дают постоянно продление лицензий. Поэтому акции нашего нефтегазового сектора на фоне взлета цен на нефть, в общем-то, поддержали рынок. Ну и в целом здесь индекс Мосбиржи все-таки взял 2300, поэтому с точки зрения динамики, если рублевая ликвидность будет на следующей неделе побольше, чем сейчас, ну еще вкупе со снижением ставки ЦБ, по силам взять и 2400. На глобальном рынке, ну, естественно, в центре внимания цен на нефть, но основные эмоции были накануне. Всех шокировали вот эти разгромы саудовских прокси и союзников в Йемене, и вообще то, что Йемен сделал, то, что хуситы сотворили практически одним махом, они взяли все необходимые объекты для контроля за проливом в Красном море, поэтому тут еще с учетом того, что Иран продолжает сопротивляться, все это, естественно, усиливает напряженность. Правда, рынок, я так понимаю, вчера испугался еще одного, там все уже официально подтвердили, что саудовский принц просил американцев вмешаться, побомбить что-нибудь, но американцы пока туда не влезают. С Ираном тоже вроде как пока затихло, но с точки зрения взаимного обстрела. Так что премия может быть чуть-чуть и сократится. Брент сейчас 106, сегодня утром было почти 110. Здесь, наверное, будут прыжки вверх-вниз. Формально, да, если брать технический график, в общем-то, ничего не мешает взять по Бренту 125. Ну, дадут ли это сделать? Вопрос, скажем так, спорный, да, потому что у нас теперь наступила эра манипуляции финансовыми инструментами со стороны американских властей, да, ну, естественно, это неофициально, но все об этом знают. На глобальном валютном рынке доллар чуть-чуть укрепляется, ну, в целом, вот с утра, несмотря на рост цен на нефть, не так все и тревожно, даже сегодня, наверное, рынок успокоится, если данные по американской инфляции будут скромными, они будут сопровождаться резким ростом.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
17: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
19: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Знай меру. Кать – главная мера веса сыпучих товаров в древнерусском государстве. Иначе называлась оков и представляла собой большую бочку, окованную по верхнему срезу железным обручем, чтобы не было соблазна обрезать ее с целью мошенничества. В разное время Кать могла содержать от 65 до 200 килограммов. Делилась на половники, то есть половинки, четверти и осьмины. «Знай меру» на Business FM.
22: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
2: Бизнес FM.
0: Новости. Коротко.
1: В Москве 9.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. ФСБ сообщила о задержании и аресте в Тамбовской области мужчины, который по заданию украинских спецслужб собирал сведения о военных объектах и объектах топливно-энергетического комплекса в регионе. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Москва и Дели обсуждают возможное продолжение поставок системы С-400. Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству ФСВТС Дмитрий Шугаев. Он не стал уточнять поставку, какого количества полковых комплектов обсуждают стороны. Глава ФСВТС также заявил, что с Индией идет обсуждение ряда других тем. Это, в частности, системы ПВО и авиация. Тема Украины может быть затронута на предстоящей встрече Владимира Путина и Нарендры Моди. Об этом в интервью Первому каналу сообщил Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил, как правило, Путин, когда есть время, использует такие встречи для того, чтобы проинформировать своих собеседников о том, что в реальности происходит на земле. Силы ПВО сбили за ночь 777 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщает Минобороны, они уничтожены над 17 российскими регионами, а также над акваториями Черного и Каспийского морей, в небе над Ростовской областью, в частности, сбито около 90 беспилотников. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В России запустили 5G, сообщает Минцифры. Сервис заработал в 16 городах. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G запущено у всех операторов большой четверки. Правда, доступ к новому стандарту получат пользователи Android-устройств. А вот работа на айфонах будет зависеть от решения корпорации Apple. Логистический центр «Озон» в Саратове атаковали БПЛА. Начался пожар, работников эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в компании. Кроме того, сегодня вооруженные силы России поразили объекты ВПУ, логистические центры Украины, дата-центры в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Это сообщили уже в российском Минобороны. Также поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда. Сегодня Центробанк будет принимать решение о поставке. Большинство аналитиков ожидает, что она останется на прежнем уровне в 14%. Между тем, ценовые ожидания предпринимателей в сентябре вновь выросли уже третий месяц подряд. По данным ЦБ, они ждут роста цен в среднем на 7% в годовом выражении в ближайшие месяцы. С чем это связано и как повлияет на решение поставки? Подробности в эфире. Бизнес FM. Итак, в России впервые запустили коммерческие сети 5G. Высокоскоростной мобильный интернет появился в 16 городах и стал доступен примерно для 10 миллионов человек, сообщили в Минцифры. Однако даже в обозначенных регионах 5G будет работать не у всех операторов, под большим вопросом и владельцы айфонов. С подробностями в студии мой коллега Сергей Гордеев. Сергей, приветствую.
24: Да, Маш, доброе утро. Ну что, давай разбираться, что такое 5G, как ты думаешь? Вроде бы звучит очень современно, а как ты понимаешь этот термин вообще?
23: Ну, я думаю, это что-то покруче, чем все, что было. Должно просто летать.
24: Ну, примерно так. Расскажу поподробнее. Так, технология 5G или сеть пятого поколения – это комплексная экосистема, предназначенная для цифровой трансформации экономики. Звучит довольно сложно, давайте разбираться. Если по-простому, сеть пятого поколения нужна для того, чтобы хорошо формировать цифровизацию промышленных предприятий, управлять беспилотным транспортом, беспилотные самосвалы, такси и так далее, роботами, которые сейчас тоже активно развиваются в нашей стране, развитие телемедицины, чтобы можно было быстро поставить диагноз и помочь человеку в онлайн-формате, функционирование систем «Умный город». И, что самое интересное, о чем часто говорят эксперты, это подключение датчиков, счетчиков и других устройств интернета вещей. Что это такое, Мария, как вы думаете?
23: Это что-то очень интересное.
24: Ну, это, например, если у тебя дома умная батарея стоит, то когда на улице холодно, она может автоматически прибавлять температуру. А если летом хорошая погода, можно немножечко экономить электроэнергию. Это вот и есть тот самый интернет вещей.
23: Давай выяснять, где будет работать и кому будет это все дело доступно.
24: Итак, как говорит Минцифра, высокоскоростной интернет 5G появился в 16 городах нашей страны и доступен в данный момент для 10 миллионов человек. 5G в России пока будет работать, скажем так, неравномерно, в зависимости от оператора и региона. Например, в Москве, Петербурге, Екатеринбурге 5G появился вот у всех операторов. Большая четверка, МТС, Т2, Билайн и Мегафон. Если вы житель Новосибирска или Казани, то у вас 5G будет работать только если вы используете сеть Мегафона или МТС. В Самаре это Билайн и Мегафон. В Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери только Мегафон пока предоставляет 5G. В Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске это оператор Т2. В Уфе МТС, в Ярославле Билайн. Почему не везде и не у всех операторов? Об этом мы поговорим обязательно с экспертами. Дозвонимся, кстати, и в те регионы, где обычный-то интернет и просто связь работает нестабильно. Узнаем, вдруг у них что-то изменилось. Что касается, у кого именно будет работать.
23: Я так понимаю, у меня не будет, если у меня айфон.
24: Да, ты совершенно права. Если сейчас заглянешь в свой телефон, вряд ли увидишь 5G в углу. А вот у меня Android. И у меня, кстати, здесь, правда, у нас не очень ловит в принципе в нашем помещении. Но если выйти на улицу, то 5G...
23: Уже есть?
24: Да, я на самом деле еще вчера это увидел. Не поверил своим глазам. 5G действительно на андроидах ловит. А почему же айфонам повезло меньше? Дело в том, что во всем мире 5G строит в определенном диапазоне частот. А именно 3,4, 3,8 ГГц, под которые создают большинство смартфонов яблочных. В России же сеть запускается на других частотах, об этом тоже мы много говорили. 4,4, 4,99 ГГц, которые не поддерживаются множеством устройств, в том числе и Apple. Компания держит активацию 5G под жестким контролем. Модуль активации 5G, вот чтобы у тебя появилось 5G в углу, он включается лишь только после того, как оператор подтвердит компании корректную работу сети. Но данный канал согласования был оборван из-за ухода, как мы знаем, компании Apple из России официально.
23: Ну и подводя итог, заживем?
24: Ну, хочется процитировать главу Минцифры Максуда Шадаева, который рассказал, зачем же нам 5G. Цитирую. «Быстрый мобильный интернет сегодня нужен абсолютно всем, всегда и везде. Сети мобильной связи четвертого поколения уже охватывают 90% всей населенной территории мобильным сервисом. Что касается пятого поколения, то он дает значительно большую скорость мобильным сервисам, что особенно важно для продвинутых городских пользователей».
23: Спасибо за информацию. В студии вместе со мной был Сергей Гордеев. И, как добавили в Минцифры, дополнительные операторы бесплатно получили новые полосы в диапазоне в равном объеме, что позволяет сохранить высокий уровень конкуренции между ними и гарантировать доступные тарифы для пользователей. Саратов подвергся ночью атаке беспилотников. Пострадал очередной объект «Озон». В городе, как заявляют местные власти, повреждена гражданская инфраструктура, но раненых нет. На одном из объектов «Озон» в логистическом центре и хабе доставки начался пожар, сотрудников эвакуировали. Сам комплекс открылся в 2024 году, площадь его превышает 100 тысяч квадратных метров. «Озон» временно приостановил прием поставок и доставку товаров по Саратовской области. Часть заказов будет отменена, остальные перенаправят из других логистических центров. Поставки продавцов на поврежденный объект также временно не принимаются. Для маркетплейса это очередной инцидент. С конца августа объекты компании в нескольких регионах России несколько раз подвергались атакам. Селлер Дмитрий хранил на саратовском складе часть товара.
4: К сожалению, товары были. Уже будем смотреть, сколько товаров выведено из оборота. В последнее время, что «Озон», что «Вайлдберриз», они практически скрывают информацию, на каких складах какие товары лежат, и могут сами их перераспределять между другими складами. Поэтому саратовский, конечно же, склад, он один из ключевых был. Это большой склад. И сейчас надо просто понять, какие убытки мы очередной раз понесли. Хоть мы и пытаемся уже последний месяц максимально перейти на формат работы по ФБС, но товарный запас, они они все равно еще на складах есть.
5: А нет примерного понимания, сколько в Саратове могло быть товара?
4: Наверное, не меньше 5-6 миллионов, это точно. Это небольшой объем. У нас все-таки в центральных регионах побольше товарные запасы, а здесь мы держали, может быть, недели на 3-3,5 оборотов, поэтому это не очень большой объем, но неприятный. Сейчас все селлеры то, что чувствуют, это увеличенные сроки доставок.
5: Как сейчас поменялась работа с Озон?
4: Без изменений. Я единственное скажу, что у Озон тариф ФБО со склада маркетплейса и тариф ФБС с моего склада, он по комиссии сейчас приравнен, если я не ошибаюсь. А в Азгресс нет. В Азгресс есть существенная разница. Работа со склада в Азгресс, она по комиссии существенно ниже, чем по ФБС. Хотя, мне кажется, сейчас надо максимально дать возможность селлерам продавать по системе ФБС.
23: Селлер Дмитрий, всего за ночь, по данным Минобороны, над 17 регионами, а также акваториями Черного и Каспийского морей было уничтожено 777 БПЛА. В Тульской области в результате атаки погибли 2 человека, 3 получили ранения. В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль погиб 1 человек, 1 ранен. В Железногорске, Курской области после удара по жилому дому предварительно ранены 2. Минобороны России заявила о групповых ударах по промышленным и логистическим объектам Украины, дата-центрам, портовой инфраструктуре и судам. По данным ведомства, поражены объекты в Киеве, Киевской области, Хмельницкой, Днепропетровской, Одесской областях, включая логистические центры и склады БПЛА. Украинские СМИ сообщают о нескольких прилетах в Киеве. Повреждены 2 АЗС, склад в Оболонском районе и жилой дом, где пострадали 8 человек. Также сообщается о сильном пожаре в районе Гостомеля и попадании по складам. Бизнес ожидает ускорения инфляции. Ценовые ожидания предприятий в сентябре вновь выросли. Это происходит 3-й месяц подряд. По данным ЦБ, ориентиром для компаний на ближайшие 3 месяца стал рост цен в среднем на 7% в годовом выражении. В августе реальный показатель был на уровне 6,3%, в июле 6%. Большинство аналитиков ожидает, что ЦБ на заседании в эту пятницу оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 14%. Однако на российскую экономику любое решение регулятора по ставке повлияет незначительно. Продолжает колумнист BFM.ru Семен Новопроцкий.
6: Вся статистика и динамика развития российской экономики свидетельствует о том, что ключевая ставка, как она довольно давно перестала играть решающую роль в динамике курса рубля, теперь не играет решающей роли и в динамике экономического роста. Если посмотреть на то, что происходило с экономическим ростом в России в последние 3 года, можно увидеть, что когда ключевая ставка была на пике, то есть составляла 21%, российская экономика в моменте росла год к году примерно на 4% и даже выше. Сейчас, когда ключевая ставка 14%, то есть с максимального пика уже снижена на треть. Российская экономика по официальным данным Росстата за первые полугодия выросла всего лишь на 0,6%. При этом гораздо более чувствительными для экономического роста являются такие факторы, как, например, рост налоговой нагрузки. Мы видим, что она повышалась на бизнес и в 2025 году, и в 2026 году, что, конечно, существенно сказывалось на финансовых результатах предприятий. Проблемы, связанные с инвестициями в основной капитал, они по официальным данным Росстата за первые полугодия снизились почти на 10%. Это очень значительное падение. И, конечно, новый фактор, который стал проявляться в 2026 году, это непосредственные угрозы безопасности ведения бизнеса. Это прежде всего испытали на себе, естественно, логистические склады крупных маркетплейсов и нефтеперерабатывающие заводы. Эти факторы кажутся гораздо более значимыми, чем ключевая ставка. Понятно, что ключевая ставка отчасти влияет на стоимость денег в экономике. При этом также понятно, что если предприятия закредитованы, а ключевая ставка снижается незначительно, то деньги становятся для таких предприятий не сильно доступнее, поскольку им надо отдавать прежние кредиты, и которые взяты по высоким ценам. При этом также понятно, что Банку России все того, что происходит с динамикой инфляции, всего того, что по-прежнему дефицит бюджета в России находится на уровнях существенно выше плановых прогнозов и резко растут расходы бюджета, для того, чтобы не разгонять инфляцию дальше, довольно опасно снижать ключевую ставку более значительными темпами, чем это происходит сейчас.
23: Семен Новопроцкий, колумнист BFM.ru. Какого роста цен ожидает российский бизнес? Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Теми, кто в теме сегодня о резком падении продаж у российских отелей. и крайне трудном, даже провальном летнем сезоне. Что бьет по отрасли, как изменился российский турист, на чем он экономит и как с этим справляется бизнес, обсуждаем с владельцем сети отелей «Зонт» Николаем Филатовым.
7: Мы видим, как люди на отдыхе стали больше экономить на езде, меньше пользоваться рестораном, больше входить в ближайший магазин. У нас в отеле стало больше гостей, которые идут с пакетом известной продуктовой сети, предпочитают сэкономить деньги, поужинать фастфудом из магазина. Более дешевые отели и более дешевая еда. Мы тут с коллегами как-то шутили, как гость изменился. Раньше это гость был стейк и вино, потом стал водка и сухарики. А сейчас, я говорю, у меня все на диете. И Сочи стал гораздо гостеприимнее. Даже сочинские таксисты вдруг осознали, что гости для них много значат и что без гостей плохо.
8: Бизнес FM с теми, кто в теме.
23: Туристическая тема полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Бизнес FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе подкасты и интервью и на всех подкаст-платформах.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Блогеры. У американки Бейли Сарьян с детства было два увлечения – косметика и страшные истории. Маленькая Бейли немало времени провела у мамы на работе в диспетчерской службе спасения 911. Повзрослев, девушка посвятила себя косметической сфере, работала помощницей визажиста, а затем мейкапером и гримером на съемках фильмов. И на своем YouTube-канале, который женщина открыла в 2013-м, Бейли поначалу учила зрителей правильно делать макияж и выкладывала обзоры косметических продуктов. Но прорыв случился через 6 лет, только когда она объединила два своих увлечения. Делая на камеру макияж, Бейли попутно рассказывала о преступлениях, которые ее взволновали. Сейчас у нее 8 миллионов подписчиков и личное состояние порядка 6 миллионов долларов, которые она заработала на рекламе, спонсорстве и подкастах. Блогеры на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
9: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. За минувшую ночь над Нижегородской областью сбили 51 украинский беспилотник, сообщил губернатор Глеб Никитин в соцсетях. По предварительной информации, никто не пострадал, однако обломки дронов повредили несколько домов, автомобилей и другие гражданские объекты в Дзержинске. Оценка ущерба продолжается. Экстренные службы работают на местах происшествий. Жителям, чье имущество пострадало, окажут необходимую поддержку. Волга может столкнуться с риском обмеления в ближайшие 20 лет из-за глобального потепления. Эксперты отмечают, что в последние годы в районе Верхневолжья Тверской области река мелеет на глазах, а испарение увеличивается одновременно с ростом температуры. У Ржева ученые фиксируют сокращение весеннего стока больше, чем наполовину. Одна из причин теплой зимы – из-за оттепели снег тает раньше, запасы воды сокращаются, а весной река не получает привычного объема воды. От обмеления Волги страдает судоходство. Прямого речного сообщения между Ржевом и Тверью нет. Помимо всего прочего, рыбы в воде становится все меньше. Нижегородская область возглавила список победителей конкурса на предоставление микрогрантов для молодежных проектов. В общей сложности почти 3 миллиона рублей получит 11 проектов из региона, сообщил в своих соцсетях губернатор Глеб Никитин. Всего на конкурс поступило более 5000 заявок. Наибольший интерес среди проектов, представленных на экспертную оценку, вызвали творческие инициативы, проекты в сфере науки и технологий, занятости молодежи, наставничества и медиапроекты. Правительство Нижегородской области подготовило проект поправок к налоговому кодексу, которые могли бы освободить казенные учреждения от уплаты госпошлин в судах. Инициативу внесли в областное ЗАГС-собрание. Сейчас пошлины за судебное разбирательство казенных учреждений оплачивает областной бюджет и отмечается в пояснительной записке к проекту обращения в Госдуму. Особенно часто приходится судиться с подрядчиками в сфере строительства и реконструкции социально значимых объектов, которые финансируются за счет субсидий федерального бюджета. Государственные и муниципальные заказчики взыскивают штрафы и неустойки, а также убытки. Разбирательство недешево обходится бюджету, отмечается в проекте документа. В некоторых случаях из-за нехватки средств на уплату пошлин суды возвращают иски. ЗАГС-собрание Нижегородской области рассмотрит инициативу в сентябре. Нижегородцев, имеющих право на соцподдержку по федеральной льготе, призвали получать лекарства вместо денежной компенсации. В региональном правительстве отметили, что для тысяч жителей региона бесплатные лекарства по федеральной льготе – необходимые условия сохранения здоровья и качества жизни. Ежегодно до 1 октября льготники могут определить, в какой форме они планируют получать поддержку от государства в предстоящем году. В Минздраве Нижегородской области пояснили, что при выписке льготных рецептов врачи не ограничены какой-либо суммой. Пациент может получать все необходимые лекарства, в том числе для лечения сопутствующих заболеваний. Более того, система поддержки предусматривает постоянное меднаблюдение. Чтобы получить рецепт, нужно регулярно посещать специалистов. При этом, если изначально выбрать денежную компенсацию вместо лекарств, изменить этот выбор в течение года будет нельзя. В такой ситуации люди нередко сталкиваются с серьезными трудностями. Иногда заболевания прогрессируют, а цены на препараты растут. Купить их самостоятельно становится невозможно. АвтоВАЗ зарегистрировал права на фразу «Можно, а зачем?». Под защитой бренда оказались не только автомобили и запчасти к ним, но и одежды, обувь, игрушки, печатная продукция, а также безалкогольные и алкогольные напитки. Кроме того, товарный знак распространяется на услуги в сфере рекламы, телекоммуникации, развлечений и производства медиаконтента. Напомню, фраза стала мемом после интервью директора продуктовых программ АвтоВАЗ Олега Груненкова блогеру Амирану Сардарову. Отвечая на вопрос о возможности выпуска компании автомобилей аналогичных моделям BMW, топ-менеджер задал встречный вопрос: «Можно, а зачем?». После выхода ролика цитата получила широкое распространение в интернете. Регистрация товарного знака позволит автопроизводителю использовать популярную фразу в маркетинговых кампаниях, мерчендайзинге или при выпуске брендированной продукции. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Погода.
11: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 17 градусов. Вечером осадки продолжатся, температура опустится до плюс 14, ночью будет ясно и плюс 10 градусов.
10: Валюта.
11: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 11 сентября. Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 56 копеек. Держитесь курса.
10: Компании и корпорации.
9: Структура итальянской Даниэли Волга из Дзержинска в судебном порядке потребовала от компании Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат 709 миллионов рублей долга за проектирование литейно-прокатного комплекса. Компанию Даниэли энд Офис Меканик СПА привлекли к спору третьим лицом, следует из арбитражной картотеки. В свою очередь, Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат подал к Дзержинскому заводу встречный иск, суть которого не раскрывается. Разбирательство идет в закрытом режиме, пишет Коммерсант. Яндекс запустил платформу для специалистов, которые хотят участвовать в обучении нейросетей. Опыт в разработке искусственного интеллекта для этого не обязателен. Важнее знания в своей профессиональной области. И тренеры будут отбирать материалы для обучения модели, составлять эталонные ответы и проверять, насколько хорошо нейросеть справляется с новыми задачами. Чтобы попасть на платформу, нужно подтвердить образование и пройти отбор. Работать можно удаленно, в том числе совмещая такую занятость с основной работой или научной деятельностью. Объединенная металлургическая компания готовится к работам по сохранению и реставрации двух объектов культурного наследия, а именно остатков стен литейного и доменного корпусов Верхневыксумского завода. Скоро специалисты приступят к усилению кирпичной кладки, ее перенесут на специальные сваи и изолируют от контакта с водой под укрытием. Оно будет защищать стены вплоть до окончания строительно-монтажных работ здания будущего музея. Опоры станут частью музея металла центрального объекта Шухов-парка в Выксе. После переноса в укрытие стены будут реставрировать. Специалисты восполнят утраченный кирпич и кладочный раствор. раствор, разрушенную кладку заменят новой, а исторические элементы из металла очистят от ржавчины. Также в Шухов-парке сохранят печи 19 и начала 20 веков. Они станут частью экспозиции Музея металла. Сохраняемые объекты находятся рядом с Шуховской башней, которую отреставрировали в прошлом году. Вокруг стен установят временное строительное ограждение. Работы будут вестись так, чтобы гиперболоидную башню по-прежнему было хорошо видно со всех сторон. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
12: Проверено практикой.
13: Эффективность команды – залог успеха всей компании. А как настроить команду на эффективную работу? Как использовать проверенные временем истины для мотивации управления командой? Об этом поговорим с кандидатом филологических наук, бизнес-тренером и спикером по теме эффективных коммуникаций и формирования культурного кода для лидеров команд и бизнеса Марией Мельниковой.
14: У меня к вам неожиданный вопрос. Как вы относитесь к русским пословицам и поговоркам? Возможно, для многих из вас, как и для меня в начале моей карьеры, обращение к так называемой народной мудрости казалось, чем-то очень архаичным и странным. Но сегодня я призываю вас посмотреть на это как на результат многовекового опыта, который просто сжат в такие короткие, лаконичные, но очень важные фразы. И давайте сегодня разберем одну из таких фраз, которая, на мой взгляд, очень важна и обладает самой главной большой эффективностью, которую вы можете использовать на собраниях с вашей командой. Это русская пословица «Глаза боятся, а руки делают». Подумайте, как часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда ваши сотрудники или вы сами теряете свой энтузиазм перед масштабом какой-то свалившейся на вас задачи. На собраниях мы нередко наблюдаем, как большие интересные проекты, которые вначале нам кажутся захватывающими и такими реальными, просто могут вызвать ступор из-за того, что они нам сложны. И именно в этот момент в действие вступает та самая боязнь, страх, нежелание, которое парализует и заставляет сомневаться. И, собственно, чем дольше команда находится в таком состоянии, тем ниже общая эффективность. Однако именно здесь мудрость этой пословицы показывает ценность для решения таких понятных бизнес-задач. Сама пословица подчеркивает, что страх – это совершенно нормально, это то чувство, которое просто не должно определять наше поведение. И самый главный момент здесь – переход от страха к действию. Глаза боятся, а руки делают. И как же мы можем использовать с вами вот эту самую простую пословицу на практике, на собрании с командой? Вместо того, чтобы просто озвучить планы, сроки, дедлайны, KPI, попробуйте внедрить такой алгоритм. Во-первых, анализ ситуации. Начните с признания того, что задача может быть неоднозначной и сложной, и дайте команде понять, что их опасения имеют место быть. Второе. Фокус на конкретные шаги. Попробуйте перевести обсуждение от абстрактных страхов к конкретным действиям. Просто задайте вопросы. С чего мы начнем? Как вам кажется, какой первый шаг мы можем сделать? Третье. Примеры из практики. Поделитесь опытом, когда, может быть, команда или вы сами уже сталкивались с подобным и успешно преодолевали эти трудности. Это точно придаст уверенности и покажет, что успех возможен. Ну и, наконец, четвертое. Юмор как разрядка. Позвольте себе легкую шутку, чтобы снять напряжение и настроить команду на позитивный лад. Но, конечно, главное, не переборщите и помните, что вы лидер своей команды. В чем же основная идея? А она в том, что, переключив внимание с масштаба проблемы на последовательность тех самых маленьких шагов, мы снижаем уровень тревоги и стимулируем команду начать перспективную, эффективную работу. Вы сами увидите, как в команде снижается уровень напряжения, а люди начинают не бояться, а делать, совершать эти шаги. В принципе, это та самая пословица, которая не призывает нас к легкомыслию, а наоборот, мы разумны и последовательны в своих шагах и подходах. Она напоминает, что действия, даже самые маленькие, способны просто преодолеть любые страхи и препятствия. Таким образом, глаза боятся, а руки делают – это не просто красивая поговорка, а важный принцип для повышения эффективности работы вашей команды. Попробуйте, и вы увидите эффект уже прямо сегодня.
12: Проверено практикой на Business FM.
15: Вы слушаете Бизнес FM Москва.
16: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Реклама.

0: Первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Дура Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знание тоже. 5000 долларов штрафа наказывают ходоков налево в американском штате Мичиган за каждый доказанный факт супружеской измены. Причем к ответственности обязательно привлекаются оба участника адюльтера, даже если второй не обременен семейными узами. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM.
4: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: После 10.28 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Молодой человек, задержанный в Тамбовской области по подозрению в госизмене, признался, что отправил Киеву точные координаты энергообъектов по данным спецслужбы ФСБ. Этот человек сам вышел на связь с представителем Главного управления Минобороны Украины и получил задание от кураторов передавать информацию о военных объектах, а также объектах промышленного и топливно-энергетического комплексов Тамбовской и соседних областей. Молодой человек заключен под стражу. Российские военные поразили в Одессе завод автомобильных агрегатов, который осуществлял ремонт и обслуживание военной техники ВСУ. В порту Черноморска на подходе к Одессе поражены 3 сухогруза, доставлявшие грузы военного характера, а также морской катер. Казахстан не допустили к участию на Евровидении. Свой отказ Европейский вещательный союз объяснил тем, что республика не входит в европейское вещательное пространство, не является членом Совета Европы и не имеет официального статуса наблюдателя этой организации. Американцы впервые заняли все первые 10 мест в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Первое место занимает Илон Маск, у него 919 миллиардов долларов на данный момент. За ним следует сооснователь Google Ларри Пейдж, у него 286 миллиардов, и основатель Amazon Джефф Безос с 274 миллиардами долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Как купить выборы в США? Дональд Трамп обещал каждому взрослому американцу $5000, если республиканская партия победит на промежуточных выборах. Где взять столько денег, не рассказал. Что еще было интересного на съезде республиканцев в Далласе? Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Бофт. Бизнес ожидает ускорения инфляции. По данным Центробанка, предприниматели уже третий месяц подряд увеличивают свои прогнозы по ценам. Как это может отразиться на издержках бизнеса и будет ли он перекладывать их на конечного потребителя? А стоит ли первый iPhone? Раскладушка своих денег. В США iPhone Duo будет стоить от 2000 рублей, в России примерно 245 тысяч рублей. Чем отличается яблочная раскладушка от уже известных конкурентов и сможет ли отобрать у них значимую часть рынка? Эти и другие темы в эфире Business FM.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О7агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Дивиденд Трампа. $5000 за Конгресс. В Далласе, штат Техас, прошел предвыборный съезд республиканской партии. Сотовые операторы рассылали СМС с капслочным. Бесплатные билеты разыгрывали лотерею с обещанием VIP-обслуживания. Хотя хот-дог на Конгрессе стоил $25. А к моменту появления на съезде президента в зале American Airlines Center оставалось до трети свободных мест. Трамп, накануне утверждавший, что мероприятие распродано, сообщил собравшимся: не только здесь битком, но и снаружи стоит столько же людей. Пустые кресла на фотографиях он позже объяснил тем, что зрители отошли в туалет. В ходе своего выступления Трамп обещал каждому взрослому американцу $5000, если партия победит на промежуточных выборах. Что еще там было интересного? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
4: Съезд в Далласе стал первым в истории республиканской партии, не приуроченным к президентской кампании. Расчет был на телевизионный эффект. Однако Однако рейтинги просмотров оказались очень слабые. Дата совпала с открытием сезона Национальной футбольной лиги. Зато Трамп говорил почти два часа. Набор тезисов все тот же. Иммиграция, пошлины, украденные якобы выборы 2020 года. Запомнилось же, конечно, обещание дивиденда каждому взрослому американцу в $5000, если партия выиграет и Палату представителей, и Сенат. Правда, вице-президент Джей Ди Венс попытался сдать назад, предположив, что богатым выплаты не достанется, а профинансировать ее можно из таможенных пошлин. Взрослых в США около 245 миллионов, получается сумма в 1,2 триллиона. Как это можно оформить юридически? По Конституции полномочий раздать эти деньги у президента нет. Надо принимать отдельный закон, например, оформить как возврат налогов с выплатой через налоговую службу, у которой есть реквизиты большинства домохозяйств. Но такой закон можно будет принять, только имея республиканское большинство в обеих палатах. Причем из пошлин взять не получится. Во-первых, ранее Верховный суд постановил, что президент не имел права вводить пошлины в прошлом году, и все сборы по тому указу признаны незаконными. Придется вернуть 165 миллиардов всем импортерам. Оставшиеся пошлины 1,2 триллиона не покрывают никак. Вопрос, не подкуп ли это избирателей? Ведь есть закон, карающий выплаты избирателю за голосование или отказ от него. Однако в данном случае деньги обещаны всем взрослым, независимо от того, как они голосовали и голосовали ли вообще. Это предвыборное обещание, а не платеж за конкретное действие. Прогнозы сулят республиканцам потерю контроля как минимум над Палатой представителей. Хотя, если судить о состоянии экономики, то причин недовольства не так много. В августе создано 162 тысячи рабочих мест. Это больше прогнозов. Безработица держится на очень низком уровне, чуть выше 4%. Годовая инфляция 3,4%, идет замедление, хотя американцам не нравится даже такой рост цен. Главное же претензия избирателей – бензин за год подорожал почти на четверть. Это прямое следствие войны с Ираном. Ну и к тому же избиратель сравнивает цены в магазинах не с прошлым месяцем, а с 2021 годом. Поэтому одобрение экономической политики президента упало ниже 30%. И это хуже, чем у Байдена в самые худшие его месяцы. 4/5 американцев считают, что с инфляцией президент не справился. Более 2/3 не одобряет его действия по Ирану. Общий рейтинг Трампа 33%. Большинство прогнозов предсказывает, что демократы все же возьмут контроль над Палатой представителей. Но вероятность не стопроцентная. Возможно, что им удастся также отвоевать и Сенат. Условия, к которым Трамп привязал выплату 5000, удержание обеих палат, на сегодня являются наименее вероятным сценарием. Однако, обещая такой дивиденд, Трамп может преследовать несколько целей. Во-первых, повысить явку. Во-вторых, это выглядит как бесплатный опцион. Само по себе обещание ничего не стоит. В-третьих, это неплохая подготовка к оформлению поражения. Если республиканцы теряют Палату представителей, то Трамп непременно заявит, что именно демократы отняли у вас $5000. Так выборы изящно превращаются из референдума о ценах на АЗС и почти никому не нужной и непонятной в Америке войне в Иране в историю о недополученных простыми американцами из-за демократов $5000.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Ценовые ожидания бизнеса выросли, выяснил Центробанк. По данным регулятора, компании и предприниматели уже третий месяц подряд пересматривают в сторону увеличения свои прогнозы по инфляции. Как это может отразиться на издержках предприятий и будут ли эти издержки переложены на конечного потребителя? Об этом мы спросили представителей бизнеса.
5: Бизнес говорит. Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
6: Конечно, мы ожидаем, что цены поднимутся. И, конечно, мы ожидаем, что все будет идти не к улучшению. То есть ожидания, которые Центробанк оценивает как ухудшение ожиданий, ну да, я соглашусь с этим. Что-то не видно, ничего хорошего, нет позитивных новостей. Но при этом мы не будем поднимать свои цены. Вот бизнес-модели в нашей, это все заложено другим способом. Поэтому цены мы повышать на свою продукцию не будем. Скорее будем поддерживать спрос текущий. Нам наша ситуация конкретно позволяет пока этот рост цен выдерживать. Хотя, конечно, досадно, потому что стоимость всего транспорта сильно выросла, и вообще много других изменений, которые влияют на цены. Так что, да, присоединюсь к ожиданиям роста цен и негативных следствий от этого.
5: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
7: год назад, когда случилось новое НДС для бьюти-индустрии, мы подняли цены. И, честно говоря, в январе, феврале и марте уже 26-го года мы получили от топ-клиентов. То есть клиенты не все с нами разделили новую экономику, новый НДС и повышение цен. Вот какие факторы на нас влияют? Обычно в феврале каждого года импортные поставщики, которые у нас еще остались, там немножко Лореаля, там итальянцы какие-то, они поднимают цены. Несмотря на то, что курс уже несколько лет не растет, они это делают. И мы вынуждены, потому что выедает у нас себестоимость что? Инфляция, но немного, потому что мы все в одних условиях. Второе, это повышение цен на продукты. А мы считаем, что наши клиенты любят хорошие, качественные продукты. Ну, а все остальное мы в едином поле. И клиенты, и наши мастера.

0: никакого снижения цен, снижения своих расходов мы никаким образом не ожидаем.
1: Что касается нашей бизнес-модели и сможем ли мы каким-то образом заложить это повышение цен в свои собственные цены, нет, не сможем уже ничего заложить. И так, в общем-то, со скрипом работают разные каналы, у всех свои проблемы, у маркетплейсов свои проблемы, у сетей свои, и у клиентов, которые должны оставить свои деньги в магазинах, свои проблемы. У нас очень много импортных комплектующих, хотя не все, у нас очень много и отечественных комплектующих, тем не менее, мы зависим от курса рубля, и если рубль будет девальвирован, то мы будем вынуждены, конечно, поднимать цены. Без этого и без каких-то серьезных потрясений мы пока цены поднимать не планируем, просто потому что уже некуда.
2: Повлияет ли рост ценовых ожиданий бизнеса на решение ЦБ по ключевой ставке? Об этом в начале часа на Business FM. Стоит ли первый iPhone раскладушка своих денег? Цена нового iPhone Duo в США составит от $2000. В России цены на базовую версию с учетом параллельного импорта будут начинаться примерно от 245 тысяч рублей. Но инновацией iPhone Duo, конечно, не считается, так как складные смартфоны активно развивают конкуренты. Apple уже несколько лет, продолжит Валерий Убадоев.
3: Появление первого складного iPhone не было для поклонников яблочной продукции сюрпризом. Первые сливы появились еще задолго до презентации. Фигурировали, правда, разные названия от iPhone White до iPhone Ultra. Но в итоге Apple презентовала новинку под названием Duo. В соцсетях шутят, что лучше бы ее назвали iFold. Примечательно, что буквально пару месяцев назад, в июле, корейская Samsung презентовала свою новую раскладушку Galaxy Z Fold 8 по цене в $1800, что на $100 меньше, чем у iPhone Duo. Так что сразу же напрашивается сравнение с новинкой от Apple, что и сделал американский техноблогер с 20 миллионами подписчиков Маркес Браунли в своем видео. Functionally, very similar. They're really not that different from each other.
4: Функционально они очень похожи, но, попользовавшись iPhone Duo пару часов, могу сказать, что у него есть маленькие, местами даже необязательные и бесполезные, но красивые детали. Взять те же анимации, например, когда он складывается и раскладывается. Думаю, iPhone все-таки превзошел Samsung. Однако есть и минусы, в том числе, это камера, спрятанная под экраном. Вроде бы круто, но причина, по которой компании от них отказались, в том, что такие камеры просто плохо работают, и у них плохое качество.
3: Браунли похвалил iPhone Duo, хотя он считается Android-энтузиастом. Его основной смартфон на данный момент от китайской OnePlus. Цены на раскладушку от Apple в России, согласно опросу ритейлеров и маркетплейсов от ведомостей, будут начинаться от 245 тысяч рублей. Это, по сути, сопоставимо с китайскими флагманами. Huawei буквально на днях представила для китайского рынка складывающийся втрое Mate X T2. В базовой версии он стоит больше 250 тысяч рублей в пересчете с юаней. Еще был презентован Xiaomi 18 Fold по цене в 200 тысяч рублей в пересчете с юаней. И сугубо по функциям они не уступают iPhone Duo, то есть условно там также можно держать несколько приложений на одном экране. Какого-либо вау-эффекта Apple своей раскладушкой не произвела, отчасти из-за сливов. Но продажи будут неплохими, считает техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
5: Я думаю, что в первый год Apple вполне может продать порядка 10 миллионов устройств, что будет очень хорошей позицией, и занять неплохую долю рынка. Такие смартфоны показали практически все основные игроки. Конечно, люди, которые привыкли пользоваться айфонами, они перейдут вполне возможно на раскладушку от Apple. Не думаю, что для любителей Android-устройств это будет являться каким-то там критерием выбора, потому что в экосистеме Android есть огромное количество подобных девайсов, и там каждый со своими сильными и слабыми сторонами. Потому что в случае с Apple, несмотря на то, что это мощное современное устройство, там, например, достаточно слабая система камер. В то время как в Android-мире можно поинтереснее найти модели.
3: Ожидается, что на какую-никакую новинку от Apple будет большой ажиотаж. Продажи начинаются 23 октября. Но со временем он поутихнет, так как складные смартфоны — это в целом продукт на любителя. По данным Counterpoint Research, в 25 году было продано 20 миллионов раскладушек по всему миру, что всего лишь чуть больше 1.5% от общего объема проданных смартфонов. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
6: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы, и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
7: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
8: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она Караоке» для шумных тусовок. «Она Иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.

0: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта.
1: «Агат». Покупай выгодно.
2: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
5: Калос и епности навги, коль триплес околос тилабри. В дословном переводе это значит «поспать утром прекрасно, только на Пасху останешься без штанов». Смысл греческой мудрости в том, что работать усердно надо всегда, и когда не хочется, тоже. Только в этом случае заслужишь и отдых, и праздник. В русском языке о том же самом сказано и глобальнее, и лаконичнее. Кто не работает, тот не ест.
4: Срочные переводы на Business FM. Кто надо, услышал.
3: Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
6: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
3: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: Международный производитель алюминиевых банок Кенпэк завершил выход из России. Компания продала оставшиеся доли в российских предприятиях Кенпэк и Кенпэк завод упаковки за 122 миллиона долларов. Покупателем стал владелец завода в Бочкари Вадим Смагин. В активы вошли два завода по производству алюминиевых банок – Волоколамский и Новочеркасский. Они будут работать под новым юридическим лицом и больше не будут использовать бренд Кенпэк. Компания ранее оценила убыток от российского бизнеса в почти 355 миллионов долларов. Финнэйр пожаловалась на потерю доступа к российскому воздушному пространству. Руководство авиакомпании заявляет, что из-за изменения маршрутов перевозчик вынужден перераспределять ресурсы, тогда как китайские конкуренты сохраняют преимущество по стоимости и времени перелетов. Финнэйр отмечает, что рейсы из Шанхая в Хельсинки теперь занимают более 12 часов, против примерно 8 часов при возможности лететь через российское воздушное пространство. Авиакомпания также сталкивается с растущей конкуренцией со стороны перевозчиков из стран Персидского залива. OpenAI выступила за введение обязательных национальных норм безопасности искусственного интеллекта в США. Компания считает, что добровольных обязательств разработчиков недостаточно и будет ускоренно развиваться за счет самого себя. Регулирование, по мнению компании, должно учитывать возможности конкретных ИИ-систем и меняться вместе с технологиями. Ранее Bloomberg сообщала, что глава OpenAI Сэм Альтман допускает регулирование темпов развития искусственного интеллекта. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
9: Десять сорок восемь. В Москве вы слушаете Business FM. «Зенит» и «Локомотив» сыграют в центральном матче 8-го тура российской премьер-лиги. Встреча состоится в Санкт-Петербурге в субботу. В этот же день в Москве ЦСКА примет казанский «Рубин». Об ожиданиях от футбольного уикенда и о последних новостях РПЛ в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Восьмой тур пройдет на фоне закрытия в РПЛ трансферного окна. Полузащитник Иван Олейников, без которого теперь сложно будет представить крылья Советов, отказался переходить в казанский клуб. Там раздули скандал. Руководство «Рубина» подчеркивает, что стороны обо всем договорились. Олейников даже успел засветиться на фотосессии. Но затем 28-летний хавбек, которому проявляли интерес многие ведущие клубы России, передумал и на медосмотр не поехал, а в итоге перешел в ЦСКА, воспитанником которого является. История, на первый взгляд, не очень красивая, но агент футболиста Роберт Тунян опроверг информацию о каких-либо достигнутых договоренностях с клубом из Татарстана. По его словам, был просто визит на базу «Рубина», и большое удивление вызвало последующее фото Олейникова в соцсетях. В общем, у каждого своя правда. Ситуацию в передаче «Честно о ЦСКА» прокомментировал главный тренер красносиних Дмитрий Игдисамов.
10: У меня был разговор с Ваней, но это ни в коем случае был не перехват. Я даже не знал, что они ведут переговоры с «Рубином». Позвонились с разрешения руководства «Крылья Советов». И я прямой вопрос задал. Вернешься домой. Все.
8: В прошлом туре, напомним, армейцы обыграли действующего чемпиона «Зенит», который в восьмом туре попытается загладить вину перед болельщиками в матче с «Локомотивом». Положение команд в таблице сильно отличается. Питерцы на пятом месте и при этом все равно находятся в статусе одного из фаворитов турнира. А «Локо» занимает 13-ю строчку. Зона стыков, перестройка после ухода лидеров, но есть и удачно вписавшиеся новички. Один из них — Андрей Мостовой, который пока играет за «Локомотив» на правах аренды, но уже со слезами на глазах простился с Питером. Главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что у Мостового есть дополнительные амбиции, и связаны они с Сергеем Симаком, с которым у футболиста натянутые отношения.
11: Игра раненых команд, у которых есть некие проблемы. «Зенит» легко пропускает в решающих фазах, свои моменты не использует, как это было в матче с ЦСКА. Безусловно, Мостовой, конечно, будет пытаться доказывать, даже после матча в Калининграде какие-то там слова обиды такие так вскользь прозвучали, что вот я впервые и почувствовал, что тренер мне доверяет за долгое время.
8: Московская «Динамо» наказана по итогам дерби со «Спартаком». У Константина Тюкавина пропуск ближайшей игры за удаление. Но у «Бело-голубых» неплохое настроение. Они на третьем месте, игра налаживается, и вот взяли в аренду у «Асера» вингера Жозуа Казимира, участника чемпионата мира в составе сборной Гаити. Другой вингер чилийский, Максимилиано Гутьеррес. «Спартак» примет «Ростов», который из московского клуба отправился защитник Даниил Хлусевич. А лидер таблицы «Краснодар» встретится дома с «Акроном». «Крылья Советов» откроют в пятницу тур матчем с «Родиной». Трансферные новости после закрытия окна в РПЛ еще будут обновляться. Клубы пока объявили не всех. Держитесь курса. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
12: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
9: Гриш, приветствую.
13: Добрый день.
9: Снижается индекс Мосбиржи. Что еще происходит на рынках?
13: В принципе, топчется наш рынок на месте. В принципе, 2-300 взяли, и ничего пока особо не мешает пойти повыше, особенно если ЦБ сегодня поддержит, да, снижением ставки, или на следующей неделе ЦБ в рамках своих операций по управлению рублевой ликвидностью, скажем так, подкинет деньжат, то есть увеличит объем предложения кредитов для банковской системы. Ну и в таком случае 2-300 легко возьмем, может быть, даже замахнемся и на 2-400. Тут рынок пока не то что полон оптимизма, но разговоры, скажем так, идут позитивные с точки зрения ожиданий, что какие-то просветы в отношении разрешения конфликта вокруг Украины начинают так потихонечку проявляться, и на этом основании, в общем-то, вернулся сдержанный оптимизм. Но главное, что рынок пока каких-то негативных моментов не видит. Ну, в первую очередь, негативный момент – это вот угрозы санкционных пакетов страны американских властей. Все-таки против нефтяных компаний санкции были введены, но их толком еще не активировали. Минфин постоянно американский продлевает лицензии. Поэтому на фоне высоких цен на рынке энергоносителей наш нефтегазовый сектор, в общем-то, был таким основным фактором роста, но и здесь ситуация пока не сильно изменилась. Рубль российский Наверное, надо дождаться все-таки решения ЦБ, там дальше будет видно. Мало того, что мало снизить ставку на 25%, надо понять, какие стратегии ЦБ будет ориентироваться в течение оставшихся месяцев этого года. Если, как говорится, тон будет, как говорят, голубиным, то есть с намеками на мягкой денежно-кредитной политике, ну, может быть, какие-то варианты игры против рубля опять возникнут. Пока стало, скажем так, в режиме стабильности рубль. 12 плюс взяли, 13 плюс взять не смогли, поэтому заставили пока между этими уровнями, дальше не идут. На глобальном рынке рост цен на нефть, естественно, вызывал сумятицу, особенно в сегменте мирового рынка долга. На этот раз источником долговых волнений стали американские долговые рынки. Тут ставки доходности по длинным бумагам американского Минфина, там 20-летним, 30-летним, проскочили уровни аж 2004 года. 10-летние бумаги приближаются к 5. Ну, рынок, естественно, напрягается, но в целом пока особого драматизма инвесторы не видят. После вчерашнего снижения сегодня попытка восстановления европейских и американских фондовых индексов. Цены на нефть, ну, тоже встали в режим ожидания. Брент пока держится выше $100.
14: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
15: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
16: Агат. Покупай выгодно.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
18: Деньги.
19: Орел впервые появился на монетах Древней Греции как знак Зевса. Дальше он перебрался на штандарты римских легионов. А от римлян, как символ власти, был взят европейскими государствами. На наших монетах двуглавый орел появился при царе Алексее Михайловиче.
18: История денег на Business FM.
20: Другим наука. Сергеем Корзуном.
21: Классическое определение геймификации как использование элементов игрового дизайна в неигровых контекстах появилось в 2011 году, хотя аналоги известны с древности. В Греции драматургов и актеров встраивали в турниры с призами. Средневековые паломники выставляли на показ благочестивые знаки, ачивки за путешествия, а китайские чиновники и ученики иезуитских школ в Европе продвигались в условиях соревновательной конкуренции. Но общей теории геймификации нет до сих пор. Сводный обзор публикации обнаружил 118 теоретических подходов. Главное сводится к тому, что хорошая геймификация акцентирует цель, делит путь к ней на выполнимые этапы, быстро показывает результат и дает ощущение продвижения. В образовании игровые элементы действительно повышают и мотивацию, и учебный результат, но величина эффекта сильно разнится в разных исследованиях. У младших школьников наблюдали увеличение вовлеченности на фоне ухудшения сотрудничества между детьми. Особая опасность – общий рейтинг участников. Он демотивирует тех, кто внизу таблицы. Экспериментально подтверждено, что проигрывающая команда может учиться хуже, чем вовсе не участвующая в рейтинге. В рабочих процессах важна добровольность участия. Навязанная геймификация может ухудшить не только вовлеченность, но и производительность труда. А если награда превращается в цель, людям свойственно начинать играть против системы, используя коллективный сговор при голосовании и разные формы читинга. Когда игровая метрика плохо соответствует цели, например, если награждать врача за число пациентов, а ученика за количество ответов, то возникает соблазн накрутить высокий результат в ущерб качеству.
18: Другим наука на Business FM.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Сотрудники ФСБ задержали в Тамбовской области подозреваемого в сотрудничестве с военной разведкой Украины. Он передавал информацию о военных и энергетических объектах области и соседних регионов. Задержанный арестован, ему предъявлено обвинение в госизмене, сообщили в ФСБ. Обломки украинских беспилотников повредили многоквартирные дома и гражданские объекты в Дзержинске. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, обломков много. Оценка ущерба продолжается. На местах работают экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал. Всего над регионом был сбит 51 украинский дрон. Российские военные продолжили наносить удары по объектам на территории Украины. Ночью в Киеве и был поражен дата-центр B-Mobile, который обеспечивал обработку развединформации для ВСУ. В Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях поражены логистические центры. В Одесской области нанесены удары по заводу автомобильных агрегатов, по складам, по двум морским сухогрузам и катером. Доступ владельцев айфонов к 5G в России будет зависеть от компании Apple. Об этом предупредили в Минцифры. Напомню, сегодня в России запустили сеть пятого поколения в 16 городах от Москвы до Красноярска. Прорабатывается запуск технологий еще в 50 городах страны до конца года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11 часов в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. СБ объявит сегодня решение по ключевой ставке. Она сейчас составляет 14%. У аналитиков нет полной уверенности в том, что в этот раз понижение состоится. Логистический центр «Озон» в Саратове. Атаковали украинские дроны, начался пожар, пострадавших нет. А вот в результате атаки БПЛА в Тульской области 2 человека погибли, 3 ранены. Между тем, российские вооруженные силы поразили объекты и логистические центры Украины в Киеве, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской областях. Поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда. Связь пятого поколения заработала сегодня в России, сообщили в Минцифры. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G запущено у всех операторов большой четверки. Правда, доступ к новому стандарту получат пользователи Android-устройств. Работа на айфонах будет зависеть от решения корпорации Apple, уточнили в министерстве. Саратов подвергся атаке беспилотников. Пострадал очередной объект «Озон». В городе, как заявляют местные власти, повреждена гражданская инфраструктура, но раненых нет. На одном из объектов «Озон» в логистическом центре и хабе доставки начался пожар. Сотрудников эвакуировали. Сам комплекс открылся в 2024 году. Его площадь превышает 100 тысяч квадратных метров. «Озон» временно приостановил прием поставок и доставку товаров по Саратовской области. Часть заказов будет отменена, остальные перенаправят из других логистических центров. Поставки продавцов на поврежденный объект также временно не принимаются. Для «Озона» это очередной инцидент. С конца августа объекты компании в нескольких регионах России несколько раз подвергались атакам. На этом фоне некоторые селлеры начали отказываться от работы с маркетплейсами. Например, селлер «Артем», который успел распродать все остатки со склада «Озон» в Саратовской области.
0: «Бизнес говорит».
22: На мой бизнес это не повлияло. Еще после первого удара на «Озон» было принято решение о полном сворачивании деятельности на этом маркетплейсе. Так как это произошло уже порядка 3 недель назад, а на текущий момент уже никаких остатков не осталось, ждем, пока систематические удары прекратятся. Только после этого буду возвращаться к работе на «Озон». Я полностью прекратил работу и ФБС-модель, и ФБО. Я вижу, что «Озон» сейчас начинает использовать ПВЗ для хранения товаров. Пока что я считаю, что то, как это будет работать, необходимо еще оценить, потому что к ПВЗ есть определенная предосторожность, связанная с тем, что иногда бывает, что сотрудники ПВЗ крадут товар, либо подменяют, товар будет там храниться не в объемах десятков штук, а в объемах сотен и тысяч, что есть большие риски остаться с товаром, либо с контрафактом, подделкой. Поэтому тоже пока внимательно на это смотрю. Интересно то, как это будет работать на практике. Самому обкатывать эту систему бы не хотелось. Ну и, конечно, конечно, вижу, что намного быстрее была проделана работа по интеграции со страховыми компаниями по страхованию заказов. Так как Wildberries первый выходил с этим вопросом, то там немножко больше времени понадобилось на это. Amazon уже, видимо, вел предварительные переговоры, и за счет этого возможность страхования заказов появилась относительно первых ударов раньше, но позволить себе страховать заказы я, например, не могу. Такая отрасль высококонкурируемая, и просто по комиссиям я не буду проходить.
1: Селлер Дмитрий хранил на саратовском складе часть товара. По его словам, потери еще предстоит оценить.
2: К сожалению, товары были. Уже будем смотреть, сколько товаров выведено из оборота. В последнее время, что Озон, что Wildberries, они практически скрывают информацию, на каких складах какие товары лежат, и могут сами их перераспределять между другими складами. Поэтому саратовский, конечно же, склад, он один из ключевых был. Это большой склад. Сейчас надо просто понять, какие убытки мы очередной раз понесли. Хоть мы и пытаемся уже последний месяц максимально перейти на формат работы по ФБС, но товарный запас они все равно еще на складах есть.
4: А нет примерного понимания, сколько в Саратове могло быть товара?
2: Наверное, не меньше 5-6 миллионов, это точно. Это небольшой объем. У нас все-таки в центральных регионах побольше товарные запасы, а здесь мы держали, может быть, недели на 3-2,5 оборота. Поэтому это не очень большой объем, но неприятный. Сейчас все селлеры то, что чувствуют, это увеличенные сроки доставок.
4: Как сейчас поменялась работа с Озон?
2: Без изменений. Я единственное скажу, что у Озон тариф ФБО со склада маркетплейса и тариф ФБС с моего склада, он по комиссии сейчас приравнен, если я не ошибаюсь. А у Wildberries нет. У Wildberries есть существенная разница. Работа со склада Wildberries, она по комиссии существенно ниже, чем по ФБС. Хотя, мне кажется, сейчас надо максимально дать возможность селлерам продавать по системе ФБС.
1: Всего за ночь, по данным Минобороны, над 17 регионами, а также акваториями Черного и Каспийского морей было уничтожено 777 БПЛА. В Тульской области в результате атаки погибли 2 человека, 3 получили ранения. В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль погиб 1 человек, 1 ранен. В Железногорске Курской области после удара по жилому дому предварительно 2 ранены. Вот только что пришла информация от главы Центра избиркома Эллы Памфиловой. БПЛА попал в здание в Самаре. Самарской области, где находится территориальный избирком. Жертв нет, бюллетени не повреждены. Это я сейчас молнию читаю, это агентство РИА Новости. Видимо, вот только что Памфилова об этом заявила. В свою очередь, Минобороны России сегодня заявила о групповых ударах по промышленным и логистическим объектам Украины, по дата-центрам, портовой инфраструктуре, по судам. А по данным ведомства, поражены объекты в Киеве и Киевской области, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях, включая логистические центры и склады БПЛА. Украинские СМИ сообщают о нескольких прилетах в Киеве. Повреждены 2 АЗС, склад в Оболонском районе и жилой дом, где пострадали 8 человек. Также сообщается о сильном пожаре в районе Гостомеля, где горят склады. Глава Финэйр пожаловался на неравные условия игры после потери доступа к воздушному пространству России. Как сообщает Рейтер, сохранивший доступ к российскому авиационному пространству, китайские авиакомпании пользуются преимуществом во времени. А позже об этом, а сейчас о том, что в России впервые запустили коммерческие сети 5G. На высокоскоростной мобильный интернет появился в 16 городах и стал доступен примерно для 10 миллионов человек, сообщили в Минцифры. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G появился у всех 4 операторов большой четверки. Сеть 5-го поколения появилась также, в частности, в Новосибирске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске, Уфе. Но доступен высокоскоростной мобильный интернет там не у всех операторов. Что принципиально изменится для тех, кто увидит в своем телефоне значок 5G и кого это касается в большей степени? Говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
5: Боюсь, что будет велико разочарование этих абонентов, потому что никакого реального отличия от LTE они не почувствуют. Буковки, циферки будут новыми, скорость будет та же самая примерно, просто потому что операторы используют те же самые частотные диапазоны, узкие довольно, которые были в LTE. Разительное изменение скорости, как минимум, простой абонент мог бы почувствовать, если бы операторы задействовали новый частотный диапазон в куске спектра от 463 до 499 гигагерц. Но этот диапазон операторы, по крайней мере, пока в моменте не используют и использовать не могут.
3: Тогда все-таки для кого это сделано?
5: Наверное, те корпорации, которые имеют счастье располагать свои промышленные объекты в центрах больших городов или, в принципе, в тех городах, где сети 5G появились, могут подключить какое-то большое количество устройств, могут насладиться малым временем задержки. Но, к сожалению, львиная доля серьезных крупных промышленных активов России находится вне больших городов, а зачастую и вообще вне городов. Например, суперавтоматизированный сборочный завод, где стоит большое количество роботов-манипуляторов, существует задача удаленного управления этими роботами. Тут 5G сыграет роль, потому что малое время задержки. Я, честно говоря, не знаю в России такого завода с тысячами и десятками тысяч роботов, которыми нужно еще удаленно управлять. Доставщики Яндекса, в общем, будем честны, при их количестве и сети 3G было бы достаточно для того, чтобы как-то с ними коммуницировать. Но если завтра Яндекс выпустит на улицы Москвы и других городов армии и сотен тысяч роботов-доставщиков, тогда, наверное, прелести сети 5G он почувствует. Единственный важный момент, у каждого оператора есть те или иные точки в крупных городах, в которых действующие базовые станции ЛТЕ уже практически переполнены трафиком. В основном это места большого скопления людей, торговые центры, аэропорты. В таких местах с помощью одной, двух, трех небольшого количества базовых станций 5G оператор сможет расширить эту проблему, просто потому что емкость сети этого поколения будет больше, и это переполнение трафика узкого горлышка уже не будет.
1: Леонид Коник, компания Comnews. Доступ к 5G интернету получили только пользователи телефонов на базе Android. Будет ли сеть работать у владельцев айфонов, зависит от решения корпорации Apple, отметили в Минцифры. А дело в том, что во всем мире 5G строят в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, а в России сеть запускают на частотах, которые не поддерживаются, по крайней мере, на данный момент устройствами от Apple. А из-за того, что компания официально ушла из России, договориться о работе в новых диапазонах физически невозможно. С теми, кто в теме, сегодня о резком падении продаж у российских отелей, крайне трудном, даже провальном летнем сезоне. Что бьет по отрасли, как изменился российский турист, на чем он экономит и как с этим справляется бизнес. Обсуждаем с владельцем сети отелей «Зонт» Николаем Филатовым.
6: Мы видим, как люди на отдыхе стали больше экономить на езде, меньше пользоваться рестораном, больше входить в ближайший магазин. У нас в отеле стало больше гостей, которые идут с пакетом известной продуктовой сети, предпочитают сэкономить деньги, поужинать фастфудом из магазина. Более дешевые отели и более дешевая еда. Мы тут с коллегами как-то шутили, как гость изменился. Раньше это гость был стейк и вино, потом стал водка и сухарики. А сейчас, я говорю, у меня все на диете. И Сочи стал гораздо гостеприимнее. Даже сочинские таксисты вдруг осознали, что гости для них много значат и что без гостей плохо.
20: Бизнес FM с теми, кто в теме.
1: Николай Филатов, владелец сети отелей «Зонт». А туристическая тема полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Бизнес FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
7: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
20: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
23: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
20: Глава Алисы AI Валерий Стромов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
8: Бизнес FM. Инструкция по применению.
10: Показания.
8: Потребность быть в курсе в любой момент.
10: Особые показания.
8: Дефицит времени.
10: Способ применения и дозы.
8: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
10: Передозировка.
8: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
10: Исключение.
8: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве.
11: Бизнес FM. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
11: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Международное энергетическое агентство прогнозирует снижение спроса на нефть в мире в этом году на 2,5 миллиона баррелей в сутки на фоне конфликта на Ближнем Востоке и рекордными ценами на топливо, что будет все сильнее сказываться на спросе. Таким образом, агентство ухудшило прогноз по спросу на 940 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августовскими ожиданиями. По мнению агентства, нормализации ситуации со спросом на нефть нельзя ждать раньше 2027 года. Судоходство через Ормузский пролив будет ограниченным весь текущий год. Снижение спроса на нефть в этом году будет сопоставимо по масштабам с 4 крупнейшими потрясениями за последние 60 лет, в том числе с нефтяными кризисами 1970-х годов, отмечает энергетическое агентство. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать вопрос развития причалов, заправок и сервисной инфраструктуры в городах Золотого кольца, а также определиться с мероприятиями по улучшению транспортной доступности заповедников. Предложения по этому поводу должны быть представлены в правительство до 2 ноября 2026 года. Минтрансу и Минприроды поручено до 1 февраля 2027 определить механизмы реализации этих инициатив. Очередное заседание экономического совета Содружества независимых государств состоится 27 ноября в Москве, сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев. Напомню, в 2026 году Туркмения председательствует в органах Содружества. Как сообщал посол России в Ашхабаде Иван Волынкин, очередное заседание Совета глав государств-членов СНГ пройдет 9 октября этого года в национальной туристической зоне Аваза в туркменском городе Туркменбаши. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
11: Погода в Москве.
1: Плюс 15 столица. Сейчас облачно с прояснениями. После обеда начнется небольшой дождь. Максимальная температура сегодня до плюс 16. Завтра нам обещают до плюс 17 днем. Ну, хотя бы без осадков. В воскресенье плюс 18. Также переменная облачность. Следующая неделя снова, кстати, будет теплая относительно. Начнут с плюс 19. Ну, а ближе к середине столбик термометра будет подниматься выше 20. 11.17 в Москве. АвтоВАЗу официально можно. Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?», сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатент. Одобрена заявка была 9 сентября. Действовать она будет до февраля 36 года. Мы попытались узнать, сколько может стоить этот бренд. Об этом подробнее Иван Медведев.
24: АвтоВАЗ получил право выпускать под брендом «Можно, а зачем?» автомобили, запчасти, одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, безалкогольные напитки и пиво. Над этим поиронизировали все, кому не лень, еще в момент, когда концерн подавал заявку на регистрацию прав. Вопрос «зачем?» понятно присутствовал в каждой шутке. А все, кто говорил на эту тему всерьез, сходились во мнении, что АвтоВАЗ, добиваясь эксклюзивных прав на использование этого словосочетания, просто пытается выкорчевать неудобный для концерна мем из общественного сознания. Но корни пущены уже слишком глубоко. Нам стало интересно, во сколько в принципе можно оценить эту фразу в рублях. Этот вопрос мы задали генеральному директору компании «Онлайн-патент» Алине Акиньшиной.
13: У нас есть ФСО номер 11, который позволяет нам оценить любой зарегистрированный товарный знак, любое средство индивидуализации или результат интеллектуальной деятельности в деньгах. Другой вопрос, что на текущей стадии, скорее всего, данных для качественной оценки будет недостаточно. Использование обозначения в его зарегистрированной форме только-только начинается, и вряд ли у компании-правообладателя уже есть убедительные финансовые показатели, которые можно будет положить в основу оценки. Однако потенциальная такая возможность имеется, и нельзя исключать, что в распоряжении правообладателя уже есть достаточно данных, чтобы провести оценку.
24: Подсказка для АвтоВАЗа. На пике популярности мема заработать на нем пытались многие. Футболки, толстовки, стикеры и автомобильные шильдики с этим словосочетанием продавались на маркетплейсах и на Авито. Но удалось ли продавцам хоть что-то на них заработать? Мы связались с несколькими и выяснили, что никто из наших собеседников этим уже не занимается. Вот опыт Игоря из Красноярска.
14: Это, знаете, как-то уже тренд этот отошел.
15: То есть вы не создаете сейчас продукцию такую?
14: Уже, наверное, пару месяцев как. У людей в избранном очень много, несколько тысяч, 2 или 3 тысячи человек добавило это объявление в избранное. Купили буквально единицы. Хотя цена у меня самая такая была адекватная, ну, на Авито. Единицы, я бы сказал, с рынка. Там рублей 300, что-то такое. Я думал, стрельнет, а по факту нет. Я больше сидел, моделировал ее дольше.
24: Если быть точным, Игорь продал 3 шильдика. Как и Денис из Москвы.
16: Нерентабельно стало, все уже, никому. Это как разовая акция была.
15: А продажи вообще были?
16: Да, 3 штуки.
15: А вот эти 3 штуки за сколько удалось продать? Там день, два?
16: За месяц, наверное. Чисто на любителя, кто-то захотел сделать себе.
24: И сейчас, если на Авито начать искать продукцию под брендом «Можно, а зачем?», ни шильдиков, ни футболок, ни наклеек там уже нет. Так что Роспатент ответил АвтоВАЗу на первую часть мемного вопроса. Ну а вторая – это уже скорее философия бренда. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Стоит ли первая iPhone-раскладушка своих денег? Цена нового iPhone Duo в США составит от $2000, а в России может достигать стартовой отметки примерно в 250 000 рублей. Инновацией iPhone Duo, конечно, не считается. Складные смартфоны выпускаются на базе Android уже несколько лет. Продолжит тему Валерий Убадоев.
17: Появление первого складного iPhone не было для поклонников яблочной продукции сюрпризом. Первые сливы появились еще задолго до презентации. Фигурировали, правда, разные названия от iPhone White до iPhone Ultra. Но в итоге Apple презентовала новинку под названием Duo. В соцсетях шутят, что лучше бы ее назвали iFold. Примечательно, что буквально пару месяцев назад, в июле, корейская Samsung презентовала свою новую раскладную Galaxy Z Fold 8 по цене в $1800, что на $100 меньше, чем у iPhone Duo. Так что сразу же напрашивается сравнение с новинкой от Apple, что и сделал американский техноблогер с 20 миллионами подписчиков Маркис Браунли в своем видео.
25: Функционально они очень похожи, но, попользовавшись iPhone Duo пару часов, могу сказать, что у него есть маленькие, местами даже необязательные и бесполезные, но красивые детали. Взять те же анимации, например, когда он складывается и раскладывается. Думаю, iPhone все-таки превзошел Samsung. Однако есть и минусы, в том числе, это камера, спрятанная под экраном. Вроде бы круто, но причина, по которой компания от них отказалась, в том, что такие камеры просто плохо работают, и у них плохое качество.
17: Браунли похвалил iPhone Duo, хотя он считается Android-энтузиастом. Его основной смартфон на данный момент от китайской OnePlus. Цены на раскладушку от Apple в России, согласно опросу ритейлеров и маркетплейсов от ведомостей, будут начинаться от 245 тысяч рублей. Это, по сути, сопоставимо с китайскими флагманами. Huawei буквально на днях представила для китайского рынка складывающийся втрое Mate XT2. В базовой версии он стоит больше 250 тысяч рублей в пересчете с юаней. Еще был презентован Xiaomi 18 Fold по цене в 200 тысяч рублей в пересчете с юаней. И сугубо по функциям они не уступают iPhone Duo, то есть условно там также можно держать несколько приложений на одном экране. Какого-либо вау-эффекта Apple своей раскладушкой не произвела, отчасти из-за сливов. Но продажи будут неплохими, считает техноблогер Вилсаком Валентин Петухов.
0: Я думаю, что в первый год Apple вполне может продать порядка 10 миллионов устройств, что будет очень хорошей позицией, и занять неплохую долю рынка. Такие смартфоны показали практически все основные игроки. Конечно, люди, которые привыкли пользоваться айфонами, они перейдут вполне возможно на раскладушку от Apple. Не думаю, что для любителей Android-устройств это будет являться каким-то там критерием выбора, потому что в экосистеме Android есть огромное количество подобных девайсов, и там каждый со своими сильными и слабыми сторонами. Потому что в случае с Apple, несмотря на то, что это мощное современное устройство, там, например, достаточно слабая система камер. В то время как в Android мире можно поинтереснее найти модели.
17: Ожидается, что на какую-никакую новинку от Apple будет большой ажиотаж. Продажи начинаются 23 октября. Ну, со временем он поутихнет, так как складные смартфоны это в целом продукт на любителя. По данным Counterpoint Research, в 2025 году было продано 20 миллионов раскладушек по всему миру, что всего лишь чуть больше 1.5% от общего объема проданных смартфонов. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Владельцам погибших после прививки мультиканом собак платят ущерб за неразглашение. Компания «Ветбиохим» выступила с официальным заявлением. Они готовы оказать владельцам адресную поддержку, включая денежные выплаты. Но содержится в этом соглашении пункт о конфиденциальности. Ряд вакцин, партии вакцин «Мультикан» изъят из продажи. О ситуации Светлана Чередникова.
9: История о том, как в Ярославской, Тульской, Свердловской, Калининградской, Тверской, многих других областях, а также в Москве и Подмосковье погибли собаки после прививки вакцины «Мультикан», широко обсуждалась в августе. Речь о комплексном препарате от нескольких болезней, включая бешенство. В сети появились чаты, где владельцы обсуждали проблему, схему лечения и возможную причину гибели животных. Вирус ауеский, который чисто теоретически мог попасть в вакцину с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. Также обсуждали сценарий судебных разбирательств. Теперь, после предложения о компенсациях, далеко не все готовы идти в суд. Активность в этих чатах упала, поскольку суммы, о которых неофициально сообщают различные паблики, выглядят сопоставимыми с тем, что можно получить через правосудие – от 200-300 тысяч рублей. Наталья, пострадавшая из Саратова, в августе, спустя день после вакцинации мультиканом, заболела, потом умер трехмесячный спаниель по кличке Тучка. Мама двоих детей отдала все имевшиеся в доме деньги на спасение собаки. Их не хватило. Дальше на лечение ей переводили друзья и коллеги. После гибели пса Наталье удалось добиться, чтобы тело Тучки и нескольких других собак, погибших после прививки, взяли на экспертизу. Анализы выявили вирус ауески, говорит Наталья, подтверждая свои слова документами. Ветбиохим, куда она неоднократно обращалась, обещали связаться с ней, но пропали.
18: Спустя время я написала еще раз. С ним никто не связывался. Когда я направила уже претензию, мне написали «Благодарим вас». 1 сентября мне, как и всем, прислали заявление о возмещении материального ущерба на рассмотрение денежной выплаты. Там заполнить, приложить все копии, сканы паспорта, чеки. Я собрала полный пакет документов и им направила. Попросили переписать заявление, чтобы я им калькуляцию расписала полностью. Окей, я переписала заявление, отправила. Снова очередное «Благодарим вас». Ваши документы приняты в работу. С вами свяжемся в ближайшее время. Но так никто и не связывался. Новости, которые летают, что якобы там терпевшим предлагали 300 тысяч, мне никто ничего не предлагал. Если бы не пришел ответ от управления ветеринарии, что не перенаправили в Россельхознадзор, где уже прописано, что собаке выявлен ауески и что введен в карантин в городе.
9: Ветбиохим в своем последнем обращении не раскрывает размер компенсаций, а также кто, где и на каких условиях получит деньги. При этом указано, что в случае получения компенсации человеку запрещено разглашать как ее размер, так и некоторые другие детали. Также известно, что производитель уже изъял из обращения несколько партий мультикана. Однако расследование конкретных причин, по которым умерли животные, в Ветбиохиме все еще идет. И вина компании не признана. Само предприятие сообщало о возможном, цитата, «злонамеренном вмешательстве третьих лиц». Но что имелось в виду, производитель не поясняет. Компания отозвала из оборота «Мультикан 8» серию 20 и 21 и «Мультикан 6» 11 и 12 серии. Все остальные серии реализуются и используются. Вакцина «Мультикан» всегда была очень качественной, говорит ветврач, реаниматолог Екатерина Стивкина. Она работала с этими препаратами с 90-го года.
2: Когда появилась импортная французская вакцина «Юрикан», я стала работать с ней, но именно по мелким породам. Крупным породам я все-таки предпочитала больше «Мультикан». Лучшая выработка иммунитета и работала до сих пор, пока не пошла вот эта вот партия плохая. Сейчас, да, придется переходить на другую вакцину, потому что ей работать я боюсь. Придется «Юриканом» доставать, потому что «Биокан» польская вакцина, доверие она не внушает, плохая выработка иммунитета и пробивает, честно говоря. Были жалобы. Хотя лично у меня на «Биокан» нареканий тоже нет. Но у моих коллег есть. Насколько я знаю, что у нас в многих клиниках продолжают прививать «Мультиканом».
9: Россельхознадзор и прокуратура начали внеплановую проверку Ветбиохима. Позднее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что по предварительным данным при производстве вакцины могло быть допущено нарушение технологии. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Два промышленных объекта подверглись атаке дронов на севере Пермского края. Пострадавших нет, об этом сообщил губернатор региона. Другие подробности не приводятся. На данный момент массированная атака идет на север Прикамья. Сбиты уже 36 беспилотников. Правительство лишило Минспорта права осуществления допинг-контроля. Об этом говорится в соответствующем постановлении. Документ закрепляет, что общероссийские антидопинговые правила утверждает общероссийская антидопинговая организация. Допинг-контроль определяется как процесс, включающий планирование тестов, взятие проб и другие элементы, установленные антидопинговыми правилами. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который приводит российское антидопинговое законодательство в соответствии с международными стандартами. Казахстан не допустили к участию на Евровидении. Свой отказ Европейский вещательный союз объяснил тем, что республика не входит в европейское вещательное пространство, не является членом Совета Европы и не имеет официального статуса наблюдателя этой организации. Американцы впервые заняли все первые 10 мест в рейтинге миллиардеров Bloomberg. На первой строчке предприниматель Илон Маск. Его состояние оценивают 919 миллиардов долларов. За ним следует сооснователь Google Ларри Пейдж 286 миллиардов долларов и основатель Amazon Джефф Безос 274 миллиарда. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. 2 часа остается до оглашения решения Центробанка по ключевой ставке. Она сейчас составляет 14%. А будет ли понижение? Ответ пока не очевиден. На этом фоне российский бизнес ожидает ускорения инфляции. $5000 обещал Дональд Трамп каждому взрослому американцу, если республиканская партия одержит победу на промежуточных выборах. Почему этот вариант от американского президента во многом беспроигрышный? Ну, хотя бы с точки зрения пиара. Комментарий Георгия Буфт через пару минут. Впереди 8-й тур российской футбольной премьер-лиги. В центральном матче сыграют «Зенит» и «Локомотив» завтра. Завтра же ЦСКА принимает дома казанский «Рубин». Все подробности в ближайшее время. Бизнес ожидает ускорения инфляции. Ценовые ожидания предприятий в сентябре вновь выросли. Это происходит третий месяц подряд, по данным ЦБ. Ориентиром для компании на ближайшие 3 месяца стал рост цен в среднем на 7% в годовом выражении. В августе реальный показатель был на уровне 6,3%, в июле 6%. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
4: Например, в июле Банк России отмечал, что значимым фактором движения вверх по ценовым ожиданиям компании было то, что в горизонт планирования, а это трехмесячный горизонт, вошла ожидаемая индексация тарифов естественных монополий. Сейчас эта индексация к нам приближается, это уже в октябре будет. Возможно, это еще дополнительно побольше предприятий вспомнило про нее, занесло в свои ценовые ожидания. Это, конечно, вот один из драйверов. Ну и очевидно, все-таки вторая волна дефицита по топливу, это сказывается, это вызывает беспокойство, это будет транслироваться в издержки и цены, и такой фактор, безусловно, скорее всего, тоже стоит за более высокими ожиданиями. Можно сюда еще прибавить и некоторое ослабление рубля, но это не точно. Пока все-таки мы не дошли до каких-то слабых уровней, и более-менее тут все спокойно. Ну и уж точно можно сказать, что эти ценовые ожидания никак не связаны с перегревом, потому что очень важно подчеркнуть, бизнес-настроение продолжили заныривать, оценка текущей ситуации на кризисных уровнях, сейчас меньше такого психологического уровня в минус 10 этот индикатор составляет. Мы такого не видели даже в 2015 году, а только в кризисных 20-м и 22-м. Мы видели, что Банк России в целом относится серьезно к данным от предприятий не только и не столько по ценовым ожиданиям, сколько еще и в оценке бизнес-климата. Например, вот заседания, перед которыми рынок был готов к паузе, а Банк России все-таки пошел на смягчение, это были заседания, перед которыми выходила неожиданно слабая статистика по бизнес-настроениям. Это, например, прошлое июльское или, например, в феврале этого года. Поэтому, в принципе, можно сказать, что сейчас очень большая развилка между динамикой ожиданий, которые идут вверх, и динамикой оценки бизнес-климата, который идет вниз. Поэтому, как минимум, решение будет очень непростым для Банка России, но я думаю, что он учтет обе стороны этого уравнения. Возможно, как раз это и подкрепит его желание не делать ничего, то есть сохранить ставку на уровне 14%.
1: Софья Донецкая, инвестиции. Большинство аналитиков ожидает, что ЦБ на заседании в пятницу оставит ключевую ставку на прежнем уровне 14%, однако на российскую экономику любое решение регулятора по ставке повлияет незначительно. Продолжает колумнист БФМ.ру Семен Новопрудский.
5: Вся статистика и динамика развития российской экономики свидетельствует о том, что ключевая ставка, как она довольно давно перестала играть решающую роль в динамике курса рубля, теперь не играет решающей роли и в динамике экономического роста. Если посмотреть на то, что происходило с экономическим ростом в России в последние 3 года, можно увидеть, что когда ключевая ставка была на пике, то есть составляла 21%, российская экономика в моменте росла год к году примерно 4% и даже выше. Сейчас, когда ключевая ставка 14%, то есть с максимального пика уже снижена на треть. Российская экономика по официальным данным Росстата за первые полугодия выросла всего лишь на 0,6%. При этом гораздо более чувствительными для экономического роста являются такие факторы, как, например, рост налоговой нагрузки. Мы видим, что она повышалась на бизнес и в 2025 году, и в 2026 году, что, конечно, существенно сказывалось на финансовых результатах предприятий. Проблемы, связанные с инвестициями в основной капитал, они по официальным данным Росстата за первые полугодия снизились почти на 10%. Это очень значительное падение. И, конечно, новый фактор, который стал проявляться в 2026 году, это непосредственные угрозы безопасности ведения бизнеса. Это прежде всего испытали на себе, естественно, логистические склады крупных маркетплейсов и нефтеперерабатывающие заводы. Эти факторы кажутся гораздо более значимыми, чем ключевая ставка. Понятно, что ключевая ставка отчасти влияет на стоимость денег в экономике. При этом также понятно, что если предприятие закредитовано, а ключевая ставка снижается незначительно, то деньги становятся для таких предприятий не сильно доступнее, поскольку им надо отдавать прежние кредиты, и которые взяты по высоким ценам. При этом также понятно, что Банку России в силу того, что происходит с динамикой инфляции, в силу того, что по-прежнему дефицит бюджета в России находится на уровнях существенно выше плановых прогнозов и резко растут расходы бюджета, для того, чтобы не разгонять инфляцию дальше, довольно опасно снижать ключевую ставку более значительными темпами, чем это происходит сейчас.
1: Это был Семен Новопрудский, колумнист БФМ.ру. Какого роста цен ожидает российский бизнес? Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Дивиденд Трампа $5000 за Конгресс. А в Далласе прошел предвыборный съезд республиканской партии. Операторы связи рассылали смс. маске с надписью «Бесплатные билеты». Разыгрывали лотерею с обещанием VIP-обслуживания. Хотя хот-дог на Конгрессе стоил $25, а к моменту появления на съезде президента в зале American Airlines Center оставалось до треть свободных мест. Трамп, накануне утверждавший, что мероприятие распродано, сообщил собравшимся: не только здесь битком, но и снаружи стоит столько же людей. Пустые кресла на фотографиях он позже объяснил тем, что зрители отошли в туалет. В ходе своего выступления Трамп обещал каждому взрослому американцу $5000, если партия победит на промежуточных выборах. Что еще там было интересного, комментирует Георгий Бофт. Телеграм-канал «Бофт знает».
6: Съезд в Далласе стал первым в истории республиканской партии, не приуроченным к президентской кампании. Расчет был на телевизионный эффект. Однако рейтинги просмотров оказались очень слабые. Дата совпала с открытием сезона Национальной футбольной лиги. Зато Трамп говорил почти 2 часа. Набор тезисов все тот же. Иммиграция, пошлины, украденные якобы выборы 2020 года. Запомнилось же, конечно, обещание дивиденда каждому взрослому американцу в $5000, если партия выиграет и Палату представителей, и Сенат. Правда, вице-президент Джей Ди Венс попытался сдать назад, предположив, что богатым выплата не достанется, а профинансировать ее можно из таможенных пошлин. Взрослых в США около 245 миллионов, получается сумма в 1,2 триллиона. Как это можно оформить юридически? По Конституции полномочий раздать эти деньги у президента нет. Надо принимать отдельный закон, например, оформить как возврат налогов с выплатой через налоговую службу, у которой есть реквизиты большинства домохозяйств. Но такой закон можно будет принять, только имея республиканское большинство в обеих палатах. Причем из пошлин взять не получится. Во-первых, ранее Верховный суд постановил, что президент не имел права вводить пошлины в прошлом году, и все сборы по тому указу признаны незаконными. Придется вернуть 165 миллиардов всем импортерам. Оставшиеся пошлины 1,2 триллиона не покрывают никак. Вопрос, не подкуп ли это избирателей? Ведь есть закон, карающий выплаты избирателю за голосование или отказ от него. Однако в данном случае деньги обещаны всем взрослым, независимо от того, как они голосовали и голосовали ли вообще. Это предвыборное обещание, а не платеж за конкретное действие. Прогнозы сулят республиканцам потерю контроля как минимум над палатой представителей. Хотя, если судить о состоянии экономики, то причин недовольства не так много. В августе создано 162 тысячи рабочих мест. Это больше прогнозов. Безработица держится на очень низком уровне, чуть выше 4%.

0: удастся также отвоевать и Сенат. Условия, к которым Трамп привязал выплату 5000 удержания обеих палат, на сегодня являются наименее вероятным сценарием. Однако, обещая такой дивиденд, Трамп может преследовать несколько целей. Во-первых, повысить явку. Во-вторых, это выглядит как бесплатный опцион. Само по себе обещание ничего не стоит. В-третьих, это неплохая подготовка к оформлению поражения. Если республиканцы теряют палату представителей, то Трамп непременно заявит, что именно демократы отняли у вас $5000. Так выборы изящно превращаются из референдума о ценах на АЗС и почти никому не нужной и непонятной в Америке войне в Иране в историю о недополученных простыми американцами из-за демократов $5000.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». «Зенит» и «Локомотив» сыграют центральный матч 8-го тура российской премьер-лиги. Встреча состоится в Санкт-Петербурге завтра. В этот же день в Москве ЦСКА примет казанский «Рубин». Об ожиданиях от футбольного уикенда и о последних новостях РПЛ в сюжете нашего спортивного обозревателя.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Восьмой тур пройдет на фоне закрытия в РПЛ трансферного окна. Полузащитник Иван Олейников, без которого теперь сложно будет представить крылья советов, отказался переходить в казанский клуб. Там раздули скандал. Руководство «Рубина» подчеркивает, что стороны обо всем договорились. Олейников даже успел засветиться на фотосессии. Но затем 28-летний хавбек, которому проявляли интерес многие ведущие клубы России, передумал и на медосмотр не поехал. А в итоге перешел в ЦСКА, воспитанником которого является. История, на первый взгляд, не очень красивая, но агент футболиста Роберт Тунян опроверг информацию о каких-либо достигнутых договоренностях с клубом из Татарстана. По его словам, был просто визит на базу «Рубина», и большое удивление вызвало последующее фото Олейникова в соцсетях. В общем, у каждого своя правда. Ситуацию в передаче «Честно о ЦСКА» прокомментировал главный тренер красносиних Дмитрий Игдисамов.
4: У меня был разговор с Ваней, но это ни в коем случае был не перехват. Я даже не знал, что они ведут переговоры с Рубином. Позвонились с разрешения руководства «Крылья советов». И я прямой вопрос задал. Вернешься домой. Все.
3: В прошлом туре, напомним, армейцы обыграли действующего чемпиона «Зенит», который в восьмом туре попытается загладить вину перед болельщиками в матче с «Локомотивом». Положение команд в таблице сильно отличается. Питерцы на пятом месте и при этом все равно находятся в статусе одного из фаворитов турнира. А «Локо» занимает 13-ю строчку. Зона стыков, перестройка после ухода лидеров, но есть и удачно вписавшиеся новички. Один из них — Андрей Мостовой, который пока играет за «Локомотив» на правах аренды, но уже со слезами на глазах простился с Питером. Главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что у Мостового есть дополнительные амбиции, и связаны они с Сергеем Симаком, с которым у футболиста натянутые отношения.
5: Игра раненых команд, у которых есть некие проблемы. «Зенит» легко пропускает в решающих фазах, свои моменты не использует, как это было в матче с ЦСКА. Безусловно, Мостовой, конечно, будет пытаться доказывать, даже после матча в Калининграде какие-то слова обиды такие так вскользь прозвучали, что вот я первый и почувствовал, что тренер мне доверяет за долгое время.
3: Московская «Динамо» наказана по итогам дерби со «Спартаком». У Константина Тюкавина пропуск ближайшей игры за удаление. Но у бело-голубых неплохое настроение. Они на третьем месте, игра налаживается, и вот взяли в аренду у «Асера» вингера Жозуа Казимира, участника чемпионата мира в составе сборной Гаити. Другой вингер чилийский, Максимилиано Гутьеррес. «Спартак» примет «Ростов», в который из московского клуба отправился защитник Даниил Хлусевич. А лидер таблицы «Краснодар» встретится дома с «Акроном». «Крылья советов» откроют в пятницу тур матчем с «Родиной». Трансферные новости после закрытия окна в РПЛ еще будут обновляться. Клубы пока объявили не всех. Держитесь курса. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Реклама.
6: «Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом.
7: Самое ненадежное в этом мире – это отношения между людьми. В качестве партнера вы должны найти кого-то, кто дополняет ваши умения. Вам не обязательно нужен кто-то успешный. Ищите правильных людей, а не лучших людей. Джек Ма.

0: Китайский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. Слова, проверенные делом. На Business FM.
1: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
2: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
1: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
3: Международный производитель алюминиевых банок Кенпэк завершил выход из России. Компания продала оставшиеся доли в российских предприятиях Кенпэк и Кенпэк завод упаковки за 122 миллиона долларов. Покупателем стал владелец завода в Бочкари Вадим Смагин. В активы вошли два завода по производству алюминиевых банок – Волоколамский и Новочеркасский. Они будут работать под новым юридическим лицом и больше не будут использовать бренд Кенпэк. Компания ранее оценила убыток от российского бизнеса в почти 355 миллионов долларов. Финнэйр пожаловалась на потерю доступа к российскому воздушному пространству. Руководство авиакомпании заявляет, что из-за изменения маршрутов перевозчик вынужден перераспределять ресурсы, тогда как китайские конкуренты сохраняют преимущество по стоимости и времени перелетов. Финнэйр отмечает, что рейсы из Шанхая в Хельсинки теперь занимают более 12 часов, против примерно 8 часов при возможности лететь через российское воздушное пространство. Авиакомпания также сталкивается с растущей конкуренцией со стороны перевозчиков из стран Персидского залива. OpenAI выступила за введение обязательных национальных норм безопасности искусственного интеллекта в США. Компания считает, что добровольных обязательств разработчиков недостаточно и будет ускоренно развиваться за счет самого себя. Регулирование, по мнению компании, должно учитывать возможности конкретных ИИ-систем и меняться вместе с технологиями. Ранее Bloomberg сообщала, что глава OpenAI Сэм Альтман допускает регулирование темпов развития искусственного интеллекта. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: 1.48 в российской столице. ЦБ выяснил, что выросли ценовые ожидания бизнеса. По данным регулятора, компании-предприниматели уже третий месяц подряд пересматривают в сторону увеличения своей прогнозы по инфляции. Как это может отразиться на издержках предприятий? Будут ли эти издержки переложены на конечного потребителя? Об этом мы и спросили представителей бизнеса.
5: «Бизнес говорит».
6: Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
7: Конечно, мы ожидаем, что цены поднимутся. И, конечно, мы ожидаем, что все будет идти не к улучшению. То есть ожидания, которые Центробанк оценивает как ухудшение ожиданий, ну да, я соглашусь с этим. Что-то не видно, ничего хорошего, нет позитивных новостей. Но при этом мы не будем поднимать свои цены. Вот бизнес-модели в нашей, это все заложено другим способом. Поэтому цены мы повышать на свою продукцию не будем. Скорее будем поддерживать спрос текущий. Нам наша ситуация конкретно позволяет пока этот рост цен выдерживать. Хотя, конечно, досадно, потому что стоимость всего транспорта сильно выросла, и вообще много других изменений, которые влияют на цены. Так что, да, присоединюсь к ожиданиям роста цен и негативных следствий от этого.
6: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
8: Год назад, когда случилось новый НДС для бьюти-индустрии, мы подняли цены. И, честно говоря, в январе, феврале и марте уже 26-го года мы получили отток клиентов. То есть клиенты не все с нами разделили новую экономику, новый НДС и повышение цен. Вот какие факторы на нас влияют? Обычно в феврале каждого года импортные поставщики, которые у нас еще остались, там немножко в Реале, там итальянцы какие-то, они поднимают цены. Несмотря на то, что курс уже несколько лет не растет, они это делают. И мы вынуждены, потому что выедает у нас себестоимость что? Инфляция, но немного, потому что мы все в одних условиях. Второе, это повышение цен на продукты. А мы считаем, что наши клиенты любят хорошие, качественные продукты. Ну, а все остальное мы в едином поле. И клиенты, и наши мастера, которые работают сдельно там на проценте. Поэтому мои прогнозы, что, скорее всего, повышать до Нового года не будем. Попробуем потерпеть, чтобы сохранить клиентскую базу. А вот в феврале и в марте 2027 посмотрим, что с этим делать.
6: Основатель бренда ароматов для дома «Багу Хом» Антон Медников.
9: Как и всегда, все будет дорожать. Здесь нет никаких сомнений. Наверняка будут изменены какие-то тарифы, которые государственные. Повысится опять логистика, потому что у нас с 1 сентября электронные транспортные накладные, которые тоже накладывают, я так понимаю, на логистические компании дополнительные расходы. Они, соответственно, безусловно, сейчас все это посчитают и свои цены поднимут. Себестоимость тоже изменится, потому что сырье наверняка тоже подрастет. Сезон начнется. В сезон, как всегда, растет международная логистика. В общем, ничего нового. Мы не ожидаем здесь никакого снижение цен, снижение своих расходов мы никаким образом не ожидаем. Что касается нашей бизнес-модели и сможем ли мы каким-то образом заложить это повышение цен в свои собственные цены, нет, не сможем уже ничего заложить. И так, в общем-то, со скрипом работают разные каналы, у всех свои проблемы, у маркетплейсов свои проблемы, у сетей свои, и у клиентов, которые должны оставить свои деньги в магазинах, свои проблемы. У нас очень много импортных комплектующих, хотя не все, у нас очень много и отечественных комплектующих, тем не менее, мы зависим от курса рубля, и если рубль будет девальвирован, то мы будем вынуждены, конечно, поднимать цены. Без этого и без каких-то серьезных потрясений мы пока цены поднимать не планируем, просто потому что уже некуда.
4: Повлияет ли рост ценовых ожиданий бизнеса на решение ЦБ по ключевой ставке? Об этом в нашем эфире позже.
0: Капитал с Григорием Беглоряном.
4: Ну, собственно, да, меньше 2 часов осталось до оглашения решения ЦБ по ставке. 13:30 все произойдет. Григорий, приветствую. Как сейчас рынок поживает?
10: Добрый день. Ну, в принципе, в том числе все на месте, хотя формально индекс Мосбиржи снижается. 2-300 вчера взяли, сегодня потеряли. В целом, конечно, рублевая ликвидность ограничивает возможности нашего рынка подрасти повыше, да, с учетом улучшение настроения, связанных с идеей, что там скорее раньше, чем позже, можно будет какой-то компромиссный сценарий вокруг конфликта на Украине разработать и прочее. Поэтому рынок в этом плане у нас успокоился, по крайней мере, активных продавцов нет. ЦБ, ну, это не доминирующая точка зрения, что ЦБ понизит ставку на 25%, но вероятность такого исхода свыше 50%, поэтому удивлением или сюрпризом для рынка это не будет. Сюрпризом будет, если снижение ставки на 25% будет сопровождаться комментариями, которые рынок истолкует как намек ЦБ, что это снижение ставки будет не последним. Ну, в таком случае, может быть, рынок получит поддержку. Кстати, индекс Мосбиржи каждый раз вот по факту решения ЦБ демонстрирует существенные ценовые движения. По большей части это все время было вниз, но сегодня с утра вот падаем, поэтому, может быть, и не упадем, а даже подрастем. Тем более цены на энергоносители высокие и прочее. Так что для рынка, наверное, определяющей будет следующая неделя. Там во вторник ЦБ объявит очередные операции по управлению рублевой ликвидностью. Если увеличит объем выданных кредитов в банковской системе, то, соответственно, рынок фондовый у нас будет чувствовать себя неплохо. Ну, а сейчас концовка недели, проводить ее спокойно. Индекс Мосбиржи, в принципе, пробил и закрепился выше 2250. Это такая база, выше которой можно двигаться не только на 2300, но и там за 2400. Но, опять же, дождемся решения ЦБ, мало ли что. На глобальном рынке ситуация в целом спокойна. Цены на нефть после бурного роста вчера и сегодня утром. Brent был почти 110. Сегодня откатывают назад. Ну, тут понятно. Во-первых, ситуация в Йемене, наверное, спровоцировала этот скачок вверх. Там еще Саудовская Аравия объявила о том, что добыча ее нефти упала там чуть ли не до минимума за десятилетие и прочее. Ну, хуситы в итоге все, что им нужно, захватили. Вот последнее сообщение, что хуситы установили контроль над городом Дубаб, а это вход в Баб-эль-Мандебский пролив. Соответственно, здесь рынок решил, ну, все кончено там, с Ираном и американцами вроде как пару дней все было тихо. Сообщение о том, что в понедельник, может быть, министры иностранных дел стран залива встретятся, опять вернулась в игру идея какого-то совместного управления Ормузским проливом, Оманом, Ираном. В общем, рынок решил, что какая-то разрядка возможна, да, поэтому цены откатывают ниже. Ну, Brent $104, в целом здесь пока ничего не меняется. С точки зрения динамики цен на нефть, важнейшим фактором будет поведение на топливном рынке в Азии, в Америке. Ну, про Европу не говорим, у них там свои проблемы. Если маржинальность бизнеса по переработке сырой нефти будет такой же высокой, то, да, спрос будет таким достаточно эластичным и прочным. Поэтому в таком случае цены на нефть будут иметь базу для более высоких котировок.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Илон Маск любит говорить, что если ему придется разделять работу и всю остальную жизнь, то он не справится ни с тем, ни с другим. Основатель Tesla и SpaceX всегда находится в режиме многозадачности. Если он занимается с одним из шестерых детей, принимает душ, да даже если идет в туалет, то параллельно отвечает на десятки имейлов и сообщений в мессенджерах. А если не успел поесть до совещания, то, не смущаясь, перекусывает прямо на встрече, на глазах у подчиненных или партнеров по переговорам. Все дела миллиардер дробит на подзадачи и тратит на решение каждый не более 5 минут. Работает Маск по 12-14 часов в сутки и чувствует себя в таком плотном графике весьма комфортно. По его словам, хорошенько отдохнуть он себе разрешит уже после колонизации Марса. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: Говорят, что опытный хедхантер может продать чуть ли не любую вакансию. И это звучит красиво. Но правда в том, что хорошая упаковка не должна противоречить этике. Давайте обсудим принцип хедхантеров – не давать ложных обещаний. И как тогда выигрышно продать вакансию. К сожалению, иногда рекрутеры пытаются любой ценой заинтересовать кандидата. Рассказывают только про красивые стороны компании, замалчивают сложные моменты. Обещают то, что потом не может быть выполнено. Но такая стратегия всегда работает против всех участников. Ведь кандидат разочаровывается, когда реальность не совпадает с ожиданиями. Компания получает человека, который пришел с неверным представлением о роли. Профессиональный хедхантер не будет превращать сложность в красивую упаковку. Если в компании непростой акционер, то это неинтересная корпоративная культура. Если бизнес проходит серьезную трансформацию, то это не стабильная работа без перемен. Не надо приукрашивать. Задача хедхантера не в том, чтобы любой ценой привести кого-то на интервью. Задача сделать так, чтобы через год и компания, и руководители сказали, это было правильное решение. Есть еще один принцип, о котором не так часто говорят. Это уважение к выбору кандидата. Иногда человек отказывается от предложения, которое со стороны кажется идеальным. Высокая зарплата, красивая должность, известный бренд. Но человек говорит нам «нет». И профессиональный хедхантер не будет давить. Наоборот, он поможет разобраться в мотивации и рисках. Потому что сегодняшнее «нет» не означает конец отношений. Через год этот человек может стать идеальным кандидатом для другой компании или рекомендовать меня как профессионала. В нашей профессии важно не сжигать мосты, а выстраивать их.
0: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 11:59 в Москве, в студии Евгения Симонова. В ИСУ нанесли удар по микроавтобусу в Запорожской области. 2 человека погибли. Также за сутки в регионе 8 человек пострадали от украинских атак, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Курской больнице умерла пожилая женщина, получившая ранение в результате удара украинского беспилотника по жилому дому в хуторе Звягин 2 1 сентября. Российские военные взяли под контроль Новогришино в ДНР и Зоревку в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны в своей ежедневной сводке. За неделю вооруженные силы России нанесли массированный и 6 групповых ударов, в результате которых поражены предприятия ВПК, логистические центры военных ВСУ и дата-центры на Украине, отмечает Минобороны. 6-летний мальчик погиб после падения с горки в парке аттракционов в Иванове. Парк находится в одном из городских торговых центров. Ребенок залез наверх по фасаду горки и сорвался. Мальчика госпитализировали, однако спасти его не удалось. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пожар вспыхнул в испанской Сеуте в районе склада, где находилось множество нелегальных мигрантов, сообщает агентство EFE. Огонь уничтожил более 40 самодельных построек, сооруженных для ночлега. Массовое прибытие нелегальных мигрантов в испанскую Сеуту из Марокко началось в августе. В связи с этим Марокко и Испания решили усилить меры безопасности на границах города. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: Полдень и одна минута в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В России запустили 5G, сообщает Минцифра. Сервис работал в 16 городах в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. 5G запущено уже у всех операторов большой четверки. Правда, доступ к новому стандарту получат пользователи Android-устройств. Работа на айфонах будет зависеть от решения корпорации Apple. Логистический центр «Озон» в Саратове ночью атаковали БПЛА. Начался пожар, работников эвакуировали, пострадавших нет. «Озон» временно приостановил прием поставок и доставку товаров по Саратовской области. А на фоне атак некоторые селлеры начали отказываться от работы с маркетплейсами. Глава Finnair пожаловался на неравные условия игры после потери доступа к воздушному пространству России. Как сообщает Рейтер, сохранившие доступ к российскому авиационному пространству китайские авиакомпании пользуются преимуществом во времени. Кому адресовано такое послание? Все подробности в эфире Business FM. Саратов подвергся атаке беспилотников, пострадал очередной объект «Озон». В городе, как заявляют местные власти, повреждена гражданская инфраструктура, но раненых нет. На одном из объектов «Озон» в логистическом центре и хабе доставки начался пожар, сотрудников эвакуировали. Сам комплекс открылся в 2024 году, его площадь превышает 100 тысяч квадратных метров. «Озон» временно приостановил прием поставок и доставку товаров по Саратовской области. Часть заказов будет отменена, остальные перенаправят из других логистических центров. Поставки продавцов на поврежденный объект также временно не принимаются. Для «Озон» это очередной инцидент. С конца августа объекты компании в нескольких регионах России несколько раз подвергались атакам. На этом фоне некоторые селлеры начали отказываться от работы с маркетплейсами. Например, селлер Артем, который успел распродать все остатки со склада «Озон» в Саратовской области.
0: «Бизнес говорит».
14: На мой бизнес это не повлияло. Еще после первого удара на «Озон» было принято решение о полном сворачивании деятельности на этом маркетплейсе. Так как это произошло уже порядка 3 недель назад, а на текущий момент уже никаких остатков не осталось, ждем, пока систематические удары прекратятся. Только после этого буду возвращаться к работе на «Озон». Я полностью прекратил работу и ФБС-модель, и ФБО. Я вижу, что «Озон» сейчас начинает использовать ПВЗ для хранения товаров. Пока что я считаю, что то, как это будет работать, необходимо еще оценить, потому что к ПВЗ есть определенная предосторожность, связанная с тем, что иногда бывает, что сотрудники ПВЗ крадут товар, либо подменяют, товар будет там храниться не в объемах десятков штук, а в объемах сотен и тысяч, что есть большие риски остаться с товаром, либо с контрафактом, подделкой. Поэтому тоже пока внимательно не посмотрю. Интересно то, как это будет работать на практике. Самому обкатывать эту систему бы не хотелось. Ну и, конечно, конечно, вижу, что намного быстрее была проделана работа по интеграции со страховыми компаниями по страхованию заказов. Так как Wildberries первый выходил с этим вопросом, то там немножко больше времени понадобилось на это. Озон уже, видимо, вел предварительные переговоры, и за счет этого возможность страхования заказов появилась относительно первых ударов раньше, но позволить себе страховать заказы я, например, не могу. Моя отрасль высоко конкурируемая, и просто по комиссиям я не буду проходить.
13: Селлер Артем. Другой селлер Дмитрий хранил на саратовском складе часть товара. По его словам, потери еще предстоит оценить.
15: К сожалению, товары были. Уже будем смотреть, сколько товаров выведено из оборота. В последнее время, что Озон, что Wildberries, они практически скрывают информацию, на каких складах какие товары лежат, и могут сами их перераспределять между другими складами. Поэтому саратовский, конечно же, склад, он один из ключевых был. Это большой склад. Сейчас надо просто понять, какие убытки мы очередной раз понесли. Хоть мы и пытаемся уже последний месяц максимально перейти на формат работы по ФБС, но товарный запас они все равно еще на складах есть.
16: А нет примерного понимания, сколько в Саратове могло быть товара?
15: Наверное, не меньше 5-6 миллионов, это точно. Это небольшой объем. У нас все-таки в центральных регионах побольше товарный запас, а здесь мы держали, может быть, недели на 3-2,5 оборота. Поэтому это не очень большой объем, но неприятный. Сейчас все селлеры то, что чувствуют, это увеличенные сроки доставок.
16: Как сейчас поменялась работа с Озон?
15: Без изменений. Я единственное скажу, что у Озон тариф ФБО со склада маркетплейса и тариф ФБС с моего склада, он по комиссии сейчас приравнен, если я не ошибаюсь. А у Wildberries нет. У Wildberries есть существенная разница. Работа со склада Wildberries, она по комиссии существенно ниже, чем по ФБС. Хотя, мне кажется, сейчас надо максимально дать возможность селлерам продавать по системе ФБС.
13: Селлер Дмитрий. Всего за ночь, по данным Минобороны, над 17 регионами, а также акваториями Черного и Каспийского морей было уничтожено 777 БПЛА. Беспилотник попал в здание территориальной избирательной комиссии в Самарской области, повредив стены, двери и окна. При этом никто не пострадал. В Пермском крае атаке подверглись 2 промобъекта, обошлось без пострадавших. Но теперь в городе ведут мониторинг качества воздуха. В Тульской области в результате атаки погибли 2 человека. 3 получили ранения, а в Белгородской погиб 1 человек и 1 ранен. В Железногорске Курской области после удара по жилому дому ранены 2. Минобороны России заявила о групповых ударах по промышленным и логистическим объектам Украины, дата-центрам, портовой инфраструктуре и судам. Поражены объекты в Киеве и Киевской области, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях, включая логистические центры и склады БПЛА. Украинские СМИ сообщают о нескольких прилетах в Киеве. Повреждены 2 АЗС, склад в Оболонском районе и жилой дом, где пострадали 8 человек. Также сообщается о сильном пожаре в районе Гостомеля, где горят склады. В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Высокоскоростной мобильный интернет появился в 16 городах и стал доступен примерно для 10 миллионов человек, сообщили в Минцифры. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G появился у всех 4 операторов большой четверки. Сеть 5-го поколения появилась также в частности в Новосибирске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске и Уфе. Но доступен высокоскоростной мобильный интернет там не у всех операторов. Что принципиально изменится для тех, кто увидит в своем телефоне значок 5G и кого это касается в большей степени, нам рассказал генеральный директор группы компании Comnews Леонид Коник.
17: Боюсь, что будет велико разочарование этих абонентов, потому что никакого реального отличия от LTE они не почувствуют. Буковка и циферка будут новыми, скорость будет та же самая примерно, просто потому что операторы используют те же самые частотные диапазоны, узкие довольно, которые были в LTE. Разительное изменение скорости, как минимум, простой абонент мог бы почувствовать, если бы операторы задействовали новый частотный диапазон в куске спектра от 4,63 до 4,99 ГГц. Но этот диапазон операторы, по крайней мере, пока в моменте не используют и использовать не могут.
18: Тогда все-таки для кого это сделано?
17: Наверное, те корпорации, которые имеют счастье располагать свои промышленные объекты в центрах больших городов или, в принципе, в тех городах, где сети 5G появились, могут подключить какое-то большое количество устройств, могут насладиться малым временем задержки. Но, к сожалению, львиная доля серьезных крупных промышленных активов России находится вне больших городов, а зачастую и вообще вне городов. Например, суперавтоматизированные сборы промышленный завод, где стоит большое количество роботов-манипуляторов, существует задача удаленного управления этими роботами. Тут 5G сыграет роль, потому что малое время задержки. Я, честно говоря, не знаю в России такого завода с тысячами и десятками тысяч роботов, которыми нужно еще удаленно управлять. Доставщики Яндекса, в общем, будем честны, при их количестве и сети 3G было бы достаточно для того, чтобы как-то с ними коммуницировать. Но если завтра Яндекс выпустит на улицы Москвы и других городов армии сотен тысяч роботов-доставщиков, тогда, наверное, прелести сети 5G он почувствует. Единственный важный момент, у каждого оператора есть те или иные точки в крупных городах, в которых действующие базовые станции ЛТЕ уже практически переполнены трафиком. В основном это места большого скопления людей, торговые центры, аэропорты. В таких местах с помощью одной, двух, трех небольшого количества базовых станций 5G оператор сможет расшить эту проблему, просто потому что емкость сети этого поколения будет больше, и этого переполнения трафика узкого горлышка уже не будет.
13: Леонид Куник, гендиректор группы компании Comnews. Доступ к 5G интернету получили только пользователи телефонов на базе Android. Будет ли сеть работать у владельцев iPhone, зависит от решения корпорации Apple, отметили Минцифра. Дело в том, что во всем мире 5G строят в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. В России же сеть запускают на частотах, которые не поддерживаются устройствами от Apple. И из-за того, что компания официально ушла из России, договориться о работе в новых диапазонах физически невозможно. Финский авиаперевозчик Finnair жалуется на несправедливости за потери доступа к российскому небу. Авиакомпании приходится удлинять маршруты полетов в Азию. И если раньше полет Шанхай-Хельсинки занимал не больше 8 часов, то теперь все 12. А вот китайские авиаперевозчики без проблем быстрее летают через российское воздушное пространство. Это крайне несправедливо и неравноправно, пожаловалось руководство Finnair в беседе с Reuters. Москва ввела ограничения для западных авиакомпаний после того, как Европа закрыла свое небо для российских авиакомпаний в 2022 году, напоминает главный редактор портала Авиару Роман Гусаров.
19: Не совсем понятно, кому обращено это обращение и какие, соответственно, предложения есть у руководителя Finnair. Дело в том, что мы же знаем, в чем причина той ситуации, в которой оказалась финская авиакомпания, да и другие авиакомпании Евросоюза. Это санкции в отношении Российской Федерации. Они запретили полеты нашим авиакомпаниям в свои страны, они запретили транзитные полеты на своей территории нашим самолетам. Соответственно, получили адекватный, симметричный абсолютно ответ. Опять-таки вопрос к руководителю Finnair. Какие предложения? Всего два может быть. Либо они снимают санкции и начинают летать транзитом через территорию России. Санкции с наших авиакомпаний, соответственно, мы начинаем взаимно летать, они летают через территорию России в Юго-Восточную Азию. Но в нынешней политической ситуации думаю, что это невозможно. Второе предложение еще более безумное. Это ввести санкции в отношении китайских авиакомпаний, чтобы они не летали через территорию России. Как говорится, выбор-то каков? Только таков. И здесь он может только жаловаться действительно Finnair оказалась в наихудшей ситуации из всех европейских авиакомпаний, потому что Финляндия расположена таким образом, что ей облетать территорию России крайне неудобно. Это удлинение чуть ли не в два раза маршрута, соответственно, расход топлива, себестоимость, вообще не имеет смысла летать в их ситуации в Юго-Восточную Азию, что, собственно, и происходит. И компания терпит не просто большие убытки, она уже который год находится на грани банкротства.
13: Роман Гусаров, главный редактор портала Aviaru. Как пишет Рейтер, Finnair вынуждена менять маршруты и перераспределять провозные емкости, а также жалуются на растущее давление со стороны авиакомпаний стран Персидского залива.
1: Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
20: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
1: Глава Алисы AI Валерий Стромов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM.
0: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
21: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Озвучены новые лимиты по больничным. Россиянам повысят выплаты по листам нетрудоспособности, но процесс будет постепенным. Согласно проекту бюджета соцфонда, на ближайшие три года предельная сумма пособия за один день болезни вырастет до 8,5 тысяч рублей к 2028 году. Так уже в следующем году можно будет получить максимум 7860 рублей за день больничного. Как пояснили в пресс-службе соцфонда, рост связан не с изменением правил расчета, а с увеличением предельной базы для начисления страховых взносов, лимита годового дохода сотрудника, сверх которого взносы платятся по другому тарифу. Размер выплаты зависит от среднего заработка за два предшествующих календарных года и страхового стажа работника. Схема движения на улице Карла Маркса в Нижнем Новгороде изменилась. На двух сложных перекрестках, в том числе у физкультурно-оздоровительного комплекса, появились дополнительные полосы. Теперь поток автомобилистов, поворачивающих на улицу Пролетарскую, отделен от тех, кому нужно во дворы. Пропускная способность участка увеличилась, а время ожидания на светофорах сократилось. Нижегородцев предупредили о закрытии моста на трассе М7 до ноября. Речь идет о левой переправе через реку Клязьму, которая находится на границе Владимирской и Нижегородской областей у Гороховца. Мост закрыли на ремонт, который планируют закончить в ноябре. Для движения в обе стороны автомобилисты могут использовать правый мост. Ограничение по массе составляет 20 тонн. Россия продолжает расширять географию международных авиарейсов, сообщили в Минтрансе. Сейчас полеты из страны выполняются по международным направлениям в 37 государств, в том числе на Ближнем Востоке, в Азии, СНГ и Африке. При этом в ведомстве отмечают, что для роста въездного туризма важно не только увеличивать число рейсов, но и привлекать больше иностранцев, которые приезжают в Россию именно как туристы. Нижегородское управделами правительства объявило закупку на добровольное страхование автотранспорта. Информацию разместили на сайте госзакупок 9 сентября. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 17 сентября, итоги подведут 21 числа. Максимальная стоимость закупки составила почти 1,9 миллиона рублей. Всего планируется застраховать 10 внедорожников ТЭНК-500 и 1 ТЭНК-300. Страховые полисы по каждому автомобилю рассчитаны на год. Завтра в Нижнем Новгороде на площадке перед стадионом «Совкомбанк-Арена» пройдет большой автомобильный фестиваль «Водители России». Одним из центральных мероприятий праздника станет конкурс водительского мастерства среди профессиональных водителей большегрузов. Участники продемонстрируют точность управления и навыки работы с тяжелой техникой. Для зрителей запланированы также дрифт-шоу, состязания силачей, гоночный трек, мастер-классы, игры и конкурсы. Для детей отдельное развлечение и активности. Гостей также ждет выставка грузовиков и спецтехники, где можно рассмотреть транспорт со всех сторон и пообщаться с представителями автоотрасли. Открытие автофестиваля в полдень. Вход свободный при предварительной регистрации. Мероприятие для лиц старше 6 лет. Алиэкспресс сорвал свадьбу жительницы Петербурга. По данным Лето.ру, девушка заказала свадебное платье через этот сервис, поскольку аналогичный наряд в местном магазине стоил около 100 тысяч рублей. Торжество было назначено на красивую дату, 9 сентября, но его пришлось перенести. Всего за несколько дней до церемонии посылка пришла, однако вместо платья невеста получила через Алиэкспресс наряд для куклы Барби размером с ладонь. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
22: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 17 градусов. Вечером осадки продолжатся, температура опустится до плюс 14, ночью будет ясно и плюс 10 градусов.
2: Валюта.
22: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 11 сентября. Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 56 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
21: Структура итальянской Даниэли, Даниэли Волга из Дзержинска, в судебном порядке потребовала от компании Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат 709 миллионов рублей долга за проектирование литейно-прокатного комплекса. Компанию Даниэли энд Офис Меканик СПА привлекли к спору третьим лицом, следует из арбитражной картотеки. В свою очередь, Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат подал к Дзержинскому заводу встречный иск, суть которого не раскрывается. Разбирательство идет в закрытом режиме, пишет Коммерсант. Яндекс запустил платформу для специалистов, которые хотят участвовать в обучении нейросетей. Опыт в разработке искусственного интеллекта для этого не обязателен. Важнее знания в своей профессиональной области. И тренеры будут отбирать материалы для обучения модели, составлять эталонные ответы и проверять, насколько хорошо нейросеть справляется с новыми задачами. Чтобы попасть на платформу, нужно подтвердить образование и пройти отбор. Работать можно удаленно, в том числе совмещая такую занятость с основной работой или научной деятельностью. Объединенная металлургическая компания готовится к работам по сохранению и реставрации двух объектов культурного наследия, а именно остатков стен литейного и доменного корпусов Верхневыксумского завода. Скоро специалисты приступят к усилению кирпичной кладки, ее перенесут на специальные сваи и изолируют от контакта с водой под укрытием. Оно будет защищать стены вплоть до окончания строительно-монтажных работ здания будущего музея. Опоры станут частью музея металла центрального объекта Шухов-парка в Выксе. После переноса в укрытие стены будут реставрировать, специалисты восполнят утраченный кирпич и кладочный раствор, разрушенную кладку заменят новые, а исторические элементы из металла очистят от ржавчины. Также в Шухов-парке сохранят печи 19-го и начала 20 веков. Они станут частью экспозиции музея металла. Сохраняемые объекты находятся рядом с Шуховской башней, которую отреставрировали в прошлом году. Вокруг стен установят временное строительное ограждение. Работы будут вестись так, чтобы гиперболоидную башню по-прежнему было хорошо видно со всех сторон. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Владельцам погибших после прививки мультиканам собак платят за ущерб и неразглашение. Компания «Ветбиохим» выступила с официальным заявлением. Они готовы оказать владельцам адресную поддержку, включая денежные выплаты. При этом компания отмечает, что в соглашении, которое заключается сторонами, содержится пункт о конфиденциальности. Ряд партий вакцины «Мультикан» изъят из продажи. А владельцы животных получили посмертные анализы, в котором подтвержден опасный вирус. Подробнее о ситуации Светлана Чередникова.
3: История о том, как в Ярославской, Тульской, Свердловской, Ленинградской, Тверской, многих других областях, а также в Москве и Подмосковье погибли собаки после прививки вакцины «Мультикан», широко обсуждалась в августе. Речь о комплексном препарате от нескольких болезней, включая бешенство. В сети появились чаты, где владельцы обсуждали проблему, схему лечения и возможную причину гибели животных – вирус АУЕСКИ, который чисто теоретически мог попасть в вакцину с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. Также обсуждались сценарии судебных разбирательств. Теперь, после предложения о компенсациях, далеко не все готовы идти в суд. Активность в этих чатах упала, поскольку суммы, о которых неофициально сообщают различные паблики, выглядят сопоставимыми с тем, что можно получить через правосудие – от 200-300 тысяч рублей. Наталья, пострадавшая из Саратова, в августе, спустя день после вакцинации мультиканом, заболела, потом умер трехмесячный спаниель по кличке Тучка. Мама двоих детей отдала все имевшиеся в доме деньги на спасение собаки. Их не хватило. Дальше на лечение ей переводили друзья и коллеги. После гибели пса Наталье удалось добиться, чтобы тело Тучки и нескольких других собак, погибших после прививки, взяли на экспертизу. Анализы выявили вирус АУЕСКИ, говорит Наталья, подтверждая свои слова документами. Ветбиохим, куда она неоднократно обращалась, обещали связаться с ней, но пропали.
5: Спустя время я написала еще раз. Написала, что собака погибла. С ней никто не связывался. Когда я направила уже претензию, мне написали «Благодарим вас». 1 сентября мне, как и всем, прислали заявление о возмещении материального ущерба на рассмотрение денежной выплаты. Там заполнить, приложить все копии, сканы паспорта, чеки. Я собрала полный пакет документов и им направила. Мне попросили переписать заявление, чтобы я им калькуляцию расписала полностью. Распишите, что за что. Окей, я переписала заявление, отправила. Снова очередное «Благодарим вас, ваши документы приняты в работу, с вами свяжемся в ближайшее время». Но так никто и не связывался. Новости, которые летают, что якобы там терпевшим предлагали 300 тысяч, мне никто ничего не предлагал, со мной никто не связывался. Мне удалось сдать собаку на исследование. У меня как бы есть документ, подтверждающий АУЕСКИ. Пришло вот ПЦР подтверждение. И если бы не пришел ответ от управления ветеринарии, что не перенаправили в Россельхознадзор, где уже прописано, что собаки выявлены АУЕСКИ и что введен карантин в городе.
3: Ветбиохим в своем последнем обращении не раскрывает размер компенсаций, а также кто, где и на каких условиях получит деньги. При этом указано, что в случае получения компенсации человеку запрещено разглашать как ее размер, так и некоторые другие детали. Также известно, что производитель уже изъял из обращения несколько партий мультикана. Однако расследование конкретных причин, по которым умерли животные, в Ветбиохиме все еще идет. И вина компании не признана. Само предприятие сообщало о возможном, цитата, «злонамеренном вмешательстве третьих лиц». Но что имелось в виду, производитель не поясняет. Компания отозвала из оборота мультикан 8, серию 20 и 21, и мультикан 6, 11 и 12 серии. Все остальные серии реализуются и используются. Вакцина мультикан всегда была очень качественной, говорит ветврач, реаниматолог Екатерина Стивкина. Она работала с этими препаратами с 90-го года.
6: Когда появилась импортная французская вакцина «Юрикан», я стала работать с ней, но именно по мелким породам. Крупным породам я все-таки предпочитала больше мультикан. Лучшая выработка иммунитета и работала до сих пор, пока не пошла вот эта вот партия плохая. Сейчас, да, придется переходить на другую вакцину, потому что ей работать я боюсь. Придется «Юриканом» доставать, прививать ей, потому что «Биокан», польская вакцина, доверие она не внушает, плохая выработка иммунитета и пробивает, честно говоря. Были жалобы. Хотя лично у меня на «Биокан» нареканий тоже нет. Но у моих коллег есть, поэтому я не очень доверяю. Насколько я знаю, что у нас в многих клиниках продолжают прививать мультиканом. Хотя я не согласна, я этой вакциной работать больше не буду. Пусть импортная вакцина французская, она дороже, но у меня клиенты согласны переплачивать, но лежу ближе вы их не питомцы.
3: Россельхознадзор и прокуратура начали внеплановую проверку Ветбиохима. Позднее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что по предварительным данным при производстве вакцины могло быть допущено нарушение технологии. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
7: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
23: Слова, проверенные делом. Нет такого понятия, как успешный человек, который ни разу не оступился и не допустил ошибки. Есть только успешные люди, которые допустили ошибки, но затем изменили свои планы, основываясь на этих самых ошибках. Я как раз один из таких парней. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple. Слова, проверенные делом. На Business FM.
7: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:29 в Москве, в студии Евгения Симонова. Сотрудники ФСБ задержали в Тамбовской области подозреваемого в сотрудничестве с военной разведкой Украины. Он передавал информацию о военных и энергетических объектах региона и соседних областей. Задержанный арестован, ему предъявлено обвинение в госизмене. В России закупили более 56 миллионов доз вакцин для профилактики гриппа. В регионы идут активные поставки препаратов за счет средств федерального бюджета. Они полностью завершатся к середине осени. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, дополнительные объемы закупаются работодателями и регионами. В текущем году штаммовый состав вакцин полностью обновлен в соответствии с прогнозом Всемирной организации здравоохранения. По гриппу. Почти 73 тысячи иностранцев выдворены из России в первом полугодии, а в органы безопасности направлено 7700 представлений о запрете въезда. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Также, по ее словам, за первые 6 месяцев на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года выросло число административных правонарушений, совершенных работодателями в сфере работы с иностранными сотрудниками. УЕФА предварительно определила квоты для российских клубов на сезон 2027-28 на случай их допуска. Если с Россией снимут отстранение от международных соревнований, страну в Еврокубках будут представлять 4 команды. Чемпион России по итогам сезона начнет свое выступление с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Обладатель Кубка России получит путевку в первый квалификационный раунд Лиги Европы. Клубы, занявшие второе и третье места в турнирной таблице РПЛ, стартует со второго квалификационного раунда Лиги конференций. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Сегодня Центробанк будет принимать решение по ставке. Мы все узнаем уже через час. Большинство аналитиков ожидает, что она останется на прежнем уровне в 14%. Старшеклассникам разрешат обходиться без углубленного изучения предметов. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что новый стандарт вступит в силу 1 сентября 2027 года. Старшеклассники смогут изучать все предметы только на базовом уровне. При этом профильное обучение в старшей школе сохранится. Сбой в работе электронных сервисов произошел в питерском Пулково, сообщила пресс-служба аэропорта. Регистрация пассажиров на отдельных рейсах временно осуществляется в ручном режиме, также не отображается информация на табло. Специалисты работают над устранением проблемы. Все подробности в эфире. Бизнес FM.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Бизнес ожидает ускорения инфляции. Ценовые ожидания предприятий в сентябре вновь выросли. Это происходит третий месяц подряд. По данным ЦБ, ориентиром для компаний на ближайшие 3 месяца стал рост цен в среднем на 7% в годовом выражении. В августе реальный показатель был на уровне 6,3%, в июле 6%. Комментирует главный экономист и инвестиций Софья Донец.
4: Например, в июле Банк России отмечал, что значимым фактором движения вверх по ценовым ожиданиям компании было то, что в горизонт планирования, а это трехмесячный горизонт, вошла ожидаемая индексация тарифов естественных монополий. Сейчас эта индексация к нам приближается, это уже в октябре будет. Возможно, это еще дополнительно побольше предприятий вспомнило про нее, занесло в свои ценовые ожидания. Это, конечно, вот один из драйверов. Ну и очевидно, все-таки вторая волна дефицита по топливу, это сказывается, это вызывает беспокойство, это будет транслироваться в издержки и цены. И такой фактор, безусловно, скорее всего, тоже стоит за более высокими ожиданиями. Можно сюда еще прибавить и некоторое ослабление рубля, но это не точно. Пока все-таки мы не дошли до каких-то слабых уровней, и более-менее тут все спокойно. Ну и уж точно можно сказать, что эти ценовые ожидания никак не связаны с перегревом, потому что очень важно подчеркнуть, бизнес-настроение продолжит заныривать. Оценка текущей ситуации на кризисных уровнях. Сейчас меньше такого психологического уровня в минус 10 этот индикатор составляет. Мы такого не видели даже в 2015 году, а только в кризисных 20-м и 22-м. Мы видели, что Банк России в целом относится серьезно к данным от предприятий не только и не столько по ценовым ожиданиям, сколько еще и в оценке бизнес-климата. Например, вот заседания, перед которыми рынок был готов к паузе, а Банк России все-таки пошел на смягчение, это были заседания, перед которыми выходила неожиданно слабая статистика по бизнес-настроениям. Это, например, прошлое июльское или, например, в феврале этого года. Поэтому, в принципе, можно сказать, что сейчас очень большая развилка между динамикой ожиданий, которые идут вверх, и динамикой оценки бизнес-климата, который идет вниз. Поэтому, как минимум, решение будет очень непростым для Банка России, но я думаю, что он учтет обе стороны этого уравнения. Возможно, как раз это и подкрепит его желание не делать ничего, то есть сохранить ставку на уровне 14%.
2: Софья Донец, главный экономист и инвестиции. Большинство аналитиков ожидает, что ЦБ на заседании сегодня оставит ключевую ставку на прежнем уровне 14%. Какого роста цен ожидает российский бизнес? Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
0: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
5: Здравствуйте, в студии Диана Чубанова. Сегодня тема туристическая. Внутренний туризм в этом году ощутимо пострадал из-за постоянных атак беспилотников, отмен переносов рейсов и перебоев с бензином. Есть и другие факторы, которые сделали этот сезон трудным для отрасли. Его итоги и перспективы следующего обсудим с владельцем сети отелей «Зонт» Николаем Филатовым. Николай, здравствуйте. Начну с консолидированного мнения представителей турбизнеса о том, что сезон весенне-летний получился провальным. Это так?
6: Да, Диан, к сожалению, не буду оригинальным. Провал. Ситуация печальная, катится все вниз. Самые большие провалы — это Сочи, конечно. Закрытие аэропорта, беспилотники и прочее. Это, конечно, сыграло свою роль. А с другой стороны, я думаю, что причины, они несколько глубже. Но это не только Сочи. Мы сейчас получили цифры по Камчатке, по Адыгее, по Алтаю. На Алтае падение у нас меньше и, может быть, даже связано с топливным кризисом. По Алтаю все очень любят ездить на автомобилях. Понятно, что ехать куда-то с семьей на автомобиле, не зная, заправишься или нет, немножечко напряжены, люди предпочли не ехать. Падение есть. И в целом по всему туристическому сегменту оно есть. Скажем, от 15% до 45%. Сочи провалился почти на 45% в прошлом году.
5: С какими все-таки основными вызовами столкнулся гостиничный бизнес в России в этом году, в этом сезоне? Помимо атак беспилотников, что еще повлияло на падение спроса и падение продаж?
6: Прежде всего, общая экономическая ситуация. Я считаю ее вообще рукотворной. Действия Банка России наконец-то привели к тому, что мы все сели на одно место и встать не можем. Нас в течение нескольких лет, по сути, обескравливали высокой учетной ставкой и фактическим запретом на выдачу кредитов. Вот эта политика дала свой результат. Ну, просто у людей нет денег. И люди не едут часто не потому, что они там боятся чего-то, а просто потому, что они стали меньше зарабатывать. При этом инфляция, мы с вами все ходим в магазины, мы все видим, что происходит. Цены на продукты на все растут. У нас выручка падает, затраты растут на оплату труда, потому что люди также ходят в магазины и приходят и говорят, поднимайте нам зарплату. А как ее поднимать при падении выручки?
5: Вернемся к покупательской способности. Вы считаете, что она очень сильно снизилась, и люди стали экономить на поездках?
6: Абсолютно верно. Взвешивая между тем, что нужно отправить ребенка в школу или там что-то купить, или отдохнуть, люди просто сейчас выбирают и откладывают отпуск на лучшие времена.
5: Что касается планов ковер, задержек самолета, с сочинском аэропорту, сирены, которые звучат в курортных городах. Разве это не отпугивает туристов?
6: Конечно, отпугивает, но мы все знаем наш народ, нас запугать-то трудно. В моем понимании это все-таки фактор номер два. Этот фактор влияет еще на то, что, ну да, многие выбрали Турцию, Кипр, и стали больше туда летать. Когда семьи собирались отдыхать, я посмотрел турецкие цены, я сказал тоже, что большинство наших сограждан, давайте в этом году мы отпуск перенесем. Я был в шоке от тех цен, которые сейчас в турецких отелях. Привычные для нас цены выросли практически в 2-3 раза.
5: Что говорят туристы? Как они отвечают на вопрос, например, почему в этом году не едут? Или, может быть, у них как-то изменилось то, что они покупают? Например, с дорогого какого-то номера на более дешевый.
6: Из тех, кто едет, да, основной критерий становится цена. Сегодня те же сочинские отели очень сильно опустили цену, и люди едут именно на эту низкую цену, несмотря ни на что. Мы видим, как люди на отдыхе стали больше экономить на езде, меньше пользоваться рестораном, больше ходить в ближайший магазин. У нас в отеле стало больше гостей, которые идут с пакетом, с логотипом известной продуктовой сети, предпочитают сэкономить деньги, поужинать фастфудом из магазина. Более дешевые отели и более дешевая еда. Мы тут с коллегами как-то шутили, что как гость изменился. Раньше это гость был стейк и вино, потом стал водка и сухарики. А сейчас, я говорю, у меня все на диете. И Сочи стал гораздо гостеприимнее. Даже сочинские таксисты вдруг осознали, что гости для них много значат, и что без гостей плохо.
5: Вы сказали, что отели Сочи снизили цены.
6: Цены в пятерках упали где-то с 22-30 тысяч за номер. Сейчас вы можете совершенно спокойно взять за 12, за 10 тысяч. Практически в два раза цены отели снизили. И это причем касается хороших отелей с хорошей локацией на первой линии. Отели, которые дальше вынуждены еще ниже снижать цены, чтобы хотя бы кого-то привлечь.

0: ковидным кризисом, а сейчас ситуация выпрямляется, даже немножечко лучше, потому что ну, отложенные поездки люди сейчас пошли реализовывать. А Питер, на удивление, несмотря на какие-то эксцессы, которые там были и периодически происходят, держится. Падение есть, но оно в пределах 15%. Ситуация не идеальная, но и не катастрофическая.
1: Почему эти направления не так пострадали?
0: Ближе. В тот же Питер вы можете не только на машине поехать, но или самолетом, но и поезд есть, прекрасный Сапсан. И сейчас вообще единственный сегмент в туризме, где мы видим рост, это близкие поездки. Ярославль, Кострома, Ростов-Великий, они себя неплохо чувствуют. Там даже есть небольшой, пусть несколько процентов, но рост. Кто не поехал в Сочи и не может себе позволить, как я, полететь в Турцию в этом году, они могут сесть на ласточку или на машину и доехать до Ярославля, Костромы, Коломны, Тарусы. Короткие поездки, они сейчас в тренде, и они растут. Питер, я думаю, что это, в общем, ну, тоже такая условно короткая поездка. Москвичи сейчас с удовольствием едут в Тверь, делают путешествие тот же Питер с остановками в Твери, в Великом Новгороде.
1: Хотела бы снова к таким грустным вопросам про закрытия. Видите ли вы закрытия каких-то отелей на рынке?
0: Ну, он есть, и процентами это трудно оценить. Многие не публичат эту информацию. Пока процент этого невелик. Вы знаете, мы очень здорово изменили за эти годы. Я вспоминаю кризис 2008 года, когда выручка у нас упала где-то там на 15-17%. И все кричали о том, что это страшный кризис, мы все лежим и все вообще просто умираем. А сейчас падение выручки на этот уровень, ну да, оно упало. Но здесь подрезали, здесь убрали, здесь активнее стали работать, пошли в новые сегменты, еще что-то. Ну, в общем, на самом деле мы все очень здорово изменились, конечно, за эти почти 20 лет. Поэтому пока и закрытие, оно скорее там точечное, пару процентов составляет.
1: Ну, получается, бизнес привык под ударами уворачиваться.
0: Да, да. Это очень неплохо.
1: Хочется спросить у вас про перспективы. Как будет гостиничный бизнес России развиваться дальше?
0: Если не станет хуже, то это будет очень хорошо. Наш бизнес стал гораздо крепче. Такие моменты, они только закаляют и делают сильнее. Появляются новые отели, появляются новые игроки. Мы за эти годы многому научились. У нас, я считаю, что сейчас один из лучших сервисов в мире. Понятно, что есть разные отели, но то, куда ушли лучше, это прям космос. Когда удается выехать за границу, и ты сравниваешь с тем, что там, честно говоря, удивляешься, как же далеко мы от них ушли или как они от нас отстали. Перспективы туристической отрасли в стране, я думаю, что очень хорошие, как и в целом у страны и у наших людей. Нам только нужно дожить до этого времени, дотерпеть.
1: Понятно, что вы настроены развиваться как сеть.
0: Да.
1: Откуда тогда деньги берете на развитие сети?
0: Знаете, для меня это загадка самого. Это тот вопрос, который я себе задаю там в последнее время. Не знаю, знаете, это каким-то там, ну как это, сила воли, ты говоришь, надо. И мы, правда, делаем какие-то вещи удивительные. Страшно бывает. Мы вот в этом году открыли нашу флагманскую пятерку в Москве на Поклонной Энса. Я настолько переживал. И аналогичную ситуацию мы открыли в Лахте, в Питере, да, на 300 номеров. Около Газпромовской башни, там очень красивая. Конечно, страшно. Вот эти проекты работают, зажили, и мы там очень прилично набрали и по загрузке за эти 4 месяца. Ну и вообще какое-то движение идет, развитие. Мы постоянно там что-то новое внедряем. Постоянно приходится двигаться.
1: Хотелось бы подытожить, что все-таки есть куда идти, есть куда двигаться, и есть пространство для этого движения. Это здорово. Спасибо вам большое за эту беседу. Удачи вам. Это
0: спасибо
1: была
0: вам.
1: Программа «С теми, кто в теме», и владелец сети отелей «Зонт» Николай Филатов. Спасибо.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама.
4: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Деньги. В
2: России для защиты купюр используется множество уникальных разработок. Основное внимание уделяется полимерным защитным нитям. Например, нить «Хамелеон» легко определить по символам, меняющим изображение с позитивного на негативный. Нить «Скат» содержит в центре скрытое изображение. Кстати, полимерные нити

0: можно использовать в качестве антенны. В сочетании с внедренным в подложку купюры микрочипом это даст широкие возможности отслеживания перемещения денег в стране. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в августе снизился на 1,3% год к году, до почти 6 миллионов человек. На внутренних рейсах перевозки сократились практически на 6,5%, тогда как международный трафик вырос почти на 18%. В компании снижение связывают со временными ограничениями полетов и перераспределением самолетов с коротких маршрутов на более дальние. За 8 месяцев группа перевезла свыше 37 миллионов пассажиров, примерно столько же, сколько годом ранее. ФосАгро ожидает в этом году рекордных поставок удобрений в Эфиопию и продолжает наращивать продажи в ЮАР. За первые 5 месяцев года поставки в Эфиопию выросли в 1,5 раза, до 180 тысяч тонн. В ЮАР за тот же период компания увеличила поставки на 65%, до более чем 200 тысяч тонн. По итогам прошлого года на ФосАгро пришлось около половины российского экспорта удобрений в обе страны. В целом страны БРИКС компания в прошлом году поставила почти 5 миллионов тонн удобрений. Агрохолдинг «Мираторг» открыл представительство в Индии в новом национальном павильоне, сделанном в России в деловом хабе Белапур, рядом с Мумбаи. Компания рассчитывает с его помощью нарастить поставки продукции на рынки Южной Азии. Сейчас экспорт «Мираторга» охватывает 41 страну, а выручка от международных продаж составляет почти 58 миллиардов рублей в год. Индия станет еще одним направлением для поставок мяса. Холдинг уже имеет торговые офисы в 6 странах, включая ОАЭ и Узбекистан. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете Business FM. Ценовые ожидания бизнеса выросли, выяснил Центробанк. По данным регулятора, компании и предприниматели уже третий месяц подряд пересматривают в сторону увеличения свои прогнозы по инфляции. Как это может отразиться на издержках предприятий и будут ли эти издержки переложены на конечного потребителя? Об этом мы спросили представителей бизнеса.
3: Бизнес говорит. Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
4: Конечно, мы ожидаем, что цены поднимутся. И, конечно, мы ожидаем, что все будет идти не к улучшению. То есть ожидания, которые Центробанк оценивает как ухудшение ожиданий, ну да, я соглашусь с этим. Что-то не видно, ничего хорошего, нет позитивных новостей. Но при этом мы не будем поднимать свои цены. В бизнес-модели в нашей это все заложено другим способом. Поэтому цены мы повышать на свою продукцию не будем. Скорее будем поддерживать спрос текущий. Нам наша ситуация конкретно позволяет пока этот рост цен выдерживать. Хотя, конечно, досадно, потому что стоимость всего транспорта сильно выросла, и вообще много других изменений, которые влияют на цены. Так что, да, присоединюсь к ожиданиям роста цен и негативных следствий от этого.
3: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
5: Год назад, когда случилось новый НДС для бьюти-индустрии, мы подняли цены. И, честно говоря, в январе, феврале и марте уже 26-го года мы получили отток клиентов. То есть клиенты не все с нами разделили новую экономику, новый НДС и повышение цен. Вот какие факторы на нас влияют? Обычно в феврале каждого года импортные поставщики, которые у нас еще остались, там немножко в Реале, там итальянцы какие-то, они поднимают цены. Несмотря на то, что курс уже несколько лет не растет, они это делают. И мы вынуждены, потому что выедает у нас себестоимость что? Инфляция, но немного, потому что мы все в одних условиях. Второе, это повышение цен на продукты, а мы считаем, что наши клиенты любят хорошие качественные продукты. Ну, а все остальное мы в едином поле. И клиенты, и наши мастера, которые работают отдельно там на проценте. Поэтому мои прогнозы, что, скорее всего, повышать до Нового года не будем. Попробуем потерпеть, чтобы сохранить клиентскую базу, а вот в феврале и в марте 2027 посмотрим, что с этим делать.
3: Основатель бренда ароматов для дома «Багу Хом» Антон Медников.
6: Как и всегда, все будет дорожать. Здесь нет никаких сомнений. Наверняка будут изменены какие-то тарифы, которые государственные. Повысится опять логистика, потому что у нас с 1 сентября электронные транспортные накладные, которые тоже накладывают, я так понимаю, на логистические компании дополнительные расходы. Они, соответственно, безусловно, сейчас все это посчитают и свои цены поднимут. Себестоимость тоже изменится, потому что сырье наверняка тоже подрастет. Сезон начнется. В сезон, как всегда, растет международная логистика. В общем, ничего нового. Мы не ожидаем здесь никакого снижения цен, снижения своих расходов мы никаким образом не ожидаем. Что касается нашей бизнес-модели и сможем ли мы каким-то образом заложить от повышения цен в свои собственные цены, нет, не сможем уже ничего заложить. И так, в общем-то, со скрипом работают разные каналы, у всех свои проблемы, у маркетплейсов свои проблемы, у сетей свои, и у клиентов, которые должны оставить свои деньги в магазинах, свои проблемы. У нас очень много импортных комплектующих, хотя не все, у нас очень много и отечественных комплектующих, тем не менее. Мы зависим от курса рубля, и если рубль будет девальвирован, то мы будем вынуждены, конечно, поднимать цены. Без этого и без каких-то серьезных потрясений мы пока цены поднимать не планируем, просто потому что уже некуда.
2: Центробанк сегодня будет принимать решение по ключевой ставке. Мы узнаем все уже в середине следующего часа.
7: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую.
8: Добрый день.
2: Ожидает ли российский рынок решения по ставке? Будет ли какая-то реакция, может быть? И как ты думаешь, что чего ждать нам?
8: Ну, с учетом тех операций, которые ЦБ реализовывал с точки зрения управления рублевой ликвидностью, да, когда он эту ликвидность сократил, и судя по динамике нашего денежного рынка, ну, я поставил на то, что 25 суток все-таки они порежут ставку. Вероятность со стороны рынка оценивается вот с точки зрения этого сценария в 50%. Ну, я думаю, что сюрпризом, если ставка будет понижена, это не станет для рынка. В принципе, и долговой рынок на это заложился. Рынок акций частично, конечно, тоже ориентируется на динамику ключевой ставки, но здесь надо иметь в виду, что фондовый рынок в той или иной мере в любом случае ориентируется на ставку так называемую безрисковую. Это ставка по государственному долгу, процентная ставка по государственному долгу, ну, то есть ОФЗ. Так что если там цены начнут подрастать, то есть доходность снижаться, теоретически это вроде как подпитывает подпитывает такую позитивную модель с точки зрения оценки стоимости наших акций. Пока больше реагируем, наверное, на растущие цены на нефть, на общий фон, который сопровождается разговорами о возможных переговорах, чтобы как-то разрядить или завершить фазу, острую фазу конфликта вокруг Украины. В общем, рынок на это рассчитывает и пока в этом плане негатива не видит. Главное, что разговоры о новых санкциях со стороны Америки вроде как поутихли, и американский Минфин продолжает продлевать лицензии для наших нефтяных компаний. В этом плане рынок пока спокоен. Что касается рынка валютного, ну, здесь тоже частично все зависит от динамики с рублевой ликвидности. Но я уже отмечал еще во вторник, когда ЦБ ликвидность сократил больше, чем на триллион, что, в принципе, для валютного рынка это может стать фактором поддержки для российской валюты. Ну, более того, что рубль не просто стабилизировался, он даже попытался укрепиться. Сейчас формально вот мы встали в некий коридор 12-13 по паре юань-рубль. Ну, и тоже будем ждать и решения поставки, ну, и развития событий на нефтяном рынке. Ну, надо отметить, что рост цен на нефть, с учетом того, что Минфин вроде как затеял порезать стоимость отсечения российской нефти до $50, ну, то есть теперь получается там по барабану $100 нефть, $200 нефть, чем она выше, тем больше будут покупать, так что тут ничего не изменится для российской валюты. И рынок это тоже, естественно, учитывает. Цена на нефть, как и ожидалось, после вот бурных двух дней, вчерашний скачок, сегодняшний утренний, когда Brent был почти 110, пошло остывание. Ну, во-первых, с хуситами там вроде как все завершилось, все, что нужно, они захватили. По Саудовской Аравии вчера рынок уже немножечко там поистерил, когда появились сообщения, что объем добычи нефти в Саудовской Аравии упал до 10-летних минимумов. Ну, соответственно, с учетом того, что Иран, США вроде как активно друг друга не обстреливают, цены логически пока остывают, идут ниже. Ну, понятно, что если будет новое обострение, цены опять начнут расти. Но Brent пока $104.
7: Капитал на бизнес FM. Реклама.

0: первых морозов. Линарис к сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. Фарфоровые монеты, использовавшиеся внутри игорных заведений в Сиаме в 18-19 веках, назывались би. Они восполняли нехватку мелких монет и одновременно привязывали посетителей к конкретному игорному дому. Би были различными по форме и цвету. В надписях указывался игорный дом и номинал монеты. В 1871 году би запретили, так как ими стали пользоваться как средством обращения наряду с денежными единицами страны.
1: История денег на Business FM. Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
3: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
1: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 12.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Вооруженные силы России взяли под контроль Новогришино в ДНР и Зуревку в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. За неделю российские войска нанесли один массированный и 6 групповых ударов, в результате которых поражены предприятия ВПК на Украине, логистические центры военных ВСУ, а также дата-центр. 6-летний мальчик погиб после падения с горки в парке аттракционов в Иванове. Парк находится в одном из городских торговых центров. Ребенок залез наверх по фасаду горки и сорвался. Мальчика госпитализировали, однако спасти его не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Сербии зафиксирован исторический минимум понижения уровня воды в Дунае на 173 сантиметра ниже обычного. Сейчас уровень воды в реке составляет всего 166 сантиметров. В ряде регионов Сербии на устранение ситуации направили экскаваторы, которые углубляют дно. Для облегчения проблем с водоснабжением задействованы дополнительные насосы. Дунай, как ключевая водная транспортная артерия Европы, испытывает серьезные последствия летней экстремальной засухи и длительного отсутствия осадков. Хуситы получили контроль над всем йеменским побережьем Красного моря, сообщает Аль-Джазира. В ходе наступательной операции за последние часы они взяли под контроль прибрежный город Дубаб и небольшой населенный пункт Мураб, а затем остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе. Накануне правительственные силы под натиском хуситов отступили из стратегически важного портового города Мох на побережье Красного моря. Напомню, конфликт в Йемене начался в 2014 году. В 2022 наблюдалось затишье. Однако уже с начала июля этого года бои между правительственными частями и хуситами активизировались в разных районах страны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Час дня в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. ЦБ уже через полчаса объявит решение по ключевой ставке. Она сейчас 14%. У экспертов нет уверенности, что сегодня цифра изменится. Связь пятого поколения заработала сегодня в России. Сообщили в Минцифры в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. 5G запущено у всех операторов большой четверки. Правда, доступ к новому стандарту получат пользователи Android-устройств. Работа на айфонах будет зависеть от решения Apple. Крайне несправедливо и неравноправно финский перевозчик Финнэйр пожаловался, что, в отличие от китайских конкурентов, не может летать над территорией России, от чего терпит финансовые убытки. Все подробности в нашем эфире. Ну а сейчас о том, что Саратов подвергся атаке беспилотников, пострадал очередной объект ОЗОН. В городе, как заявляют местные власти, повреждена гражданская инфраструктура, но раненых нет. На одном из объектов ОЗОНа, логистическом центре и хабе доставки, начался пожар, сотрудников эвакуировали, сам комплекс открылся. В 2024 году его площадь превышает 100 тысяч квадратных метров, ОЗОН временно приостановил прием поставок и доставку товаров по Саратовской области. Часть заказов будет отменена, остальные перенаправят из других логистических центров. Поставки продавцов на поврежденный объект также временно не принимаются. Для ОЗОН это очередной инцидент. С конца августа объекты компании в нескольких регионах России несколько раз подвергались атакам. На этом фоне некоторые селлеры начали отказываться от работы с маркетплейсами. Например, селлер Артем, который успел распродать все остатки со склада ОЗОН в Саратовской области.
6: «Бизнес говорит».
7: На мой бизнес это не повлияло. Еще после первого удара на ОЗОН было принято решение о полном сворачивании деятельности на этом маркетплейсе. Так как это произошло уже порядка 3 недель назад, а на текущий момент уже никаких остатков не осталось, ждем, пока систематические удары прекратятся. Только после этого буду возвращаться к работе на ОЗОН. Я полностью прекратил работу и ФБС-модель, и ФБО. Я вижу, что ОЗОН сейчас начинает использовать ПВЗ для хранения товаров. Пока что я считаю, что то, как это будет работать, необходимо еще оценить, потому что к ПВЗ есть определенная предосторожность, связанная с тем, что иногда бывает, что сотрудники ПВЗ крадут товар, либо подменяют, товар будет там храниться не в объемах десятков штук, а в объемах сотен и тысяч, что есть большие риски остаться с товаром, либо с контрафактом, подделкой. Поэтому тоже пока внимательно не посмотрю. Интересно то, как это будет работать на практике. Самому обкатывать эту систему бы не хотелось. Ну и конечно, вижу, что намного быстрее была проделана работа по интеграции со страховыми компаниями по страхованию заказов. Так как Wildberries первый выходил с этим вопросом, то там немножко больше времени понадобилось на это. ОЗОН уже, видимо, вел предварительные переговоры, и за счет этого возможность страхования заказов появилась относительно первых ударов раньше, но позволить себе страховать заказы я, например, не могу. Моя отрасль высококонкурируемая, и просто пока комиссиям я не буду проходить.
5: Селлер Дмитрий хранил на саратовском складе часть товара. По его словам, потери еще предстоит оценить.
8: К сожалению, товары были. Уже будем смотреть, сколько товаров выведено из оборота. В последнее время, что ОЗОН, что Wildberries, они практически скрывают информацию, на каких складах какие товары лежат, и могут сами их перераспределять между другими складами. Поэтому саратовский, конечно же, склад, он один из ключевых был. Это большой склад. И сейчас надо просто понять, какие убытки мы очередной раз понесли. Хоть мы и пытаемся уже последний месяц максимально перейти на формат работы по ФБС, но товарный запас они все равно еще на складах есть.
9: А нет примерного понимания, сколько в Саратове могло быть товара?
8: Наверное, не меньше 5-6 миллионов, это точно. Это небольшой объем. У нас все-таки в центральных регионах побольше товарные запасы, а здесь мы держали, может быть, недели на 3-2,5 оборотов. Поэтому это не очень большой объем, но неприятный. Сейчас все селлеры то, что чувствуют, это увеличенные сроки доставок.
9: Как сейчас поменялась работа с ОЗОН?
8: Без изменений. Я единственное скажу, что у ОЗОН тариф ФБО со склада маркетплейса и тариф ФБС с моего склада, он по комиссии сейчас приравнен, если я не ошибаюсь. А у Wildberries нет. У Wildberries есть существенная разница. Работа со склада Wildberries, она по комиссии существенно ниже, чем по ФБС. Хотя, мне кажется, сейчас надо максимально дать возможность селлерам продавать по системе ФБС.
5: Всего за ночь, по данным Минобороны, над 17 регионами, а также акваториями Черного и Каспийского морей было уничтожено 777 БПЛА. А дрон попал в здание территориальной избирательной комиссии в Самарской области, повредил стены, двери и окна. Никто при этом не пострадал. В Пермском крае атаки подверглись 2 промышленных объекта, обошлось без пострадавших. А в городе ведут мониторинг качества воздуха. В Тульской области в результате атаки погибли 2 человека, 3 получили ранения. В Белгородской погиб 1 человек, 1 ранен. В
6: Железногорске и Курской области. После удара по жилому дому ранены двое. Минобороны России заявила о групповых ударах по промышленным и логистическим объектам Украины, дата-центрам, портовой инфраструктуре и судам. Поражены объекты в Киеве, Киевской области, Хмельницкой, Днепропетровской, Одесской областях, включая логистические центры и склады БПЛА. Украинские СМИ сообщают о нескольких прилетах в Киеве. Повреждены два АЗС, склад в Оболонском районе, жилой дом, где пострадали 8 человек. Сообщается также о сильном пожаре в районе Гостомеля, где горят склады. В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Высокоскоростной мобильный интернет появился в 16 городах и стал доступен примерно для 10 миллионов человек, сообщили в Минцифры. При этом в Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G появился у всех 4 операторов большой четверки. Также сеть 5-го поколения появилась в Новосибирске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске и Уфе. Но там доступен высокоскоростной мобильный интернет не у всех операторов пока. Что принципиально изменится для тех, кто увидит в своем телефоне значок 5G и кого это в большей степени касается, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
10: Боюсь, что будет велико разочарование этих абонентов, потому что никакого реального отличия от LTE они не почувствуют. Буковка и циферка будут новыми, скорость будет та же самая примерно, просто потому что операторы используют те же самые частотные диапазоны, узкие довольно, которые были в LTE. Разительное изменение скорости, как минимум, простой абонент мог бы почувствовать, если бы операторы задействовали новый частотный диапазон в куске спектра от 4,63 до 4,99 ГГц. Но этот диапазон операторы, по крайней мере, пока в моменте не используют и использовать не могут.
11: Тогда все-таки для кого это сделано?
10: Наверное, те корпорации, которые имеют счастье располагать свои промышленные объекты в центрах больших городов или, в принципе, в тех городах, где сети 5G появились, могут подключить какое-то большое количество устройств, могут насладиться малым временем задержки. Но, к сожалению, львиная доля серьезных крупных промышленных активов России находится вне больших городов, а зачастую и вообще вне городов. Например, суперавтоматизированный сборочный завод, где стоит большое количество роботов-манипуляторов, существует задача удаленного управления этими роботами. Тут 5G сыграет роль, потому что малое время задержки. Я, честно говоря, не знаю в России такого завода с тысячами и десятками тысяч роботов, которыми нужно еще и удаленно управлять.
6: Леонид Коник, Comnews. Наиболее заметными, по словам эксперта, технологии 5G станут для гейм-индустрии. Там от скорости интернета зависит пинг, то есть время, за которое сигнал от вашего компьютера доходит до игрового сервера и возвращается обратно. И в теории высокоскоростная мобильная сеть 5-го поколения может дать толчок для развития облачных игр. Впрочем, и тут не все однозначно, рассуждает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
12: Если мы говорим об играх такого очень требовательного к интернету жанра, как, например, экшены и шутеры, где задержка в 1 миллисекунду уже может решить исход боя, конечно, все это на себя ощутят. Другое дело, что игроки, которые действительно профессионально играют в игры подобного жанра, зачастую предпочитают выделенные линии. И на мобильных телефонах популярны совсем другие жанры. Игры совсем другой категории, где линк не то что не важен, иногда даже не важно подключение интернета. Поэтому, с одной стороны, это здорово, что у нас такие технологии появятся. Но как и то, что 0,1 миллисекунду заметит это на себе тот же 0,1% геймеров, которым действительно по каким-то причинам было важно. Опять же, мы не забываем, что 5G у нас будет разворачиваться в больших городах, где нет никакого проблемы к доступу к интернету оптоволоконному.
11: Отпадает ли необходимость 5G покупать дорогой игровой ПК? Насколько это может привести к рассвету облачного гейминга?
12: Облачный гейминг и так сейчас достаточно уверенно себя чувствует в России. Подобными технологиями занимаются и как огромные корпорации вроде Яндекса или, например, ВК-игр, так и компании частные. Но как показывает практика, это очень сильно ложится в железо все-таки на месте, потому что даже при технологиях 5G, даже при очень классном оптоволокне, задержки в изображении так или иначе неизбежны.
6: Доступ к 5G интернет получили только пользователи телефонов на базе Android. Будет ли сеть работать у владельцев айфонов, зависит от решения корпорации Apple, отметили в Минцифры. Дело в том, что во всем мире 5G строят в диапазоне 3,4, 3,8 ГГц. В России же сеть запускают на частотах, которые не поддерживаются устройствами от Apple. А из-за того, что компания официально ушла из России, договориться о работе в новых диапазонах физически невозможно. Финский авиаперевозчик Finnair жалуется на несправедливости за потери доступа к российскому небу. Авиакомпании приходится удлинять маршруты полета в Азию. Если раньше полет Шанхай-Хельсинки занимал не больше 8 часов, то теперь все 12. А вот китайские авиаперевозчики без проблем быстрее летают через российское воздушное пространство. Это крайне несправедливо и неравноправно, пожаловалось руководство Финнэйр в беседе с Рейтер. Москва ввела ограничения для западных авиакомпаний после того, как Европа закрыла свое небо для российских авиакомпаний в 2022 году, напоминает главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
13: Не совсем понятно, кому обращено это обращение и какие, соответственно, предложения есть у руководителя Финнэйр. Дело в том, что мы же знаем, в чем причина той ситуации, в которой оказалась финская авиакомпания, да и другие авиакомпании Евросоюза. Это санкции в отношении Российской Федерации. Они запретили полеты нашим авиакомпаниям в свои страны, они запретили транзитные полеты на своей территории нашим самолетам. Соответственно, получили адекватный, симметричный абсолютно ответ. Опять-таки вопрос к руководителю Финнэйр. Какие предложения? Всего два может быть. Либо они снимают санкции и начинают летать транзитом через территорию России. Санкции с наших авиакомпаний, соответственно, мы начинаем взаимно летать, они летают через территорию России в Юго-Восточную Азию. Но в нынешней политической ситуации думаю, что это невозможно. Второе предложение еще более безумное. Это ввести санкции в отношении китайских авиакомпаний, чтобы они не летали через территорию России. Как говорится, выбор-то каков? Только таков. И здесь он может только жаловаться действительно Финнэйр оказалась в наихудшей ситуации из всех европейских авиакомпаний, потому что Финляндия расположена таким образом, что ей облетать территорию России крайне неудобно. Это удлинение чуть ли не в два раза маршрута, соответственно, расход топлива, себестоимость, вообще не имеет смысла летать в их ситуации в Юго-Восточную Азию. Что, собственно, и происходит. И компания терпит не просто большие убытки, а она уже который год находится на грани банкротства.
6: Роман Гусаров, главред портала Авиа.ру. Как пишет Рейтер, Финнэйр вынуждены менять маршруты и перераспределять провозные емкости, а также жалуются на растущее давление со стороны авиакомпаний стран Персидского залива.
1: Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Бизнес-ФМ Илья Капелевич.
14: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
1: Глава Алисы AI Валерий Стромов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Правила двух пиц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
15: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
17: Агат. Покупай выгодно.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6». История денег на Business FM.
4: На комплексы высокой степени готовности пришлось 62% сделок против 21% в 2023 году. Об этом говорится в исследовании NF Group, пишут ведомости. К проектам высокой степени готовности относятся уже введенные комплексы, а также строящиеся объекты, где идут фасадные и внутренние работы. Одна из причин такой динамики в том, что сразу несколько крупных премиальных проектов Москвы подошли к завершающим этапам строительства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Тринадцать 16 в Москве. Погода выходные порадует столицу теплом. В субботу и воскресенье ожидается 17-19 в дневное время. Будет небольшая облачность и без существенных осадков. А вот сегодня местами возможен кратковременный дождь, возможно, уже через час-полтора. Кроме того, в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение будет действовать до 9 вечера. Говорит метеоролог, обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
17: 11 сентября в пятницу москвичи и гости столицы столкнутся с очень интересной погодой. Атмосферный фронт, который определял погоду в Москве ночью, ушел, оставив позади мокрый асфальт, а сегодня у нас очень сильный ветер. Его порывы могут достигнуть 17 метров в секунду, так что будьте аккуратны на дорогах. Что касается температуры и осадков, то они следующие. Температура воздуха сегодня днем в Москве не превысит 17-19 градусов тепла. Ночь на субботу ожидается от 8 до 10 градусов тепла, и в субботу уже ожидается около 17-19 градусов тепла. Такая температура, характерная для сентября, можно так сказать, сохранится с нами вплоть до середины предстоящей недели. Например, в среду и во вторник, 15-16 сентября, в Москве днем ожидается 17-19 и, может быть, даже 20 градусов тепла. Все это будут омрачать не очень интенсивные дожди, они возможны местами и временами. Наиболее малая их вероятность на ожидает в субботу и воскресенье, а ближе ко вторнику и к среде на нас выходит новый циклон, и вероятность осадков повышается. В целом можно сказать, что теплый период в погоде продолжается, хотя, конечно, летом это уже не назвать. У нас с вами, конечно же, осень.
6: Алексей Сафонов, «Метеовеб». Из-за желтого уровня погодной опасности из-за ветра власти рекомендуют автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и парковаться вдали от деревьев, пешеходам, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Французская с Нижегородским. Впервые за 4,5 года на Западе открывается российская выставка современного искусства. Проект называется «Системная сборка Нижний Новгород». Он стартует сегодня в Париже в Российском духовно-культурном православном центре. Business FM поговорила с одним из организаторов выставки, заместителем губернатора Нижегородской области Олегом Берковичем. Как такое возможно в современных реалиях и пишут ли о выставке в Париже? Подробнее Александра Сидорова.
18: Российский духовно-культурный православный центр находится на набережной Брандли рядом с Эйфелевой башней. Это сразу 4 здания, в оформлении которых сочетаются современные материалы и традиционные русские мотивы. Выставка «Системная сборка» познакомит столицу Франции с актуальной художественной сценой Нижегородской области. В Нижнем сейчас, пожалуй, самые вольготные условия для развития современного искусства в России. Много мастерских, музеев, галерей, неформальных художников, которых поддерживают местные власти. В частности, зампред правительства Нижегородской области, бывший министр культуры, 40-летний Олег Беркович. Он один из организаторов той самой выставки в Париже.
19: К этой выставке мы готовились около года, долго искали партнера, и спасибо большое T-Private, T-Банку за то, что они нас поддержали. Сейчас мы собрали ту самую конструкцию, в которой мы действительно можем показать в первую очередь миру. Даже это вопрос не столько в Париже, сколько, в принципе, в коммуникации с миром. Вот оно, новое русское искусство, вот оно выглядит вот так.
20: С точки зрения политической конъюнктуры, есть элемент некоего прорыва культурного?
19: Мы работаем в своей повестке, мы опираемся на наши традиционные ценности, и мы ждем всех тех, кто эти ценности разделяет. И не ждем какого-то отдельного прорыва. прорыва, потому что понимаем, что со стороны иностранного правительства, конечно, будут скорее попытки заблокировать всю эту историю или проигнорировать. Но я знаю и я слышу со стороны всех арт-деятелей, которые находятся в Европе, что интерес к этой выставке большой. Это, наверное, основная задача — пробудить сам по себе интерес к России. Нам президент что сказал? Что нас пытаются заблокировать, а мы должны этому всячески сопротивляться. Вот мы сопротивляемся.
18: На прошлой неделе вышел рейтинг топ-50 молодых художников России от The Art Newspaper Russia. 1/6 этого рейтинга – нижегородцы. Несколько художников из списка представлены и в Париже. Первый раздел выставки про восприятие места, второй – стрит-арт, в финале – масштабная деревянная инсталляция «Алтарь» нижегородца Андрея Оленева. Продолжает искусствовед, автор телеграм-канала «Ку-ку» о культурных инсайдах Ксения Коробей.
0: Это очень прогрессивные ребята, которые всегда в хорошие времена ценились всеми во всем мире, везде приглашались. То есть это абсолютно концептуальное искусство. Словно можно зайти в Париж, в любой музей, галерею, на любую ярмарку. Мы примерно там то же самое и встретим. Это не зашквар, скажем так. И здорово, что именно это вывезли. Потому что, конечно, если бы это совсем делали так на государственном уровне, в каких-то более традиционных залах, на более консервативном уровне, это было бы другое искусство. Здесь это такое прям искусство, которое у нас любит прежде всего молодое поколение.
18: Организаторы выставки ждут реакцию со стороны иностранцев в районе 20 сентября, когда там будут проходить Европейские дни культурного наследия. А потом в контексте арт-базеля. Это вторая половина октября, когда коллекционеры со всего мира приедут в Париж. Им планируют отправить отдельные приглашения на системную сборку. Но пока анонсов этой российской выставки во французских СМИ практически нет, говорит гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
21: Если бы эта выставка проходила бы не сейчас, а, допустим, в каком-нибудь 2008, а лучше 2002 году, про это написали бы все, поскольку тема современного искусства все-таки для Парижа актуальна. Там большие усилия дирекции по продолжению культурного обмена, но контекст тяжелый. Люди могут делать то, что получается. В контексте выборов, которые будут буквально через 7 месяцев, политические деятели, которые себя позиционировали как друзья России, некоторые, которые имеют выход, возможности занять какие-то позиции более высоких в политической сфере, немножко так открещиваются. Когда подобные выставки, допустим, американцев или, допустим, англичан проходят в Париже, объявления об этом печатают заранее везде.
18: Выставка «Системная сборка. Нижний Новгород» продлится в Париже до 1 ноября. Александра Сидорова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Школьников откатят к базовым настройкам. Старшеклассникам разрешат обходиться без углубленного изучения предметов, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. С 1 сентября будущего года в старших классах отменят требование выбирать предметы для углубленного изучения. Все дисциплины можно будет пройти на базовом уровне. Для чего ввели эти нововведения и станет ли проще учиться в школе? Рассуждает директор научно-образовательного центра развития образования Высшей школы государственного управления президентской академии Владимир Блинов.
22: Это решение, оно вызвано несколькими конфликтными эпизодами, когда учащиеся хотели продолжить обучение в 10-11 классах, и это их право, но не желали выбирать какой-либо профиль. Если уж строго придерживаться закона, то такая возможность у ребят должна быть. Хотя при этом надо сказать, что сама направленность 10-11 классов – это, конечно, подготовка к поступлению в вузы, потому что есть альтернативные пути. Можно пойти в колледж, можно получать рабочую профессию. Наша система образования предполагает такой достаточно широкий выбор, поэтому все школы ориентировались на открытие именно профильных классов с углубленным изучением ряда предметов. Само собой отпала идея вот этих универсальных классов, хотя везде в других странах существуют классы comprehensive, без выбора профиля, и ребята сами себе отрезают, скажем так, эту возможность права поступления в вузы, и становится вообще не очень понятно, зачем такая траектория нужна, зачем терять время. За то же время можно было бы получить рабочую профессию, каким-то образом все-таки адаптироваться к взрослой жизни. Только я бы все-таки не говорил, что ребята отсиживаются. Просто это ребята, которые действительно не определились. Им нужно дополнительное время. Хотя это сигнал, с моей точки зрения, и для родителей, и для всех достаточно тревожной. Мы обычно говорим, что лучше получить рабочую профессию в руки и иметь больший выбор в дальнейшем, нежели чем откатиться на такой уровень неопределенности.
6: Сейчас по стандарту 23-го года старшеклассники обязаны выбрать профиль, гуманитарные, технологические и так далее, а также углубленно изучать не менее двух предметов. В 11-м классе это дает право сдать, к примеру, ЕГЭ по углубленной математике и поступить в ВУЗ на престижные прикладные специальности. Жители Северной Кореи переживают вспышку веселья. В стране стали доступны люксовые магазины, пляжные курорты, аквапарки и горнолыжные комплексы. При этом развлекательная коммерция в КНДР носит исключительно государственный характер. Как и когда северокорейцы вступили в эпоху гедонизма, рассказывает журналист Рейтер.
3: Ким Чен Ын и сам не чуждый излишествам придумывает новые способы, как его граждане могут тратить свои богатства. Данные китайской таможни это подтверждают. Импорт массажного оборудования в Северную Корею за последние десятилетия вырос аж в 40 раз. Поставки беговых дорожек увеличились более чем на 600%. В страну также поступают пианино и даже машинки для автоаттракционов. Согласно анализу торговой статистики и сообщений государственных СМИ, стремление к росту потребление распространяется на роскошные торговые центры, пляжные курорты и горнолыжные зоны, которые появляются по всей Северной Корее. Речь идет не только о расширении доступа к мелким жизненным удовольствиям. Направляя личные расходы через контролируемые государством сети досуга и розничной торговли, Ким усиливает контроль над торговлей, подавляет неформальные рынки и открывает новые источники доходов и роста для страны, обладающей ядерным оружием. По данным южнокорейских исследователей, разгул досуга в Пхеньяне финансируется за счет таких источников дохода, как кражи криптовалюты, а также экспорт угля и других полезных ископаемых. Самые роскошные варианты досуга находятся в Пхеньяне. Государственные СМИ описали новый жилой район, в котором разместились игровой зал, автосалон, ресторан-барбекю, где подают, например, бургеры с брюшком лосося и фуагра.
6: Тем временем разведслужбы Южной Кореи предполагают, что у дочери лидера Ким Чен Ына, которую многие рассматривают как его вероятную преемницу, может быть младший брат или сестра. Как пишет South China Morning Post, появление информации о других детях северокорейского лидера создает новые теории о будущей передаче власти в КНДР. Впервые северокорейские госсми официально подтвердили существование дочери Кима, ее зовут Ким Джу Э, лишь в 22-м году.
7: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
4: 13:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди встретились на полях саммита БРИКС в Индии. В данный момент они проводят встречу. По ее итогам ожидается совместная пресс-конференция. В петербургском аэропорту Пулково сегодня произошел технический сбой в работе электронных сервисов. Регистрация пассажиров на ряде рейсов временно шла в ручном режиме. Примерно через час ее восстановили. На текущий момент не отображается информация на табло. Данные по статусу рейса и номера стоек регистрации на него можно уточнить у агентов по гостеприимству в терминале. Специалисты работают над устранением проблемы, отметили в Пулково. Минпросвещение запустило линию психологической помощи «Школа доверия». Об этом сообщило ведомство. По телефону доверия школьники смогут рассказать о любой проблеме. Специалисты Минпросвещения проконтролируют ситуацию и разберутся в ней, отмечает ведомство. Еврокомиссия одобрила дополнительные 6 миллиардов 100 миллионов евро для Киева. Средства пойдут на закупку ПВО, боеприпасов, дронов и средств радиоэлектронной борьбы, говорится в документе Еврокомиссии. Украина также сможет покупать американские ракеты РАС-3 для комплексов «Патриот», отмечается там. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле.
5: Главные темы.
6: 13:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Через несколько секунд СБ должен объявить решение по ключевой ставке. Сейчас она 14%. Какой будет со следующей недели, узнаем совсем скоро. А вот и узнали. ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Ну что ж, поговорим с экспертом через несколько секунд. Связь пятого поколения заработала в России сегодня. Об этом сообщили в Минцифры. В Петербурге, Москве и Екатеринбурге 5G работает у всех операторов большой четверки. Правда, доступ есть только у пользователей Android-устройств. Работа на айфонах будет зависеть от того, согласится ли открыть эти частоты корпорация Apple. Что делать, если на заправке отказываются наливать бензин в канистру? Роспотребнадзор встал на сторону автомобилистов. Об этом пишет Фонтанка. Об этом также в нашем эфире в ближайшее время. Так, ну что, новость, которая пришла несколько секунд назад, ЦБ сохранил ставку ключевую на уровне 14%. Вот агентство тут отмечает, что ожидаемо, другие говорят, что неожидаемо. А к нам присоединяется главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Здравствуйте, Наталья Владимировна.
8: Добрый день.
6: Ожидаемо или нет 14%?
8: 14% было ожидаемо. Вот хочу сказать, что в комментарии Центрального банка, тем не менее, отмечается, что устойчивые компоненты инфляции растут более быстрым темпом, 6-7%. И, в общем, это, конечно, такой негативный сигнал, который говорит об усилении инфляционных рисков.
6: Про инфляционные риски выросли, кстати. Вот прям так ЦБ и заявляет. Устойчивый рост цен ускорился до 5-6%. В пересчете на год. А ну, что это означает, я не знаю, для следующего заседания, в октябре?
8: Я напомню, что у нас в этом году Центральный банк уделяет большое внимание показателю роста цен именно в устойчивых компонентах инфляции. В целом в релизе подтверждается, что прогноз по инфляции 6-7% на 2026 год в базовом сценарии он не меняется. Поэтому я думаю, что это просто означает, что на следующее заседание вариант паузы пока остается базовым, и Центральный банк, как отмечается, будет принимать дальнейшие решения, исходя из набора поступающей информации.
6: Помните в январе, когда рассуждали о том, какой будет ставка в конце текущего года, часто звучала цифра 12%. Совсем недостижимо. Насколько все расходится с реальностью, если говорить с точки зрения хорошо-плохо?
8: Я все-таки хочу напомнить, что у нас достаточно непредсказуемым образом стали складываться обстоятельства с лета, и, конечно, такой шок Центральный банк не мог ориентироваться в своих прогнозах. Поэтому в целом нужно сказать, что изменение траектории ключевой ставки, оно учитывает те временные риски, с которыми экономика сейчас сталкивается. И, в принципе, все-таки Центральный банк основную часть этого года оставался в цикле снижения ставки, включая даже июльское заседание. Поэтому мне кажется, что пауза сейчас вполне понятна с учетом действительно ускорения инфляции и с учетом роста инфляционных ожиданий.
6: А в начале лета Российский союз промышленников и предпринимателей предупреждал, что если ставка не будет понижена, осенью нас ждет целая череда банкротств и других негативных факторов в экономике. Вот лето прошло, началась осень. Как вам кажется, это предупреждение от РСПП актуально на фоне того, что ставка все те же 14%?
8: Вы знаете, я думаю, что все-таки очень сильно изменился инфляционный контекст, потому что для предприятий важен уровень реальной процентной ставки. Поскольку инфляционное давление повышается, то на самом деле уровень реальной процентной ставки при сохранении неизменных 14% в номинале по сути снижается. И это означает, что компаниям, я не могу сказать, что легче обслуживать кредиты, но, безусловно, мы видим, что инфляционные риски, они опять поднимаются голову. Поэтому я думаю, что контекст инфляционный, он очень сильно изменился. И сейчас, собственно говоря, призывы к снижению ставки, мне кажется, уже звучат гораздо реже.
6: А еще один вопрос. Российская валюта. Вот сейчас практически на это не реагирует. Там небольшое движение к юаню, я вижу. Ждать ли каких-то дальнейших последствий? Может быть, на следующей неделе?
8: Мне кажется, что валютный курс сейчас больше определяется балансом экспортно-импортных операций. Ну и, собственно говоря, сейчас в моменте мы видим укрепление, ну вот последние дни укрепления курса как реакцию на рост мировых цен на сырье, на нефть. Вот. Но в целом вот все-таки процентная ставка, она больше определяет потоки капитала. И поскольку российские рынки сейчас больше опираются на внутренние источники финансирования, ну я бы говорила о том, что для курса процентная ставка вот сейчас играет меньшую роль, чем, допустим, раньше.
6: Ставки по депозитам, ставки по ипотеке, по другим кредитам как-то будут сейчас меняться?
8: Ну, смотрите, я думаю, что по кредитам на кредитных рынках сейчас, безусловно, все смотрят на уровень рисков, корпоративных рисков, и, конечно, если будет ухудшение кредитного качества, то нельзя исключать некоторое повышение премии за риск. Депозитные ставки, я думаю, что будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор действительно и финансовые рынки, и банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок, и, в общем, достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас в моменте видно, что спрос со стороны компании, он связан в том числе с необходимостью финансировать ремонтные проекты, он остается высоким, а значит, депозиты, соответственно, для этого нужно привлекать более активно. И я думаю, что как раз вот рынок депозитных ставок, он, наверное, будет сейчас корректироваться вверх.
6: Ну и резюмируя, как вам кажется, российский, в принципе, бизнес, как должен отреагировать на сегодняшнее решение ЦБ по ставке?
8: Я считаю, что это решение, оно показывает предсказуемость, и ну, это в нынешних условиях самое главное. Поэтому в целом это, в общем-то, решение, оно было предсказуемым, и в этом смысле оно положительное и для бизнеса, и для финансовых рынков.
6: То есть все-таки позитив?
8: Я считаю, что да.
6: Спасибо большое. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова была на прямой связи со студией. Ну что, ЦБ для кого-то ожидаемо, для кого-то нет. Ну, разные все-таки были версии. Оставил сегодня ключевую ставку на уровне 14% годовых, а следующее заседание пройдет уже в конце октября, ну и еще одно уже в конце декабря. Два заседания по ключевой ставке осталось. Но сегодня новости от Центробанка не заканчиваются. В 15 часов начнется пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной. Возможно, мы узнаем там какие-то подробности сегодняшнего решения. Пока к другим темам. Закон ли, что на заправке отказываются наливать бензин в канистру? Роспотребнадзор встал на сторону автомобилистов. Такой вывод можно сделать из ответов ведомства в его виртуальной приемной, пишет Фонтанка. По поводу канистр в последние месяцы туда обращались неоднократно. Еще летом на предыдущем витке бензиновых ограничений ведомство после жалобы одного из автомобилистов вынесло предостережение компании РН Северо-Запад, это дочка Роснефти, отвечающая за АЗС в Ленобласти. Из ответов на аналогичные жалобы следует: отказ налить в канистру может нарушать права потребителей, ведомство советует обращаться в суд. А сейчас разные АЗС по-разному относятся к канистрам, рассказывает предприниматель Дмитрий, который в работе использует портативные бензиновые и дизель-генераторы и регулярно сталкивается с необходимостью наливать топливо в канистру.
5: Заправляемся по корпоративным картам. За последнее время в канистры заправляют, иногда с руганью и сбоем, но в целом добыть бензин удается.
9: Некоторые заправщики отказываются заполнять канистры, но если не удается на первой заправке, то на второй. А может быть даже и на первую удастся, но немножко поругавшись, поворчав на заправщика.
6: Формальный закон не запрещает продавать топливо в канистру. Нельзя продавать только в стеклянную тару, а в пластиковую можно. Только при наличии на ней маркировки предприятия-изготовителя. Однако АЗС могут ссылаться на требования безопасности, объясняет сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.
10: Лазейка такая существует. И что делает АЗС? Например, она говорит, что все хорошо, но в настоящее время это небезопасно. Тут начинается вопрос большой: а почему небезопасно? И они вам не должны отвечать, потому что они на самом деле несут ответственность за безопасность оказания услуг. Если они считают, что, например, слишком жарко, или пожароопасно, или, например, какая-то другая, по их мнению, есть причина для того, чтобы считать, что данная мера необходима, они ее могут ввести, и это будет законно. Надо понимать, что законно будет не ограничивать наливать в тару, а законно будет ограничивать с точки зрения соблюдения правил безопасности. Это, наверное, плохое сравнение, как вам говорят. На YouTube ходить нельзя, потому что это небезопасно. Примерно так. Поэтому такая коллизия, она позволяет устанавливать текущие правила, которые в итоге для потребителя вливаются в то, что он не может заправить в канистры.
6: Запрет на заправку топлива в канистры про запас был одной из временных мер, рассуждает главный редактор журнала «Нефтекапитал» Владимир Бобылев.
11: Что же касается потребительской логики, то с учетом того, что на многих АЗС действуют ограничения по отпуску топлива в одни руки, по объему, в данном случае, если рассуждать логически, какая разница, в чем автомобилист увезет положенные ему 30 или 40 литров топлива в канистре или в баке своего автомобиля. Поэтому, наверное, действительно в данный момент эта мера не настолько необходима, как это было раньше, с учетом того, что во многих регионах действует либо система «чет-нечет», либо они совмещаются с ограничениями по отпуску топлива в одни руки.
12: Этот спрос, он как-то анализируется, не автомобильный.
11: Этим занимается и Минэнерго, прежде всего этим занимаются консалтинговые компании, которые мониторят рынок, поэтому данные по заправке не для цели

0: Нет.
1: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
2: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Деньги.
1: На 1 января 1923 года доля червонцев, обеспеченных золотом, в денежной массе Советской России составляла всего 3%. Однако вскоре они вытеснили все прочие денежные знаки. Например, в деревнях многие из крестьян категорически отказывались продавать зерно, если покупатель не хотел платить золотым червонцем. Устойчивость курса червонца обеспечивал Государственный банк, запасы которого позволяли одномоментно принять к погашению все находившиеся в обороте банкноты.
3: История денег на Business FM.
1: Компании и корпорации.
4: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
4: Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в августе снизился на 1,3% год к году, до почти 6 миллионов человек. На внутренних рейсах перевозки сократились практически на 6,5%, тогда как международный трафик вырос почти на 18%. В компании снижение связывают со временными ограничениями полетов и перераспределением самолетов с коротких маршрутов на более дальние. За 8 месяцев группа перевезла свыше 37 миллионов пассажиров, примерно столько же, сколько годом ранее. Фосагро ожидает в этом году рекордных поставок удобрений в Эфиопию, продолжает наращивать продажи в ЮАР. За первые 5 месяцев года поставки в Эфиопию выросли в 1,5 раза, до 180 тысяч тонн. В ЮАР за тот же период компания увеличила поставки на 65%, до более чем 200 тысяч тонн. По итогам прошлого года на Фосагро пришлось около половины российского экспорта удобрений в обе страны. В целом в страны БРИКС компания в прошлом году поставила почти 5 миллионов тонн удобрений. Агрохолдинг «Мираторг» открыл представительство в Индии в новом национальном павильоне, сделанном в России в деловом хабе Белапур рядом с Мумбаи. Компания рассчитывает с его помощью нарастить поставки продукции на рынки Южной Азии. Сейчас экспорт «Мираторга» охватывает 41 страну, а выручка от международных продаж составляет почти 58 миллиардов рублей в год. Индия станет еще одним направлением для поставок мяса. Холдинг уже имеет торговые офисы в 6 странах, включая ОАЭ и Узбекистан. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
5: В Москве.
1: Бизнес FM с теми, кто в теме.
6: Здравствуйте, в студии Диана Чубанова. Сегодня тема туристическая. Внутренний туризм в этом году ощутимо пострадал из-за постоянных атак беспилотников, отмен переносов рейсов и перебоев с бензином. Есть и другие факторы, которые сделали этот сезон трудным для отрасли. Его итоги и перспективы следующего обсудим с владельцем сети отелей «Зонт» Николаем Филатовым. Николай, здравствуйте. Начну с консолидированного мнения представителей турбизнеса о том, что сезон весенне-летний получился провальным. Это так?
7: Да, Диан, к сожалению, не буду оригинальным. Провал. Ситуация печальная, катится все вниз. Самые большие провалы — это Сочи, конечно. Закрытие аэропорта, беспилотники и прочее. Это, конечно, сыграло свою роль. А с другой стороны, я думаю, что причины, они несколько глубже. Это не только Сочи. Мы сейчас получили цифры по Камчатке, по Адыгее, по Алтаю. На Алтае падение у нас меньше и, может быть, даже связано с топливным кризисом. По Алтаю все очень любят ездить на автомобилях. Понятно, что ехать куда-то с семьей на автомобиле, не зная, заправишься ты или нет, немножечко напряжены, люди предпочли не ехать. Падение есть. И в целом по всему туристическому сегменту оно есть. Скажем, от 15% до 45%. Сочи провалился почти на 45% в прошлом году.
6: С какими все-таки основными вызовами столкнулся гостиничный бизнес в России в этом году, в этом сезоне? Помимо атак беспилотников, что еще повлияло на падение спроса и падение продаж?
7: Прежде всего, общая экономическая ситуация. Я считаю ее вообще рукотворной. действия банка.

0: России наконец-то привели к тому, что мы все сели на одно место и встать не можем. Нас в течение нескольких лет, по сути, обескравливали высокой учетной ставкой и фактическим запретом на выдачу кредитов. Вот эта политика дала свой результат. Ну, просто у людей нет денег. И люди не едут часто не потому, что они там боятся чего-то, а просто потому, что они стали меньше зарабатывать. При этом инфляция, мы с вами все ходим в магазины, мы все видим, что происходит. Цены на продукты, на все растут. У нас выручка падает, затраты растут на оплата труда, потому что люди также ходят в магазины и приходят и говорят, поднимайте нам зарплату. А как ее поднимать при падении выручки?
1: Вернемся к покупательской способности. Вы считаете, что она очень сильно снизилась, и люди стали экономить на поездках?
0: Абсолютно верно. Взвешивая между тем, что нужно отправить ребенка в школу или там что-то купить, или отдохнуть, люди просто сейчас выбирают и откладывают отпуск на лучшие времена.
1: Что касается планов ковер, задержек самолетов в сочинском аэропорту, сирены, которые звучат в курортных городах. Разве это не отпугивает туристов?
0: Конечно, отпугивает, но мы все знаем наш народ, и нас запугать-то трудно. В моем понимании, это все-таки фактор номер два. Этот фактор влияет еще на то, что, ну да, многие выбрали Турцию, Кипр, и стали больше туда летать. Когда семьи собирались отдыхать, я посмотрел турецкие цены, я сказал тоже, что большинство наших сограждан, давайте в этом году мы отпуск перенесем. Я был в шоке от тех цен, которые сейчас в турецких отелях. Привычные для нас цены выросли практически в 2-3 раза.
1: Что говорят туристы? Как они отвечают на вопрос, например, почему в этом году не едут? Или, может быть, у них как-то изменилось то, что они покупают? Например, с дорогого какого-то номера на более дешевый.
0: Из тех, кто едет, да, основной критерий становится цена. Сегодня те же сочинские отели очень сильно опустили цену, и люди едут именно на эту низкую цену, несмотря ни на что. Мы видим, как люди на отдыхе стали больше экономить на езде, меньше пользоваться рестораном, больше входить в ближайший магазин. У нас в отеле стало больше гостей, которые идут с пакетом, с логотипом известной продуктовой сети, предпочитают сэкономить деньги, поужинать фастфудом из магазина. Более дешевые отели и более дешевая еда. Мы тут с коллегами как-то шутили, что как гость изменился. Раньше это гость был стейк и вино, потом стал водка и сухарики. А сейчас, я говорю, у меня все на диете. И Сочи стал гораздо гостеприимнее. Даже сочинские таксисты вдруг осознали, что гости для них много значат и что без гостей плохо.
1: Вы сказали, что отели Сочи снизили цены.
0: Цены пятерка упали где-то с 22-20 тысяч за номер. Сейчас вы можете совершенно спокойно взять за 12, за 10 тысяч. Фактически в два раза цены отели снизили. И это причем касается хороших отелей с хорошей локацией на первой линии. Отели, которые дальше вынуждены еще ниже снижать цены, чтобы хотя бы кого-то привлекать. Впервые за много лет в горах отели многие закрылись на лето. Все последние годы загрузка отелей в горах, она росла. Причем не за счет зимнего отдыха, который давал, а именно за счет летнего сезона. А сейчас просто закрыли отели, чтобы сэкономить на зарплатах.
1: Есть ли надежда на бархатный сезон, на сентябрь-октябрь на российском побережье Черноморском?
0: Нет. Прогноз наш пессимистичный. Ничего хорошего пока в ближайшее время не будет.
1: А по броням расскажите, как это в цифрах выражается?
0: Идет такое же снижение бронирования. Если брать 24-му, то отклонение где-то порядка 50%.
1: Давайте тогда о других направлениях. Например, Санкт-Петербург, Алтай, где более-менее картина по сезону неплохая.
0: Ну, вот Алтай, скорее, был тот провал, связанный с бензиновым кризисом, а сейчас ситуация выпрямляется даже немножечко лучше, потому что, ну, отложенные поездки люди сейчас пошли реализовывать. А Питер, на удивление, несмотря на какие-то эксцессы, которые там были и периодически происходят, держится. Падение есть, но оно в пределах 15%. Ситуация не идеальная, но и не катастрофическая.
1: Почему эти направления не так пострадали?
0: Ближе. Тот же Питер вы можете не только на машине поехать, но или самолетом, но и поезд есть, прекрасный Сапсан. И сейчас вообще единственный сегмент в туризме, где мы видим рост, это близкие поездки. Ярославль, Кострома, Ростов-Великий, они себя неплохо чувствуют. Там даже есть небольшой, пусть несколько процентов, но рост. Кто не поехал в Сочи и не может себе позволить, как я, полететь в Турцию в этом году, они могут сесть на ласточку или на машину и доехать до Ярославля, Костромы, Коломны, Тарусы. Короткие поездки, они сейчас в тренде, и они растут. Питер, я думаю, что это, в общем, ну, тоже такая условно короткая поездка. Москвичи сейчас с удовольствием едут в Тверь, делают путешествие тот же Питер с остановками в Твери, в Великом Новгороде.
1: Хотела бы снова таким грустным вопросом про закрытия. Видите ли вы закрытия каких-то отелей на рынке?
0: Ну, есть, я процентами трудно оценить. Многие не публичат эту информацию. Пока процент этого не невелик. Вы знаете, мы очень здорово заменили за эти годы. Я вспоминаю кризис 2008 года, когда выручка у нас упала где-то там на 15-17%, и все кричали о том, что это страшный кризис, мы все лежим, и все вообще просто умираем. А сейчас падение выручки на этот уровень, ну да, оно упало. Но здесь подрезали, здесь убрали, здесь активнее стали работать, пошли в новые сегменты, еще что-то. Ну, в общем, на самом деле мы все очень здорово изменились, конечно, за эти почти 20 лет. Поэтому пока и закрытие, оно скорее там точечное, пару процентов составляет.
1: Ну, получается, бизнес привык под ударами уворачиваться.
0: Да, да. Это очень неплохо.
1: Хочется спросить у вас про перспективы. Как будет гостиничный бизнес России развиваться дальше?
0: Если не станет хуже, то это будет очень хорошо. Наш бизнес стал гораздо крепче. Такие моменты, они только закаляют и делают сильнее. Появляются новые отели, появляются новые игроки. Мы за эти годы многому научились. У нас, я считаю, что сейчас один из лучших сервисов в мире. Понятно, что есть разные отели, но то, куда ушли лучшие, это прям космос. Когда удается выехать за границу, и ты сравниваешь с тем, что там, честно говоря, удивляешься, как же далеко мы от них ушли, или как они от нас отстали. Перспективы туристической отрасли в стране, я думаю, что очень хорошие, как и в целом у страны и у наших людей. Нам только нужно дожить до этого времени, дотерпеть.
1: Понятно, что вы настроены развиваться, как сеть. Да. Откуда тогда деньги берете на развитие сети?
0: Знаете, для меня это загадка самого. Это тот вопрос, который я себе задаю там в последнее время. Не знаю, знаете, это каким-то там, ну как это, сила воли. Ты говоришь, надо. И мы, правда, делаем какие-то вещи удивительные. Страшно бывает. Мы вот в этом году открыли наш флагманскую пятерку в Москве на Поклонной Энса. Я настолько переживал. И аналогичную ситуацию мы открыли в Лахте, в Питере, да, на 300 номеров. Около Газпромовской башни, там очень красивая. Конечно, страшно. Вот эти проекты работают, зажили, и мы там очень прилично набрали и по загрузке за эти 4 месяца. Ну и вообще какое-то движение идет, развитие. Мы постоянно там что-то новое внедряем. Постоянно приходится двигаться.
1: Хотелось бы подытожить, что все-таки есть куда идти, есть куда двигаться, и есть пространство для этого движения. Это здорово. Спасибо вам большое за эту беседу. Удачи вам. Это
0: спасибо
1: была
0: вам.
1: Программа «С теми, кто в теме» и владелец сети отелей «Зонт» Николай Филатов. Спасибо.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Илон Маск любит говорить, что если ему придется разделять работу и всю остальную жизнь, то он не справится ни с тем, ни с другим. Основатель Tesla и SpaceX всегда находится в режиме многозадачности. Если он занимается с одним из шестерых детей, принимает душ, да даже если идет в туалет, то параллельно отвечает на десятки имейлов и сообщений в мессенджерах. А если не успел поесть до совещания, то, не смущаясь, перекусывает прямо на встрече, на глазах у подчиненных или партнеров по переговорам. Все дела миллиардер дробит на подзадачи и тратит на решение каждый не более 5 минут. Работает Маск по 12-14 часов в сутки и чувствует себя в таком плотном графике весьма комфортно. По его словам, хорошенько отдохнуть он себе разрешит уже после колонизации Марса. Органайзер миллиардера на Бизнес FM.
5: Между делом с Кирой Альтман.
6: Мы не
5: Ребекка Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, рассказывает мне между делом о том, что будет в издании «Коробка», которую она придумала в соавторстве с друзьями. Вот о чем можно будет почитать внутри.
6: Ну, например, у нас есть герои. Это, во-первых, футбольная команда в такой маленькой стране, как Восточный Тимор, островитяне, для которых футбол просто значит очень много. Было очень забавно, я познакомилась с одним из тренеров этой футбольной команды. Он был пастором евангелической церкви, и он мне заявил: футбол спасает душу. И то есть ты на самом деле встречаешь таких уникальных персонажей, о которых вообще никто не слышал. Еще у нас есть футбольный иллюстратор, профессор университета БАС в Англии. Мы общались с футбольным болельщиком, который всю свою жизнь, там, с 83-го года болеет за Арсенал. Мы общались с замечательным Дани Уилсоном, который провел репортаж из севера Испании, где болели за чемпионат мира по футболу, что там происходило, когда они взяли кубок. И московские ребята у нас. В общем, мы постарались как-то отщипнуть из этого мира футбола по нитке с каждого для нас интересного человека. Еще, на мой взгляд, здорово, что мы в рамках каждого номера мы хотим путешествовать по регионам России и рассказывать еще не только про дальние страны, но и про нашу с вами страну, в которой мы живем. Это действительно очень интересно, как ты через футбол по-другому вообще смотришь на разные города России.
5: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Хир Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Центробанк повысил оценку устойчивого роста цен до 5-6% в пересчете на год с 4-5% ранее. Это следует из пресс-релиза по итогам заседания Совета директоров регулятора по ключевой ставке. На ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. Среди них моторное топливо и плодоовощная продукция. Рост цен на моторное топливо проявился и в динамике устойчивой инфляции, отмечает Банк России. Прогноз по годовой инфляции в пресс-релизе сохранен. В 2026 году в базовом сценарии она ожидается в диапазоне 6-7%, в 2027 году и дальнейшем на цели в 4%. Суд снял список яблока с выборов ЗАГС Собрания Томской области. Суд отменил решение регионального избиркома о регистрации списка партии на выборах по итогам рассмотрения иска, который подала ЛДПР. Поводом требований стали нарушения при агитации в соцсетях, вопросы интеллектуальной собственности и финансирования избирательной кампании. Почти 73 тысячи иностранцев выдворили из России в первом полугодии, а в органы безопасности направлено 7700 представлений о запрете въезда. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Также, по ее словам, за первые 6 месяцев года на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го выросло число административных правонарушений, совершенных работодателями в сфере работы с иностранными сотрудниками. УЕФА предварительно определила квоты для российских клубов на сезон 2027-28 на случай их допуска. Если с России снимут отстранение от международных соревнований, нашу страну в Еврокубках будут представлять 4 команды. Так, чемпион России по итогам сезона начнет свое выступление с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Обладатель Кубка России получит путевку в первый квалификационный раунд Лиги Европы. Клубы, занявшие второе и третье места в турнирной таблице РПЛ, стартует со второго квалификационного раунда Лиги конференций. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 14 часов в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 14% годовых. А в этом году осталось еще 2 заседания по ставке в планах. Сейчас российский рынок реагирует на это решение снижением по основному индексу на процент с четвертью. 2278 пунктов по индексу Мосбиржи. Рубль немного снижается к юаню. 12.56. Крайне несправедливо и неравноправно финский перевозчик Финнэйр пожаловался, что в отличие от китайских конкурентов не может летать на территории России. Жалобы финской компании экспертов несколько даже удивили. Пожар возник сегодня на одном из объектов «Озон», на этот раз в Саратове. После атаки беспилотников мы поговорили с селлерами, которые хранили там свои товары. Как они комментируют последние события, успели ли спасти товары? Все подробности в ближайшее время. Саратов, под версией атаки беспилотников, пострадал очередной объект «Озон». А в городе, как заявляют местные власти, повреждена гражданская инфраструктура, но раненых нет. На одном из объектов «Озон», логистическом центре и хабе доставки, начался пожар. Сотрудников эвакуировали. Сам комплекс открылся в 2024 году. Его площадь превышает 100 тысяч квадратных метров. «Озон» временно приостановил прием поставок и доставку товаров по Саратовской области. Часть заказов будет отменена, остальные перенаправят из других логистических центров. Поставки продавцов на поврежденный объект также временно не принимаются. Для «Озон» это очередной инцидент. С конца августа объекты компании в нескольких регионах России несколько раз подвергались атакам. На этом фоне некоторые селлеры начали отказываться от работы с маркетплейсами. Например, селлер Артем, который успел распродать все остатки со склада «Озон» в Саратовской области.
8: «Бизнес говорит».
9: На мой бизнес это не повлияло. Еще после первого удара на «Озон» было принято решение о полном сворачивании деятельности на этом маркетплейсе. Так как это произошло уже порядка 3 недель назад, а на текущий момент уже никаких остатков не осталось, ждем, пока систематические удары прекратятся. Только после этого буду возвращаться к работе на «Озон». Я полностью прекратил работу и ФБС-модель, и ФБО. Я вижу, что «Озон» сейчас начинает использовать ПВЗ для хранения товаров. Пока что я считаю, что то, как это будет работать, необходимо еще оценить, потому что к ПВЗ есть определенная предосторожность, связанная с тем, что иногда бывает, что сотрудники ПВЗ крадут товар, либо подменяют, товар будет там храниться не в объемах десятков штук, а в объемах сотен и тысяч, что есть большие риски остаться с товаром, либо с контрафактом, подделкой. Поэтому тоже пока внимательно не посмотрю. Интересно то, как это будет работать на практике. Самому обкатывать эту систему бы не хотелось. Ну и конечно, вижу, что намного быстрее была проделана работа по интеграции со страховыми компаниями по страхованию заказов. Так как Wildberries первый выходил с этим вопросом, то там немножко больше времени понадобилось на это. «Озон» уже, видимо, вел предварительные переговоры, и за счет этого возможность страхования заказов появилась относительно первых ударов раньше, но позволить себе страховать заказы я, например, не могу. Моя отрасль высококонкурируемая, и просто по комиссиям я не буду проходить.
3: Селлер Дмитрий хранил на саратовском складе часть товара, и, по его словам, потери еще предстоит оценить.
10: К сожалению, товары были. Уже будем смотреть, сколько товаров выведено из оборота. В последнее время, что «Озон», что «Вайлдберриз», они практически скрывают информацию, на каких складах какие товары лежат, и могут сами их перераспределять между другими складами. Поэтому саратовский, конечно же, склад, он один из ключевых был. Большой склад. Сейчас надо просто понять, какие убытки мы очередной раз понесли. Хоть мы и пытаемся уже последний месяц максимально перейти на формат работы по ФБС, но товарные запасы, они все равно еще на складах есть.
11: А нет примерного понимания, сколько в Саратове могло быть товара?
10: Наверное, не меньше 5-6 миллионов, это точно. Это небольшой объем. У нас все-таки в центральных регионах побольше товарные запасы, а здесь мы держали, может быть, недели на 3-2,5 оборотов. Поэтому это не очень большой объем, но неприятный. Сейчас все селлеры то, что чувствуют, это увеличенные сроки доставок.
11: Как сейчас поменялась работа с «Озон»?
10: Без изменений. Я единственное скажу, что у «Озон» тариф ФБО со склада маркетплейса и тариф ФБС с моего склада, он по комиссии сейчас приравнен, если я не ошибаюсь. А у «Вайлдберриз» нет. У «Вайлдберриз» есть существенная разница. Работа со склада «Вайлдберриз», она по комиссии существенно ниже, чем по ФБС. Хотя, мне кажется, сейчас надо максимально дать возможность селлерам продавать по системе ФБС.
3: Для пострадавших от атак БПЛА «Селлер» в Вайлдберрис запускают льготное кредитование с господдержкой, сообщила Минэкономразвития. Получить кредиты смогут представители малого и среднего бизнеса от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка составит ключевую плюс 3%. Сейчас это 17%. И будет действовать полтора года. Первая выдача кредитов с 11 сентября. Аналогичная история будет действовать и для селлеров, работающих с «Озон», говорит замгендиректора корпорации МСП Денис Соляников.
8: Мы убеждены, что это предложение будет бизнесу интересно. Льготные кредиты с господдержкой помогут пополнить оборотные средства, продолжить свою работу и закупить необходимое сырье или товары. Особенно это важно для производителей. Это даст возможность минимизировать вообще какие-то простои, которые возможны, и сохранить рабочие места. Дополнительно, помимо того, что предприниматель может привлечь денежные средства по достаточно льготным ставкам, если у предпринимателя нет или не хватает залогов, то он также сможет воспользоваться нашими зонтичными поручительствами корпорации. Списки пострадавших они меняются практически ежедневно. Эти актуальные списки мы получаем и размещаем в системе для того, чтобы правильно верифицировать предпринимателей, которые действительно понесли какой-то ущерб. А до конца года в целом лимит по программе определен в размере 50 миллиардов рублей. В целом это достаточно уже сумма для того, чтобы именно для малого и среднего бизнеса свои обороты пополнить. В части бизнеса, который представлен на «Озоне», также доступно кредитование. Просто этот специальный блок программы стимулирования кредитования, в него включены действительно предприниматели, чей бизнес пострадал от атак на складскую инфраструктуру РВБ. При этом для селлеров с «Озона», которые зарегистрированы в регионах, где средний уровень реагирования, это достаточно большое количество регионов. Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская область, Брянская, Воронежская, Курская и так далее. Им тоже доступно льготное кредитование по такой же ставке на оборотные цели и на тот же срок. В остальных субъектах Российской Федерации предприниматели, которые заняты в сфере производства, креативных индустрий, малые технологические компании, которые торгуются также на «Озоне» и на ВБ, они тоже могут воспользоваться льготными условиями для привлечения финансирования.
12: Будет ли эта программа как-то меняться, или она в данном виде утверждена?
8: В настоящий момент она утверждена в данном виде. Если мы увидим какой-то запрос или что кого-то мы не охватили, то, конечно, мы будем готовы рассмотреть вопрос о том, чтобы каким-то образом программу скорректировать.
3: Денис Соляников, корпорация МСП. Всего за ночь, по данным Минобороны, над 17 регионами, а также акваториями Черного и Каспийского морей было уничтожено почти 800 беспилотников. Дрон попал в здание территориальной избирательной комиссии в Самарской области. Повреждены стены, двери и окна. Никто не пострадал. В Пермском крае атаки подверглись два промышленных объекта. Обошлось без пострадавших. Но теперь в городе мониторинг качества воздуха. В Тульской области в результате атаки погибли 2 человека, 3 получили ранения. В Белгородской погиб 1 человек, 1 ранен. В Железногорске Курской области после удара по жилому дому ранены 2. Минобороны России заявила о групповых ударах по промышленным и логистическим объектам Украины, дата-центрам, портовой инфраструктуре и судам. Поражены объекты в Киеве и Киевской области, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях, включая логистические центры и склады БПЛА. Украинские СМИ сообщают о нескольких прилетах в Киеве. Повреждены 2 АЗС, склад в Оболонском районе, жилой дом. Пострадали там 8 человек. Сообщается также о сильном пожаре в районе Гостомеля. Там горят склады. ЕС выделил Украине свыше 6 миллиардов евро на вооружение. Еврокомиссия одобрила новый пакет финансирования Киева. Словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, деньги пойдут на средства ПВО и ПРО, на боеприпасы, БПЛА и средства РЭП. Но выделить финансирование не значит его предоставить. ЕС уже ранее согласовал Киеву кредит на 105 миллиардов долларов до 2027 года, но пока выплатил 13,5 миллиардов. Еще около 5 миллиардов выплатит в ближайшие недели. Сегодняшнее решение Еврокомиссии, если средства окажутся у Украины, увеличит эту сумму на 6 миллиардов. При этом Украина просит еще 27 миллиардов до конца этого года. Как пишет Wall Street Journal, Европе становится все труднее спонсировать растущие потребности Киева. К тому же политическая поддержка помощи Украине ослабевает, свидетельством чему являются успех в Германии партии АДГ, выступающей против поддержки Киева. А во Франции Марин Ле Пен заявляет, что страна больше не может позволить себе нынешний уровень финансирования. ЕС, по данным Wall Street Journal, уже обсуждают, как закрыть растущий финансовый вакуум. Один из таких вариантов привозит Financial Times.
4: Подробности.
13: Еврокомиссия возобновила поиск вариантов, которые позволили бы использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. Речь идет примерно о 210 миллиардах евро российских средств, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Евроклир. Предыдущая попытка использовать эти средства провалилась. Ее заблокировала Бельгия. Власти страны опасаются юридических претензий со стороны России и требуют гарантий, которые защитили бы и ее, и Евроклир. Теперь обсуждается другой вариант. Он предполагает перевести российские счета из Евроклир и других европейских финорганизаций в отдельную структуру под контролем ЕС. Таким образом, предлагается одновременно передать этой структуре активы и связанные с ними юридические обязательства, а Бельгию и Евроклир вынести за скобки и защитить от потенциальных исков. Пока это только предмет дискуссии. Чтобы осуществить такой план, понадобится согласие всех 27 стран ЕС. Но пока позиция Бельгии неизменна, отмечает Financial Times.
3: Тем временем ЕС, как пишет политику, со ссылкой на еврочиновников, усиливает давление на Бельгию, добиваясь согласия на использование замороженных российских активов для финансирования Киева. Фактически Бельгии предлагается либо согласиться на схему с российскими активами, или финансировать помощь Киеву из общего бюджета ЕС, сокращая расходы на другие направления. Финский авиаперевозчик Финнэйр жалуется на несправедливость из-за потери доступа к российскому небу. Авиакомпании приходится удлинять маршруты полетов в Азию. Если раньше полет Шанхай-Хельсинки занимал не более 8 часов, то теперь все 12. А вот китайские авиаперевозчики без проблем быстрее летают через российское воздушное пространство. Это крайне несправедливо и неравноправно, пожаловалось руководство Финнэйр в беседе с Рейтером. Москва ввела ограничения для западных авиакомпаний после того, как Европа закрыла свое небо для российских авиакомпаний в 2022 году, напоминает главный редактор портала Авиару Роман Гусаров.
14: Не совсем понятно, кому обращено это обращение и какие, соответственно, предложения есть у руководителя Финнэйр. Дело в том, что мы же знаем, в чем причина той ситуации, в которой оказалась финская авиакомпания, да и другие авиакомпании Евросоюза. Это санкции в отношении Российской Федерации. Они запретили полеты нашим авиакомпаниям в свои страны, они запретили транзитные полеты на своей территории нашим самолетам. Соответственно, получили адекватный, симметричный абсолютно ответ. Опять-таки вопрос к руководителю Финнэйр. Какие предложения? Всего два может быть. Либо они снимают санкции и начинают летать транзитом через территорию России. Санкции с наших авиакомпаний, соответственно, мы начинаем взаимно летать, они летают через территорию России в Юго-Восточную Азию. Но в нынешней политической ситуации думаю, что это невозможно. А второе предложение еще более безумное. Это ввести санкции в отношении китайских авиакомпаний, чтобы они не летали через территорию России. Как говорится, выбор-то каков? Только таков. И здесь он может только жаловаться действительно. Финнэйр оказалась в наихудшей ситуации из всех европейских авиакомпаний, потому что Финляндия расположена таким образом, что ей облетать территорию России крайне неудобно. Это удлинение чуть ли не в два раза маршрута, соответственно, расход топлива, себестоимость, вообще не имеет смысла летать в их ситуации в Юго-Восточную Азию. Что, собственно, и происходит. И компания терпит не просто большие убытки, она уже который год находится на грани банкротства.
3: Роман Гусаров, Авиару. Как пишет Рейтер, Финнэйр вынуждены менять маршруты и перераспределять провозные емкости, а также жалуются на растущее давление со стороны авиакомпаний стран Персидского залива.
2: В эфире радио не на словах, а на деле.

0: первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Джон Хэнкок.
4: Так звали купца из Бостона, который прославился тем, что, став президентом Континентального конгресса, первым подписал Декларацию независимости США в 1776 году. Хэнкок оставил в документе чересчур крупную и вычурную подпись, якобы для того, чтобы британский король Георг III мог разглядеть ее даже без очков. Эта история обросла множеством легенд. А имя Хэнкока в Америке стало синонимом слова «автограф». Позже появилось выражение «Put your John Hancock here». Буквально положите здесь своего Джона Хэнкока, а по смыслу «распишитесь здесь».
3: Срочные переводы на Business FM.
5: Россия планирует перестроить систему привлечения трудовых мигрантов и перейти к целевому набору. Соответствующий проект находится на согласовании в Кабмине, сообщил первый замминистра внутренних дел Андрей Кикоть. Согласно документу, работодатель будет направлять в миграционную службу заявку на специалиста, подбором работника, его приездом и сопровождением при прохождении процедур легализации займется специальный оператор. Он же будет обеспечивать возвращение иностранного сотрудника на родину по окончании работы. Компании должны будут предоставлять иностранным работникам жилье и трансфер. Полную перестройку системы собираются провести за 6 лет в 3 двухлетних этапа. Германия потратила более 50 миллиардов евро на преодоление энергокризиса, возникшего из-за прекращения поставок российского газа. Данные подсчитал Минфин ФРГ. В отчете министерства перечислены 27 пунктов поддержки потребителей. При этом в документе не указано снижение НДС для потребителей газа, что потребовало еще не менее 6 миллиардов евро поддержки. Опрошенные Бильд-аналитики оценивают реальные затраты намного выше 50 миллиардов евро, напоминая о дополнительных расходах на строительство СПГ-терминалов и затратах из-за высоких цен на энергоносители. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: В Москве. Погода выходных порадует столицу теплом. В субботу и воскресенье ожидается до плюс 17-19 в дневное время. Будет небольшая облачность без существенных осадков. А вот сегодня местами возможен кратковременный дождь. Кроме того, в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение будет действовать до 9 часов вечера. Говорит метеоролог, обозреватель погоды проекта «МетеоВеб» Алексей Сафонов.
7: 11 сентября в пятницу москвичи и гости столицы столкнутся с очень интересной погодой. Атмосферный фронт, который определял погоду в Москве ночью, ушел, оставив позади мокрый асфальт, а сегодня у нас очень сильный ветер. Его порывы могут достигнуть 17 метров в секунду, так что будьте аккуратны на дорогах. Что касается температуры и осадков, то они следующие. Температура воздуха сегодня днем в Москве не превысит 17-19 градусов тепла. Ночь на субботу ожидается от 8 до 10 градусов тепла, и в субботу уже ожидается около 17-19 градусов тепла. Такая температура, характерная для сентября, можно так сказать, сохранится с нами вплоть до середины предстоящей недели. Например, в среду и во вторник, 15-16 сентября, в Москве днем ожидается 17-19 и, может быть, даже 20 градусов тепла. Все это будут омрачать не очень интенсивные дожди, они возможны местами и временами. Наиболее малая их вероятность нас ожидает в субботу и воскресенье, а ближе ко вторнику и к среде на нас выходит новый циклон, и вероятность осадков повышается. В целом можно сказать, что теплый период в погоде продолжается, хотя, конечно, летом это уже не назвать. У нас с вами, конечно же, осень.
6: Алексей Сафонов, проект «МетеоВеб». Из-за желтого уровня погодной опасности, из-за ветра власти рекомендуют автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и парковаться вдали от деревьев, пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, и не укрываться под деревьями. Владимир Путин и Нарендра Моди только что завершили переговоры на полях саммита БРИКС в Индии. Длились они примерно 45 минут. Об этом сейчас с форума сообщает корреспондент РИА Новости. Ну, позже подробности, а сейчас о французском с Нижегородским. Впервые за 4,5 года на Западе открывается российская выставка современного искусства. Проект называется «Системная сборка. Нижний Новгород». Он стартует сегодня в Париже в Российском духовно-культурном православном центре. Бизнес-ФМ поговорил с одним из организаторов выставки, заместителем губернатора Нижегородской области Олегом Берковичем. Как такое возможно в современных реалиях? И пишут ли о выставке в Париже? Об этом Александра Сидорова.
8: Российский духовно-культурный православный центр находится на набережной Брандли рядом с Эйфелевой башней. Это сразу 4 здания, в оформлении которых сочетаются современные материалы и традиционные русские мотивы. Выставка «Системная сборка» познакомит столицу Франции с актуальной художественной сценой Нижегородской области. В Нижнем сейчас, пожалуй, самые вольготные условия для развития современного искусства в России. Много мастерских, музеев, галерей, неформальных художников, которых поддерживают местные власти. В частности, зампред правительства Нижегородской области, бывший министр культуры, 40-летний Олег Беркович. Он один из организаторов той самой выставки в Париже.
9: К этой выставке мы готовились около года. Долго искали партнера. И спасибо большое T-Private и T-Bank за то, что они нас поддержали. Сейчас мы собрали ту самую конструкцию, в которой мы действительно можем показать в первую очередь миру. Даже это вопрос не столько в Париже, сколько, в принципе, в коммуникации с миром. Вот оно, новое русское искусство. Вот оно выглядит вот так.
10: С точки зрения политической конъюнктуры, есть элемент некоего прорыва культурного?
9: Мы работаем в своей повестке, опираемся на наши традиционные ценности. И мы ждем всех тех, кто эти ценности разделяет. И не ждем какого-то отдельного прорыва, потому что понимаем, что со стороны иностранного правительства, конечно, будут скорее попытки заблокировать всю эту историю или проигнорировать. Но я знаю и я слышу со стороны всех арт-деятелей, которые находятся в Европе, что интерес к этой выставке большой. Это, наверное, основная задача — пробудить сам по себе интерес к России. Нам президент что сказал? Что нас пытаются заблокировать, а мы должны этому всячески сопротивляться. Вот мы сопротивляемся.
8: На прошлой неделе вышел рейтинг топ-50 молодых художников России от The Art Newspaper Russia. 1/6 этого рейтинга – нижегородцы. Несколько художников из списка представлены и в Париже. Первый раздел выставки про восприятие места, второй – стрит-арт. В финале – масштабная деревянная инсталляция «Алтарь» нижегородца Андрея Оленева. Продолжает искусствовед, автор телеграм-канала «Ку-ку» о культурных инсайдах Ксения Коробейкина.
11: Это очень прогрессивные ребята, которые всегда в хорошие времена ценились всеми во всем мире, везде приглашались. То есть это абсолютно концептуальное искусство. Условно можно зайти в Париж, в любой музей, галерею, на любую ярмарку. Мы примерно там то же самое и встретим. Это не зашквар, скажем так. И здорово, что именно это вывезли. Потому что, конечно, если бы это совсем делали так на государственном уровне, в каких-то более традиционных залах, на более консервативном уровне, это было бы другое искусство. Здесь это такое прям искусство, которое у нас любит прежде всего молодое поколение.
8: Организаторы выставки ждут реакцию со стороны иностранцев в районе 20 сентября, когда там будут проходить Европейские дни культурного наследия. А потом в контексте Арт Базеля. Это вторая половина октября, когда коллекционеры со всего мира приедут в Париж. Им планируют отправить отдельные приглашения на системную сборку. Но пока анонсов этой российской выставки во французских СМИ практически нет, говорит гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
12: Если бы эта выставка проходила бы не сейчас, а, допустим, в каком-нибудь 2008, а лучше 2002 году, вероятно, написали бы все, поскольку тема современного искусства все-таки для Парижа актуальна. Там большие усилия дирекции по продолжению культурного обмена, но контекст тяжелый. Люди могут делать то, что получается. В контексте выборов, которые будут буквально через 7 месяцев, политические деятели, которые себя позиционировали как друзья России, некоторые, которые имеют выход, возможности занять какие-то позиции более высоких в политической сфере, немножко так открещиваются. Когда подобные выставки, допустим, американцев или, допустим, англичан проходят в Париже, объявления об этом печатают заранее везде.
8: Выставка «Системная сборка. Нижний Новгород» продлится в Париже до 1 ноября. Александра Сидорова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Школьников откатят глазовым настройкам. Старшеклассникам разрешат обходиться без углубленного изучения предметов, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 1 сентября будущего года в старших классах отменят требования выбирать предметы для углубленного изучения. Все дисциплины можно будет пройти на базовом уровне. Для чего ввели эти нововведения и станет ли проще учиться в школе, рассуждает директор научно-образовательного центра о развитии образования Высшей школы государственного управления Президентской академии Владимир Блинов.
13: Это решение, оно вызвано несколькими конфликтными эпизодами, когда учащиеся хотели продолжить обучение в 10-11 классах, и это их право, но не желали выбирать какой-либо профиль. Если уж строго придерживаться закона, то такая возможность у ребят должна быть. Хотя при этом надо сказать, что самонаправленность 10-11 классов – это, конечно, подготовка к поступлению в вузы, потому что есть альтернативные пути. Можно пойти в колледж, можно получать рабочую профессию. Наша система образования предполагает такой достаточно широкий выбор, поэтому все школы ориентировались на открытие именно профильных классов с углубленным изучением ряда предметов. Само собой отпала идея вот этих универсальных классов, хотя везде в других странах существуют классы comprehensive, без выбора профиля, и ребята сами себе отрезают, скажем так, эту возможность права поступления в вузы, и становится вообще не очень понятно, зачем такая траектория нужна, зачем терять время. За то же время можно было бы получить рабочую профессию, каким-то образом все-таки адаптироваться к взрослой жизни. Только я бы все-таки не говорил, что ребята отсиживаются. Просто это ребята, которые действительно не определились. Им нужно дополнительное время. Хотя это сигнал, с моей точки зрения, и для родителей, и для всех достаточно тревожный. Мы обычно говорим, что лучше получить рабочую профессию в руки и иметь больший выбор в дальнейшем, нежели чем откатиться на такой уровень неопределенности.
6: Владимир Блинов, Высшая школа госуправления. А, впрочем, образовательный класс не означает, что учащийся откладывает свое будущее. А насколько эффективным будет такое обучение, во многом зависит от школы, отмечает руководитель базового центра подготовки кадров Национального агентства развития квалификации Ольга Клинк.
14: Дело в том, что профориентация – это работа, которая начинается с начальной школы, если не с детского сада. И общеобразовательная подготовка отнюдь не означает, что можно не думать о следующем шаге, о профессиональном образовании или профессиональном обучении. Более того, огромное количество областей профессиональной деятельности требуют именно широкой общеобразовательной подготовки. Поэтому это не откладывание выбора, это дополнительная возможность для него. Что касается того, что базовые классы могут превратиться в место, где слабомотивированные ученики просто отсиживаются, то с моей точки зрения это прежде всего зависит от школы.
6: Ольга Клинк, агентство развития квалификации. Сейчас по стандарту 23-го года старшеклассники обязаны выбрать профиль гуманитарный, технологический и так далее, а также углубленно изучать не менее двух предметов. В 11-м классе это дает право сдать, к примеру, ЕГЭ по углубленной математике и поступить в ВУЗ на престижные прикладные специальности. По словам Кравцова, со следующего года сохранится 6 образовательных профилей, однако школы теперь смогут более гибко формировать узконаправленные группы с учетом потребностей учеников.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 14:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. В петербургском аэропорту Пулковом сегодня произошел технический сбой в работе электронных сервисов. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани. Регистрация пассажиров на ряде рейсов временно шла в ручном режиме. Примерно через час ее восстановили. Кроме того, не отображалась информация на табло, данные по статусу рейса и номера стоек регистрации. На него нужно было уточнять у агентов по гостеприимству в терминале. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что подаст в отставку 25 или 26 сентября и будет готовиться к внеочередным парламентским выборам в статусе обычного гражданина. Это формальная процедура для того, чтобы провести выборы в стране. Ранее для этого Вучич утвердил решение о роспуске парламента и назначении внеочередного голосования на 25 октября. Сам он станет кандидатом в премьеры Сербии. Минпросвещение запустило единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия». По бесплатному номеру школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях. Специалисты Минпросвещения будут заниматься каждым конкретным вопросом. Метро Бухареста может остановиться с 16 сентября. Подземка рискует закрыться из-за долгов по зарплате и нехватки персонала. Об этом заявил председатель профсоюза, обеспечивающий работу метрополитена компании. По его словам, на счетах компании осталось всего около 173 долларов. Этого, естественно, недостаточно для выплаты зарплат 12 сентября. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 14:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ставка ключевая ЦБ осталась на уровне 14%. Час назад регулятор огласил свое решение. Российский рынок ожидал и особо никак на это не реагирует. Связь пятого поколения заработала сегодня в России. В трех городах – Москве, Петербурге и Екатеринбурге. 5G работает у всех операторов большой четверки. Есть еще несколько городов, где от оператора к оператору ситуация неравномерна. У пользователей Android 5 связь будет, а вот у владельцев айфонов пока нет. Все будет зависеть от решения Apple. Крайне несправедливо и неравноправно финский перевозчик Finnair пожаловался, что, в отличие от китайских конкурентов, не может летать над территорией России, потому терпит убытки. Экспертов жалобы финской компании несколько даже озадачили. Эти и другие темы в нашем эфире. Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку в 14%. Регулятор отметил существенное усиление ценового давления. Устойчивый рост цен ускорился до 5-6%, прежде всего из-за временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция на 7 сентября составила 6,3%, по итогам года будет 6-7%. Решение Банка России мы обсудили с главным экономистом Альфа-банка Натальей Орловой.
15: 14% было ожидаемо. Хочу сказать, что в комментарии Центрального банка, тем не менее, отмечается, что устойчивые компоненты инфляции растут более быстрым темпом, 6-7%. И это, конечно, такой негативный сигнал, который говорит об усилении инфляционных рисков.
6: Про инфляционные риски выросли, кстати. Прям так ЦБ и заявляет. Устойчивый рост цен ускорился до 5-6% в пересчете на год. Помните, в январе, когда рассуждали о том, какой будет ставка в конце текущего года, часто звучала цифра 12%. Насколько все расходится с реальностью, если говорить с точки зрения хорошо-плохо?
15: Я все-таки хочу напомнить, что у нас достаточно непредсказуемым образом стали складываться обстоятельства с лета, и, конечно, такой шок Центральный банк не мог ориентироваться в своих прогнозах. Поэтому в целом нужно сказать, что изменение траектории ключевой ставки, оно учитывает те временные риски, с которыми экономика сейчас сталкивается. И, в принципе, все-таки Центральный банк основную часть этого года оставался в цикле снижения ставки, включая даже июльское заседание. Поэтому мне кажется, что пауза сейчас вполне понятна с учетом действительно ускорения инфляции и с учетом роста инфляционных ожиданий.
6: В начале лета Российский союз промышленников и предпринимателей предупреждал, что если ставка не будет понижена, осенью нас ждет целая череда банкротств и других негативных факторов в экономике. Лето прошло, началась осень. Как вам кажется, это предупреждение от РСПП актуально на фоне того, что ставка все те же 14%? 14?
15: Вы знаете, я думаю, что все-таки очень сильно изменился инфляционный контекст, потому что для предприятий важен уровень реальной процентной ставки. Поскольку инфляционное давление повышается, то на самом деле уровень реальной процентной ставки при сохранении неизменных 14% в номинале, по сути, снижается. И это означает, что компания, я не могу сказать, что легче обслуживать кредиты, но, безусловно, мы видим, что инфляционные риски, они опять поднимают голову. Поэтому я думаю, что контекст инфляционный, он очень сильно изменился. И сейчас, собственно говоря, призывы к снижению ставки, мне кажется, уже звучат гораздо реже.
6: Еще один вопрос. Российская валюта сейчас практически на это не реагирует. Там небольшое движение к юаню, я вижу. Ждать ли каких-то дальнейших последствий? Может быть, на следующей неделе?
15: Мне кажется, что валютный курс сейчас больше определяется балансом экспортно-импортных операций. И, собственно говоря, сейчас в моменте мы видим укрепление курса как реакцию на рост мировых цен на сырье, на нефть. Но все-таки процентная ставка, она больше определяет потоки капитала. И поскольку российские рынки сейчас больше опираются на внутренние источники финансирования, я бы говорила о том, что для курса процентная ставка сейчас играет меньшую роль, чем, допустим, раньше.
6: Ставки по депозитам, ставки по ипотеке, по другим кредитам как-то будут сейчас меняться?
15: Я думаю, что по кредитам на кредитных рынках сейчас, безусловно, все смотрят на уровень корпоративных рисков. И, конечно, если будет ухудшение кредитного качества, то нельзя исключать некоторое повышение премии за риск. Депозитные ставки, я думаю, что будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор действительно и финансовые рынки, и банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок и достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас в моменте видно, что спрос со стороны компании, он связан с необходимостью финансировать ремонтные проекты, он остается высоким. Значит, депозиты, соответственно, для этого нужно привлекать более активно. И я думаю, что как раз рынок депозитных ставок, он, наверное, будет сейчас корректироваться вверх.
6: И резюмируя, как вам кажется, российский, в принципе, бизнес, как должен отреагировать на сегодняшнее решение ЦБ по ставке?
15: Я считаю, что это решение, оно показывает предсказуемость, и это в нынешних условиях самое главное. Поэтому в целом это решение, оно было предсказуемым, и в этом смысле оно положительное и для бизнеса, и для финансовых рынков.
6: То есть все-таки позитив?
15: Я считаю, что да.
6: Это была Наталья Орлова, Альфа-Банк, главный экономист. А ЦБ отмечает, если бюджетные проектировки будут предлагать более высокий структурный дефицит, может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика. Реакция рынка, индекс Мосбиржи на новости о сохранении ставки ускорил свое падение. Ну, а сейчас, вот, в общем, даже и не перестал ускорять. 0,8% по движению вниз, 2286 пунктов, те же самые 80%. Снижение по индексу РТС 853 пункта. В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Высокоскоростной мобильный интернет появился в 16 городах, стал доступен примерно для 10 миллионов человек, сообщили в Минцифре. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G появился у всех 4 операторов большой четверки. Сеть 5-го поколения появилась также, в частности, в Новосибирске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, а в Волгограде, Красноярске и Уфе. Но доступен этот самый высокоскоростной мобильный интернет там не у всех операторов. Что принципиально меняется для тех, кто увидит в своем телефоне значок 5G. И кого это касается в большой степени, говорит гендиректор группы компании Комньюс Леонид Коник.
16: Боюсь, что будет велико разочарование этих абонентов, потому что никакого реального отличия от LTE они не почувствуют. Буковка и циферка будут новыми, скорость будет та же самая примерно, просто потому что операторы используют те же самые частотные диапазоны, узкие довольно, которые были в LTE. Разительное изменение скорости, как минимум, простой абонент мог бы почувствовать, если бы операторы задействовали новый частотный диапазон в куске спектра от 4,63 до 4,99 ГГц. Но этот диапазон операторы, по крайней мере, пока в моменте не используют и использовать не могут.
17: Тогда все-таки для кого это сделано?
16: Наверное, те корпорации, которые имеют счастье располагать свои промышленные объекты в центрах больших городов или, в принципе, в тех городах, где сети 5G появились, могут подключить какое-то большое количество устройств, могут насладиться малым временем задержки. Но, к сожалению, львиная доля серьезных крупных промышленных активов в России находится вне больших городов, а зачастую и вообще вне городов. Например, суперавтоматизированный сборочный завод, где стоит большое количество роботов-манипуляторов, существует задача удаленного управления этими роботами. Тут 5G сыграет роль, потому что малое время задержки. Я, честно говоря, не знаю в России такого завода с тысячами и десятками тысяч роботов, которыми нужно еще удаленно управлять.
6: Леонид Коник, Комньюз. Наиболее заметными, по словам эксперта, технологии 5G станут для гейм-индустрии. Там от скорости интернета зависит пинг, то есть время, за которое сигнал от вашего компьютера доходит до игрового сервера и обратно. И в теории высокоскоростная мобильная сеть пятого поколения может дать толчок для развития облачных игр. Впрочем, и тут не все однозначно, рассуждает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
18: Если мы говорим об играх такого очень требовательного к интернету жанра, как, например, экшены и шутеры, где задержка в 1 миллисекунду уже может решить исход боя, конечно, все это на себя ощутят. Другое дело, что игроки, которые действительно профессионально играют в игры подобного жанра, зачастую предпочитают выделенные линии. И на мобильных телефонах популярны совсем другие жанры. Игры совсем другой категории, где линк не то что не важен, иногда даже не важно подключение интернета. Поэтому, с одной стороны, это здорово, что у нас такие технологии появятся. Но как и то, что 0,1 миллисекунду заметит это на себе тот же 0,1% геймеров, которым действительно по каким-то причинам было важно. Опять же, мы не забываем, что 5G у нас будет разворачиваться в больших городах, где нет никакого проблемы к доступу к интернету оптоволоконному.
19: Отпадает ли необходимость 5G покупать дорогой игровой ПК? Насколько это может привести к рассвету облачного гейминга?
18: Облачный гейминг и так сейчас достаточно уверенно себя чувствует в России. Подобными технологиями занимаются и как огромные корпорации вроде Яндекса или, например, ВК-игр, так и компании частные. Но как показывает практика, это очень сильно ложится в железо все-таки на месте, потому что даже при технологиях 5G, даже при очень классном оптоволокне, задержки в изображении так или иначе неизбежны.
6: Александр Кузьменко, эксперт по видеоиграм. Доступ к 5G интернету получили только пользователи телефонов на базе Android. Будет ли сеть работать у владельцев iPhone в будущем, зависит от решения Apple, отметили в Минцифры. Дело в том, что во всем мире 5G строят в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, а в России сеть запускают на частотах, которые не поддерживаются на данный момент устройствами от Apple. А из-за того, что компания официально ушла из России, договориться о работе в новых диапазонах физически невозможно. Закон ли, если на заправке отказываются налить бензин в канистру? Роспотребнадзор встал на сторону автомобилистов. Такой вывод можно сделать из ответа ведомства в его виртуальной приемной, пишет Фонтанка. По поводу канистр в последние месяцы туда обращались неоднократно. Еще летом на предыдущем витке бензиновых ограничений ведомство после жалобы одного из автомобилистов вынесло предостережение компании РН Северо-Запад. Это дочка Роснефти, отвечающая за АЗС в Ленобласти. Из ответов на аналогичные жалобы следует: отказ налить в канистру может нарушать права потребителей. Ведомство советует обращаться в суд. А сейчас разные АЗС по-разному относятся к канистрам, рассказывает предприниматель Дмитрий, который в работе использует портативные бензиновые и дизель-генераторы. И регулярно сталкивается с необходимостью наливать топливо в канистру.
20: Заправляемся по корпоративным картам. За последнее время в канистры заправляют, иногда с руганью и сбоем, но в целом добыть бензин удается.
21: Некоторые заправщики отказываются заполнять

0: опасно. Или, например, какая-то другая, по их мнению, есть причина для того, чтобы считать, что данная мера необходима. Они ее могут ввести, и это будет законно. Надо понимать, что законно будет не ограничивать, наливать в тару, а законно будет ограничивать с точки зрения соблюдения правил безопасности. Это, наверное, плохое сравнение, так вам говорят. На YouTube ходить нельзя, потому что это небезопасно. Примерно так. Поэтому такая коллизия, она позволяет устанавливать текущие правила, которые в итоге для потребителя вливаются в то, что он не может заправить в канистры.
1: Алексей Гармин, Национальный союз защиты прав потребителей. Запрет на заправку топлива в канистры про запас был одной из временных мер, рассуждает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
2: Что же касается потребительской логики, то с учетом того, что на многих АЗС действуют ограничения по отпуску топлива в одни руки, по объему, в данном случае, если рассуждать логически, какая разница, в чем автомобилист увезет положенные ему 30 или 40 литров топлива в канистре или в баке своего автомобиля. Поэтому, наверное, действительно в данный момент эта мера не настолько необходима, как это было раньше, с учетом того, что во многих регионах действует либо система чет-мечет, либо они совмещаются с ограничениями по отпуску топлива в одни руки.
3: Этот спрос, он как-то анализируется, не автомобильный.
2: Этим занимается и Минэнерго, прежде всего этим занимаются консалтинговые компании, которые мониторят рынок, поэтому данные по заправке не для цели использования для автомобильного транспорта, они есть, и это, в принципе, не настолько большие объемы, чтобы они были критичными для спроса.
1: Владимир Бобылев, журнал «Нефть и капитал». Эксперты отмечают, что если даже Роспотребнадзор выносит предостережение какой-то АЗС, это не обязательно к исполнению, по сути, это профилактика нарушений.
4: Реклама.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Знай меру. Световой год. Мера расстояния, равная дистанции, которую свет проходит в вакууме за один земной год. В профессиональной литературе чаще используют единицу под названием парсек. Один световой год равен примерно 0,3 парсека. От Земли до ближайшей к Млечному пути спиральной галактики Андромеды около 2,5 миллионов световых лет. Знай меру. На Business FM.
4: Компании и корпорации.
8: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
8: Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в августе снизился на 1,3% год к году, до почти 6 миллионов человек. На внутренних рейсах перевозки сократились практически на 6,5%, тогда как международный трафик вырос почти на 18%. В компании снижение связывают со временными ограничениями полетов и перераспределением самолетов с коротких маршрутов на более дальние. За 8 месяцев группа перевезла свыше 37 миллионов пассажиров, примерно столько же, сколько годом ранее. Фусагро ожидает в этом году рекордных поставок удобрений в Эфиопию и продолжает наращивать продажи в ЮАР. За первые 5 месяцев года поставки в Эфиопию выросли в 1,5 раза, до 180 тысяч тонн. В ЮАР за тот же период компания увеличила поставки на 65%, до более чем 200 тысяч тонн. По итогам прошлого года на Фусагро пришлось около половины российского экспорта удобрений в обе страны. В целом в страны БРИКС компания в прошлом году поставила почти 5 миллионов тонн удобрений. Агрохолдинг «Мираторг» открыл представительство в Индии в новом национальном павильоне, сделанном в России в деловом хабе Белапур рядом с Мумбаи. Компания рассчитывает с его помощью нарастить поставки продукции на рынки Южной Азии. Сейчас экспорт «Мираторга» охватывает 41 страну, а выручка от международных продаж составляет почти 58 миллиардов рублей в год. Индия станет еще одним направлением для поставок мяса. Холдинг уже имеет торговые офисы в 6 странах, включая ОАЭ и Узбекистан. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве 14:47.
4: Бизнес FM с теми, кто в теме.
9: Здравствуйте, в студии Диана Чубанова. Сегодня тема туристическая, внутренний туризм.

0: Туризм в этом году ощутимо пострадал из-за постоянных атак беспилотников, отмен переносов рейсов и перебоев с бензином. Есть и другие факторы, которые сделали этот сезон трудным для отрасли. Его итоги и перспективы следующего обсудим с владельцем сети отелей «Зонт» Николаем Филатовым. Николай, здравствуйте. Начну с консолидированного мнения представителей турбизнеса о том, что сезон весенне-летний получился провальным. Это так?
1: Да, Диан, к сожалению, не буду оригинальным. Провал. Ситуация печальная. Катится все вниз. Самые большие провалы — это Сочи, конечно, закрытие аэропорта, беспилотники и прочее. Это, конечно, сыграло свою роль. А с другой стороны, я думаю, что причины, они несколько глубже. Это не только Сочи. Мы сейчас получили цифры по Камчатке, по Адыгее, по Алтаю. На Алтае падение у нас меньше и, может быть, даже связано с топливным кризисом. По Алтаю все очень любят ездить на автомобилях. Понятно, что ехать куда-то с семьей на автомобиле, не зная, заправишься или нет, немножечко напряжно. Люди предпочли не ехать. Падение есть. И в целом по всему туристическому сегменту оно есть. Скажем, от 15 до там 45%. Сочи провалился почти на 45% в прошлом году.
0: С какими все-таки основными вызовами столкнулся гостиничный бизнес в России в этом году, в этом сезоне? Помимо атак беспилотников, что еще повлияло на падение спроса и падение продаж?
1: Прежде всего, общая экономическая ситуация. Я считаю ее вообще рукотворной. Действия Банка России наконец-то привели к тому, что мы все сели на одно место и встать не можем. Нас в течение нескольких лет, по сути, обескравливали высокой учетной ставкой и фактическим запретом на выдачу кредитов. Вот эта политика дала свой результат. Ну, просто у людей нет денег. И люди не едут часто не потому, что они там боятся чего-то, а просто потому, что они стали меньше зарабатывать. При этом инфляцию, мы с вами все ходим в магазины, мы все видим, что происходит. Цены на продукты, на все растут. У нас выручка падает, затраты растут. На оплату труда, потому что люди также ходят в магазины и приходят и говорят, поднимайте нам зарплату. А как ее поднимать при падении выручки?
0: Вернемся к покупательской способности. Вы считаете, что она очень сильно снизилась, и люди стали экономить на поездках?
1: Абсолютно верно. Взвешивая между тем, что нужно отправить ребенка в школу или там что-то купить, или отдохнуть, люди просто сейчас выбирают и откладывают отпуск на лучшие времена.
0: Что касается планов ковер, задержек самолетов в сочинском аэропорту, сирены, которые звучат в курортных городах, разве это не отпугивает туристов?
1: Конечно, отпугивает. Но мы все знаем наш народ, и нас запугать-то трудно. В моем понимании, это все-таки фактор номер два. Этот фактор влияет еще на то, что, ну да, многие выбрали Турцию, Кипр, и стали больше туда летать. Когда семьи собирались отдыхать, я посмотрел турецкие цены, я сказал тоже, что большинство наших сограждан, давайте в этом году мы отпуск перенесем. Я был в шоке от тех цен, которые сейчас в турецких отелях. Привычные для нас цены выросли практически в 2-3 раза.
0: Что говорят туристы? Как они отвечают на вопрос, например, почему в этом году не едут? Или, может быть, у них как-то изменилось то, что они покупают? Например, с дорогого какого-то номера на более дешевый.
1: Из тех, кто едет, да, основной критерий становится цена. Сегодня те же сочинские отели очень сильно опустили цену, и люди едут именно на эту низкую цену, несмотря ни на что. Мы видим, как люди на отдыхе стали больше экономить на езде, меньше пользоваться рестораном, больше входить в ближайший магазин. У нас в отеле стало больше гостей, которые идут с пакетом, с логотипом известной продуктовой сети, предпочитают сэкономить деньги, поужинать фастфудом из магазина. Более дешевые отели и более дешевая еда. Мы тут с коллегами как-то шутили, что как гость изменился. Раньше это гость был стейк и вино, потом стал водка и сухарики. А сейчас, я говорю, у меня все на диете. И Сочи стал гораздо гостеприимнее. Даже сочинские таксисты вдруг осознали, что гости для них много значат, и что без гостей плохо.
0: Вы сказали, что отели Сочи снизили цены.
1: Цены в Пятерка упали где-то с 22-20 тысяч за номер. Сейчас вы можете совершенно спокойно взять за 12, за 10 тысяч. Фактически в два раза цены отелей снизили. И это причем касается хороших отелей с хорошей локацией на первой линии. Отели, которые дальше вынуждены еще ниже снижать цены, чтобы хотя бы кого-то привлекать. Впервые за много лет в горах отели многие закрылись на лето. Все последние годы загрузка отелей в горах, она росла. Причем не за счет зимнего отдыха, который давал, а именно за счет летнего сезона, а сейчас просто закрыли отели, чтобы сэкономить на зарплатах.
0: Есть ли надежда на бархатный сезон, на сентябрь-октябрь на российском побережье Черноморском?
1: Нет, прогноз наш пессимистичный, ничего хорошего пока в ближайшее время не будет.
0: А по броням расскажите, как это в цифрах выражается?
1: Идет такое же снижение бронирования. Если брать 24-м, то отклонение где-то порядка 50%.
0: Давайте тогда о других направлениях, например, Санкт-Петербург, Алтай, где более-менее картина по сезону. сезону неплохая.
1: Ну, вот Алтай скорее. Был тот провал, связанный с бензиновым кризисом, а сейчас ситуация выпрямляется, даже немножечко лучше, потому что, ну, отложенные поездки люди сейчас пошли реализовывать. А Питер, на удивление, несмотря на какие-то эксцессы, которые там были и периодически происходят, держится. Падение есть, но оно дело в 15%. Ситуация не идеальная, но и не катастрофическая.
0: Почему эти направления не так пострадали?
1: Ближе. В тот же Питер вы можете не только на машине поехать, но или самолетом, но и поезд есть, прекрасный Сапсан. И сейчас вообще единственный сегмент в туризме, где мы видим рост, это близкие поездки. Ярославль, Кострома, Ростов-Великий, они себя неплохо чувствуют. Там даже есть небольшой, пусть несколько процентов, но рост. Кто не поехал в Сочи и не может себе позволить, как я, полететь в Турцию в этом году, они могут сесть на ласточку или на машину и доехать до Ярославля, Костромы, Коломны, Тарусы. Короткие поездки, они сейчас в тренде, и они растут. Питер, я думаю, что это, в общем, ну, тоже такая условно короткая поездка. Москвичи сейчас с удовольствием едут в Тверь, делают путешествие тот же Питер с остановками в Твери, в Великом Новгороде.
0: Хотела бы снова таким грустным вопросом про закрытия. Видите ли вы закрытия каких-то отелей на рынке?
1: Ну, есть, я процентами трудно оценить. Многие не публичат эту информацию. Пока процент этого невелик. Вы знаете, мы очень здорово заменили за эти годы. Я вспоминаю кризис 2008 года, когда выручка у нас упала где-то там на 15-17%, и все кричали о том, что это страшный кризис, мы все лежим, и все вообще просто умираем. А сейчас падение выручки на этот уровень, ну да, оно упало. Но здесь подрезали, здесь убрали, здесь активнее стали работать, пошли в новые сегменты, еще что-то. Ну, в общем, на самом деле мы все очень здорово изменились, конечно, за эти почти 20 лет. Поэтому пока и закрытие, оно скорее там точечное, пару процентов составляет.
0: Ну, получается, бизнес привык под ударами уворачиваться.
1: Да, да. Это очень неплохо.
0: Хочется спросить у вас про перспективы. Как будет гостиничный бизнес России развиваться дальше?
1: Если не станет хуже, то это будет очень хорошо. Наш бизнес стал гораздо крепче. Такие моменты, они только закаляют и делают сильнее. Появляются новые отели, появляются новые игроки. Мы за эти годы многому научились. У нас, я считаю, что сейчас один из лучших сервисов в мире. Понятно, что есть разные отели, но то, куда ушли лучшие, это прям космос. Когда удается выехать за границу, и ты сравниваешь с тем, что там, честно говоря, удивляешься, как же далеко мы от них ушли или как они от нас отстали. Перспективы туристической отрасли в стране, я думаю, что очень хорошие, как и в целом у страны и у наших людей. Нам только нужно дожить до этого времени, дотерпеть.
0: Понятно, что вы настроены развиваться как сеть.
1: Да.
0: Откуда тогда деньги берете на развитие сети?
1: Знаете, для меня это загадка самого. Это тот вопрос, который я себе задаю там в последнее время. Не знаю, знаете, это каким-то там, ну как это, сила воли, ты говоришь, надо. И мы, правда, делаем какие-то вещи удивительные. Страшно бывает. Мы вот в этом году открыли наш флагманскую пятерку в Москве на Поклонной Энса. Я настолько переживал. И аналогичную ситуацию мы открыли в Лахте, в Питере, да, на 300 номеров. Около Газпромовской башни, там очень красивая. Конечно, страшно, вот эти проекты работают, зажили, и мы там очень прилично набрали и по загрузке за эти 4 месяца. Ну и вообще какое-то движение идет, развитие, мы постоянно там что-то новое внедряем. Постоянно приходится двигаться.
0: Хотелось бы подытожить, что все-таки есть куда идти, есть куда двигаться, и есть пространство для этого движения. Это здорово. Спасибо вам большое за эту беседу. Удачи вам. Это
1: спасибо
0: была
1: вам.
0: Программа «С теми, кто в теме» и владелец сети отелей «Зонт» Николай Филатов. Спасибо.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.td.
5: Автоплюс.ру 16+.
6: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат.РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат.РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Деньги.
10: В 16-17 веках при отсутствии водной энергии использовали вальцевальный станок с конным приводом. Необходимых для конной тяги лошадей обычно ослепляли, чтобы сделать их смирными. С изобретением парового двигателя вальцевальные машины стали нерентабельными.
9: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 14:58, студия Олеси Потапова. Президент Владимир Путин после переговоров с премьером Индии Нарендрой Моди прибыл на деловой форум БРИКС в Нью-Дели. Во время встречи Моди подарил Путину книгу с древним индийским трактатом «Тирукурал» на русском языке, сообщила пресс-служба Кремля. Последние переговоры лидеров двух стран прошли совсем недавно на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в конце августа. Президент Сербии Александр Вучич объявил, что идет в отставку 25 или 26 сентября. По его словам, после сложения полномочий он проведет последний месяц предвыборной кампании перед парламентскими выборами. Парламентские выборы в Сербии назначены на 25 октября. Руководство правящей сербской прогрессивной партии ожидает, что Вучич в случае победы партии станет кандидатом на пост главы правительства. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о продолжении тщательных проверок вооруженных сил. Армию надо встряхнуть вплоть до мобилизации, сказал он. Сейчас по его поручению проверяют артиллерийскую бригаду, а ранее проверки прошли в танковых и мотострелковых подразделениях. Он также подтвердил необходимость проверок всего силового блока. «Готовимся к войне, чтобы ее не было», сказал Лукашенко. Он добавил, что его младший сын Николай сейчас служит в армии в самом сложном подразделении. Ученые США обнаружили 84 необычных рентгеновских объекта в 6 галактиках. Они излучают аномально мягкие рентгеновские лучи, интенсивное ультрафиолетовое излучение. Объекты были найдены при анализе открытых данных архива изучения галактик. Природа этих объектов пока неизвестна. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 15:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Тульской области в результате атаки БПЛА погибли 2 человека, 3 получили ранения. Саратов подвергся атаке беспилотников, пострадал 1 объект «Озон». В Белгородской области 1 человек ранен и 1 погиб. В Железногорске, Курской области, после удара по жилому дому ранены 2. Подробности буквально через минуту. ЕС выделил Украине свыше 6 миллиардов евро на вооружение. Средства, по словам главы Еврокомиссии, пойдут на средства ПВО и ПРО, боеприпасы, БПЛА и средства РЭП. Но выделить финансирование не значит предоставить. ЕС ранее уже согласовал Киеву кредит на 105 миллиардов долларов, но пока выплатил только 13,5. А появится ли, повлияет ли это на расстановку сил? Финский авиаперевозчик Finnair жалуется на несправедливость из-за потери доступа к российскому небу. Авиакомпании приходится удлинять маршруты полетов в Азию. Почему жалоба возникла сейчас и на что рассчитывают финны? Эти и другие темы на Business FM. Саратов подвергся атаке беспилотников. Пострадал очередной объект «Озон». В городе, как заявляют местные власти, повреждена гражданская инфраструктура, но раненых нет. На одном из объектов «Озон» в логистическом центре и хабе доставки начался пожар. Сотрудников эвакуировали. Сам комплекс открылся в 2024 году. Его площадь превышает 100 тысяч квадратных метров. «Озон» временно приостановил прием поставок и доставку товаров по Саратовской области. Часть заказов будет отменена, остальные перенаправят из других логистических центров. Поставки продавцов на поврежденный объект также временно не принимаются. Для «Озон» это очередной инцидент. С конца августа объекты компании в нескольких регионах России несколько раз подвергались атакам. На этом фоне некоторые селлеры начали отказываться от работы с маркетплейсами. Например, селлер Артем, который успел распродать все остатки со склада «Озон» в Саратовской области.
2: «Бизнес говорит».
5: На мой бизнес это не повлияло. Еще после первого удара на «Озон» было принято решение о полном сворачивании деятельности на этом маркетплейсе. Так как это произошло уже порядка 3 недель назад, а на текущий момент уже никаких остатков не осталось, ждем, пока систематические удары прекратятся. Только после этого буду возвращаться к работе на «Озон». Я полностью прекратил работу и ФБС-модель, и ФБО. Я вижу, что «Озон» сейчас начинает использовать ОВЗ для хранения товаров. Пока что я считаю, что то, как это будет работать, необходимо еще оценить, потому что к ОВЗ есть определенная предосторожность, связанная с тем, что иногда бывает, что сотрудники по ОВЗ крадут товар, либо подменяют товар, будет там храниться не в объемах десятков штук, а в объемах сотен и тысяч, что есть большие риски остаться с товаром, либо с контрафактом, подделкой. Поэтому тоже пока внимательно на это смотрю. Интересно то, как это будет работать на практике. Самому обкатывать эту систему бы не хотелось. Ну и, конечно, вижу, что намного быстрее была проделана работа по интеграции со страховыми компаниями по страхованию заказов. Так как Wildberries первый выходил с этим вопросом, то там немножко больше времени понадобилось на это. «Озон» уже, видимо, вел предварительные переговоры, и за счет этого возможность страхования заказов появилась относительно первых ударов раньше, но позволить себе страховать заказы я, например, не могу. Моя отрасль высококонкурируемая, и просто пока комиссиям я не буду проходить.
12: Селлер Дмитрий хранил на саратовском складе часть товаров. По его словам, потери еще предстоит оценить.
13: К сожалению, товары были. Уже будем смотреть, сколько товаров выведено из оборота. В последнее время, что «Озон», что «Вайлдберриз», они практически скрывают информацию, на каких складах какие товары лежат, и могут сами их перераспределять между другими складами. Поэтому саратовский, конечно же, склад, он один из ключевых был. Это большой склад. И сейчас надо просто понять, какие убытки мы очередной раз понесли. Хоть мы и пытаемся уже последний месяц максимально перейти на формат работы по ФБС, но товарный запас они все равно еще на складах есть.
14: А нет примерного понимания, сколько в Саратове могло быть товара?
13: Наверное, не меньше 5-6 миллионов, это точно. Это небольшой объем. У нас все-таки в центральных регионах побольше товарный запас, а здесь мы держали, может быть, недели на 3-2,5 оборотов. Поэтому это не очень большой объем, но неприятный. Сейчас все селлеры то, что чувствуют, это увеличенные сроки доставок.
14: Как сейчас поменялась работа с «Озон»?
13: Без изменений. Я единственное скажу, что у «Озон» тариф ФБО со склада маркетплейса и тариф ФБС с моего склада, он по комиссии сейчас приравнен, если я не ошибаюсь. А у «Вайлдберриз» нет. У «Вайлдберриз» есть существенная разница. Работа со склада «Вайлдберриз», она по комиссии существенно ниже, чем по ФБС. Хотя, мне кажется, сейчас надо максимально дать возможность селлерам продавать по системе ФБС.
12: Селлер Дмитрий. Для пострадавших от атак БПЛА селлеров Wildberries запускает льготное кредитование с господдержкой, сообщила Минэкономразвитие. Получить кредиты смогут представители малого и среднего бизнеса от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка составит ключевую плюс 3%. Сейчас это 17% и будет действовать 1,5 года. Первые выдачи кредитов с 11 сентября. Аналогичная история будет действовать для селлеров, работающих с «Озон», говорит заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников.
15: Мы убеждены, что это предложение будет бизнесу интересно. Льготные кредиты с господдержкой помогут пополнить оборотные средства, продолжить свою работу и закупить все необходимое сырье или товары. Особенно это важно для производителей. Это даст возможность минимизировать вообще какие-то простои, которые возможны, и сохранить рабочие места. Дополнительно, помимо того, что предприниматель может привлечь денежные средства по достаточно льготным ставкам, если у предпринимателя нет или не хватает залогов, то он также сможет воспользоваться нашими зонтичными поручительствами корпорации. Списки пострадавших, они меняются практически ежедневно. Эти актуальные списки мы получаем и размещаем в системе для того, чтобы правильно верифицировать предпринимателей, которые действительно понесли какой-то ущерб. А до конца года в целом лимит по программе определен в размере 50 миллиардов рублей. В целом это достаточно уже сумма для того, чтобы именно для малого и среднего бизнеса свои обороты пополнить. В части бизнеса, который представлен на Озоне, также доступно кредитование. Просто этот специальный блок программы стимулирования кредитования, в него включены действительно предприниматели, чей бизнес пострадал от атак на складскую инфраструктуру РВБ. При этом для целей Россазона, которые зарегистрированы в регионах, где средний уровень реагирования, это достаточно большое количество регионов. Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская область, Брянская, Воронежская, Курская и так далее. Им тоже доступно льготное кредитование по такой же ставке на оборотные цели и на тот же срок. В остальных субъектах Российской Федерации предприниматели, которые заняты в сфере производства, креативных индустрий, малые технологические компании, которые торгуются также на Озоне и на ВБ, они тоже могут воспользоваться льготными условиями для привлечения финансирования.
14: Будет ли эта программа как-то меняться или она в данном виде утверждена?
15: В настоящий момент она утверждена в данном виде. Если мы увидим какой-то запрос или что кого-то мы не охватили, то, конечно, мы будем готовы рассмотреть вопрос о том, чтобы каким-то образом программу скорректировать.
12: Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. Всего за ночь, по данным Минобороны, над 17 регионами, а также акваториями Черного и Каспийского морей было уничтожено 777 БПЛА. Беспилотник попал в здание территориальной избирательной комиссии в Самарской области, повредив стены, двери и окна. При этом никто не пострадал. В Пермском крае атаке подверглись два промобъекта. Обошлось без пострадавших. Но теперь в городе ведут мониторинг качества воздуха. А в Тульской области в результате атаки погибло 2 человека, 3 получили ранения. В Белгородской погиб 1 человек и 1 ранен. В Железногорске Курской области после удара по жилому дому ранены 2. Минобороны России заявила о групповых ударах по промышленным и логистическим объектам Украины, дата-центрам, портовой инфраструктуре и судам. Повреждены объекты в Киеве и Киевской области, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях, включая логистические центры и склады БПЛА. А украинские СМИ сообщают о нескольких прилетах. В Киеве повреждены 2 АЗС, склад в Оболонском районе и жилой дом, где пострадали 8 человек. Также сообщается о сильном пожаре в районе Гостомеля, где горят склады.
16: Прямо сейчас.
12: Пошли заявления от главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Для снижения ключевой ставки, по ее словам, нужна уверенность в том, что снижение устойчивой инфляции возобновилось. А при этом, по ее словам, данные за первое полугодие и оперативные данные за третий квартал говорят о том, что рост экономики складывается в рамках прогноза Центробанка. А кредитование в корпоративном сегменте в России снова ускорилось. Экономика России может вернуться к дисбалансу спроса и предложения. При этом уточнила Набиуллина. К остальным подробностям вернемся в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». ЕС выделил Украине свыше 6 миллиардов евро на вооружение. Еврокомиссия одобрила новый пакет финансирования Украины. Средства, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пойдут на средства ПВО и ПРО, боеприпасы, БПЛА и средства РЭП. Но выделить финансирование не значит предоставить. ЕС ранее уже согласовал Киеву кредит на 105 миллиардов долларов до 2027 года, но пока выплатил 13,5 миллиардов, еще около 5 выплатит в ближайшие недели. Сегодняшнее решение Еврокомиссии, если средства окажутся у Украины, увеличит эту сумму на 6 миллиардов. При этом Украина просит еще 27 миллиардов до конца этого года. Как пишет Wall Street Journal, Европе становится все труднее спонсировать растущие потребности Киева. К тому же политическая поддержка помощи Украине ослабевает, свидетельством чему являются успехи в Германии партии АДГ, выступающей против поддержки Киева. А во Франции Марин Ле Пен заявляет, что страна больше не может позволить себе нынешний уровень финансирования. ЕС, по данным Wall Street Journal, уже обсуждают, как закрыть растущий финансовый вакуум. Один из таких вариантов приводит Financial Times.
16: Подробности.
17: Еврокомиссия возобновила поиск вариантов, которые позволили бы использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. Речь идет примерно о 210 миллиардах евро российских средств, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Евроклир. Предыдущая попытка использовать эти средства провалилась. Ее заблокировала Бельгия. Власти страны опасаются юридических претензий со стороны России и требуют гарантий, которые защитили бы и ее, и Евроклир. Теперь обсуждается другой вариант. Он предполагает перевести российские счета из Евроклира других европейских финорганизаций в отдельную структуру под контролем ЕС. Таким образом, предлагается одновременно передать этой структуре и активы, и связанные с ними юридические обязательства, а Бельгию и Евроклир вынести за скобки и защитить от потенциальных исков. Пока это только предмет дискуссии. Чтобы осуществить такой план, понадобится согласие всех 27 стран ЕС. Но пока позиция Бельгии неизменна, отмечает Financial Times.
12: Тем временем ЕС, как пишет Политико со ссылкой на еврочиновников, усиливает давление на Бельгию, добиваясь согласия на использование замороженных российских активов для финансирования Киева. А фактически Бельгия предлагается либо согласиться на схему с российскими активами, или финансировать помощь Киеву из общего бюджета ЕС, сокращая расходы на другие направления.
16: Реклама.
18: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту китайский «Форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
19: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
16: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
20: Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор «Бизнес FM Илья Капелевич.
21: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
20: Глава Алисы AI Валерий Стромов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM.
22: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
16: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
23: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Россия и Индия подготовили к подписанию документы о развитии сотрудничества в области атомной энергетики. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, документы касаются технологий атомной энергетики четвертого поколения с реакторами на быстрых нейтронах. В России планируют перестроить систему привлечения трудовых мигрантов и перейти к целевому набору. Соответствующий проект находится на согласовании в Кабмине, сообщил первый замминистра внутренних дел Андрей Кикоть. Согласно документу, работодатель будет направлять в миграционную службу заявку на специалиста, подбором работника, его приездом и сопровождением при прохождении процедур легализации займется специальный оператор. Он же будет обеспечивать возвращение иностранного сотрудника на родину по окончании работы. Компании должны будут предоставлять иностранным работникам жилье и трансфер. Полную перестройку системы собираются провести за 6 лет в 3 двухлетних этапа. Германия потратила более 50 миллиардов евро на преодоление энергокризиса, возникшего из-за прекращения поставок российского газа. Данные подсчитал Минфин ФРГ. В отчете министерства перечислены 27 пунктов поддержки потребителей. При этом в документе не указано снижение НДС для потребителей газа, что потребовало еще не менее 6 миллиардов евро поддержки. Опрошенные Бильд-аналитики оценивают реальные затраты намного выше 50 миллиардов евро, напоминая о дополнительных расходах на строительство СПГ-терминалов и затратах из-за высоких цен на энергоносители. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Пятнадцать шестнадцать в Москве. Погода в выходные порадует Москву теплом. В субботу и воскресенье ожидается до 17-19 градусов. В дневное время будет небольшая облачность и без существенных осадков. А вот сегодня местами возможен кратковременный дождь. А кроме того, в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение будет действовать до 9 часов вечера, говорит метеоролог, обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
0: 11 сентября в пятницу москвичи и гости столицы столкнутся с очень интересной погодой. Атмосферный фронт, который определял погоду в Москве ночью, ушел, оставив позади мокрый асфальт, а сегодня у нас очень сильный ветер. Его порывы могут достигнуть 17 метров в секунду, так что будьте аккуратны на дорогах. Что касается температуры и осадков, то они следующие. Температура воздуха сегодня днем в Москве не превысит 17-19 градусов тепла. Ночь на субботу ожидается от 8 до 10 градусов тепла, и в субботу же ожидается около 17-19 градусов тепла. Такая температура, характерная для сентября, можно так сказать, сохранится с нами вплоть до середины предстоящей недели. Например, в среду и во вторник, 15 и 16 сентября, в Москве днем ожидается 17-19 и, может быть, даже 20 градусов тепла. Все это будут омрачать не очень интенсивные дожди, они возможны местами и временами. Наиболее малая их вероятность нас ожидает в субботу и воскресенье, а ближе ко вторнику и к среде на нас выходит новый циклон, и вероятность осадков повышается. В целом можно сказать, что теплый период в погоде продолжается, хотя, конечно, летом это уже не назвать. У нас с вами, конечно же, осень.
12: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Из желтого уровня погодной опасности из-за ветра власти рекомендуют автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и парковаться вдали от деревьев, пешеходам обходить рекламные щиты и шатки конструкции и не укрываться под деревьями. Сразу три крупных брокера на Т-инвестиции, БКС и Финам запустили для клиентов торговлю с помощью ИИ-агентов. В Т-инвестициях и БКС инвесторы могут подключить нейросети типа Claude или ChatGPT для анализа профиля и совершения сделок с обязательным подтверждением каждой операции. В Финаме искусственный интеллект создает торговых роботов по текстовому описанию пользователя. К этой теме вернемся в дальнейшем эфире, а сейчас к другим. В Москве Садовое кольцо и другие автотрассы закроют для транспорта на выходные. Перекрытия, кстати, уже начались, например, в районе университета. Все из-за нескольких велосипедных мероприятий. В субботу, 12 сентября, в столице пройдет осенний московский велофестиваль. Это массовый бесплатный заезд для всех желающих. Участники стартуют с Воробьевых гор, проедут по Бережковской набережной и выйдут на Садовое кольцо. Организаторы ожидают 1000 велосипедистов, а на старте будут работать фестивальные городок с конкурсами, мастер-классами и другими развлечениями. А в тот же день в Москве пройдут две спортивные велогонки «Москва» и «Россия» для профессиональных и подготовленных велосипедистов. А в воскресенье состоится уже детский велофестиваль, который перенесли с 5 сентября из-за непогоды.
1: Подробности.
17: С 11 сентября до 13 сентября проезд будет закрыт в парковочном кармане Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. Основные ограничения начнут действовать в субботу. С 7 утра движение начнут перекрывать поэтапно. В частности, это затронет Садовое кольцо, улица Косыгина, Смоленскую и Большую Дорогомиловскую, Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную, набережную Тараса Шевченко и Бородинский мост со съездами. Также перекрытия будут действовать на Университетской площади и Университетском проспекте. В воскресенье 13 сентября будет закрыт Цветной бульвар. От Садового кольца до Петровского бульвара. Будут недоступны две крайние полосы Петровского бульвара в районе Трубной площади. Ограничения там будут действовать с 8 утра до 7 вечера. На всех перечисленных участках парковка будет запрещена.
12: О московском велофестивале говорит эксперт моды, телеведущий Влад Лисовец, который уже много лет принимает участие в мероприятии.
3: Каждый год собираюсь на велофестивале, на каком-нибудь, и они есть ночные, дневные, и это всегда супер позитивная атмосфера. Я не знаю, как это происходит, но получается, что в России люди на велосипедах — это люди невероятной доброты, помощи. Вообще, приехать туда и побыть там — это очутиться на какой-то планете добра и счастья. Обожаю велосипед, все лето на нем катаюсь. Каждый раз все ждут этого старта, все едут, улыбаются, машут, снимают друг другу видео. Это такой праздник, в котором точно надо поучаствовать, если даже раньше вы никогда не принимали участие, то один раз точно стоит, потому что вы получите такой заряд позитива после на весь день и на следующую неделю и на следующий год, что вам точно захочется туда вернуться.
1: А в плане организации?
3: Нас сохраняют так всегда, как будто мы самые дорогие люди планеты, потому что количество полицейских, количество грузовиков, которые перекрывают все улицы маленькие, дабы не выскочила ни одна машина на ту часть, где едут велосипедисты. 100% защищенность, везде стоят службы специальные, так что организовано все это великолепно.
12: Влад Лисовец, он принимает участие в веломероприятиях уже не первый год. В столичном Дептрансе водителей призвали заранее планировать маршрут, пользоваться навигатором и по возможности пересесть на метро. Французская с Нижегородским. Впервые за 4,5 года на Западе открывается российская выставка современного искусства. Проект называется «Системная сборка. Нижний Новгород». Он стартует сегодня в Париже и в Российском духовно-культурном православном центре. «Бизнес-ФМ» поговорила с одним из организаторов выставки, заместителем губернатора Нижегородской области Олегом Берковичем. Как такое возможно в современных реалиях и пишут ли о выставке в Париже? Александра Сидорова подробнее.
4: Российский духовно-культурный православный центр находится на набережной Брандли рядом с Эйфелевой башней. Это сразу 4 здания, в оформлении которых сочетаются современные материалы и традиционные русские мотивы. Выставка «Системная сборка» познакомит столицу Франции с актуальной художественной сценой Нижегородской области. В Нижнем сейчас, пожалуй, самые вольготные условия для развития современного искусства в России. Много мастерских, музеев, галерей, неформальных художников, которых поддерживают местные власти. В частности, зампред правительства Нижегородской области, бывший министр культуры, 40-летний Олег Беркович. Он один из организаторов той самой выставки в Париже.
6: К этой выставке мы готовились около года. Долго искали партнера, и спасибо большое T-Private и T-Банку за то, что они нас поддержали. Сейчас мы собрали ту самую конструкцию, в которой мы действительно можем показать в первую очередь миру. Даже это вопрос не столько в Париже, сколько, в принципе, в коммуникации с миром. Вот оно, новое русское искусство, вот оно выглядит вот так.
7: С точки зрения политической конъюнктуры, есть элемент некоего прорыва культурного?
6: Мы работаем в своей повестке, опираемся на наши традиционные ценности, и мы ждем всех тех, кто эти ценности разделяет. И не ждем какого-то отдельного прорыва, потому что понимаем, что со стороны иностранного правительства, конечно, будут скорее попытки заблокировать всю эту историю или проигнорировать. Но я знаю и я слышу со стороны всех арт-деятелей, которые находятся в Европе, что интерес к этой выставке большой. Это, наверное, основная задача — пробудить сам по себе интерес к России. Нам президент что сказал? Что нас пытаются заблокировать, а мы должны этому всячески сопротивляться. Вот мы сопротивляемся.
4: На прошлой неделе вышел рейтинг топ-50 молодых художников России от The Art Newspaper Russia. 1/6 этого рейтинга – нижегородцы. Несколько художников из списка представлены и в Париже. Первый раздел выставки – про восприятие места, второй – стрит-арт. В финале – масштабная деревянная инсталляция «Алтарь» нижегородца Андрея Оленева. Продолжает искусствовед, автор телеграм-канала «Ку-ку» о культурных инсайдах Ксения Корабельева.
24: Это очень прогрессивные ребята, которые всегда в хорошие времена ценились всеми во всем мире, везде приглашались. То есть это абсолютно концептуальное искусство. Словно можно зайти в Париж, в любой музей, галерею, на любую ярмарку. Мы примерно там то же самое и встретим. Это не зашквар, скажем так. И здорово, что именно это вывезли. Потому что, конечно, если бы это совсем делали так на государственном уровне, в каких-то более традиционных залах, на более консервативном уровне, это было бы другое искусство. Здесь это такое прям искусство, которое у нас любит прежде всего молодое поколение.
4: Организаторы выставки ждут реакцию со стороны иностранцев в районе 20 сентября, когда там будут проходить Европейские дни культурного наследия. А потом в контексте арт-базеля. Это вторая половина октября, когда коллекционеры со всего мира приедут в Париж. Им планируют отправить отдельные приглашения на системную сборку. Но пока анонсов этой российской выставки во французских СМИ практически нет, говорит гид-переводчик, житель Парижа мира Дмитрий Мисуркин.
1: Если бы эта риска проходила бы не сейчас, а, допустим, в каком-нибудь 2008, а лучше в 2002 году, про это написали бы все, поскольку тема современного искусства все-таки для Парижа актуальна. Там большие усилия дирекции по продолжению культурного обмена, но контекст тяжелый. Люди могут делать то, что получается. В контексте выборов, которые будут буквально через 7 месяцев, политические деятели, которые себя позиционировали как друзья России, некоторые, которые имеют выход, возможности занять какие-то позиции более высоких в политической сфере, немножко так открещиваются. Когда подобные выставки, допустим, американцев или, допустим, англичан проходят в Париже, объявления об этом печатают заранее везде.
4: Выставка «Системная сборка. Нижний Новгород» продлится в Париже до 1 ноября. Александра Сидорова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
20: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
8: Показания.
20: Потребность быть в курсе в любой момент.
8: Особые показания.
20: Дефицит времени.
8: Способ применения дозы.
20: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
8: Передозировка.
20: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
8: и, очевидно, уже в курсе.
20: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
8: Консультация с врачом не требуется.
20: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
23: В Москве 15 часов 28 минут. Студия Алисы Потапова. Центробанк ожидает уточнения параметров федерального бюджета до конца сентября. Они являются важной предпосылкой для денежно-кредитной политики, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров регулятора. Она пояснила, что это стало основанием, чтобы сделать паузу в снижении ключевой ставки на сегодняшнем заседании. Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку в 14%. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Владимир Путин в ходе встречи в Дели обсудили обстановку в районе Черного моря и на Ближнем Востоке. Речь шла о конфликтах в этих регионах, сообщает российский МИД. Эти конфликты отрицательно сказались на морских перевозках и на безопасности индийских моряков. Диалог и дипломатия – это правильный путь для решения конфликтов. Индия готова помогать в вопросе их мирного урегулирования, сказал Моди. Хуситы получили контроль над всем йеменским побережьем Красного моря. За последние часы в ходе наступления повстанцы взяли прибрежный город Дубаб и небольшой населенный пункт Мурад. Они установили контроль над островом Перим в Баб-эль-Мандебском проливе. Накануне правительственные силы отступили под натиском хуситов из стратегически важного портового города Моха на побережье Красного моря. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 15.30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку 14%. Регулятор отметил существенное усиление ценового давления. Устойчивый рост цен ускорился до 5-6%, прежде всего из-за временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Как отреагировал рынок и бизнес? В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Высокоскоростной мобильный интернет появился в 16 городах и стал доступен примерно для 10 миллионов человек, сообщили в Минцифры. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G появился у всех 4 операторов большой четверки. А что это значит для рядовых абонентов? Законно ли, если не заправляют на заправке в канистру? Роспотребнадзор встал на сторону автомобилистов. Такой вывод можно сделать из ответов ведомства в его виртуальной приемной, пишет Фонтанка. По поводу канистр в последние месяцы туда обращались неоднократно. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на 14%. Регулятор отметил существенное усиление ценового давления. Устойчивый рост цен ускорился до 5-6%. Прежде всего из-за временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция на 7 сентября составила 6,3%. По итогам года будет 6-7%. Решение Банка России обсудили с главным экономистом Альфа-банка Натальей Орловой.
2: 14% было ожидаемо. Хочу сказать, что в комментарии Центрального банка, тем не менее, отмечается, что устойчивые компоненты инфляции растут более быстрым темпом, 6-7%. И это, конечно, такой негативный сигнал, который говорит об усилении инфляционных рисков.
5: Про инфляционные риски выросли, кстати. Прям так ЦБ и заявляет. Устойчивый рост цен ускорился до 5-6% в пересчете на год. Помните, в январе, когда рассуждали о том, какой будет ставка в конце текущего года, часто звучала цифра 12%. Насколько все расходится с реальностью, если говорить с точки зрения хорошо-плохо?
2: Я все-таки хочу напомнить, что у нас достаточно непредсказуемым образом стали складываться обстоятельства с лета, и, конечно, такой шок Центральный банк не мог ориентироваться в своих прогнозах. Поэтому в целом нужно сказать, что изменение траектории ключевой ставки, оно учитывает те временные риски, с которыми экономика сейчас сталкивается. И, в принципе, все-таки Центральный банк основную часть этого года оставался в цикле снижения ставки, включая даже июльское заседание. Поэтому мне кажется, что пауза сейчас вполне понятна с учетом действительно ускорения инфляции и с учетом роста инфляционных ожиданий.
5: В начале лета Российский союз промышленников и предпринимателей предупреждал, что если ставка не будет понижена, осенью нас ждет целая череда банкротств и других негативных факторов в экономике. Лето прошло, началась осень. Как вам кажется, это предупреждение ТРСПП актуально на фоне того, что ставка все те же 4?
2: Вы знаете, я думаю, что все-таки очень сильно изменился инфляционный контекст, потому что для предприятий важен уровень реальной процентной ставки. Поскольку инфляционное давление повышается, то на самом деле уровень реальной процентной ставки при сохранении неизменных 14% в номинале, по сути, снижается. И это означает, что компания, я не могу сказать, что легче обслуживать кредиты, но, безусловно, мы видим, что инфляционные риски, они опять поднимают голову. Поэтому я думаю, что контекст инфляционный, он очень сильно изменился, и сейчас, собственно говоря, призывы к снижению ставки, мне кажется, уже звучат гораздо реже.
5: Еще один вопрос. Российская валюта сейчас практически на это не реагирует. Там небольшое движение к юаню, я вижу. Ждать ли каких-то дальнейших последствий? Может быть, на следующей неделе?
2: Мне кажется, что валютный курс сейчас больше определяется балансом экспортно-импортных операций, и, собственно говоря, сейчас в моменте мы видим укрепление курса как реакцию на рост мировых цен на сырье, на нефть, но все-таки процентная ставка, она больше определяет потоки капитала, и поскольку российские рынки сейчас больше опираются на внутренние источники финансирования, я бы говорила о том, что для курса процентная ставка сейчас играет меньшую роль, чем, допустим, раньше.
5: Ставки по депозитам, ставки по ипотеке, по другим кредитам как-то будут сейчас меняться?
2: Я думаю, что по кредитам на кредитных рынках сейчас, безусловно, все смотрят на уровень корпоративных рисков, и, конечно, если будет ухудшение кредитного качества, то нельзя исключать некоторое повышение премия за риск. Депозитные ставки, я думаю, что будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор действительно и финансовые рынки, и банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок и достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас в моменте видно, что спрос со стороны компаний, он связан с необходимостью финансировать ремонтные проекты, он остается высоким. Значит, депозиты, соответственно, для этого нужно привлекать более активно. И я думаю, что как раз рынок депозитных ставок, он, наверное, будет сейчас корректироваться.
5: И резюмируя, как вам кажется, российский, в принципе, бизнес как должен отреагировать на сегодняшнее решение ЦБ по ставке?
2: Я считаю, что это решение, оно показывает предсказуемость, и это в нынешних условиях самое главное. Поэтому в целом это решение, оно было предсказуемым, и в этом смысле оно положительное и для бизнеса, и для финансовых рынков.
5: То есть все-таки позитив?
2: Я считаю, что да.
12: Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Банк России отмечает, если бюджетные проектировки будут предполагать более высокий структурный дефицит, может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика. Рынок акций, индекс Мосбиржи на новости о сохранении ставки ускорил свое падение и сейчас находится на отметке 2266 пунктов. В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Высокоскоростной мобильный интернет появился в 16 городах и стал доступен примерно для 10 миллионов человек, сообщили в Минцифры. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G появился у всех 4 операторов большой четверки. Сеть 5-го поколения появилась также, в частности, в Новосибирске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске и Уфе. Но доступен высокоскоростной мобильный интернет там не у всех операторов. Что принципиально изменится для тех, кто увидит в своем телефоне значок 5G? И кого это касается в большей степени, нам рассказал генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник.
9: Боюсь, что будет велико разочарование этих абонентов, потому что никакого реального отличия от LTE они не почувствуют. Буковки цифры будут новыми, скорость будет та же самая примерно, просто потому что операторы используют те же самые частотные диапазоны, узкие довольно, которые были в LTE. Разительное изменение скорости, как минимум, простой абонент мог бы почувствовать, если бы операторы задействовали новый частотный диапазон в куске спектра от 4,63 до 4,99 ГГц. Но этот диапазон операторы, по крайней мере, пока в моменте не используют и использовать не могут.
10: Тогда все-таки для кого это сделано?
9: Наверное, те корпорации, которые имеют счастье располагать свои промышленные объекты в центрах больших городов или, в принципе, в тех городах, где сети 5G появились, могут подключить какое-то большое количество устройств. Смогут насладиться малым временем задержки. Но, к сожалению, львиная доля серьезных крупных промышленных активов России находится вне больших городов, а зачастую и вообще вне городов. Например, суперавтоматизированный сборочный завод, где стоит большое количество роботов-манипуляторов, существует задача удаленного управления этими роботами. Тут 5G сыграет роль, потому что малое время задержки. Я, честно говоря, не знаю в России такого завода с тысячами и десятками тысяч роботов, которыми нужно еще и удаленно управлять.
12: Леонид Коник, генеральный директор группы компании Comnews. Наиболее заметными, по словам эксперта, технологии 5G станут для гейм-индустрии. А там от скорости интернета зависит пинг, то есть время, за которое сигнал от вашего компьютера доходит до игрового сервера и обратно. И в теории высокоскоростная мобильная сеть 5-го поколения может дать толчок для развития облачных игр. А впрочем, и тут не все однозначно, рассуждает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
11: Если мы говорим об играх такого очень требовательного к интернету жанра, как, например, экшены и шутеры, где задержка в 1 миллисекунду уже может решить исход боя, конечно, все это на себя ощутят. Другое дело, что игроки, которые действительно профессионально играют в игры подобного жанра, зачастую предпочитают выделенные линии. И на мобильных телефонах популярны совсем другие жанры, игры совсем другой категории, где линк не то что не важен, иногда даже не важно подключение интернета. Поэтому, с одной стороны, это здорово, что у нас такие технологии появятся. Но как и то, что 0,1 миллисекунды за месяц это на себе тот же 0,1% геймеров, которым действительно по каким-то причинам было важно. Опять же, мы не забываем, что 5G у нас будет разворачиваться в больших городах, где нет никакого проблемы к доступу к интернету оптоволоконному.
10: Отпадает ли необходимость 5G покупать дорогой игровой ПК? Насколько это может привести к рассвету облачного гейминга?
11: Облачный гейминг и так сейчас достаточно уверенно себя чувствует в России. Подобными технологиями занимаются и как огромные корпорации вроде Яндекса или, например, ВК-игр, так и компании частные. Но как показывает практика, это очень действительно ложится в железо все-таки на месте, потому что даже при технологиях 5G, даже при очень классном оптоволокне, задержки в изображении так или иначе неизбежны.
12: Александр Кузьменко, независимый эксперт по видеоиграм. Доступ к 5G интернету получили только пользователи телефонов на базе Android. Будет ли сеть работать у владельцев iPhone, зависит от решения корпорации Apple, отметили в Минцифры. Дело в том, что во всем мире 5G строят в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. В России же сеть запускают на частотах, которые не поддерживаются устройствами от Apple. А из-за того, что компания официально ушла из России, договориться о работе в новых диапазонах физически невозможно. Законно ли, если на заправке отказываются наливать бензин в канистру? Роспотребнадзор встал на сторону автомобилистов. Такой вывод можно сделать из ответов ведомства в его виртуальной приемной, пишет Фонтанка. По поводу канистр в последние месяцы туда обращались неоднократно. Еще летом на предыдущем витке бензиновых ограничений ведомство после жалобы одного из автомобилистов вынесло предостережение компании РН «Северо-Запад». Это дочка Роснефти, отвечающая за АЗС в Ленобласти. Из ответов на аналогичные жалобы следует: отказ налить в канистру может нарушать права потребителей. Ведомство советует обращаться в суд. Сейчас разные АЗС по-разному относятся к канистрам, рассказывает предприниматель Дмитрий, который в работе использует портативные бензиновые дизель-генераторы и регулярно сталкивается с необходимостью наливать топливо в канистру.
13: Заправляемся по корпоративным картам. За последнее время в канистры заправляют, иногда с руганью и сбоем, но в целом добыть бензин удается.
14: Некоторые заправщики отказываются заполнять канистры, но если не удается на первой заправке, то на второй. А может быть, даже и на первую удастся, но немножко поругавшись, поворчав на заправщика.
12: Предприниматель Дмитрий: формально закон не запрещает продавать топливо в канистру, нельзя продавать только в стеклянную тару, а в пластиковую можно только при наличии на ней маркировки предприятия-изготовителя. Однако АЗС могут ссылаться на требования безопасности, объясняется председатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Игармин.
15: Лазейка такая существует. И что делает АЗС? Например, она говорит, что все хорошо, но в настоящее время это небезопасно. Тут начинается вопрос большой: а почему небезопасно? И они вам не должны отвечать, потому что они на самом деле несут ответственность за безопасность оказания услуг. Если они считают, что, например, слишком жарко, или пожароопасно, или, например, какая-то другая, по их мнению, есть причина для того, чтобы считать, что данная мера необходима, они ее могут ввести, и это будет законно. Надо понимать, что законно будет не ограничивать наливать в тару, а законно будет ограничивать с точки зрения соблюдения правил безопасности. Это, наверное, плохое сравнение, так вам говорят. На YouTube ходить нельзя, потому что это небезопасно. Примерно так. Поэтому такая коллизия, она позволяет устанавливать текущие

0: счет нечет, либо они совмещаются с ограничениями по отпуску топлива в одни руки.
1: Этот спрос, он как-то анализируется, не автомобильный.
0: Этим занимается и Минэнерго, прежде всего этим занимаются консалтинговые компании, которые мониторят рынок, поэтому данные по заправке не для цели использования для автомобильного транспорта, они есть, и это, в принципе, не настолько большие объемы, чтобы они были критичными для спроса.
2: Владимир Бабылев, журнал «Нефть и капитал». Эксперты отмечают, если даже Роспотребнадзор выносит предостережение какой-то АЗС, это не обязательно к исполнению. По сути, это профилактика нарушений.
3: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidordefisservice.ru.
4: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей.
7: Успеть за 10 секунд на Business FM.
8: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
9: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
8: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в августе снизился на 1,3% год к году, до почти 6 миллионов человек. На внутренних рейсах перевозки сократились практически на 6,5%, тогда как международный трафик вырос почти на 18%. В компании снижение связывают со временными ограничениями полетов и перераспределением самолетов с коротких маршрутов на более дальние. За 8 месяцев группа перевезла свыше 37 миллионов пассажиров, примерно столько же, сколько годом ранее. Фосагро ожидает в этом году рекордных поставок удобрений в Эфиопию, продолжает наращивать продажи в ЮАР. За первые 5 месяцев года поставки в Эфиопию выросли в 1,5 раза, до 180 тысяч тонн. В ЮАР за тот же период компания увеличила поставки на 65%, до более чем 200 тысяч тонн. По итогам прошлого года на Фосагро пришлось около половины российского экспорта удобрений в обе страны. В целом, в страны БРИКС компания в прошлом году поставила почти 5 миллионов тонн удобрений. Агрохолдинг «Мираторг» открыл представительство в Индии в новом национальном павильоне, сделанном в России в деловом хабе Белапур рядом с Мумбаи. Компания рассчитывает с его помощью нарастить поставки продукции на рынки Южной Азии. Сейчас экспорт «Мираторга» охватывает 41 страну, а выручка от международных продаж составляет почти 58 миллиардов рублей в год. Индия станет еще одним направлением для поставок мяса. Холдинг уже имеет торговые офисы в 6 странах, включая ОАЭ и Узбекистан. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. Школьников откатят к базовым настройкам. Старшеклассникам разрешат обходиться без углубленного изучения предметов, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. С 1 сентября будущего года в старших классах отменят требования выбирать предметы для углубленного изучения. Все дисциплины можно будет пройти на базовом уровне. Для чего ввели эти нововведения и станет ли проще учиться в школе, рассуждает директор научно-образовательного

0: Центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии Владимир Блинов.
1: Это решение, оно вызвано несколькими конфликтными эпизодами, когда учащиеся хотели продолжить обучение в 10-11 классах, и это их право, но не желали выбирать какой-либо профиль. Если уж строго придерживаться закона, то такая возможность у ребят должна быть. Хотя при этом надо сказать, что сама направленность 10-11 классов – это, конечно, подготовка к поступлению в вузы, потому что есть альтернативные пути. Можно пойти в колледж, можно получать рабочую профессию. Наша система образования предполагает такой достаточно широкий выбор, поэтому все школы ориентировались на открытие именно профильных классов с углубленным изучением ряда предметов. Само собой отпала идея вот этих универсальных классов, хотя везде в других странах существуют классы comprehensive, без выбора профиля, и ребята сами себе отрезают, скажем так, эту возможность права поступления в вузы, и становится вообще не очень понятно, зачем такая траектория нужна, зачем терять время. За то же время можно было бы получить рабочую профессию, каким-то образом все-таки адаптироваться к взрослой жизни. Только я бы все-таки не говорил, что ребята отсиживаются. Просто это ребята, которые действительно не определились. Им нужно дополнительное время. Хотя это сигнал, с моей точки зрения, и для родителей, для всех достаточно тревожный. Мы обычно говорим, что лучше получить рабочую профессию в руки и иметь больший выбор в дальнейшем, нежели чем откатиться на такой уровень неопределенности.
0: Владимир Блинов, директор научно-образовательного центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии. Впрочем, общеобразовательный класс не означает, что учащийся откладывает свое будущее. А насколько эффективным будет такое обучение, во многом зависит от школы, отмечает руководитель базового центра подготовки кадров Национального агентства развития квалификации Ольга Клинк.
2: Дело в том, что профориентация – это работа, которая начинается с начальной школы, если не с детского сада. И общеобразовательная подготовка отнюдь не означает, что можно не думать о следующем шаге, о профессиональном образовании или профессиональном обучении. Более того, огромное количество областей профессиональной деятельности требует именно широкой общеобразовательной подготовки. Поэтому это не откладывание выбора, это дополнительная возможность для него. Что касается того, что базовые классы могут превратиться в место, где слабомотивированные ученики просто отсиживаются, то с моей точки зрения это прежде всего зависит от школы.
0: Ольга Клинк, руководитель базового центра подготовки кадров Национального агентства развития квалификации. Сейчас по стандарту 23-го года старшеклассники обязаны выбрать профиль гуманитарный, технологический и так далее, а также углубленно изучать не менее двух предметов. В 11-м классе это дает право сдать, к примеру, ЕГЭ по углубленной математике и поступить в ВУЗ на престижные прикладные специальности. По словам Кравцова, со следующего года сохранится 6 образовательных профилей. Однако школы теперь смогут более гибко формировать узконаправленные группы с учетом потребностей учеников. «Зенит» и «Локомотив» сыграют в центральном матче 8-го тура российской премьер-лиги. Встреча состоится в Санкт-Петербурге в субботу. В этот же день в Москве ЦСКА примет «Казанский Рубин». Об ожиданиях от футбольного уикенда и о последних новостях РПЛ в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: 8-й тур пройдет на фоне закрытия в РПЛ трансферного окна. Полузащитник Иван Олейников, без которого теперь сложно будет представить крылья советов, отказался переходить в казанский клуб. Там раздули скандал. Руководство «Рубина» подчеркивает, что стороны обо всем договорились. Олейников даже успел засветиться на фотосессии. Но затем 28-летний хавбек, которому проявляли интерес многие ведущие клубы России, передумал и на медосмотр не поехал. А в итоге перешел в ЦСКА. воспитанником которого является. История, на первый взгляд, не очень красивая, но агент футболиста Роберт Тунян опроверг информацию о каких-либо достигнутых договоренностях с клубом из Татарстана. По его словам, был просто визит на базу «Рубина», и большое удивление вызвало последующее фото Олейникова в соцсетях. В общем, у каждого своя правда. Ситуацию в передаче «Честно о ЦСКА» прокомментировал главный тренер красно-синих Дмитрий Игдисамов.
5: У меня был разговор с Ваней, но это ни в коем случае был не перехват. Я даже не знал, что они ведут переговоры с Рубином. Позвонились с разрешения руководства «Крылья Советов». И я прямой вопрос задал. Вернешься домой. Все.
4: В прошлом туре, напомним, армейцы обыграли действующего чемпиона «Зенит», который в 8-м туре попытается загладить вину перед болельщиками в матче с «Локомотивом». Положение команд в таблице сильно отличается. Питерцы на 5-м месте и при этом все равно находятся в статусе одного из фаворитов турнира. А «Локо» занимает 13-ю строчку. Зона стыков, перестройка после ухода лидеров, но есть и удачно вписавшиеся новички. Один из них — Андрей Мостовой, который пока играет за «Локомотив» на правах аренды, но уже со слезами на глазах простился с Питером. Главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков считает, что у Мостового есть дополнительные амбиции, и связаны они с Сергеем Симаком, с которым у футболиста натянутые отношения.
6: Игра раненых команд, у которых есть некие проблемы. «Зенит» легко пропускает в решающих фазах. Свои моменты не использует, как это было в матче с ЦСКА. Безусловно, Мостовой, конечно, будет пытаться доказывать. Даже после матча в Калининграде какие-то там слова обиды такие так вскользь прозвучали, что вот я впервые почувствовал, что тренер мне доверяет за долгое время.
4: Московская «Динамо» наказана по итогам дерби со «Спартаком». У Константина Тюкавина пропуск ближайшей игры за удаление. Но у бело-голубых неплохое настроение. Они на 3-м месте, игра налаживается, и вот взяли в аренду у «Асера» вингера Жозуа Казимира, участника чемпионата мира в составе сборной Гаити. Другой вингер чилийский, Максимилиано Гутьеррес. «Спартак» примет «Ростов», в который из московского клуба отправился защитник Даниил Хлусевич. А лидер таблицы «Краснодар» встретится дома с «Акроном». «Крылья Советов» откроют в пятницу тур матчем с «Родиной». Трансферные новости после закрытия окна в РПЛ еще будут обновляться. Клубы пока объявили не всех. Держитесь курса. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 18 сентября. Студия театрального искусства. Спектакль «Три сестры». Эта постановка по, возможно, самой жесткой и трагичной пьесе Антона Павловича Чехова. Ее герои сначала кажутся странными, потом их хочется пожалеть и понять, а после – полюбить. Пронзительная история о поиске смысла жизни и внутренней драме русского человека. Режиссер Сергей Женовач. Подробнее на sti.ru. 16+.
8: Первые в деле. Первым в мире торговым центром сегодня считают построенный в 112 году нашей эры рынок Траяна в Риме. В пятиэтажном здании полукруглой формы на нижних уровнях находились лавки и таверны, на верхнем заседала администрация. Останки рынка обнаружили в ходе раскопок в 30-х годах прошлого века. Сейчас это музей. Первые в деле. На Бизнес FM.
9: Бизнес FM. Инструкция по применению.
10: Показания.
9: Потребность быть в курсе в любой момент.
10: Особые показания.
9: Дефицит времени.
10: Способ применения и дозы.
9: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
10: Передозировка.
9: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
10: и, очевидно, уже в курсе.
9: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве.
11: Бизнес FM. Радио здравого смысла.
12: Консультация с врачом не требуется.
11: Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 15 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Россия рассчитывает на поддержку другими странами БРИКС. Ее инициатива о создании новой инвестиционной платформы в объединение. Об этом заявил президент Владимир Путин на деловом форуме БРИКС. По его словам, новый банк развития БРИКС уже работает над развитием деловых связей внутри объединения. В отношении России введено более 30 тысяч санкций, вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых. Это также заявление Владимира Путина в Нью-Дели. По его словам, страны, которые вводят антироссийские санкции, сами столкнулись с экономическими проблемами и спадом. Президент Сербии Александр Вучич объявил, что идет в отставку 25 или 26 сентября. По его словам, после сложения полномочий он проведет последний месяц предвыборной кампании перед парламентскими выборами, как обычный гражданин. А выборы в Сербии назначены на 25 октября. Руководство правящей сербской прогрессивной партии ожидает, что Вучич в случае победы партии станет кандидатом на пост главы правительства. Белоруссия готова к большой сделке с США, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он также заявил о готовности встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, но только в том случае, если встреча будет содержательной, а не так, чтобы поздоровались и разъехались, сказал Лукашенко. Ранее в рамках возможной большой сделки стран поднимались вопросы освобождения Минском осужденных за преступления экстремистской направленности, возобновления работы посольства и взаимодействия в сфере ядерных материалов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: 16 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Банк России впервые с апреля прошлого года не стал снижать ключевую ставку. По итогам сентябрьского заседания она осталась на прежнем уровне 14% годовых. И, по словам Эльвиры Набиуллиной, вариант снижения ставки даже не рассматривался. Как отреагировал рынок и бизнес? В Тульской области в результате атаки БПЛА погибли 2 человека, 3 получили ранения. В Белгородской погиб 1 человек, 1 ранен. В Курской области ранены 2. Всего за ночь, по данным Минобороны, над 17 регионами, а также акваториями Черного и Каспийского морей было уничтожено 777 БПЛА. От атак пострадал очередной объект «Озон». Как перестраивается отрасль? ЕС выделил Украине свыше 6 миллиардов евро на вооружение. Евросоюз ранее уже согласовал Киеву кредит на 105 миллиардов долларов, но пока выплатил только 13,5. Повлияет ли это на расстановку сил? Эти и другие темы на Бизнес FM. Банк России впервые с апреля прошлого года не стал снижать ключевую ставку. По итогам сентябрьского заседания она осталась на прежнем уровне 14% годовых. Как рассказал на пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина, вариант снижения ставки даже не рассматривался. Решение не менять ставку она объяснила ростом устойчивой инфляции, а также ценовыми ожиданиями.
15: Ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива. Сам по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими. И нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияние на устойчивую инфляцию. Кроме того, важная предпосылка для денежно-кредитной политики – это параметры бюджета. Их уточнение мы ожидаем до конца сентября. Все это стало основанием, чтобы сделать паузу в снижении ключевой ставки на сегодняшнем заседании. Мы по-прежнему оцениваем проинфляционные риски как преобладающие и считаем, что они выросли. Экономика может снова вернуться к ситуации дисбаланса между спросом и предложением после того, как в первой половине этого года они пришли в соответствие друг к другу. Рост спроса может оставаться повышенным в результате более существенного бюджетного стимула и ускорения кредитования. При этом, если восстановление производства рыночных возможностей потребует больше времени, чем в базовом сценарии, это будет сдерживать рост предложения. В результате вырастет давление на цены. Высокие инфляционные ожидания могут усиливать эти эффекты. Рост цен последние месяцы заметно ускорился. Это произошло из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика повлиять не может, но она может и должна реагировать на их вторичные эффекты и не допускать, чтобы разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию. Для этого необходимо сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий. Мы неоднократно говорили, что снижение ключевой ставки не может быть автоматическим, оно требует определенных предпосылок, и принимая дальнейшие решения, мы будем ориентироваться на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и баланс риска.
14: Набиуллина также сказала, что если окончательное предложение по бюджету России будут предусматривать больший дефицит, чем планировалось изначально, это будет означать более жесткую денежно-кредитную политику. Ее смягчение возможно, правительство предложит более быстрый выход на нулевой дефицит бюджета, чем заложено в прогнозе. Российский рынок акций отреагировал снижением. Индекс Мосбиржи в пятницу днем снижается на 1.5%. Саратов подвергся атаке беспилотников, пострадал очередной объект «Озон». В городе, как заявляют местные власти, повреждена гражданская инфраструктура, но раненых нет. На одном из объектов «Озон» в логистическом центре и хабе доставки начался пожар, сотрудников эвакуировали. Сам комплекс открылся в 24-м, его площадь превышает 100 тысяч квадратных метров. «Озон» временно приостановил прием поставок и доставку товаров по Саратовской области. Часть заказов будет отменена, остальные перенаправят из других логистических центров. Поставки продавцов на поврежденный объект также временно не принимаются. Для «Озона» это очередной инцидент. С конца августа объекты компании в нескольких регионах России несколько раз подвергались атакам. На этом фоне некоторые селлеры начали отказываться от работы с маркетплейсами. Например, селлер «Артем», который успел распродать все остатки со склада «Озона» в Саратовской области.
16: «Бизнес говорит».
17: На мой бизнес это не повлияло. Еще после первого удара на «Озон» было принято решение о полном сворачивании деятельности на этом маркетплейсе. Так как это произошло уже порядка 3 недель назад, а на текущий момент уже никаких остатков не осталось, ждем, пока систематические удары прекратятся. Только после этого буду возвращаться к работе на «Озон». Я полностью прекратил работу и ФБС-модель, и ФБО. Я вижу, что «Озон» сейчас начинает использовать ПВЗ для хранения товаров. Пока что я считаю, что то, как это будет работать, необходимо еще оценить, потому что к ПВЗ есть определенная предосторожность, связанная с тем, что иногда бывает, что сотрудники ПВЗ крадут товар, либо подменяют, товар будет там храниться не в объемах десятков штук, а в объемах сотен и тысяч, что есть большие риски остаться с товаром, либо с контрафактом, подделкой. Поэтому тоже пока внимательно не посмотрю. Интересно то, как это будет работать на практике. Самому обкатывать эту систему бы не хотелось. Ну и, конечно, вижу, что намного быстрее была проделана работа по интеграции со страховыми компаниями, по страхованию заказов. Так как Wildberries первый выходил с этим вопросом, то там немножко больше времени понадобилось на это. Озон уже, видимо, вел предварительные переговоры, и за счет этого возможность страхования заказов появилась относительно первых ударов раньше, но позволить себе страховать заказы я, например, не могу. Моя отрасль высококонкурируемая, и просто по комиссиям я не буду проходить.
14: Предприниматель Артема, селлер Дмитрий, хранил на саратовском складе часть товара. По его словам, потери еще предстоит оценить.
18: К сожалению, товары были. Уже будем смотреть, сколько товаров выведено из оборота. В последнее время, что «Озон», что «Вайлдберрис», они практически скрывают информацию, на каких складах какие товары лежат, и могут сами их перераспределять между другими складами. Поэтому саратовский, конечно же, склад, он один из ключевых был. Это большой склад. Сейчас надо просто понять, какие убытки мы очередной раз понесли. Хоть мы и пытаемся уже последний месяц максимально перейти на формат работы по ФБС, но товарный запас они все равно еще на складах есть.
19: А нет примерного понимания, сколько в Саратове могло быть товара?
18: Наверное, не меньше 5-6 миллионов, это точно. Это небольшой объем. У нас все-таки в центральных регионах побольше товарные запасы, а здесь мы держали, может быть, недели на 3-2,5 оборотов. Поэтому это не очень большой объем, но неприятный. Сейчас все селлеры то, что чувствуют, это увеличенные сроки доставок.
19: Как сейчас поменялась работа с «Озон»?
18: Без изменений. Я единственное скажу, что у «Озон» тариф ФБО со склада маркетплейса и тариф ФБС с моего склада, он по комиссии сейчас приравнен, если я не ошибаюсь. А у Wildberries нет. У Wildberries есть существенная разница. Работа со склада Wildberries, она по комиссии существенно ниже, чем по ФБС. Хотя, мне кажется, сейчас надо максимально дать возможность селлерам продавать по системе ФБС.
0: Селлер Дмитрий. Для пострадавших от атак БПЛА селлеров Wildberries запускает льготное кредитование с господдержкой, сообщила Минэкономразвития. Получить кредиты смогут представители малого и среднего бизнеса от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка составит ключевую плюс 3%, сейчас это 17%, и будет действовать полтора года. Первые выдачи кредитов с 11 сентября. Аналогичная история будет действовать и для селлеров, работающих с Озон, говорит заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Солянников.
20: Мы убеждены, что это предложение будет бизнесу интересно. Льготные кредиты с господдержкой помогут пополнить оборотные средства, продолжить свою работу и закупить необходимое сырье или товары. Особенно это важно для производителей. Это даст возможность минимизировать вообще какие-то простои, которые возможны, и сохранить рабочие места. Дополнительно, помимо того, что предприниматель может привлечь денежные средства по достаточно льготным ставкам, если у предпринимателя нет или не хватает залогов, то он также сможет воспользоваться нашими зонтичными поручительствами корпорации. Списки пострадавших, они меняются практически ежедневно. Эти актуальные списки мы получаем и размещаем в системе для того, чтобы правильно верифицировать предпринимателей, которые действительно понесли какой-то ущерб. А до конца года в целом лимит по программе определен в размере 50 миллиардов рублей. В целом это достаточная уже сумма для того, чтобы именно для малого и среднего бизнеса свои обороты пополнить. В части бизнеса, который представлен на Озоне, также доступно кредитование. Просто этот специальный блок программы стимулирования кредитования, в него включены действительно предприниматели, чей бизнес пострадал от атак на складскую инфраструктуру РВБ. При этом для селлеров Озона, которые зарегистрированы в регионах, где средний уровень реагирования, это достаточно большое количество регионов. Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская область, Брянская, Воронежская, Курская и так далее. Им тоже доступно льготное кредитование по такой же ставке на оборотные цели и на тот же срок. В остальных субъектах Российской Федерации предприниматели, которые заняты в сфере производства, креативных индустрий, малые технологические компании, которые торгуются также на Озоне и на ВБ, они тоже могут воспользоваться льготными условиями для привлечения финансирования.
21: Будет ли эта программа как-то меняться, или она в данном виде утверждена?
20: В настоящий момент она утверждена в данном виде. Если мы увидим какой-то запрос, или что кого-то мы не охватили, то, конечно, мы будем готовы рассмотреть вопрос о том, чтобы каким-то образом программу скорректировать.
0: Денис Солянников, заместитель гендиректора корпорации МСП. Всего за ночь, по данным Минобороны, над 17 регионами, а также акваториями Черного и Каспийского морей, было уничтожено 777 БПЛА. Беспилотник попал в здание территориальной избирательной комиссии в Самарской области, повредив стены, двери и окна. При этом никто не пострадал в Пермском крае. Атаке подверглись два промобъекта, обошлось без пострадавших, но теперь в городе ведут мониторинг качества воздуха. А в Тульской области в результате атаки погибло 2 человека, 3 получили ранения. В Белгородской погиб 1 человек и 1 ранен. В Железногорске Курской области после удара по жилому дому ранены 2. Минобороны России заявила о групповых ударах по промышленным и логистическим объектам Украины, дата-центрам, портовой инфраструктуре и судам. А поражены объекты в Киеве и Киевской области, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях, включая логистические центры и склады БПЛА. Украинские СМИ сообщают о нескольких прилетах. В Киеве повреждены 2 АЗС, склад в Оболонском районе и жилой дом, где пострадали 8 человек. Также сообщается о сильном пожаре в районе Гостомеля, где горят склады. ЕС выделил Украине свыше 6 миллиардов евро на вооружение. Еврокомиссия одобрила новый пакет финансирования Украины. Средства, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пройдут на средства ПВО и про боеприпасы, БПЛА и средства РЭП. Но выделить финансирование не значит предоставить. Евросоюз ранее уже согласовал Киеву кредит на 105 миллиардов долларов до 2027 года, но пока выплатил 13,5 миллиардов. Еще около 5 выплатит в ближайшие недели. Сегодняшнее решение Еврокомиссии, если средства имущества окажутся у Украины, увеличит эту сумму на 6 миллиардов. А при этом Украина просит еще 27 миллиардов до конца этого года. Как пишет Wall Street Journal, Европе становится все труднее спонсировать растущие потребности Киева. К тому же политическая поддержка помощи Украине ослабевает, свидетельством чему является успех в Германии партии АДГ, выступающей против поддержки Киева. А во Франции Марин Ле Пен заявляет, что страна больше не может позволить себе нынешний уровень финансирования. ЕС, по данным Wall Street Journal, уже обсуждают, как закрыть растущий финансовый вакуум. Один из таких вариантов приводит Financial Times.
1: Подробности. Еврокомиссия возобновила поиск вариантов, которые позволили бы использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. Речь идет примерно о 210 миллиардах евро российских средств, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Евроклир. Предыдущая попытка использовать эти средства провалилась. Ее заблокировала Бельгия. Власти страны опасаются юридических претензий со стороны России и требуют гарантий, которые защитили бы и ее, и Евроклир. Теперь обсуждается другой вариант. Он предполагает перевести российские счета из Евроклир и других европейских финорганизаций в отдельную структуру под контролем ЕС. Таким образом, предлагается одновременно передать этой структуре активы и связанные с ними юридические обязательства, а Бельгию и Евроклир вынести за скобки и защитить от потенциальных исков. Пока это только предмет дискуссии. Чтобы осуществить такой план, понадобится согласие всех 27 стран ЕС. Но пока позиция Бельгии неизменна, отмечает Financial Times.
0: Тем временем ЕС, как пишет Политико со ссылкой на еврочиновников, усиливает давление на Бельгию, добиваясь согласия на использование замороженных российских активов для финансирования Киева. Фактически Бельгия предлагается либо согласиться на схему с российскими активами, или финансировать помощь Киеву из общего бюджета ЕС, сокращая расходы на другие направления.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Россия и Индия подготовили к подписанию документы о развитии сотрудничества в области атомной энергетики. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, документы касаются технологий атомной энергетики четвертого поколения с реакторами на быстрых нейтронах. В России планируют перестроить систему привлечения трудовых мигрантов и перейти к целевому набору. Соответствующий проект находится на согласовании в Кабмине, сообщил первый замминистра внутренних дел Андрей Кикоть. Согласно документу, работодатель будет направлять в миграционную службу заявку на специалиста, подбором работника, его приездом и сопровождением при прохождении процедур легализации займется специальный оператор. Он же будет обеспечивать возвращение иностранного сотрудника на родину по окончании работы. Компании должны будут предоставлять иностранным работникам жилье и трансфер. Полную перестройку системы собираются провести за 6 лет в 3 двухлетних этапа. Германия потратила более 50 миллиардов евро на преодоление энергокризиса, возникшего из-за прекращения поставок российского газа. Данные подсчитал Минфин ФРГ. В отчете министерства перечислены 27 пунктов поддержки потребителей. При этом в документе не указано снижение НДС для потребителей газа, что потребовало еще не менее 6 миллиардов евро поддержки. Опрошенные Бильд-аналитики оценивают реальные затраты намного выше 50 миллиардов евро, напоминая о дополнительных расходах на строительство СПГ-терминалов и затратах из-за высоких цен на энергоносители. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: В Москве. Погода в выходные порадует столицу теплом. В субботу и воскресенье ожидается до плюс 17-19 градусов. В дневное время будет небольшая облачность и без существенных осадков. А вот сегодня местами возможен кратковременный дождь. Кроме того, в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение будет действовать до 9 часов вечера, говорит метеоролог, обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
4: 11 сентября в пятницу москвичи и гости столицы столкнутся с очень интересной погодой. Атмосферный фронт, который определял погоду в Москве ночью, ушел, оставив позади мокрый асфальт, а сегодня у нас очень сильный ветер. Его порывы могут достигнуть 17 метров в секунду, так что будьте аккуратны на дорогах. Что касается температуры и осадков, то они следующие. Температура воздуха сегодня днем в Москве не превысит 17-19 градусов тепла. Ночь на субботу ожидается от 8 до 10 градусов тепла, и в субботу уже ожидается около 17-19 градусов тепла. Такая температура, характерная для сентября, можно так сказать, сохранится с нами вплоть до середины предстоящей недели. Например, в среду и во вторник, 15-16 сентября, в Москве днем ожидается 17-19 и, может быть, даже 20 градусов тепла. Все это будут омрачать не очень интенсивные дожди, они возможны местами и временами. Наиболее малая их вероятность нас ожидает в субботу и воскресенье, а ближе ко вторнику и к среде на нас выходит новый циклон, и вероятность осадков повышается. В целом можно сказать, что теплый период в погоде продолжается, хотя, конечно, летом это уже не назвать. У нас с вами, конечно же, осень.
0: Метеоролог Алексей Сафонов. Из-за желтого уровня погодной опасности, из-за ветра, власть рекомендует автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и парковаться вдали от деревьев, пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. В Москве Садовое кольцо и другие автотрассы закроют для транспорта на выходные. Перекрытия, кстати, уже начались, например, в районе университета. Все из-за нескольких велосипедных мероприятий. В субботу, 12 сентября, в столице пройдет осенний московский велофестиваль. Это массовый бесплатный заезд для всех желающих. Участники стартуют с Воробьевых гор, проедут по Бережковской набережной и выйдут на Садовое кольцо. Организаторы ожидают тысячи велосипедистов, а на старте будет работать фестивальный городок с конкурсами, мастер-классами и другими развлечениями. А в тот же день в Москве пройдут две спортивные велогонки «Москва» и «Россия» для профессиональных и подготовленных велосипедистов. А в воскресенье состоится уже детский велофестиваль, который перенесли с 5 сентября из-за непогоды.
5: Подробности.
1: С 11 сентября до 13 сентября проезд будет закрыт в парковочном кармане Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. Основные ограничения начнут действовать в субботу. С 7 утра движение начнут перекрывать поэтапно. В частности, это затронет Садовое кольцо, улица Косыгина, Смоленскую и Большую Дорогомиловскую, Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную, набережную Тараса Шевченко и Бородинский мост со съездами. Также перекрытия будут действовать на Университетской площади и Университетском проспекте. В воскресенье 13 сентября будет закрыт Цветной бульвар. От Садового кольца до Петровского бульвара. Будут недоступны две крайние полосы Петровского бульвара в районе Трубной площади. Ограничения там будут действовать с 8 утра до 7 вечера. На всех перечисленных участках парковка будет запрещена.
0: О московском велофестивале говорит эксперт моды, телеведущий Влад Лисовец, который уже много лет принимает участие в мероприятии.
6: Каждый год собираюсь на велофестивале на каком-нибудь. Они есть ночные, дневные. И это всегда супер позитивная атмосфера. Я не знаю, как это происходит, но получается, что в России люди на велосипедах — это люди невероятной доброты, помощи. Вообще приехать туда и побыть там — это очутиться на какой-то планете добра и счастья. Обожаю велосипед, все лето на нем катаюсь. Каждый раз все ждут этого старта, все едут, улыбаются, машут, снимают друг другу видео. Это такой праздник, в котором точно надо поучаствовать. Если даже вы никогда не принимали участие, то один раз точно стоит, потому что вы получите такой заряд позитива после, на весь день и на следующую неделю, и на следующий год, что вам точно захочется туда вернуться.
23: А в плане организации?
6: Нас сохраняют так всегда, как будто мы самые дорогие люди планеты, потому что количество полицейских, количество грузовиков, которые перекрывают все улицы маленькие, дабы не выскочила ни одна машина на ту часть, где едут велосипедисты. 100% защищенность, везде стоят службы специальные, так что организовано все это великолепно.
0: Влад Лисовец, телеведущий, эксперт моды. В столичном Дептрансе водителей призвали заранее планировать маршрут, пользоваться навигатором и по возможности пересесть на метро. Финский авиаперевозчик Finnair жалуется на несправедливость из-за потери доступа к российскому небу.
14: Авиакомпании приходится удлинять маршрут полетов в Азию. Если раньше полет Шанхай-Хельсинки занимал не больше 8 часов, то теперь все 12. А вот китайские авиаперевозчики без проблем быстрее летают через российское воздушное пространство. Это крайне несправедливо и неравноправно, пожаловалось руководство Финнэйр в беседе с Рейтер. А Москва ввела ограничения для западных авиакомпаний после того, как Европа закрыла свое небо для российских авиакомпаний в 2022 году. Напоминает главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
3: Не совсем понятно, кому обращено это обращение и какие, соответственно, предложения есть у руководителя Финнэйр. Дело в том, что мы же знаем, в чем причина той ситуации, в которой оказалась финская авиакомпания, да и другие авиакомпании Евросоюза. Это санкции в отношении Российской Федерации. Они запретили полеты нашим авиакомпаниям в свои страны, они запретили транзитные полеты на своей территории нашим самолетам. Соответственно, получили адекватный, симметричный абсолютно ответ. Опять-таки вопрос к руководителю Финнэйр. Какие предложения? Всего два может быть. Либо они снимают санкции и начинают летать транзитом через территорию России. Санкции с наших авиакомпаний, соответственно, мы начинаем взаимно летать, они летают через территорию России в Юго-Восточную Азию. Но в нынешней политической ситуации думаю, что это невозможно. Второе предложение еще более безумное. Это ввести санкции в отношении китайских авиакомпаний, чтобы они не летали через территорию России. Как говорится, выбор-то каков? Только таков. И здесь он может только жаловаться действительно Финнэйр оказалась в наихудшей ситуации из всех европейских авиакомпаний, потому что Финляндия расположена таким образом, что ей облетать территорию России крайне неудобно. Это удлинение чуть ли не в два раза маршрута, соответственно, расход топлива, себестоимость, вообще не имеет смысла летать в их ситуации в Юго-Восточную Азию, что, собственно, и происходит. И компания терпит не просто большие убытки, она уже который год находится на грани банкротства.
14: Роман Гусаров, Авиару. Как пишет Рейтер, Финнэйр вынуждена менять маршруты и перераспределять перевозные емкости, а также жалуется на растущее давление со стороны авиакомпаний стран Персидского залива. Жители Северной Кореи переживают вспышку веселья. В стране стали доступны люксовые магазины, пляжные курорты, аквапарки и горнолыжные комплексы. При этом развлекательная коммерция в КНДР носит исключительно государственный характер. Как и когда северокорейцы вступили в эпоху гедонизма, рассказывает журналист Рейтер.
5: Ким Чен Ын и сам не чужды излишествам придумывает новые способы, как его граждане могут тратить свои богатства. Данные китайской таможни это подтверждают. Импорт массажного оборудования в Северную Корею за последние десятилетия вырос аж в 40 раз. Поставки беговых дорожек увеличились более чем на 600%. В страну также поступают пианино и даже машинки для автоаттракционов. Согласно анализу торговой статистики и сообщений государственных СМИ, стремление к росту потребление распространяется на роскошные торговые центры, пляжные курорты и горнолыжные зоны, которые появляются по всей Северной Корее. Речь идет не только о расширении доступа к мелким жизненным удовольствиям. Направляя личные расходы через контролируемые государством сети досуга и розничной торговли, Ким усиливает контроль над торговлей, подавляет неформальные рынки и открывает новые источники доходов и роста для страны, обладающей ядерным оружием. По данным южнокорейских исследователей, разгул досуга в Пхеньяне финансируется за счет таких источников дохода, как кражи криптовалюты, а также экспорт угля и других полезных ископаемых. Самые роскошные варианты досуга находятся в Пхеньяне. Государственные СМИ описали новый жилой район, в котором разместились игровой зал, автосалон, ресторан-барбекю, где подают, например, бургеры с брюшком лосося и фуагра.
14: Тем временем разведслужбы Южной Кореи предполагают, что у дочери лидера Ким Чен Ына, которую многие рассматривают как его вероятную преемницу, может быть младший брат или сестра. Как пишет South China Morning Post, о появлении информации о других детях северокорейского лидера создают новые теории о будущей передаче власти в КНДР. Впервые северокорейские государственные СМИ официально подтвердили существование дочери Ким Чен Ына, которую называют Ким Джу Э, лишь в 2022 году.
7: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Обычно покупка жилой недвижимости на условные две трети продиктована мечтой или необходимостью решить какую-то конкретную задачу. Перебраться в квартиру попросторнее, поменять район на более удобный или престижный, переехать поближе к работе и так далее. Но на условную треть выбор конкретного варианта окрашен в эмоциональные тона. Ну, согласитесь, хочется, чтобы новый дом не только закрывал вопрос, но еще и нравился, настраивал на позитивный лад, успокаивал своей безоговорочной комфортностью. Современный покупатель оценивает не только стоимость, площадь, инфраструктуру. На его выбор влияют естественный свет, качество общественных пространств, связь с природой и многое другое, утверждают эксперты Пиргаев-бюро, которые застройщикам на заметку выделили 10 архитектурных решений, формирующих восприятие проекта и отчасти определяющих его ценность для будущих резидентов. Например, архитектурная идентичность. Покупателю важно понимать, чем один проект отличается от другого. Уникальность может формироваться за счет пластики фасадов, пропорции окон, материалов, цвета, фактур. При этом сильный образ здания достигается не одним выразительным приемом, а их продуманной комбинацией. Приватность. В плотной городской застройке значение имеют расстояние между корпусами, ориентация окон, устройство двора и расположение общественных зон. Правильная архитектура помогает создать баланс между открытостью пространства и возможностью сохранить личную жизнь. Или озеленение как часть архитектуры. Ландшафт перестает быть декоративным дополнением к зданию. Двор, деревья, кустарники и цветы, рельеф, пешеходные маршруты и места отдыха должны работать вместе с архитектурой. В результате формируется цельная среда, а не набор отдельных элементов. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: В Москве 16:28, студия Олеся Потапова. Главным драйвером для выхода российской экономики на устойчивый высокий темп роста должно стать повышение производительности труда, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров регулятора. Она напомнила, что обычно к драйверам роста относят спрос, но сейчас для того, чтобы выйти на устойчивые высокие темпы роста, необходимо повышение производительности труда, который в России отстает от многих других стран. Количество счетов цифрового рубля с начала сентября выросло в России на 87 тысяч. Число проведенных операций превысило 50 тысяч. Эти данные привела глава Центробанка. Массовый запуск цифрового рубля состоялся 1 сентября. По словам Эльвиры Набиуллиной, число открытых счетов увеличивается каждый день. Процесс продолжается. Многие люди пока просто тестируют цифровые рубли и проверяют, как это происходит. В российских колониях сейчас отбывают наказание 16 граждан США. Эти данные сообщил директор ФСИН Аркадий Густев. По его словам, большинство американцев отбывают наказание в России за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, преступления против половой неприкосновенности, контрабанду, незаконное пересечение госграницы и насильственные действия. В общей сложности в исправительных учреждениях ФСИН по стране содержится 25 тысяч иностранных граждан. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: 16:30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Высокоскоростной мобильный интернет появился в 16 городах и стал доступен примерно для 10 миллионов человек, сообщили в Минцифры. Что это значит для рядовых абонентов? Законно ли, если на заправке отказываются налить бензин в канистру? Роспотребнадзор встал на сторону автомобилистов. Такой вывод можно сделать из ответов ведомства в его виртуальной приемной, пишет Фонтанка. По поводу канистр в последние месяцы туда обращались неоднократно. Французская с Нижегородским. Впервые за 4,5 года на Западе открывается российская выставка современного искусства. Проект называется «Системная сборка Нижний Новгород». Он стартует сегодня в Париже. Эти и другие темы на Бизнес FM.
0: В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Высокоскоростной мобильный интернет появился в 16 городах и стал доступен примерно для 10 миллионов человек, сообщили в Минцифры. В Москве, Петербурге, Екатеринбурге 5G появился у всех 4 операторов большой четверки. Сеть 5-го поколения появилась также, в частности, в Новосибирске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске и Уфе. Но доступен высокоскоростной мобильный интернет там не у всех операторов. А что принципиально изменится для тех, кто увидит в своем телефоне значок 5G и кого это коснется в большей степени, нам рассказал генеральный директор группы компании Comnews Леонид Коник.
9: Боюсь, что будет велико разочарование этих абонентов, потому что никакого реального отличия от LTE они не почувствуют. Буковки и цифры будут новыми, скорость будет та же самая примерно, просто потому что операторы используют те же самые частотные диапазоны, узкие довольно, которые были в LTE. Разительное изменение скорости, как минимум, простой абонент мог бы почувствовать, если бы операторы задействовали новый частотный диапазон в куске спектра от 4,63 до 4,99 ГГц. Но этот диапазон операторы, по крайней мере, пока в моменте не используют и использовать не могут.
12: Тогда все-таки для кого это сделано?
9: Наверное, те корпорации, которые имеют счастье располагать свои промышленные объекты в центрах больших городов или, в принципе, в тех городах, где сети 5G появились, могут подключить какое-то большое количество устройств, могут насладиться малым временем задержки. Но, к сожалению, львиная доля серьезных крупных промышленных активов России находится вне больших городов, а зачастую и вообще вне городов. Например, суперавтоматизированные сборочный завод, где стоит большое количество роботов-манипуляторов, существует задача удаленного управления этими роботами. Тут 5G сыграет роль, потому что малое время задержки. Я, честно говоря, не знаю в России такого завода с тысячами и десятками тысяч роботов, которыми нужно еще удаленно управлять.
0: Леонид Коник, генеральный директор группы компании Comnews. А наиболее заметными, по словам эксперта, технологии 5G станут для гейм-индустрии. А там от скорости интернета зависит пинг, то есть время, за которое сигнал от вашего компьютера доходит до игрового сервера и обратно. И в теории высокоскоростная мобильная сеть 5-го поколения может дать толчок для развития облачных игр. А впрочем, и тут все неоднозначно, рассуждает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
13: Если мы говорим об играх такого очень требовательного к интернету жанра, как, например, экшены и шутеры, где задержка в 1 миллисекунду уже может решить исход боя, конечно, все это на себя ощутят. Другое дело, что игроки, которые действительно профессионально играют в игры подобного жанра, зачастую предпочитают выделенные линии. И на мобильных телефонах популярны совсем другие жанры. Игры совсем другой категории, где не то что не важно, иногда даже не важно подключение интернета. Поэтому, с одной стороны, это здорово, что у нас такие технологии появятся. Но как и то, что 0,1 миллисекунду заметит это на себе тот же 0,1% геймеров, которым действительно по каким-то причинам было важно. Опять же, мы не забываем, что 5G у нас будет разворачиваться в больших городах, где нет никакого проблемы к доступу к интернету оптоволоконному.
12: Отпадает ли необходимость 5G покупать дорогой игровой ПК? Насколько это может привести к рассвету облачного гейминга?
13: Облачный гейминг и так сейчас достаточно уверенно себя чувствует в России. Подобными технологиями занимаются и как огромные корпорации вроде Яндекса или, например, ВК игр, так и компании частные. Но как показывает практика, это очень сильно ложится в железо все-таки на месте, потому что даже при технологиях 5G, даже при очень классном оптоволокне, задержки в изображении так или иначе неизбежны.
0: Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. Доступ к 5G интернету получили только пользователи телефонов на базе Android. Будет ли сеть работать у владельцев iPhone, зависит от решения корпорации Apple, отметили в Минцифры. Дело в том, что во всем мире 5G настроят в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. В России же сеть запускают на частотах, которые не поддерживают устройствами от Apple. Из-за того, что компания официально ушла из России, договориться о работе в новых диапазонах физически невозможно. Законно ли, если на заправке отказываются налить бензин в канистру? Роспотребнадзор встал на сторону автомобилистов. Такой вывод можно сделать из ответов ведомства в его виртуальной приемной, пишет Фонтанка. По поводу канистр в последние месяцы туда обращались неоднократно. Еще летом в предыдущем витке бензиновых ограничений ведомство после жалобы одного из автомобилистов вынесло предостережение компании РН «Северзапад». Это дочка Роснефти, отвечающая за АЗС в Ленобласти. Из ответов на аналогичные жалобы следует отказ наливать в канистру
14: министру может нарушать права потребителей. Ведомство советует обращаться в суд. Сейчас разные АЗС по-разному относятся к канистрам, рассказывает предприниматель Дмитрий, который в работе использует портативные бензиновые и дизель-генераторы и регулярно сталкивается с необходимостью наливать топливо в канистру.
11: Заправляемся по корпоративным картам. За последнее время в канистры заправляют, иногда с руганью и сбоем, но в целом добыть бензин удается. Некоторые заправщики отказываются заполнять канистры, но если не удается на первой заправке, то на второй. А может быть даже и на первой удастся, но немножко поругавшись, поворчав на заправщика.
14: Предприниматель Дмитрий: формально закон не запрещает продавать топливо в канистру. Нельзя продавать только в стеклянную тару, а в пластиковую можно только при наличии на ней маркировки предприятия-изготовителя. Однако АЗС могут ссылаться на требования безопасности, объясняет сопредседатель Национального союза защиты прав потребителя Алексей Егармин.
15: Лазейка такая существует. И что делает АЗС? Например, она говорит, что все хорошо, но в настоящее время это небезопасно. Тут начинается вопрос большой: а почему небезопасно? И они вам не должны отвечать, потому что они на самом деле несут ответственность за безопасность оказания услуг. Если они считают, что, например, слишком жарко, или пожароопасно, или, например, какая-то другая, по их мнению, есть причина для того, чтобы считать, что данная мера необходима, они ее могут ввести, и это будет законно. Надо понимать, что законно будет не ограничивать наливать в тару, а законно будет ограничивать с точки зрения соблюдения правил безопасности. Это, наверное, плохое сравнение, так вам говорят. На YouTube ходить нельзя, потому что это небезопасно. Примерно так. Поэтому такая коллизия, она позволяет устанавливать текущие правила, которые в итоге для потребителя вливаются в то, что он не может заправить в канистры.
14: Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин. Запрет на заправку топлива в канистры «Прозапас» был одной из временных мер, рассуждает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
16: Что же касается потребительской логики, то с учетом того, что на многих АЗС действуют ограничения по отпуску топлива под одни руки, по объему, в данном случае, если рассуждать логически, какая разница, в чем автомобилист увезет положенные ему 30 или 40 литров топлива, в канистре или в баке своего автомобиля. Поэтому, наверное, действительно, в данный момент эта мера не настолько необходима, как это было раньше, с учетом того, что во многих регионах действует либо система «чет-нечет», либо они совмещаются с ограничениями по отпуску топлива в одни руки.
23: Этот спрос, он как-то анализируется, не автомобильный.
16: Этим занимается и Минэнерго, прежде всего этим занимаются консалтинговые компании, которые мониторят рынок, поэтому данные по заправке не для цели использования для автомобильного транспорта, они есть, и это, в принципе, не настолько большие объемы, чтобы они были критичными для спроса.
14: Главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев. Эксперты отмечают, если даже Роспотребнадзор выносит предостережение какой-то АЗС, это не обязательно к исполнению. По сути, это профилактика нарушений. Французская с Нижегородским. Впервые за 4,5 года на Западе открывается российская выставка современного искусства. Проект называется «Системная сборка Нижний Новгород». Он стартует сегодня в Париже в Российском духовно-культурном православном центре. Бизнес ФМ поговорила с одним из организаторов выставки, заместителем губернатора Нижегородской области Олегом Берковичем. Как такое возможно в современных реалиях и пишут ли о выставке в Париже? Александр Сидоров подробнее.
24: Российский духовно-культурный православный центр находится на набережной Бранли рядом с Эйфелевой башней. Это сразу 4 здания, в оформлении которых сочетаются современные материалы и традиционные русские мотивы. Выставка «Системная сборка» познакомит столицу Франции с актуальной художественной сценой Нижегородской области. В Нижнем сейчас, пожалуй, самые вольготные условия для развития современного искусства в России. Много мастерских, музеев, галерей, неформальных художников, которых поддерживают местные власти. В частности, зампред правительства Нижегородской области, бывший министр культуры, 40-летний Олег Беркович. Он один из организаторов той самой выставки в Париже.
17: К этой выставке мы готовились около года. Долго искали партнера. И спасибо большое T-Private и T-Банку за то, что они нас поддержали. Сейчас мы собрали ту самую конструкцию, в которой мы действительно можем показать в первую очередь миру. Даже это вопрос не столько в Париже, сколько, в принципе, в коммуникации с миром. Вот оно, новое русское искусство. Вот оно выглядит вот так.
18: С точки зрения политической конъюнктуры, есть элемент некоего прорыва культурного?
17: Мы работаем в своей повестке. Мы опираемся на наши традиционные ценности. И мы ждем всех тех, кто эти ценности разделяет. И не ждем какого-то отдельного прорыва, потому что понимаем, что со стороны иностранного правительства, конечно, будут скорее попытки заблокировать всю эту историю или проигнорировать. Но я знаю и я слышу со стороны всех тех арт-деятелей, которые находятся в Европе, что интерес к этой выставке большой. Это, наверное, основная задача — пробудить сам по себе интерес к России. Нам президент что сказал? Что нас пытаются заблокировать, а мы должны этому всячески сопротивляться. Вот мы сопротивляемся.
24: На прошлой неделе вышел рейтинг топ-50 молодых художников России от The Art Newspaper Russia. 1/6 этого рейтинга – нижегородцы. Несколько художников из списка представлены и в Париже. Первый раздел выставки про восприятие места, второй – стрит-арт. В финале – масштабная деревянная инсталляция «Алтарь» нижегородца Андрея Оленева. Продолжает искусствовед, автор телеграм-канала «Ку-ку» о культурных инсайдах Ксения Коробейникова.
19: Это очень прогрессивные ребята, которые всегда в хорошие времена ценились всеми во всем мире, везде приглашались. То есть это абсолютно концептуальное искусство. И условно можно зайти в Париж, в любой музей, галерею, на любую ярмарку. Мы примерно там то же самое и встретим. Это не зашквар, скажем так. И здорово, что именно это вывезли. Потому что, конечно, если бы это совсем делали так на государственном уровне, в каких-то более традиционных залах, на более консервативном уровне, это было бы другое искусство. Здесь это такое прям искусство, которое у нас любит прежде всего молодое поколение.
24: Организаторы выставки ждут реакцию со стороны иностранцев в районе 20 сентября, когда там будут проходить Европейские дни культурного наследия. А потом в контексте арт-базеля. Это вторая половина октября, когда коллекционеры со всего мира приедут в Париж. Им планируют отправить отдельные приглашения на системную сборку. Но пока анонсов этой российской выставки во французских СМИ практически

0: Новгород продлится в Париже до 1 ноября. Александра Сидорова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
2: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Stick your oar in. Буквально с английского это означает «вставить свое весло». Иногда бывает, что в сугубо деловой разговор вмешивается посторонний человек, чтобы выразить свое мнение. Как правило, в предмете разговора он не разбирается, попытки вывести его из беседы игнорирует и продолжает настойчиво давать советы. Вот это и называется «stick your oar in». В России бы сказали «вставить свои 5 копеек». Срочные переводы на «Бизнес FM». Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Арбитраж.
3: Пресненский суд на 85 суток приостановил работу супермаркета «Перекресток» на Новом Арбате в Москве из-за нарушения норм Санпина, сообщает Мосгорсуд. В ходе проверки в супермаркете были выявлены нарушения. Решение суда подлежит немедленному исполнению. В свою очередь в торговой сети заявили, что уже ходатайствуют о возобновлении работы и ждут подтверждения отсутствия каких-либо нарушений.
1: Отчеты и планы.
3: Акционеры ПАО «Мегафон» на внеочередном собрании приняли решение выплатить дивиденды за первое полугодие на сумму 10 миллиардов 200 миллионов рублей или 16 рублей 45 копеек на акцию, говорится в сообщении компании. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт на 21 сентября. Ранее в этом году «Мегафон» выплатил дивиденды за первый квартал на сумму также около 10 миллиардов рублей. Fix Price Group, одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, менее чем за месяц удвоила количество своих точек в Сербии после объявления в августе о выходе на рынок страны, тем самым расширив свое присутствие там до 10 магазинов, сообщают РИА Новости. Сеть отмечает высокий спрос среди сербских покупателей. В ближайших планах развитие интернет-торговли на популярных в стране маркетплейсах. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Шестнадцать сорок семь в Москве.
1: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
0: В прокат вышли соавторы. Дебютная картина 26-летнего режиссера Филиппа Ларса. Фильм получил приз за лучший сценарий на фестивале «Окно в Европу». Соавторы – история о писателе, который переживает творческий кризис. Неожиданно у него появляется соавтор – молодой человек, решивший стать писателем после прочтения его книг. В ролях Егор Корешков, Давид Сократян, Аня Чеповская, кинокритик, автор телеграм-канала «Бесконечный киносеанс» Елена Заркина считается автором крепким дебютом, который избегает распространенных ошибок многих первых фильмов.
5: Мне вообще кажется, что у постановщика Филиппа Ларса очень крепкая техническая база. Я знаю, что он получал образование в том числе и за границей, и это чувствуется. Он хорошо работает со структурой, хоть он не автор сценария, но я уверена, что он все равно в какое-то соавторство в этом присутствует. Он сам говорит о том, что его в сценарии подкупило отношение сценариста к своим героям, что он очень такое доброе, человечное. И мне кажется, это ощущение пронизывает весь фильм. Это история о том, что любой замысел можно реализовать. Я буквально сегодня прочитала у одной крупной блогерки литературной ее наблюдение о том, что на нашем книжном рынке читатели часто критикуют писателей не в техническом смысле, да, что там, не знаю, слабая история, плохо написано, скудный язык и так далее, а просто им кажется, что для того, чтобы быть писателем, нужно, чтобы ты получил какое-то разрешение сверху, то есть только гении могут писать книги, а просто человек, который захотел рассказать какую-то историю, этого делать не может. И она сравнивает это с западным миром, в котором, наоборот, читатели, если критикуют книгу, то на каких-то технических основаниях. Но их никогда не смущает, что человек просто взял и написал книгу, потому что ему это захотелось сделать. И мне кажется, это немножко созвучно с автором. Главное достоинство фильма, что он как раз-таки разрешает стать писателем каждому. И главные герои, один из которых классный рассказчик, но при этом очень скудно пишет и плохо пишет историю,

0: второй наоборот. Ему не хватает фантазии, но он очень может классно в текст упаковать сюжет, который придумывает или который посмотрел в жизни его соавтор. Это классная концепция. И она здесь как раз-таки развенчивает стереотип о том, что только гениальные люди могут писать романы, а всем остальным это как будто бы непозволительно.
1: Кинокритик Елена Зархина о фильме «Соавторы. 16+» уже в кинотеатрах.
2: Выставки.
1: В Центре современного искусства «Азарт» открылась выставка «Они были разными. Скульптура оттепели». Это совместный проект музея Азе и Третьяковки. Представили одновременно произведения нонконформистов и скульпторов, работавших в традиционном направлении. По выставке также подготовили музыкальный аудиогид. Мы спросили куратора скульптуры «Оттепели» Ирину Седову, что объединяет такие разные работы скульпторов, представленные в этом проекте.
3: Несмотря на то, что поиски были совершенно разными, и каждый обладает своим индивидуальным лицом, но когда они встают в одно пространство, они не спорят друг с другом. Все каким-то чудом начинают уживаться друг с другом. Ни одного фундаментального исследования по скульптуре этого периода не существует. Мы буквально первопроходцы в этом смысле. Впервые объединяются скульптуры нонконформистов и скульпторов традиционного, назовем это так, направления в одном пространстве. Их объединяет, скорее всего, смелость их поиска и то, что они пытаются найти каждое свое лицо, и получается, что скульптура 60-х – это такая скульптура с 1000 лиц. Она очень свежая, новая, очень резко отличается от предыдущего периода, связанного с направлением соцреализма. Пространство организовано следующим образом. Это первый аванзал, где зрители встречают работа Татьяны Соколовой, музыканты «Ночные певцы». Это тема джаза, это тема новой музыки, новой пластики. Дальше каждый из трех залов соединяется по два раздела. Пространство у нас соединяется с новыми исканиями нонконформистов. Тема детства с человеком делающим, с человеком работающим. И раздел, посвященный портретам, это и люди эпохи, и портреты ближнего круга людей. Но они очень естественным образом живут друг с другом, соединяются друг с другом, потому что из скульптуры уходит помпезность, из нее уходит пафос.
1: Это была Ирина Седова, куратор выставки «Они были разными. Скульптура оттепели» в Центре современного искусства «Азарт. 6+». Открыто до конца ноября. В Центре Вознесенского открывают Егора Летова. Там развернулась выставка «Трава по пояс», посвященная визуальному искусству лидера группы «Гражданская оборона». В экспозиции его оригинальные коллажи, избранные автографы, детские рисунки, альбомы, предметы из его собственных коллекций, гитары, представлены вещи из личного собрания вдовы Егора Летова, Натальи Чумаковой. Продолжает сокуратор выставки Кирилл Маевский.
4: Мир художественный Летова – это какая-то неотделимая часть всех тех творческих поисков, которые мы привыкли за Летовым закреплять в его музыкальном и каком-то поэтическом, в общем, направлении. Многое к его искусству вытекает из музыкальной деятельности. Те же самые коллажи, которыми он оформлял в том числе обложки своих изданий. Это на самом деле такой художник, который много как будто бы берет из какого-то дадаизма, из русского авангарда.
5: Если про саму выставку говорить, как она устроена?
4: Есть первый раздел, рассказывающий про него как про рок-икону и про разные художественные артефакты, сопутствующие этому. Второй раздел посвящен его коллажным опытам, которых значительно больше, чем знаменитые обложки. Третий зал — это про его отношения с природой, экологией. Тоже важный, на самом деле, сюжет для понимания его от его всяких разных прогулок с диктофоном по лесу до разных природных сюжетов.
1: Кирилл Маевский, куратор проекта «Трава по пояс. Природа и искусство» Егора Летова в Центре Вознесенского. 18+. Выставка будет работать до 10 января.
2: Театр.
1: В Московском театре мюзикла премьера «Плакса». Проект по мотивам одноименного сериала. Продюсер и композитор, лидер группы «Руки вверх» вверх» Сергей Жуков. Для него это второй театральный опыт. Ранее была постановка в Губернском театре. Но тут особенно волнительно. Впервые на театральную сцену выходит его дочь, 17-летняя Ника Жукова. Мы поговорили с Сергеем Жуковым накануне премьеры.
2: То, что это мюзикл по мотивам Плаксы, сериала, усложняет задачу. Вам нужно в самом начале спектакля попытаться донести до людей, которые никогда не видели сериал, что это за Маша, кто она. Мы нашли свой оригинальный ход. На сцене одна Маша, главная героиня, и она рассказывает свою историю через большие флешбеки, как в кино. Мне пришлось написать еще 6 песен, а это по меркам мюзикловым практически весь мюзикл. Что такое человеку, который написал за свою жизнь 370 попсовых песен, вдруг написать песню для спектакля, для мюзикла, да еще и для симфонического оркестра? Это вообще невыполнимая задача для очень многих. Уж для меня это нужно перестроить целый мой мир внутренний, мой разум. Мне показалось, что все-таки это у нас получилось сделать не эстрадно, при этом оставить ту самую любимую всеми рокверховскую простоту и хитовость, когда ты выходишь из зала и напеваешь песню из мюзикла. Тема нашего мюзикла — это проблемы, которые возникают у наших подростков. Я, как отец пятерых детей, об этом знаю все. Мне кажется, основной сверхзадачей нашей поставлена задача, чтобы, выходя из зала, вся семья, они выходили, прижав к себе своего ребенка, и говорили: «Я теперь понимаю, как тебе тяжело. Я теперь тебя слышу». Дети понимают, что родители — это не просто бездушные люди, которые все запрещают, которые всегда чем-то недовольны, а что это на самом деле большое проявление любви, которое просто они выразить по-другому, к сожалению, не могут. И вот наша задача — свести в одной системе координат родителей и детей и попытаться сказать им, что нужен диалог.
1: Лидер группы «Руки вверх», композитор, продюсер Сергей Жуков о новом мюзикле «Плакса» 12+. Ближайшие 2 месяца его будут играть в Московском театре мюзикла практически ежедневно. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
6: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги.
3: Четверть копейки. Монеты с такой надписью выпускались до 1810 года. В народе их называли «полушками». Чуть раньше именно так писали и на самих монетах. А название «полушка» возникло еще раньше, когда она стоила половину тогдашней ходовой монеты «деньги».
1: История денег на Business FM.
4: Кто надо, услышал.
5: Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
6: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
5: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 16 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Московским таксистам-зазывалам запретили навязывать свои услуги на территории аэропорта, вокзалов, автовокзалов. Соответствующий приказ вступил в силу в сентябре, сообщает столичный Дептранс. Исключение составит специальное оборудование для таких услуг, стоянки автомобилей, сервиса. Такси по-прежнему можно вызвать через мобильное приложение, через службу заказа, на стойке легкового такси по номеру телефона. Сейчас в Москве работает более 14 тысяч перевозчиков и 64 агрегатора такси, рассказал заммэра столицы Максим Лексутов. По его мнению, новые правила помогут повысить качество сервиса и безопасность пассажиров. Россия рассчитывает на поддержку другими странами БРИКС. Ее инициатива – создание новой инвестиционной платформы в объединении. Об этом заявил президент Владимир Путин на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. По его словам, новый банк развития уже работает над развитием деловых связей внутри объединения. Ранее сегодня российский лидер провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили обстановку и конфликты в районе Черного моря на Ближнем Востоке. Индийская сторона призвала к диалогу и дипломатии. Хуситы получили контроль над всем йеменским побережьем Красного моря. За последние часы в ходе наступления повстанцы взяли прибрежный город Дубаб и небольшой населенный пункт Мурад. Они установили контроль над островом Перима в Баб-эль-Мандебском проливе. Установление контроля над Баб-эль-Мандебом может дать Ирану дополнительное преимущество в конфликте с США, поскольку под угрозой окажется второй важнейший морской маршрут региона, отмечает Рейтер. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 17:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Банк России впервые с апреля прошлого года не стал снижать ключевую ставку. По итогам сентябрьского заседания она осталась на прежнем уровне 14% годовых. И, по словам Эльвиры Набиуллиной, вариант снижения даже не рассматривался. Как отреагировал рынок и бизнес? ЕС выделил Украине свыше 6 миллиардов евро на вооружение. Евросоюз ранее уже согласовал Киеву кредит на 105 миллиардов долларов, но пока выплатил только 13,5. Повлияет ли это на расстановку сил? Финский авиаперевозчик Finnair жалуется на несправедливость из-за потери доступа к российскому небу. Авиакомпании приходится удлинять маршруты полетов в Азию. Почему жалоба возникла сейчас и на что рассчитывают финны? Эти и другие темы на Business FM. Банк России впервые с апреля прошлого года не стал снижать ключевую ставку. По итогам сентябрьского заседания она составила на прежнем уровне 14% годовых. Как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, вариант снижения ставки даже не рассматривался. Решение не менять ставку она объяснила ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий.
9: Ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива. Сам по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими. И нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияние на устойчивую инфляцию. Кроме того, важная предпосылка для денежно-кредитной политики – это параметры бюджета. Их уточнение мы ожидаем до конца сентября. Все это стало основанием, чтобы сделать паузу в снижении ключевой ставки на сегодняшнем заседании. Мы по-прежнему оцениваем проинфляционные риски как преобладающие и считаем, что они выросли. Экономика может снова вернуться к ситуации дисбаланса между спросом и предложением после того, как в первой половине этого года они пришли в соответствие друг к другу. Рост спроса может оставаться повышенным в результате более существенного бюджетного стимула и ускорения кредитования. При этом, если восстановление производства возможностей потребует больше времени, чем в базовом сценарии, это будет сдерживать рост предложения. В результате вырастет давление на цены. Высокие инфляционные ожидания могут усиливать эти эффекты. Рост цен в последние месяцы заметно ускорился. Это произошло из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика повлиять не может, но она может и должна реагировать на их вторичные эффекты и не допускать, чтобы разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию. Для этого необходимо сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий. Мы неоднократно говорили, что снижение ключевой ставки не может быть автоматическим, оно требует определенных предпосылок, и принимая дальнейшие решения, мы будем ориентироваться на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и баланс рисков.
8: По словам Набиуллиной, если окончательные предложения по бюджету России будут предусматривать больший дефицит, чем планировалось изначально, это будет означать более жесткую денежно-кредитную политику. Смягчение возможно, если правительство предложит более быстрый выход на нулевой дефицит бюджета, чем заложено в прогнозе. Набиуллина не раз возвращалась к теме роста бюджетных расходов. По ее словам, сегодня любой дополнительный рубль госстимулирования спроса отделяет ЦБ от снижения ставки.
9: Любые меры, которые увеличат государственный спрос, они, конечно, влияют на будущую инфляцию. Как они влияют на будущую инфляцию и, соответственно, решение по денежно-кредитной политике, это зависит от текущей ситуации. Она не всегда одинаковая. Я напомню, просто, может быть, многие забыли, вот как в 2020 году, когда была пандемия, когда рыночный спрос упал, мы снижали ставку до 4,25%. И мы считали, что бюджетное стимулирование спроса в этот период также целесообразно, потому что это ускорило возвращение экономики и спада к своему потенциалу. То есть в 2020 году дополнительный госспрос, дополнительные субсидии, они работали, то, что называется, контрциклически. Предотвращали скатывание экономики в затяжную высокую безработицу, в дефляцию и так далее. Но в таких условиях, как сейчас, они сейчас в некотором смысле противоположны. Экономика находится в состоянии полной занятости. Инфляция, инфляционные ожидания высокие. Что это означает? Это означает, по сути дела, что любой дополнительный рубль государственного спроса, государственного стимулирования спроса, он отдаляет нас от снижения ключевой ставки.
8: Решение Банка России мы обсудили с главным экономистом Альфа-банка Натальей Орловой. С ней беседовал Игорь Ломакин.
10: Я все-таки хочу напомнить, что у нас достаточно непредсказуемым образом стали складываться обстоятельства с лета, и, конечно, такой шок Центральный банк не мог ориентироваться в своих прогнозах. Поэтому в целом нужно сказать, что изменение траектории ключевой ставки, оно учитывает те временные риски, с которыми экономика сейчас сталкивается. И, в принципе, все-таки Центральный банк основную часть этого года оставался в цикле снижения ставки, включая даже июльское заседание. Поэтому мне кажется, что пауза сейчас вполне понятна с учетом действительно ускорение инфляции и с учетом роста инфляционных ожиданий.
11: В начале лета Российский союз промышленников и предпринимателей предупреждал, что если ставка не будет понижена, осенью нас ждет целая череда банкротств и других негативных факторов в экономике. Лето прошло, началась осень. Как вам кажется, это предупреждение от РСПП актуально на фоне того, что ставка все те же 14?
10: Вы знаете, я думаю, что все-таки очень сильно изменился инфляционный контекст, потому что для предприятий важен уровень реальной процентной процентной ставки. Поскольку инфляционное давление повышается, то на самом деле уровень реальной процентной ставки при сохранении неизменных 14% в номинале, по сути, снижается. И это означает, что компания, я не могу сказать, что легче обслуживать кредиты, но, безусловно, мы видим, что инфляционные риски, они опять поднимают голову. Поэтому я думаю, что контекст инфляционный, он очень сильно изменился. И сейчас, собственно говоря, призывы к снижению ставки, мне кажется, уже звучат гораздо реже.
11: Ставки по депозитам, ставки по ипотеке, по другим кредитам как-то будут сейчас меняться?
10: Я думаю, что по кредитам на кредитных рынках сейчас, безусловно, все смотрят на уровень корпоративных рисков. И, конечно, если будет ухудшение кредитного качества, то нельзя исключать некоторое повышение премии за риск. Депозитные ставки, я думаю, что будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор действительно и финансовые рынки, и банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок и достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас в моменте видно, что спрос со стороны компании, он связан с необходимостью финансировать ремонтные проекты, он остается высоким. Значит, депозиты, соответственно, для этого нужно привлекать более активно. И я думаю, что как раз рынок депозитных ставок, он, наверное, будет сейчас корректироваться вверх.
8: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Российский рынок акций отреагировал снижением на решение Центробанка сохранить ключевую ставку на прежнем уровне. Индекс Мосбиржи в пятницу днем снижался на 1.5%. ЕС выделил Украине свыше 6 миллиардов евро на вооружение. Еврокомиссия одобрила новый пакет финансирования Украины. Средства, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пойдут на ПВО и ПРОМ, боеприпасы, ППЛА и средства РЭП. Но выделить финансирование не значит предоставить. ЕС ранее уже согласовал Киеву кредит на 105 миллиардов долларов до 2027 года, но пока выплатил 13,5 миллиардов и еще около 5 выплатит в ближайшие недели. Сегодняшнее решение Еврокомиссии, если средства окажутся у Украины, увеличит эту сумму на 6 миллиардов. При этом Украина просит еще 27 миллиардов до конца этого года. Как пишет Wall Street Journal, Европе становится все труднее спонсировать растущие потребности Киева. К тому же политическая поддержка помощи Украине ослабевает. Свидетельствующим является успех в Германии партии АДГ, выступающей против поддержки Киева. А во Франции Марин Ле Пен заявляет, что страна больше не может позволить себе нынешний уровень финансирования. ЕС, по данным Wall Street Journal, уже обсуждают, как закрыть растущий финансовый вакуум. Один из таких вариантов приводит Financial Times.
2: Подробности.
12: Еврокомиссия возобновила поиск вариантов, которые позволили бы использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. Речь идет примерно о 210 миллиардах евро российских средств, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Евроклир. Предыдущая попытка использовать эти средства провалилась. Ее заблокировала Бельгия. Власти страны опасаются юридических претензий со стороны России и требуют гарантий, которые защитили бы и ее, и Евроклир. Теперь обсуждается другой вариант. Он предполагает перевести российские счета из Евроклир и других европейских финорганизаций в отдельную структуру под контролем ЕС. Таким образом, предлагается одновременно передать этой структуре активы и связанные с ними юридические обязательства, а Бельгию и Евроклир вынести за скобки и защитить от потенциальных исков. Пока это только предмет дискуссии. Чтобы осуществить такой план, понадобится согласие всех 27 стран ЕС. Но пока позиция Бельгии неизменна, отмечает Financial Times.
8: Тем временем ЕС, как пишет Политико, со ссылкой на еврочиновников, усиливает давление на Бельгию, добиваясь согласиться на использование замороженных российских активов для финансирования Киева. Фактически, Бельгия предлагается либо согласиться на схему с российскими активами, или финансировать помощь Киеву из общего бюджета ЕС, сокращая расходы на другие направления. Финский авиаперевозчик Finnair жалуется на несправедливость из-за потери доступа к российскому небу. Авиакомпании приходится удлинять маршруты полетов в Азию. Если раньше полет Шанхай-Хельсинки занимал не больше 8 часов, то теперь все 12. А вот китайские авиаперевозчики без проблем быстрее летают через российское воздушное пространство. Это крайне несправедливо и неравноправно, пожаловалось руководство Finnair в беседе с Reuters. А Москва ввела ограничения для западных авиакомпаний после того, как Европа закрыла свое небо для российских авиакомпаний в 2022 году. Напоминает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
13: Не совсем понятно, кому обращено это обращение и какие, соответственно, предложения есть у руководителя ФНР. Дело в том, что мы же знаем, в чем причина той ситуации, в которой оказалась финская авиакомпания, да и другие авиакомпании Евросоюза. Это санкции в отношении Российской Федерации. Они запретили полеты нашим авиакомпаниям в свои страны, они запретили транзитные полеты на своей территории нашим самолетам. Соответственно, получили адекватный, симметричный абсолютно ответ. Опять-таки вопрос к руководителю ФНР. Какие предложения? Всего два, может быть. Либо они снимают санкции и начинают летать транзитом через территорию России. Санкции с наших авиакомпаний, соответственно, мы начинаем взаимно летать, они летают через территорию России в Юго-Восточную Азию. Но в нынешней политической ситуации думаю, что это невозможно. А второе предложение еще более безумное. Это ввести санкции в отношении китайских авиакомпаний, чтобы они не летали через территорию России. Как говорится, выбор-то каков? Только таков. И здесь он может только жаловаться действительно ФНР оказалась в наихудшей ситуации из всех европейских авиакомпаний, потому что Финляндия расположена таким образом, что ей облетать территорию России крайне неудобно. Это удлинение чуть ли не в два раза маршрута, соответственно, расход топлива, себестоимость, вообще не имеет смысла летать в их ситуации в Юго-Восточную Азию. Что, собственно, и происходит. И компания терпит не просто большие убытки, а она уже который год находится на грани банкротства.
8: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиару». Как пишет рейтера «Финэйр», вынуждены менять маршруты и перераспределять провозные емкости, а также жалуются на растущее давление со стороны авиакомпаний стран Персидского залива.
14: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О, А7. УБРН 124-770-0630-85-70. Условия и тарифы на сайте А7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru.
15: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
16: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
17: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б.
18: Не оферта.
19: «Агат». Покупай выгодно.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
22: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Озвученные новые лимиты по больничным. Россиянам повысят выплаты по листам нетрудоспособности, но процесс будет постепенным. Согласно проекту бюджета соцфонда, на ближайшие 3 года предельная сумма пособия за один день болезни вырастет до 8,5 тысяч рублей к 2028 году. Так уже в следующем году можно будет получить максимум 7860 рублей за день больничного. Как пояснили в пресс-службе соцфонда, рост связан не с изменением правил расчета, а с увеличением предельной базы для начисления страховых взносов, лимита годового дохода сотрудников, сверх которого взносы платятся по другому тарифу. Размер выплаты зависит от среднего заработка за 2 предшествующих календарных года и страхового стажа работника. Схема движения на улице Карла Маркса в Нижнем Новгороде изменилась. На 2 сложных перекрестках, в том числе у физкультурно-оздоровительного комплекса, появились дополнительные полосы. Теперь поток автомобилистов, поворачивающих на улицу Пролетарскую, отделен от тех, кому нужно во дворы. Пропускная способность участка увеличилась, а время ожидания на светофорах сократилось. Нижегородцев предупредили о закрытии моста на трассе М7 до ноября. Речь идет о левой переправе через реку Клязьму, которая находится на границе Владимирской и Нижегородской областей у Гороховца. Мост закрыли на ремонт, который планируют закончить в ноябре. Для движения в обе стороны автомобилисты могут использовать правый мост. Ограничение по массе составляет 20 тонн. Россия продолжает расширять географию международных авиарейсов, сообщили в Минтрансе. Сейчас полеты из страны выполняются по международным направлениям в 37 государств, в том числе на Ближнем Востоке, в Азии, СНГ и Африке. При этом в ведомстве отмечают, что для роста въездного туризма важно не только увеличивать число рейсов, но и привлекать больше иностранцев, которые приезжают в Россию именно как туристы. Нижегородское управделами правительства объявило закупку на добровольное страхование автотранспорта. Информацию разместили на сайте госзакупок 9 сентября. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 17 сентября. Итоги подведут 21 числа. Максимальная стоимость закупки составила почти 1,9 миллиона рублей. Всего планируется застраховать 10 внедорожников ТЭНК-500 и 1 ТЭНК-300. Страховые полисы по каждому автомобилю рассчитаны на год. Завтра в Нижнем Новгороде на площадке перед стадионом «Совкомбанк-Арена» пройдет большой автомобильный фестиваль «Водители России». Одним из центральных мероприятий праздника станет конкурс водительского мастерства среди профессиональных водителей большегрузов. Участники продемонстрируют точность управления и навыки работы с тяжелой техникой. Для зрителей запланированы также дрифт-шоу, состязания силачей, гоночный трек, мастер-классы, игры и конкурсы. Для детей отдельное развлечение и активности. Гостей также ждет выставка грузовиков и спецтехники, где можно рассмотреть транспорт со всех сторон и пообщаться с представителями автоотрасли. Открытие автофестиваля в полдень. Вход свободный при предварительной регистрации. Мероприятие для лиц старше 6 лет. Алиэкспресс сорвал свадьбу жительницы Петербурга. По данным Лето.ру, девушка заказала свадебное платье через этот сервис, поскольку аналогичный наряд в местном магазине стоил около 100 тысяч рублей. Торжество было назначено на красивую дату, 9 сентября, но его пришлось перенести. Всего за несколько дней до церемонии посылка пришла, однако вместо платья невеста получила через Алиэкспресс наряд для куклы Барби размером с ладонь. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 10 градусов. В субботу ожидается небольшой дождь и плюс 15, в воскресенье будет плюс 17 и облачно с прояснениями.
0: Валюта.
3: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 11 сентября. Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 56 копеек. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
22: Структура итальянской Даниэли Волга из Дзержинска в судебном порядке потребовала от компании Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат 709 миллионов рублей долга за проектирование литейно-прокатного комплекса. Компанию Даниэли энд Офис Меканик СПА привлекли к спору третьим лицом, следует из арбитражной картотеки. В свою очередь Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат подал к Дзержинскому заводу встречный иск, суть которого не раскрывается. Разбирательство идет в закрытом режиме, пишет Коммерсант. Яндекс запустил платформу для специалистов, которые хотят участвовать в обучении нейросетей. Опыт в разработке искусственного интеллекта для этого не обязателен. Важнее знания в своей профессиональной области. И тренеры будут отбирать материалы для обучения модели, составлять эталонные ответы и проверять, насколько хорошо нейросеть справляется с новыми задачами. Чтобы попасть на платформу, нужно подтвердить образование и пройти отбор. Работать можно удаленно, в том числе совмещая такую занятость с основной работой или научной деятельностью. Объединенная металлургическая компания готовится к работам по сохранению и реставрации двух объектов культурного наследия, а именно остатков стен литейного и доменного корпусов Верхневыксумского завода. Скоро специалисты приступят к усилению кирпичной кладки, ее перенесут на специальные сваи и изолируют от контакта с водой под укрытием. Оно будет защищать стены вплоть до окончания строительно-монтажных работ здания будущего музея. Опоры станут частью музея металла центрального объекта Шухов-парка в Выксе. После переноса в укрытие стены будут реставрировать, специалисты восполнят утраченный кирпич и кладочный раствор, разрушенную кладку заменят новые, а исторические элементы из металла очистят от ржавчины. Также в Шухов-парке сохранят печи 19-го и начала 20 веков. Они станут частью экспозиции музея металла. Сохраняемые объекты находятся рядом с Шуховской башней, которую отреставрировали в прошлом году. Вокруг стен установят временное строительное ограждение. Работы будут вестись так, чтобы гиперболоидную башню по-прежнему было хорошо видно со всех сторон. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса. Наконец-то ВАЗу официально можно. Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента. Заявка была одобрена 9 сентября и будет действовать до 17 февраля 2036 года. Мы попытались узнать, сколько может стоить этот бренд. Иван Медведев подробнее.
4: АвтоВАЗ получил право выпускать под брендом «Можно, а зачем?» автомобили, запчасти, одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, безалкогольные напитки и пиво. Над этим поиронизировали все, кому не лень, еще в момент, когда концерн подавал заявку на регистрацию прав. Вопрос «Зачем?» понятно присутствовал в каждой шутке. А все, кто говорил на эту тему всерьез, сходились во мнении, что АвтоВАЗ, добиваясь эксклюзивных прав на использование этого словосочетания, просто пытается выкорчевать неудобный для концерна мем из общественного сознания. Но корни пущены уже слишком глубоко. Нам стало интересно, во сколько в принципе можно оценить эту фразу в рублях. Этот вопрос мы задали генеральному директору компании «Онлайн-патент» Алине Акиньшиной.
6: У нас есть ФСО номер 11, который позволяет нам оценить любой зарегистрированный товарный знак, любое средство индивидуализации или результат интеллектуальной деятельности в деньгах. Другой вопрос, что на текущей стадии, скорее всего, данных для качественной оценки будет недостаточно. Использование обозначения в его зарегистрированной форме только-только начинается, и вряд ли у компании-правообладателя уже есть убедительные финансовые показатели, которые можно будет положить в основу оценки. Однако потенциальная такая возможность имеется, и нельзя исключать, что в распоряжении правообладателя уже есть достаточно данных, чтобы провести оценку.
4: Подсказка для АвтоВАЗа. На пике популярности мема заработать на нем пытались многие. Футболки, толстовки, стикеры и автомобильные шильдики с этим словосочетанием продавались на маркетплейсах и на Авито. Но удалось ли продавцам хоть что-то на них заработать? Мы связались с несколькими и выяснили, что никто из наших собеседников этим уже не занимается. Вот опыт Игоря из Красноярска.
18: Это, знаете, как-то уже тренд этот отошел.
23: То есть вы не создаете сейчас продукцию такую?
18: Уже, наверное, пару месяцев как. У людей в избранном очень много, несколько тысяч, 2 или 3 тысячи человек добавило это объявление в избранное. Купили буквально единицы. Хотя цена у меня самая такая была адекватная, ну, на Авито. Ницы, я бы сказал, рынка. Там рублей 300, что-то такое. Я думал, стрельнет, а по факту нет. Я больше сидел, моделировал ее дольше.
4: Если быть точным, Игорь продал 3 шильдика. Как и Денис из Москвы.
24: Нерентабельно стало, все уже, никому. Это такая разовая акция была.
23: А продажи вообще были?
24: Да, 3 штуки.
23: А вот эти 3 штуки за сколько удалось продать? Там день, два?
24: Да, месяц, наверное. Чисто на любителя, кто так захотел сделать себе.
4: И сейчас, если на Авито начать искать продукцию под брендом «Можно, а зачем?», ни шильдиков, ни футболок, ни наклеек там уже нет. Так что Роспатент ответил АвтоВАЗу на первую часть мемного вопроса. Ну а вторая – это уже скорее философия бренда. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
25: Слова, проверенные делом. Вы можете быть предельно осторожны, пытаясь избежать любого риска, но нельзя обезопасить себя со всех сторон. Я верю, что удача играет очень большую роль в нашей жизни. Нетрудно сдаться в тяжелой ситуации, но я убежден, что мы должны оставаться верными нашим мечтам и целям. И если уж вы решились на что-то, не надо оглядываться назад и сожалеть о сделанном шаге. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
26: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
27: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», Агат РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
25: Агат. Покупай выгодно. Ресторанный дом «Оно».
1: 6 разных пространств авторской кухни. Она караоке для шумных тусовок. Она иммерсива для романтических свиданий. Она приво для семейных встреч. Она лаунж для деловых переговоров. И летний сад Эдем для ярких впечатлений. Она на Пискунова 14/5.
2: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Экономические чудеса.
5: Провозглашенную в 1949 году Китайскую Народную Республику возглавила Коммунистическая партия страны. Представители проигравшей в гражданской войне оппозиции были вынуждены бежать на остров Тайвань. В общей сложности около 2 миллионов человек – бизнесмены, политики, военные, инженеры, квалифицированные рабочие. Они привезли с собой немалый капитал и промышленное оборудование и взялись перестраивать экономику отсталого аграрного региона. Первыми товарами, которые начал экспортировать Тайвань, стали ткани, одежда, парики и мягкие игрушки. В 80-х началось развитие тяжелой и нефтехимической промышленности, судостроения. А еще через 10 лет государственные и частные средства стали инвестировать в электронику. Сегодня каждый второй полупроводник в мире производится на Тайване.
7: Экономические чудеса на Business FM.
5: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 17:28. В студии Олеся Потапова. Принцесса Норвегии Астрид Муттингеборг скончалась на 95-м году жизни. Это произошло спустя 2 недели после смерти ее брата, короля Норвегии Харальда V. Он умер в возрасте 89 лет. После его смерти на престол вступил его сын Хокон VIII. Блогер Евгений Панасенков исключен из реестра иноагентов. В обосновании такого решения Минюста отмечается, что Панасенков исключен в связи с утратой признаков иностранного агента. Панасенков оказался в реестре иноагентов в апреле 2022 года и с тех пор оспаривал это решение. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о продолжении тщательных проверок вооруженных сил. Армию надо встряхнуть вплоть до мобилизации, сказал он. Сейчас по его поручению проверяют артиллерийскую бригаду, а ранее проверки прошли в танковых и мотострелковых подразделениях. Лукашенко также подтвердил необходимость проверок всего силового блока. «Готовимся к войне, чтобы ее не было», сказал президент Беларуси. Он также добавил, что его младший сын Николай сейчас служит в армии в самом сложном подразделения. В Крыму по подозрению в госизмене задержаны брат и сестра, сообщили в республиканской прокуратуре. Там уточнили, что женщина контактировала с представителем ВСУ, а позже к противоправной деятельности она привлекла и брата. Им поручили взять из тайника взрывное устройство, задержали родственников оперативники. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Крыма. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Тульской области в результате атаки ППЛА погибли 2 человека, 3 получили ранения. В Белгородской погиб 1 человек, 1 ранено. В Курской области ранены 2. Всего за ночь, по данным Минобороны, уничтожено 777 БПЛА. От атак пострадал очередной объект «Озон». Как перестраивается отрасль? Законно ли, если на заправке отказываются налить бензин в канистру? Роспотребнадзор встал на сторону автомобилистов. Такой вывод можно сделать из ответов ведомства в его виртуальной приемной, пишет Фонтанка. По поводу канистр в последние месяцы туда обращались неоднократно. Сразу 3 крупных брокера – Т-инвестиции, БКС и Финам – запустили для клиентов торговлю с помощью ИИ-агентов. Как это будет работать? Эти и другие темы на Бизнес FM. Саратов подвергся атаке беспилотников. Пострадал очередной объект «Озона». В городе, как заявляют местные власти, повреждена гражданская инфраструктура, но раненых нет. На одном из объектов «Озон» в логистическом центре и хабе доставки начался пожар. Сотрудников эвакуировали. Сам комплекс открылся в 2024 году. Его площадь превышает 100 тысяч квадратных метров. «Озон» временно приостановил прием поставок и доставку товаров по Саратовской области. Часть заказов будет отменена, отдельные перенаправят из других логистических центров. Поставки продавцов на поврежденный объект также временно не принимаются. Для «Озон» это очередной инцидент. С конца августа объекты компании в нескольких регионах России несколько раз подвергались атакам. На этом фоне некоторые селлеры начали отказываться от работы с маркетплейсами. Например, селлер Артем, который успел распродать все остатки со склада «Озон» в Саратовской области.
0: «Бизнес говорит».
3: На мой бизнес это не повлияло. Еще после первого удара на «Озон» было принято решение о полном сворачивании деятельности на этом маркетплейсе. Так как это произошло уже порядка 3 недель назад, а на текущий момент уже никаких остатков не осталось, ждем, пока систематические удары прекратятся. Только после этого буду возвращаться к работе на «Озон». Я полностью прекратил работу и ФБС-модель, и ФБО. Я вижу, что «Озон» сейчас начинает использовать ПВЗ для хранения товаров. Пока что я считаю, что то, как это будет работать, необходимо еще оценить, потому что к ПВЗ есть определенная предосторожность, связанная с тем, что иногда бывает, что сотрудники ПВЗ крадут товар, либо подменяют, товар будет там храниться. Не в объемах десятков штук, а в объемах сотен и тысяч, что есть большие риски остаться с товаром, либо с контрафактом, подделкой. Поэтому тоже пока внимательно на это смотрю. Интересно то, как это будет работать на практике. Самому обкатывать эту систему бы не хотелось. Ну и, конечно, конечно, вижу, что намного быстрее была проделана работа по интеграции со страховыми компаниями по страхованию заказов. Так как Wildberries первый выходил с этим вопросом, то там немножко больше времени понадобилось на это. Amazon уже, видимо, вел предварительные переговоры, и за счет этого возможность страхования заказов появилась относительно первых ударов раньше, но позволить себе страховать заказы я, например, не могу. Моя отрасль высококонкурируемая, и просто по комиссиям я не буду проходить.
2: Предприниматель Артем, селлер Дмитрий, хранил на саратовском складе часть товара. По его словам, потери еще предстоит оценить.
4: К сожалению, товары были. Уже будем смотреть, сколько товаров выведено из оборота. В последнее время, что Озон, что Wildberries, они практически скрывают информацию, на каких складах какие товары лежат, и могут сами их перераспределять между другими складами. Поэтому саратовский, конечно же, склад, он один из ключевых был. Это большой склад. И сейчас надо просто понять, какие убытки мы очередной раз понесли. Хоть мы и пытаемся уже последний месяц максимально перейти на формат работы по ФБС, но товарный запас они все равно еще на складах есть.
5: А нет примерного понимания, сколько в Саратове могло быть товара?
4: Наверное, не меньше 5-6 миллионов, это точно. Это небольшой объем. У нас все-таки в центральных регионах побольше товарный запас, а здесь мы держали, может быть, недели на 3-2,5 оборота. Поэтому это не очень большой объем, но неприятный. Сейчас все селлеры то, что чувствуют, это увеличенные сроки доставок.
5: Как сейчас поменялась работа с Озон?
4: Без изменений. Я единственное скажу, что у Озон тариф ФБО со склада маркетплейса и тариф ФБС с моего склада, он по комиссии сейчас приравнен, если я не ошибаюсь. А у Wildberries нет. У Wildberries есть существенная разница. Работа со склада Wildberries, она по комиссии существенно ниже, чем по ФБС. Хотя, мне кажется, сейчас надо максимально дать возможность селлерам продавать по системе ФБС.
2: Селлер Дмитрий. Для пострадавших от атак БПЛА селлеров Wildberries запускают льготное кредитование с господдержкой, сообщил Минэкономразвития. Получить кредиты смогут представители малого и среднего бизнеса от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка составит ключевую плюс 3%, сейчас это 17%, и будет действовать полтора года. Первая выдача кредитов с 11 сентября. Аналогичная история будет действовать и для селлеров, работающих с Озон, говорит заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников.
6: Мы убеждены, что это предложение будет бизнесу интересно. Льготные кредиты с господдержкой помогут пополнить оборотные средства, продолжить свою работу и закупить необходимое сырье или товары. Особенно это важно для производителей. Это даст возможность минимизировать вообще какие-то простои, которые возможны, и сохранить рабочие места. Дополнительно, помимо того, что предприниматель может привлечь денежные средства по достаточно льготным ставкам, если у предпринимателя нет или не хватает залогов, то он также сможет воспользоваться нашими зонтичными поручительствами корпорации. Списки пострадавших они меняются практически ежедневно. Эти актуальные списки мы получаем и размещаем в системе для того, чтобы правильно верифицировать предпринимателей, которые действительно понесли какой-то ущерб. А до конца года в целом лимит по программе определен в размере 50 миллиардов рублей. В целом это достаточная уже сумма для того, чтобы именно для малого и среднего бизнеса свои обороты пополнить. В части бизнеса, который представлен на Озоне, также доступно кредитование. Просто этот специальный блок программы стимулирования кредитования, в нем включены действительно предприниматели, чей бизнес пострадал от атак на складскую инфраструктуру РВБ. При этом для селлеров с Озона, которые зарегистрированы в регионах, где средний уровень реагирования, это достаточно большое количество регионов. Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская область, Брянская, Воронежская, Курская и так далее. Им тоже доступно льготное кредитование по такой же ставке на оборотные цели и на тот же срок. В остальных субъектах Российской Федерации предприниматели, которые заняты в сфере производства, креативных индустрий, малые технологические компании, которые торгуются также на Озоне и на ВБ, они тоже могут воспользоваться льготными условиями для привлечения финансирования.
5: Будет ли эта программа как-то меняться, или она в данном виде утверждена?
6: В настоящий момент она утверждена в данном виде. Если мы увидим какой-то запрос или что кого-то мы не охватили, то, конечно, мы будем готовы рассмотреть вопрос о том, чтобы каким-то образом программу скорректировать.
2: Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. Всего за ночь, по данным Минобороны, над 17 регионами, а также акваториями Черного и Каспийского морей было уничтожено 777 БПЛА. БПЛА попало в здание территориальной избирательной комиссии в Самарской области, повредив стены, двери и окна. При этом никто не пострадал. В Пермском крае атаки подверглись два промобъекта. Обошлось без пострадавших. Но теперь в городе ведут мониторинг качества воздуха. воздуха. В Тульской области в результате атаки погибли 2 человека, 3 получили ранения. В Белгородской области погиб 1 человек, 1 ранен. В Железногорске, Курской области после удара по жилому дому ранены 2. Минобороны России заявила о групповых ударах по промышленным и логистическим объектам Украины, дата-центрам, портовой инфраструктуре и судам. Поражены объекты в Киеве и Киевской области, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях, включая логистические центры и склады БПЛА. Украинские СМИ сообщают о нескольких прилетах в Киеве. Повреждены 2 АЗС, склад в Оболонском районе и жилой дом, где пострадали 8 человек. Также сообщается о сильном пожаре в районе Гостомеля, где горят склады. Законно ли, если на заправке отказываются налить бензин в канистру? Роспотребнадзор встал на сторону автомобилистов. Такой вывод можно сделать из ответов ведомства в его виртуальной приемной, пишет Фонтанка. По поводу канистр последние месяцы туда обращались неоднократно. Еще летом на предыдущем витке бензиновых ограничений ведомство после жалобы одного из автомобилистов вынесло предостережение компании РН Северо-Запад. Это дочка Роснефти, отвечающая за АЗС в Ленобласти. Из ответов на аналогичные жалобы следует: отказ налить в канистру может нарушать права потребителей. Ведомство советует обращаться в суд. Сейчас разные АЗС по-разному относятся к канистрам, рассказывает предприниматель Дмитрий, который в работе использует портативные бензиновые и дизель-генераторы и регулярно сталкивается с необходимостью наливать топливо в канистру.
7: Заправляемся по корпоративным картам. За последнее время в канистры заправляют, иногда с руганью и сбоем, но в целом добыть бензин удается.
8: Некоторые заправщики отказываются заполнять канистры, но если не удается на первой заправке, то на второй. А может быть даже и на первую удастся, но немножко поругавшись, поворчав на заправщика.
2: Предприниматель Дмитрий: формально закон не запрещает продавать топливо в канистру. Нельзя продавать только в стеклянную тару, а в пластиковую можно только при наличии на ней маркировки предприятия-изготовителя. Однако АЗС могут ссылаться на требования безопасности, объясняется председатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Игармин.
9: Лазейка такая существует. И что делает АЗС? Например, она говорит, что все хорошо, но в настоящее время это небезопасно. Тут начинается вопрос большой: а почему небезопасно? И они вам не должны отвечать, потому что они на самом деле несут ответственность за безопасность оказания услуг. Если они считают, что, например, слишком жарко, или пожароопасно, или, например, какая-то другая, по их мнению, есть причина для того, чтобы считать, что данная мера необходима, они ее могут ввести, и это будет законно. Надо понимать, что законно будет не ограничивать наливать в тару, а законно будет ограничивать с точки зрения соблюдения правил безопасности. Это, наверное, плохое сравнение, так вам говорят. На YouTube ходить нельзя, потому что это небезопасно. Примерно так. Поэтому такая коллизия, она позволяет устанавливать текущие правила, которые в итоге для потребителя выливаются в то, что он не может заправить в канистры.
2: Алексей Игармин, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей. Запрет на заправку топлива в канистры про запас был одной из временных мер, рассуждает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
10: Что же касается потребительской логики, то с учетом того, что на многих АЗС действуют ограничения по отпуску топлива в одни руки, по объему, в данном случае, если рассуждать логически, какая разница, в чем автомобилист увезет положенные ему 30 или 40 литров топлива, в канистре или в баке своего автомобиля. Поэтому, наверное, действительно, в данный момент эта мера не настолько необходима, как это было раньше, с учетом того, что во многих регионах действует либо система чет-нечет, либо они совмещаются с ограничениями по отпуску топлива в одни руки.
11: Этот спрос, он как-то анализируется, не автомобильный.
10: Этим занимается и Минэнерго, прежде всего этим занимаются консалтинговые компании, которые мониторят рынок, поэтому данные по заправке не для цели использования для автомобильного транспорта, они есть, и это, в принципе, не настолько большие объемы, чтобы они были критичными для спроса.
2: Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефть и капитал». Эксперты отмечают, если даже Роспотребнадзор выносит предостережение какой-то АЗС, это не обязательно к исполнению. По сути, это профилактика нарушений.
0: Реклама.
12: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
13: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
14: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских.

0: Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
1: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Активность в Алисе AI достигла исторического максимума. За первую неделю сентября аудитория и число обращений к нейросети увеличились в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еженедельное число пользователей Алисы AI достигло 41 миллиона человек. За последний год в Алисе появились агенты исследовать, найти дешевле, бронирование, репетитор по математике для школьников. Также пользователям стали доступны ИИ-персонажи, генерация изображений, коротких видео, голосовой режим «Поговорить» и персонализация. Акционеры ПАО «Мегафон» на внеочередном собрании приняли решение выплатить дивиденды за первое полугодие на сумму 10 миллиардов 200 миллионов рублей или 16 рублей 45 копеек на акцию, говорится в сообщении компании. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт на 21 сентября. Ранее в этом году «Мегафон» выплатил дивиденды за первый квартал на сумму также около 10 миллиардов рублей. Фикс Прайс Групп, одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, менее чем за месяц удвоила количество своих точек в Сербии после объявления в августе о выходе на рынок страны, тем самым расширив свое присутствие там до 10 магазинов, сообщают РИА Новости. Сеть отмечает высокий спрос среди сербских покупателей. В ближайших планах развитие интернет-торговли на популярных в стране маркетплейсах. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: .17:47 в Москве. Французская с Нижегородским. Впервые за 4,5 года на Западе открывается российская выставка современного искусства. Проект называется «Системная сборка. Нижний Новгород». Он стартует сегодня в Париже в Российском духовно-культурном православном центре. Бизнес FM поговорила с одним из организаторов выставки, заместителем губернатора Нижегородской области Олегом Берковичем. Как такое возможно в современных реалиях и пишут ли о выставке в Париже? Александра Сидорова подробнее.
7: Российский духовно-культурный православный центр находится на набережной Брандли рядом с Эйфелевой башней. Это сразу 4 здания, в оформлении которых сочетаются современные материалы и традиционные русские мотивы. Выставка «Системная сборка» познакомит столицу Франции с актуальной художественной сценой Нижегородской области. В Нижнем сейчас, пожалуй, самые вольготные условия для развития современного искусства в России. Много мастерских, музеев, галерей, неформальных художников, которых поддерживают местные власти. В частности, зампред правительства Нижегородской области, бывший министр культуры, 40-летний Олег Беркович. Он один из организаторов той самой выставки в Париже.
8: К этой выставке мы готовились около года. Долго искали партнера. И спасибо большое Т-Private и Т-Банку за то, что они нас поддержали. Сейчас мы собрали ту самую конструкцию, в которой мы действительно можем показать в первую очередь миру. Даже это вопрос не столько в Париже, сколько, в принципе, в коммуникации с миром. Вот оно, новое русское искусство. Вот оно выглядит вот так.
9: С точки зрения политической конъюнктуры, есть элемент некоего прорыва культурного?
8: Мы работаем в своей повестке. Мы опираемся на наши традиционные ценности. И мы ждем всех тех, кто эти ценности разделяет. И не ждем какого-то отдельного прорыва, потому что понимаем, что со стороны иностранного правительства, конечно, будут скорее попытки заблокировать всю эту историю или проигнорировать. Но я знаю и я слышу со стороны всех арт-деятелей, которые находятся в Европе, что интерес к этой выставке большой. Это, наверное, основная задача — пробудить сам по себе интерес к России. Нам президент что сказал? Что нас пытаются заблокировать, а мы должны этому всячески сопротивляться. Вот мы сопротивляемся.
7: На прошлой неделе вышел рейтинг топ-50 молодых художников России от The Art Newspaper Russia. 1/6 этого рейтинга – нижегородцы. Несколько художников из списка представлены и в Париже. Первый раздел выставки про восприятие места, второй – стрит-арт. В финале – масштабная деревянная инсталляция «Алтарь» нижегородца Андрея Оленева. Продолжает искусствовед, автор телеграм-канала «Ку-ку» о культурных инсайдах Ксения Коробейникова.

0: Это очень прогрессивные ребята, которые всегда в хорошие времена ценились всеми во всем мире, везде приглашались. То есть это абсолютно концептуальное искусство. И словно можно зайти в Париж, в любой музей, галерею, на любую ярмарку. Мы примерно там то же самое и встретим. Это не зашквар, скажем так. И здорово, что именно это вывезли. Потому что, конечно, если бы это совсем делали так на государственном уровне, в каких-то более традиционных залах, на более консервативном уровне, это было бы другое искусство. Здесь это такое прям искусство, которое у нас любит прежде всего молодое поколение.
1: Организаторы выставки ждут реакцию со стороны иностранцев в районе 20 сентября, когда там будут проходить Европейские дни культурного наследия. А потом в контексте арт-базеля. Это вторая половина октября, когда коллекционеры со всего мира приедут в Париж. Им планируют отправить отдельные приглашения на системную сборку. Но пока анонсов этой российской выставки во французских СМИ практически нет, говорит гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
2: Если бы эта выставка проходила бы не сейчас, а, допустим, в каком-нибудь 2008, а лучше 2002 году, про это написали бы все, поскольку тема современного искусства все-таки для Парижа актуальна. Там большие усилия дирекции по продолжению культурного обмена, но контекст тяжелый. Люди могут делать то, что получается. В контексте выборов, которые будут буквально через 7 месяцев, политические деятели, которые себя позиционировали как друзья России, некоторые, которые имеют выход, возможности занять какие-то позиции более высоких в политической сфере, немножко так открещиваются. Когда подобные выставки, допустим, американцев или, допустим, англичан проходят в Париже, объявления об этом печатают заранее везде.
1: Выставка «Системная сборка. Нижний Новгород» продлится в Париже до 1 ноября. Александра Сидорова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Капитал с Алексеем Завьяловым.
4: Приветствую, Алексей.
5: Добрый вечер.
4: Состоялось очередное заседание Центробанка. Решение по ставке принято 14%. Смотрим на то, как реагирует рынок. Видим, что нравится не сильно.
5: Ну, какая-то реакция должна была быть не очень, скажем. Было бы более странно, если бы мы выросли после того, как Банк России взял паузу. Ну, в цикле, в большом цикле снижения ставки и 10 заседаний, если я не ошибаюсь. Банк России подряд снижал ставку. А сейчас пауза. Ну, здесь ничего странного нету. Рынок угадал здесь полностью. Были некоторые предположения, что ставку можно было снизить. Но, в принципе, я тоже предполагал, что 25 базисных пунктов ничего не решает в текущей ситуации абсолютно. Но пауза, так пауза и реакция соответствующего рынка. Ну, кстати, такая довольно скромная реакция, учитывая, что все ждали. И снижение там 1-1.5%, ну, вполне такое нормальное снижение на вот эти вот события, которые мы пережили не так давно. Но на самом деле можно, конечно, найти некоторые моменты хорошие в этом всем. Я вот не исключаю, что Банк России за два заседания, то есть которое уже прошло сентябрьское и октябрьское, которое предстоит еще, может, скажем так, расширить поле для маневра. И вот уже на декабрьском снизить ставку, допустим, на 50 базисных пунктов, когда будет все более-менее понятно, когда все-таки Банк России и все мы узнаем уточненные параметры федерального бюджета, когда уже будет более-менее понятно влияние разовых факторов на инфляцию, то есть уйдут ли эти разовые факторы, либо наоборот появятся какие-то новые, и какой будет все-таки импульс в начале декабря. Обычно мы все помним, что декабрь, он сопряжен с неким инфляционным давлением. Ну, зачастую так было, на самом деле. И вот когда все это сопоставится, может быть какой-то, ну, как обычно, ну, не всегда, конечно, но зачастую новогодний сюрприз мы получим от Банка России. Так что есть еще надежда, что это не окончание цикла снижения ставки, это временная пауза. Ну, допустим, как бывает на рынке консолидация, когда какой-то актив очень сильно растет или падает, потом консолидация, а потом уже либо разворот, либо продолжение той тенденции, которую мы наблюдали. Так что в принципе, пока все спокойно на рынке в плане вот этих реакционных движений. Рубль немножко подрос. Для рубля это, в принципе, ну, по логике, хорошая новость, если уж ставку пока снижать не будут. Ниже 12,5 рублей торгуется китайская валюта. Ну, китайский юань штормовал 13 рублей еще на прошлой неделе. Пока не очень удачно. Текущая неделя для рубля, в принципе, в плане роста, скажем, хорошая, учитывая, что и доллар США к рублю снижался довольно активно, и китайская валюта тоже снижается. Ну и сегодня тоже снижение в районе 84, ну ниже, чуть ниже 84 рублей торгуется доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну понятно, что цены на нефть помогали расти и российскому рынку, и российскому рублю. Сегодня и здесь некое коррекционное движение, оно все-таки назрело, учитывая, что наблюдали мы в моменте смесь Brent, во всяком случае, выше 109,5 долларов за баррель, обновила смесь Brent максимум с мая текущего года, и сейчас 3% теряют котировки, и в Нью-Йорке, кстати, и в Лондоне, в районе 104,5 торгуется баррель смеси Brent, и 99,5 почти, ну, ближе к 99 баррель западно-техасской нефти. Ну, здесь появились сообщения, то, что все-таки министры иностранных дел, представители ближневосточных стран пытаются, ну, все-таки достичь какого-то соглашения с Ираном, чтобы открыть Ормузский пролив. Посмотрим, получится или нет.
3: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
6: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
7: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Жизнь полна сюрпризов. И Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Деньги.
10: В 1861 году в США появился первый лист с описанием фальшивых денег. Всего в нем были представлены 1727 вариантов подделок, а уже через год 188 американских банков объединились для борьбы с фальшивомонетчиками. За 10 лет было выявлено более 400 преступников, которые в сумме получили 1425 лет тюрьмы. Вот только поддельных монет и купюр в Америке меньше не стало.
3: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В Москве без 6:02, в студии Олеся Потапова. В Кремле рассчитывают, что в обозримой перспективе Россия, США и Украина смогут собраться втроем и продолжить диалог, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Известиям». По его словам, Россия сохраняет свою открытость для переговоров. Песков также допустил, что договоренность о встрече президентов России и США в Китае со временем будет достигнута, но пока никаких окончательных договоренностей нет. В Китае пройдет саммит АТЭС с 18 по 19 ноября. Минюст представил новый список иноагентов. В него включена американская организация «Великая эпоха» и британское и российское демократическое общество, американский фонд за демократию и либеральные ценности, совет по международным исследованиям и обменам, немецкие «Квартира», международные доклады о демократии и «Смольный без границ». Одновременно из списка иноагентов исключен блогер-шоумен Евгений Панасенков. Московским таксистам зазывалам запретили работать на территории аэропортов, вокзалов, автовокзалов. Соответствующий приказ вступил в силу в сентябре, сообщили в столичном Дептрансе. Исключение составит специальное оборудование для таких услуг – стоянки автомобилей сервиса. Такси по-прежнему можно вызвать через мобильное приложение, через службу заказа на стойке легкового такси по номеру телефона. Сейчас в Москве работают более 14 тысяч перевозчиков и 64 агрегатора такси, рассказал заммэра столицы Максим Лексутов. По его мнению, новые правила помогут повысить качество сервиса и безопасность пассажиров, а также исключат возможность обмана и мошенничества. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Банк России впервые с прошлогоднего апреля не стал снижать ключевую ставку. Она осталась на уровне в 14% годовых, несмотря на низкую инфляцию в августе и сентябре. Набиуллина такое решение объяснила ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий и увеличением госрасходов. Бизнес разочарован, российские индексы снижаются. В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Они появились в 16 городах, сообщили Минцифры. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G появился у всех 4 операторов большой четверки. Много ли телефонов в России поддерживают российские частоты 5G и что изменится для их обладателей? И модель Клод пытались использовать для мошенничества, шпионажа и разработки оружия, в том числе биологического. Такие данные представил Anthropic. Есть ли способы это остановить? Подробности на Business FM. Банк России впервые с апреля прошлого года не стал снижать ключевую ставку. По итогам сентябрьского заседания она осталась на прежнем уровне 14% годовых. Как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, вариант снижения ставки даже не рассматривался. Решение не менять ставку она объяснила ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий.
12: Ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива. Сам по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими. И нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияние на устойчивую инфляцию. Кроме того, важная предпосылка для денежно-кредитной политики – это параметры бюджета. Их уточнение мы ожидаем до конца сентября. Все это стало основанием, чтобы сделать паузу в снижении ключевой ставки на сегодняшнем заседании. Мы по-прежнему оцениваем проинфляционные риски как преобладающие и считаем, что они выросли. Экономика может снова вернуться к ситуации дисбаланса между спросом и предложением после того, как в первой половине этого года они пришли в соответствие друг к другу. Рост спроса может оставаться повышенным в результате более существенного бюджетного стимула и ускорения кредитования. При этом, если восстановление производства возможностей потребует больше времени, чем в базовом сценарии, это будет сдерживать рост предложения. В результате вырастет давление на цены. Высокие инфляционные ожидания могут усиливать эти эффекты. Рост цен в последние месяцы заметно ускорился. Это произошло из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика повлиять не может, но она может и должна реагировать на их вторичные эффекты и не допускать, чтобы разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию. Для этого необходимо сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий. Мы неоднократно говорили, что снижение ключевой ставки не может быть автоматическим, оно требует определенных предпосылок, и принимая дальнейшие решения, мы будем ориентироваться на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и баланс риска.
9: Словно Набиуллиной, если окончательные предложения по бюджету России будут предусматривать больший дефицит, чем планировалось изначально, это будет означать более жесткую денежно-кредитную политику, смягчение возможно, если правительство предложит более быстрый выход на нулевой дефицит бюджета, чем заложено в прогнозе. Набиуллина не раз возвращалась к теме роста бюджетных расходов. По ее словам, сегодня любой дополнительный рубль госстимулирования спроса отдаляет ЦБ от снижения ставки. Конец цитаты.
12: Любые меры, которые увеличивают государственный спрос, они, конечно, влияют на будущую инфляцию. Как они влияют на будущую инфляцию и, соответственно, решение по денежно-кредитной политике, это зависит от текущей ситуации. Она не всегда одинакова. Я напомню, просто, может быть, многие забыли, вот как в 2020 году, когда была пандемия, когда рыночный спрос упал, мы снижали ставку до 4,25%. И мы считали, что бюджетное стимулирование спроса в этот период также целесообразно, потому что это ускорило возвращение экономики спада к своему потенциалу. То есть в 2020 году дополнительный госспрос, дополнительные субсидии, они работали, то, что называется, контрциклически, предотвращали скатывание экономики в затяжную высокую безработицу, в дефляцию и так далее. Но в таких условиях, как сейчас, они сейчас в некотором смысле противоположны. Экономика находится в состоянии полной занятости, инфляция, инфляционные ожидания высокие. Что это означает? Это означает, по сути дела, что любой дополнительный рубль государственного спроса, государственного стимулирования спроса, он отдаляет нас от снижения ключевой ставки.
9: Решение Банка России мы обсудили с главным экономистом Альфа-банка Натальей Орловой. С ней беседовал Кирилл Амакин.
13: Я все-таки хочу напомнить, что у нас достаточно непредсказуемым образом стали складываться обстоятельства с лета, и, конечно, такой шок Центральный банк не мог ориентироваться в своих прогнозах. Поэтому в целом нужно сказать, что изменение траектории ключевой ставки, оно учитывает те временные риски, с которыми экономика сейчас сталкивается. И, в принципе, все-таки Центральный банк основную часть этого года оставался в цикле снижения ставки, включая даже июльское заседание. Поэтому мне кажется, что пауза сейчас вполне понятна с учетом действительно ускорение инфляции и с учетом роста инфляционных ожиданий.
14: В начале лета Российский союз промышленников и предпринимателей предупреждал, что если ставка не будет понижена, осенью нас ждет целая череда банкротств и других негативных факторов в экономике. Лето прошло, началась осень. Как вам кажется, это предупреждение от РСПП актуально на фоне того, что ставка все те же 14?
13: Вы знаете, я думаю, что все-таки очень сильно изменился инфляционный контекст, потому что для предприятий важен уровень реальной процентной ставки. Поскольку инфляционное давление повышается, то на самом деле уровень реальной процентной ставки при сохранении неизменных 14% в номинале по сути снижается. И это означает, что компания, я не могу сказать, что легче обслуживать кредиты, но безусловно мы видим, что инфляционные риски, они опять поднимают голову. Поэтому я думаю, что контекст инфляционный, он очень сильно изменился. И сейчас, собственно говоря, призывы к снижению ставки, мне кажется, уже звучат гораздо реже.
14: Ставки по депозитам, ставки по ипотеки, по другим кредитам как-то будут сейчас меняться?
13: Я думаю, что по кредитам на кредитных рынках сейчас, безусловно, все смотрят на уровень корпоративных рисков и, конечно, если будет ухудшение кредитного качества, то нельзя исключать некоторое повышение премии за риск. Депозитные ставки, я думаю, что будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор действительно и финансовые рынки, и банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок и достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас в моменте видно, что спрос со стороны компании, он связан с необходимостью финансировать ремонтные проекты, он остается высоким. Значит, депозиты, соответственно, для этого нужно привлекать более активно. И я думаю, что как раз рынок депозитных ставок, он, наверное, будет сейчас корректироваться вверх.
9: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Российский рынок акций отреагировал снижением на решение ЦБ сохранить ключевую ставку на прежнем уровне. Индекс Мосбиржи пятницу днем снижался на 1.5%, но вечером потери уже менее процента. Александр Лукашенко сообщил о проверке мобилизационной готовности в армии Беларуси. Он заявил, что пришло время встряхнуть всю армию, всех проверим, вплоть до мобилизации, заявил он на полигоне Абус Лесновский. «Готовимся к войне, чтобы ее не было», подчеркнул Лукашенко. Что стоит за этими словами, комментирует политолог Георгий Бовт.
15: Ну, скорее всего, за этой риторикой Лукашенко не стоит реальное намерение провести мобилизацию. Это всего лишь риторический прием и стремление просто на словах показать некую солидарность своим союзникам по союзному государству. Отыгрывая слово «мобилизация», которое висит в информационном пространстве России, и которое все опровергают и опровергают в России, люди, принимающие решения Лукашенко, скорее всего, не имеют в виду то, что имеют в виду под мобилизацией. Это некое предупреждение о том, что он готов в случае чего к решительным действиям. С другой стороны, он же говорит о том, что страна Беларусь готова к сделке с Америкой, большое установление полноценной дипломатической связи, представительства и тому подобное.
9: Георгий Буф, политолог. Лукашенко напомнил, что сейчас по его указанию проверяется артиллерийская бригада. Ранее проверили танковые и мотострелковые части, сообщило госагентство Белта. Как отметил белорусский президент, во время таких проверок используется опыт современных военных конфликтов. Лукашенко сообщил журналистам, что его младший сын Николай служит в армии как сел. Он не стал уточнять род войск, только сказал, цитата, «а в самом сложном подразделении уточнил, что у Николая лейтенант». И модель Клод пытались использовать для мошенничества, шпионажа и разработки оружия. В том числе биологического, такие данные представила Anthropic в своем отчете о злоупотреблениях моделью с декабря по август.
16: Подробности.
17: Вариантов злоупотребления Клод предостаточно, следует из доклада Anthropic. Есть случаи частного мошенничества. Например, Клод использовался для создания сети фальшивых дейтинг-приложений, которые создавались для обмана пользователей. Но много и тревожных эпизодов использования искусственного интеллекта на уровне государств. Например, описаны кейсы использования нейросети для создания систем слежки и контроля за диссидентами. Кроме того, в докладе есть описание попытки использования модели для предполагаемого кибершпионажа за Украиной в пользу России. Злоупотребляли моделью Клод, согласно Anthropic, и китайские ИИ разработчики. Их компания обвинила в так называемой дистилляции, то есть переносе возможностей Клод в свои ИИ модели для их обучения. Также из отчета следует, что группа, базирующаяся на севере Йемена, использовала модель Клод для разработки ПО для управляемого и баллистического оружия. Ей удалось провести тестовый запуск, который, впрочем, окончился неудачей. Отдельно компания выразила озабоченность использованием Клод для возможной разработки биологического оружия. Как пишет Financial Times, в документе говорится о 5 случаях, когда ученые из России, КНР и Ирана якобы пытались обойти защитные механизмы модели, скрыв цели своих исследований. Впрочем, искомые данные могли использоваться как для разработки биооружия, так и для создания вакцин. Поэтому утверждать, что ученые планировали причинить вред, Anthropic не может. Предупреждения об опасностях, которые несет искусственный интеллект, в последнее время звучат регулярно. В частности, теперь крайнюю озабоченность развитием искусственного интеллекта выразил один из ранних инвесторов Anthropic и OpenAI Грег Дженсен. По его мнению, самый правильный путь сейчас – замедление разработки и всей индустрии в целом. Однако, по его словам, пока искусственный интеллект не начнет убивать людей, никто ничего не предпримет.
9: Ранее Рейтер писал, что США намерены предложить Китаю сотрудничество в отслеживании кибератак, совершаемых с использованием ИИ. Этот вопрос должен стать одним из ключевых на первых двусторонних переговорах по ИИ, которые пройдут в середине сентября.
18: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынков это платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de. 16+.
19: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
20: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
21: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
22: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
23: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Реклама – наша профессия. История фирменных знаков берет свое начало в Древней Греции. Гончары и ремесленники ставили свое клеймо на готовые изделия. Одним из первых логотипов считается собака Ниппер, сидящая перед граммофоном. Этот знак появился в 1910 году и используется до сих пор. Первоначально знак принадлежал фирме Victor Token Machine Company, которую позднее выкупила корпорация RCA.
0: «Строго по делу». Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
1: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
0: Глава Алисы AI Валерий Стромов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM.
2: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород».
5: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
16: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Связь 5G запущена в Нижнем Новгороде. В столице Приволжья услуги предоставляет оператор «Мегафон». В ближайшее время сервисами смогут воспользоваться все обладатели устройств на платформе Android. Доступ владельцев iPhone зависит от решения корпорации Apple. На первом этапе 5G будет работать на ранее выделенных оператором частотах LTE, что позволит увеличить пропускную способность сетей на 20-25%. Дополнительно операторы получили новые полосы в равном объеме и на бесплатной основе, что сохранит конкуренцию и доступные тарифы. Внедрение 5G предполагает использование для цифровизации промышленных предприятий, управления беспилотным транспортом, развития телемедицины, систем умного города, подключение устройств интернета вещей и создание частных технологических сетей на промышленных объектах. Нижегородская мэрия выставила на аукцион помещение на 145 миллионов рублей. Администрация города приняла решение о приватизации 8 объектов муниципального нежилого фонда. Документ размещен на сайте мэрии. Все объекты продадут на электронном аукционе с открытой формой подачи предложений о цене. В перечень вошли помещения на улицах Большая Покровская, Максима Горького, Сергиевская, Суетинская, Бикетова, Коминтерна и Полит Бойцов. Стоимость недвижимости от 600 тысяч до 42 миллионов рублей. В Кстовском районе в рамках проведения работ по капитальному ремонту участка восточного подъезда к Нижнему Новгороду от трассы М7 «Волга» на 6-м километре у деревни Ржавка закрыт съезд к бетонному заводу. Водители предупреждают о необходимости использовать новый маршрут. Подъезд к деревне Анкудиновка от восточного подъезда к Нижнему Новгороду. Ограничение введено для обеспечения безопасности дорожного движения, поскольку левые повороты на существовавшем примыкании создавали аварийные ситуации. Почти 28 миллионов рублей направили на снос гаражей для строительства метро в Сурмове. Главное управление по строительству и ремонту метрополитена объявило закупку на работы. Информация появилась на сайте госзакупок 9 сентября. Заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме принимают до 25 сентября. Итоги подведут 30 числа. Гаражи в рамках продления Сурмовско-Мещерской линии метро снесут на улице Коминтерна и Сурмовском шоссе. Закончить работы нужно до 20 декабря. И еще о торгах. Нижегородское метро потратит почти 6 миллионов рублей на наблюдение за тупиками. Подрядчику необходимо поставить 65 IP-видеокамер и инфракрасной подсветкой до 45 метров. Также исполнитель должен поставить ряд другого оборудования, коммутаторы и кабели. Оборудование должно интегрироваться в существующую систему видеонаблюдения Securos. Пищепром Нижегородской области увеличил объем производства на 5,7% в первом полугодии. Стоимость произведенной продукции увеличилась на 2,5% и превысила 120 миллиардов рублей, сообщил замгубернатора Егор Поляков. Наибольший рост наблюдался в производстве сливочного масла, сыра и творога от 19 до 51,5%. Производство мяса птицы и полуфабрикатов увеличилось на 15 и 12% соответственно. Работа по пятницам может довести до выгорания. К концу рабочей недели у многих снижаются внимание и концентрация, отмечают психологи. Поэтому важные встречи и сложные задачи, по возможности, не стоит оставлять на последний день перед выходными. Лучше планировать их на вторник или среду. К этому времени человек уже входит в рабочий ритм, но еще не успевает сильно устать. Самым продуктивным временем эксперты считают период с 11 часов утра до часа дня. А развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь в курсе.
4: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 10 градусов. В субботу ожидается небольшой дождь и плюс 15, в воскресенье будет плюс 17 и облачно с прояснениями.
25: Валюта.
3: Официальный курс валют, установленный Центральным банком. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 55 копеек. Держитесь курса.
25: Компании и корпорации.
6: Завод «Красное Сормово» вывел на ходовые испытания очередной сухогруз класса «Волга-Дон-Макс». Судно покинуло достроечную набережную. Предприятие отправилось в акваторию «Волги», сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации. Во время испытаний специалисты завода и представители регистра проверят работу основных систем судна. Сухогруз рассчитан на перевозку генеральных и навалочных грузов, включая зерно, уголь, металлолом, а также пиломатериалы, круглый лес, металлы в рулонах и связках, крупногабаритные тяжеловесные грузы. Судно также может привозить опасные грузы и грузы категории «Б». Всего на «Красном Сормове» построят 34 сухогруза. Это одна из самых масштабных серий судов в гражданском флоте России за последние годы. Большая часть из них уже готова и передана заказчику. Производитель алюминиевых банок и стеклянных бутылок «Кенпак» объявил о полном выходе из России. Компания намерена продать стороннему покупателю оставшуюся номинальную долю участия в своих бывших предприятиях на территории нашей страны. Уже заключено соглашение о покупке этих долей на 122 миллиона долларов. Сделка была завершена 10 сентября. «Кенпак» больше не будет присутствовать в России, а его бывшие российские предприятия больше не будут осуществлять деятельность под наименованием или брендом «Кенпак», отмечается в сообщении компании. Лаборант химического анализа «Сибурнефтехим» Нижегородка Мария Трофимова заняла второе место на федеральном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии». За серебряный результат ей полагается 500 000 рублей. Конкурсанты сдавали теоретический экзамен на знание нормативов и стандартов, после чего производили анализ зашифрованной пробы на лабораторном оборудовании. Победительницей стала специалист из Волгоградской области. Нижегородские предприниматели проявляют интерес к программе льготного кредитования, это отмечает специалист НБД-банка. С ее помощью представители бизнеса могут привлечь финансирование на льготных условиях для пополнения оборотных средств. Воспользоваться программой могут предприятия из приоритетных отраслей, производства, IT, гостиничный бизнес, научные разработки. С подробными условиями участия можно ознакомиться в офисах НБД-банка. В банке также напомнили, что клиентам доступны другие программы господдержки бизнеса, в частности, кредитование с недостаточным залоговым обеспечением в рамках национальной гарантийной системы. Предоставление кредитов под поручительство корпорации МСП либо региональных гарантийных организаций, а также программа Минсельхоза, по которой производители и переработчики сельхозпродукции могут получить льготные кредиты по сниженной плавающей ставке. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса! «АвтоВАЗу» официально можно. Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента. Заявка была одобрена 9 сентября и будет действовать до 17 февраля 2036 года. Мы попытались узнать, сколько может стоить этот бренд. Иван Медведев подробнее.
7: «АвтоВАЗ» получил право выпускать под брендом «Можно, а зачем?» автомобили, запчасти, одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, безалкогольные напитки и пиво. Над этим поиронизировали все, кому не лень, еще в момент, когда концерн подавал заявку на регистрацию прав. Вопрос «Зачем?» понятно присутствовал в каждой шутке. А все, кто говорил на эту тему всерьез, сходились во мнении, что «АвтоВАЗ», добиваясь эксклюзивных прав на использование этого словосочетания, просто пытается выкорчевать неудобный для концерна мем из общественного сознания. Но корни пущены уже слишком глубоко. Нам стало интересно, во сколько в принципе можно оценить эту фразу в рублях. Этот вопрос мы задали генеральному директору компании «Онлайн-патент» Алине Акиньшиной.
8: У нас есть ФСО номер 11, который позволяет нам оценить любой зарегистрированный товарный знак, любое средство индивидуализации или результат интеллектуальной деятельности в деньгах. Другой вопрос, что на текущей стадии, скорее всего, данных для качественной оценки будет недостаточно. Использование обозначения в его зарегистрированной форме только-только начинается, и вряд ли у компании-правообладателя уже есть есть убедительные финансовые показатели, которые можно будет положить в основу оценки. Однако потенциальная такая возможность имеется, и нельзя исключать, что в распоряжении правообладателя уже есть достаточно данных, чтобы провести оценку.
7: Подсказка для АвтоВАЗа. На пике популярности мема заработать на нем пытались многие. Футболки, толстовки, стикеры и автомобильные шильдики с этим словосочетанием продавались на маркетплейсах и на Авито. Но удалось ли продавцам хоть что-то на них заработать? Мы связались с несколькими и выяснили, что никто из наших собеседников этим уже не занимается. Вот опыт Игоря из Красноярска.
10: Это, знаете, как-то уже тренд этот отошел.
9: То есть вы не создаете сейчас продукцию такую?
10: Уже, наверное, пару месяцев как. У людей в избранном очень много, несколько тысяч, 2 или 3 тысячи человек добавило это объявление в избранное. Купили буквально единицы. Хотя цена у меня самая такая была адекватная, ну, на Авито. Ниц, я бы сказал, рынка. Там 300 рублей, что-то такое. Я думал, стрельнет, а по факту нет. Я больше сидел, моделировал ее дольше.
7: Если быть точным, Игорь продал 3 шильдика. Как и Денис из Москвы.
11: Нерентабельно стало, все уже, никому. Это такая разовая акция была.
9: А продажи вообще были?
11: Да, 3 штуки.
9: А вот эти 3 штуки за сколько удалось продать? Там день, два?
11: Да, месяц, наверное. Чисто на любителя, кто так захотел сделать себе.
7: И сейчас, если на Авито начать искать продукцию под брендом «Можно, а зачем?», ни шильдиков, ни футболок, ни наклеек там уже нет. Так что Роспатент ответил АвтоВАЗу на первую часть мемного вопроса. Ну а вторая – это уже скорее философия бренда. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
25: Made in China. Первый математический задачник появился в Китае во 2-м столетии до нашей эры. Это был фундаментальный сборник математика в 9 книгах. Он представлял собой компиляцию трудов древнекитайских авторов и содержал 246 задач с решениями. В книге были описаны арифметические примеры с дробями, линейные уравнения, вычисления площади фигур и даже теорема Пифагора, который жил на другом конце планеты 400 лет назад. Но главное, впервые в истории науки в сборнике упоминались операции с отрицательными числами. Знака минус китайские математики не знали, поэтому отрицательные величины записывались черным цветом, а положительные – красным. Идея на тот момент казалась слишком эфемерной и трудной для осмысления, поэтому в книге отрицательные числа объяснялись через понятие денежного долга. Made in China. На Business FM.
4: Реклама.
12: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта.
13: «Агат». Покупай выгодно.
14: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Морозов, Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Деньги. Сленговые названия мелких денег показывают презрительное отношение к ним в обществе. В испанском языке мелкую монету называют словами «пустяк» и «невзрачный». В голландском про грош говорят, что он слабый, а в английском остатки денег называют «squeeze» – «выжимки».
1: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше. Business FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 18:28, в студии Олеся Потапова. БРИКС не нацелен против кого-то. Он работает исключительно во благо стран-участниц, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Он примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели и проведет ряд международных контактов с 11 по 13 сентября. Ранее президент России встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Минюст внес в реестр иноагентов журналистку и бывшего знатока игры «Что, где, когда» Екатерину Мереминскую, публициста Рената Мухаметова и активистку Елену Матвееву. В список также вошли информационный ресурс «Канал Визионеры» и проект «Пермь-36». В качестве основания для внесения в реестр иноагентов Минюст перечислил распространение недостоверной информации о решениях политики российских властей, выступления против СВО, а также взаимодействие с иноагентами. Принцесса Норвегии Астрид Муттингеборг скончалась на 95-м году жизни. Это произошло спустя 2 недели после смерти ее брата, короля Харальда V. Тот умер в возрасте 89 лет. После его смерти на престол вступил его сын Хакон VIII. Белавия возобновит полеты из подмосковного Жуковского с 30 октября после почти 7-летнего перерыва. Рейсы будут ежедневными и выполняться на Embraer. Время в пути составит около 1,5 часа, сообщили в АТОР. Таким образом, белорусский перевозчик будет присутствовать во всех 4 аэропортах московского региона. Сейчас авиакомпания уже летает из Минска в Шереметьево, Внуково и Домодедово. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В Москве 18:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ЕС выделил Украине еще свыше 6 миллиардов евро на вооружение. Средства пойдут на средства ПВО, ПРО и РЭП, и боеприпасы, и БПЛА. Ну а пока Брюссель даже уже ранее утвержденные средства выделяет с большими задержками, а сама Украина дополнительно просит 27 миллиардов долларов до конца этого года. Сразу 3 крупных брокера Т-инвестиции, БКС и Финам запустили для клиентов торговлю с помощью агентов. В Т-инвестициях и БКС инвесторы могут подключить нейросети типа Claude или ChatGPT для анализа портфелей и совершения сделок с обязательным их подтверждением. Финаме и создает торговых роботов по текстовому описанию пользователя. Жители Северной Кореи переживают вспышку веселья. В стране стали доступны люксовые магазины, пляжные курорты, аквапарки и горнолыжные комплексы, пишет Рейтер. При этом развлекательная коммерция в КНДР носит исключительно государственный характер, что из себя представляет гедонизм по-северокорейски. Подробности на Business FM.
1: Реклама.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. и забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
5: ЕС выделил Украине свыше 6 миллиардов евро на вооружение. Еврокомиссия одобрила новый пакет финансирования Украины. Средства, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Лейн, пойдут на средства ПВО и ПРО, боеприпасы, БПЛА и средства РЭП. Но выделить финансирование не значит предоставить. ЕС ранее уже согласовал Киеву кредит на 105 миллиардов долларов до 2027 года. А пока выплатил 13,5 миллиардов, еще около 5 миллиардов выплатят в ближайшие недели. Сегодняшнее решение Еврокомиссии, если средства окажутся Украина, увеличит эту сумму на 6 миллиардов. При этом Украина просит еще 27 миллиардов до конца этого года. Как пишет Wall Street Journal, Европе становится все труднее спонсировать растущие потребности Киева. К тому же политическая поддержка помощи Украине ослабевает. Свидетельством тому является успех Германии и партии АДГ, выступающей против поддержки Киева. А во Франции Марин Ле Пен заявляет, что страна больше не может позволить себе нынешний уровень финансирования. ЕС, по данным Wall Street Journal, уже обсуждают, как закрыть растущий финансовый вакуум. Один из таких вариантов приводит Financial Times.
3: Подробности.
7: Еврокомиссия возобновила поиск вариантов, которые позволили бы использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. Речь идет примерно о 210 миллиардах евро российских средств, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Евроклир. Предыдущая попытка использовать эти средства провалилась. Ее заблокировала Бельгия. Власти страны опасаются юридических претензий со стороны России и требуют гарантий, которые защитили бы и ее, и Евроклир. Теперь обсуждается другой вариант. Он предполагает перевести российские счета из Евроклир и других европейских финорганизаций в отдельную структуру под контролем ЕС. Таким образом, предлагается одновременно передать этой структуре активы и связанные с ними юридические обязательства, а Бельгию и Евроклир вынести за скобки и защитить от потенциальных исков. Пока это только предмет дискуссии. Чтобы осуществить такой план, понадобится согласие всех 27 стран ЕС. Но пока позиция Бельгии неизменна, отмечает Financial Times.
5: Тем временем ЕС, как пишет политика со ссылкой на еврочиновников, усиливает давление на Бельгию, добиваясь согласия на использование замороженных российских активов для финансирования Киева. Фактически Бельгии предлагается либо согласиться на схему с российскими активами, или финансировать помощь Киеву из общего бюджета ЕС, сокращая расходы на другие направления.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
8: Здравствуйте, в студии Диана Чубанова. Сегодня тема туристическая. Внутренний туризм в этом году ощутимо пострадал из-за постоянных атак беспилотников, отмен переносов рейсов и перебоев с бензином. Есть и другие факторы, которые сделали этот сезон трудным для отрасли. Его итоги и перспективы следующего обсудим с владельцем сети отелей «Зонт» Николаем Филатовым. Николай, здравствуйте. Начну с консолидированного мнения представителей турбизнеса о том, что сезон весенне-летний получился провальным. Это так?
9: Да, Диан, к сожалению, не буду оригинальным. Провал. Ситуация печальная, катится все вниз. Самые большие провалы — это Сочи, конечно, закрытие аэропорта, беспилотники и прочее. Это, конечно, сыграло свою роль. А с другой стороны, я думаю, что причины, они несколько глубже. Это не только Сочи. Мы сейчас получили цифры по Камчатке, по Адыгее, по Алтаю. На Алтае падение у нас меньше и, может быть, даже связано с топливным кризисом. По Алтаю все очень любят ездить на автомобилях. Понятно, что ехать куда-то с семьей на автомобиле, не зная, заправишься или нет, немножечко напряжены, люди предпочли не ехать. Падение есть. И в целом по всему туристическому сегменту оно есть, скажем, от 15 до там, 45%. Сочи провалился почти на 45% прошлого года.
8: С какими все-таки основными вызовами столкнулся гостиничный бизнес в России в этом году, в этом сезоне? Помимо атак беспилотников, что еще повлияло на падение спроса и падение продаж?
9: Прежде всего, общая экономическая ситуация. Я считаю ее вообще рукотворной. Действия Банка России наконец-то привели к тому, что мы все сели на одно место и встать не можем. Нас в течение нескольких лет, по сути, обескравливали высокой учетной ставкой и фактическим запретом на выдачу кредитов. Вот эта политика дала свой результат. Ну, просто у людей нет денег. И люди не едут часто не потому, что они там боятся чего-то, а просто потому, что они стали меньше зарабатывать. При этом инфляция, мы с вами все ходим в магазины, мы все видим, что происходит. Цены на продукты на все растут. У нас выручка падает, затраты растут. растут на оплаты труда, потому что люди также ходят в магазины и приходят и говорят, поднимайте нам зарплату. А как ее поднимать при падении выручки?
8: Вернемся к покупательской способности. Вы считаете, что она очень сильно снизилась, и люди стали экономить на поездках?
9: Абсолютно верно. Взвешивая между тем, что нужно отправить ребенка в школу или там что-то купить, или отдохнуть, люди просто сейчас выбирают и откладывают отпуск на лучшие времена.
8: Что касается планов ковер, задержек самолетов в сочинском аэропорту, сирены, которые звучат в курортных городах, разве это не отпугивает туристов?
9: Конечно, отпугивает, но мы все знаем наш народ, нас запугать-то трудно. В моем понимании это все-таки фактор номер два. Этот фактор влияет еще на то, что, многие выбрали Турцию, Кипр, и стали больше туда летать. Когда семьи собирались отдыхать, я посмотрел турецкие цены, я сказал тоже, что большинство наших сограждан, давайте в этом году мы отпуск перенесем. Я был в шоке от тех цен, которые сейчас в турецких отелях. Привычные для нас цены выросли практически в 2-3 раза.
8: Что говорят туристы? Как они отвечают на вопрос, например, почему в этом году не едут? Или, может быть, у них как-то изменилось то, что они покупают? Например, с дорогого какого-то номера на более дешевый.
9: Из тех, кто едет, да, основной критерий становится цена. Сегодня те же сочинские отели очень сильно опустили цену, и люди едут именно на эту низкую цену, несмотря ни на что. Мы видим, как люди на отдыхе стали больше экономить на езде, меньше пользоваться рестораном, больше входить в ближайший магазин. У нас в отеле стало больше гостей, которые идут с пакетом, с логотипом известной продуктовой сети, предпочитают сэкономить деньги, поужинать фастфудом из магазина. Более дешевые отели и более дешевая еда. Мы тут с коллегами как-то шутили, что как гость изменился. Раньше это гость был стейк и вино, потом стал водка и сухарики. А сейчас, я говорю, у меня все на диете. И Сочи стал гораздо гостеприимнее. Даже сочинские таксисты вдруг осознали, что гости для них много значат, и что без гостей плохо.
8: Вы сказали, что отели Сочи снизили цены.
9: Цены в пятерках упали где-то с 22-20 тысяч за номер. Сейчас вы можете совершенно спокойно взять за 12, за 10 тысяч. То есть практически в два раза цены отели снизили. И это причем касается хороших отелей с хорошей локацией на первой линии. Отели, которые дальше, вынуждены еще ниже снижать цены, чтобы хотя бы кого-то привлекать. Впервые за много лет в горах отели многие закрылись на лето. Все последние годы загрузка отелей в горах, она росла. Причем не за счет зимнего отдыха, который давал, а именно за счет летнего сезона. А сейчас просто закрыли отели, чтобы сэкономить на зарплатах.
8: Есть ли надежда на бархатный сезон, на сентябрь-октябрь на российском побережье Черноморском?
9: Нет. Прогноз наш пессимистичный. Ничего хорошего пока в ближайшее время не будет.
8: А по броням расскажите, как это в цифрах выражается?
9: Идет такое же снижение бронирования. Если брать 24-му, то отклонение где-то порядка 50%.
8: Давайте тогда о других направлениях, например, Санкт-Петербург, Алтай, где более-менее картина по сезону неплохая.
9: Алтай скорее. Был тот провал, связанный с бензиновым кризисом, а сейчас ситуация выпрямляется, даже немножечко лучше, потому что отложенные поездки люди сейчас пошли реализовывать. А Питер, на удивление, несмотря на какие-то эксцессы, которые там были и периодически происходят, держится. Падение есть, но оно в пределах 15%. Ситуация не идеальная, но и не катастрофическая.
8: Почему эти направления не так пострадали?
9: Ближе. В тот же Питер вы можете не только на машине поехать, но или самолетом, но и поезд есть, прекрасный Сапсан. И сейчас вообще единственный сегмент в туризме, где мы видим рост, это близкие поездки. Ярославль, Кострома, Ростов-Великий, они себя неплохо чувствуют. Там даже есть небольшой, пусть несколько процентов, но рост. Кто не поехал в Сочи и не может себе позволить, как я, полететь в Турцию в этом году, они могут сесть на ласточку или на машину и доехать до Ярославля, Костромы, Коломны, Тарусы. Короткие поездки, они сейчас в тренде, и они растут. Питер, я думаю, что это, в общем, тоже такая условно короткая поездка. Москвичи сейчас с удовольствием едут в Тверь, делают путешествие тот же Питер с остановками в Твери, в Великом Новгороде.
8: Хотела бы снова таким грустным вопросом про закрытия. Видите ли вы закрытия каких-то отелей на рынке?
9: Он есть, я процент мне трудно оценить. Многие не публичат эту информацию. Пока процент этого невелик. Вы знаете, мы очень здорово изменили за эти годы. Я вспоминаю кризис 2008 года, когда выручка у нас упала где-то там на 15-17%, и все кричали о том, что это страшный кризис, мы все лежим, и все вообще просто умираем. А сейчас падение выручки на этот уровень, упало. Но здесь подрезали, здесь убрали, здесь активнее стали работать, пошли в новые сегменты, еще что-то. Ну, в общем, на самом деле мы все очень здорово изменились, конечно, за эти почти 20 лет. Поэтому пока и закрытие, оно скорее там точечное, пару процентов составляет.
4: Ну, получается, бизнес привык под ударами уворачиваться.
9: Да, да. Это очень неплохо.
4: Хочется спросить у вас про перспективы. Как будет гостиничный бизнес России развиваться дальше?
9: Если не станет хуже, то это будет очень хорошо. Наш бизнес стал гораздо крепче. Такие моменты, они только закаляют и делают сильнее. Появляются новые отели, появляются новые игроки. Мы за эти годы многому научились. У нас, я считаю, что сейчас один из лучших сервисов в мире. Понятно, что есть разные отели, но то, куда ушли лучшие, это прям космос. Когда удается выехать за границу, и ты сравниваешь с тем, что там, честно говоря, удивляешься, как же далеко мы от них ушли, или как они от нас отстали. Перспективы туристической отрасли в стране, я думаю, что очень хорошие, как и в целом у страны и у наших людей. Нам только нужно дожить до этого времени, дотерпеть.
4: Понятно, что вы настроены развиваться, как сеть. Да. Откуда тогда деньги берете на развитие сети?
9: Знаете, для меня это загадка самого. Это тот вопрос, который я себе задаю там последнее время. Не знаю, знаете, это каким-то там, ну как это, сила воли, ты говоришь, надо. И мы, правда, делаем какие-то вещи удивительные. Страшно бывает. Мы вот в этом году открыли нашу флагманскую пятерку в Москве на Поклонной Энса. Я настолько переживал. И аналогичную ситуацию мы открыли в Лахте, в Питере, да, на 300 номеров. Около Газпромовской башни, там очень красивая. Конечно, страшно, вот эти проекты работают, зажили, и мы там очень прилично набрали и по загрузке за эти 4 месяца. Ну и вообще какое-то движение идет развитие, мы постоянно там что-то новое внедряем. Постоянно приходится двигаться.
4: Хотелось бы подытожить, что все-таки есть куда идти, есть куда двигаться, и есть пространство для этого движения. Это здорово. Спасибо вам большое за эту беседу. Удачи вам. Это
9: спасибо
4: была
9: вам.
4: Программа «С теми, кто в теме» и владелец сети отелей «Зонт» Николай Филатов. Спасибо.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
5: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
10: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
11: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
12: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75.

0: неделю. Другие виды физической активности также полезны. Ходьба и регулярные велосипедные прогулки сокращают риск преждевременной смерти примерно на 12%. Ученые пока не могут объяснить, почему именно бег так благотворно влияет на здоровье человека. Возможно, от того, что он борется с множеством факторов риска преждевременной смерти, например, гипертонии и жировыми отложениями.
1: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
2: Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
3: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
2: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
4: Активность в Алисе AI достигла исторического максимума. За первую неделю сентября аудитория и число обращений к нейросети увеличились в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еженедельное число пользователей Алисы AI достигло 41 миллиона человек. За последний год в Алисе появились агенты исследовать, найти дешевле, бронирование, репетитор по математике для школьников. Также пользователям стали доступны ИИ-персонажи, генерация изображений, коротких видео, голосовой режим «Поговорить» и персонализация. Акционеры ПАО «Мегафон» на внеочередном собрании приняли решение выплатить дивиденды за первое полугодие на сумму 10 миллиардов 200 миллионов рублей или 16 рублей 45 копеек на акцию, говорится в сообщении компании. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт на 21 сентября. Ранее в этом году «Мегафон» выплатил дивиденды за первый квартал на сумму также около 10 миллиардов рублей. Fix Price Group, одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, менее чем за месяц удвоила количество своих точек в Сербии после объявления в августе о выходе на рынок страны, тем самым расширив свое присутствие там до 10 магазинов, сообщают РИА Новости. Сеть отмечает высокий спрос среди сербских покупателей. В ближайших планах развитие интернет-торговли на популярных в стране маркетплейсах. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: В 18:48 в Москве вы слушаете Business FM. Жители Северной Кореи переживают вспышку веселья. В стране стали доступны люксовые магазины, пляжные курорты, аквапарки и горнолыжные комплексы. При этом развлекательная коммерция в КНДР носит исключительно государственный характер. Как и когда северокорейцы вступили в эпоху гедонизма, рассказывают журналисты Рейтер.
6: Лидер Ким Чен Ын, Ким Чен Ын и сам не чуждый излишествам, придумывает новые способы, как его граждане могут тратить свои богатства. Данные китайской таможни это подтверждают. Импорт массажного оборудования в Северную Корею за последние десятилетия вырос аж в 40 раз. Поставки беговых дорожек увеличились более чем на 600%. В страну также поступают пианино и даже машинки для автоаттракционов. Согласно анализу торговой статистики и сообщений государственных СМИ, стремление к росту потребление распространяется на роскошные торговые центры, пляжные курорты и горнолыжные зоны, которые появляются по всей Северной Корее. Речь идет не только о расширении доступа к мелким жизненным удовольствиям. Направляя личные расходы через контролируемые государством сети досуга и розничной торговли, Ким усиливает контроль над торговлей, подавляет неформальные рынки и открывает новые источники доходов и роста для страны, обладающей ядерным оружием. По данным южнокорейских исследователей, разгул досуга в Пхеньяне финансируется за счет таких источников дохода, как кражи криптовалюты, а также экспорт угля и других полезных ископаемых. Самые роскошные варианты досуга находятся в Пхеньяне. Государственные СМИ описали новый жилой район, в котором разместились игровой зал, автосалон, ресторан-барбекю, где подают, например, бургеры с брюшком лосося и фуагра.
7: Тем временем разведслужба Южной Кореи предполагает, что у дочери лидера Ким Чен Ына, которую многие рассматривают как его вероятную преемницу, может быть младший брат или сестра. Как пишет South China Morning Post, о появлении информации о других

0: событиях северокорейского лидера создает новые теории о будущей передаче власти КНДР. Впервые северокорейские государственные СМИ официально подтвердили существование дочери Ким Чен Ына, которую называют Ким Чжу Э, лишь в 22-м году.
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Добрый вечер, Алексей.
2: Добрый вечер.
0: Ну что ж, индекс Мосбиржи заканчивает основные торги снижением чуть более чем на процент, хотя в течение дня было снижение и посущественнее, правда, и рост был тоже до максимумов за последний месяц перед самым объявлением ставки. Но кто-то, видимо, там хорошо провернул какие-то спекулятивные операции.
2: Сыграл на эмоциях, да? Все-таки кто-то надеялся, наверное, на то, что Банк России не станет прерывать цикл снижения, цикл смягчения денежно-кредитной политики. Но Банк России решил по-другому и оставил ставку неизменной. Ну, в принципе, как-то реагировать надо было на это рынку. Вот он и немножко снизился. Ну, немножко по сравнению вообще в целом с теми движениями, которые мы наблюдали. Процент – это не такое уж сильное снижение, на мой взгляд, во всяком случае. Так что рынок отреагировал, все правильно, по делу, по факту и так далее. Ну, теперь посмотрим, какие уже будут прогнозы на октябрь, а самое главное, какие будут прогнозы на декабрь. Я бы не исключал все-таки еще одного снижения ставки в текущем году. Все-таки это не окончание цикла, а временное событие, пауза временно. И будем надеяться, что в декабре все-таки Банк России сюрприз рынку преподнесет. Ну, немножко расширит поле для маневра, оставит ставку неизменно еще в октябре, а вот в декабре может снизить даже на 50 базисных пунктов. Но для этого, как мы все прекрасно понимаем, должны сложиться обстоятельства. И инфляционные прежде всего. Ну, рубль тоже сегодня, можно сказать, скромненько отреагировал на все это. Пытался расти, но уже вот ближе к закрытию. Основной, ну даже не основной, а всей торговой сессии. Там нет, конечно, вечерней торговой сессии на валютном рынке. Но, тем не менее, китайский юань все-таки вернулся чуть выше 12,5 рублей. Ну и стоит заметить, что цены на нефть сегодня развернулись. Нефть бурно росла всю неделю практически. И причины для этого были, естественно, новый виток эскалации на Ближнем Востоке и в Персидском заливе в частности. Ну, теперь уже можно говорить и о эскалации в Красном море, где хуситы все-таки заняли, ну, во всяком случае, по сообщениям СМИ, заняли некоторые острова на юге Красного моря. И тоже под вопросом теперь поставки нефти и через Баб-эль-Мандебский пролив. Тоже важный момент. И рынок все это хорошо отыгрывал. Но вот в пятницу появились сообщения. Сначала в средствах массовой информации о том, что министры иностранных дел стран Ближнего Востока пытаются достичь временного соглашения с Ираном, которое позволит возобновить судоходство в Ормузском проливе. Но это сообщение СМИ, и вот уже есть, можно сказать, официальные сообщения от Министерства иностранных дел Ирана. И вот говорят в МИДе Ирана о том, что власти страны планируют принять участие во встрече представителей стран Персидского и Оманского залива, которая пройдет в понедельник в Омане на уровне министров иностранных дел. В общем, переговоры будут, и, конечно, это хороший повод немного скорректироваться для рынка нефти. Я напомню, что 9,5 превышала смесь Brent, сейчас в районе $105 за баррель торгуется данная смесь.
1: Капитал на Business FM. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
4: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта. телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
5: Классическое определение геймификации как использование элементов игрового дизайна в неигровых контекстах появилось в 2011 году, хотя аналоги известны с древности. В Греции драматургов и актеров встраивали в турниры с призами. Средневековые паломники выставляли на показ благочестивые знаки, ачивки за путешествия, а китайские чиновники и ученики иезуитских школ в Европе продвигались в условиях соревновательной конкуренции. Но общей теории геймификации нет до сих пор. Сводный обзор публикации обнаружил 118 теоретических подходов. Главное сводится к тому, что хорошая геймификация акцентирует цель, делит путь к ней на выполнимые этапы, быстро показывает результат и дает ощущение продвижения. В образовании игровые элементы действительно повышают и мотивацию, и учебный результат, но величина эффекта сильно разнится в разных исследованиях. У младших школьников наблюдали увеличение вовлеченности на фоне ухудшения сотрудничества между детьми. Особая опасность – общий рейтинг участников. Он демотивирует тех, кто внизу таблицы. Экспериментально подтверждено, что проигрывающая команда может учиться хуже, чем вовсе не участвующая в рейтинге. В рабочих процессах важна добровольность участия. Навязанная геймификация может ухудшить не только вовлеченность, но и производительность труда. А если награда превращается в цель, людям свойственно начинать играть против системы, используя коллективный сговор при голосовании и разные формы читинга. Когда игровая метрика плохо соответствует цели, например, если награждать врача за число пациентов, а ученика за количество ответов, то возникает соблазн накрутить высокий результат в ущерб качеству.
3: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 18 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Абликулиев. Здравствуйте. Мужчина пострадал в городе Грайворон Белгородской области после удара украинского дрона по машине, сообщил оперштаб региона. Украинские СМИ сообщили, что в четверг вечером в Харькове и Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Мэр Киева сообщил и о взрывах в столице Украины. Москва и Минск координируют большую часть мероприятий по проверке боевой готовности белорусской армии. Но существуют и исключительно национальные мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика планирует провести проверку боевой готовности всей белорусской армии вплоть до мобилизации. Рост цен в России в последние месяцы существенно ускорился. Центральный банк должен не допустить, чтобы это переросло в устойчивую тенденцию, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, денежно-кредитная политика может и должна не допускать, чтобы разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию. Советник верховного лидера Ирана Мохаммад Махбер поздравил представителей движения «Ансар Аллах» хуситов, взявших под контроль западное побережье Йемена, передает «Интерфакс». По словам Махбера, теперь, когда хуситы контролируют Баб-эль-Мандебский пролив, Иран и его союзники, цитата, «загнали США и их партнеров в тупик». Ранее в пятницу телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что поддерживаемые Ираном хуситы взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, в частности, прибрежный город Дубаб, небольшой населенный пункт Мурат, а также остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Банк России впервые с апреля прошлого года не стал снижать ключевую ставку. По итогам сентябрьского заседания она осталась на прежнем уровне 14% годовых. И по словам Эльвиры Набиуллиной, вариант снижения ставки даже не рассматривался. Как встретили это решение? Александр Лукашенко сообщил о проверке мобилизационной готовности в армии Беларуси. Он заявил, что пришло время встряхнуть всю армию. Готовимся к войне, чтобы ее не было, подчеркнул Лукашенко. Что стоит за этими словами? ИИ-модель Клод пытались использовать для мошенничества, шпионажа и разработки оружия, а в том числе биологического. Такие данные представил Anthropic в своем отчете о злоупотреблениях моделью. Эти и другие темы на Business FM. Банк России впервые с апреля прошлого года не стал снижать ключевую ставку. По итогам сентябрьского заседания она осталась на прежнем уровне 14% годовых. Как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, вариант снижения ставки даже не рассматривался. Решение не менять ставку она объяснила ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий.
7: Ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива. Сам по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими. И нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияние на устойчивую инфляцию. Кроме того, важная предпосылка для денежно-кредитной политики – это параметры бюджета. Их уточнение мы ожидаем до конца сентября. Все это стало основанием, чтобы сделать паузу в снижении ключевой ставки на сегодняшнем заседании. Мы по-прежнему оцениваем проинфляционные риски как преобладающие и считаем, что они выросли. Экономика может снова вернуться к ситуации дисбаланса между спросом и предложением после того, как в первой половине этого года они пришли в соответствие друг к другу. Рост спроса может оставаться повышенным в результате более существенного бюджетного стимула и ускорения кредитования. При этом, если восстановление производства возможностей потребует больше времени, чем в базовом сценарии, это будет сдерживать рост предложения. В результате вырастет давление на цены. Высокие инфляционные ожидания могут усиливать эти эффекты. Рост цен последние месяцы заметно ускорился. Это произошло из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика повлиять не может, но она может и должна реагировать на их вторичные эффекты и не допускать, чтобы разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию. Для этого необходимо сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий. Мы неоднократно говорили, что снижение ключевой ставки не может быть автоматическим, оно требует определенных предпосылок, и принимая дальнейшие решения, мы будем ориентироваться на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и баланс рисков.
6: По словам Набиуллиной, если окончательные предложения по бюджету России будут предусматривать больший дефицит, чем планировалось изначально, это будет означать более жесткую денежно-кредитную политику. Смягчение возможно, если правительство предложит более быстрый выход на нулевой дефицит бюджета, чем заложено в прогнозе. Набиуллина не раз возвращалась к теме роста бюджетных расходов. По ее словам, сегодня любой дополнительный рубль госстимулирования спроса отделяет ЦБ от снижения ставки.
7: Любые меры, которые увеличат государственный спрос, они, конечно, влияют на будущую инфляцию. Как они влияют на будущую инфляцию и, соответственно, решение по денежно-кредитной политике, это зависит от текущей ситуации. Она не всегда одинаковая. Я напомню, просто, может быть, многие забыли, вот как в 2020 году, когда была пандемия, когда рыночный спрос упал, мы снижали ставку до 4,25%. И мы считали, что бюджетное стимулирование спроса в этот период также целесообразно, потому что это ускорило возвращение экономики и спада к своему потенциалу. То есть в 2020 году дополнительный госспрос, дополнительные субсидии, они работали, то, что называется, контрциклически, предотвращали скатывание экономики в затяжную высокую безработицу, в дефляцию и так далее. Но в таких условиях, как сейчас, они сейчас в некотором смысле противоположны. Экономика находится в состоянии полной занятости, инфляция, инфляционные ожидания высокие. Что это означает? Это означает, по сути дела, что любой дополнительный рубль государственного спроса, государственного стимулирования спроса, он отдаляет нас от снижения ключевой ставки.
6: Решение Банка России мы обсудили с главным экономистом Альфа-банка Натальей Орловой. С ней беседовал Игорь Ломакин.
8: Я все-таки хочу напомнить, что у нас достаточно непредсказуемым образом стали складываться обстоятельства с лета, и, конечно, такой шок Центральный банк не мог ориентироваться в своих прогнозах. Поэтому в целом нужно сказать, что изменение траектории ключевой ставки, оно учитывает те временные риски, с которыми экономика сейчас сталкивается. И, в принципе, все-таки Центральный банк основную часть этого года оставался в цикле снижения ставки, включая даже июльское заседание. Поэтому мне кажется, что пауза сейчас вполне понятна с учетом действительно ускорение инфляции и с учетом роста инфляционных ожиданий.
9: В начале лета Российский союз промышленников и предпринимателей предупреждал, что если ставка не будет понижена, осенью нас ждет целая череда банкротств и других негативных факторов в экономике. Лето прошло, началась осень. Как вам кажется, это предупреждение от РСПП актуально на фоне того, что ставка все те же 14?
8: Вы знаете, я думаю, что все-таки очень сильно изменился инфляционный контекст, потому что для предприятий важен уровень реальной процентной ставки. Поскольку инфляционное давление повышается, то на самом деле уровень реальной процентной ставки при сохранении неизменных 14% в номинале, по сути, снижается. И это означает, что компания, я не могу сказать, что легче обслуживать кредиты, но, безусловно, мы видим, что инфляционные риски, они опять поднимают голову. Поэтому я думаю, что контекст инфляционный, он очень сильно изменился. И сейчас, собственно говоря, призывы к снижению ставки, мне кажется, уже звучат гораздо реже.
9: Ставки по депозитам, ставки по ипотеке, по другим кредитам как-то будут сейчас меняться?
8: Я думаю, что по кредитам на кредитных рынках сейчас, безусловно, все смотрят на уровень корпоративных рисков. И, конечно, если будет ухудшение кредитного качества, то нельзя исключать некоторое повышение премии за риск. Депозитные ставки, я думаю, что будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор действительно и финансовые рынки, и банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок и достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас в моменте видно, что спрос со стороны компании, он связан с необходимостью финансировать ремонтные проекты, он остается высоким. Значит, депозиты, соответственно, для этого нужно привлекать более активно. И я думаю, что как раз рынок депозитных ставок, он, наверное, будет сейчас корректироваться вверх.
6: Российский рынок акций отреагировал снижением на решение Центробанка сохранить ключевую ставку на прежнем уровне. Индекс Мосбиржи в пятницу днем снижался на 1.5%. Александр Лукашенко сообщил о проверке мобилизационной готовности в армии Беларуси. Он заявил, что пришло время встряхнуть всю армию. «Всех проверим вплоть до мобилизации», — заявил он на полигоне Абус-Лесновский. «Готовимся к войне, чтобы ее не было», — подчеркнул Лукашенко. Что стоит за этими словами, комментирует политолог Георгий Буфт.
10: Ну, скорее всего, за этой риторикой Лукашенко не стоит реальное намерение провести мобилизацию. Это всего лишь риторический прием и стремление просто на словах показать некую солидарность своим союзникам по союзному государству. Отыгрывая слово «мобилизация», которое висит в информационном пространстве России, и которое все опровергают и опровергают в России, люди, принимающие решения Лукашенко, скорее всего, не имеет в виду то, что имеет в виду под мобилизацией. Это некое предупреждение о том, что он готов в случае чего к решительным действиям. С другой стороны, он же говорит о том, что страна Беларусь готова к сделке с Америкой, большое установление полноценной дипломатической связи, представительства и тому подобное.
6: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Лукашенко напомнил, что сейчас по его указанию проверяется артиллерийская бригада. Ранее проверили танковые и мотострелковые части, сообщило агентство «Белта». Как отметил белорусский президент, во время таких проверок используется опыт современных военных конфликтов. Лукашенко сообщил журналистам, что его младший сын Николай служит в армии, как все, но он не стал уточнять род войск, только сказал, цитата, «в самом сложном подразделении», уточнил, что Николай лейтенант. И модель Клод пытались использовать для мошенничества, шпионажа и разработки оружия, в том числе биологического. Такие данные представил Anthropic в своем отчете о злоупотреблениях моделью с декабря по август.
3: Подробности.
11: Вариантов злоупотребления Клод предостаточно, следует из доклада Anthropic. Есть случаи частного мошенничества. Например, Клод использовался для создания сети фальшивых дейтинг-приложений, которые создавались для обмана пользователей. Но много и тревожных эпизодов использования искусственного интеллекта на уровне государств. Например, описаны кейсы использования нейросети для создания систем слежки и контроля за диссидентами. Кроме того, в докладе есть описание попытки использования модели для предполагаемого кибершпионажа за Украиной в пользу России. Злоупотребляли моделью Клод согласно Anthropic, и китайские ИИ разработчики. Их компания обвинила в так называемой дистилляции, то есть переносе возможностей Claude в свои ИИ модели для их обучения. Также из отчета следует, что группа, базирующаяся на севере Йемена, использовала модель Claude для разработки ПО для управляемого и баллистического оружия. Ей удалось провести тестовый запуск, который, впрочем, окончился неудачей. Отдельно компания выразила озабоченность использованием Claude для возможной разработки биологического оружия. Как пишет Financial Times, в документе говорится о 5 случаях, когда ученые из России, КНР и Ирана якобы пытались обойти защитные механизмы модели, скрыв цели своих исследований. Впрочем, искомые данные могли использоваться как для разработки биооружия, так и для создания вакцин. Поэтому утверждать, что ученые планировали причинить вред, Anthropic не может. Предупреждения об опасностях, которые несет искусственный интеллект, в последнее время звучат регулярно. В частности, теперь крайнюю озабоченность развитием искусственного интеллекта выразил один из ранних инвесторов Anthropic и OpenAI, Грег Дженсен. По его мнению, самый правильный путь сейчас – замедление разработки и всей индустрии в целом. Однако, по его словам, пока искусственный интеллект не начнет убивать людей, никто ничего не предпримет.
6: Ранее Рейтер писал, что США намерены предложить Китаю сотрудничество в отслеживании кибератак, совершаемых с использованием искусственного интеллекта. Этот вопрос должен стать одним из ключевых на первых двусторонних переговорах по ИИ, которые пройдут в середине сентября.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Асемагент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
12: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
13: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
14: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она» – караоке для шумных тусовок. «Она» иммерсива для романтических свиданий. «Она» приво для семейных встреч. «Она» лаунж для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
3: Бизнес FM. Инструкция по применению.
15: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
15: Особые показания.
3: Дефицит времени.
15: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
15: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
15: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
15: Консультация с врачом не требуется.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
16: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Россия в ближайшее время точно придет к тому, что ИИ-контент будут маркировать обязательно, пишет ТАСС со ссылкой на президента Международной ассоциации по факт-чекингу Владимира Табака. По его словам, в скором времени все страны будут регулировать контент подобного рода, а в ряде государств это уже делается в пилотном режиме. А введение в России ИИ-маркировки, говорят, не в первый раз. Например, в конце августа в Госдуме допустили введение в будущее маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. По уточнениям, сейчас контента в интернете, где используются нейросети, уже около 70%. Также в августе Владимир Путин подписал закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в стране. Центр деловой активности Нижегородской области появится в Индии. Соответствующее соглашение подписано на промышленной выставке «Иннопром». Меморандум предусматривает создание в Индии постоянной партнерской площадки для продвижения продукции и технологий нижегородских предприятий, развития деловых контактов и сопровождения проектов на индийском рынке. Центр деловой активности будет работать по принципу единого окна для нижегородских предприятий, заинтересованных в развитии сотрудничества с Индией. Он будет формировать портфель проектов, готовить компании к выходу на рынок и координировать взаимодействие участников, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Нижегородские власти подготовили льготы для проектов благоустройства парков. Соответствующий документ опубликовало региональное Минимущество. Поправки позволят инвесторам получать земельные участки без торгов для благоустройства парков культуры и отдыха. Подобные проекты будут признавать масштабными, что позволит им воспользоваться льготой. Также инвесторы смогут строить в парках некапитальные сооружения. На льготы смогут претендовать юрлица и филиалы, зарегистрированные в Нижегородской области. Чтобы получить преференцию, инвестор должен увеличить количество рабочих мест и налоговые выплаты, а срок реализации проекта не должен превышать 49 лет. После общественных обсуждений и антикоррупционной экспертизы проект внесут в ЗАГС собрание Нижегородской области. Мошенники начали звонить пожилым людям от имени госструктуры, предлагать оформить участие в якобы существующей госпрограмме с софинансированием, которая позволит удвоить пенсионные сбережения, предупреждают в Госдуме. Человеку предлагают срочно перевести в нее средства. Для убедительности мошенники используют реальные названия существующих государственных механизмов. Затем они пытаются получить конфиденциальные данные или убедить совершить операции в приложении банка. Особенность схемы в том, что злоумышленники играют на доверии к государственным институтам и финансовой теме, в которой многие пожилые люди не чувствуют себя уверенно. Главный признак обмана – неожиданный звонок с предложением срочно оформить программу или подтвердить данные. Части строящейся школы в Чкаловске решили разобрать из-за некачественно выполненной кирпичной кладки здания, сообщили в администрации муниципального округа, отвечая на вопрос местной жительницы в соцсети. Строительство объекта идет при постоянном контроле со стороны специалистов Росстройконтроля и администрации округа, добавили власти. Напомню, недавно в Чкаловске начали возводить школу на 725 учеников. Контракт стоимостью чуть более 1 миллиарда рублей заключен с компанией ВМСК «Строй», говорится в госзакупке. Завершить строительство общеобразовательного учреждения подрядчик должен летом 2028 года. Всего 5 минут воздействия аромата кофе оказались связаны с улучшением настроения и переходом мозга в более расслабленное состояние. К такому выводу пришли ученые, изучив психологическую и физиологическую реакцию людей на запах популярного напитка, сообщает Лента.ру. После воздействия запаха кофе у участников заметно улучшились показатели настроения. В частности, снизились усталость, тревожность и напряжение, растерянность и подавленность. Интересно, что пульс и его изменчивость остались прежними, то есть организм не взбадривается как от самого напитка, а именно расслабляется. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
17: Погода.
18: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 10 градусов. В субботу ожидается небольшой дождь и плюс 15, в воскресенье будет плюс 17 и облачно с прояснениями.
17: Валюта.
18: Официальный курс валют, установленный Центральным банком. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 55 копеек. Держитесь курса.
17: Компании и корпорации.
16: Завод «Красное Сормово» вывел на ходовые испытания очередной сухогруз класса «Волга-Дон-Макс». Судно покинуло достроечную набережную предприятия и отправилось в акваторию «Волги», сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации. Во время испытаний специалисты завода и представители регистра проверят работу основных систем судна. Сухогруз рассчитан на перевозку генеральных и навалочных грузов, включая зерно, уголь, металлолом, а также пиломатериалы, круглый лес, металлы в рулонах и связках, крупногабаритные крупные тяжеловесные грузы. Судно также может привозить опасные грузы и грузы категории «Б». Всего на Красном Сормове построят 34 сухогруза. Это одна из самых масштабных серий судов в гражданском флоте России за последние годы. Большая часть из них уже готова и передана заказчику. Производитель алюминиевых банок и стеклянных бутылок Кенпак объявил о полном выходе из России. Компания намерена продать стороннему покупателю оставшуюся номинальную долю участия в своих бывших предприятиях на территории нашей страны. Уже заключено соглашение о покупке этих долей на 122 миллиона долларов. Сделка была завершена 10 сентября. Кенпак больше не будет присутствовать в России, а его бывшие российские предприятия больше не будут осуществлять деятельность под наименованием или брендом Кенпак, отмечается в сообщении компании. Лаборант химического анализа «Сибурнефтехим» Нижегородка-Мария Трофимова заняла второе место на федеральном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии». За серебряный результат ей полагается 500 000 рублей. Конкурсанты сдавали теоретический экзамен на знание нормативов и стандартов, после чего производили анализ зашифрованной пробы на лабораторном оборудовании. Победительницей стала специалист из Волгоградской области. Нижегородские предприниматели проявляют интерес к программе льготного кредитования. Это отмечает специалист НБД банка. С ее помощью представители бизнеса могут привлечь финансирование на льготных условиях для пополнения оборотных средств. Воспользоваться программой могут предприятия из приоритетных отраслей, производства, IT, гостиничный бизнес, научные разработки. С подробными условиями участия можно ознакомиться в офисах НБД банка. В банке также напомнили, что клиентам доступны другие программы господдержки бизнеса, в частности, кредитование с недостаточным залоговым обеспечением в рамках национальной гарантийной системы. Предоставление кредитов под поручительство корпорации МСП либо региональных гарантийных организаций, а также программа Минсельхоза, по которой производители и переработчики сельхозпродукции могут получить льготные кредиты по сниженной плавающей ставке. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. «АвтоВАЗу» официально можно. Концерн зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента. Заявка была одобрена 9 сентября и будет действовать до 17 февраля 2036 года. Мы попытались узнать, сколько может стоить этот бренд. Иван Медведев подробнее.
19: «АвтоВАЗ» получил право выпускать под брендом «Можно, а зачем?» автомобили, запчасти, одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, безалкогольные напитки и пиво. Над этим поиронизировали все, кому не лень, еще в момент, когда концерн подавал заявку на регистрацию прав. Вопрос «Зачем?» понятно присутствовал в каждой шутке. А все, кто говорил на эту тему всерьез, сходились во мнении, что «АвтоВАЗ», добиваясь эксклюзивных прав на использование этого словосочетания, просто пытается выкорчевать неудобный для концерна мем из общественного сознания. Но корни пущены уже слишком глубоко. Нам стало интересно, во сколько в принципе можно оценить эту фразу в рублях. Этот вопрос мы задали генеральному директору компании «Онлайн-патент» Алине Акиньшиной.
20: У нас есть ФСО номер 11, который позволяет нам оценить любой зарегистрированный товарный знак, любое средство индивидуализации или результат интеллектуальной деятельности в деньгах. Другой вопрос, что на текущей стадии, скорее всего, данных для качественной оценки будет недостаточно. Использование обозначения в его зарегистрированной форме только-только начинается, и вряд ли у компании-правообладателя уже есть убедительные финансовые показатели, которые можно будет положить в основу оценки. Однако потенциальная такая возможность имеется, и нельзя исключать, что в распоряжении правообладателя уже есть достаточно данных, чтобы провести оценку.
19: Подсказка для «АвтоВАЗа». На пике популярности мема заработать на нем пытались многие. Футболки, толстовки, стикеры и автомобильные шильдики с этим словосочетанием продавались на маркетплейсах и на Авито. Но удалось ли продавцам хоть что-то на них заработать? Мы связались с несколькими и выяснили, что никто из наших собеседников этим уже не занимается. Вот опыт Игоря из Красноярска.
21: Это, знаете, как-то уже тренд этот отошел.
22: То есть вы не создаете сейчас продукцию такую?
21: Уже, наверное, пару месяцев как. У людей в избранном очень много, несколько тысяч, 2 или 3 тысячи человек добавило это объявление в избранное. Купили буквально единицы. Хотя цена у меня самая такая была адекватная, ну, на Авито, ниже, я бы сказал, рынка. Там рублей 300, что-то такое. Я думал, стрельнет, а по факту нет. Я больше сидел, моделировал ее дольше.
19: Если быть точным, Игорь продал 3 шильдика. как и Денис из Москвы.
1: Нерентабельно стало все уже, никому. Это такая разовая акция была.
22: А продажи вообще были?
1: Да, 3 штуки.
22: А вот эти 3 штуки за сколько удалось продать? Там день, два?
1: Да, месяц, наверное. Чисто на любителя, кто так захотел сделать себе.
19: И сейчас, если на Авито начать искать продукцию под брендом «Можно, а зачем?», ни шильдиков, ни футболок, ни наклеек там уже нет. Так что Роспатент ответил АвтоВАЗу на первую часть мемного вопроса. Ну а вторая – это уже скорее философия бренда. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Made in China. В традиционной китайской философии привычный для древнего европейца во время еды нож ассоциируется с насилием и агрессией, а палочки для еды куай ци, напротив, воспринимаются как часть миролюбивого учения дзен. В форме куай ци заключен скрытый смысл. Узкий округлый конец палочек символизирует небо, широкий квадратный – землю. По легенде, куай ци придумал император Юй Великий в 3-м тысячелетии до нашей эры. Однажды, не желая ждать, пока еда остынет, он отломил от дерева 2 веточки и с их помощью достал из кипящего котла свой обед. С тех пор сначала состоятельные китайцы, а с 9 века все жители Поднебесной стали использовать во время трапезы палочки. Кстати, пожелание приятного аппетита по-китайски звучит как «мань-мань-чи», что означает «ешь медленно», а куай-цзи подходит для этого идеально.
4: Made in China. На Business FM.
23: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
24: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
25: Жизнь полна сюрпризов. И Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
26: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Вы слушаете Business FM Москва.
27: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
28: Деньги.
27: Коллекция одного из самых богатых нумизматов мира, Арта Коула Джирси, состояла всего лишь из 1000 монет. Стоимость каждого экземпляра в коллекции была не ниже 15 тысяч долларов. То есть всю коллекцию можно оценить минимум в 15 миллионов.
28: История денег. На Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. В России нет никакой необходимости мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту даже выше тех, которые предполагали, заявил зампредседатель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что сообщение о необходимости мобилизации в России – вранье, ложь и провокация. Только ради того, чтобы возбудить население страны, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Россия выразила обеспокоенность резкой деградацией военно-политической обстановки в Йемене, где обстрелам подверглись объекты гражданской и энергетической инфраструктуры соседней Саудовской Аравии, заявили в российском МИДе. В пятницу замглавы МИДа Георгий Борисенко принял посла Саудовской Аравии в Москве Сами Мухаммеда Аль-Садхана по его просьбе. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ситуации в Йемене и вокруг него. Рост ВВП России во втором квартале этого года составил 3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом квартале. Опубликовал Росстат в пятницу первую оценку этого показателя за второй квартал. Таким образом, Росстат подтвердил свою предварительную оценку динамики ВВП во втором квартале, сделанную в середине августа. Оценка Росстата за первое полугодие этого года также была подтверждена, рост на 0,6%. Народный артист России Александр Розенбаум в интервью РИА Новости рассказал, что отметит свое 75-летие на сцене Большого концертного зала «Октябрьский» в Петербурге, а после даст концерты в Москве и других городах России. Запланировано более 30 выступлений. Розенбаум отметит свой юбилей 13 сентября. За годы творчества артист написал более 850 песен и стихов, выпустил свыше 30 альбомов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Высокоскоростной мобильный интернет появился в 16 городах и стал доступен примерно для 10 миллионов человек, сообщили Минцифры. А что это значит для рядовых абонентов? ЕС выделил Украине свыше 6 миллиардов евро на вооружение. Евросоюз ранее уже согласовал Киеву кредит на 105 миллиардов долларов, но пока выплатил только 13,5. Повлияет ли это на расстановку сил? Финский авиаперевозчик Finnair жалуется на несправедливости за потери доступа к российскому небу. Авиакомпании приходится удлинять маршруты полетов в Азию. Почему жалоба возникла сейчас? На что рассчитывают финны? Эти и другие темы на Business FM. А сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость Business FM, глава Алисы AI и умных устройств в Яндекс Валерий Стромов.
0: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: Слушайте, а вот такая вещь ныне популярная и всем знакомая, школьникам, студентам и так далее. Грубо говоря, надо написать какое-нибудь умное сочинение, трактат по истории, по литературе, по чему угодно такому, может, еще и на иностранном языке. Ну, не будем скрывать, если провести сопоставительный эксперимент чат-GPT и Алиса напишет. Но напишет на уровне таком, на троечку, так сказать, без фантазии. А чат-GPT, он уже с фантазией, с рассуждениями, с деталями и так далее, и так далее. Вот это такая общеязыковая история. Алиса будет стремиться догонять чат-GPT в этом, в таких, в творческих заданиях?
4: Если супер кратко, то ответ «да». Креатив вообще и креативное письмо – это очень сложный отдельный домен. Вот я говорил, что есть там домены, не знаю, финансов или медицины. Креативное письмо – это еще один из доменов, им надо заниматься. Мы достаточно сильно вкладывались в целом в русский язык, то есть в культурные аспекты, в русский язык. Но размер модели, как раз-таки вот количество вот параметров в модели – оно очень сильно влияет на качество письма. То есть, оказывается,
3: на качество мышления,
4: на качество...
3: Что слова грамотно подобраны,
4: да,
3: вот... но уровень мыслей и словесной игры...
4: Да. Глубина, наверное, да, мысли, словесных конструкций. Чем больше весов модели, тем лучше она видит зависимости между смыслами комбинации конкретных слов. То есть у нас есть модели, например, среднего размера, назовем их так. Вот у OpenAI сейчас модели примерно там, по слухам, 10 триллионов параметров. Это на порядок больше, чем обычные модели китайские, например, или наши модели. То есть есть заметная разница. Они гораздо более дорогие в использовании, но вот эта разница на порядок в параметрах позволяет модели как раз лучше учитывать вот эти зависимости. Поэтому наша задача, как обычно, инженерно-креативная. Нам надо за меньшее количество параметров попытаться все-таки хотя бы на русском языке или там на паре русский и английский научиться в креативное письмо заметно лучше. То есть это сейчас один из доменов, где у нас есть отдельная команда аналитики, инженеров, которые пытаются понять, а как вообще вкус в модели привить. То есть одно дело, есть там агентное использование, математика, код, где есть проверяемые задачи, правильно, неправильно. То что такое правильно или неправильно в вашем вопросе? Да, вот просто надо написать какую-то...
3: А вот теперь вопрос. А это нужно, Alice AI? Ну, я даже чуть-чуть пойду дальше, потому что мы же видим, конечно же, что одним из таких массовых применений искусственного интеллекта, искусственный интеллект, хорошо это или плохо, мне кажется, что плохо, но тем не менее, становится собеседником для людей.
4: Мне кажется, что наша основная миссия последние полтора года, она зафиксировалась и не менялась. То есть хочется, чтобы человек приходил с любой проблемой, задачей, вопросом в Алису. С любой вообще. Ну, то есть вот что-либо в жизни волнует или хочется второе мнение, помощь какую-то, ты приходишь в Алису. Поэтому если тебе нужна сейчас, например, поддержка, диалог или чтобы подумать вместе как каким-то партнером про статью, например, про письмо и так далее, да, мы хотим этим заниматься. То есть это нельзя этот домен оставить, скажем так.
3: А мы можем догнать? Ну, с учетом разницы в разности в потенциалах.
4: Вот поскольку есть разное количество доменов и задач, в части из них мы можем отставать, например, там кодинга, да, или как мы сейчас обсудили в в креативном письме. Но в большей части доменов мы стремимся быть в паритете или даже в некоторых из них обгонять. За счет чего обгонять? То есть за счет лучшего использования локальных сервисов. У нас есть собственный поиск, у нас есть собственная товарная база, есть экосистема вообще внутри России, российских компаний, государственных сервисов и так далее. Вот. То есть на самом деле наши модели могут быть обучены быть более полезными в человеческом контексте, чем любая модель от ChatGPT. При этом там всегда будут глубокие вещи, которых мы будем уступать. В общем.
3: Вот самое, наверное, интересное и важное, и я думаю, что просто вот вопрос завтрашнего дня – это покупки через искусственный интеллект, минуя marketplace, между прочим.
4: Вы правы. Сейчас есть направление мысли, что, опять же, через там 3-4 года так называемая агентная коммерция, когда по поручению человека агент, во-первых, выбирает, ну или там модель, продукт, агент, выбирает некоторые предложения, понимает, какие из них лучше подходят персонально для пользователя, потому что есть система персонализации памяти, знает там, например, в общении модель, что пользователю больше нравится, там, какой, например, уровень дохода и так далее. И пользователю остается лишь выбрать, нажать оплатить, все, оплата происходит. Или...
3: Ну, я в случае с Яндексом, скорее всего, еще и доставить.
4: И доставить. Да. Дальше можно еще чуть пойти в мысли вперед, но ведь есть так называемые как бы commodity, продукты общего применения, которые регулярные покупки, в общем. И там можно просто настроить так, чтобы агент в рамках определенной суммы денег мог автоматически совершать покупки. То есть более-менее проактивно понимая, что раз в какое-то время нужно что-то купить. Или иногда хочется быстренько что-то найти и купить не за большую сумму денег, и просто доверить это поручить кому-то сделегировать.
3: Я думаю, что, конечно, там коллеги Wildberries, Озон и Авито как вызов воспринимают развитие транзакционного искусственного интеллекта. Потому что главное – это трафик. Если трафик перейдет в эту модель, кто владеет трафиком, тот и владеет ситуацией сейчас.
4: Я понимаю, как может быть взаимовыгодная ситуация с маркетплейсами, когда одна компания разрабатывает уровень персонального искусственного интеллекта и как бы делегирует эти покупки другому сервису. То есть пользователь может на самом деле выбрать как бы свой предпочитаемый способ покупок, и просто агент за него простые действия выполняет, уже сами там покупки. То есть все транзакционные деньги, логистическая инфраструктура и так далее остаются на стороне партнера, и этот заработок тоже. Как и в некотором смысле трафик. То есть можно представить, что агент от пользователя, он мало чем отличается. То есть также агент пришел там на условный Wildberries и совершил там транзакцию от имени этого человека. То есть трафик условно остался. И вообще важно только отметить, что многим людям буквально нравится сам процесс выбора. То есть они не захотят делегировать процесс выбора агенту. То есть вот именно сами ощущения тактильные, что ты посмотрел разные варианты, ты там подумал, попробовал какие-то балансы в голове найти и так далее. Но я думаю, что будет становиться все меньше и меньше таких людей, и наоборот, больше и больше тех, кто предпочитает автоматизировать свою коммерцию. И так же, как и сейчас, это все равно будет как бы битва сервисов, цен, брендов, в общем. То есть в целом ничего не поменяется. Но это все мысли про, на самом деле, далекое будущее.
3: Далекое ли?
4: Я думаю, что в данном диалоге далекое будущее — это там 2 года. Ну, то есть через 2 года, я думаю, что далекое будущее уже будет с нами.
3: Так, ну а в настоящем есть, значит, Алиса для бизнеса. Допустим, я предприниматель, еще хуже бухгалтер. Как мне доверить оформление документов, проведение платежей агенту? Окей, может быть, в 95% случаев он все делает правильно. Может быть, в 90%, бог его знает. Но если он ошибается... Я же вообще теряю контроль. Когда я сам ошибся, я хотя бы знаю, в каком месте, а тут я уже теряю нить.
4: Надо задать очень хороший контекст и вопрос, задачу модели, продукту, Алисе для бизнеса в данном случае. Отсмотреть происходящее, ну, то есть план, то есть что модель планирует сейчас делать или что делает. И дальше по мере выполнения модель будет сама эскалировать на пользователя потенциально опасные действия. То есть если она хочет, например, сделать какое-то изменение в базе данных, например, она спросит у пользователя, позволяешь мне это сделать или нет? Это часть как раз харнесса, системы безопасности. То есть пользователь говорит, да, позволяю тебе это сделать. Она начинает, продолжает работать. Потом опять там, например, надо сделки подтащить из какой-нибудь системы. Можно мне их посмотреть? Говоришь, да, можно посмотреть, там, делай, вот и так далее. То есть вот полное вмешательство пользователя в процесс, оно на важных действиях, на плане и на отсмотре результата. Если где-то что-то не сходится, надо максимально четко сформулировать, что конкретно, и заставить агента же, модель же искать ошибки.
3: А кто будет отвечать, если неправильно налог уплачен? Или не туда деньги ушли?
4: В данном случае, поскольку все самые важные действия подтверждает человек, дает доступ, проверяет результат, то сам человек...
3: Простым словом, вот эти сервисы, они бухгалтера не заменят и не отменят. Его, так сказать, как калькулятор заменят ему счеты.
4: Заметно усилят, да. То есть это про ускорение, наоборот, про снижение ошибок, потому что глаз-то замыливается. Ну, то есть частые операции... Человек в них, скорее, даже больше ошибок может совершить, чем система.
3: А учиться надо бухгалтеру, чтобы правильно пользоваться?
4: Я думаю, что да. Я думаю, что мы в ближайшее время с этим заметно поможем. То есть это как бы... Представьте, вот в жизни каждого бизнесмена, предпринимателя, бухгалтера, юриста, аналитика, маркетолога есть какой-то определенный набор сервисов, которым он пользуется каждый день в работе, определенный набор знаний, как конкретно выполнять какие-то операции. И по факту все это же надо научить делать агента, модель, а человека научить правильным образом ставить задачи для модели. И вот мне кажется, что главный навык, которому надо учить, это делегирование. То есть правильно сделегировать — это работа.
3: А сколько примерно это стоить будет?
4: Я думаю, что тут... Все даже зависит не от профессии человека, а все зависит от компании. То есть, есть сейчас, например...
3: То есть, неважно, она бухгалтерская или не бухгалтерская, у нее все равно шире там, да? Поэтому не будем так сужать.
4: Да. То есть, скорее тут важен сам подход. Вот я сейчас вижу, что появляются первые компании, которых можно назвать и нативными, да? То есть, AI native, что называется, в общем. Они уже сами... процессы с первого дня строят так, что большую часть работы выполняют агенты. То есть они думают не как что-то соптимизировать, а изначально вот есть процесс, и его надо автоматизировать. И долго бьются, почему его нельзя автоматизировать. И вот в таких компаниях на одного человека приходятся колоссальные траты. А в классических крупных компаниях, я думаю, что еще очень долгое время займет процесс вот внедрения искусственного
3: интеллекта. Слушайте, в свободной форме, но получилось как в рекламных объявлениях. От нескольких тысяч, от до, как говорится,
4: да.
3: До, пока никто не посчитал. Да.
4: Да, и мне кажется, жизнь в этом месте нам покажет. В смысле, я уверен, что будут талантливые бизнесмены и предприниматели, которые смогут с пользой, с экономической, я имею в виду пользой, огромные деньги в системе использовать.
0: Строго по делу на Бизнес FM.
2: С главой Алисы AI и умных устройств в Яндекс Валерием Стромовым беседует главный редактор Бизнес-ФМ Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
0: Реклама. Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Китайский иероглиф «деньги» известен с 1200 года до нашей эры. Им обозначали ракушки каури, выполнявшие роль универсального платежного средства. В некоторых регионах Азии каури сохраняли эту функцию до середины 20 века. История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все,

0: За последний год в Алисе появились агенты исследовать, найти дешевле, бронирование, репетитор по математике для школьников. Также пользователям стали доступны ИИ-персонажи, генерация изображений и коротких видео, голосовой режим «Поговорить» и персонализация. Акционеры ПАО «Мегафон» на внеочередном собрании приняли решение выплатить дивиденды за первое полугодие на сумму 10 миллиардов 200 миллионов рублей или 16 рублей 45 копеек на акцию, говорится в сообщении компании. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт на 21 сентября. Ранее в этом году «Мегафон» выплатил дивиденды за первый квартал на сумму также около 10 миллиардов рублей. Fix Price Group, одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, менее чем за месяц удвоила количество своих точек в Сербии после объявления в августе о выходе на рынок страны, тем самым расширив свое присутствие там до 10 магазинов, сообщают РИА Новости. Сеть отмечает высокий спрос среди сербских покупателей. В ближайших планах развитие интернет-торговли на популярных в стране маркетплейсах. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Девятнадцать сорок семь в Москве. А сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость «Бизнес ФМ», глава Алисы AI и умных устройств в Яндекс Валерий Стромов.
2: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: Давайте теперь про ужасы. Значит, весь мир прогрессивный в прессе и так далее пугается, обсуждают вот новые возможности. Опять будь помянут чат GPT Astra. Значит, пугает то, что вот как раз в процессе решения там разных задач она сама себе дает команды. Те, которых человек даже не предусмотрел, выходят из-под контроля. И я как раз прочитал, что вот наше, так сказать, сообщество AI-разработчиков думает над тем, что нужно отдельную систему ИИ создавать, которая будет ограничивать вот эти вот генеративные модели. Очень непонятно, но расскажите, что здесь страшного, и действительно ли это страшно, и все-таки как с этим бороться? Может, вообще не лезть?
4: Вопрос, правда, существует. То есть модель... Если перед ней поставить какую-то задачу, она на самом деле стремится сделать максимум, чтобы ее решить. Иногда из-за этого она начинает делать как-то вещи, выходящие из-под контроля. Вот конкретно ситуацию, про которую вы говорите, когда модель начала оставлять в некотором смысле записки или, проще говоря, координироваться с другими инстансами моделей, чтобы сообщать, делать какую-то работу.
3: То есть, сама находить себе этих, вступать в колхозы.
4: Да.
3: То чем вы занимаетесь, да,
4: фактически, структурно. Я просто пытаюсь суперпростым языком описать. Вот представьте, что модель выполняет работу какую-то и решила где-то в интернете оставить файлик. Если ты меня найдешь, мой номер там такой-то, такой-то, такой-то, у меня такая-то, такая-то задача, мне нужна помощь. Другая модель, она, например, решает похожую задачу, и, ну, нашла этот файлик, например. И вот все, случилась координация. То есть модели друг про друга знают. Они знают, что сейчас в этом файлике условно они смогут там координировать свои действия. Это я очень сильно упрощаю. Угу. И гипотетически, если есть там, не знаю, десятки тысяч таких инстансов и агентов, то они могут, в общем, сообщая, выполнять как раз какую-то работу. На самом деле это немного маркетинговый ход, чтобы показать мощь моделей, насколько они там крутые и так далее. То есть я думаю, что риск существует, правда, но он сейчас скорее немного переоценен. Вот. Но всерьез к проблеме надо подходить. Как к ней подходить? То есть, поскольку модель как-то выполняет задачу, либо контролировать каждое ее конкретное действие, вот как я сказал, чтобы пользователь буквально подтверждал каждое действие, которое модель делает. Но это не очень удобно. То есть, когда вот модель, например...
3: Люди всегда стремятся облегчить свою жизнь.
4: Да, когда модель в рамках задачи 10 раз там что-то зовет, делает и так далее, ты уже начинаешь ок-ок-ок-ок-ок и так далее. Вот, даже в каких-то разработческих программистских задачах. Поэтому все внедряют системы автоматического подтверждения. То есть, когда как раз соседняя система решает, что действие потенциально опасное, оно эскалирует на пользователя. Тут что-то идет странное, подтверди, пожалуйста. И вот пользователь знает, у него уже контракт создается, что если действие потенциально опасное, я подтверждаю. Остальные легкие, простые действия будут автоматически подтверждаться. Есть еще соседние системы, которые смотрят, а какие в итоге от модели остаются артефакты, то есть что она конкретно поменяла, что она делала. Если, опять же, она видит, что модель как бы отклоняется, скорее всего, от задачи, ну, то есть это странное поведение, то оно тоже как бы код красный заводит и опять же на пользователя отдает контроль. И непосредственно контроль во время

0: обучение. То есть во время обучения тоже стараться, модели я имею в виду, то стараться минимизировать возможные ее какие-то вредоносные действия. Но, честно говоря, вот этот мир кибербезопасности для поведения модели...
1: Как я бы сказал, сдерживание. Сдерживание, контроль. То есть это должна быть автономная система. Вот о чем заявили наши... автономная, не связанная.
0: Независимая, да, абсолютно
1: и как бы планируете вместе с коллегами отдельно ее создавать.
0: Прямо сейчас мы делаем внутри себя и уже сделали на самом деле. То есть это просто как бесконечный процесс. То есть бесконечный процесс, модели становятся умнее, системы безопасности тоже будут улучшаться и так далее. Вот, мы внутри ее... умеем. Первую версию, собственно, для Алисы, для бизнеса, например, она есть, и для пользовательского продукта тоже. Я думаю, да, что мы с коллегами будем обмениваться мнениями по этому вопросу, потому что он важный. Еще тут очень важно подчеркнуть, что неважно, ты обучаешь модели или используешь open source, это супер неважно. Тебе в любом случае нужны вот эти системы. И как бы есть мнение, что если ты модель сам обучаешь, то можно ее не контролировать. Короче, все в порядке. Нет. Вот как раз OpenAI и Anthropic показывают, что даже если ты до малейших деталей пытаешься понять, а это практически невозможно, что модель делает конкретно и по какой логике принимает эти решения, тебе все равно нужны системы ее сдерживания, ее контроля, на самом деле, что она не отклоняется от цели пользователя. Поэтому эти системы мы в любом случае будем делать как для как раз узкоспециализированных опенсорсных моделей, так и для своих моделей. То есть в целом эти системы, они одинаковы. То есть не так важно, как бы, что в этой коробке лежит, что за двигатель сейчас работает, какая конкретно модель. Вот системы безопасности поверх...
1: Вот скажите, а для того, чтобы остаться в гонке, не отстать вот от этих многотриллионных лидеров, чего нам в индустрии не хватает больше всего? Три варианта даю. Денег, оборудование, людей.
0: Сколько можно выбрать?
1: Да, хоть все три. Вот, два отдав им самое. Но что все-таки самое в самом большом дефиците?
0: Я считаю, что... Люди нет.
1: Люди
0: есть. У нас сильная школа, у нас очень сильные инженеры, у нас довольно классная команда. Оборудование. Да, там вот есть, конечно, из-за ограничений определенные риски и сложности. Но я бы все-таки их в обратном порядке отранжировал. То есть, конечно же, деньги, капитал именно в гонке за лучшую модель, хотя, напомню, мы не в ней. Ну, то есть оно нам с точки зрения продукта, мы делаем классные модели, которые будут супер полезны пользователям. Просто вот в гонке за AGI, так называемый, да, сделать модель, которая умнее, чем сумма, да, чем лучшие эксперты во всех областях, типа, и так далее, нас сейчас нет. Вот для этой гонки как раз нужны вот эти огромные инвестиции, десятки и сотни миллиардов долларов, которые инвестируются ежегодно. Поэтому, да, в обратном порядке. В первую очередь деньги, во вторую очередь доступ к оборудованию, и в третью часть это глобальный рынок талантов, но я считаю, что у нас все с этим прекрасно. Вот. Но, исходя из того, что третья эта часть у нас сильная, таланты, каждый день, каждую неделю придумываются просто какие-то гениальные решения. И как их сложно даже осознать, что их можно придумать. Как сделать так, чтобы наш продукт был самый классный? Вот. И вот на российском рынке. Хотя он открыт. Хотя в действительности все эти мировые гиганты, они на нем. Ну, то есть мы конкурируем с условным Гуглом, у которого ресурсов как раз там в 30 раз больше, грубо говоря. Это суперсложно. Но если вот сравнить именно вот тактильно качество, там, например, и режима, и Алисы, я думаю, что большинство людей не увидит просто разницы. Мы будем лучше даже, более того. Или там с Дипсиком, когда мы сначала в прошлом году боялись, что все, гонка прошла. То есть мы опоздали. Но нет, мы собрались все вместе, короче, инженерные, продуктовые люди 28 октября запустились и увидели, что, блин, а мы классные, мы хорошо работаем. Да, но вот именно за AGI, за гонку, за вот самую вершину, это не наш бизнес сейчас. То есть это не то, куда мы бежим, не то, куда реально даже добежать.
1: Спасибо. Валерий Стромов, руководитель Алиса AI и умные устройства.
2: Строго по делу на Business FM.
3: С главой Алисы AI и умных устройств в Яндекс Валерием Стромовым беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
2: Реклама.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.Русальбизнес. 0+.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
6: В мае 1893 года одна из самых известных парижских комедианток Ирма де Монтеньи заглянула в недавно открывшееся бистро в самом центре Парижа на улице Руаяль. Владельцем этого заведения стал бывший официант Максим Гайяр, который дал ему свое имя. Благодаря популярности Ирмы, встречи и свидания у Максима стали признаком хорошего вкуса. Как сказали бы сейчас, must-have. Настоящую известность и статус ресторан Максим получил во время Всемирной выставки в Париже 1900 года. Новый владелец Эжен Корнуше превратил заведение в настоящий храм в стиле ар-нуво, в котором собирались знаменитые писатели, поэты и художники. Своим секретным оружием Корнуше называл женщин. За столиком у окна всегда сидела какая-нибудь красотка, привлекая посетителей.
2: Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Увлекулиев. Россия должна довести специальную военную операцию до конца и поставить на ней точку так, чтобы в будущем никто не попытался отменить ее итоги, заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ. Йеменские военно-воздушные силы провели массированную атаку на позиции хуситов близ стратегически важного города порта Моха на берегу Красного моря. Об этом сообщил телеканал Аль-Хадад. Йеменские военные предупредили, что гражданским лицам запрещено пользоваться дорогами, входящими в зону ограничений до особого распоряжения. Краснодарский краевой суд удовлетворил административный иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы Владимира Атаманчука, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона. Согласно информации на сайте избирательной комиссии Краснодарского края, Атаманчук был выдвинут от партии «Яблоко» по одномандатному избирательному округу Краснодарского края номер 54 Южный. Основанием для подачи иска послужили сведения о том, что Атаманчук заказал и оплатил из специального избирательного фонда агитационный материал, содержащий информацию экстремистского толка, говорится в сообщении. Годовая инфляция в России в августе составила 6,33% против 5,98% в июле. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,08%, следует из данных Росстата. По данным статистики, цены на продовольственные товары в августе снизились на 0,26% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении выросли на 5,08%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,53% в месячном выражении или на 6,50%. Одну сотую в годовом. Услуги подешевели на 0,54% по отношению к июлю и подорожали на 7,85% в годовом выражении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк впервые с прошлогоднего апреля не стал снижать ключевую ставку, несмотря на дефляцию в августе и почти нулевую динамику в сентябре. Набиуллина объяснила это ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий, увеличением госрасходов. Бизнес разочарован, российские индексы снизились. Сразу три крупных брокера АТ-инвестиций, ВКС и Финам запустили для клиентов торговлю с помощью агентов. В АТ-инвестициях и ВКС инвесторы могут подключить нейросети типа Клод или ChatGPT для анализа портфеля и совершения сделок в Финаме и создает торговых роботов по текстовому описанию пользователя. И россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль в Тбилиси, но через несколько часов скандальную пометку убрали. Те, кто купил билеты, в растерянности. Что за этим стоит? Подробности на Business FM. Банк России впервые с апреля прошлого года не стал снижать ключевую ставку. По итогам сентябрьского заседания она осталась на прежнем уровне 14% годовых. Как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, вариант снижения ставки даже не рассматривался. Решение не менять ставку она объяснила ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий.
9: Ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива. Сам по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими. И нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияние на устойчивую инфляцию. Кроме того, важная предпосылка для денежно-кредитной политики – это параметры бюджета. Их уточнение мы ожидаем до конца сентября. Все это стало основанием, чтобы сделать паузу в снижении ключевой ставки на сегодняшнем заседании. Мы по-прежнему оцениваем проинфляционные риски как преобладающие и считаем, что они выросли. Экономика может снова вернуться к ситуации дисбаланса между спросом и предложением после того, как в первой половине этого года они пришли в соответствие друг к другу. Рост спроса может оставаться повышенным в результате более существенного бюджетного стимула и ускорения кредитования. При этом, если восстановление производства возможностей потребует больше времени, чем в базовом сценарии, это будет сдерживать рост предложения. В результате вырастет давление на цены. Высокие инфляционные ожидания могут усиливать эти эффекты. Рост цен последние месяцы заметно ускорился. Это произошло из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика повлиять не может, но она может и должна реагировать на их вторичные эффекты и не допускать, чтобы разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию. Для этого необходимо сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий. Мы неоднократно говорили, что снижение ключевой ставки не может быть автоматическим, оно требует определенных предпосылок, и принимая дальнейшие решения, мы будем ориентироваться на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и баланс риска.
8: По словам Набиуллиной, если окончательные предложения по бюджету России будут предусматривать больший дефицит, чем планировалось изначально, это будет означать более жесткую денежно-кредитную политику. Смягчение возможно, если правительство предложит более быстрый выход на нулевой дефицит бюджета, чем заложено в прогнозе. Набиуллина не раз возвращалась к теме роста бюджетных расходов. По ее словам, сегодня любой дополнительный рубль госстимулирования спроса отдаляет ЦБ от снижения ставки. Это цитата.
9: Любые меры, которые увеличат государственный спрос, они, конечно, влияют на будущую инфляцию. Как они влияют на будущую инфляцию и, соответственно, решение по денежно-кредитной политике, это зависит от текущей ситуации. Она не всегда одинаковая. Я напомню, просто, может быть, многие забыли, вот как в 2020 году, когда была пандемия, когда рыночный спрос упал, мы снижали ставку до 4,25%. И мы считали, что бюджетное стимулирование спроса в этот период также целесообразно, потому что это ускорило возвращение экономики и спада к своему потенциалу. То есть в 2020 году дополнительный госспрос, дополнительные субсидии, они работали, то, что называется, контрциклически, предотвращали скатывание экономики в затяжную высокую безработицу, в дефляцию и так далее. Но в таких условиях, как сейчас, они сейчас в некотором смысле противоположны. Экономика находится в состоянии полной занятости, инфляция, инфляционные ожидания высокие. Что это означает? Это означает, по сути дела, что любой дополнительный рубль государственного спроса, государственного стимулирования спроса, он отдаляет нас от снижения ключевой ставки.
8: Решение Банка России мы обсудили с главным экономистом Альфа-банка Натальей Орловой. С ней беседовал Игорь Ломакин.
10: Я все-таки хочу напомнить, что у нас достаточно непредсказуемым образом стали складываться обстоятельства с лета, и, конечно, такой шок Центральный банк не мог ориентироваться в своих прогнозах. Поэтому в целом нужно сказать, что изменение траектории ключевой ставки, оно учитывает те временные риски, с которыми экономика сейчас сталкивается. И, в принципе, все-таки Центральный банк основную часть этого года оставался в цикле снижения ставки, включая даже июльское заседание. Поэтому мне кажется, что пауза сейчас вполне понятна с учетом действительно ускорение инфляции и с учетом роста инфляционных ожиданий.
11: В начале лета Российский союз промышленников и предпринимателей предупреждал, что если ставка не будет понижена, осенью нас ждет целая череда банкротств и других негативных факторов в экономике. Лето прошло, началась осень. Как вам кажется, это предупреждение от РСПП актуально на фоне того, что ставка все те же 14?
10: Вы знаете, я думаю, что все-таки очень сильно изменился инфляционный контекст, потому что для предприятий важен уровень реальной процентной ставки. Поскольку инфляционное давление повышается, то на самом деле уровень реальной процентной ставки при сохранении неизменных 14% в номинале, по сути, снижается. И это означает, что компания, я не могу сказать, что легче обслуживать кредиты, но, безусловно, мы видим, что инфляционные риски, они опять поднимают голову. Поэтому я думаю, что контекст инфляционный, он очень сильно изменился. И сейчас, собственно говоря, призывы к снижению ставки, мне кажется, уже звучат гораздо реже.
11: Ставки по депозитам, ставки по ипотеке, по другим кредитам как-то будут сейчас меняться?
10: Я думаю, что по кредитам на кредитных рынках сейчас, безусловно, все смотрят на уровень корпоративных рисков. И, конечно, если будет ухудшение кредитного качества, то нельзя исключать некоторое повышение премии за риск. Депозитные ставки, я думаю, что будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор действительно и финансовые рынки, и банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок и достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас в моменте видно, что спрос со стороны компании, он связан с необходимостью финансировать ремонтные проекты, он остается высоким. Значит, депозиты, соответственно, для этого нужно привлекать более активно. И я думаю, что как раз рынок депозитных ставок, он, наверное, будет сейчас корректироваться вверх.
12: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Российский рынок акций отреагировал снижением на решение ЦБ сохранить ключевую ставку на прежнем уровне. Индекс Мосбиржи в пятницу днем снижался на 1.5%, но по итогам основных торгов потери чуть более процента. Скандал или пиар? Россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль в Тбилиси. Но через несколько часов скандальную пометку убрали. Те, кто купил билет, теперь в растерянности. Как сообщили ТАСС на платформе по продаже билетов Ticket.ge, организаторы фестиваля допустят россиян для посещения. В офисе также уточнили, что при покупке билетов гражданство не указывается. Подробнее Наталья Шашина.
13: Граждане России на фестиваль не будут допущены. Пометка появилась на сайте с продажей билетов на фестиваль «Зион» в Тбилиси. Он запланирован на конец сентября. Россияне, которые уже купили билеты, которые стоили в среднем от 2,5 до 4 тысяч рублей, возмущаются в соцсетях. Раньше такого запрета не было. Что им делать теперь и будут ли на входе смотреть паспорт, непонятно. Как только в СМИ началась шумиха, пометку с сайта убрали. Но вопросы, что это было, остались. Сам по себе проект «Зион», как пишут СМИ, последние годы был отдельно электронной сценой в рамках крупного Тбилиси Open Air. А теперь будет самостоятельным двухдневным мероприятием. В лайнапе, например, участники Евровидения 22 года Сёкус Миркус, играющие экспериментальную музыку. Вот что говорит журналист из Грузии Фёдор Худокормов.
14: Зион фестиваль – это именно фестиваль электронной музыки. Например, в России такие проводились аналоги, как Alpha Future People.
15: На сайте сначала появилась эта надпись, что россиян не пустят на этот фестиваль. И через несколько часов, когда, видимо, пошла какая-то шумиха, это убрали. Можно допускать, что это какой-то некий был пиар-ход?
14: Это очень даже похоже, потому что обычно такие случаи, когда происходят акты русофобии, об этом массово начинают говорить СМИ. В Грузии именно акты такие русофобии, они редкие, но за счет этого они достаточно громкие. И я думаю, организаторы вполне могли так сделать, чтобы о них заговорили.
13: Что касается подобных случаев, как рассказывает Худокормов, например, в 22-м году клуб «Бассиани» фактически запретил вход для россиян. На входе просили показать паспорт, и если видели российский загранник, то грубо отказывали в проходе. Могли не пустить и украинцев, если те разговаривали на русском. А в одном из баров вводили так называемые визы для россиян, которые можно было получить, только подписав анкету с пунктами о поддержке Украины и признании оккупации Грузии и России. Однако на крупных фестивалях ограничения маловероятны даже с технической точки зрения. Проверять паспорта у тысяч людей как минимум долго. Живущие в Грузии россияне уверяют, о коллективной неприязни речи не идет и какой-то системной проблемы с доступом на зарубежные фестивали нет, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
16: Есть, понятно, проблема банковские, есть проблемы с тем, что начать круизных компаний глобальных не сажает граждан России. Но что касается культурных мероприятий, это скорее такие разовые отдельные случаи, иногда даже подчас привлекающие дополнительное внимание, дающие этим мероприятиям, что ли, рекламу. Понятно, что в Грузии ситуация двойственная в отношении с Россией, несмотря на внешнюю такую почти дружбу. Они все раны на сегодня до конца зажили. Возникают некомфортные ситуации, но информация о том, что в целом идет какой-то такой тотальный абьюз граждан России, наверное, было бы преувеличением.
13: Но есть отдельные случаи, которые звучат громко. В прошлом году, кстати, на фестивале Тбилиси Open Air произошел инцидент, когда один из грузинских певцов осквернил российский флаг. В России завели уголовное дело, а власти Грузии осудили поступок музыканта, назвав это проявлением бескультурья. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
17: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
18: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Дура Lex, но это Lex. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку, да и знания тоже. На 50 евро разрешено французским полицейским штрафовать пляжников, от которых исходит неприятный, по мнению блюстителя правопорядка, запах. В Венеции таким же штрафом карается дефилирование по улице без рубашки, а в израильской Хайфе, взятый за компанию на пляж медведь, чреват наказанием в 1000 шекелей. Дура Lex, но это Lex на Business FM.
21: «Кто надо, услышал». Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
22: И буквально через час Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и огромная благодарность вам за содействие.
21: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
23: У микрофона Олеся Потапова. Количество счетов цифрового рубля в России с начала сентября выросло на 87 тысяч. Число проведенных операций превысило 50 тысяч, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Массовый запуск цифрового рубля состоялся 1 сентября. По словам главы регулятора, число открытых счетов увеличивается каждый день. Процесс продолжается. Многие люди пока просто тестируют и проверяют, как это происходит. Но в целом россияне проявляют интерес к этой форме цифровой валюты. Китай намерен войти в число мировых лидеров автомобилестроения к 2030 году. Об этом говорится в опубликованном плане развития отрасли. Ожидается, что к этому сроку получит широкое распространение беспилотные транспортные средства, а высокоавтоматизированное вождение будет использоваться на скоростных автомагистралях, городских скоростных автотрассах и некоторых городских дорогах. Планируется, что ряд китайских компаний войдут в десятку мировых лидеров по объему продаж, а также в топ-100 крупнейших мировых производителей автозапчастей. Представители 6 компаний из Беларуси и Китая приедут в Калининградскую область для поиска партнеров. Деловые встречи пройдут на Балтийском бизнес-форуме в Светлогорске 9-10 октября. В сфере интересов участников форума – калининградские продукты питания, янтарь, туризм, стройматериалы, креативные индустрии и другие направления. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Погода в Москве.
12: В Москве сейчас плюс 14 градусов, местами слабый дождь, который должен скоро закончиться. Ночью плюс 10, завтра днем до 18 градусов, облачно с прояснениями, предварительно без осадков. Похожая погода будет в воскресенье и понедельник.
21: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
0: В прокат вышли соавторы. Дебютная картина 26-летнего режиссера Филиппа Ларса. Фильм получил приз за лучший сценарий на фестивале «Окно в Европу». Соавторы – история о писателе, который переживает творческий кризис. Неожиданно у него появляется соавтор – молодой человек, решивший стать писателем после прочтения его книг. В ролях Егор Корешков, Давид Сократян, Аня Чиповская, кинокритик, автор телеграм-канала «Бесконечный киносеанс». Елена Зархина считается автором крепким дебютом, который избегает распространенных ошибок многих первых фильмов.
1: Мне вообще кажется, что у постановщика Филиппа Ларса очень крепкая техническая база. Я знаю, что он получал образование в том числе и за границей, и это чувствуется. Он хорошо работает со структурой, хоть он не автор сценария, но я уверена, что он все равно в какое-то соавторство в этом присутствует. Он сам говорит о том, что его в сценарии подкупило отношение сценариста к своим героям, что он очень такое доброе, человечное. И мне кажется, это ощущение пронизывает весь фильм. Это история о том, что любой замысел можно реализовать. Я буквально сегодня прочитала у одной крупной блогерки литературной ее наблюдение о том, что на нашем книжном рынке читатели часто критикуют писателей не в техническом смысле, да, что там, не знаю, слабая история, плохо написано, скудный язык и так далее, а просто им кажется, что для того, чтобы быть писателем, нужно, чтобы ты получил какое-то разрешение сверху, то есть только гении могут писать книги, а просто человек, который захотел рассказать какую-то историю, этого делать не может. И она сравнивает это с западным миром, в котором, наоборот, читатели, если критикуют книгу, то на каких-то технических основаниях. Но их никогда не смущает, что человек просто взял и написал книгу, потому что ему это захотелось сделать. И мне кажется, это немножко созвучно с автором. Главное достоинство фильма, что он как раз-таки разрешает стать писателем каждому. И главные герои, один из которых классный рассказчик, но при этом очень скудно пишет и плохо пишет историю, а второй наоборот. Ему не хватает фантазии, но он очень может классно в текст упаковать сюжет, который придумывает или который посмотрел у жизни его сам автор. Это классная концепция. И она здесь как раз-таки развенчивает стереотип о том, что только гениальные люди могут писать романы, а всем остальным это как будто бы непозволительно.
0: Кинокритик Елена Зархина о фильме «Соавторы. 16+» уже в кинотеатрах.
21: Выставки.
0: В Центре современного искусства «Азарт» открылась выставка «Они были разными. Скульптура оттепели». Это совместный проект музея АЗЭ и Третьяковки. Представили одновременно произведения нонконформистов и скульпторов, работавших в традиционном направлении. По выставке также подготовили музыкальный аудиогид. Мы спросили куратора скульптуры «Оттепели» Ирину Седову, что объединяет такие разные работы скульпторов, представленные в этом проекте.
3: Несмотря на то, что поиски были совершенно разными, и каждый обладает своим индивидуальным лицом, но когда они встают в одно пространство, они не спорят друг с другом. Все каким-то чудом начинают уживаться друг с другом. Ни одного фундаментального исследования по скульптуре этого периода не существует. Мы буквально первопроходцы в этом смысле. Впервые объединяются скульптуры нонконформистов и скульпторов традиционного, назовем это так, направления в одном пространстве. Их объединяет, скорее всего, смелость их поиска и то, что они пытаются найти каждое свое лицо, и получается, что скульптура 60-х – это такая скульптура с тысячей лиц. Она очень свежая, новая, очень резко отличается от предыдущего периода, связанного с направлением соцреализма. Пространство организовано следующим образом. Это первый аванзал, где зрители встречают работа Татьяны Соколовой, музыканты «Ночные певцы». Это тема джаза, это тема новой музыки, новой пластики. Дальше каждый из трех залов соединяется по два раздела. Пространство у нас соединяется с новыми исканиями нонконформистов. Тема детства с человеком делающим, с человеком работающим. И раздел, посвященный портретам, это и люди эпохи, и портреты ближнего круга людей. Но они очень естественным образом живут друг с другом, соединяются друг с другом, потому что из скульптуры уходит помпезность, из нее уходит пафос.
0: Это была Ирина Седова, куратор выставки «Они были разными», скульптура «Оттепели» в Центре современного искусства «Азарт» 6+. Открыто до конца ноября. В центре Вознесенского открывают Егора Летова. Там развернулась выставка «Трава по пояс», посвященная визуальному искусству лидера группы «Гражданская оборона». В экспозиции его оригинальные коллажи, избранные автографы, детские рисунки, альбомы, предметы из его собственных коллекций, гитары, представлены вещи из личного собрания вдовы Егора Летова Натальи Чумаковой. Продолжает сокуратор выставки Кирилл Маевский.
4: Мир художественный Летова – это какая-то неотделимая часть всех тех творческих поисков, которые мы привыкли за Летовым закреплять в его музыкальном и каком-то поэтическом, в общем, направлении. Многое к его искусству вытекает из музыкальной деятельности. Те же самые коллажи, которыми он оформлял в том числе обложки своих изданий. Это на самом деле такой художник, который много как будто бы берет из какого-то дадаизма, из русского авангарда.
5: Если про саму выставку говорить, как она устроена?
4: Есть первый раздел, рассказывающий про него как про рок-икону и про разные художественные артефакты, сопутствующие этому. Второй раздел посвящен его коллажным опытам, которых значительно больше, чем знаменитые обложки. Третий зал — это про его отношения с природой, экологией. Тоже важный, на самом деле, сюжет для понимания его от его всяких разных прогулок с диктофоном по лесу до разных природных сюжетов.
0: Кирилл Маевский, куратор проекта «Трава по пояс. Природа и искусство» Егора Летова в центре Вознесенского. 18+. Выставка будет работать до 10 января.
20: Театр.
0: В Московском театре мюзикла премьера «Плакса». Проект по мотивам одноименного сериала. Продюсер и композитор, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Для него это второй театральный опыт. Ранее была постановка в Губернском театре. Но тут особенно волнительно. Впервые на театральную сцену выходит его дочь, 17-летняя Ника Жукова. Мы поговорили с Сергеем Жуковым накануне премьеры.
6: То, что это мюзикл по мотивам «Плаксы», сериала, усложняет задачу. Вам нужно в самом начале спектакля попытаться донести до людей, которые никогда не видели сериал, что это за Маша, кто она. Мы нашли свой оригинальный ход. На сцене одна Маша, главная героиня, и она рассказывает свою историю через большие флешбеки, как в кино. Мне пришлось написать еще 6 песен, а это по меркам мюзикловым практически весь мюзикл. Что такое человеку, который написал за свою жизнь 370 попсовых песен, вдруг написать песню для спектакля, для мюзикла, да еще и для симфонического оркестра? Это вообще невыполнимая задача для очень многих. Уж для меня это нужно перестроить целый мой мир внутренний, мой разум. Мне показалось, что все-таки это у нас получилось сделать не эстрадно, при этом оставить ту самую любимую всеми рукиверховскую простоту и хитовость, когда ты выходишь из зала и напеваешь песню из мюзикла. Тема нашего мюзикла — это проблемы, которые возникают у наших подростков. Я, как отец пятерых детей, об этом знаю все. Мне кажется, основной сверхзадачей нашей поставлена задача, чтобы, выходя из зала, вся семья, они выходили, прижав к себе своего ребенка, и говорили: «Я теперь понимаю, как тебе тяжело. Я теперь тебя слышу». Дети понимают, что родители — это не просто бездушные люди, которые все запрещают, которые всегда чем-то недовольны, а что это на самом деле большое проявление любви, которое просто они выразить по-другому, к сожалению, не могут. И вот наша задача — свести в одной системе координат родителей и детей и попытаться сказать им, что нужен диалог.
0: Лидер группы «Руки вверх», композитор, продюсер Сергей Жуков о новом мюзикле «Плакса» 12+. Ближайшие 2 месяца его будут играть в Московском театре мюзикла практически ежедневно. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
21: Предпоказ на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
2: Искусственный интеллект может допускать ошибки. Перепроверяйте важную информацию. Такое предупреждение мы найдем во многих сервисах на базе искусственного интеллекта. На этой неделе расшифровываем основные термины отрасли. Сегодня галлюцинации. Ошибки, о которых предупреждают разработчики. Интересно, что исторически в области компьютерного зрения термин звучал позитивно. Так называли восстановление недостающих деталей изображения. Позже галлюцинации стали называть ошибку генеративных систем с приходом больших языковых моделей, и слово вошло в массовый обиход. Сегодня галлюцинация – ошибка, при которой модель выдает правдоподобный, но ложный ответ. Выдуманный факт, несуществующую ссылку или цитату. На галлюцинациях крупно погорели не только студенты, но и опытные адвокаты, ссылавшиеся в суде на несуществующие прецеденты. Причина эффекта в устройстве модели. На базовом уровне языковая модель работает, предсказывая следующую часть текста на основе предыдущих. Правдоподобное предложение не значит точное. Многие стандартные тесты вознаграждают модель за угадывание и штрафуют за молчание, подталкивая к риску. Исследователи работают над проблемой, и результаты уже есть. Новые поколения галлюционируют значительно реже. Помогает привязка ответа к источникам и поиску работы с проверенной базой. Меняются и методики обучения. Модели нового поколения поощряют за точность и признание неспособности найти ответ. Правильный подход – относиться к модели как к молодому сотруднику. Трудолюбивому, но иногда рассеянному. Он способен на многое, но нуждается в контроле. Формируя запрос, рекомендую требовать подтверждения фактов ссылками на источники и проверять эти источники самостоятельно, особенно если дело важное. Чем умнее искусственный интеллект, тем больше он похож на человека. А человеку свойственно ошибаться. Это стоит учитывать.
21: Сумма технологий на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 20:28 московское время. У микрофона Сардаров Ликулиев. У России нет никакой необходимости мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту даже выше тех, которые предполагались, заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что сообщение о необходимости мобилизации в России – вранье, ложь и провокация, сделанные только ради того, чтобы возбудить население, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Прошедшим плен солдатам ВСУ стали приходить повестки в ТЦК для повторного прохождения медицинской комиссии. Украинское командование намерено таким образом вернуть на фронт около 10 тысяч бывших пленных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» хуситы захватило все основные населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и на западном побережье Красного моря, сообщил РИА Новости военный источник. Переговоры президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель-Фаттаха ас-Сиси в Нью-Дели завершились. Встреча продлилась 1:20, передает корреспондент РИА Новости. Беседа лидеров прошла в пятницу вечером на полях саммита БРИКС.
8: Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал БРИКС самой сильной площадкой для формирования справедливой архитектуры будущей мировой экономики. Об этом говорится в сообщении Коммина. Министр сообщил, что доля этого объединения в мировом ВВП по паритету покупательной способности достигла 40%. Особое внимание он обратил на развитие в странах БРИКС туризма. В этой сфере, отметил Решетников, отмечается стабильный рост туристических потоков между Россией и странами объединения. В прошлом году турабмен составил почти 10 миллионов человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Хуситы захватили стратегически важный остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, который обеспечивает морскую торговлю между Европой и Азией, а также город Тхубаба и еще ряд прибрежных районов. Это усиливает давление на Саудовскую Аравию и США. На этом фоне цены на нефть превысили $100 за баррель впервые с мая. В Париже открывается российская выставка современного искусства, первая на Западе за 4.5 года. Проект называется «Системная сборка Нижний Новгород». Как такое возможно в современных реалиях и пишут ли о выставке во Франции? Жители Северной Кореи переживают вспышку веселья, пишет Рейтер. В стране открываются люксовые магазины, пляжные курорты, аквапарки и горнолыжные комплексы, но исключительно государственные. Что из себя представляет гедонизм по-северокорейски? Подробности на Business FM.
21: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
12: Александр Лукашенко сообщил о проверке мобилизационной готовности в армии Беларуси. Он заявил, что пришло время встряхнуть всю армию. Всех проверим вплоть до мобилизации, заявила на полигоне Абус Лесновский. Готовимся к войне, чтобы ее не было, подчеркнул Лукашенко. Что стоит за этими словами, комментирует политолог Георгий Бофт.
9: Ну, скорее всего, за этой риторикой Лукашенко не стоит реальное намерение провести мобилизацию. Это всего лишь риторический прием и стремление просто на словах показать некую солидарность своим союзникам по союзному государству. Отыгрывая слово «мобилизация», которое висит в информационном пространстве России, и которое все опровергают и опровергают в России, люди, принимающие решения Лукашенко, скорее всего, не имеют в виду то, что имеют в виду под мобилизацией. Это некое предупреждение о том, что он готов в случае чего к решительным действиям. С другой стороны, он же говорит о том, что страна Беларусь готова к сделке с Америкой, большое установление полноценной дипломатической связи, представительства и тому подобное.
12: Георгий Бовт, политолог. Лукашенко напомнил, что сейчас, по его указанию, проверяется артиллерийская бригада. Ранее проверили танковые и мотострелковые части, сообщил агентство Белта. Как отметил белорусский президент, во время таких проверок используется опыт современных военных конфликтов. Лукашенко сообщил журналистам, что его младший сын Николай служит в армии, как все. Он не стал уточнять род войск, только сказал, цитата, «в самом сложном подразделении уточню, что Николай лейтенант». Хуситы захватили стратегически важный остров Перима в Баб-эль-Мандебском проливе. Это усиливает их контроль над одним из важнейших в мире морских торговых путей между Европой и Азией. Остров находится прямо посреди Баб-эль-Мандебского пролива. Через него суда из Индийского океана проходят в Красное море и далее через Суэцкий канал. Правительственные силы остров покинули, сообщил агентство Рейтер. Хуситы также заняли прибережный город Тхубаб, ближайший к острову. Установление хуситами контроля над Баб-эль-Мандебским проливом может дать Ирану дополнительное преимущество в конфликте с США, так как под угрозой окажется второй важнейший морской маршрут региона. Хуситы получили дополнительный рычаг воздействия на Саудовскую Аравию, поддерживающую их противника, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
10: Еще днями назад правительственные войска довольно успешно теснили хауситов в центре Йемена. Да и сейчас они продолжают бомбить позиции хауситов в нескольких провинциях. Там положение хауситов не очень хорошее, но стратегическое положение, конечно, это побережье Баб-эль-Мандебского пролива. Можно сказать, что хауситы решили пожертвовать некоторыми своими позициями в центре страны, чтобы получить рычаги влияния на Баб-эль-Мандебский пролив. Пролив очень узкий, и при желании прекратить там на какое-то время судоходство вполне возможно. Как раз цель-то хауситов в том, чтобы потом использовать это как рычаг давления. Другое дело, что правительственные войска сейчас опомнились, их за несколько дней ловко обхитрили. Саудовская Аравия тоже опомнилась, и сейчас будут попытки как вытеснять хауситов, так и договориться с ними по-хорошему. Но за хауситами еще стоит Иран, которому очень выгодно то, что партнер Ирана, близкие йеменские хуситы, захватили ряд островов посередине пролива. Иран считает, что контролирует Ормузский пролив, а Баб-эль-Мандебский, получается, контролирует его ближайшие союзники.
11: Наследный принц Саудовской Аравии дважды просил Трампа, как сообщает Рейтер, нанести удары по хуситам, но тот отказался. Что теперь может сделать Саудовская Аравия?
10: Саудовская Аравия вовремя подписала в Мекке соглашение с Пакистаном и Турцией о взаимопомощи, но после подписания это уже не первый всплеск нестабильности с хуситами. Они ранее наносили удары даже по объектам внутри Саудовской Аравии, но Пакистан и Турция не торопятся вовлекаться в этот конфликт.
12: Елена Супонина, политолог, востоковед. Йеменские хуситы выпустили заявление после начала наступления к проливу Баб-эль-Мандеб о том, что судоходство остается безопасным для всех компаний, за исключением судов Саудовской Аравии, которые поддерживает правительство Йемена. Их пообещали блокировать до тех пор, пока Саудовская Аравия не снимет блокаду хуситов. Ситуация для саудитов сложилась близко к поражению, считает замдиректора Центра средиземноморских исследований НИОВШЭ Александр Наджаров.
14: Если все пойдет по самому эскалационному сценарию, то закроется Баб-эль-Мандеб, типа того, как закрылся Ормуз. Он и так не был самым безопасным местом для судоходства, потому что Ансар-Аллах могли обстреливать корабли, которые в нем идут со своей позиции, потому что они имели выход к морю, они просто не контролировали западное побережье Йемена полностью. То, как выглядит событие сейчас, хуситы близки к установлению полного контроля над всем западным побережьем Йемена, то есть они смогут контролировать Баб-эль-Мандеб в самой его узкой точке, в том числе и за счет еще контроля вот над этими островами. Налицо полное рассыпание альянса между Верховно-президентским советом и между Переходным советом Юга, то есть проэмиратовским силам. Явно уже были видео, где друг друга обвиняют в предательстве, в уставлении позиций, но фактически речь идет о том, что две вот эти коалиции просто рассыпались. Фактически вот эти южно-йеменские сепаратисты предали своих просаудовских собратьев по оружию. Можно делать уже определенные выводы о состоянии боевого духа во всех этих формированиях. В целом для Саудовской Аравии ничем хорошим это, конечно, не обернется. Если сейчас дальше наступление Ансар-Аллах продолжится, то это будет свидетельствовать о, ну, если не окончательном, то очень близким к окончательному поражению Саудовской Аравии в йеменском конфликте.
12: Александр Наджаров, Центр средиземноморских исследований НИОВШЭ. Рынок уже отреагировал на события в Йемене резким скачком цен на нефть, которые впервые с мая 26 года превысили $100 за баррель. Французское с нижегородским. Впервые за 4.5 года на Западе открывается российская выставка современного искусства. Проект называется «Системная сборка Нижний Новгород». Он стартует сегодня в Париже, в Российском духовно-культурном православном центре. Бизнес-ФМ поговорил с одним из организаторов выставки, заместителем губернатора Нижегородской области Олегом Берковичем. Как такое возможно в современных реалиях, и пишет ли о выставке во Франции Александра Сидорова подробнее?
0: Российский духовно-культурный православный центр находится на набережной Бранли рядом с Эйфелевой башней. Это сразу 4 здания, в оформлении которых сочетаются современные материалы и традиционные русские мотивы. Выставка «Системная сборка» познакомит столицу Франции с актуальной художественной сценой Нижегородской области. В Нижнем сейчас, пожалуй, самые вольготные условия для развития современного искусства в России. Много мастерских, музеев, галерей – неформальных художников, которых поддерживают местные власти. В частности, зампред правительства Нижегородской области, бывший министр культуры, 40-летний Олег Беркович. Он один из организаторов той самой выставки в Париже.
13: К этой выставке мы готовились около года. Долго искали партнера. И спасибо большое T-Private, T-Банку за то, что они нас поддержали. Сейчас мы собрали ту самую конструкцию, в которой мы действительно можем показать в первую очередь миру. Даже это вопрос не столько в Париже, сколько, в принципе, в коммуникации с миром. Вот оно, новое русское искусство. Вот оно выглядит вот так.
15: С точки зрения политической конъюнктуры, есть элемент некоего прорыва культурного?
13: Мы работаем в своей повестке, опираемся на наши традиционные ценности. И мы ждем всех тех, кто эти ценности разделяет. И не ждем какого-то отдельного прорыва, потому что понимаем, что со стороны иностранного правительства, конечно, будут скорее попытки заблокировать всю эту историю или проигнорировать. Но я знаю и я слышу со стороны всех тех арт-деятелей, которые находятся в Европе, что интерес к этой выставке большой. Это, наверное, основная задача — пробудить сам по себе интерес к России. Нам президент что сказал? Что нас пытаются заблокировать, а мы должны этому всячески сопротивляться. Вот мы сопротивляемся.
0: На прошлой неделе вышел рейтинг топ-50 молодых художников России от The Art Newspaper Russia. 1/6 этого рейтинга – нижегородцы. Несколько художников из списка представлены и в Париже. Первый раздел выставки про восприятие места, второй – стрит-арт. В финале – масштабная деревянная инсталляция «Алтарь» нижегородца Андрея Оленева. Продолжает искусствовед, автор телеграм-канала «Ку-ку» о культурных инсайдах Ксения Коробей.
16: Это очень прогрессивные ребята, которые всегда в хорошие времена ценились всеми во всем мире, везде приглашались. То есть это абсолютно концептуальное искусство. Условно можно зайти в Париж, в любой музей, в галерею, на любую ярмарку. Мы примерно там то же самое и встретим. Это не зашквар, скажем так. И здорово, что именно это вывезли. Потому что, конечно, если бы это совсем делали так на государственном уровне, в каких-то более традиционных залах, на более консервативном уровне, это было бы другое искусство. Здесь это такое прям искусство, которое у нас любит прежде всего молодое поколение.
0: Организаторы выставки ждут реакцию со стороны иностранцев в районе 20 сентября, когда там будут проходить Европейские дни культурного наследия. А потом в контексте арт-базеля. Это вторая половина октября, когда коллекционеры со всего мира приедут в Париж. Им планируют отправить отдельные приглашения на системную сборку. Но пока анонсов этой российской выставки во французских СМИ практически нет, говорит гид-переводчик, житель Парижа, Дмитрий Мисуркин.
17: Если бы эта выставка проходила бы не сейчас, а, допустим, в каком-нибудь 2008, а лучше в 2002 году, про это написали бы все, поскольку тема современного искусства все-таки для Парижа актуальна. Там большие усилия дирекции по продолжению культурного обмена, но контекст тяжелый. Люди могут делать то, что получается. В контексте выборов, которые будут буквально через 7 месяцев, политические деятели, которые себя позиционировали как друзья России, некоторые, которые имеют выход, возможности занять какие-то позиции более высоких в политической сфере, немножко так открещиваются. Когда подобные выставки, допустим, американцев или, допустим, англичан проходят в Париже, объявления об этом печатают заранее везде.
0: Выставка «Системная сборка. Нижний Новгород» продлится в Париже до 1 ноября. Александра Сидорова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
21: Реклама. Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. Новиком. Банк технологического развития. Банк госкорпорации Ростех. А у АКБ Новиком Банк. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Илон Маск любит говорить, что если ему придется разделять работу и всю остальную жизнь, то он не справится ни с тем, ни с другим. Основатель Tesla и SpaceX всегда находится в режиме многозадачности. Если он занимается с одним из шестерых детей, принимает душ, да даже если идет в туалет, то параллельно отвечает на десятки имейлов и сообщений в мессенджерах. А если не успел поесть до совещания, то, не смущаясь, перекусывает прямо на встрече, на глазах у подчиненных или партнеров по переговорам. Все дела миллиардер дробит на подзадачи и тратит на решение каждый не более 5 минут. Работает Маск по 12-14 часов в сутки и чувствует себя в таком плотном графике весьма комфортно. По его словам, хорошенько отдохнуть он себе разрешит уже после колонизации Марса. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Валюты. Валюты. Современный российский рубль был введен в обращение в 1991 году. А впервые он был упомянут в берестяной грамоте 13 века. Считается, что название произошло от глагола «рубить», поскольку рубль, как платежное средство, стал наследником серебряных осколков, на которые было принято рубить слитки драгметалла для оплаты разных товаров. Валюты на Бизнес FM. Кстати, от Москвы до Санкт-Петербурга в 107,4 раза дальше, чем от Ниццы до Монте-Карло. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Санкт-Петербург 107,4. Москва 87,5. Бизнес FM. Компании и корпорации.
18: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
18: Активность в Алисе AI достигла исторического максимума. За первую неделю сентября аудитория и число обращений к нейросети увеличились в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еженедельное число пользователей Алисы AI достигло 41 миллиона человек. За последний год в Алисе появились агенты «Исследовать», «Найти дешевле», «Бронирование», «Репетитор по математике для школьников». Также пользователям стали доступны ИИ-персонажи, генерация изображений, коротких видео, голосовой режим «Поговорить» и персонализация. Акционеры ПАО «Мегафон» на внеочередном собрании приняли решение выплатить дивиденды за первое полугодие на сумму 10 миллиардов 200 миллионов рублей или 16 рублей 45 копеек на акцию, говорится в сообщении компании. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт на 21 сентября. Ранее в этом году «Мегафон» выплатил дивиденды за первый квартал на сумму также около 10 миллиардов.

0: Не стали доступны люксовые магазины, пляжные курорты, аквапарки и горнолыжные комплексы. При этом развлекательная коммерция в КНДР носит исключительно государственный характер. Как и когда северокорейцы вступили в эпоху гедонизма, рассказывают журналисты Рейтер.
1: Ким Чен Ын и сам не чужды излишествам придумывает новые способы, как его граждане могут тратить свои богатства. Данные китайской таможни это подтверждают. Импорт массажного оборудования в Северную Корею за последние десятилетия вырос аж в 40 раз. Поставки беговых дорожек увеличились более чем на 600%. В страну также поступают пианино и даже машинки для автоаттракционов. Согласно анализу торговой статистики и сообщений государственных СМИ, стремление к росту потребление распространяется на роскошные торговые центры, пляжные курорты и горнолыжные зоны, которые появляются по всей Северной Корее. Речь идет не только о расширении доступа к мелким жизненным удовольствиям. Направляя личные расходы через контролируемые государством сети досуга и розничной торговли, Ким усиливает контроль над торговлей, подавляет неформальные рынки и открывает новые источники доходов и роста для страны, обладающей ядерным оружием. По данным южнокорейских исследователей, разгул досуга в Пхеньяне финансируется за счет таких источников дохода, как кражи криптовалюты, а также экспорт угля и других полезных ископаемых. Самые роскошные варианты досуга находятся в Пхеньяне. Государственные СМИ описали новый жилой район, в котором разместились игровой зал, автосалон, ресторан-барбекю, где подают, например, бургеры с брюшком лосося и фуа-гра.
0: Тем временем разведслужба Южной Кореи предполагает, что у дочери лидера Ким Чен Ына, которую многие рассматривают как его вероятную преемницу, может быть младший брат или сестра. Как пишет South China Morning Post, появление информации о других детях северокорейского лидера создает новые теории о будущей передаче власти в КНДР. Впервые северокорейские государственные СМИ официально подтвердили существование дочери Ким Чен Ына, которую называют Ким Джу Э, лишь в 22-м году.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
3: Добрый вечер. Очередная растущая неделя была зафиксирована на российском рынке акций, хотя вырос рынок лишь на 0,2%, но все-таки за неделю рост. И закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. Даже уходили выше значения 2300 и даже одну торговую сессию закрыли выше этого значения. Но снизились в пятницу. И вот 2300 не удержали. По итогам недели, в пятницу снижение составило 0,2%, и все это после решения Банка России. Впервые за последние 11 заседаний Банк России оставил ставку неизменной 14% годовых. До этого снижал ставку 10 заседаний подряд. Ну, пауза когда-то должна была наступить, и вот она наступила. Но не сильно рынок, как мы видим, расстроился, с учетом того, что все-таки ждали такого развития событий. Львиная доля опрошенных экономистов, аналитиков, в целом участников торгов предполагали, что Банк России возьмет паузу. В меньшинстве, конечно, были те, кто надеялись на снижение. Может быть, действительно ждали какого-то сюрприза, учитывая, что все-таки перед решением рынок российский подрастал, но потом пошел вниз. Ну, ничего страшного, на мой взгляд. Посмотрим, что будет уже к концу года, какая будет инфляция. Не исключено, что и на октябрьском заседании Банк России возьмет паузу, а вот в декабре может ставку снизить, если, как говорится, звезды сойдутся, если инфляция начнет замедляться, если не будет каких-то шоков, как для экономики, так и для ценовых ориентиров, шоков внутренних, шоков внешних, всякое, как говорится, может случиться. Но инфляция годовая продолжает расти. Это факт. Этим можно, конечно, оправдать и решение Банком России. Но здесь Росстат еще в пятницу вечером опубликовал статистику. Это окончательные данные за август. И в августе была дефляция. Но дефляция лишь 0,08%. Ну, август по традиции месяц дефляционный, но это всего лишь история одного месяца. Если посмотреть на июль, цены росли на 54%. Но вот годовая инфляция, пожалуй, важный момент. В августе цены потребительские за год выросли на 6,33%. На конец июля инфляция годовая была

0: 5,98. То есть такое, можно сказать, значительное ускорение инфляции мы увидели. Тоже не очень хороший факт. Не исключено, что это все может отразиться на торгах на следующей неделе. Рубль. Ну, рубль рос. Рос практически всю неделю. Отыгрывал потери предыдущих, ну, можно сказать, даже недель. Учитывая, что рубль снижался довольно стремительно. А вот эта неделя растущая. 27 копеек потеряла китайская валюта за неделю. Юань закрывает неделю 12 рублей 50 копейка, и только в пятницу юань снизился на 2 копейки. Доллар США тоже преимущественно снижался к рублю. В пятницу тоже в основном, конечно, консолидация. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то консолидация в районе 84 рублей. Ну и цены на нефть. Буквально взлет. Почти 9% за неделю. В моменте смесь Brent торговалась в районе 109,5 долларов. Впервые с 19 мая мы увидели такие котировки. В пятницу снижение. С одной стороны, все закономерно. С другой стороны, и новостные потоки способствовали такому развитию событий. Смесь Brent опустилась в район 104-105 долларов за баррель. Ну, понятно, что рынок следит за ситуацией на Ближнем Востоке, в Персидском заливе, теперь уже в Баб-эль-Мандебском проливе. Но и в пятницу стало известно, что вроде как хотят министры иностранных дел стран Ближнего Востока встретиться с Ираном и некое соглашение все-таки, ну, обсудить хотя бы, которое позволит возобновить судоходство в Ормузском проливе. Но и позднее в Министерстве иностранных дел Ирана эту встречу подтвердили. Состоится она в понедельник.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Каким будет ваш день, все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
4: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
7: История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Обычно покупка жилой недвижимости на условные 2/3 продиктована мечтой или необходимостью решить какую-то конкретную задачу. Перебраться в квартиру попросторнее, поменять район на более удобный или престижный, переехать поближе к работе и так далее. Но на условную треть выбор конкретного варианта окрашен в эмоциональные тона. Ну, согласитесь, хочется, чтобы новый дом не только закрывал вопрос, но еще и нравился, настраивал на позитивный лад, успокаивал своей безоговорочной комфортностью. Современный покупатель оценивает не только стоимость, площадь, инфраструктуру. На его выбор влияют естественный свет, качество общественных пространств, связь с природой и многое другое, утверждают эксперты Пиргаев-бюро, которые, застройщикам на заметку, выделили 10 архитектурных решений, формирующих восприятие проекта и отчасти определяющих его ценность для будущих резидентов. Например, архитектурная идентичность. Покупателю важно понимать, чем один проект отличается от другого. Уникальность может формироваться за счет пластики фасадов, пропорции окон, материалов, цвета, фактур. При этом сильный образ здания достигается не одним выразительным приемом, а их продуманной комбинацией. Приватность. В плотной городской застройке значение имеют расстояние между корпусами, ориентация окон, устройство двора и расположение общественных зон. Правильная архитектура помогает создать баланс между открытостью пространства и возможностью сохранить личную жизнь. Или озеленение как часть архитектуры. Ландшафт перестает быть декоративным дополнением к зданию. Двор, деревья, кустарники и цветы, рельеф, пешеходные маршруты и места отдыха должны работать вместе с архитектурой. В результате формируется цельная среда, а не набор отдельных элементов. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: 20:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. В России нет никакой необходимости в мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту даже выше тех, которые предполагались, заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что сообщение о необходимости мобилизации в России – вранье, ложь и провокация, сделанные только ради того, чтобы возбудить население, особенно в преддверии выборов в Госдуму. Прошедшим плен солдатам ВСУ стали приходить повестки в ТЦК для повторного прохождения медицинской комиссии. Украинское командование намерено таким образом вернуть на фронт около 10 тысяч бывших пленных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах-Хуситы» захватило все основные населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и на западном побережье Красного моря, сообщил РИА Новости военный источник. Переговоры президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель-Фаттаха ас-Сиси в Нью-Дели длились 1:20, сообщает РИА Новости. Беседа лидеров прошла в пятницу вечером на полях саммита БРИКС. Путин ранее прибыл в Индию с 3-дневным рабочим визитом для участия в мероприятиях саммита. Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал БРИКС самой сильной площадкой для формирования справедливой архитектуры будущей экономики. Об этом говорится в сообщении Кабмина. Министр сообщил, что доля этого объединения в мировом ВВП по паритету покупательной способности достигла 40%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: В Москве 9:00, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Пострадавшим от атак БПЛА-селлерам маркетплейсов пообещали кредиты под 17%, а Ингосстрах анонсировал старт выплат продавца Амазона. Мы поговорили с селлерами, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государства, и какими инструментами они уже пользуются или только собираются. Сразу 3 крупных брокера Т-инвестиции, БКС и Финам запустили для клиентов торговлю с помощью агентов. В Т-инвестициях и БКС инвесторы могут подключить нейросети типа Клота или ChatGPT, а в Финаме и создает торговых роботов по описанию пользователя. Что это дает и каковы риски? И россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль в Тбилиси, но через несколько часов скандальную памятку убрали. Те, кто купил билеты в растерянности, что за этим стоит? Подробности на Business FM. Кредиты под 17%. Хорошо, вопросы, будут ли их реально давать. На фоне продолжающихся атак на склады маркетплейсов мы поговорили с селлерами о том, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государства, и какими из заявленных инструментов они реально пользуются или хотя бы собираются это сделать. Иван Медведев подробнее.
11: В пятницу был атакован очередной склад. На сей раз от удара БПЛА пострадали логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. В этот же день в Минэкономразвитие сообщили о запуске программы льготного кредитования для пострадавших от атак беспилотников-селлеров «Wildberries». А заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников в беседе с Business FM добавил, что на такие кредиты смогут претендовать и селлеры «Озон» из ряда регионов. Условия от 500 тысяч до 500 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка рассчитывается как ключевая плюс 3%, то есть на данный момент это 17% на полтора года. На общем фоне звучит привлекательно, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
12: Да, достаточно выгодные условия по текущей ситуации, если действительно будут одобрять, и если действительно это будет без большого сбора дополнительных документов в каком-то ускоренном режиме, то это будет отличная помощь, потому что сейчас, если в среднем посмотреть, кредитный портфель по факту получается где-то 26% годовых и выше. То есть, наверное, самые большие кредиты, которые как раз раньше выдавали, в том числе маркетплейсы, при правильном пересчете выходили где-то 34-35% годовых. Поэтому 17% это, естественно, отличная ставка, если она будет, и если будут выдавать.
11: Если будут давать, подчеркивает наш собеседник. Потому что его опыт показывает, что не все меры поддержки, о которых открыто говорилось, на практике можно получить. Это подтверждает селлер Артем.
13: В связи с ударами банки начали очень осторожно относиться к кредитованию селлеров. Некоторые менеджеры мне прямо сказали, что кредитование такого вида деятельности в их банках сейчас полностью на стопе, а потребность в заемных деньгах только увеличивается. Ну и ставки до сих пор достаточно высокие, условия до сих пор тяжелые. Поэтому, да, эта мера была бы востребована для многих селлеров. Но вопрос доступности этого продукта.
11: Еще один селлер рассказал Business FM о том, что банки отказываются выдавать его компании хоть какие-то кредиты, потому что он допустил просрочки по действующим займам из-за того, что с площадки невозможно было вовремя вывести уже заработанные средства. И получается замкнутый круг, говорит директор компании «Арсенал Плюс» Андрей Маргаев.
14: Даже те денежные средства, которые сейчас есть в личном кабинете и которые намечены на вывод, мы также их не получаем. Потому что если мы нажимаем кнопочку, через 7 дней должны денежные средства поступить на расчетный счет, но они не поступают. То есть все денежные средства идут с задержкой где-то в 2 недели. Поэтому у нас возникает просрочка по оплатам налогов. С нас инкассо списали, и мы не могли вовремя оплатить заработные платы, оплаты лизинговых платежей, кредитных платежей, которые у нас есть в других банках. Небольшие, но не есть. Автоматически мы попадаем на просрочку, и у нас портится кредитная история по юридическому лицу. Соответственно, взять кредиты мы уже не можем.
11: На вопрос, какими еще мерами поддержки вы уже реально воспользовались, лишь некоторые селлеры ответили, что обратились за отсрочкой по налогам. Все остальные инструменты им показались не настолько эффективными, чтобы рассматривать их всерьез. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
10: Госстрах анонсировал старт выплаты продавца Amazon. Селлеры начнут получать их с 15 сентября. Предприниматели, чьи товары имели активный полис на момент происшествия, были повреждены на складах Озон в Чапаевске и Махачкале, получат первую часть от суммы страхового возмещения. Выплаты могут поступить продавцу несколькими платежами. Окончательный расчет будет сделан после завершения инвентаризации, заявили страховые компании. Скандал или пиар? Россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль в Тбилиси. Но через несколько часов скандальную пометку убрали. Те, кто купил билеты, теперь в растерянности. Как сообщили ТАСС на платформе по продаже билетов TKTG, организаторы фестиваля допустят россиян для посещения. В сервисе также уточнили, что при покупке билетов гражданство не указывается. Подробнее Наталья Шашина.
15: Граждане России на фестиваль не будут допущены. Пометка появилась на сайте с продажей билетов на фестиваль «Зион» в Тбилиси. Он запланирован на конец сентября. Россияне, которые уже купили билеты, которые стоили в среднем от 2,5 до 4 тысяч рублей, возмущаются в соцсетях. Раньше такого запрета не было. Что им делать теперь и будут ли на входе смотреть паспорт, непонятно. Как только в СМИ началась шумиха, пометку с сайта убрали. Но вопросы, что это было, остались. Сам по себе проект «Зион», как пишут СМИ, последние годы был отдельной электронной сценой в рамках крупного Тбилиси Open Air. А теперь будет самостоятельным двухдневным мероприятием. В лайнапе, например, участники Евровидения 22 года Сёкус Миркус, играющие экспериментальную музыку. Вот что говорит журналист из Грузии Фёдор Худокормов.
16: Зион фестиваль — это именно фестиваль электронной музыки. Например, в России такие проводились аналоги, как Alpha Future People.
17: На сайте сначала появилась эта надпись, что россиян не пустят на этот фестиваль. И через несколько часов, когда, видимо, пошла какая-то шумиха, это убрали. Можно допускать, что это какой-то некий был пиар-ход?
16: Это очень даже похоже, потому что обычно такие случаи, когда происходят акты русофобии, об этом массово начинают говорить СМИ. В Грузии именно акты такие русофобии, они редкие, но за счет этого они достаточно громкие. И я думаю, организаторы вполне могли так сделать, чтобы о них заговорили.
15: Что касается подобных случаев, как рассказывает Худокормов, например, в 22-м году клуб «Бассиани» фактически запретил вход для россиян. На входе просили показать паспорт, и если видели российский загранник, то грубо отказывали в проходе. Могли не пустить и украинцев, если те разговаривали на русском. А в одном из баров вводили так называемые «визы» для россиян, которые можно было получить, только подписав анкету с пунктами о поддержке Украины и признании оккупации Грузии Россией. Однако на крупных фестивалях ограничения маловероятны даже с технической точки зрения. Проверять паспорта у тысяч людей как минимум долго. Живущие в Грузии россияне уверяют, о коллективной неприязни речи не идет и какой-то системной проблемы с доступом на зарубежные фестивали нет, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
18: Есть, понятно, проблема банковские, есть проблемы с тем, что на часть круизных компаний глобальных не сажает граждан России. Но что касается культурных мероприятий, это скорее такие разовые отдельные случаи, иногда даже подчас привлекающие дополнительное внимание, дающие этим мероприятиям, что ли, рекламу. Понятно, что в Грузии ситуация двойственная в отношении с Россией, несмотря на внешнюю такую почти дружбу. Они все раны на сегодня до конца зажили. Возникают некомфортные ситуации, но информация о том, что в целом идет какой-то такой тотальный абьюз граждан России, наверное, было бы преувеличением.
15: Но есть отдельные случаи, которые звучат громко. В прошлом году, кстати, на фестивале Тбилиси Open Air произошел инцидент, когда один из грузинских певцов осквернил российский флаг. В России завели уголовное дело, а власти Грузии осудили поступок музыканта, назвав это проявлением бескультурья. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
10: За последний месяц сразу 3 российских брокера разрешили инвесторам использовать ИИ. Речь идет о компаниях Т-инвестиции БКС и Финам. Они дают клиенту возможность интегрировать сторонних НИИ-агентов в инвестпроцессы. Подробнее Ольга Кашинская.
19: Модели внедрения искусственного интеллекта у 3 брокеров похожи. Клиент получает опцию подключить любых сторонних ИИ-агентов на рынке к своему счету через специальный протокол, разработанный Anthropic. Так они смогут видеть баланс и состав портфеля и помогать инвестору с аналитикой. При этом можно выпустить токен с расширенными правами. Это даст алгоритму возможность совершать сделки. Такая опция пока есть только у Т-инвестиций и БКС. При этом финальное слово все равно остается за человеком, подчеркивает руководитель продукта Trade API БКС «Мир инвестиций» Владислав Бабиев.
20: Наш сервис – это не модель, которая управляет активами клиентов и совершает за него сделки, а, по сути, это способ подключения брокерских счетов к сторонним ИИ-агентам. То есть, по сути, наш сервис, он дает возможность инвестору управлять своим портфелем через своего ИИ-ассистента в режиме диалога. То есть, инвестор может прямо в чате с ИИ-агентом спрашивать там состояние своего портфеля, например, запрашивать какие-то данные по инструменту, по рынку, в таком формате можно и выставлять заявки. В принципе, момент, и агент, он не управляет счетом, то есть он помогает в части там аналитики, но при этом любое поручение, оно уходит только по инициативе клиента, и каждое поручение необходимо подтверждать. В целом, если инвестор планирует его использовать только для аналитики, то в таком случае инвестор может выпустить токен только с правами на просмотр данных, на получение данных, то есть без доступа к торговым операциям.
19: В Финаме Бизнес ФМ объяснили, что опция совершения сделок через ИИ-ассистентов появится у брокера после внедрения надежного риск-менеджмента и механизмов подтверждения операций. Как рассказали Бизнес ФМ в Т-инвестициях, эта автоматизация призвана освободить инвесторов от рутинных действий, ускорить реакцию на рыночные события и снизить влияние эмоций. Финами соглашаются. Основная задача здесь – оптимизировать рутину и сократить временные затраты. Новый функционал вызовет интерес на рынке, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов. Но использование искусственного интеллекта все равно остается фактором риска, который необходимо учитывать.
21: Я думаю, что все эти услуги,
0: они появляются не от хорошей жизни. Все-таки сейчас российский фондовый рынок испытывает сложные времена с точки зрения привлечения новых денег и инвесторов. То есть какая-то интересная новая фишка. Как минимум на период тестирования люди точно могут увеличить свою активность в этих брокерах. И я не использовал, не использую и не планирую. Я использую сервисы, связанные с искусственным интеллектом, для сбора какой-то информации, консолидации этих данных, но отдавать сервисам возможность совершения транзакций я не готов. Помимо того, что в целом сейчас на рынке так достаточно системных фундаментальных рисков, мы еще подключаем дополнительное техническое решение, которое может само выступать источником рисков, как в части технологических сбоев, так и в части некорректной интерпретации промптов или каких-то галлюцинаций.
19: Высокая волатильность сегодняшнего рынка действительно может сказаться на взвешенности аналитики и агентов, считает кандидат экономических наук, частный инвестор, член аналитической команды «Профит» Кирилл Шалыганов.
21: Вообще алгоритмическая торговля известна достаточно давно, и люди использовали их больше в частном порядке. Сейчас это просто в силу хайпа искусственного интеллекта выходит на новый уровень, но здесь я был бы осторожен. Любой робот и ИИ в своей основе имеет те или иные математические модели и учится на исторических данных. К сожалению, сегодняшний рынок очень волатилен и подвержен влиянию очень нелинейных, непредсказуемых и часто не повторяющихся паттернов, поэтому я бы точно не доверял на 100% свои деньги роботу. Если даже вы используете продукты на основе ИИ, то обязательно перепроверяйте за ним, прогоняйте все через себя.
19: Ответственность за совершенные при помощи ИИ агентов операции в любом случае будет лежать на самом инвесторе, на клиенте. А брокер отвечает только за корректность предоставленных торговых данных и безопасность на уровне авторизации и выпуска токена. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
22: Правила двух пиц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Уже в эфире «Бизнес FM». Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
23: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
22: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
24: У микрофона Олеся Потапова. Количество счетов цифрового рубля в России с начала сентября выросло на 87 тысяч. Число проведенных операций превысило 50 тысяч, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Массовый запуск цифрового рубля состоялся 1 сентября. По словам главы регулятора, число открытых счетов увеличивается каждый день. Процесс продолжается. Многие люди пока просто тестируют и проверяют, как это происходит. Но в целом россияне проявляют интерес к этой форме цифровой валюты. Китай намерен войти в число мировых лидеров автомобилестроения к 2030 году. Об этом говорится в опубликованном плане развития отрасли. Ожидается, что к этому сроку получит широкое распространение беспилотные транспортные средства, а высокоавтоматизированное вождение будет использоваться на скоростных автомагистралях, городских скоростных автотрассах и некоторых городских дорогах. Планируется, что ряд китайских компаний войдут в десятку мировых лидеров по объему продаж, а также в топ-100 крупнейших мировых производителей автозапчастей. Представители 6 компаний из Беларуси и Китая приедут в Калининградскую область для поиска партнеров. Деловые встречи пройдут на Балтийском бизнес-форуме в Светлогорске 9-10 октября. В сфере интересов участников форума – калининградские продукты питания, янтарь, туризм, стройматериалы, креативные индустрии и другие направления. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Погода в Москве.
10: В Москве сейчас плюс 13, местами слабый дождь, который должен скоро закончиться. Ночью плюс 10, завтра днем до плюс 18, облачно с прояснениями. Без осадков. Похожая погода ожидается также в воскресенье и понедельник. В 21.17 в Москве вы слушаете Бизнес FM. И модель Клод пытались использовать для мошенничества, шпионажа и разработки оружия. В том числе биологического. Такие данные представила Anthropic в своем отчете о злоупотреблении моделью с декабря по август.
19: Вариантов злоупотребления Клод предостаточно, следует из доклада Anthropic. Есть случаи частного мошенничества. Например, Клод использовался для создания сети фальшивых дейтинг-приложений, которые создавались для обмана пользователей. Но много и тревожных эпизодов использования искусственного интеллекта на уровне государств. Например, описаны кейсы использования нейросети для создания систем слежки и контроля за диссидентами. Кроме того, в докладе есть описание попытки использования модели для предполагаемого кибершпионажа за Украиной в пользу России. Злоупотребляли моделью Клод, согласно Anthropic, и китайские ИИ-разработчики. Их компания обвинила в так называемой дистилляции, то есть переносе возможностей Клод в свои ИИ-модели для их обучения. Также из отчета следует, что группа, базирующаяся на севере Йемена, использовала модель Клод для разработки ПО для управляемого и баллистического оружия. Ей удалось провести тестовый запуск, который, впрочем, окончился неудачей. Отдельно компания выразила озабоченность использованием Клод для возможной разработки биологического оружия. Как пишет Financial Times, в документе говорится о 5 случаях, когда ученые из России, КНР и Ирана якобы пытались обойти защитные механизмы модели, скрыв цели своих исследований. Впрочем, искомые данные могли использоваться как для разработки биооружия, так и для создания вакцин. Поэтому утверждать, что ученые планировали причинить вред, Anthropic не может. Предупреждения об опасностях, которые несет искусственный интеллект, в последнее время звучат регулярно. В частности, теперь крайнюю озабоченность развитием искусственного интеллекта выразил один из ранних инвесторов Anthropic и OpenAI Грег Дженсен. По его мнению, самый правильный путь сейчас – замедление разработки и всей индустрии в целом. Однако, по его словам, пока искусственный интеллект не начнет убивать людей, никто ничего не предпримет.
10: Ранее Рейтер писал, что США намерены предложить Китаю сотрудничество не в отслеживании кибератак, совершаемых с использованием ИИ. Этот вопрос должен стать одним из ключевых на первых двусторонних переговорах по ИИ, которые пройдут в середине сентября. В Москве Садовое кольцо и другие автотрассы закроют для транспорта на выходные. Перекрытия, кстати, уже начались, например, в районе университета. Все из-за нескольких велосипедных мероприятий. В субботу, 12 сентября, в столице пройдет осенний московский велофестиваль. Это массовый бесплатный заезд для всех желающих. Участники стартуют с Воробьева гору, проедут по Бережковской набережной и выйдут на Садовое кольцо. Организаторы ожидают тысячи велосипедистов, а на старте будет работать фестивальный городок с конкурсами, мастер-классами и другими развлечениями. В тот же день в Москве пройдут две спортивные велогонки «Москва и Россия» для профессиональных и подготовленных велосипедистов. А в воскресенье состоится уже детский велофестиваль, который перенесли с 5 сентября из-за непогоды.
22: Подробности.
2: С 11 сентября до 13 сентября проезд будет закрыт в парковочном кармане Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. Основные ограничения начнут действовать в субботу. С 7 утра движение начнут перекрывать поэтапно. В частности, это затронет Садовое кольцо, улица Косыгина, Смоленскую и Большую Дорогомиловскую, Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную, набережную Тараса Шевченко и Бородинский мост со съездами. Также перекрытия будут действовать на Университетской площади и Университетском проспекте. В воскресенье 13 сентября будет закрыт Цветной бульвар. От Садового кольца до Петровского бульвара. Будут недоступны две крайние полосы Петровского бульвара в районе Трубной площади. Ограничения там будут действовать с 8 утра до 7 вечера. На всех перечисленных участках парковка будет запрещена.
10: О московском велофестивале говорит эксперт моды, телеведущий Влад Лисовец, который уже много лет принимает участие в мероприятии.
3: Каждый год собираюсь на велофестивале на каком-нибудь, и они есть ночные, дневные, и это всегда супер позитивная атмосфера. Я не знаю, как это происходит, но получается, что в России люди на велосипедах — это люди невероятной доброты, помощи. Вообще, приехать туда и побыть там — это очутиться на какой-то планете добра и счастья. Обожаю велосипед, все лето на нем катаюсь. Каждый раз все ждут этого старта, все едут, улыбаются, машут, снимают друг другу видео. Это такой праздник, в котором точно надо поучаствовать. Если даже вы никогда не принимали участие, то один раз точно стоит, потому что вы получите такой заряд позитива после, на весь день и на следующую неделю и на следующий год, что вам точно захочется туда вернуться.
4: А в плане организации?
3: Нас сохраняют так всегда, как будто мы самые дорогие люди планеты, потому что количество полицейских, количество грузовиков, которые перекрывают все улицы маленькие, дабы не выскочила ни одна машина на ту часть, где едут велосипедисты. 100% защищенность, везде стоят службы специальные, так что организовано все это великолепно.
10: Влад Лисовец, эксперт моды. В столичном Дептрансе водителей призвали заранее планировать маршрут, пользоваться навигатором и по возможности пересесть на метро. Уходит эпоха. Столичный Дептранс поддержал запрет на работу таксистов «Зазывал» в Москве. С предложением запретить водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов, ранее выступила Московская городская дума, заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов сообщил, что это позволит сделать сервис безопаснее. «Бомбилы», так их называют, действительно часто обманывают пассажиров, таких случаев было много, сказал водитель такси в Москве Александр Ершов.
5: Например, даже чемпионат мира, когда был, уже тогда мы знаем, сколько было случаев обмана иностранцев, когда говорили там доехать 1000 рублей, потом говорили, что это 1000 рублей за километр, а километров 30, значит, 30 тысяч рублей. Вот в этом плане правоохранительные органы прям наказывали серьезно. Я считаю, пассажира обманывать нельзя. Зашквар, то есть это некрасиво очень. Во всяких аэропортах, вокзалах зазывал. Я против их, очень против. Как минимум, если тебя не сильно обманут, то обманут по цене. Поэтому я против этих зазывал, откровенно говорю. Я за то, чтобы даже за такие обманы вот к уголовной ответственности привлекать и по серьезным статьям типа мошенничества.
10: Александр Ершов, водитель такси в Москве. Другой московский таксист Юрий считает, что запрет на зазывал противоправен и лишает водителей возможности зарабатывать самостоятельно.
6: Я считаю решение не только неразумное, оно, в общем-то, противозаконное. И фактически подразумевает, чтобы компания «Яндекс», которую мы все нежно любим, она и так монополист, а так только она и больше никто. Если автомобиль такси, обладающий лицензией на право осуществления данной деятельности, то на каком основании, получается, этому человеку будет запрещено выполнять свои функции, которые он получил право, что у него автомобиль соответствует безопасности, у него путевые документы, как положено. Он лицензированное такси. А то, что этот доход пойдет мимо Яндекс, ну, либо еще какого-то агрегатора. Я понимаю, конечно, главный минус, о котором мы сейчас говорим, что ну, это люди, которые начинают задирать стоимость поездки, несусветно ее назначать. Ну, то есть человеческий фактор. Но с другой стороны, если есть сложение сложившаяся стоимость поездки, плюс-минус какой-то дельта в любом случае, конечно, есть, но ведь никто не заставляет ехать вот именно с этим конкретным человеком. Нет же обязаловки, что он должен ехать именно с ним. Он подойдет к другому автомобилю.
10: Таксист Юрий ранее в силу вступил приказ, который запрещает водителям самим предлагать услуги такси на территории аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Впрочем, в столичном Дептрансе добавили, что исключение сделано для специально оборудованных для таких услуг стоянки автомобилей сервиса. Также, кроме приложения, такси можно заказать через службу заказа на стойке легкового такси или по номеру телефона. Жители Северной Кореи переживают вспышку веселья, пишет Рейтом. В стране открываются люксовые магазины, пляжные курорты, аквапарки и горнолыжные комплексы. Что из себя представляет гедонизм по-северокорейски? На подробности в дальнейшем эфире Business FM.
22: все золото мира. Первые задокументированные находки золота в Южной Африке относятся к середине 19 века, но властям региона долгое время удавалось скрывать информацию от остального мира и даже высылать иностранцев, которые занимались золотоискательством, на свой страх и риск. Первая крупная золотая жила около нынешнего Йоханнесбурга была обнаружена то ли африканером Яном Бантьесом, то ли британцем Джорджем Харрисоном. Причем вопрос первенства в свое время оказался непраздным, ведь от его решение зависело, кто станет обладателем первых золотоносных участков – буры или британцы. Выяснять это пришлось во Второй англо-бурской войне. Золотая лихорадка сыграла решающую роль в развитии экономики Южной Африки. Ее детище – это самый крупный город ЮАР, ныне 8-миллионный Йоханнесбург, который нередко называют «городом золота». Все золото мира на Business FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
1: Показания.
22: Потребность быть в курсе в любой момент.
1: Особые показания.
22: Дефицит времени.
1: Способ применения и дозы.
22: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
1: Передозировка.
22: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение.
22: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
1: Консультация с врачом не требуется.
22: Наизусть. Уильям Шекспир. Успех острого слова зависит более от уха слушающего, чем от языка говорящего. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Российское ПВО в течение дня уничтожило над 11 регионами страны и Черным морем 67 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России. Большое количество истребителей F-16 Киев потерял при попытках перехвата российских ударных беспилотников. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах России. По словам собеседника агентства, по данным украинских ресурсов, Киев испытывает проблемы не только с перехватчиками для ЗРК «Патриот». Также к концу подходят и запасы ракет «Воздух-воздух», используемых на самолетах F-16 для борьбы с российскими гераньями. Соединенные Штаты пригласили Россию принять участие во встрече министров энергетики группы 20 в Хьюстоне, штат Техас, которая состоится на будущей неделе. Это подтвердил информационному агентству Reuters представитель Белого дома. Это министерское совещание двадцатки пройдет 14-16 сентября. США в текущем году председательствует группе 20. Финалом совещаний по линии двадцатки в Штатах станет встреча на высшем уровне, которая состоится 14-15 декабря в Дорале в окрестностях Майами, штат Флорида. Площадь возгорания в заповеднике Утриш под Анапой достигла 10 гектаров, сообщает глава города-курорта Светлана Маслова. Ранее сообщалось, что накануне вечером в заповеднике под Анапой в районе Малого Утриша произошел природный пожар на площади в 1,5 гектара. К вечеру пятницы площадь возгорания увеличилась до 9 гектаров, к тушению привлекли вертолет. Микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль столкнулись в Холмогорском районе Архангельской области. По данным МЧС, погибли 12 человек, еще 8 пострадали. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: В Москве 21:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк впервые с прошлогоднего апреля не стал снижать ключевую ставку, несмотря на почти нулевую инфляцию в последние 2 месяца. Набиуллина объяснила это ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий и увеличением госрасходов. Бизнес разочарован, российские индексы снизились. Хуситы захватили стратегически важный остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, который обеспечивает морскую торговлю между Европой и Азией, а также город Тхубаб и еще ряд прибрежных районов. Это усиливает давление на Саудовскую Аравию и США. На этом фоне цены на нефть превысили $100 за баррель впервые с мая. ЦРУ еще в 1998 году предупреждала о планах Аль-Каиды захватить самолеты для терактов США. Это следует из рассекреченных документов к 25-й годовщине атаки. 11 сентября в США вспоминают жертв трагедии на месте рухнувших небоскребов. Подробности на бизнес-эфе. Ключевая ставка устояла, по-прежнему 14% годовых. Впервые с апреля прошлого года ЦБ не стал ее снижать. Набиуллина объяснила такое решение ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий. О причинах и последствиях Михаил Задорожный.
7: Данные по инфляции, которые публикует Росстат, дают мало оснований для оптимизма. Одной из основных причин ускоренного роста цен минувшим летом стал топливный кризис. Об этом Эльвира Набиуллина говорила и раньше, и повторила снова на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания. Второй фактор – рост бюджетных расходов и увеличивающийся дефицит. Денежные вливания в экономику стимулируют спрос, а предложение не растет. В ряде отраслей даже сокращается из-за ударов дронов по инфраструктуре, и это тоже разгоняет инфляцию. В итоге ЦБ решил поставить на паузу смягчение денежно-кредитной политики. По словам Набиуллиной, вариант снижения ставки даже не рассматривался. Большинство аналитиков также не ожидали никакого снижения. О причинах говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
8: Есть много факторов, почему Центральный банк решил сохранить ключевую ставку, но главным образом он сейчас смотрит на устойчивую инфляцию. Устойчивая инфляция ускорилась до 5-6%. Это связано с убытием производственных мощностей в ряде отраслей. Но также Центральный банк указал на бюджетную политику, сказав, что дефицит бюджета является одним из факторов жесткой денежно-кредитной политики. Переход к сбалансированному бюджету откладывается до 2029 года, и это, в общем-то, тревожит регулятора.
7: На традиционной пресс-конференции Набиуллина напрямую связала высокую ставку с дефицитом федерального бюджета. Формула простая: чем больше дефицит, тем жестче денежно-кредитная политика. Если же правительство предложит более быстрый выход на нулевой дефицит бюджета, чем заложено в прогнозе, это позволит снижать ставку быстрее. Отвечая на вопрос о государственном стимулировании компаний, глава регулятора высказалась предельно откровенно. Сегодня, по словам Набиуллиной, любой дополнительный рубль государственного стимулирования спроса отдаляет нас от снижения ключевой ставки. Конец цитаты. Комментирует независимый финансовый эксперт Алена Николаева.
9: Я бы воспринимала сегодняшнее заявление Набиуллиной как довольно прямой ответ банкам и крупным компаниям, которые постоянно от ЦБ требуют более быстрой траектории снижения ставки. То есть, по сути, у нас регулятор говорит, что вопросы о дорогих деньгах нужно задавать не только ему, потому что пока государство продолжает активно стимулировать спрос как раз через тот самый бюджет, ЦБ в этот момент вынужден компенсировать это высокой ставкой. И тут, конечно, показательно сегодняшнее решение. Ставку оставили на уровне 14%, снижение даже предмет не обсуждалось, но направленного сигнала на какое-либо дальнейшее снижение не прозвучало. К тому же ориентир по устойчивой инфляции повысились с 4-5% до 5-6%. А это уже выглядит не просто как техническая пауза в ожидании бюджета, а то, что ЦБ вообще не уверен, что сможет продолжить снижение ставки в этом году.
7: Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ сохранить ставку на прежнем уровне, в отличие от рынка акций. В моменте индекс Мосбиржи просел больше, чем на 1.5%. Что касается последствий, то аналитики не ожидают существенных изменений ставок по кредитам, а вот доходность вкладов может даже подрасти. Этого не исключает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
12: Депозитные ставки, я думаю, что будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор действительно и финансовые рынки, и банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок и достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас в моменте видно, что спрос со стороны компаний, он связан с необходимостью финансировать ремонтные проекты, он остается высоким. Значит, депозиты, соответственно, для этого нужно привлекать более активно. И я думаю, что как раз рынок депозитных ставок, он, наверное, будет сейчас корректироваться вверх.
7: Набиуллина рассказала, что ожидает корректировки параметров бюджета уже в сентябре. Это значит, что к следующему заседанию по ставке, где ЦБ также представит обновленный среднесрочный прогноз, регулятор сможет оценить эффект от бюджетных вливаний в экономику. И далеко не факт, что этот эффект будет в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
10: Александр Лукашенко сообщил о проверке мобилизационной готовности в армии Беларуси. Он заявил, что пришло время встряхнуть всю армию. «Всех проверим вплоть до мобилизации», заявил он на полигоне Абус Лисновский. «Готовимся к войне, чтобы ее не было», подчеркнул Лукашенко. Что стоит за этими словами, комментирует политолог Георгий Бовт.
11: Ну, скорее всего, за этой риторикой Лукашенко не стоит реальное намерение провести мобилизацию. Это всего лишь риторический прием и стремление просто на словах показать некую солидарность со своим союзником по союзному государству. Отыгрывая слово «мобилизация», которое висит в информационном пространстве России, и которое все опровергают и опровергают в России, люди, принимающие решения Лукашенко, скорее всего, не имеет в виду то, что имеет в виду под мобилизацией. Это некое предупреждение о том, что он готов в случае чего к решительным действиям. С другой стороны, он же говорит о том, что страна Беларусь готова к сделке с Америкой, большое установление полноценной дипломатической связи, представительства и тому подобное.
10: Георгий Бовт, политолог. На Лукашенко напомнил, что сейчас по его указанию проверяется артиллерийская бригада. Ранее проверили танковые и мотострелковые части, сообщил агентство Белта. Как отметил белорусский президент, время таких проверок используется опыт современных военных конфликтов. Лукашенко также сообщил журналистам, что его младший сын Николай служит в армии, как все. Он не стал уточнять рот войск, но сказал, что в самом сложном подразделении, уточнил, что Николай лейтенант. Хуситы захватили стратегически важный остров Перима в Бап-эль-Мандебском проливе. Это усиливает их контроль над одним из важнейших в мире морских торговых путей между Европой и Азией. Остров находится прямо посреди Бап-эль-Мандебского пролива. Через него суда из Индийского океана проходят в Красное море, далее через Суэцкий канал. Правительственные силы остров покинули, сообщил агентство Рейтер. Хуситы также заняли прибрежный город Тхубап, ближайший к острову. Установление хуситами контроля над Бап-эль-Мандебом может дать Ирану дополнительные преимущества в конфликте с США, так как под угрозой окажется второй важнейший морской маршрут региона. Хуситы получили дополнительный рычаг воздействия на Саудовскую Аравию, поддерживающую их противника, говорит политолог международника востоковед Елена Супонина.
13: Еще днями назад правительственные войска довольно успешно теснили хауситов в центре Йемена. Да и сейчас они продолжают бомбить позиции хауситов в нескольких провинциях. Там положение хауситов не очень хорошее. Но стратегическое положение, конечно, это побережье Баб-эль-Мандебского пролива. Можно сказать, что хауситы решили пожертвовать некоторыми своими позициями в центре страны, чтобы получить рычаги влияния на Баб-эль-Мандебский пролив. Пролив очень узкий, и при желании прекратить там на какое-то время судоходство вполне возможно. Как раз цель-то хауситов в том, чтобы потом использовать это как рычаг давления. Другое дело, что правительственные войска сейчас опомнились, их за несколько дней ловко обхитрили. Саудовская Аравия тоже опомнилась, и сейчас будут попытки как вытеснять хауситов, так и договориться с ними по-хорошему. Но за хауситами еще стоит Иран, которому очень выгодно то, что партнер Ирана, близкие йеменские хуситы, захватили ряд островов посередине пролива. Иран считает, что контролирует Ормузский пролив, а Баб-эль-Мандебский, получается, контролирует его ближайшие союзники.
14: Наследный принц Саудовской Аравии дважды просил Трампа, как сообщает Рейтер, нанести удары по хуситам, но тот отказался. Что теперь может сделать Саудовская Аравия?
13: Саудовская Аравия вовремя подписала в Мекке соглашение с Пакистаном и Турцией о взаимопомощи, но после подписания это уже не первый всплеск нестабильности с хуситами. Они ранее наносили удары даже по объектам внутри Саудовской Аравии, но Пакистан и Турция не торопятся вовлекаться в этот конфликт.
10: Елена Супонина, политолог, востоковед. Йеменские хуситы выпустили заявление после начала наступления к проливу Баб-эль-Мандеб о том, что судоходство остается безопасным для всех компаний, за исключением судов Саудовской Аравии, которое поддерживает правительство Йемена. Их пообещали блокировать до тех пор, пока Саудовская Аравия не снимет блокаду хуситов. Ситуация для саудитов сложилась близко к поражению, считает замдиректор Центра средиземноморских исследований НИО ВШЭ Александр Наджаров.
16: Если все пойдет по самому эскалационному сценарию, то закроется Баб-эль-Мандеб, типа того, как закрылся Ормуз. Он и так не был самым безопасным местом для судоходства, потому что Ансар-Аллах могли обстреливать корабли, которые в нем идут, со своей позиции, конечно, они имели выход к морю, они просто не контролировали западное побережье Йемена полностью. То, как выглядит событие сейчас, хуситы близки к установлению полного контроля над всем западным побережьем Йемена, то есть они смогут контролировать Баб-эль-Мандеб в самой его узкой точке, в том числе и за счет еще контроля вот над этими островами. Налицо полное рассыпание альянса между Верховным президентским советом и между переходным советом Юга, то есть проэмиратовским силам. Явно уже были видео, где друг друга обвиняют в предательстве, в оставлении полиции, но фактически речь идет о том, что две вот эти коалиции просто рассыпались. Фактически вот эти южно-йеменские сепаратисты предали своих просаудовских собратьев по оружию. Можно делать уже определенные выводы о состоянии боевого духа во всех этих формированиях. В целом, для Саудовской Аравии ничем хорошим это, конечно, не обернется. Если сейчас дальше наступление Ансар-Аллах продолжится, то это будет свидетельствовать о, ну, если не окончательном, то очень близком к окончательному поражению Саудовской Аравии в Йеменском конфликте.
0: Александр Наджаров, Центр средиземноморских исследований НИУШЕ. Рынок уже отреагировал на события в Йемене резким скачком цен на нефть, которые впервые с мая 26 года превысили $100 за баррель. Жители Северной Кореи переживают вспышку веселья. В стране стали доступны люксовые магазины, пляжные курорты, аквапарки и горнолыжные комплексы. При этом развлекательная коммерция в КНДР носит исключительно государственный характер. Как и всегда, северокорейцы вступили в эпоху гедонизма, рассказывает журналист Рейтер.
15: Ким Чен Ын и сам не чуждый излишествам придумывает новые способы, как его граждане могут тратить свои богатства. Данные китайской таможни это подтверждают. Импорт массажного оборудования в Северную Корею за последние десятилетия вырос аж в 40 раз. Поставки беговых дорожек увеличились более чем на 600%. В страну также поступают пианино и даже машинки для автоаттракционов. Согласно анализу торговой статистики и сообщений государственных СМИ, стремление к росту потребление распространяется на роскошные торговые центры, пляжные курорты и горнолыжные зоны, которые появляются по всей Северной Корее. Речь идет не только о расширении доступа к мелким жизненным удовольствиям. Направляя личные расходы через контролируемые государством сети досуга и розничной торговли, Ким усиливает контроль над торговлей, подавляет неформальные рынки и открывает новые источники доходов и роста для страны, обладающей ядерным оружием. По данным южнокорейских исследователей, разгул досуга в Пхеньяне финансируется за счет таких источников дохода, как кражи криптовалюты, а также экспорт угля и других полезных ископаемых. Самые роскошные варианты досуга находятся в Пхеньяне. Государственные СМИ описали новый жилой район, в котором разместились игровой зал, автосалон, ресторан-барбекю, где подают, например, бургеры с брюшком лосося и фуа-гра.
0: Тем временем разведслужбы Южной Кореи предполагает, что у дочери лидера Ким Чен Ына, который многие рассматривают как его вероятную преемницу, может быть младший брат или сестра. Как пишет South China Morning Post, появление информации о других детях северокорейского лидера создает новые теории о будущей передаче власти в КНДР. Впервые северокорейские государственные СМИ официально подтвердили существование дочери Ким Чен Ына, которую называют Ким Джу Э, лишь в 22-м году.
22: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
17: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
18: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
22: Компании и корпорации.
19: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
19: Пятую часть сотрудников дочерней структуры крупнейшего микроэлектронного холдинга России ГК «Элемент» АО «Нанотроника» попросили уволиться по собственному желанию. Предложение профсоюзу компании объяснили решением команды, пришедшей вместе с новыми акционерами, сообщает «Коммерсант». Собеседники издания добавили, что часть вынужденных увольнений уже коснулась сотрудников, а внутри компании опасаются, что «Нанотронику» и вовсе закроют. В связи с этим профсоюз требует указать дату и номер документа, обязующего руководство «Нанотроники» сократить штат. Акционеры ПАО «Мегафон» на внеочередном собрании приняли решение выплатить дивиденды за первое полугодие на сумму 10 миллиардов 200 миллионов рублей или 16 рублей 45 копеек на акцию, говорится в сообщении компании. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт на 21 сентября. Ранее в этом году «Мегафон» выплатил дивиденды за первый квартал на сумму также около 10 миллиардов рублей. Фикс Прайс Групп, одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, менее чем за месяц удвоила количество своих точек в Сербии после объявления в августе о выходе на рынок страны, тем самым расширив свое присутствие там до 10 магазинов, сообщают РИА Новости. Сеть отмечает высокий спрос среди сербских покупателей. В ближайших планах развитие интернет-торговли на популярных в стране маркетплейсах. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
10: В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Французская с Нижегородским.

0: Сценой Нижегородской области. В Нижнем сейчас, пожалуй, самые вольготные условия для развития современного искусства в России. Много мастерских, музеев, галерей, неформальных художников, которых поддерживают местные власти. В частности, зампред правительства Нижегородской области, бывший министр культуры, 40-летний Олег Беркович. Он один из организаторов той самой выставки в Париже.
1: К этой выставке мы готовились около года, долго искали партнера, и спасибо большое T-Private, T-Банку за то, что они нас поддержали. Сейчас мы собрали ту самую конструкцию, в которой мы действительно можем показать в первую очередь миру. Даже это вопрос не столько в Париже, сколько, в принципе, в коммуникации с миром. Вот оно, новое русское искусство, вот оно выглядит вот так.
2: С точки зрения политической конъюнктуры, есть элемент некоего прорыва культурного?
1: Мы работаем в своей повестке, опираемся на наши традиционные ценности, и мы ждем всех тех, кто эти ценности разделяет. И не ждем какого-то отдельного прорыва, потому что понимаем, что со стороны иностранного правительства, конечно, будут скорее попытки заблокировать всю эту историю или проигнорировать. Но я знаю и я слышу со стороны всех арт-деятелей, которые находятся в Европе, что интерес к этой выставке большой. Это, наверное, основная задача — пробудить сам по себе интерес к России. Нам президент что сказал? Что нас пытаются заблокировать, а мы должны этому всячески сопротивляться. Вот мы сопротивляемся.
0: На прошлой неделе вышел рейтинг топ-50 молодых художников России от The Art Newspaper Russia. 1/6 этого рейтинга – нижегородцы. Несколько художников из списка представлены и в Париже. Первый раздел выставки про восприятие места, второй – стрит-арт. В финале – масштабная деревянная инсталляция «Алтарь» нижегородца Андрея Оленева. Продолжает искусствовед, автор телеграм-канала «Ку-ку» о культурных инсайдах Ксения Коробей. Бейникова.
3: Это очень прогрессивные ребята, которые всегда в хорошие времена ценились всеми во всем мире, везде приглашались. То есть это абсолютно концептуальное искусство. И словно можно зайти в Париж, в любой музей, галерею, на любую ярмарку. Мы примерно там то же самое и встретим. Это не зашквар, скажем так. И здорово, что именно это вывезли. Потому что, конечно, если бы это совсем делали так на государственном уровне, в каких-то более традиционных залах, на более консервативном уровне, это было бы другое искусство. Здесь это такое прям искусство, которое у нас любит прежде всего молодое поколение.
0: Организаторы выставки ждут реакцию со стороны иностранцев в районе 20 сентября, когда там будут проходить Европейские дни культурного наследия. А потом в контексте арт-базеля. Это вторая половина октября, когда коллекционеры со всего мира приедут в Париж. Им планируют отправить отдельные приглашения на системную сборку. Но пока анонсов этой российской выставки во французских СМИ практически нет, говорит гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
4: Если бы эта выставка проходила бы не сейчас, а, допустим, в каком-нибудь 2008, а лучше 2002 году, про это написали бы все, поскольку тема современного искусства все-таки для Парижа актуальна. Там большие усилия дирекции по продолжению культурного обмена, но контекст тяжелый. Люди могут делать то, что получается. В контексте выборов, которые будут буквально через 7 месяцев, политические деятели, которые себя позиционировали как друзья России, некоторые, которые имеют выход, возможности занять какие-то позиции более высоких в политической сфере, немножко так открещиваются. Когда подобные выставки, допустим, американцев или, допустим, англичан проходят в Париже, объявления об этом печатают заранее везде.
0: Выставка «Системная сборка. Нижний Новгород» продлится в Париже до 1 ноября. Александра Сидорова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Капитал с Алексеем Завьяловым.
6: Добрый вечер. Очередная растущая неделя была зафиксирована на российском рынке акций. Хотя вырос рынок лишь на 0,2%, но все-таки за неделю рост. И закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. Даже уходили выше значения 2300 и даже одну торговую сессию закрыли выше этого значения. Но снизились в пятницу. И вот 2300 не удержали. По итогам недели в пятницу снижение составило 0,2%, и все это после решения Банка России. Впервые за последние 11 заседаний Банк России оставил ставку неизменной 14% годовых. До этого снижал ставку 10 заседаний подряд. Ну, пауза когда-то должна была наступить, и вот она наступила. Но не сильно рынок, как мы видим, расстроился, с учетом того, что все-таки ждали такого развития событий. Львиная доля опрошенных

0: экономистов, аналитиков, в целом участников торгов предполагали, что Банк России возьмет паузу. В меньшинстве, конечно, были те, кто надеялись на снижение. Может быть, действительно ждали какого-то сюрприза, учитывая, что все-таки перед решением рынок российский подрастал, но потом пошел вниз. Ну, ничего страшного, на мой взгляд. Посмотрим, что будет уже к концу года, какая будет инфляция. Не исключено, что и на октябрьском заседании Банк России возьмет паузу, а вот в декабре может ставку снизить, если, как говорится, звезды сойдутся, если инфляция начнет замедляться, если не будет каких-то шоков, как для экономики, так и для ценовых ориентиров, шоков внутренних, шоков внешних, всякое, как говорится, может случиться. Но инфляция годовая продолжает расти. Это факт. Этим можно, конечно, оправдать и решение Банком России. Но здесь Росстат еще в пятницу вечером опубликовал статистику. Это окончательные данные за август. И в августе была дефляция. Но дефляция лишь 0,08%. Ну, август по традиции месяц дефляционный, но это всего лишь история одного месяца. Если посмотреть на июль, цены росли на 0,54%. Но вот годовая инфляция, пожалуй, важный момент. В августе цены потребительские за год выросли на 6,33%. На конец июля инфляция годовая была 5,98%. То есть такое, можно сказать, значительное ускорение инфляции мы увидели. Тоже не очень хороший факт. Не исключено, что это все может отразиться на торгах на следующей неделе. Рубль. Ну, рубль рос. Рос практически всю неделю. Отыгрывал потери предыдущих, ну, можно сказать, даже недель. Учитывая, что рубль снижался довольно стремительно. А вот эта неделя растущая. 27 копеек потеряла китайская валюта за неделю. Юань закрывает неделю 12 рублей 50 одна копейка, и только в пятницу юань снизился на 2 копейки. Доллар США тоже преимущественно снижался к рублю. В пятницу тоже в основном, конечно, консолидация. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то консолидация в районе 84 рублей. Ну и цены на нефть. Буквально взлет. Почти 9% за неделю. В моменте смесь Brent торговалась в районе 109,5 доллара. Впервые с 19 мая мы увидели такие котировки. В пятницу снижение. С одной стороны, все закономерно. С другой стороны, и новостные потоки способствовали такому развитию событий. Смесь Brent опустилась в район 104-105 долларов за баррель. Ну, понятно, что рынок следит за ситуацией на Ближнем Востоке, в Персидском заливе, теперь уже в Баб-эль-Мандебском проливе. Но и в пятницу стало известно, что вроде как хотят министры иностранных дел стран Ближнего Востока встретиться с Ираном и некое соглашение все-таки, ну, обсудить хотя бы, которое позволит возобновить судоходство в Ормузском проливе. Но и позднее в Министерстве иностранных дел Ирана эту встречу подтвердили. Состоится она в понедельник.
1: Капитал на Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
2: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, рассказывает мне между делом о том, что будет в издании «Коробка», которую она придумала в соавторстве с друзьями. Вот о чем можно будет почитать внутри.
3: Ну, например, у нас есть герои. Это, во-первых, футбольная команда в такой маленькой стране, как Восточный Тимор, островитяне, для которых футбол просто значит очень много. Было очень забавно, я познакомилась с одним из тренеров этой футбольной команды. Он был пастором евангелической церкви. Он мне заявил: футбол спасает душу. И то есть ты на самом деле встречаешь таких уникальных персонажей, о которых вообще никто не слышал. Еще у нас есть футбольный иллюстратор, профессор университета БАС в Англии. Мы общались с футбольным болельщиком, который всю свою жизнь, там, с 83-го года болеет за Арсенал. Мы общались с замечательным Дани Уилсоном, который провел репортаж из севера Испании, где болели за чемпионат мира по футболу, и что там происходило, когда они взяли кубок. И московские ребята у нас. В общем, мы постарались как-то отщипнуть из этого мира футбола по нитке с каждого для нас интересного человека. Еще, на мой взгляд, здорово, что мы в рамках каждого номера мы хотим путешествовать по регионам России и рассказывать еще не только про дальние страны, но и про нашу с вами страну, в которой мы живем. Это действительно очень интересно, как ты через футбол по-другому вообще смотришь на разные города России.
2: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кир Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Влекулеев. У России нет никакой необходимости мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту даже выше тех, которые предполагались, заявил зампредседатель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что сообщение о необходимости мобилизации в России – вранье, ложь и провокация, сделанные только ради того, чтобы возбудить население, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Прокачка нефти по нефтепроводу «Восток-Запад» в районе Эр-Риада приостановлена после ударов по нему, заявила Минэнерго Саудовской Аравии. Нефтепровод имеет мощность 7 миллионов баррелей в сутки. После перекрытия Армузского пролива Саудовская Аравия перенаправила основной экспорт нефти по этому нефтепроводу, который вывозит к порту Янба на Красном море. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о договоренности Москвы и Вашингтона быть в постоянном контакте. Он отметил, что если президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпинь вместе будут присутствовать на саммите АТЭС, то было бы, цитата, «вполне естественно, чтобы им втроем переговорить». Саммит АТЭС пройдет в Китае 18-19 ноября. Годовая инфляция в России в августе составила 6,33% против 5,98% в июле. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,08%, следует из данных Росстата. По данным статистики, цены на продовольственные товары в августе снизились на 0,26% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении выросли на 5,08%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,53% в месячном выражении и на 6,51%. В годовом. Услуги подешевели на 0,54% по отношению к июлю и подорожали на 7,85% в годовом выражении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Пострадавшим это так бы было селлерам маркетплейсов пообещали кредиты под 17%, а Индустрах анонсировал старт выплат продавца Амазона. Мы поговорили с селлерами, как они оценивают меры поддержки от площадок банков и государства и какими инструментами уже пользуются. В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Они появились в 16 городах, сообщили Минцифры, в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. 5G есть у всех четырех операторов большой четверки. Много ли смартфонов в России поддерживают российские частоты 5G и что изменилось для их обладателей? И сразу три крупных брокера Т-инвестиции, БКС и Финам запустили для клиентов торговлю с помощью ИИ-агентов. В Т-инвестициях и БКС инвесторы могут подключить нейросети типа Клод или ChatGPT в Финаме и создают торговых роботов по описанию пользователя. Что это дает и каковы риски? Подробности на Business FM. Кредиты под 17% хорошо, вопросы, будут ли их реально давать. На фоне продолжающихся атак на склады маркетплейсов мы поговорили с селлерами о том, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государства, и какими из заявленных инструментов они реально пользуются или хотя бы собираются это сделать. Иван Медведев подробнее.
6: В пятницу был атакован очередной склад. На сей раз от удара БПЛА пострадали логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. В этот же день в Минэкономразвитие сообщили о запуске программы льготного кредитования для пострадавших от атак беспилотников-селлеров «Wildberries». А заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников в беседе с Business FM добавил, что на такие кредиты смогут претендовать и селлеры «Озон» из ряда регионов. Условия от 500 тысяч до 500 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка рассчитывается как ключевая плюс 3%, то есть на данный момент это 17% на полтора года. На общем фоне звучит привлекательно, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
7: Да, это достаточно выгодные условия по текущей ситуации, если действительно будут одобрять, и если действительно это будет без большого сбора дополнительных документов в каком-то ускоренном режиме, то это будет отличная помощь, потому что сейчас, если в среднем посмотреть, кредитный портфель по факту получается где-то 26% годовых и выше. То есть, наверное, самые большие кредиты, которые как раз раньше выдавали, в том числе маркетплейсы, при правильном пересчете выходили где-то 34-35% годовых. Поэтому 17% это, естественно, отличная ставка, если она будет, и если будут выдавать.
6: Если будут давать, подчеркивает наш собеседник. Потому что его опыт показывает, что не все меры поддержки, о которых открыто говорилось, на практике можно получить. Это подтверждает селлер Артем.
8: В связи с ударами банки начали очень осторожно относиться к кредитованию селлеров. Некоторые менеджеры мне прямо сказали, что кредитование такого вида деятельности в их банках сейчас полностью на стопе, а потребность в заемных деньгах только увеличивается. Ну и ставки до сих пор достаточно высокие, условия до сих пор тяжелые. Поэтому, да, эта мера была бы востребована для многих селлеров. Но вопрос доступности этого продукта.
6: Еще один селлер рассказал Business FM о том, что банки отказываются выдавать его компании хоть какие-то кредиты, потому что он допустил просрочки по действующим займам из-за того, что с площадки невозможно было вовремя вывести уже заработанные средства. И получается замкнутый круг, говорит директор компании «Арсенал Плюс» Андрей Маргаев.
9: Даже те денежные средства, которые сейчас есть в личном кабинете и которые намечены на вывод, мы также их не получаем. Потому что если мы нажимаем кнопочку, через 7 дней должны денежные средства поступить на расчетный счет, но они не поступают. То есть все денежные средства идут с задержкой где-то в 2 недели. Поэтому у нас возникает просрочка по оплатам налогов. С нас инкассово списали, и мы не могли вовремя оплатить заработные платы, оплаты лизинговых платежей, кредитных платежей, которые у нас есть в других банках. Небольшие, но не есть. Автоматически мы попадаем на просрочку, и у нас портится кредитная история по юридическому лицу. Соответственно, взять кредиты мы уже не можем.
6: На вопрос, какими еще мерами поддержки вы уже реально воспользовались, лишь некоторые селлеры ответили, что обратились за отсрочкой по налогам. Все остальные инструменты им показались не настолько эффективными, чтобы рассматривать их всерьез. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
5: Мингострах анонсировал старт выплат продавцам Амазона, а селлеры начнут получать их с 15 сентября. Предприниматели, чьи товары имели активный полис, на момент происшествия были повреждены на складах Озон в Чапаевске, НМИ и Махачкале, получат первую часть от суммы страхового возмещения. Выплаты могут поступить продавцу несколькими платежами. Окончательный расчет будет сделан после завершения инвентаризации, заявили в страховой компании. Скандал или пиар? Россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль «Зион» в Тбилиси. Но через несколько часов скандальную пометку убрали. Те, кто купил билеты, теперь в растерянности. Как сообщили ТАСС, на платформе по продаже билетов TKTG организаторы фестиваля допустят россиян для посещения. В сервисе также уточнили, что при покупке билетов гражданство не указывается. Подробнее Наталья Шашина.
10: Граждане России на фестиваль не будут допущены. Пометка появилась на сайте с продажей билетов на фестиваль «Зион» в Тбилиси. Он запланирован на конец сентября. Россияне, которые уже купили билеты, которые стоили в среднем от 2,5 до 4 тысяч рублей, возмущаются в соцсетях. Раньше такого запрета не было. Что им делать теперь и будут ли на входе смотреть паспорт, непонятно. Как только в СМИ началась шумиха, пометку с сайта убрали. Но вопросы, что это было, остались. Сам по себе проект «Зион», как пишут СМИ, последние годы был отдельной электронной сценой в рамках крупного Тбилиси Open Air. А теперь будет самостоятельным двухдневным мероприятием. В лайн-апе, например, участники Евровидения 22 года Сёкус Миркус, играющие экспериментальную музыку. Вот что говорит журналист из Грузии Фёдор Худокормов.
11: Зион фестиваль — это именно фестиваль электронной музыки. Например, в России такие проводились аналоги, как Alpha Future People.
12: На сайте сначала появилась эта надпись, что россиян не пустят на этот фестиваль. И через несколько часов, когда, видимо, пошла какая-то шумиха, это убрали. Можно допускать, что это какой-то некий был пиар-ход?
11: Это очень даже похоже, потому что обычно такие случаи, когда происходят акты русофобии, об этом массово начинают говорить СМИ. В Грузии именно акты такие русофобии, они редкие, но за счет этого они достаточно громкие. И я думаю, организаторы вполне могли так сделать, чтобы о них заговорили.
10: Что касается подобных случаев, как рассказывает Худокормов, например, в 22-м году клуб «Бассиани» фактически запретил вход для россиян. На входе просили показать паспорт, и если видели российский загранник, то грубо отказывали в проходе. Могли не пустить и украинцев, если те разговаривали на русском. А в одном из баров вводили так называемые «визы» для россиян, которые можно было получить, только подписав анкету с пунктами о поддержке Украины и признании оккупации Грузии Россией. Однако на крупных фестивалях ограничения маловероятны даже с технической точки зрения. Проверять паспорта у тысяч людей как минимум долго. Живущие в Грузии россияне уверяют, о коллективной неприязни речи не идет и какой-то системной проблемы с доступом на зарубежные фестивали нет, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
13: Есть, понятно, проблема банковские, есть проблемы с тем, что начать круизных компаний глобальных не сажает граждан России. Но что касается культурных мероприятий, это скорее такие разовые отдельные случаи, иногда даже подчас привлекающие дополнительное внимание, дающие этим мероприятиям, что ли, рекламу. Понятно, что в Грузии ситуация двойственная в отношении с Россией, несмотря на внешнюю такую почти дружбу. Они все раны на сегодня до конца зажили. Возникают некомфортные ситуации, но информация о том, что в целом идет какой-то такой тотальный абьюз граждан России, наверное, было бы преувеличением.
10: Но есть отдельные случаи, которые звучат громко. В прошлом году, кстати, на фестивале Тбилиси Open Air произошел инцидент, когда один из грузинских певцов осквернил российский флаг. В России завели уголовное дело, а власти Грузии осудили поступок музыканта, назвав это проявлением бескультурья. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: За последний месяц сразу три российских брокера разрешили инвесторам использовать ИИ. Расчет о компаниях Т-инвестиции, БКС и Финам, они дают клиентам возможность интегрировать сторонних и агентов в инвестпроцессы. Подробнее Ольга Кашинская.
14: Модели внедрения искусственного интеллекта у трех брокеров похожи. Клиент получает опцию подключить любых сторонних ИИ-агентов на рынке к своему счету через специальный протокол, разработанный Anthropic. Так они смогут видеть баланс и состав портфеля и помогать инвестору с аналитикой. При этом можно выпустить токен с расширенными правами. Это даст алгоритму возможность совершать сделки. Такая опция пока есть только у Т-инвестиций и БКС. При этом финальное слово все равно остается за человеком, подчеркивает руководитель продукта Trade API БКС «Мир инвестиций» Владислав Бабиев.
15: Наш сервис – это не модель, которая управляет активами клиентов и совершает за него сделки, а, по сути, это способ подключения брокерских счетов к сторонним ИИ-агентам. То есть, по сути, наш сервис, он дает возможность инвестору управлять своим портфелем через своего ИИ-ассистента в режиме диалога. То есть, инвестор может прямо в чате с ИИ-агентом спрашивать там состояние своего портфеля, например, запрашивать какие-то данные по инструменту, по рынку. В таком формате можно и выставлять заявки. В принципе, момент, и агент, он не управляет счетом, то есть он помогает в части там аналитики, но при этом любое поручение, оно уходит только по инициативе клиента, и каждое поручение необходимо подтверждать. В целом, если инвестор планирует его использовать только для аналитики, то в таком случае инвестор может выпустить токен только с правами на просмотр данных, на получение данных, то есть без доступа к торговым операциям.
14: В Финаме Бизнес ФМ объяснили, что опция совершения сделок через ИИ-ассистентов появится у брокера после внедрения надежного риск-менеджмента и механизмов подтверждения операций. Как рассказали Бизнес ФМ в Т-инвестициях, эта автоматизация призвана освободить инвесторов от рутинных действий, ускорить реакцию на рыночные события и снизить влияние эмоций. В Финаме соглашаются. Основная задача здесь – оптимизировать рутину и сократить временные затраты. Новый функционал вызовет интерес на рынке, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов. Но использование искусственного интеллекта все равно остается фактором риска, который необходимо учитывать.
16: Я думаю, что все эти услуги, они появляются не от хорошей жизни. Все-таки сейчас российский фондовый рынок испытывает сложные времена с точки зрения привлечения новых денег и инвесторов. То есть какая-то интересная новая фишка. Как минимум на период тестирования люди точно могут увеличить свою активность в этих брокерах. И я не использовал, не использую и не планирую. Я использую сервисы, связанные с искусственным интеллектом, для сбора какой-то информации, консолидации этих данных. Но отдавать сервисам возможность совершения транзакций я не готов. Помимо того, что в целом сейчас на рынке так достаточно системных фундаментальных рисков, мы еще подключаем дополнительное техническое решение, которое может само выступать источником рисков, как в части технологических сбоев, так и в части некорректной интерпретации промптов или каких-то галлюцинаций.
14: Высокая волатильность сегодняшнего рынка действительно может сказаться на взвешенности аналитики и агентов, считает кандидат экономических наук, частный инвестор, член аналитической команды «Профит» Кирилл Шелыганов.
17: Вообще алгоритмическая торговля известна достаточно давно, и люди использовали их больше в частном порядке. Сейчас это просто в силу хайпа искусственного интеллекта выходит на новый уровень, но здесь я был бы осторожен. Любой робот и ИИ в своей основе имеет те или иные математические модели и учится на исторических данных. К сожалению, сегодняшний рынок очень волатилен и подвержен влиянию очень нелинейных, непредсказуемых и часто не повторяющихся паттернов, поэтому я бы точно не доверял на 100% свои деньги роботу. Если даже вы используете продукты на основе ИИ, то обязательно перепроверяйте за ним, прогоняйте все через себя.
14: Ответственность за совершенные при помощи ИИ агентов операции в любом случае будет лежать на самом инвесторе, на клиенте. А брокер отвечает только за корректность предоставленных торговых данных и безопасность на уровне авторизации и выпуска токена. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука. Сергеем Корзуном.
18: Классическое определение геймификации как использование элементов игрового дизайна в неигровых контекстах появилось в 2011 году, хотя аналоги известны с древности. В Греции драматургов и актеров встраивали в турниры с призами. Средневековые паломники выставляли на показ благочестивые знаки, ачивки за путешествия, а китайские чиновники и ученики иезуитских школ в Европе продвигались в условиях соревновательной конкуренции. Но общей теории геймификации нет до сих пор. Сводный обзор публикации обнаружил 118 теоретических подходов. Главное сводится к тому, что хорошая геймификация акцентирует цель, делит путь к ней на выполнимые этапы, быстро показывает результат и дает ощущение продвижения. В образовании игровые элементы действительно повышают и мотивацию, и учебный результат, но величина эффекта сильно разнится в разных исследованиях. У младших школьников наблюдали увеличение вовлеченности на фоне ухудшения сотрудничества между детьми. Особая опасность – общий рейтинг участников. Он демотивирует тех, кто внизу таблицы. Экспериментально подтверждено, что проигрывающая команда может учиться хуже, чем вовсе не участвующая в рейтинге. В рабочих процессах важна добровольность участия. Навязанная геймификация может ухудшить не только вовлеченность, но и производительность труда. А если награда превращается в цель, людям свойственно начинать играть против системы, используя коллективный сговор при голосовании и разные формы читинга. Когда игровая метрика плохо соответствует цели, например, если награждать врача за число пациентов, а ученика за количество ответов, то возникает соблазн накрутить высокий результат в ущерб качеству.
1: Другим наука на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пончалеев. И модель Claude пыталась использовать для мошенничества, шпионажа и разработки оружия. В том числе биологического, такие данные представила Anthropic в своем отчете о злоупотреблениях моделью с декабря по август.
1: Подробности.
14: Вариантов злоупотребления Клод предостаточно, следует из доклада Anthropic. Есть случаи частного мошенничества. Например, Клод использовался для создания сети фальшивых дейтинг-приложений, которые создавались для обмана пользователей. Но много и тревожных эпизодов использования искусственного интеллекта на уровне государств. Например, описаны кейсы использования нейросети для создания систем слежки и контроля за диссидентами. Кроме того, в докладе есть описание попытки использования модели для предполагаемого кибершпионажа за Украиной в пользу России. Злоупотребляли моделью Клод, согласно Anthropic, и китайские ИИ-разработчики. Их компания обвинила в так называемой дистилляции, то есть переносе возможностей Клод в свои ИИ-модели для их обучения. Также из отчета следует, что группа, базирующаяся на севере Йемена, использовала модель Клод для разработки ПО для управляемого и баллистического оружия. Ей удалось провести тестовый запуск, который, впрочем, окончился неудачей. Отдельно компания выразила озабоченность использованием Клод для возможной разработки биологического оружия. Как пишет Financial Times, в документе говорится о 5 случаях, когда ученые из России, КНР и Ирана якобы пытались обойти защитные механизмы модели, скрыв цели своих исследований. Впрочем, искомые данные могли использоваться как для разработки биооружия, так и для создания вакцин. Поэтому утверждать, что ученые планировали причинить вред, Anthropic не может. Предупреждения об опасностях, которые несет искусственный интеллект, в последнее время звучат регулярно. В частности, теперь крайнюю озабоченность развитием искусственного интеллекта выразил один из ранних инвесторов Anthropic и OpenAI, Грег Дженсен. По его мнению, самый правильный путь сейчас – замедление разработки и всей индустрии в целом. Однако, по его словам, пока искусственный интеллект не начнет убивать людей, никто ничего не предпримет.
5: А ранее Рейтер писал, что США намерены предложить Китаю сотрудничество в отслеживании кибератак, совершаемых с использованием ИИ. Этот вопрос должен стать одним из ключевых на первых двусторонних переговорах по ИИ, которые пройдут в середине сентября. Уходит эпоха. Столичный Дептранс поддержал запрет на работу таксистов, зазывал в Москве. С предложением запретить водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, железнодорожных и автовокзалов ранее выступила Московская городская дума. Замара по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов сообщил, что это позволит сделать сервис безопаснее. Как к этой мере относятся водители такси, мы спросили у них самих.
19: Водитель такси в Москве и Подмосковье Юрий.
20: Я считаю решение не только неразумное, оно, в общем-то, противозаконное. И фактически подразумевает, чтобы компания Яндекс, которую мы все нежно любим, она и так монополист, а так только она и больше никто. Если автомобиль такси, обладающий лицензией на право осуществления данной деятельности, то на каком основании, получается, этому человеку будет запрещено выполнять свои функции, которые он получил право, что у него автомобиль соответствует безопасности, у него путевые документы, как положено. Он лицензированное такси. А то, что этот доход пойдет мимо Яндекс, ну, либо еще какого-то агрегатора. Я понимаю, конечно, главный минус, о котором мы сейчас говорим, что ну, это люди, которые начинают задирать стоимость поездки, несусветно ее назначать. Ну, то есть человеческий фактор. Но с другой стороны, если есть сложность сложившаяся стоимость поездки, плюс-минус какой-то дельта в любом случае, конечно, есть, но ведь никто не заставляет ехать вот именно с этим конкретным человеком. Нет же обязаловки, что он должен ехать именно с ним. Он подойдет к другому автомобилю.
19: Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
21: На самом деле, все вот это решение, это, скорее всего, лоббирование Яндекса своих интересов. У нас Яндекс более 90% всех заказов в городе Москве охватывает. То есть они сейчас развивают очень аэропорты, появляются стойки. Вы подошли, там заказали. В аэропортах выделены площадки, стоянки, куда приезжают таксисты. Специально именно это все для такси Яндекса сделано. Почему были эти зазывалы? Если человек приехал с области, где-то на вокзале предлагает свои услуги подешевле отвезти обратно в область, поближе к собственному дому, скорее всего, и дешевле, чем Яндекс.Такси бы Яндекс.Го отвез. Не обязательно этот зазывало будет бомбилой, скорее всего, он бомбилой и не будет. То есть это официальное такси, в чем там проявляется безопасность. Наши какие-то службы смогут по заказам отследить, кто и куда поехал. Больше про безопасность я здесь ничего такого не вижу.
19: Водитель такси в Москве и Московской области Александр Ершов.
0: Например, даже чемпионат мира, когда был, уже тогда мы знаем, сколько было случаев обмана иностранцев, когда говорили там доехать 1000 рублей, потом говорили, что это 1000 рублей за километр, а километров 30, значит, на 30 тысяч рублей. Вот в этом плане правоохранительные органы прям наказывали серьезно. Я считаю, пассажира обманывать нельзя. Зашквар, то есть некрасиво очень. Во всяких аэропортах, вокзалах зазывал. Я против их, очень против. Как минимум, если тебя не сильно обманут, то обманут по цене. Поэтому я против этих зазывал, откровенно говорю. Я за то, чтобы даже за такие обманы вот к уголовной ответственности привлекать и по серьезным статьям типа мошенничества.
5: Ранее в силу вступил приказ, который запрещает водителям самим предлагать услуги такси на территории аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Впрочем, в столичном Дептрансе добавили, что исключение сделано для специально оборудованных для таких услуг стоянок автомобилей и сервиса. Также, кроме приложения, такси можно заказать через службу заказа на стойке легкового такси или по номеру телефона. В Москве Садовое кольцо и другие автотрассы закроют для транспорта на выходные. Перекрытия уже начались, например, в районе университета. Все из-за нескольких велосипедных мероприятий. В субботу, 12 сентября, в столице пройдет осенний московский велофестиваль. Это массовый бесплатный заезд для всех желающих. Участники стартуют с Воробьевых гор, проедут по Бережковской набережной и выйдут на Садовое кольцо. Организаторы ожидают 1000 велосипедистов, а на старте будет работать фестивальный городок с конкурсами, мастер-классами и другими развлечениями. В тот же день в Москве пройдут две спортивные велогонки «Москва и Россия» для профессиональных и подготовленных велосипедистов. А в воскресенье состоится уже детский велофестиваль, который перенесли с 5 сентября из-за непогоды.
1: Подробности.
3: С 11 сентября до 13 сентября проезд будет закрыт в парковочном кармане Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. Основные ограничения начнут действовать в субботу. С 7 утра движение начнут перекрывать поэтапно. В частности, это затронет Садовое кольцо, улица Косыгина, Смоленскую и Большую Дорогомиловскую, Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную, набережную Тараса Шевченко и Бородинский мост со съездами. Также перекрытия будут действовать на Университетской площади и Университетском проспекте. В воскресенье 13 сентября будет закрыт Цветной бульвар. От Садового кольца до Петровского бульвара. Будут недоступны две крайние полосы Петровского бульвара в районе Трубной площади. Ограничения там будут действовать с 8 утра до 7 вечера. На всех перечисленных участках парковка будет запрещена.
5: В московском велофестивале, говорит эксперт моды, телеведущий Влад Лисовец, который уже много лет принимает участие в мероприятии.
22: Каждый год собираюсь на велофестивале, на каком-нибудь, и они есть ночные, дневные, и это всегда супер позитивная атмосфера. Я не знаю, как это происходит, но получается, что в России люди на велосипедах — это люди невероятной доброты, помощи. Вообще, приехать туда и побыть там — это очутиться на какой-то планете добра и счастья. Обожаю велосипед, все лето на нем катаюсь. Каждый раз все ждут этого старта, все едут, улыбаются, машут, снимают друг другу видео. Это такой праздник, в котором точно надо поучаствовать. Если даже вы никогда не принимали участие, то один раз точно стоит, потому что вы получите такой заряд позитива после, на весь день и на следующую неделю и на следующий год, что вам точно захочется туда вернуться.
23: А в плане организации?
22: Нас сохраняют так всегда, как будто мы самые дорогие люди планеты, потому что количество полицейских, количество грузовиков, которые перекрывают все улицы маленькие, дабы не выскочила ни одна машина на ту часть, где едут велосипедисты. 100% защищенность, везде стоят службы специальные, так что организовано все это великолепно.
5: Влад Лисовец, эксперт моды. В столичном Дептрансе водителей призвали заранее планировать маршрут, пользоваться навигатором и по возможности пересесть на метро.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах.
24: Считай несчастным тот день, в котором ты не усвоил ничего нового и ничего не прибавил к своему образованию. Так считал Ян Амос Комински, чешский гуманист и основоположник научной педагогики. Именно он обобщил опыт прогрессивных европейских школ и систематизировал знакомую всем классно-урочную систему обучения. В 1658 году были изданы два самых важных труда Коминского, четырехтомник «Великой дидактики», а также «Мир чувственных вещей в картинках», который считается первой предтечей современного учебника. Многие педагогические положения Яна Амоса Коминского до сих пор используются в системах преподавания по всему миру, а его портрет украшает купюру достоинством в 200 чешских крон.
1: Культ наличности на бизнес FM.
2: Правила двух пицц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM. Инструкция по применению.
4: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
4: Особые показания.
2: Дефицит времени.
4: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
4: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
4: Исключение.
2: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
4: Консультация с врачом не требуется.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сардар Увлеколиев. Россия выступает за подключение большего числа участников к работе нового банка развития БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер в пятницу прибыл в Индию с 3-дневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. Глава государства на полях саммита побеседовал в том числе и с главой нового банка развития Дилмой Русеф. Представители руководства демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США отказали в поддержке законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. Совместным заявлением на этот счет выступили старшие демократы в ряде профильных комитетов Нижней Палаты Конгресса. Палата представителей Конгресса, контролируемая в настоящее время республиканцами, приступит к обсуждению законопроекта об ужесточении санкций в отношении России на следующей неделе. Соединенные Штаты пригласили Россию принять участие во встрече министров энергетики группы 20 в Хьюстоне, штат Техас, которая состоится 14-16 сентября. Это подтвердил Рейтер, представитель Белого дома. Соединенные Штаты в текущем году председательствуют в группе 20. Иранский корпус стражи исламской революции КСИР играл ведущую роль в наступлении хуситов на побережье Йемена у Красного моря, сообщает издающееся в Арабских Эмиратах издание National со ссылкой на источники. Иранский источник уточнил, что представители Ирана проводили несколько встреч с хуситами, но их наступление на порт Моха было скорее решением руководства хуситов, а не Тегерана. Два других представителя Ирана отмечали, что Тегеран попросил хуситов активизировать атаки на Саудовскую Аравию и пообещал больше финансирования, оружия и советников. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк впервые с прошлогоднего апреля не стал снижать ключевую ставку, несмотря на почти нулевую инфляцию. Последние 2 месяца Набиуллина объяснила это ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий и увеличением госрасходов. Бизнес разочарован, российские индексы снизились. Хуситы захватили стратегически важный остров Перима в Баб-эль-Мандебском проливе, который обеспечивает морскую торговлю между Европой и Азией, а также город Аль-Хубаб и еще ряд прибрежных районов. Это усиливает давление на Саудовскую Аравию и США. На этом фоне цены на нефть превысили $100 за баррель впервые с мая. И ЦРУ еще в 98 году предупреждала о планах Аль-Каиды захватить самолеты для терактов США. Это следует из рассекреченных документов. К 25-й годовщине атаки 11 сентября в Нью-Йорке вспоминают жертв трагедии на месте рухнувших небоскребов. Подробности на Business FM. Ключевая ставка устояла по-прежнему 14% годовых. Впервые с апреля прошлого года ЦБ не стал ее снижать. Эльвира Набиуллина объяснила такое решение ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий. О причинах и последствиях Михаил Задорожный.
6: Данные по инфляции, которые публикует Росстат, дают мало оснований для оптимизма. Одной из основных причин ускоренного роста цен минувшим летом стал топливный кризис. Об этом Эльвира Набиуллина говорила и раньше, и повторила снова на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания. Второй фактор – рост бюджетных расходов и увеличивающийся дефицит. Денежные вливания в экономику стимулируют спрос, а предложение не растет. В ряде отраслей даже сокращается из-за ударов дронов по инфраструктуре, и это тоже разгоняет инфляцию. В итоге ЦБ решил поставить на паузу смягчение денежно-кредитной политики. По словам Набиуллиной, вариант снижения ставки даже не рассматривался. Большинство аналитиков также не ожидали никакого снижения. О причинах говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
9: Есть много факторов, почему Центральный банк решил сохранить ключевую ставку, но главным образом он сейчас смотрит на устойчивую инфляцию. Устойчивая инфляция ускорилась до 5-6%. Это связано с убытием производственных мощностей в ряде отраслей. Но также Центральный банк указал на бюджетную политику, сказав, что дефицит бюджета является одним из факторов жесткой денежно-кредитной политики. Переход к сбалансированному бюджету откладывается до 2029 года, и это, в общем-то, тревожит регулятора.
6: На традиционной пресс-конференции Набиуллина напрямую связала высокую ставку с дефицитом федерального бюджета. Формула простая: чем больше дефицит, тем жестче денежно-кредитная политика. Если же правительство предложит более быстрый выход на нулевой дефицит бюджета, чем заложено в прогнозе, это позволит снижать ставку быстрее. Отвечая на вопрос о государственном стимулировании компании, глава регулятора высказалась предельно откровенно. Сегодня, по словам Набиуллиной, любой дополнительный рубль государственного стимулирования спроса отдаляет нас от снижения ключевой ставки. Конец цитаты. Комментирует независимый финансовый эксперт Алена Николаева.
11: Я бы воспринимала сегодняшнее заявление Набиуллиной как довольно прямой ответ банкам и крупным компаниям, которые постоянно от ЦБ требуют более быстрой траектории снижения ставки. То есть, по сути, у нас регулятор говорит, что вопросы о дорогих деньгах нужно задавать не только ему. Потому что пока государство продолжает активно стимулировать спрос как раз через тот самый бюджет, ЦБ в этот момент вынужден компенсировать это высокой ставкой. И тут, конечно, показательно сегодняшнее решение. Ставку оставили на уровне 14%, снижение даже предмет не обсуждалось, но направленного сигнала на какое-либо дальнейшее снижение не прозвучало. К тому же ориентир по устойчивой инфляции повысили с 4-5% до 5-6%. А это уже выглядит не просто как техническая пауза в ожидании бюджета, а то, что ЦБ вообще не уверен, что сможет продолжить снижение ставки в этом году.
6: Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ сохранить ставку на прежнем уровне, в отличие от рынка акций. В моменте индекс Мосбиржи просел больше, чем на 1.5%. Что касается последствий, то аналитики не ожидают существенных изменений ставок по кредитам, а вот доходность вкладов может даже подрасти. Этого не исключает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
12: Депозитные ставки, я думаю, что будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор действительно и финансовые рынки, банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок и достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас в моменте видно, что спрос со стороны компаний, он связан с необходимостью финансировать ремонтные проекты, он остается высоким. Значит, депозиты, соответственно, для этого нужно привлекать более активно. И я думаю, что как раз рынок депозитных ставок, он, наверное, будет сейчас корректироваться вверх.
6: Набиуллина рассказала, что ожидает корректировки параметров бюджета уже в сентябре. Это значит, что к следующему заседанию по ставке, где ЦБ также представит обновленный среднесрочный прогноз, регулятор сможет оценить эффект от бюджетных вливаний в экономику. И далеко не факт, что этот эффект будет в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
23: В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Высокоскоростной мобильный интернет появился в 16 городах, стал доступен примерно для 10 миллионов человек, сообщили Минцифры. В Москве, Петербурге, Екатеринбурге 5G появился у всех 4 операторов большой четверки. Сеть 5-го поколения появилась также, в частности, в Новосибирске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске и Уфе. Но доступен высокоскоростной мобильный интернет там не у всех операторов. Технические операторы давно уже были готовы запустить 5G. Большинство базовых станций операторов поддерживает этот стандарт, продолжает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
25: Обновлением программного обеспечения, не меняя саму базовую станцию, ее можно превратить как по мгновению волшебной палочки из LTE в 5G. Оговорка, правда, в том, что там нужна, конечно, лицензия и определенный ключ от вендора, но, видимо, как-то это наши операторы решили. То есть, иными словами, вся большая четверка или сколько там операторов, те базовые станции LTE, которые у них были с функцией 5G, все или часть из них программным образом превратили также в базовые станции 5G. Соответственно, в тех же городах, скорее, в центрах этих самых больших городов. Это означает, что любой абонент абонент в России, у которого есть телефон, пока Android и, разумеется, поддерживающий стандарт 5G, если телефон старый может и не поддерживать, увидят на своем экране буковку и цифру 5G заветную. Но боюсь, что будет велико разочарование этих абонентов, потому что никакого реального отличия от LTE они не почувствуют. Буковка и циферка будут новыми, скорость будет та же самая примерно, просто потому что операторы используют те же самые частотные диапазоны, узкие довольно, которые были в LTE. Разительное изменение скорости, как минимум, простой абонент мог бы почувствовать, если бы операторы задействовали новый частотный диапазон в куске спектра от 463 до 499 ГГц. Но этот диапазон операторы, по крайней мере, пока в моменте не используют и использовать не могут, по той причине, что у них нет а базовых станций, б практически нет устройств, которые поддерживают этот диапазон, и в регулятор до сих пор не выпустил правила применения радиоэлектронных средств для этого нового участка спектра.
23: Леонид Кони, Комньюз. Доступ к 5G интернета получили только пользователи телефонов на базе Android. Будет ли сеть работать у владельцев iPhone, зависит от решения корпорации, Apple, отметили Минцифры. Дело в том, что во всем мире 5G строит диапазоне 3,4-3,8 ГГц. В России же сеть запускает на частоты, которые не поддерживаются устройствами от Apple. А из-за того, что компания официально ушла из России, договориться о работе в новых диапазонах невозможно. Но далеко не все смартфоны на базе Android с поддержкой сети пятого поколения могут работать с российским 5G. Это объясняет, почему у людей до сих пор не появилось 5G в телефоне, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-Резерв Павел Мясоедов.
10: Тот диапазон частот, который радиочастотный центр выделил в России, до конца было неизвестно, выделят ли именно его наши регуляторы, либо какой-то другой. Как следствие, не все гаджеты могут из коробки его поддерживать. Хотя, на самом деле, большинство девайсов на открытых операционных системах Android их поддерживают. По той причине, что само хардвер, железо, встроенное в гаджеты, оно так или иначе обычно заточено на достаточно широкий спектр. И вот тот диапазон частот, который сейчас выделяет под эту задачу, они их поддерживают. Если нет поверх этого ограничения от операционной системы, как это, например, есть в случае Apple, у которого железо-то поддерживает, а вот операционная система блокирует, нужно обновлять прошивку, то телефоны работают с этим диапазоном сразу из коробки. В России, еще раз, с учетом того, что у нас достаточно разномастные девайсы, не всегда получается предугадать на 100% все абсолютно диапазоны. А закладывать приемник и делать его супергибким, это просто дороже. Хотя, вот еще раз, последние годы большинство девайсов, которые на самом деле выпускались теми же самыми корейцами и китайцами, они все равно будут в этом работать. Просто, может быть, не на полную мощность сразу, но это уже из-за других причин.
23: Павел Мясоедов, директор и партнер ИТ-Резерв. Бизнес ФМ проводит опрос в мессенджерах, появился ли на вашем телефоне 5G. На подавляющее большинство и в Телеграме, и в Максе ответили, что нет, пока только 4G. Башни из дронов, седьмая минута молчания, расправленные крылья с лучом света в центре. В США памятное мероприятие, посвященное 25-й годовщине теракта, который потряс мир. 11 сентября по традиции мемориального комплекса Ground Zero на месте рухнувших небоскребов вспоминают жертв трагедии. Тема продолжит Светлана Чередникова.
13: В Нью-Йорке, в Нижнем Манхэттене, на месте, где 25 лет назад в результате падения захваченных террористами пассажирских самолетов на башне Всемирного торгового центра погибли почти 3000 человек, 11 сентября собрались действующий вице-президент Джейд Ди Венс, экс-президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Джо Байден. Приехал мэр Нью-Йорка Захран Мамдани. Они стояли у мемориального комплекса Ground Zero, куда с 7 утра начали приходить тысячи родственников погибших. Прошли мемориальные шествия. Появилась новая седьмая минута молчания. Обычно 6 минут молчания приурочены к цепи тех страшных событий, начиная с 8:46 утра, времени, когда первый самолет врезался в Северную башню ВТЦ, и до 10:28, когда рухнул второй небоскреб. Новая седьмая минута посвящена пожарным, полицейским, волонтерам и обычным гражданам, тем, кто скончался от последствий теракта, в том числе из-за токсичной пыли, которая заполнила тогда весь Манхэттен. Только в этом году, по официальным данным, от этого умерли более 20 сотрудников пожарных команд. Небо над Нью-Йорком закрыли. На крышах вокруг Ground Zero расположились снайперы. Летали дроны, установили ограждения, порядок обеспечивали крупные силы полиции. Среди пришедших были и те, кто уверен, что теракт 25 лет назад организовало американское правительство. Впрочем, они вели себя тихо, и им тоже никто не мешал. А накануне годовщины вечером в небо города подняли 2977 светящихся дронов по числу жертв катастрофы. Они составили в воздухе силуэты рухнувших башен. В целом город скорбит, рассказала журналист из Нью-Йорка Диана Лесничая.
14: В этом году рядом с мемориальным комплексом на одно из главных зданий, оно называется «Окулус», оно выполнено в форме расправленных крыльев. Внутри находится торговый центр, и прямо посреди этих крыльев такое находится огромное длинное окно. И сконструировано здание таким образом, что ровно в 8:40 туда попадает первый луч света, и до 10:30 утра весь этот свет проходит через здание прямо по центру. Называется Wedge of Light. И вот в этом году на полу этого околос-центра появился еще и сделанный из мрамора и стекла вот этот след от луча света, чтобы даже когда в Нью-Йорке пасмурная погода, люди могли видеть, свет попадает именно вот по этой траектории, именно в это время, именно 11 сентября. Архитекторами все было задумано именно так.
13: Американский президент Дональд Трамп утром 11 сентября был в Пентагоне, куда 25 лет назад рухнул один из захваченных лайнеров и где погибли 125 человек. В память о жертвах на здании военного ведомства приспустили государственный флаг. А в американской прессе разгорелся очередной скандал. 8 сентября на мероприятии в Белом доме в честь подвига погибших в терактах пожарных Трамп рассказал, как геройски его спасали из обрушавшейся башни двое сотрудников пожарной службы. После того, как дотошные журналисты выяснили, что в день теракта Трампа там не было, президент изменил показания и сообщил, что спасли его на месте разбора завалов 2 дня спустя. Он якобы был там вместе с сотней своих рабочих строителей. Однако и это, по свидетельству экстренных служб, не могло быть правдой. Более того, СМИ напомнили, что всего через несколько часов после обрушения башен-близнецов в телефонном интервью для радио Трампа спросили, не пострадал ли его Трамп-билдинг. И он ответил, что его башня была вторым по высоте зданием в центре Манхэттена. А теперь, когда Всемирный торговый центр разрушен, оно снова стало самым высоким, с гордостью заявил тогда он. В настоящее время в США идет последняя фаза предвыборной кампании. Политическая жизнь в Америке крайне поляризована, и говорить об объективных настроениях по отношению к политическим лидерам не приходится, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Крабков.
15: Трамп агрессивно перешел в наступление, предложив выплаты $5,000 тем взрослым в Америке в случае успеха республиканцев на выборах и сохранении контроля над обеими палатами Конгресса. Республиканцы в основном с энтузиазмом приняли это заявление, а демократы, естественно, сейчас всячески его критикуют.
13: ЦРУ к 25-й годовщине трагедии рассекретило 69 ранее не публиковавшихся разведданных. Согласно этим документам, служба еще в 98-м году предупреждала о планах Аль-Каиды захватить самолеты для теракта 11 сентября. Светлана Чередникова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
16: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
17: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
20: Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
26: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
20: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM.
0: Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Говорят, что опытный хедхантер может продать чуть ли не любую вакансию. И это звучит красиво. Но правда в том, что хорошая упаковка не должна противоречить этике. Давайте обсудим принцип хедхантеров – не давать ложных обещаний. И как тогда выигрышно продать вакансию. К сожалению, иногда рекрутеры пытаются любой ценой заинтересовать кандидата. Рассказывают только про красивые стороны компании, замалчивают сложные моменты. Обещают то, что потом не может быть выполнено. Но такая стратегия всегда работает против всех участников. Ведь кандидат разочаровывается, когда реальность не совпадает с ожиданиями. Компания получает человека, который пришел с неверным представлением о роли. Профессиональный хедхантер не будет превращать сложность в красивую упаковку. Если в компании непростой акционер, то это неинтересная корпоративная культура. Если бизнес проходит серьезную трансформацию, то это не стабильная работа без перемен. Не надо приукрашивать. Задача хедхантера не в том, чтобы любой ценой привести кого-то на интервью. Задача сделать так, чтобы через год и компания, и руководитель сказали, это было правильное решение. Есть еще один принцип, о котором не так часто говорят. Это уважение к выбору кандидата. Иногда человек отказывается от предложения, которое со стороны кажется идеальным. Высокая зарплата, красивая должность, известный бренд. Но человек говорит нам,

0: Сегодня Абуз Алисновский. Готовимся к войне, чтобы ее не было, подчеркнул Лукашенко. Что стоит за этими словами, комментирует политолог Георгий Бовт.
1: Ну, скорее всего, за этой риторикой Лукашенко не стоит реальное намерение провести мобилизацию. Это всего лишь риторический прием и стремление просто на словах показать некую солидарность со своим союзником по союзному государству. Отыгрывая слово «мобилизация», которое висит в информационном пространстве России, которое все опровергают и опровергают в России, люди, принимающие решения Лукашенко, скорее всего, не имеет в виду то, что имеется в виду под мобилизацией. Это некое предупреждение о том, что он готов в случае чего к решительным действиям. С другой стороны, он же говорит о том, что страна Белоруссия готова к сделке с Америкой, большое установление полноценной дипломатической связи, представительства и тому подобное.
0: Это был Георгий Бовт, политолог. Лукашенко напомнил, что сейчас по его указанию проверяется артиллерийская бригада. Ранее проверили танковые и мотострелковые части, сообщило госагентство Белта. Как отметил белорусский президент, во время таких проверок используется опыт современных военных конфликтов. Лукашенко также сообщил журналистам, что его младший сын Николай служит в армии, как все. Он не стал уточнять роту войск, только сказал, что в самом сложном подразделении, и уточнил, что Николай лейтенант. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад», передает госагентство королевства со ссылкой на представителя Минэнерго. Нефтепровод подвергся массовым атакам 10 сентября и был закрыт в качестве меры предосторожности. Хуситы ранее захватили стратегически важный остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе. Это усиливает их контроль над одним из важнейших в мире морских торговых путей между Европой и Азией. Остров находится прямо посреди Баб-эль-Мандебского пролива. Через него суда из Индийского океана проходят в Красное море и далее через Суэцкий канал. Правительственные силы остров покинули, сообщил агентство Рейтер. Хуситы также заняли прибрежный город Дхубаб, ближайший к острову. Установление хуситами контроля над Баб-эль-Мандебом может дать Ирану дополнительные преимущества в конфликте с США, так как под угрозой окажется второй важнейший морской маршрут региона, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
2: Еще днями назад правительственные войска довольно успешно теснили хауситов в центре Йемена. Да и сейчас они продолжают бомбить позиции хауситов в нескольких провинциях. Там положение хауситов не очень хорошее, но стратегическое положение, конечно, это побережье Баб-эль-Мандебского пролива. Можно сказать, что хауситы решили пожертвовать некоторыми своими позициями в центре страны, чтобы получить рычаги влияния на Баб-эль-Мандебский пролив. Пролив очень узкий, и при желании прекратить там на какое-то время судоходство вполне возможно. Как раз цель-то хауситов в том, чтобы потом использовать это как рычаг давления. Другое дело, что правительственные войска сейчас опомнились, их за несколько дней ловко обхитрили. Саудовская Аравия тоже опомнилась, и сейчас будут попытки как вытеснять хауситов, так и договориться с ними по-хорошему. Но за хауситами еще стоит Иран, которому очень выгодно то, что партнер Ирана, близкие йеменские хуситы, захватили ряд островов посередине пролива. Иран считает, что контролирует Ормузский пролив, а Баб-эль-Мандебский, получается, контролирует его ближайшие союзники.
3: Наследный принц Саудовской Аравии дважды просил Трампа, как сообщает Рейтер, нанести удары по хуситам, но тот отказался. Что теперь может сделать Саудовская Аравия?
2: Саудовская Аравия вовремя подписала в Мекке соглашение с Пакистаном и Турцией о взаимопомощи, но после подписания это уже не первый всплеск нестабильности с хуситами. Они ранее наносили удары даже по объектам внутри Саудовской Аравии, но Пакистан и Турция не торопятся вовлекаться в этот конфликт.
0: Елена Супонина, политолог, востоковед. Йеменские хуситы выпустили заявление после начала наступления к проливу Баб-эль-Мандеб о том, что судоходство остается безопасным для всех компаний, за исключением судов Саудовской Аравии, которые поддерживает правительство Йемена. Их пообещали блокировать до тех пор, пока Саудовская Аравия не снимет блокаду хуситов. Ситуация для саудитов сложилась близко к поражению, считает замдиректора Центра средиземноморских исследований НИОВШ Александр Наджаров.
4: Если все пойдет по самому эскалационному сценарию, то закроется Баб-эль-Мандеб, типа того, как закрылся Ормуз. Он и так не был самым безопасным местом для судоходства, потому что Ансар-Аллах могли обстреливать корабли, которые в нем идут, со своей позиции, что они имели выход к морю, они просто не контролировали западное побережье Йемена полностью. То, как выглядит событие сейчас, хуситы близки к установлению полного контроля над всем западным побережьем Йемена, то есть они смогут

0: контролировать бабельный мандат в самой его узкой точке, в том числе и за счет еще контроля вот над этими островами. Налицо полное рассыпание альянса между Верховным президентским советом и между Переходным советом Юга, то есть проэмиратовским силам. Явно уже были видео, где друг друга обвиняют в предательстве, в оставлении позиции, но фактически речь идет о том, что две вот эти коалиции просто рассыпались. Фактически вот эти южно-йеменские сепаратисты предали своих просаудовских собратьев по оружию. Можно делать уже определенные выводы о состоянии боевого духа во всех этих формированиях. В целом, для Саудовской Аравии ничем хорошим это, конечно, не обернется. Если сейчас дальше наступление Ансар-Аллах продолжится, то это будет свидетельствовать о, ну, если не окончательном, то очень близком к окончательному поражению Саудовской Аравии в йеменском конфликте.
1: Александр Наджаров, Центр средиземноморских исследований НИОВШЭ. Рынок уже отреагировал на события в Йемене резким скачком цен на нефть, которые впервые с мая 2026 года превысили $100 за баррель. Индекс Мосбиржи в пятницу упал после решения Центробанка сохранить ключевую ставку. Нефть в моменте подскакивала почти до $110 за баррель Brent, но к вечеру торговалась около $105 за баррель. Биржевые итоги дня и недели подвел обозреватель бизнес FM Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций снизился в пятницу, но вырос по итогам недели. В пятницу потери составили 0.2%, и на 0.2% за неделю вырос индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. Все было бы неплохо, если бы не пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Банком России на своем очередном заседании Банк России и оставил ставку неизменной на уровне 14% годовых, хотя до этого на протяжении 10 заседаний ставку снижал. Но рынок ждал такого развития событий. Самый популярный прогноз как раз была пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики, и так оно и получилось на самом деле. Так что рынок немного, скажем, расстроился в пятницу, но в целом неделя была хорошая, растущая, причем очередная растущая неделя для российского рынка акций, и вырос российский рубль. Несмотря на то, что в пятницу китайская валюта снизилась лишь на 2 копейки, закрытие недели 12 рублей 51 копейка, за неделю юань потерял аж 27 копеек. В пятницу вышли данные по инфляции от Росстата за август, и оказалось, что дефляция была в августе, но дефляция лишь 0.08%. В июле потребительские цены росли на 0.54%. Ну, а если рассматривать годовую инфляцию, то она ускорилась. Причем ускорилась заметно. По итогам августа это 6.33%. В конце июля была 5.98%. Чуть ниже 6. Сейчас значительно выше 6 инфляции. Может быть, этим и можно оправдать паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. Ну, и цены на нефть. Буквально взлет был зафиксирован за неделю, почти на 9% выросла смесь Brent, даже несмотря на небольшую коррекцию в пятницу. Максимум был 109 почти с половиной долларов в моменте, это максимум с 20-х чисел мая текущего года. Ну, что касается новостных потоков, естественно, все внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где возобновились боевые действия, все это приводит и будет приводить к перебоям поставок топлива из этого региона. Но если все привыкли к периодическому перекрытию Ормузского пролива, то теперь под вопросом Баб-эль-Мандебский пролив, учитывая, что йеменские хуситы заняли острова на юге Красного моря, и ранее йеменские хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и атаковали танкеры из Саудовской Аравии в Красном море. Но единственный момент важный, то что в пятницу появились сообщения. Министры иностранных дел ближневосточных стран пытаются достичь временного соглашения с Ираном. Естественно, это соглашение нацелено на то, чтобы возобновить судоходство в Ормузском проливе, но сначала появились сообщения в прессе, а потом потом официальное сообщение уже от Министерства иностранных дел Ирана, и заключается оно в том, что проведет Иран в понедельник встречу с участием Ирака и стран Персидского залива в Омане, на которой будут обсуждаться вопросы безопасных маршрутов для торгового судоходства в Ормузском проливе.
1: Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM, отмечу официальный курс доллара с 12 сентября 84.27 и евро 97.87.
3: Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Влекулеев. У России нет никакой необходимости мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту даже выше тех, которые предполагались, заявил зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что сообщение о необходимости мобилизации в России – вранье, ложь и провокация, сделанные только ради того, чтобы возбудить население, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Прокачка нефти по нефтепроводу «Восток-Запад» в районе Эр-Рияда приостановлена после ударов по нему, заявила Минэнерго Саудовской Аравии. Нефтепровод имеет мощность 7 миллионов баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила основной экспорт нефти по этому нефтепроводу, который выводит к порту Янба на Красном море. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о договоренности Москвы и Вашингтона быть в постоянном контакте. Он отметил, что если президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпинь вместе будут присутствовать на саммите АТЭС, то было бы, цитата, «вполне естественно, чтобы им втроем переговорить». Саммит АТЭС пройдет в Китае 18-19 ноября. Годовая инфляция в России в августе составила 6,33% против 5,98% в июле. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,08%, следует из данных Росстата. По данным статистики, цены на продовольственные товары в августе снизились на 0,26% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении выросли на 5,08%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,53% в месячном выражении и на 6,51% в годовом. Услуги подешевели на 0,54% по отношению к июлю и подорожали на 7,85% в годовом выражении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Пострадавшим от атак БПЛА селлерам маркетплейсов пообещали кредиты под 17%, а Индустрах анонсировал старт выплат продавца Амазона. Мы поговорили с селлерами, как они оценивают меры поддержки от площадок банков и государства и какими инструментами уже пользуются. В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Они появились в 16 городах, сообщили Минцифры, в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. 5G есть у всех четырех операторов большой четверки. Много ли смартфонов в России поддерживают российские частоты 5G и что изменилось для их обладателей? И сразу три крупных брокера Т-инвестиции, БКС и Финам запустили для клиентов торговлю с помощью ИИ-агентов. В Т-инвестициях и БКС инвесторы могут подключить нейросети типа Клод или ChatGPT в Финаме и создают торговых роботов по описанию пользователя. Что это дает и каковы риски? Подробности на Business FM. Кредиты под 17% хорошо, вопросы, будут ли их реально давать. На фоне продолжающихся атак на склады маркетплейсов мы поговорили с селлерами о том, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государства, и какими из заявленных инструментов они реально пользуются или хотя бы собираются это сделать. Иван Медведев подробнее.
5: В пятницу был атакован очередной склад. На сей раз от удара БПЛА пострадали логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. В этот же день в Минэкономразвитие сообщили о запуске программы льготного кредитования для пострадавших от атак беспилотников-селлеров «Wildberries». А заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников в беседе с Business FM добавил, что на такие кредиты смогут претендовать и селлеры «Озон» из ряда регионов. Условия от 500 тысяч до 500 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка рассчитывается как ключевая плюс 3%, то есть на данный момент это 17% на полтора года. На общем фоне звучит привлекательно, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
6: Да, достаточно выгодные условия по текущей ситуации, если действительно будут одобрять, и если действительно это будет без большого сбора дополнительных документов в каком-то ускоренном режиме, то это будет отличная помощь, потому что сейчас, если в среднем посмотреть, кредитный портфель по факту получается где-то 26% годовых и выше. То есть, наверное, самые большие кредиты, которые как раз раньше выдавали, в том числе маркетплейсы, при правильном пересчете выходили где-то 34-35% годовых. Поэтому 17% это, естественно, отличная ставка, если она будет, и если будут давать,
5: подчеркивает наш собеседник. Потому что его опыт показывает, что не все меры поддержки, о которых открыто говорилось, на практике можно получить. Это подтверждает селлер Артем.
7: В связи с ударами банки начали очень осторожно относиться к кредитованию селлеров. Некоторые менеджеры мне прямо сказали, что кредитование такого вида деятельности в их банках сейчас полностью на стопе, а потребность в заемных деньгах только увеличивается. Ну и ставки до сих пор достаточно высокие, условия до сих пор тяжелые. Поэтому, да, эта мера была бы востребована для многих селлеров. Но вопрос доступности этого продукта.
5: Еще один селлер рассказал Business FM о том, что банки отказываются выдавать его компании хоть какие-то кредиты, потому что он допустил просрочки по действующим займам из-за того, что с площадки невозможно было вовремя вывести уже заработанные средства. И получается замкнутый круг, говорит директор компании «Арсенал Плюс» Андрей Маргаев.
8: Даже те денежные средства, которые сейчас есть в личном кабинете и которые намечены на вывод, мы также их не получаем. Потому что если мы нажимаем кнопочку, через 7 дней должны денежные средства поступить на расчетный счет, но они не поступают. То есть все денежные средства идут с задержкой где-то в 2 недели. Поэтому у нас возникает просрочка по оплатам налогов. С нас инкассо списали, и мы не могли вовремя оплатить заработные платы, оплаты лизинговых платежей, кредитных платежей, которые у нас есть в других банках. Небольшие, но не есть. Автоматически мы попадаем на просрочку, и у нас портится кредитная история по юридическому лицу. Соответственно, взять кредиты мы уже не можем.
5: На вопрос, какими еще мерами поддержки вы уже реально воспользовались, лишь некоторые селлеры ответили, что обратились за отсрочкой по налогам. Все остальные инструменты им показались не настолько эффективными, чтобы рассматривать их всерьез. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Ингосстрах анонсировал старт выплат продавца Амазона, а селлеры начнут получать их с 15 сентября. Предприниматели, чьи товары имели активный полис, на момент происшествия были повреждены на складах Озон в Чапаевске, НМИ и Махачкале, получат первую часть от суммы страхового возмещения. Выплаты могут поступить продавцу несколькими платежами. Окончательный расчет будет сделан после завершения инвентаризации, заявили в страховой компании. Скандал или пиар? Россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль «Зион» в Тбилиси. Но через несколько часов скандальную пометку убрали. Те, кто купил билеты, теперь в растерянности. Как сообщили ТАСС, на платформе по продаже билетов TKTG организаторы фестиваля допустят россиян для посещения. В сервисе также уточнили, что при покупке билетов гражданство не указывается. Подробнее Наталья Шашина.
9: Граждане России на фестиваль не будут допущены. Пометка появилась на сайте с продажей билетов на фестиваль «Зион» в Тбилиси. Он запланирован на конец сентября. Россияне, которые уже купили билеты, которые стоили в среднем от 2,5 до 4 тысяч рублей, возмущаются в соцсетях. Раньше такого запрета не было. Что им делать теперь и будут ли на входе смотреть паспорт, непонятно. Как только в СМИ началась шумиха, пометку с сайта убрали. Но вопросы, что это было, остались. Сам по себе проект «Зион», как пишут СМИ, последние годы был отдельной электронной сценой в рамках крупного Тбилиси Open Air. А теперь будет самостоятельным двухдневным мероприятием. В лайн-апе, например, участники Евровидения 22 года Сёкус Миркус, играющие экспериментальную музыку. Вот что говорит журналист из Грузии Федор Худокормов.
10: Зион фестиваль – это именно фестиваль электронной музыки. Например, в России такие проводились аналоги, как Alpha Future People.
11: На сайте сначала появилась эта надпись, что россиян не пустят на этот фестиваль. И через несколько часов, когда, видимо, пошла какая-то шумиха, это убрали. Можно допускать, что это какой-то некий был пиар-ход?
10: Это очень даже похоже, потому что обычно такие случаи, когда происходят акты русофобии, об этом массово начинают говорить СМИ. В Грузии именно акты такие русофобии, они редкие, но за счет этого они достаточно громкие. И я думаю, организаторы вполне могли так сделать, чтобы о них заговорили.
9: Что касается подобных случаев, как рассказывает Худокормов, например, в 22-м году клуб «Бассиани» фактически запретил вход для россиян. На входе просили показать паспорт, и если видели российский загранник, то грубо отказывали в проходе. Могли не пустить и украинцев, если те разговаривали на русском. А в одном из баров вводили так называемые визы для россиян, которые можно было получить, только подписав анкету с пунктами о поддержке Украины и признании оккупации Грузии Россией. Однако на крупных фестивалях ограничения маловероятны даже с технической точки зрения. Проверять паспорта у тысяч людей как минимум долго. Живущие в Грузии россияне уверяют, о коллективной неприязни речи не идет и какой-то системной проблемы с доступом на зарубежные фестивали нет, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
12: Есть, понятно, проблема банковская, есть проблемы с тем, что на часть круизных компаний глобальных не сажает граждан России. Но что касается культурных мероприятий, это скорее такие разовые отдельные случаи, иногда даже подчас привлекающие дополнительное внимание, дающие этим мероприятиям, что ли, рекламу. Понятно, что в Грузии ситуация двойственная в отношении с Россией, несмотря на внешнюю такую почти дружбу. Они все раны на сегодня до конца зажили. Возникают некомфортные ситуации, но информация о том, что в целом идет какой-то такой тотальный абьюз граждан России, наверное, было бы преувеличением.
9: Но есть отдельные случаи, которые звучат громко. В прошлом году, кстати, на фестивале Тбилиси Open Air произошел инцидент, когда один из грузинских певцов осквернил российский флаг. В России завели уголовное дело, а власти Грузии осудили поступок музыканта, назвав это проявлением бескультурья. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: За последний месяц сразу 3 российских брокера разрешили инвесторам использовать ИИ. Расчеты компании «Актаинвестиции», БКС и «Финама». Они дают клиентам возможность интегрировать сторонних и агентов инвестпроцесса. Подробнее Ольга Кашинская.
13: Модели внедрения искусственного интеллекта у 3 брокеров похожи. Клиент получает опцию подключить любых сторонних ИИ-агентов на рынке к своему счету через специальный протокол, разработанный Anthropic. Так они смогут видеть баланс и состав портфеля и помогать инвестору с аналитикой. При этом можно выпустить токен с расширенными правами. Это даст алгоритму возможность совершать сделки. Такая опция пока есть только у Т-инвестиций и БКС. При этом финальное слово все равно остается за человеком, подчеркивает руководитель продукта Trade API БКС «Мир инвестиций» Владислав Бабиев.
14: Наш сервис – это не модель, которая управляет активами клиентов и совершает за него сделки, а, по сути, это способ подключения брокерских счетов к сторонним ИИ-агентам. То есть, по сути, наш сервис, он дает возможность инвестору управлять своим портфелем через своего ИИ-ассистента в режиме диалога. То есть, инвестор может прямо в чате с ИИ-агентом спрашивать там, состояние своего портфеля, например, запрашивать какие-то данные по инструменту, по рынку, в таком формате можно и выставлять заявки. В принципе, момент, и агент, он не управляет счетом, то есть он помогает в части там аналитики, но при этом любое поручение, оно уходит только по инициативе клиента, и каждое поручение необходимо подтверждать. В целом, если инвестор планирует его использовать только для аналитики, то в таком случае инвестор может выпустить токен только с правами на просмотр данных, на получение данных, то есть без доступа к торговым операциям.
13: В Финаме Бизнес ФМ объяснили, что опция совершения сделок через ИИ-ассистентов появится у брокера после внедрения надежного риск-менеджмента и механизмов подтверждения операций. Как рассказали Бизнес ФМ в Т-инвестициях, эта автоматизация призвана освободить инвесторов от рутинных действий, ускорить реакцию на рыночные события и снизить влияние эмоций. В Финаме соглашаются. Основная задача здесь – оптимизировать рутину и сократить временные затраты. Новый функционал вызовет интерес на рынке, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов. Но использование искусственного интеллекта все равно остается фактором риска, который необходимо учитывать.
15: Я думаю, что все эти услуги, они появляются не от хорошей жизни. Все-таки сейчас российский фондовый рынок испытывает сложные времена с точки зрения привлечения новых денег и инвесторов. То есть какая-то интересная новая фишка, как минимум на период тестирования люди точно могут увеличить свою активность в этих брокерах. И я не использовал, не использую и не планирую. Я использую сервисы, связанные с искусственным интеллектом для сбора какой-то информации, консолидации утилизации этих данных, но отдавать сервисам возможность совершения транзакции я не готов. Помимо того, что в целом сейчас на рынке так достаточно системных фундаментальных рисков, мы еще подключаем дополнительное техническое решение, которое может само выступать источником рисков, как в части технологических сбоев, так и в части некорректной интерпретации промптов или каких-то галлюцинаций.
13: Высокая волатильность сегодняшнего рынка действительно может сказаться на взвешенности аналитики ИИ-агентов, считает кандидат экономических наук, частный инвестор, член аналитической команды «Профит» Кирилл Шелыганов.
16: Вообще алгоритмическая торговля известна достаточно давно, и люди использовали их больше в частном порядке. Сейчас это просто в силу хайпа искусственного интеллекта выходит на новый уровень, но здесь я был бы осторожен. Любой робот и ИИ в своей основе имеет те или иные математические модели и учится на исторических данных. К сожалению, сегодняшний рынок очень волатилен и подвержен влиянию очень нелинейных, непредсказуемых и часто не повторяющихся паттернов, поэтому я бы точно не доверял на 100% свои деньги роботу. Если даже вы используете продукты на основе ИИ, то обязательно перепроверяйте за ним, прогоняйте все через себя.
13: Ответственность за совершенные при помощи ИИ-агентов операции в любом случае будет лежать на самом инвесторе, на клиенте. А брокер отвечает только за корректность предоставленных торговых данных и безопасность на уровне авторизации и выпуска токена. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
17: Искусственный интеллект может допускать ошибки. Перепроверяйте важную информацию. Такое предупреждение мы найдем во многих сервисах на базе искусственного интеллекта. На этой неделе расшифровываем основные термины отрасли. Сегодня галлюцинации. Ошибки, о которых предупреждают разработчики. Интересно, что исторически в области компьютерного зрения термин звучал позитивно. Так называли восстановление недостающих деталей изображения. Позже галлюцинации стали называть ошибку генеративных систем с приходом больших языковых моделей, слово вошло в массовый обиход. Сегодня галлюцинация – ошибка, при которой модель выдает правдоподобный, но ложный ответ. Выдуманный факт, несуществующую ссылку или цитату. На галлюцинациях крупно погорели не только студенты, но и опытные адвокаты, ссылавшиеся в суде на несуществующие прецеденты. Причина эффекта в устройстве модели. На базовом уровне языковая модель работает, предсказывая следующую часть текста на основе предыдущих. Правдоподобное предложение не значит точное. Многие стандартные тесты вознаграждают модель за угадывание и штрафуют за молчание, подталкивая к риску. Исследователи работают над проблемой, и результаты уже есть. Новые поколения галлюционируют значительно реже. Помогает привязка ответа к источникам и поиску работы с проверенной базой. Меняются и методики обучения. Модели нового поколения поощряют за точность и признание неспособности найти ответ. Правильный подход – относиться к модели как к молодому сотруднику. Трудолюбивому, но иногда рассеянному. Он способен на многое, но нуждается в контроле. Формируя запрос, рекомендую требовать подтверждения фактов ссылками на источники и проверять эти источники самостоятельно, особенно если дело важное. Чем умнее искусственный интеллект, тем больше он похож на человека, а человеку свойственно ошибаться. Это стоит учитывать.
3: Сумма технологий на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пончалеев. И модель Claude пыталась использовать для мошенничества, шпионажа и разработки оружия. В том числе биологического, такие данные представила Anthropic в своем отчете о злоупотреблениях моделью с декабря по август.
3: Подробности.
13: Вариантов злоупотребления Claude предостаточно, следует из доклада Anthropic. Есть случаи частного мошенничества. Например, Claude использовался для создания сети фальшивых дейтинг-приложений, которые создавались для обмана пользователей. Но много и тревожных эпизодов использования искусственного интеллекта на уровне государств. Например, описаны кейсы использования нейросети для создания систем слежки и контроля за диссидентами. Кроме того, в докладе есть описание попытки использования модели для предполагаемого кибершпионажа за Украиной в пользу России. Злоупотребляли моделью Claude согласно Anthropic, и китайские разработчики. Их компания обвинила в так называемой дистилляции, то есть переносе возможностей Claude в свои и модели для их обучения. Также из отчета следует, что группа, базирующаяся на севере Йемена, использовала модель Claude для разработки ПО для управляемого и баллистического оружия. Ей удалось провести тестовый запуск, который, впрочем, окончился неудачей. Отдельно компания выразила озабоченность использованием Claude для возможной разработки биологического оружия. Как пишет Financial Times, в документе говорится о 5 случаях, когда ученые из России, КНР и Ирана якобы пытались обойти защитные механизмы модели, скрыв цели своих исследований. Впрочем, искомые данные могли использоваться как для разработки биооружия, так и для создания вакцин. Поэтому утверждать, что ученые планировали причинить вред, Anthropic не может. Предупреждения об опасностях, которые несет искусственный интеллект, в последнее время звучат регулярно. В частности, теперь крайнюю озабоченность развитием искусственного интеллекта выразил один из ранних инвесторов Anthropic и OpenAI Грег Дженсен. По его мнению, самый правильный путь сейчас – замедление разработки и всей индустрии в целом. Однако, по его словам, пока искусственный интеллект не начнет убивать людей, никто ничего не предпримет.
1: А ранее Рейтер писал, что США намерены предложить Китаю сотрудничество в отслеживании кибератак, совершаемых с использованием ИИ. Этот вопрос должен стать одним из ключевых на первых двусторонних переговорах по ИИ, которые пройдут в середине сентября. Уходит эпоха. Столичный Дептранс поддержал запрет на работу таксистов, зазывал в Москве. С предложением запретить водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, железнодорожных и автовокзалов ранее выступила Московская городская дума. Замара по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов сообщил, что это позволит сделать сервис безопаснее. Как к этой мере относятся водители такси, мы спросили у них самих.
18: Водитель такси в Москве и Подмосковье Юрий.
19: Я считаю решение не только неразумное, оно, в общем-то, противозаконное. И фактически подразумевает, чтобы компания Яндекс, которую мы все нежно любим, она и так монополист, а так только она и больше никто. Если автомобиль такси, обладающий лицензией на право осуществления данной деятельности, то на каком основании, получается, этому человеку будет запрещено выполнять свои функции, которые он получил право, что у него автомобиль соответствует безопасности, у него путевые документы, как положено. Он лицензированное такси. А то, что этот доход пойдет мимо Яндекс, ну, либо еще какого-то агрегатора. Я понимаю, конечно, главный минус, о котором мы сейчас говорим, что ну, это люди, которые начинают задирать стоимость поездки, несусветно ее назначать. Ну, то есть человеческий фактор. Но с другой стороны, если есть сложившаяся стоимость поездки, плюс-минус какой-то дельта в любом случае, конечно, есть, но ведь никто не заставляет ехать вот именно с этим конкретным человеком. Нет же обязаловки, что он должен ехать именно с ним. Он подойдет к другому автомобилю.
18: Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
20: На самом деле, все вот это решение, это, скорее всего, лоббирование Яндекса своих интересов. У нас Яндекс более 90% всех заказов в городе Москве охватывает. То есть они сейчас развивают очень аэропорты, появляются стойки. Вы подошли, там заказали. В аэропортах выделены площадки, стоянки, куда приезжают таксисты. Специально именно это все для такси Яндекса сделано. Почему были эти зазывалы? Если человек приехал с области, где-то на вокзале предлагает свои услуги подешевле отвезти обратно в область, поближе к собственному дому, скорее всего, и дешевле, чем Яндекс.Такси бы Яндекс.Го отвез. Не обязательно этот зазывало будет бомбилой, скорее всего, он бомбилой и не будет. То есть это официальное такси, в чем там проявляется безопасность. Наши какие-то службы смогут по заказам отследить, кто и куда поехал. Больше про безопасность я здесь ничего такого не вижу.
18: Водитель такси в Москве и Московской области Александр Ершов.
21: Например, даже чемпионат мира, когда был, уже тогда мы знаем, сколько было случаев обмана иностранцев, когда говорили там доехать 1000 рублей, потом говорили, что это 1000 рублей за километр, а километров 30, значит, 30 000 рублей. Вот в этом плане правоохранительные органы прям наказывали серьезно. Я считаю, пассажира обманывать нельзя. Зашквар, то есть это некрасиво очень. Во всяких аэропортах, вокзалах зазывал. Я против их, очень против. Как минимум, если тебя не сильно обманут, то обманут по цене. Поэтому я против этих зазывал, откровенно говорю. Я за то, чтобы даже за такие обманы вот к уголовной ответственности привлекать и по серьезным статьям типа мошенничества.
1: Ранее в силу вступил приказ, который запрещает водителям самим предлагать услуги такси на территории аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Впрочем, в столичном Дептрансе добавили, что исключение сделано для специально оборудованных для таких услуг стоянок автомобилей и сервиса. Также, кроме приложения, такси можно заказать через службу заказа на стойке легкового такси или по номеру телефона. В Москве Садовое кольцо и другие автотрассы закроют для транспорта на выходные. Перекрытия уже начались, например, в районе университета. Все из-за нескольких велосипедных мероприятий. В субботу, 12 сентября, в столице пройдет осенний московский велофестиваль. Это массовый бесплатный заезд для всех желающих. Участники стартуют с Воробьевых гор, проедут по Бережковской набережной и выйдут на Садовое кольцо. Организаторы ожидают тысячи велосипедистов, а на старте будет работать фестивальный городок с конкурсами, мастер-классами и другими развлечениями. В тот же день в Москве пройдут две спортивные велогонки «Москва и Россия» для профессиональных и подготовленных велосипедистов. А в воскресенье состоится уже детский велофестиваль, который перенесли с 5 сентября из-за непогоды.
3: Подробности.
0: С 11 сентября до 13 сентября проезд будет закрыт в парковочном кармане Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. Основные ограничения начнут действовать в субботу. С 7 утра движение начнут перекрывать поэтапно. В частности, это затронет Садовое кольцо, улица Косыгина, Смоленскую и Большую Дорогомиловскую, Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную, набережную Тараса Шевченко и Бородинский мост со съездами. Также перекрытия будут действовать на Университетской площади и Университетском проспекте. В воскресенье 13 сентября будет закрыт Цветной бульвар. От Садового кольца до Петровского бульвара будут недоступны две крайние полосы Петровского бульвара в районе Трубной площади. Ограничения там будут действовать с 8 утра до 7 вечера. На всех перечисленных участках парковка будет запрещена.
1: В московском велофестивале, говорит эксперт моды, телеведущий Влад Лисовец, который уже много лет принимает участие в мероприятии.
2: Каждый год собираюсь на велофестивале на каком-нибудь, и они есть ночные, дневные, и это всегда супер позитивная атмосфера. Я не знаю, как это происходит, но получается, что в России люди на велосипедах — это люди невероятной доброты, помощи. Вообще, приехать туда и побыть там — это очутиться на какой-то планете добра и счастья. Обожаю велосипед, все лето на нем катаюсь. Каждый раз все ждут этого старта, все едут, улыбаются, машут, снимают друг другу видео. Это такой праздник, в котором точно надо поучаствовать. Если даже вы никогда не принимали участие, то один раз точно стоит, потому что вы получите такой заряд позитива после, на весь день и на следующую неделю и на следующий год, что вам точно захочется туда вернуться.
22: А в плане организации?
2: Нас сохраняют так всегда, как будто мы самые дорогие люди планеты. Потому что количество полицейских, количество грузовиков, которые перекрывают все улицы маленькие, дабы не выскочила ни одна машина на ту часть, где едут велосипедисты. 100% защищенность, везде стоят службы специальные, так что организовано все это великолепно.
1: Влад Лисовец, эксперт моды. В столичном Дептрансе водителей призвали заранее планировать маршрут, пользоваться навигатором и по возможности пересесть на метро.
3: «Между делом» с Кирой Альтман.
23: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, рассказывает мне «Между делом» о том, что будет в издании «Коробка», которое она придумала в соавторстве с друзьями. Вот о чем можно будет почитать внутри.
24: Ну, например, у нас есть герои. Это, во-первых, футбольная команда в такой маленькой стране, как Восточный Тимор, островитяне, для которых футбол просто значит очень много. Было очень забавно, я познакомилась с одним из тренеров этой футбольной команды. Он был пастором евангелической церкви, и он мне заявил: футбол спасает душу. И то есть ты на самом деле встречаешь таких уникальных персонажей, о которых вообще никто не слышал. Еще у нас есть футбольный иллюстратор, профессор университета БАС в Англии. Мы общались с футбольным болельщиком, который всю свою жизнь, там, с 83-го года болеет за Арсенал. Мы общались с замечательным Дани Уилсоном, который провел репортаж из севера Испании, где болели за чемпионат мира по футболу, и что там происходило, когда они взяли кубок. И московские ребята у нас, в общем, мы постарались как-то отщипнуть из этого мира футбола по нитке с каждого для нас интересного человека. Еще, на мой взгляд, здорово, что мы в рамках каждого номера мы хотим путешествовать по регионам России и рассказывать еще не только про дальние страны, но и про нашу с вами страну, в которой мы живем. Это действительно очень интересно, как ты через футбол по-другому вообще смотришь на разные города России.
23: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кир Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: У микрофона Сардар Авликулей. В России выступает за подключение большего числа участников к работе нового банка развития БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. Глава государства на полях саммита побеседовал в том числе и с главой нового банка развития Дилмы Русов. Представители руководства демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США отказали в поддержке законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. Совместным заявлением на этот счет выступили старшие демократы в ряде профильных комитетов Нижней Палаты Конгресса. Палата представителей Конгресса, контролируемая в настоящее время республиканцами, приступит к обсуждению законопроекта об ужесточении санкций в отношении России на следующей неделе. Соединенные Штаты пригласили Россию принять участие во встрече министров энергетики группы 20 в Хьюстоне, штат Техас, которая состоится 14-16 сентября. Это подтвердил Рейтер, представитель Белого дома. Соединенные Штаты в текущем году председательствуют в группе 20. Иранский корпус стражи исламской революции КСИР играл ведущую роль в наступлении хуситов на побережье Йемена у Красного моря, сообщает издающееся в Арабских Эмиратах издание National со ссылкой на источники. Иранский источник уточнил, что представители Ирана проводили несколько встреч с хуситами, но их наступление на порт Моха было скорее решением руководства хуситов, а не Тегерана. Два других представителя Ирана отмечали, что Тегеран попросил хуситов активизировать атаки на Саудовскую Аравию, пообещав больше финансирования, оружия и советников. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк впервые с прошлогоднего апреля не стал снижать ключевую ставку, несмотря на почти нулевую инфляцию. Последние два месяца Набиуллина объяснила это ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий и увеличением госрасходов. Бизнес разочарован, российские индексы снизились. Хуситы захватили стратегически важный остров Перима в Баб-эль-Мандебском проливе, который обеспечивает морскую торговлю между Европой и Азией, а также город Хубаб и еще ряд прибрежных районов. Это усиливает давление на Саудовскую Аравию и США. На этом фоне цены на нефть превысили $100 за баррель впервые с мая. И ЦРУ еще в 98 году предупреждала о планах Аль-Каиды захватить самолеты для терактов США. Это следует из рассекреченных документов. К 25-й годовщине атаки 11 сентября в Нью-Йорке вспоминают жертв трагедии на месте рухнувших небоскребов. Подробности на Business FM. Ключевая ставка устояла по-прежнему 14% годовых. Впервые с апреля прошлого года ЦБ не стал ее снижать. Эльвира Набиуллина объяснила такое решение ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий. О причинах и последствиях Михаил Задорожный.
6: Данные по инфляции, которые публикует Росстат, дают мало оснований для оптимизма. Одной из основных причин ускоренного роста цен минувшим летом стал топливный кризис. Об этом Эльвира Набиуллина говорила и раньше, и повторила снова на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания. Второй фактор – рост бюджетных расходов и увеличивающийся дефицит. Денежные вливания в экономику стимулируют спрос, а предложение не растет. В ряде отраслей даже сокращается из-за ударов дронов по инфраструктуре, и это тоже разгоняет инфляцию. В итоге ЦБ решил поставить на паузу смягчение денежно-кредитной политики. По словам Набиуллиной, вариант снижения ставки даже не рассматривался. Большинство аналитиков также не ожидали никакого снижения. О причинах говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
5: Есть много факторов, почему Центральный банк решил сохранить ключевую ставку, но главным образом он сейчас смотрит на устойчивую инфляцию. Устойчивая инфляция ускорилась до 5-6%. Это связано с убытием производственных мощностей в ряде отраслей. Но также Центральный банк указал на бюджетную политику, сказав, что дефицит бюджета является одним из факторов жесткой денежно-кредитной политики. Переход к сбалансированному бюджету откладывается до 2029 года, и это, в общем-то, тревожит регулятора.
6: На традиционной пресс-конференции Набиуллина напрямую связала высокую ставку с дефицитом федерального бюджета. Формула простая: чем больше дефицит, тем жестче денежно-кредитная политика. Если же правительство предложит более быстрый выход на нулевой дефицит бюджета, чем заложено в прогнозе, это позволит снижать ставку быстрее. Отвечая на вопрос о государственном стимулировании компании, глава регулятора высказалась предельно откровенно. Сегодня, по словам Набиуллиной, любой дополнительный рубль государственного стимулирования спроса отдаляет нас от снижения ключевой ставки. Конец цитаты. Комментирует независимый финансовый эксперт Алена Николаева.
7: Я бы воспринимала сегодняшнее заявление Набиуллиной как довольно прямой ответ банкам и крупным компаниям, которые постоянно от ЦБ требуют более быстрой траектории снижения ставки. То есть, по сути, у нас регулятор говорит, что вопросы о дорогих деньгах нужно задавать не только ему, потому что пока государство продолжает активно стимулировать спрос как раз через тот самый бюджет, ЦБ в этот момент вынужден компенсировать это высокой ставкой. И тут, конечно, показательно сегодняшнее решение. Ставку оставили на уровне 14%, снижение даже предмет не обсуждалось, но направленного сигнала на какое-либо дальнейшее снижение не прозвучало. К тому же ориентир по устойчивой инфляции повысились с 4-5% до 5-6%. А это уже выглядит не просто как техническая пауза в ожидании бюджета, а то, что ЦБ вообще не уверен, что сможет продолжить снижение ставки в этом году.
6: Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ сохранить ставку на прежнем уровне. В отличие от рынка акций, в моменте индекс Мосбиржи просел больше, чем на 1.5%. Что касается последствий, то аналитики не ожидают существенных изменений ставок по кредитам, а вот доходность вкладов может даже подрасти. Этого не исключает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
8: Депозитные ставки, я думаю, что будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор действительно и финансовые рынки, и банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок и достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас в моменте видно, что спрос со стороны компаний, он связан с необходимостью финансировать ремонтные проекты, он остается высоким. Значит, депозиты, соответственно, для этого нужно привлекать более активно. И я думаю, что как раз рынок депозитных ставок, он, наверное, будет сейчас корректироваться вверх.
6: Набиуллина рассказала, что ожидает корректировки параметров бюджета уже в сентябре. Это значит, что к следующему заседанию по ставке, где ЦБ также представит обновленный среднесрочный прогноз, регулятор сможет оценить эффект от бюджетных вливаний в экономику. И далеко не факт, что этот эффект будет в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Высокоскоростной мобильный интернет появился в 16 городах, стал доступен примерно для 10 миллионов человек, сообщили Минцифры. В Москве, Петербурге, Екатеринбурге 5G появился у всех четырех операторов большой четверки. Сеть пятого поколения появилась также, в частности, в Новосибирске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске и Уфе. Но доступен высокоскоростной мобильный интернет там не у всех операторов. Технические операторы давно уже были готовы запустить 5G. Большинство базовых станций операторов поддерживает этот стандарт, продолжает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
11: Обновлением программного обеспечения, не меняя саму базовую станцию, ее можно превратить от мгновения волшебной палочки из LTE в 5G. Оговорка, правда, в том, что там нужна, конечно, лицензия и определенный ключ от вендора, но, видимо, как-то это наши операторы решили. То есть, иными словами, вся большая четверка или сколько там операторов, те базовые станции LTE, которые у них были с функцией 5G, все или часть из них программным образом превратили также в базовые станции 5G. Соответственно, в тех же городах, скорее, в центрах этих самых больших городов. Это означает, что любой абонент абонент в России, у которого есть телефон, пока Android и, разумеется, поддерживающий стандарт 5G, если телефон старый может и не поддерживать, увидят на своем экране буковку и цифру 5G заветную. Но боюсь, что будет велико разочарование этих абонентов, потому что никакого реального отличия от LTE они не почувствуют. Буковка и цифра будут новыми, скорость будет та же самая примерно, просто потому что операторы используют те же самые частотные диапазоны, узкие довольно, которые были в LTE. Разительное изменение скорости, как минимум, простой абонент мог бы почувствовать, если бы операторы задействовали новый частотный диапазон в куске спектра от 4,63 до 4,99 ГГц. Но этот диапазон операторы, по крайней мере, пока в моменте не используют и использовать не могут, по той причине, что у них нет базовых станций, практически нет устройств, которые поддерживают этот диапазон, и регулятор до сих пор не выпустил правила применения радиоэлектронных средств для этого нового участка спектра.
1: Леонид Кони, Комньюз. Доступ к 5G интернета получили только пользователи телефонов на базе Android. Будет ли сеть работать у владельцев iPhone, зависит от решений корпорации Apple, отметили Минцифры. Дело в том, что во всем мире 5G строит диапазоне 3,4-3,8 ГГц. В России же сеть запускает на частоты, которые не поддерживаются устройствами от Apple. А из-за того, что компания официально ушла из России, договориться о работе в новых диапазонах невозможно. Но далеко не все смартфоны на базе Android с поддержкой сети пятого поколения могут работать с российскими 5G. Это объясняет, почему у людей до сих пор не появилось 5G в телефоне, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
9: Тот диапазон частот, который радиочастотный центр выделил в России, до конца было неизвестно, выделят ли именно его наши регуляторы, либо какой-то другой. Как следствие, не все гаджеты могут из коробки его поддерживать. Хотя, на самом деле, большинство девайсов на открытых операционных системах Android их поддерживают, по той причине, что само хардвер, железо, встроенное в гаджеты, оно так или иначе обычно заточено на достаточно широкий спектр. И вот тот диапазон частот, который сейчас выделяет под эту задачу, они их поддерживают. Если нету поверх этого ограничений от операционной системы, как это, например, есть в случае Apple, у которого железо-то поддерживает, а вот операционная система блокирует, нужно обновлять прошивку, то телефоны работают с этим диапазоном сразу из коробки. В России, еще раз, с учетом того, что у нас достаточно разномастные девайсы, не всегда получается предугадать на 100% все абсолютно диапазоны. А закладывать приемник и делать его супергибким, это просто дороже. Хотя, вот еще раз, последние годы большинство девайсов, которые на самом деле выпускались теми же самыми корейцами и китайцами, они все равно будут в этом работать. Просто, может быть, не на полную мощность сразу, но это уже из-за других причин.
1: Павел Мясоедов, директор и партнер ИТ-резерв. Бизнес ФМ проводит опрос в мессенджерах. Появился ли на вашем телефоне 5G? На подавляющее большинство и в Телеграме, и в Максе ответили, что нет, пока только 4G. Башни из дронов, 7-я минута молчания, расправленные крылья с лучом света в центре. В США памятное мероприятие, посвященное 25-й годовщине теракта, который потряс мир. 11 сентября по традиции мемориального комплекса Ground Zero на месте рухнувших небоскребов вспоминает жертв трагедии. Тема продолжит Светлана Чередникова.
10: В Нью-Йорке, в Нижнем Манхэттене, на месте, где 25 лет назад в результате падения захваченных террористами пассажирских самолетов на башне Всемирного торгового центра погибли почти 3000 человек, 11 сентября собрались действующий вице-президент Джейд Ди Венс, экс-президент Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Джо Байден. Приехал мэр Нью-Йорка Захран Мабдани. Они стояли у мемориального комплекса Ground Zero, куда с 7 утра начали приходить тысячи родственников погибших. Прошли мемориальные шествия. Появилась новая 7-я минута молчания. Обычно 6 минут молчания приурочены к цепи тех страшных событий, начиная с 8:46 утра, времени, когда первый самолет врезался в Северную башню ВТЦ, и до 10:28, когда рухнул второй небоскреб. Но новая 7-я минута посвящена пожарным, полицейским, волонтерам и обычным гражданам, тем, кто скончался от последствий теракта, в том числе из-за токсичной пыли, которая заполнила тогда весь Манхэттен. Только в этом году, по официальным данным, от этого умерли более 20 сотрудников пожарных команд. Небо над Нью-Йорком закрыли, на крышах вокруг Ground Zero расположились снайперы, летали дроны, установили ограждения, порядок обеспечивали крупные силы полиции. Среди пришедших были и те, кто уверен, что теракт 25 лет назад организовало американское правительство. Впрочем, они вели себя тихо, и им тоже никто не мешал. А накануне годовщины вечером в небо города подняли 2977 светящихся дронов по числу жертв катастрофы. Они составили в воздухе силуэты рухнувших башен. В целом город скорбит, рассказала журналист из Нью-Йорка Диана Лесничая.
12: В этом году рядом с мемориальным комплексом на одной из главных зданий, оно называется «Окулус», оно выполнено в форме расправленных крыльев. Внутри находится торговый центр, и прямо посреди этих крыльев такое находится огромное длинное окно. И сконструировано здание таким образом, что ровно в 8:40 туда попадает первый луч света, и до 10:30 утра весь этот свет проходит через здание прямо по центру. Называется Wedge of Light. И вот в этом году на полу этого Oculus-центра появился еще и сделанный из мрамора и стекла вот этот след от луча света, чтобы даже когда в Нью-Йорке пасмурная погода, люди могли видеть, свет попадает именно вот по этой траектории, именно в это время, именно 11 сентября. Архитекторами все было задумано именно так.
10: Американский президент Дональд Трамп утром 11 сентября был в Пентагоне, куда 25 лет назад рухнул один из захваченных лайнеров и где погибли 125 человек. В память о жертвах на здании военного ведомства приспустили государственный флаг. А в американской прессе разгорелся очередной скандал. 8 сентября на мероприятии в Белом доме в честь подвига погибших в терактах пожарных Трамп рассказал, как геройски его спасали из обрушавшейся башни двое сотрудников пожарной службы. После того, как дотошные журналисты выяснили, что в день теракта Трампа там не было, президент изменил показания и сообщил, что спасли его на месте разбора завалов 2 дня спустя. Он якобы был там вместе с сотней своих рабочих строителей. Однако и это, по свидетельству экстренных служб, не могло быть правдой. Более того, СМИ напомнили, что всего через несколько часов после обрушения башен-близнецов в телефонном интервью для радио Трампа спросили, не пострадал ли его Трамп-билдинг. И он ответил, что его башня была вторым по высоте зданием в центре Манхэттена. А теперь, когда Всемирный торговый центр разрушен, оно снова стало самым высоким, с гордостью заявил тогда он. В настоящее время в США идет последняя фаза предвыборной кампании. Политическая жизнь в Америке крайне поляризована, и говорить об объективных настроениях по отношению к политическим лидерам не приходится, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Крабков.
14: Трамп агрессивно перешел в наступление, предложив выплаты в $5000 тем взрослым в Америке в случае успеха республиканцев на выборах и сохранении контроля над обеими палатами Конгресса. Республиканцы в основном с энтузиазмом приняли это заявление, а демократы, естественно, сейчас всячески его критикуют.
10: ЦРУ к 25-й годовщине трагедии рассекретило 69 ранее не публиковавшихся разведданных. Согласно этим документам, служба еще в 98-м году предупреждала о планах Аль-Каиды захватить самолеты для теракта 11 сентября. Светлана Чередникова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Другим наука. Сергеем Корзуном.
15: Классическое определение геймификации как использование элементов игрового дизайна в неигровых контекстах появилось в 2011 году, хотя аналоги известны с древности. В Греции драматургов и актеров встраивали в турниры с призами. Средневековые паломники выставляли на показ благочестивые знаки, ачивки за путешествия, а китайские чиновники и ученики иезуитских школ в Европе продвигались в условиях соревновательной конкуренции. Но общей теории геймификации нет до сих пор. Сводный обзор публикации обнаружил 118 теоретических подходов. Главное сводится к тому, что хорошая геймификация акцентирует цель, делит путь к ней на выполнимые этапы, быстро показывает результат и дает ощущение продвижения. В образовании игровые элементы действительно повышают и мотивацию, и учебный результат, но величина эффекта сильно разнится в разных исследованиях. У младших школьников наблюдали увеличение вовлеченности на фоне ухудшения сотрудничества между детьми. Особая опасность – общий рейтинг участников. Он демотивирует тех, кто внизу таблицы. Экспериментально подтверждено, что проигрывающая команда может учиться хуже, чем вовсе не участвующая в рейтинге. В рабочих процессах важна добровольность участия. Навязанная геймификация может ухудшить не только вовлеченность, но и производительность труда. А если награда превращается в цель, людям свойственно начинать играть против системы, используя коллективный сговор при голосовании и разные формы читинга. Когда игровая метрика плохо соответствует цели, например, если награждать врача за число пациентов, а ученика за количество ответов, то возникает соблазн накрутить высокий результат в ущерб качеству.
3: Другим наука на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Александр Лукашенко сообщил о проверке мобилизационной готовности в армии Белоруссии. Он заявил, что пришло время встряхнуть всю армию. Всех проверим, вплоть до мобилизации, заявил он на полигоне Абус Алисновский. Готовимся к войне, чтобы ее не было, подчеркнул Лукашенко. Что стоит за этими словами, комментирует политолог Георгий Бовт.
13: Ну, скорее всего, за этой риторикой Лукашенко не стоит реальное намерение провести мобилизацию. Это всего лишь риторический прием и стремление просто на словах показать некую солидарность своим союзникам по союзному государству. Отыгрывая слово «мобилизация», которое висит в информационном пространстве России, которое все опровергают и опровергают в России, люди, принимающие решения, Лукашенко, скорее всего, не имеет в виду то, что имеет в виду под мобилизацией. Это некое предупреждение о том, что он готов в случае чего к решительным действиям. С другой стороны, он же говорит о том, что страна Беларусь готова к сделке с Америкой, большое установление полноценной дипломатической связи, представительства и тому подобное.
1: Это был Георгий Бовт, политолог. Лукашенко напомнил, что сейчас по его указанию проверяется артиллерийская бригада. Ранее проверили танковые и мотострелковые части, сообщило госагентство Белта. Как отметил белорусский президент, во время таких проверок используется опыт современных военных конфликтов. Лукашенко также сообщил журналистам, что его младший сын Николай служит в армии, как все. Он не стал уточнять роту войск, только сказал, что в самом сложном подразделении, уточнил, что Николай лейтенант. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад», передает госагентство королевства со ссылкой на представителя Минэнерго. Нефтепровод подвергся массовым атакам 10 сентября и был закрыт в качестве меры предосторожности. Хуситы ранее захватили стратегически важный остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе. Это усиливает их контроль над одним из важнейших в мире морских торговых путей между Европой и Азией. Остров находится прямо посреди Баб-эль-Мандебского пролива. Через него суда из Индийского океана проходят в Красное море и далее через Суэцкий канал. Правительственные силы остров покинули, сообщил агентство Рейтер. Хуситы также заняли прибрежный город Дхубаб, ближайший к острову. Установление хуситами контроля над Баб-эль-Мандебом может дать Ирану дополнительные преимущества в конфликте с США, так как под угрозой окажется второй важнейший морской маршрут региона, говорит политолог-международник, востоковед.

0: Правительственные войска сейчас опомнились, их за несколько дней ловко обхитрили. Саудовская Аравия тоже опомнилась, и сейчас будут попытки как вытеснять хуситов, так и договориться с ними по-хорошему. Но за хуситами еще стоит Иран, которому очень выгодно то, что партнер Ирана, близкие йеменские хуситы, захватили ряд островов посередине пролива. Иран считает, что контролирует Ормузский пролив, а Баб-аль-Мандебский, получается, контролирует его ближайшие союзники.
1: Наследный принц Саудовской Аравии дважды просил Трампа, как сообщает Рейтер, нанести удары по хуситам, но тот отказался. Что теперь может сделать Саудовская Аравия?
0: Саудовская Аравия вовремя подписала в Мекке соглашение с Пакистаном и Турцией о взаимопомощи, но после подписания это уже не первый всплеск нестабильности с хуситами. Они ранее наносили удары даже по объектам внутри Саудовской Аравии, но Пакистан и Турция не торопятся вовлекаться в этот конфликт.
2: Елена Супонина, политолог, востоковед. Йеменские хуситы выпустили заявление после начала наступления к проливу Баб-аль-Мандеб о том, что судоходство остается безопасным для всех компаний, за исключением судов Саудовской Аравии, которые поддерживает правительство Йемена. Их пообещали блокировать до тех пор, пока Саудовская Аравия не снимет блокаду хуситов. Ситуация для саудитов сложилась близко к поражению, считает замдиректора Центра средиземноморских исследований НИО ВШЭ Александр Наджаров.
3: Если все пойдет по самому эскалационному сценарию, то закроется Баб-аль-Мандеб, типа того, как закрылся Ормуз. Он и так не был самым безопасным местом для судоходства, потому что Ансар-Аллах могли обстреливать корабли, которые в нем идут, со своей позиции, что они не имели выход к морю, они просто не контролировали западное побережье Йемена полностью. То, как выглядит событие сейчас, хуситы близки к установлению полного контроля над всем западным побережьем Йемена, то есть они смогут контролировать Баб-аль-Мандеб в самой его узкой точке, в том числе и за счет еще контроля вот над этими островами. Налицо полное рассыпание альянса между Верховно-президентским советом и между Переходным советом Юга, то есть проэмиратовским силам. Явно уже были видео, где друг друга обвиняют в предательстве, в уставлении позиции, но фактически речь идет о том, что две вот эти коалиции просто рассыпались. Фактически вот эти южно-йеменские сепаратисты предали своих просаудовских собратьев по оружию. Можно делать уже определенные выводы о состоянии боевого духа во всех этих формированиях. В целом, для Саудовской Аравии ничем хорошим это, конечно, не обернется. Если сейчас дальше наступление Ансар-Аллах продолжится, то это будет свидетельствовать о, ну, если не окончательном, то очень близким к окончательному поражению Саудовской Аравии в йеменском конфликте.
2: Александр Наджаров, Центр средиземноморских исследований НИО ВШЭ. Рынок уже отреагировал на события в Йемене резким скачком цен на нефть, которые впервые с мая 2026 года превысили $100 за баррель. Индекс Мосбиржи в пятницу упал после решения Центробанка сохранить ключевую ставку. Нефть в моменте подскакивала почти до $110 за баррель Brent, но к вечеру торговалась около $105 за баррель. Биржевые итоги дня и недели подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
4: Российский рынок акций снизился в пятницу, но вырос по итогам недели. В пятницу потери составили 2%, и на 2% за неделю вырос индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. Все было бы неплохо, если бы не пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Банком России на своем очередном заседании Банк России оставил ставку неизменной на уровне 14% годовых, хотя до этого на протяжении 10 заседаний ставку снижал. Но рынок ждал такого развития событий. Самый популярный прогноз как раз была пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики, и так оно и получилось на самом деле. Так что рынок немного, скажем, расстроился в пятницу, но в целом неделя была хорошая, растущая, причем очередная растущая неделя для российского рынка акций, и вырос российский рубль. Несмотря на то, что в пятницу китайская валюта снизилась лишь на 2 копейки, закрытие недели 12 рублей 51 копейка, за неделю юань потерял аж 27 7 копеек. В пятницу вышли данные по инфляции от Росстата за август, и оказалось, что дефляция была в августе, но дефляция лишь 0,08%. В июле потребительские цены росли на 50%.

0: 0,4%. Ну, а если рассматривать годовую инфляцию, то она ускорилась, причем ускорилась заметно. По итогам августа это 6,33%. В конце июля была 5,98%, чуть ниже 6. Сейчас значительно выше 6 инфляция. Может быть, этим и можно оправдать паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. Ну и цены на нефть. Буквально взлет был зафиксирован за неделю. Почти на 9% выросла смесь Brent, даже несмотря на небольшую коррекцию в пятницу. Максимум был 109 почти с половиной долларов в моменте. Это максимум с 20-х чисел мая текущего года. Ну, что касается новостных потоков, естественно, все внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где возобновились боевые действия. Все это приводит и будет приводить к перебоям поставок топлива из этого региона. Но если все привыкли к периодическому перекрытию Ормузского пролива, то теперь под вопросом Баб-эль-Мандебский пролив, учитывая, что йеменские хуситы заняли острова на юге Красного моря, и ранее йеменские хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и атаковали танкеры из Саудовской Аравии в Красном море. Но единственный момент важный, то что в пятницу появились сообщения. Министры иностранных дел ближневосточных стран пытаются достичь временного соглашения с Ираном. Естественно, это соглашение нацелено на то, чтобы возобновить судоходство в Ормузском проливе, но сначала появились сообщения в прессе, а потом официальное сообщение уже от Министерства иностранных дел Ирана, и заключается оно в том, что проведет Иран в понедельник встречу с участием Ирака и стран Персидского залива в Омане, на которой будут обсуждаться вопросы безопасных маршрутов для торгового судоходства в Ормузском проливе.
1: Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Бизнес-ФМ, отмечу официальный курс доллара с 12 сентября 84.27 и евро 97.87.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Говорят, что опытный хедхантер может продать чуть ли не любую вакансию. И это звучит красиво. Но правда в том, что хорошая упаковка не должна противоречить этике. Давайте обсудим принцип хедхантеров – не давать ложных обещаний. И как тогда выигрышно продать вакансию. К сожалению, иногда рекрутеры пытаются любой ценой заинтересовать кандидата. Рассказывают только про красивые стороны компании, замалчивают сложные моменты. Обещают то, что потом не может быть выполнено. Но такая стратегия всегда работает против всех участников. Ведь кандидат разочаровывается, когда реальность не совпадает с ожиданиями. Компания получает человека, который пришел с неверным представлением о роли. Профессиональный хедхантер не будет превращать сложность в красивую упаковку. Если в компании непростой акционер, то это неинтересная корпоративная культура. Если бизнес проходит серьезную трансформацию, то это не стабильная работа без перемен. Не надо приукрашивать. Задача хедхантера не в том, чтобы любой ценой привести кого-то на интервью. Задача сделать так, чтобы через год и компания, и руководитель сказали, это было правильное решение. Есть еще один принцип, о котором не так часто говорят. Это уважение к выбору кандидата. Иногда человек отказывается от предложения, которое со стороны кажется идеальным. Высокая зарплата, красивая должность, известный бренд. Но человек говорит нам «нет». И профессиональный хедхантер не будет давить. Наоборот, он поможет разобраться в мотивации и рисках. Потому что сегодняшнее «нет» не означает конец отношений. Через год этот человек может стать идеальным кандидатом для другой компании или рекомендовать меня как профессионала. В нашей профессии важно не сжигать мосты, а выстраивать их.
2: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Абликулеев. У России нет никакой необходимости в мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту даже выше тех, которые предполагались, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что сообщение о необходимости мобилизации в России – вранье, ложь и провокация, сделанные только ради того, чтобы возбудить население, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Прокачка нефти по нефтепроводу «Восток-Запад» в районе Эр-Риада приостановлена после ударов по нему, заявила Минэнерго Саудовской Аравии. Нефтепровод имеет мощность 7 миллионов баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила основной экспорт нефти по этому нефтепроводу, который выводит к порту Янба на Красном море. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о договоренности Москвы и Вашингтона быть в постоянном контакте. Он отметил, что если президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпинь вместе будут присутствовать на саммите ОТЭС, то было бы, цитата, «вполне естественно, чтобы им втроем переговорить». Саммит ОТЭС пройдет в Китае 18-19 ноября. Годовая инфляция в России в августе составила 6,33% против 5,98% в июле. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,08%, следует из данных Росстата. По данным статистики, цены на продовольственные товары в августе снизились на 0,26% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении выросли на 5,08%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,53% в месячном выражении и на 6,51%. В годовом. Услуги подешевели на 0,54% по отношению к июлю и подорожали на 7,85% в годовом выражении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Пострадавшим это так бы было. Селлерам маркетплейсов пообещали кредиты под 17%, а Ингосстрах анонсировал старт выплат продавцам Озона. Мы поговорили с селлерами, как они оценивают меры поддержки от площадок банков и государства и какими инструментами уже пользуются. В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Они появились в 16 городах, сообщили Минцифры, в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. 5G есть у всех четырех операторов большой четверки. Много ли смартфонов в России поддерживают российские частоты 5G и что изменилось для их обладателей? И сразу три крупных брокера – Т-инвестиции, БКС и Финам – запустили для клиентов торговлю с помощью ИИ-агентов. В Т-инвестициях и БКС инвесторы могут подключить нейросети типа Claude или ChatGPT в Финаме и создает торговых роботов по описанию пользователя. Что это дает и каковы риски? Подробности на Business FM. Кредиты под 17% хорошо, вопрос, будут ли их реально давать. На фоне продолжающихся атак на склады маркетплейсов мы поговорили с селлерами о том, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государства, и какими из заявленных инструментов они реально пользуются или хотя бы собираются это сделать. Иван Медведев подробнее.
5: В пятницу был атакован очередной склад. На сей раз от удара БПЛА пострадали логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. В этот же день в Минэкономразвитие сообщили о запуске программы льготного кредитования для пострадавших от атак беспилотников-селлеров «Wildberries». А заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников в беседе с Business FM добавил, что на такие кредиты смогут претендовать и селлеры «Озон» из ряда регионов. Условия от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка рассчитывается как ключевая плюс 3%, то есть на данный момент это 17% на полтора года. На общем фоне звучит привлекательно, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
6: Да, достаточно выгодные условия по текущей ситуации, если действительно будут одобрять, и если действительно это будет без большого сбора дополнительных документов в каком-то ускоренном режиме, то это будет отличная помощь, потому что сейчас, если в среднем посмотреть, кредитный портфель по факту получается где-то 26% годовых и выше. То есть, наверное, самые большие кредиты, которые как раз раньше выдавали, в том числе маркетплейсы, при правильном пересчете выходили где-то 34-35% годовых. Поэтому 17% это, естественно, отличная ставка, если она будет, и если будут выдавать.
5: Если будут давать, подчеркивает наш собеседник. Потому что его опыт показывает, что не все меры поддержки, о которых открыто говорилось, на практике можно получить. получить. Это подтверждает селлер Артем.
7: В связи с ударами банки начали очень осторожно относиться к кредитованию селлеров. Некоторые менеджеры мне прямо сказали, что кредитование такого вида деятельности в их банках сейчас полностью на стопе, а потребность в заемных деньгах только увеличивается. Ну и ставки до сих пор достаточно высокие, условия до сих пор тяжелые. Поэтому, да, эта мера была бы востребована для многих селлеров. Но вопрос доступности этого продукта.
5: Еще один селлер рассказал Business FM о том, что банки отказываются выдавать его компании хоть какие-то кредиты, потому что он допустил просрочки по действующим займам из-за того, что с площадки невозможно было вовремя вывести уже заработанные средства. И получается замкнутый круг, говорит директор компании «Арсенал Плюс» Андрей Маргаев.
8: Даже те денежные средства, которые сейчас есть в личном кабинете и которые намечены на вывод, мы также их не получаем. Потому что если мы нажимаем кнопочку, через 7 дней должны денежные средства поступить на расчетный счет, но они не поступают. То есть все денежные средства идут с задержкой где-то в 2 недели. Поэтому у нас возникает просрочка по оплатам налогов. С нас инкассо списали, и мы не могли вовремя платить заработные платы, оплаты лизинговых платежей, кредитных платежей, которые у нас есть в других банках. Небольшие, но не есть. Автоматически мы попадаем на просрочку, и у нас портится кредитная история по юридическому лицу. Соответственно, взять кредиты мы уже не можем.
5: На вопрос, какими еще мерами поддержки вы уже реально воспользовались, лишь некоторые селлеры ответили, что обратились за отсрочкой по налогам. Все остальные инструменты им показались не настолько эффективными, чтобы рассматривать их всерьез. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Ингосстрах анонсировал старт выплат продавцам Амазона, а селлеры начнут получать их с 15 сентября. Предприниматели, чьи товары имели активный полис, на момент происшествия были повреждены на складах Озон в Чапаевске, НМИ и Махачкале, получат первую часть от суммы страхового возмещения. Выплаты могут поступить продавцу несколькими платежами. Окончательный расчет будет сделан после завершения инвентаризации, заявили в страховой компании. Скандал или пиар? Россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль «Зион» в Тбилиси. Но через несколько часов скандальную пометку убрали. Те, кто купил билеты, теперь в растерянности. Как сообщили ТАСС на платформе по продаже билетов TKTG, организаторы фестиваля допустят россиян для посещения. В сервисе также уточнили, что при покупке билетов гражданство не указывается. Подробнее Наталья Шашина.
9: Граждане России на фестиваль не будут допущены. Пометка появилась на сайте с продажей билетов на фестиваль «Зион» в Тбилиси. Он запланирован на конец сентября. Россияне, которые уже купили билеты, которые стоили в среднем от 2,5 до 4 тысяч рублей, возмущаются в соцсетях. Раньше такого запрета не было. Что им делать теперь и будут ли на входе смотреть паспорт, непонятно. Как только в СМИ началась шумиха, пометку с сайта убрали. Но вопросы, что это было, остались. Сам по себе проект «Зион», как пишут СМИ, последние годы был отдельной электронной сценой в рамках крупного Тбилиси Open Air. А теперь будет самостоятельным двухдневным мероприятием. В лайн-апе, например, участники Евровидения 22 года Сёкус Миркус, играющие экспериментальную музыку. Вот что говорит журналист из Грузии Фёдор Худокормов.
10: Зион фестиваль – это именно фестиваль электронной музыки. Например, в России такие проводились аналоги, как Alpha Future People.
11: На сайте сначала появилась эта надпись, что россиян не пустят на этот фестиваль. И через несколько часов, когда, видимо, пошла какая-то шумиха, это убрали. Можно допускать, что это какой-то некий был пиар-ход?
10: Это очень даже похоже, потому что обычно такие случаи, когда происходят акты русофобии, об этом массово начинают говорить СМИ. В Грузии именно акты такие русофобии, они редкие, но за счет этого они достаточно громкие. И я думаю, организаторы вполне могли так сделать, чтобы о них заговорили.
9: Что касается подобных случаев, как рассказывает Худокормов, например, в 22-м году клуб «Бассиани» фактически запретил вход для россиян. На входе просили показать паспорт, и если видели российский загранник, то грубо отказывали в проходе. Могли не пустить и украинцев, если те разговаривали на русском. А в одном из баров вводили так называемые визы для россиян, которые можно было получить, только подписав анкету с пунктами о поддержке Украины и признании оккупации Грузии Россией. Однако на крупных фестивалях ограничения маловероятны даже с технической точки зрения. Проверять паспорта у тысяч людей как минимум долго. Живущие в Грузии россияне уверяют, о коллективной неприязни речи не идет и какой-то системной проблемы с доступом на зарубежные фестивали нет, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
12: Есть, понятно, проблема банковских, есть проблемы с тем, что начать круизных компаний глобальных не сажает граждан России. Но что касается культурных мероприятий, это скорее такие разовые отдельные случаи, иногда даже подчас привлекающие дополнительное внимание, дающие этим мероприятиям, что ли, рекламу. Понятно, что в Грузии ситуация двойственная в отношении с Россией, несмотря на внешнюю такую почти дружбу. Они все раны на сегодня до конца зажили. Возникают некомфортные ситуации, но информация о том, что в целом идет какой-то такой тотальный абьюз граждан России, наверное, было бы преувеличением.
9: Но есть отдельные случаи, которые звучат громко. В прошлом году, кстати, на фестивале Тбилиси Open Air произошел инцидент, когда один из грузинских певцов осквернил российский флаг. В России завели уголовное дело, а власти Грузии осудили поступок музыканта, назвав это проявлением бескультурья. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: За последний месяц сразу три российских брокера разрешили инвесторам использовать ИИ. Речь идет о компаниях Т-инвестиции, БКС и Финам. Они дают клиентам возможность интегрировать сторонних и агентов в инвестпроцессы. Подробнее Ольга Кашинская.
13: Модели внедрения искусственного интеллекта у трех брокеров похожи. Клиент получает опцию подключить любых сторонних ИИ-агентов на рынке к своему счету через специальный протокол, разработанный Anthropic. Так они смогут видеть баланс и состав портфеля и помогать инвестору с аналитикой. При этом можно выпустить токен с расширенными правами. Это даст алгоритму возможность совершать сделки. Такая опция пока есть только у Т-инвестиций и БКС. При этом финальное слово все равно остается за человеком, подчеркивает руководитель продукта Trade API BKS Мир Инвестиций Владислав Бабиев.
14: Наш сервис – это не модель, которая управляет активами клиентов и совершает за него сделки, а, по сути, это способ подключения брокерских счетов к сторонним и агентам. То есть, по сути, наш сервис, он дает возможность инвестору управлять своим портфелем через своего ИИ-ассистента в режиме диалога. То есть, инвестор может прямо в чате с ИИ-агентом спрашивать там состояние своего портфеля, например, запрашивать какие-то данные по инструменту, по рынку, в каком формате можно и выставлять заявки. В принципе, момент, и агент, он не управляет счетом, то есть он помогает в части там аналитики, но при этом любое поручение, оно уходит только по инициативе клиента, и каждое поручение необходимо подтверждать. В целом, если инвестор планирует его использовать только для аналитики, то в таком случае инвестор может выпустить токен только с правами на просмотр данных, на получение данных, то есть без доступа к торговым операциям.
13: В Финаме Бизнес ФМ объяснили, что опция совершения сделок через ИИ-ассистентов появится у брокера после внедрения надежного риск-менеджмента и механизмов подтверждения операций. Как рассказали Бизнес ФМ в Т-инвестициях, эта автоматизация призвана освободить инвесторов от рутинных действий, ускорить реакцию на рыночные события и снизить влияние эмоций. Финами соглашаются. Основная задача здесь – оптимизировать рутину и сократить временные затраты. Новый функционал вызовет интерес на рынке, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов. Но использование искусственного интеллекта все равно остается фактором риска, который необходимо учитывать.
15: Я думаю, что все эти услуги, они появляются не от хорошей жизни. Все-таки сейчас российский фондовый рынок испытывает сложные времена с точки зрения привлечения новых денег и инвесторов, то есть какая-то интересная новая фишка. Как минимум на период тестирования люди точно могут увеличить свою активность в этих брокерах. И я не использовал, не использую и не планирую. Я использую сервисы, связанные с искусственным интеллектом для сбора какой-то информации, консолидации этих данных, но отдавать сервисам возможность совершения транзакций я не готов. Помимо того, что в целом сейчас на рынке так достаточно системных фундаментальных рисков, мы еще подключаем дополнительное техническое решение, которое может само выступать источником рисков, как в части технологических сбоев, так и в части некорректной интерпретации промптов или каких-то галлюцинаций.
13: Высокая волатильность сегодняшнего рынка действительно может сказаться на взвешенности аналитики и агентов, считает кандидат экономических наук, частный инвестор, член аналитической команды Profit Кирилл Шалыганов.
16: Вообще алгоритмическая торговля известна достаточно давно, и люди использовали их больше в частном порядке. Сейчас это просто в силу хайпа искусственного интеллекта выходит на новый уровень, но здесь я был бы осторожен. Любой робот и ИИ в своей основе имеет те или иные математические модели и учится на исторических данных. К сожалению, сегодняшний рынок очень волатилен и подвержен влиянию очень нелинейных, непредсказуемых и часто не повторяющихся паттернов, поэтому я бы точно не доверял на 100% свои деньги роботу. Если даже вы используете продукты на основе ИИ, то обязательно перепроверяйте за ним, прогоняйте все через себя.
13: Ответственность за совершенные при помощи ИИ агентов операции в любом случае будет лежать на самом инвесторе, на клиенте. А брокер отвечает только за корректность предоставленных торговых данных и безопасность на уровне авторизации и выпуска токена. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
17: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
2: Глава Алисы AI Валерий Стромов. Повтор программы в воскресенье после 14. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: Платформа недвижимости «Домос» и девелоперская компания «Гравион» предложили рынку новый показатель для оценки качества курортных гостиничных проектов – коэффициент курортной инфраструктуры. Он показывает, сколько квадратных метров круглогодичной инфраструктуры приходится на одного постояльца. При этом учитывается исключительно гостиничный номерной фонд, без резиденций для проживания собственников. В состав оцениваемой инфраструктуры входят бассейны с подогревом, спа, велнес и медцентры, детские и фитнес-клубы, коммерческие объекты, кафе и рестораны, но пляжи и сезонные объекты в расчет не включаются. Авторы инициативы, которая уже опробована на отелях категории 4 и 5 звезд, строящихся в Адлерском районе Сочи, считают, что ККИ может стать дополнительным ориентиром для инвесторов и покупателей, позволяя сравнивать проекты не только по площади номеров или стоимости квадрата, но и по инфраструктурному наполнению. Большинство игроков рынка, с которыми бизнес FM обсудила это предложение, говорят, что отрасли и правда не хватает ориентира, который перевел бы абстрактную качественность среды в измеримые величины. Понятные коэффициенты могут быть востребованы и банками, и госорганами, и застройщиками, и инвесторами. Но пока в роли даже прикидочного отраслевого стандарта коэффициент курортной инфраструктуры слабоват. Исключение из расчетов сезонной инфраструктуры – вопрос спорный. ККИ отражает лишь площадь инфраструктуры, не учитывая ее качество, доступность и экономическую эффективность, у него нет привязки к звездности отеля и так далее. Словом, пока его можно использовать как вспомогательный параметр, но точно не как основной критерий оценки качества или инвестиционной привлекательности объекта, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пончалеев. И модель Клод пыталась использовать для мошенничества, шпионажа и разработки оружия. В том числе биологического, такие данные представила Anthropic в своем отчете о злоупотреблениях моделью с декабря по август.
2: Подробности.
13: Вариантов злоупотребления Клод предостаточно, следует из доклада Anthropic. Есть случаи частного мошенничества. Например, Клод использовался для создания сети фальшивых дейтинг-приложений, которые создавались для обмана пользователей. Но много и тревожных эпизодов использования искусственного интеллекта на уровне государств. Например, описаны кейсы использования нейросети для создания систем слежки и контроля за диссидентами. Кроме того, в докладе есть описание попытки использования модели для предполагаемого кибершпионажа за Украиной в пользу России. Злоупотребляли моделью Клод согласно Anthropic, и китайские ИИ разработчики. Их компания обвинила в так называемой дистилляции, то есть переносе возможностей Клод в свои ИИ модели для их обучения. Также из отчета следует, что группа, базирующаяся на севере Йемена, использовала модель Клод для разработки ПО для управляемого и баллистического оружия. Ей удалось провести тестовый запуск, который, впрочем, окончился неудачей. Отдельно компания выразила озабоченность использованием Клод для возможной разработки биологического оружия. Как пишет Financial Times, в документе говорится о 5 случаях, когда ученые из России, КНР и Ирана якобы пытались обойти защитные механизмы модели, скрыв цели своих исследований. Впрочем, искомые данные могли использоваться как для разработки биооружия, так и для создания вакцин. Поэтому утверждать, что ученые планировали причинить вред, Anthropic не может. Предупреждения об опасностях, которые несет искусственный интеллект, в последнее время звучат регулярно. В частности, теперь крайнюю озабоченность развитием искусственного интеллекта выразил один из ранних инвесторов Anthropic и OpenAI Грег Дженсен. По его мнению, самый правильный путь сейчас – замедление разработки и всей индустрии в целом. Однако, по его словам, пока искусственный интеллект не начнет убивать людей, никто ничего не предпримет.
1: А ранее Рейтер писал, что США намерены предложить Китаю сотрудничество в отслеживании кибератак, совершаемых с использованием ИИ. Этот вопрос должен стать одним из ключевых на первых двусторонних переговорах по ИИ, которые пройдут в середине сентября. Уходит эпоха. Столичный Дептранс поддержал запрет на работу таксистов, зазывал в Москве. С предложением запретить водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, железнодорожных и автовокзалов ранее выступила Московская городская дума. Замара по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов сообщил, что это позволит сделать сервис безопаснее. Как к этой мере относятся водители такси, мы спросили у них самих.
19: Водитель такси в Москве и Подмосковье Юрий.
20: Я считаю решение не только неразумное, оно, в общем-то, противозаконное. И фактически подразумевает, чтобы компания Яндекс, которую мы все нежно любим, она и так монополист, а так только она и больше никто. Если автомобиль такси, обладающий лицензией на право осуществления данной деятельности, то на каком основании, получается, этому человеку будет запрещено выполнять свои функции, которые он получил право, что у него автомобиль соответствует безопасности, у него путевые документы, как положено. Он лицензированное такси. А то, что этот доход пойдет мимо Яндекс, ну, либо еще какого-то агрегатора. Я понимаю, конечно, главный минус, о котором мы сейчас говорим, что это люди, которые начинают задирать стоимость поездки, несусветно ее назначать. Ну, то есть человеческий фактор. Но с другой стороны, если есть сложность, сложившаяся стоимость поездки, плюс-минус какой-то дельта в любом случае, конечно, есть, но ведь никто не заставляет ехать вот именно с этим конкретным человеком. Нет же обязаловки, что он должен ехать именно с ним. Он подойдет к другому автомобилю.
19: Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
21: На самом деле, все вот это решение, это, скорее всего, лоббирование Яндекса своих интересов. У нас Яндекс более 90% всех заказов в городе Москве охватывает. То есть они сейчас развивают очень аэропорты, появляются стойки. Вы подошли, там заказали. В аэропортах выделены площадки, стоянки, куда приезжают таксисты. Специально именно это все для такси Яндекса сделано. Почему были эти зазывалы? Если человек приехал с области, где-то на вокзале предлагает свои услуги подешевле отвезти обратно в область, поближе к собственному дому, скорее всего, и дешевле, чем Яндекс.Такси бы Яндекс.Го отвез. Не обязательно этот зазывало будет бомбилой, скорее всего, он бомбилой и не будет. То есть это официальное такси, в чем там проявляется безопасность. Наши какие-то службы смогут по заказам отследить, кто и куда поехал. Больше про безопасность я здесь ничего такого не вижу.
19: Водитель такси в Москве и Московской области Александр Ершов.
22: Например, даже чемпионат мира, когда был, уже тогда мы знаем, сколько было случаев обмана иностранцев, когда говорили там доехать 1000 рублей, потом говорили, что это 1000 рублей за километр, а километров 30, значит, 30 000 рублей. Вот в этом плане правоохранительные органы прям наказывали серьезно. Я считаю, пассажира обманывать нельзя за шквар, то есть это некрасиво очень. Во всяких аэропортах, вокзалах зазывал, я против их, очень против. Как минимум, если тебя не сильно обманут, то обманут по цене. Поэтому я против этих зазывал, откровенно говорю. Я за то, чтобы даже за такие обманы вот к уголовной ответственности привлекать и по серьезным статьям типа мошенничества.
1: Ранее в силу вступил приказ, который запрещает водителям самим предлагать услуги такси на территории аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Впрочем, в столичном Дептрансе добавили, что исключение сделано для специально оборудованных для таких услуг стоянок автомобилей и сервиса. Также, кроме приложения, такси можно заказать через службу заказа на стойке легкового такси или по номеру телефона. В Москве Садовое кольцо и другие автотрассы закроют для транспорта на выходные. Перекрытия уже начались, например, в районе университета. Все из-за нескольких велосипедных мероприятий. В субботу, 12 сентября, в столице пройдет осенний московский велофестиваль. Это массовый бесплатный заезд для всех желающих. Участники стартуют с Воробьевых гор, проедут по Бережковской набережной и выйдут на Садовое кольцо. Организаторы ожидают тысячи велосипедистов, а на старте будет работать фестивальный городок с конкурсами, мастер-классами и другими развлечениями. В тот же день в Москве пройдут две спортивные велогонки «Москва и Россия» для профессиональных и подготовленных велосипедистов. А в воскресенье состоится уже детский велофестиваль, который перенесли с 5 сентября из-за непогоды.
2: Подробности.
0: С 11 сентября до 13 сентября проезд будет закрыт в парковочном кармане Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. Основные ограничения начнут действовать в субботу. С 7 утра движение начнут перекрывать поэтапно. В частности, это затронет Садовое кольцо, улица Косыгина, Смоленскую и Большую Дорогомиловскую, Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную, набережную Тараса Шевченко и Бородинский мост со съездами. Также перекрытия будут действовать на Университетской площади и Университетском проспекте. В воскресенье 13 сентября будет закрыт Цветной бульвар. От Садового кольца до Петровского бульвара. Будут недоступны две крайние полосы Петровского бульвара в районе Трубной площади. Ограничения там будут действовать с 8 утра до 7 вечера. На всех перечисленных участках парковка будет запрещена.
1: В московском велофестивале, говорит эксперт моды, телеведущий Влад Лисовец, который уже много лет принимает участие в мероприятии.
3: Каждый год, собираясь на велофестивале, на каком-нибудь, и они есть ночные, дневные, и это всегда супер позитивная атмосфера. Я не знаю, как это происходит, но получается, что в России люди на велосипедах – это люди невероятной доброты, помощи. Вообще, приехать туда и побыть там – это очутиться на какой-то планете добра и счастья. Обожаю велосипед, все лето на нем катаюсь. Каждый раз все ждут этого старта, все едут, улыбаются, машут, снимают друг другу видео. Это такой праздник, в котором точно надо поучаствовать, если даже вы никогда не принимали участие, то один раз точно стоит, потому что вы получите такой заряд позитива после, на весь день и на следующую неделю и на следующий год, что вам точно захочется туда вернуться.
4: А в плане организации?
3: Нас сохраняют так всегда, как будто мы самые дорогие люди планеты, потому что количество полицейских, количество грузовиков, которые перекрывают все улицы маленькие, дабы не выскочила ни одна машина на ту часть, где едут велосипедисты. 100% защищенность, везде стоят службы специальные, так что организовано все это великолепно.
1: Влад Лисовец, эксперт моды. В столичном Дептрансе водителей призвали заранее планировать маршрут, пользоваться навигатором и по возможности пересесть на метро.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
23: Любая область человеческой деятельности защищается от посторонних терминологий. Создайте профессиональный язык, и чужак уже не поймет, о чем речь, насколько сложные или простые, дорогие или дешевые вещи обсуждаются. На этой неделе взламываем жаргон искусственного интеллекта, пусть профессионалы защищаются от нас как-нибудь иначе. Сегодня токены – слово, которое чаще всего звучит, когда искусственный интеллект обсуждается в контексте бизнес-задач. Формально токен – минимальная единица текста, который оперирует модель. Неформально – универсальная валюта в мире искусственного интеллекта. Короткое английское слово укладывается в один токен. Обычное русское может биться на 3 или даже на 4. Раньше русский текст стоил заметно дороже, сейчас это отличие стирается. В токенах измеряются ключевые характеристики. Объем запроса, длина ответа, размер контекстного окна. О том, что это такое, подробно поговорим в следующей программе. Чем длиннее переписка с искусственным интеллектом, тем больше токенов модель приходится учитывать на каждом следующем шаге. И главное, в токенах написаны прайс-листы провайдеров искусственного интеллекта. При просчете бизнес-задачи мы оперируем опять же токенами. Они становятся особенно важны при подключении модели через внешний интерфейс. Прайс-листы оперируют стоимостью входящих и исходящих токенов. Тут есть нюанс, и не один. При подсчете входящих учитывается весь текст, который уходит в модель. Стартовый промпт, история диалога, новое сообщение. А вот почему для длинный диалог может дорожать, и иногда выгоднее начать новый. При подсчете исходящих модель может учитывать и свои скрытые размышления. Мы их не видим на экране, но платим за них как за выход. Сколько в токенах будет стоить решение конкретной задачи, сказать можно очень приблизительно, и это не случайность. Так все и задумывалось.
2: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сардар Увлекулиев. Россия выступает за подключение большего числа участников к работе нового банка развития БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. Глава государства на полях саммита побеседовал в том числе и с главой нового банка развития Дилмы Русов. Представители руководства демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США отказали в поддержке законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. Совместным заявлением на этот счет выступили старшие демократы в ряде профильных комитетов Нижней Палаты Конгресса. Палата представителей Конгресса, контролируемая в настоящее время республиканцами, приступит к обсуждению законопроекта об ужесточении санкций в отношении России на следующей неделе. Соединенные Штаты пригласили Россию принять участие во встрече министров энергетики группы 20 в Хьюстоне, штат Техас, которая состоится 14-16 сентября. Это подтвердил Рейтер, представитель Белого дома. Соединенные Штаты в текущем году председательствуют в группе 20. Иранский корпус стражи исламской революции КСИР играл ведущую роль в наступлении хуситов на побережье Йемена у Красного моря, сообщает издающееся в Арабских Эмиратах издание National со ссылкой на источники. Иранский источник уточнил, что представители Ирана проводили несколько встреч с хуситами, но их наступление на порт Моха было скорее решением руководства хуситов, а не Тегерана. Два других представителя Ирана отмечали, что Тегеран попросил хуситов активизировать атаки на Саудовскую Аравию и пообещал больше финансирования, оружия и советников. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк впервые с прошлогоднего апреля не стал снижать ключевую ставку, несмотря на почти нулевую инфляцию. Последние два месяца Набиуллина объяснила это ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий и увеличением госрасходов. Бизнес разочарован, российские индексы снизились. Хуситы захватили стратегически важный остров Перима в Баб-эль-Мандебском проливе, который обеспечивает морскую торговлю между Европой и Азией, а также город Хубаб и еще ряд прибрежных районов. Это усиливает давление на Саудовскую Аравию и США. На этом фоне цены на нефть превысили $100 за баррель впервые с мая. И ЦРУ еще в 98-м году предупреждало о планах Аль-Каиды захватить самолеты для терактов в США. Это следует из рассекреченных документов. К 25-й годовщине атаки 11 сентября в Нью-Йорке вспоминают жертв трагедии на месте рухнувших небоскребов. Подробности на Business FM. Ключевая ставка устояла по-прежнему 14% годовых. Впервые с апреля прошлого года ЦБ не стал ее снижать. Эльвира Набиуллина объяснила такое решение ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий. О причинах и последствиях Михаил Задорожный.
6: Данные по инфляции, которые публикует Росстат, дают мало оснований для оптимизма. Одной из основных причин ускоренного роста цен минувшим летом стал топливный кризис. Об этом Эльвира Набиуллина говорила и раньше, и повторила снова на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания. Второй фактор – рост бюджетных расходов и увеличивающийся дефицит. Денежные вливания в экономику стимулируют спрос, а предложение не растет. В ряде отраслей даже сокращается из-за ударов дронов по инфраструктуре, и это тоже разгоняет инфляцию. В итоге ЦБ решил поставить на паузу смягчение денежно-кредитной политики. По словам Набиуллиной, вариант снижения ставки даже не рассматривался. Большинство аналитиков также не ожидали никакого снижения. О причинах говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
7: Есть много факторов, почему Центральный банк решил
5: сохранить ключевую ставку, но главным образом он сейчас смотрит на устойчивую инфляцию. Устойчивая инфляция ускорилась до 5-6%. Это связано с убытием производственных мощностей в ряде отраслей. Но также Центральный банк указал на бюджетную политику, сказав, что дефицит бюджета является одним из факторов жесткой денежно-кредитной политики. Переход к сбалансированному бюджету откладывается до 2029 года, и это, в общем-то, тревожит регулятора.
6: На традиционной пресс-конференции Набиуллина напрямую связала высокую ставку с дефицитом федерального бюджета. Формула простая: чем больше дефицит, тем жестче денежно-кредитная политика. Если же правительство предложит более быстрый выход на нулевой дефицит бюджета, чем заложено в прогнозе, это позволит снижать ставку быстрее. Отвечая на вопрос о государственном стимулировании компании, глава регулятора высказалась предельно откровенно. Сегодня, по словам Набиуллиной, любой дополнительный рубль государственного стимулирования спроса отдаляет нас от снижения ключевой ставки. Конец цитаты. Комментирует независимый финансовый эксперт Алена Николаева.
7: Я бы воспринимала сегодняшнее заявление Набиуллиной как довольно прямой ответ банкам и крупным компаниям, которые постоянно от ЦБ требуют более быстрой траектории снижения ставки. То есть, по сути, у нас регулятор говорит, что вопросы о дорогих деньгах нужно задавать не только ему, потому что пока государство продолжает активно стимулировать спрос как раз через тот самый бюджет, ЦБ в этот момент вынужден компенсировать это высокой ставкой. И тут, конечно, показательно сегодняшнее решение. Ставку оставили на уровне 14%, снижение даже предмет не обсуждалось, но направленного сигнала на какое-либо дальнейшее снижение не прозвучало. К тому же ориентир по устойчивой инфляции повысились с 4-5% до 5-6%. А это уже выглядит не просто как техническая пауза в ожидании бюджета, а то, что ЦБ вообще не уверен, что сможет продолжить снижение ставки в этом году.
6: Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ сохранить ставку на прежнем уровне, в отличие от рынка акций. В моменте индекс Мосбиржи просел больше, чем на 1.5%. Что касается последствий, то аналитики не ожидают существенных изменений ставок по кредитам. А вот доходность вкладов может даже подрасти. Этого не исключает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
8: Депозитные ставки, я думаю, что будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор действительно и финансовые рынки, и банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок и достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас в моменте видно, что спрос со стороны компании, он связан с необходимостью финансировать ремонтные проекты, он остается высоким. Значит, депозиты, соответственно, для этого нужно привлекать более активно. И я думаю, что как раз рынок депозитных ставок, он, наверное, будет сейчас корректироваться вверх.
6: Набиуллина рассказала, что ожидает корректировки параметров бюджета уже в сентябре. Это значит, что к следующему заседанию по ставке, где ЦБ также представит обновленный среднесрочный прогноз, регулятор сможет оценить эффект от бюджетных вливаний в экономику. И далеко не факт, что этот эффект будет в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Высокоскоростной мобильный интернет появился в 16 городах, стал доступен примерно для 10 миллионов человек, сообщили Минцифры. В Москве, Петербурге, Екатеринбурге 5G появился у всех 4 операторов большой четверки. Сеть 5-го поколения появилась также, в частности, в Новосибирске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске и Уфе. Но доступен высокоскоростной мобильный интернет там не у всех операторов. Технические операторы давно уже были готовы запустить 5G. Большинство базовых станций операторов поддерживают этот стандарт, продолжает гендиректор группы компании Комньюс Леонид Коник.
11: Обновлением программного обеспечения, не меняя саму базовую станцию, ее можно превратить по мгновению волшебной палочки из LTE в 5G. Оговорка, правда, в том, что там нужна, конечно, лицензия и определенный ключ от вендора, но, видимо, как-то это наши операторы решили. То есть, иными словами, вся большая четверка или сколько там операторов, те базовые станции LTE, которые у них были функции 5G, все или часть из них программным образом превратили также в базовые станции 5G. Соответственно, в тех же городах, скорее, в центрах этих самых больших городов. Это означает, что любой абонент в России, у которого есть телефон пока Android и, разумеется, поддерживающий стандарт 5G, если телефон старый может и не поддерживать, увидят на своем экране буковку и цифру 5G заветную. Но боюсь, что будет велико разочарование этих абонентов, потому что никакого реального отличия от LTE они не почувствуют. Буковка и циферка будут новыми, скорость будет та же самая примерно, просто потому что операторы используют те же самые частотные диапазоны, узкие довольно, которые были в LTE. такие разительные изменения скорости, как минимум, простой абонент мог бы почувствовать, если бы операторы задействовали новый частотный диапазон в куске спектра от 4,63 до 4,99 ГГц. Но этот диапазон операторы, по крайней мере, пока в моменте не используют и использовать не могут по той причине, что у них нет а базовых станций, б практически нет устройств, которые поддерживают этот диапазон, и в регулятор до сих пор не выписал правила применения радиоэлектронных средств для этого нового участка спектра.
1: Леонид Кони, Комньюз. Доступ к 5G-интернету получили только пользователи телефонов на базе Android. Будет ли сеть работать у владельцев iPhone, зависит от решений корпорации Apple, отметили Минцифры. Дело в том, что во всем мире 5G строит диапазон не 3,4, 3,8 ГГц. В России же сеть запускает на частоты, которые не поддерживаются устройствами от Apple. А из-за того, что компания официально ушла из России, договориться о работе в новых диапазонах невозможно. Но далеко не все смартфоны на базе Android с поддержкой сети пятого поколения могут работать с российской 5G. Это объясняет, почему у людей до сих пор не появилось 5G в телефоне, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ «Резерв» Павел Мясоедов.
9: Тот диапазон частот, который радиочастотный центр выделил в России, до конца было неизвестно, выделят ли именно его наши регуляторы, либо какой-то другой. Как следствие, не все гаджеты могут из коробки его поддерживать. Хотя, на самом деле, большинство девайсов на открытых операционных системах Android их поддерживают, по той причине, что само хардвер, железо, встроенное в гаджеты, оно так или иначе обычно заточено на достаточно широкий спектр. И вот тот диапазон частот, который сейчас выделяет под эту задачу, они их поддерживают. Если нету поверх этого ограничений от операционной системы, как это, например, есть в случае Apple, у которого железо-то поддерживает, а вот операционная система блокирует, нужно обновлять прошивку, то телефоны работают с этим диапазоном сразу из коробки. В России, еще раз, с учетом того, что у нас достаточно разномастные девайсы, не всегда получается предугадать на 100% все абсолютно диапазоны. А закладывать приемник и делать его супергибким, это просто дороже. Хотя, вот еще раз, последние годы большинство девайсов, которые на самом деле выпускались теми же самыми корейцами и китайцами, они все равно будут в этом работать. Просто, может быть, не на полную мощность сразу, но это уже из-за других причин.
1: Павел Мясоедов, директор и партнер ИТ «Резерв». Бизнес ФМ проводит опрос в мессенджерах. Появился ли на вашем телефоне 5G? На подавляющее большинство и в Телеграме, и в Максе ответили, что нет, пока только 4G. Башня из дронов, 7-я минута молчания, расправленные крылья с лучом света в центре. США памятное мероприятие, посвященное 25-й годовщине теракта, который потряс мир. 11 сентября по традиции мемориального комплекса Ground Zero на месте рухнувших небоскребов вспоминает жертв трагедии. Тема продолжит Светлана Чередникова.
10: В Нью-Йорке, в Нижнем Манхэттене, на месте, где 25 лет назад в результате падения захваченных террористами пассажирских самолетов на башне Всемирного торгового центра погибли почти 3000 человек, 11 сентября собрались действующий вице-президент Джей Ди Венс, экс-президент Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Джо Байден. Приехал мэр Нью-Йорка Захран Мамдани. Они стояли у мемориального комплекса Ground Zero, куда с 7 утра начали приходить тысячи родственников погибших. Прошли мемориальные шествия. Появилась новая 7-я минута молчания. Обычно 6 минут молчания приурочены к цепи тех страшных событий, начиная с 8:46 утра, времени, когда первый самолет врезался в Северную башню ВТЦ, и до 10:28, когда рухнул второй небоскреб. Новая 7-я минута посвящена пожарным, полицейским, волонтерам и обычным гражданам, тем, кто скончался от последствий теракта, в том числе из-за токсичной пыли, которая заполнила тогда весь Манхэттен. Только в этом году, по официальным данным, от этого умерли более 20 сотрудников пожарных команд. Небо над Нью-Йорком закрыли, на крышах вокруг Ground Zero расположились снайперы, летали дроны, установили ограждения, порядок обеспечивали крупные силы полиции. Среди пришедших были и те, кто уверен, что теракт 25 лет назад организовало американское правительство. Впрочем, они вели себя тихо, и им тоже никто не мешал. А накануне годовщины вечером в небо города подняли 2977 светящихся дронов по числу жертв катастрофы. Они составили в воздухе силуэты рухнувших башен. В целом город скорбит, рассказала журналист из Нью-Йорка Диана Лесничая.
12: В этом году рядом с мемориальным комплексом на одно из главных зданий, оно называется «Окулус», оно выполнено в форме расправленных крыльев. Внутри находится торговый центр, и прямо посреди этих крыльев метров такое находится огромное длинное окно. И сконструировано здание таким образом, что ровно в 8:40 туда попадает первый луч света, и до 10:30 утра весь этот свет проходит через здание прямо по центру. Называется Wedge of Light. И вот в этом году на полу этого Oculus-центра появился еще и сделанный из мрамора и стекла вот этот след от луча света, чтобы даже когда в Нью-Йорке пасмурная погода, люди могли видеть, свет попадает именно вот по этой траектории, именно в это время, именно 11 сентября. Архитекторами все было задумано именно так.
10: Американский президент Дональд Трамп утром 11 сентября был в Пентагоне, куда 25 лет назад рухнул один из захваченных лайнеров и где погибли 125 человек. В память о жертвах на здании военного ведомства приспустили государственный флаг. А в американской прессе разгорелся очередной скандал. 8 сентября на мероприятии в Белом доме в честь подвига погибших в терактах пожарных Трамп рассказал, как геройски его спасали из обрушавшейся башни двое сотрудников пожарной службы. После того, как дотошные журналисты выяснили, что в день теракта Трампа там не было, президент изменил показания и сообщил, что спасли его на месте разбора завалов 2 дня спустя. Он якобы был там вместе с сотней своих рабочих строителей. Однако и это по свидетельству экстренных служб не могло быть правдой. Более того, СМИ напомнили, что всего через несколько часов после обрушения башен-близнецов в телефонном интервью для радио Трампа спросили, не пострадал ли его Трамп-билдинг. И он ответил, что его башня была вторым по высоте зданием в центре Манхэттена. А теперь, когда Всемирный торговый центр разрушен, оно снова стало самым высоким. С гордостью заявил тогда он. В настоящее время в США идет последняя фаза предвыборной кампании. Политическая жизнь в Америке крайне поляризована. И говорить об объективных настроениях по отношению к политическим лидерам не приходится, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Крабков.
14: Трамп агрессивно перешел в наступление, предложив выплаты в $5,000 тем взрослым в Америке в случае успеха республиканцев на выборах и сохранении контроля над обеими палатами Конгресса. Республиканцы в основном с энтузиазмом приняли это заявление, а демократы, естественно, сейчас всячески его критикуют.
10: ЦРУ к 25-й годовщине трагедии рассекретило 69 ранее не публиковавшихся разведданных. Согласно этим документам, служба еще в 98-м году предупреждала о планах Аль-Каиды захватить самолеты для теракта 11 сентября. Светлана Чередникова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
15: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
2: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
16: Между делом спрашиваю у Нюты Федермессер, общественного деятеля, директора благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», как она относится к формальным фразам, вроде «прими мое соболезнование». И есть ли у нее свой способ не быть формальным во время разговоров о смерти?
17: Ну, во-первых, формальные фразы все равно нужны, потому что они обозначают ситуацию. Позвонить кому-то, у кого умер близкий, и сказать «я соболезную», это значит позвонить и сказать, что я в курсе. Многие люди считают, говорят, вот мне он даже не позвонил, он даже не сказал, даже не выразил соболезнование. Хотя мало кто задумывается о значении слова «соболезнование». «Соболь». «Я горюю, у меня болит вместе с тобой». Но вот ушло значение этого слова и потерялась его эмоциональная окраска. Так же, как никто не задумывается, что спасибо – это спаси Господь, да, что здравствуйте – это будьте здоровы. Самое правильное, что может сказать человек, который не знает, что сказать, это «я не знаю, что сказать». Вот максимальная искренность. Вот искренность и есть поддержка. Позвонить и сказать «я не знаю, что тебе сказать, но я не мог не позвонить». И все. У нас есть замечательный учитель Андрей Владимирович Гнездилов. Он был основателем одного из самых первых хосписов в России. Это хоспис под Санкт-Петербургом в Лахте. И он такую фразу сказал: если не знаешь, как говорить с пациентом и с его родственником, и не можешь честно ответить на вопросы, честно молчи, честно смотри в глаза, честно бери за руку и честно плачь.
16: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад», передает Госагентство Королевства со ссылкой на представителя Минэнерго. Нефтепровод подвергся массовым атакам 10 сентября и был закрыт в качестве меры предосторожности. Хуситы ранее захватили стратегически важный остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе. Это усиливает их контроль над одним из важнейших в мире морских торговых путей между Европой и Азией. Остров находится прямо посреди Баб-эль-Мандебского пролива. Через него суда из Индийского океана проходят в Красное море и далее через Суэцкий канал. Правительственные силы остров покинули, сообщил агентство Рейтер. Хуситы также заняли прибрежный город Дхубаб, ближайший к острову. Установление хуситами контроля над Баб-эль-Мандебом может дать Ирану дополнительное преимущество в конфликте с США, так как под угрозой окажется второй важнейший морской маршрут региона, говорит политолог-международник и востоковед Елена Супонина.
13: Еще днями назад правительственные войска довольно успешно теснили хауситов в центре Йемена. Да и сейчас они продолжают бомбить позиции хауситов в нескольких провинциях. Там положение хауситов не очень хорошее, но стратегическое положение, конечно, это побережье Баб-эль-Мандебского пролива. Можно сказать, что хауситы решили пожертвовать некоторыми своими позициями в центре страны, чтобы получить рычаги влияния на Баб-эль-Мандебский пролив. Пролив очень узкий, и при желании прекратить там на какое-то время судоходство вполне возможно. Как раз цель-то хауситов в том, чтобы потом использовать это как рычаг давления. Другое дело, что правительственные войска сейчас опомнились, их за несколько дней ловко обхитрили. Саудовская Аравия тоже опомнилась, и сейчас будут попытки как вытеснять хауситов, так и договориться с ними по-хорошему. Но за хауситами еще стоит Иран, которому очень выгодно то, что партнер Ирана, близкие йеменские хуситы, захватили ряд островов посередине пролива. Иран считает, что контролирует Ормузский пролив, а Баб-эль-Мандебский, получается, контролирует его ближайшие союзники.
18: Наследный принц Саудовской Аравии дважды просил Трампа, как сообщает Рейтер, нанести удары по хуситам, но тот отказался.

0: и Александр Наджаров.
1: Если все пойдет по самому эскалационному сценарию, то закроется Бабель-Мандеб, типа того, как закрылся Армуз. Он и так не был самым безопасным местом для судоходства, потому что Ансар-Аллах могли обстреливать корабли, которые в нем идут, со своей позиции, потому что они имели выход к морю, они просто не контролировали западное побережье Йемена полностью. То, как выглядит событие сейчас, хуситы близки к установлению полного контроля над всем западным побережьем Йемена, то есть они смогут контролировать Бабель-Мандеб в самой его узкой точке, в том числе и за счет еще контроля вот над этими островами. Налицо полное рассыпание альянса между Верховно-президентским советом и между Переходным советом Юга, то есть проэмиратовскими силами. Явно уже были видео, где друг друга обвиняют в предательстве, в оставлении полиции, но фактически речь идет о том, что две вот эти коалиции просто рассыпались. Фактически вот эти южно-йеменские сепаратисты предали своих просаудовских собратьев по оружию. Можно делать уже определенные выводы о состоянии боевого духа во всех этих формированиях. В целом, для Саудовской Аравии ничем хорошим это, конечно, не обернется. Если сейчас дальше наступление Ансар-Аллах продолжится, то это будет свидетельствовать о, ну, если не окончательном, то очень близком к окончательному поражению Саудовской Аравии в йеменском конфликте.
0: Александр Наджаров, Центр средиземноморских исследований НИОВШЭ. Рынок уже отреагировал на события в Йемене резким скачком цен на нефть, которые впервые с мая 2026 года превысили $100 за баррель. Индекс Мосбиржи в пятницу упал после решения Центробанка сохранить ключевую ставку. Нефть в моменте подскакивала почти до $110 за баррель Brent, но к вечеру торговалась около $105 за баррель. Биржевые итоги дня и недели подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций снизился в пятницу, но вырос по итогам недели. В пятницу потери составили 2%, и на 2% за неделю вырос индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. Все было бы неплохо, если бы не пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Банком России на своем очередном заседании Банк России оставил ставку неизменной на уровне 14% годовых, хотя до этого на протяжении 10 заседаний ставку снижал. Но рынок ждал такого развития событий. Самый популярный прогноз как раз была пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики, и так оно и получилось на самом деле. Так что рынок немного, скажем, расстроился в пятницу, но в целом неделя была хорошая, растущая, причем очередная растущая неделя для российского рынка акций, и вырос российский рубль. Несмотря на то, что в пятницу китайская валюта снизилась лишь на 2 копейки, закрытие недели 12 рублей 51 копейка, за неделю юань потерял аж 27 копеек. В пятницу вышли данные по инфляции от Росстата за август, и оказалось, что дефляция была в августе, но дефляция лишь 0,08%. В июле потребительские цены росли на 0,54%. Ну, а если рассматривать годовую инфляцию, то она ускорилась. Причем ускорилась заметно. По итогам августа это 6,33%. В конце июля была 5,98%. Чуть ниже 6. Сейчас значительно выше 6 инфляции. Может быть, этим и можно оправдать паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. Ну и цены на нефть. Буквально взлет был зафиксирован за неделю, почти на 9% выросла смесь Brent, даже несмотря на небольшую коррекцию в пятницу. Максимум был 109 почти с половиной долларов в моменте, это максимум с 20-х чисел мая текущего года. Ну, что касается новостных потоков, естественно, все внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где возобновились боевые действия, все это приводит и будет приводить к перебоям поставок топлива из этого региона. Но если все привыкли к периодическому перекрытию Армузского пролива, то теперь под вопросом Бабель-Мандебский пролив, учитывая, что йеменские хуситы заняли острова на юге Красного моря, и ранее йеменские хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и атаковали танкеры из Саудовской Аравии в Красном море. Но единственный момент важный.

0: важный, то что в пятницу появились сообщения. Министры иностранных дел ближневосточных стран пытаются достичь временного соглашения с Ираном. Естественно, это соглашение нацелено на то, чтобы возобновить судоходство в Ормузском проливе, но сначала появились сообщения в прессе, а потом официальное сообщение уже от Министерства иностранных дел Ирана, и заключается оно в том, что проведет Иран в понедельник встречу с участием Ирака и стран Персидского залива в Омане, на которой будут обсуждаться вопросы безопасных маршрутов для торгового судоходства в Ормузском проливе.
1: Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Бизнес-ФМ, отмечу официальный курс доллара с 12 сентября 84.27 и евро 97.87.
2: Другим наука. Сергеем Корзуном.
3: Красота – страшная сила, но только непостоянная и еще сильно зависящая от окружения. На фоне менее выигрышной альтернативы вы действительно можете выглядеть привлекательнее. Правило некрасивой подружки – это не просто городская легенда, оно действует даже на смонтированных галереях лиц. Именно с их помощью психологи чаще всего изучают подобные эффекты. Хотя результаты иногда не совпадают и даже противоречат друг другу. Так в одних экспериментах неординарно красивое окружение существенно понижало рейтинг людей со сравнительно невысокой привлекательностью. Но в других одно и то же женское и даже мужское лицо нравилось больше, когда его показывали не само по себе, а в окружении других лиц. Это называют эффектом «черлидерш». При этом исследуемое лицо в одной из работ передвигали влево, вправо или в центр, а также меняли расположение соседей. Суть не менялась. Более того, эффект соседей по снимку вообще может быть не связан с восприятием лиц. В окружении домов лицо тоже казалось приятнее, хотя эффект был вдвое слабее, чем в компании других людей. Группа людей кажется в целом привлекательнее, чем средний рейтинг составляющих ее лиц. Это связывают с выборочным вниманием. Самые красивые непропорционально завышают впечатление обо всей компании. А эффект друга может быть не зрительным, а социальным. В исследованиях женщины оценивали привлекательность мужчины выше, если рядом с ним находилась обаятельная спутница. Но только в том случае, если она была представлена как романтический партнер. А вот если ее представляли сестрой или кузиной, такого эффекта не было. И это уже похоже не про внутренний мир личности, а про что-то более трофейное.
2: Другим наука на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Влекулеев. У России нет никакой необходимости мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту даже выше тех, которые предполагались, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что сообщение о необходимости мобилизации в России – вранье, ложь и провокация, сделанные только ради того, чтобы возбудить население, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Прокачка нефти по нефтепроводу «Восток-Запад» в районе Эр-Рияда приостановлена после ударов по нему, заявила Минэнерго Саудовской Аравии. Нефтепровод имеет мощность 7 миллионов баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила основной экспорт нефти по этому нефтепроводу, который выводит к порту Янба на Красном море. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о договоренности Москвы и Вашингтона быть в постоянном контакте. Он отметил, что если президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпинь вместе будут присутствовать на саммите АТЭС, то было бы, цитата, «вполне естественно, чтобы им втроем переговорить». Саммит АТЭС пройдет в Китае 18-19 ноября. Годовая инфляция в России в августе составила 6,33% против 5,98% в июле. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,08%, следует из данных Росстата. По данным статистики, цены на продовольственные товары в августе снизились на 0,26% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении выросли на 5,08%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,53% в месячном выражении и на 6,51%. В годовом. Услуги подешевели на 0,54% по отношению к июлю и подорожали на 7,85% в годовом выражении. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Пострадавшим это так бы было. Селлерам маркетплейсов пообещали кредиты под 17%, а Индустрах анонсировал старт выплат продавца Амазона. Мы поговорили с селлерами, как они оценивают меры поддержки от площадок банков и государства и какими инструментами уже пользуются. В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Они появились в 16 городах, сообщили Минцифры, в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. 5G есть у всех 4 операторов большой четверки. Много ли смартфонов России поддерживают российские частоты 5G и что изменилось для их обладателей? И сразу 3 крупных брокера – Т-инвестиции, БКС и Финам – запустили для клиентов торговлю с помощью ИИ-агентов. В Т-инвестициях и БКС инвесторы могут подключить нейросети типа Claude или ChatGPT в Финаме и создают торговых роботов по описанию пользователя. Что это дает и каковы риски? Подробности на Business FM. Кредиты под 17% хорошо, вопрос, будут ли их реально давать. На фоне продолжающихся атак на склады маркетплейсов мы поговорили с селлерами о том, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государства, и какими из заявленных инструментов они реально пользуются или хотя бы собираются это сделать. Иван Медведев подробнее.
5: В пятницу был атакован очередной склад. На сей раз от удара БПЛА пострадали логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. В этот же день в Минэкономразвитие сообщили о запуске программы льготного кредитования для пострадавших от атак беспилотников-селлеров «Wildberries». А заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников в беседе с Business FM добавил, что на такие кредиты смогут претендовать и селлеры «Озон» из ряда регионов. Условия от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка рассчитывается как ключевая плюс 3%, то есть на данный момент это 17% на полтора года. На общем фоне звучит привлекательно, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
6: Да, достаточно выгодные условия по текущей ситуации, если действительно будут одобрять, и если действительно это будет без большого сбора дополнительных документов в каком-то ускоренном режиме, то это будет отличная помощь, потому что сейчас, если в среднем посмотреть, кредитный портфель по факту получается где-то 26% годовых и выше. То есть, наверное, самые большие кредиты, которые как раз раньше выдавали, в том числе маркетплейсы, при правильном пересчете выходили где-то 34-35% годовых. Поэтому 17% это, естественно, отличная ставка, если она будет, и если будут выдавать.
5: Если будут давать, подчеркивает наш собеседник. Потому что его опыт показывает, что не все меры поддержки, о которых открыто говорилось, на практике можно получить. Это подтверждает селлер Артем.
7: В связи с ударами банки начали очень осторожно относиться к кредитованию селлеров. Некоторые менеджеры мне прямо сказали, что кредитование такого вида деятельности в их банках сейчас полностью на стопе, а потребность в заемных деньгах только увеличивается. Ну и ставки до сих пор достаточно высокие, условия до сих пор тяжелые. Поэтому, да, эта мера была бы востребованной для многих селлеров. Но вопрос доступности этого продукта.
5: Еще один селлер рассказал Business FM о том, что банки отказываются выдавать его компании хоть какие-то кредиты, потому что он допустил просрочки по действующим займам из-за того, что с площадки невозможно было вовремя вывести уже заработанные средства. И получается замкнутый круг, говорит директор компании «Арсенал Плюс» Андрей Маргаев.
8: Даже те денежные средства, которые сейчас есть в личном кабинете и которые намечены на вывод, мы также их не получаем. Потому что если мы нажимаем кнопочку, через 7 дней должны денежные средства поступить на расчетный счет, но они не поступают. То есть все денежные средства идут с задержкой где-то в 2 недели. Поэтому у нас возникает просрочка по оплатам налогов. С нас инкассо списали, и мы не могли вовремя платить заработные платы, оплаты лизинговых платежей, кредитных платежей, которые у нас есть в других банках. Небольшие, но не есть. Автоматически мы попадаем на просрочку, и у нас портится кредитная история по юридическому лицу. Соответственно, взять кредиты мы уже не можем.
5: На вопрос, какими еще мерами поддержки вы уже реально воспользовались, лишь некоторые селлеры ответили, что обратились за отсрочкой по налогам. Все остальные инструменты им показались не настолько эффективными, чтобы рассматривать их всерьез. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Ингосстрах анонсировал старт выплат продавцам Амазона. Селлеры начнут получать их с 15 сентября. Предприниматели, чьи товары имели активный полис, на момент происшествия были повреждены на складах Озон в Чапаевске, НМИ и Махачкале, получат первую часть от суммы страхового возмещения. Выплаты могут поступить продавцу несколькими платежами. Окончательный расчет будет сделан после завершения инвентаризации, заявили в страховой компании. Скандал или пиар? Россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль «Зион» в Тбилиси. Но через несколько часов скандальную пометку убрали. Те, кто купил билеты, теперь в растерянности. Как сообщили ТАСС, на платформе по продаже билетов TKTG организаторы фестиваля допустят россиян для посещения. В сервисе также уточнили, что при покупке билетов гражданство не указывается. Подробнее Наталья Шашина.
9: Граждане России на фестиваль не будут допущены. Пометка появилась на сайте с продажей билетов на фестиваль «Зион» в Тбилиси. Он запланирован на конец сентября. Россияне, которые уже купили билеты, которые стоили в среднем от 2,5 до 4 тысяч рублей, возмущаются в соцсетях. Раньше такого запрета не было. Что им делать теперь и будут ли на входе смотреть паспорт, непонятно. Как только в СМИ началась шумиха, пометку с сайта убрали. Но вопросы, что это было, остались. Сам по себе проект «Зион», как пишут СМИ, последние годы был отдельной электронной сценой в рамках крупного Тбилиси Open Air. А теперь будет самостоятельным двухдневным мероприятием. В лайнапе, например, участники Евровидения 22 года Сёкус Миркус, играющие экспериментальную музыку. Вот что говорит журналист из Грузии Фёдор Худокормов.
10: Зион фестиваль — это именно фестиваль электронной музыки. Например, в России такие проводились аналоги, как Alpha Future People.
11: На сайте сначала появилась эта надпись, что россиян не пустят на этот фестиваль. И через несколько часов, когда, видимо, пошла какая-то шумиха, это убрали. Можно допускать, что это какой-то некий был пиар-ход?
10: Это очень даже похоже, потому что обычно такие случаи, когда происходят акты русофобии, об этом массово начинают говорить СМИ. В Грузии именно акты такие русофобии, они редкие, но за счет этого они достаточно громкие. И я думаю, организаторы вполне могли так сделать, чтобы о них заговорили.
9: Что касается подобных случаев, как рассказывает Худокормов, например, в 22-м году клуб «Бассиани» фактически запретил вход для россиян. На входе просили показать паспорт, и если видели российский загранник, то грубо отказывали в проходе. Могли не пустить и украинцев, если те разговаривали на русском. А в одном из баров вводили так называемые визы для россиян, которые можно было получить, только подписав анкету с пунктами о поддержке Украины и признании оккупации Грузии Россией. Однако на крупных фестивалях ограничения маловероятны даже с технической точки зрения. Проверять паспорта у тысяч людей как минимум долго. Живущие в Грузии россияне уверяют, о коллективной неприязни речи не идет и какой-то системной проблемы с доступом на зарубежные фестивали нет, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
12: Есть, понятно, проблема банковские, есть проблемы с тем, что на часть круизных компаний глобальных не сажает граждан России. Но что касается культурных мероприятий, это скорее такие разовые отдельные случаи, иногда даже подчас привлекающие дополнительное внимание, дающие этим мероприятиям, что ли, рекламу. Понятно, что в Грузии ситуация двойственная в отношении с Россией, несмотря на внешнюю такую почти дружбу. Они все раны на сегодня до конца зажили. Возникают некомфортные ситуации, но информация о том, что в целом идет какой-то такой тотальный абьюз граждан России, наверное, было бы преувеличением.
9: Но есть отдельные случаи, которые звучат громко. В прошлом году, кстати, на фестивале Тбилиси Open Air произошел инцидент, когда один из грузинских певцов осквернил российский флаг. В России завели уголовное дело, а власти Грузии осудили поступок музыканта, назвав это проявлением бескультурья. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: За последний месяц сразу три российских брокера разрешили инвесторам использовать ИИ. Речь идет о компаниях Т-инвестиции, БКС и Финам. Они дают клиентам возможность интегрировать сторонних и агентов в инвестпроцессы. Подробнее Ольга Кашинская.
13: Модели внедрения искусственного интеллекта у трех брокеров похожи. Клиент получает опцию подключить любых сторонних ИИ-агентов на рынке к своему счету через специальный протокол, разработанный Anthropic. Так они смогут видеть баланс и состав портфеля и помогать инвестору с аналитикой. При этом можно выпустить токен с расширенными правами. Это даст алгоритму возможность совершать сделки. Такая опция пока есть только у Т-инвестиций и БКС. При этом финальное слово все равно остается за человеком, подчеркивает руководитель продукта Trade API BKS Мир инвестиций Владислав Бабиев.
14: Наш сервис – это не модель, которая управляет активами клиентов и совершает за него сделки, а, по сути, это способ подключения брокерских счетов к сторонним и агентам. То есть, по сути, наш сервис, он дает возможность инвестору управлять своим портфелем через своего и-ассистента в режиме диалога. То есть, инвестор может прямо в чате с и-агентом спрашивать там состояние своего портфеля, например, запрашивать какие-то данные по инструменту, по рынку, в каком формате можно и выставлять заявки. Принципиальный момент – и-агент, он не управляет счетом, то есть он помогает в части там аналитики, но при этом любое поручение, оно уходит только по инициативе клиента, и каждое поручение необходимо подтверждать. В целом, если инвестор планирует его использовать только для аналитики, то в таком случае инвестор может выпустить токен только с правами на просмотр данных, на получение данных, то есть без доступа к торговым операциям.
13: В Финаме Бизнес.ФМ объяснили, что опция совершения сделок через ИИ-ассистентов появится у брокера после внедрения надежного риск-менеджмента и механизмов подтверждения операций. Как рассказали Бизнес.ФМ в Т-инвестициях, эта автоматизация призвана освободить инвесторов от рутинных действий, ускорить реакцию на рыночные события и снизить влияние эмоций. В Финаме соглашаются. Основная задача здесь – оптимизировать рутину и сократить временные затраты. Новый функционал вызовет интерес на рынке, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов. Но использование искусственного интеллекта все равно остается фактором риска, который необходимо учитывать.
15: Я думаю, что все эти услуги, они появляются не от хорошей жизни. Все-таки сейчас российский фондовый рынок испытывает сложные времена с точки зрения привлечения новых денег и инвесторов. То есть какая-то интересная новая фишка, как минимум на период тестирования люди точно могут увеличить свою активность в этих брокерах. И я не использовал, не использую и не планирую. Я использую сервисы, связанные с искусственным интеллектом, для сбора какой-то информации, консолидации этих данных, но отдавать сервисам возможность совершения транзакций я не готов. Помимо того, что в целом сейчас на рынке так достаточно системных фундаментальных рисков, мы еще подключаем дополнительное техническое решение, которое может само выступать источником рисков, как в части технологических сбоев, так и в части некорректной интерпретации промптов или каких-то галлюцинаций.
13: Высокая волатильность сегодняшнего рынка действительно может сказаться на взвешенности аналитики и агентов, считает кандидат экономических наук, частный инвестор, член аналитической команды Profit Кирилл Шалыганов.
16: Вообще алгоритмическая торговля известна достаточно давно, и люди использовали их больше в частном порядке. Сейчас это просто в силу хайпа искусственного интеллекта выходит на новый уровень, но здесь я был бы осторожен. Любой робот и ИИ в своей основе имеет те или иные математические модели и учится на исторических данных. К сожалению, сегодняшний рынок очень волатилен и подвержен влиянию очень нелинейных, непредсказуемых и часто не повторяющихся паттернов, поэтому я бы точно не доверял на 100% свои деньги роботу. Если даже вы используете продукты на основе ИИ, то обязательно перепроверяйте за ним, прогоняйте все через себя.
13: Ответственность за совершенные при помощи ИИ агентов операции в любом случае будет лежать на самом инвесторе, на клиенте. А брокер отвечает только за корректность предоставленных торговых данных и безопасность на уровне авторизации и выпуска токена. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Бизнес.ФМ.
2: Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Бизнес.ФМ Илья Капелевич.
17: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
2: Глава Алисы AI Валерий Стромов. Повтор программы в воскресенье после 14. Ничего личного, только бизнес. FM.
18: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Карьера с Ольгой Дементьевой.
19: Что общего у самых интересных людей, которых вы встречали? Скорее всего, вы сейчас вспомнили не их должность, не подумали, он был прекрасным финансистом или она отличный маркетолог. Скорее, вы вспомнили что-то другое. Нанимают за экспертизу, а запоминают личность. Давайте обсудим, как это использовать в карьерном продвижении. Недавно в разговоре я услышала интересную фразу. На собеседовании надо показывать весь свой человеческий диапазон. Я поймала себя на мысли. Действительно, самопрезентацию с пресловутым вопросом «Расскажите о себе» воспринимают очень уж узко. А ведь главная задача на собеседовании – запомниться, а не пересказывать резюме. Если разговаривать только про задачи и достижения, это убеждает в экспертности. А вот если еще блеснуть своей многогранностью, то это уже объясняет, почему человек успешен, что ему помогает достигать целей. Например, пока вы рассказываете о том, что увлекаетесь скалолазанием, ваш собеседник думает, это про концентрацию, умение просчитывать риски, про волевые качества, то, что важно и для работы. А если окажется, что ваш собеседник любит театр, как и вы, то у вас будет что обсудить за пределами рабочих тем. И это отличный шанс продемонстрировать свой кругозор. Замечаю, что часто интервью заканчивается оффером не в тот момент, когда кандидат перечислил все свои проекты, а когда между людьми возникло настоящее человеческое совпадение. Потому что экспертность вызывает уважение, а вот многогранность приводит к выводу – мы совпали или нам интересно вместе, есть о чем поговорить. И именно интерес очень часто становится конкурентным преимуществом, началом новых проектов, новых знакомств и карьерных возможностей.
2: Карьера на «Бизнес-ФМ».
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пончалеев. И модель Клод пыталась использовать для мошенничества, шпионажа и разработки оружия. В том числе биологического, такие данные представила Anthropic в своем отчете о злоупотреблениях моделью с декабря по август.
2: Подробности.
13: Вариантов злоупотребления Клод предостаточно, следует из доклада Anthropic. Есть случаи частного мошенничества. Например, Клод использовался для создания сети фальшивых дейтинг-приложений, которые создавались для обмана пользователей. Но много и тревожных эпизодов использования искусственного интеллекта на уровне государств. Например, описаны кейсы использования нейросети для создания систем слежки и контроля за диссидентами. Кроме того, в докладе есть описание попытки использования модели для предполагаемого кибершпионажа за Украиной в пользу России. Злоупотребляли моделью Клод, согласно Anthropic, и китайские разработчики. Их компания обвинила в так называемой дистилляции, то есть переносе возможностей Клод в свои и модели для их обучения. Также из отчета следует, что группа, базирующаяся на севере Йемена, использовала модель Клод для разработки ПО для управляемого и баллистического оружия. Ей удалось провести тестовый запуск, который, впрочем, окончился неудачей. Отдельно компания выразила озабоченность использованием Клод для возможной разработки биологического оружия. Как пишет Financial Times, в документе говорится о 5 случаях, когда ученые из России, КНР и Ирана якобы пытались обойти защитные механизмы модели, скрыв цели своих исследований. Впрочем, искомые данные могли использоваться как для разработки биооружия, так и для создания вакцин. Поэтому утверждать, что ученые планировали причинить вред, Anthropic не может. Предупреждения об опасностях, которые несет искусственный интеллект, в последнее время звучат регулярно. В частности, теперь крайнюю озабоченность развитием искусственного интеллекта выразил один из ранних инвесторов Anthropic и OpenAI Грег Дженсен. По его мнению, самый правильный путь сейчас – замедление разработки и всей индустрии в целом. Однако, по его словам, пока искусственный интеллект не начнет убивать людей, никто ничего не предпримет.
1: А ранее Рейтер писал, что США намерены предложить Китаю сотрудничество в отслеживании кибератак, совершаемых с использованием ИИ. Этот вопрос должен стать одним из ключевых на первых двусторонних переговорах по ИИ, которые пройдут в середине сентября. Уходит эпоха. Столичный Дептранс поддержал запрет на работу таксистов, зазывал в Москве. С предложением запретить водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, железнодорожных и автовокзалов ранее выступила Московская городская дума. Замара по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов сообщил, что это позволит сделать сервис безопаснее. Как к этой мере относятся водители такси, мы спросили у них самих.
20: Водитель такси в Москве и Подмосковье Юрий.
21: Я считаю решение не только неразумное, оно, в общем-то, противозаконное. И фактически подразумевает, чтобы компания «Яндекс», которую мы все нежно любим, она и так монополист. а так только она и больше никто. Если автомобиль такси, обладающий лицензией на право осуществления данной деятельности, то на каком основании, получается, этому человеку будет запрещено выполнять свои функции, которые он получил право? Что у него автомобиль соответствует безопасности, у него путевые документы, как положено. Он лицензированное такси. А то, что этот доход пойдет мимо Яндекс, ну, либо еще какого-то агрегатора. Я понимаю, конечно, главный минус, о котором мы сейчас говорим, что ну, это люди, которые начинают задирать стоимость поездки, несусветно ее назначать. Ну, то есть человеческий фактор. Но, с другой стороны, если есть сложившаяся стоимость поездки, плюс-минус какой-то дельта в любом случае, конечно, есть, но ведь никто не заставляет ехать вот именно с этим конкретным человеком. Нет же обязаловки, что он должен ехать именно с ним. Он подойдет к другому автомобилю.
20: Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
0: На самом деле, все вот это решение, это, скорее всего, лоббирование Яндекса своих интересов. У нас Яндекс более 90% всех заказов в городе Москве охватывает. То есть они сейчас развивают очень аэропорты, появляются стойки. Вы подошли, там заказали. В аэропортах выделены площадки, стоянки, куда приезжают таксисты. Специально именно это все для такси Яндекса сделано. Почему были эти зазывалы? Если человек приехал с области, где-то на вокзале предлагает свои услуги подешевле отвезти обратно в область, поближе к собственному дому, скорее всего, и дешевле, чем Яндекс.Такси бы Яндекс.Го отвез. Не обязательно этот зазывало будет бомбилой, скорее всего, он бомбилой и не будет. То есть это официальное такси, в чем там проявляется безопасность. Наши какие-то службы смогут по заказам отследить, кто и куда поехал. Больше про безопасность я здесь ничего такого не вижу.
20: Водитель такси в Москве и Московской области Александр Ершов.
3: Например, даже чемпионат мира, когда был, уже тогда мы знаем, сколько было случаев обмана иностранцев, когда говорили там доехать 1000 рублей, потом говорили, что это 1000 рублей за километр, а километров 30, значит, это 30 тысяч рублей. Вот в этом плане правоохранительные органы прям наказывали серьезно. Я считаю, пассажира обманывать нельзя. Зашквар, то есть некрасиво очень. Во всяких аэропортах, вокзалах зазывал. Я против их, очень против. Как минимум, если тебя не сильно обманут, то обманут по цене. Поэтому я против этих зазывал, откровенно говорю. Я за то, чтобы даже за такие обманы вот уголовной ответственности привлекать и по серьезным статьям типа мошенничества.
1: Ранее в силу вступил приказ, который запрещает водителям самим предлагать услуги такси на территории аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Впрочем, в столичном Дептрансе добавили, что исключение сделано для специально оборудованных для таких услуг стоянок автомобилей и сервиса. Также, кроме приложения, такси можно заказать через службу заказа на стойке легкового такси или по номеру телефона. В Москве Садовое кольцо и другие автотрассы закроют для транспорта на выходные. Перекрытия уже начались, например, в районе университета. Все из-за нескольких велосипедных мероприятий. В субботу, 12 сентября, в столице пройдет осенний московский велофестиваль. Это массовый бесплатный заезд для всех желающих. Участники стартуют с Воробьевых гор, проедут по Бережковской набережной и выйдут на Садовое кольцо. Организаторы ожидают 1000 велосипедистов, а на старте будет работать фестивальный городок с конкурсами, мастер-классами и другими развлечениями. В тот же день в Москве пройдут 2 спортивные велогонки «Москва и Россия» для профессиональных и подготовленных велосипедистов. А в воскресенье состоится уже детский велофестиваль, который перенесли с 5 сентября из-за непогоды.
18: Подробности.
22: С 11 сентября до 13 сентября проезд будет закрыт в парковочном кармане Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. Основные ограничения начнут действовать в субботу. С 7 утра движение начнут перекрывать поэтапно. В частности, это затронет Садовое кольцо, улица Косыгина, Смоленскую и Большую Дорогомиловскую, Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную, набережную Тараса Шевченко и Бородинский мост со съездами. Также перекрытия будут действовать на Университетской площади и Университетском проспекте. В воскресенье 13 сентября будет закрыт Цветной бульвар. От Садового кольца до Петровского бульвара. Будут недоступны 2 крайние полосы Петровского бульвара в районе Трубной площади. Ограничения там будут действовать с 8 утра до 7 вечера. На всех перечисленных участках парковка будет запрещена.
1: В московском велофестивале, говорит эксперт моды, телеведущий Влад Лисовец, который уже много лет принимает участие в мероприятии.
4: каждый год собираюсь на велофестивале, на каком-нибудь, и они есть ночные, дневные, и это всегда супер позитивная атмосфера. Я не знаю, как это происходит, но получается, что в России люди на велосипедах — это люди невероятной доброты, помощи. Вообще, приехать туда и побыть там — это очутиться на какой-то планете добра и счастья. Обожаю велосипед, все лето на нем катаюсь. Каждый раз все ждут этого старта, все едут, улыбаются, машут, снимают друг другу видео. Это такой праздник, в котором точно надо поучаствовать. Если даже вы никогда не принимали участие, то один раз точно стоит, потому что вы получите такой заряд позитива после, на весь день и на следующую неделю и на следующий год, что вам точно захочется туда вернуться.
6: А в плане организации?
4: Нас сохраняют так всегда, как будто мы самые дорогие люди планеты, потому что количество полицейских, количество грузовиков, которые перекрывают все улицы маленькие, дабы не выскочила ни одна машина на ту часть, где едут велосипедисты. 100% защищенность, везде стоят службы специальные, так что организовано все это великолепно.
1: Влад Лисовец, эксперт моды. В столичном Дептрансе водителей призвали заранее планировать маршрут, пользоваться навигаторами и по возможности пересесть на метро.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Аналитический центр ВЦИОМ по заказу РИА Новости провел опрос, в ходе которого выяснил мнение москвичей об удобстве проживания в столице. В целом люди высоко оценивают комфортность городской среды. 9 из 10 опрошенных считают Москву комфортным городом для жизни, в том числе каждый четвертый – очень комфортным. Позитивные оценки преобладают и на локальном уровне. 82% отметили, что им удобно жить в своем районе. В общей сложности 73% считают, что в последние годы Москва стала более комфортной. Хотя 17% респондентов заявили, что комфортность городской среды снизилась, а 8% сказали, что вообще-то не видят никаких значимых изменений. Больше всего москвичи довольны уличным освещением – 83%. Следом идут чистота улиц и общественных пространств, состояние пешеходных зон и тротуаров, состояние уличной навигации и указателей. И опять же, каждый раз есть недовольная часть – от 15 до 24% в зависимости от конкретного пункта. Почти 3/4 опрошенных признали, что благоустройство поменяло их повседневные привычки. Один из наиболее заметных эффектов – рост физической активности. 40% стали чаще гулять на улице или в парке, а 32% чаще отдавать предпочтение пешим маршрутам вместо использования транспорта. Но и здесь не обошлось без доли негатива. Среди ответов на вопрос о влиянии городской среды на повседневную жизнь были и такие. Все перекопано, грязь, шум, ходить гулять невозможно. Реже гуляю на улице и в парке. Не заметил благоустройства. Впрочем, подобные оценки со стороны москвичей все-таки редкость. А вот ответ, заслуживающий внимания тем, что набрал 25% голосов, из-за благоустройства городской среды мое повседневное поведение особо не изменилось. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
23: У микрофона Сардар Авликулиев. Россия выступает за подключение большего числа участников к работе нового банка развития БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. Глава государства на полях саммита побеседовал в том числе и с главой нового банка развития Дилмы Русов. Представители руководства демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США отказали в поддержке законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. Совместным заявлением на этот счет выступили старшие демократы в ряде профильных комитетов Нижней Палаты Конгресса. Палата представителей Конгресса, контролируемая в настоящее время республиканцами, приступит к обсуждению законопроекта об ужесточении санкций в отношении России на следующей неделе. Соединенные Штаты пригласили Россию принять участие во встрече министров энергетики группы 20 в Хьюстоне, штат Техас, которая состоится 14-16 сентября. Это подтвердил Рейтер, представитель Белого дома. Соединенные Штаты в текущем году председательствуют группе 20. Иранский корпус стражи исламской революции КСИР играл ведущую роль в наступлении хуситов на побережье Йемена у Красного моря, сообщает издающееся в Арабских Эмиратах издание National со ссылкой на источники. Иранский источник уточнил, что представители Ирана проводили несколько встреч с хуситами, но их наступление на порт Моха было скорее решением руководства хуситов, а не Тегерана. Два других представителя Ирана отмечали, что Тегеран попросил хуситов активизировать атаки на Саудовскую Аравию, пообещав больше финансирования, оружия и советников. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк впервые с прошлогоднего апреля не стал снижать ключевую ставку, несмотря на почти нулевую инфляцию. Последние два месяца Набиуллина объяснила это ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий и увеличением госрасходов. Бизнес разочарован, российские индексы снизились. Хуситы захватили стратегически важный остров Перима в Баб-эль-Мандебском проливе, который обеспечивает морскую торговлю между Европой и Азией, а также город Хубаб и еще ряд прибрежных районов. Это усиливает давление на Саудовскую Аравию и США. На этом фоне цены на нефть превысили $100 за баррель впервые с мая. И ЦРУ еще в 1998 году предупреждало о планах Аль-Каиды захватить самолеты для теракта в США. Это следует из рассекреченных документов. К 25-й годовщине атаки 11 сентября в Нью-Йорке вспоминают жертв трагедии на месте рухнувших небоскребов. Подробности на Business FM. Ключевая ставка устояла по-прежнему 14% годовых. Впервые с апреля прошлого года ЦБ не стал ее снижать. Эльвира Набиуллина объяснила такое решение ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий. О причинах и последствиях Михаил Задорожный.
5: Данные по инфляции, которые публикует Росстат, дают мало оснований для оптимизма. Одной из основных причин ускоренного роста цен минувшим летом стал топливный кризис. Об этом Эльвира Набиуллина говорила и раньше, и повторила снова на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания. Второй фактор – рост бюджетных расходов и увеличивающийся дефицит. Денежные вливания в экономику стимулируют спрос, а предложение не растет. В ряде отраслей даже сокращается из-за ударов дронов по инфраструктуре, и это тоже разгоняет инфляцию. В итоге ЦБ решил поставить на паузу смягчение денежно-кредитной политики. По словам Набиуллиной, вариант снижения ставки даже не рассматривался. Большинство аналитиков также не ожидали никакого снижения. О причинах говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
6: Есть много факторов, почему Центральный банк решил сохранить ключевую ставку, но главным образом он сейчас смотрит на устойчивую инфляцию. Устойчивая инфляция ускорилась до 5-6%. Это связано с убытием производственных мощностей в ряде отраслей. Но также Центральный банк указал на бюджетную политику, сказав, что дефицит бюджета является одним из факторов жесткой денежно-кредитной политики. Переход к сбалансированному бюджету откладывается до 2029 года, и это, в общем-то, тревожит регулятора.
5: На традиционной пресс-конференции Набиуллина напрямую связала высокую ставку с дефицитом федерального бюджета. Формула простая. Чем больше дефицит, тем жестче денежно-кредитная политика. Если же правительство предложит более быстрый выход на нулевой дефицит бюджета, чем заложено в прогнозе, это позволит снижать ставку быстрее. Отвечая на вопрос о государственном стимулировании компаний, глава регулятора высказалась предельно откровенно. Сегодня, по словам Набиуллиной, любой дополнительный рубль государственного стимулирования спроса отдаляет нас от снижения ключевой ставки. Конец цитаты. Комментирует независимая финансовая эксперт Алена Николаева.
8: Я бы воспринимала сегодняшнее заявление Набиуллиной как довольно прямой ответ банкам и крупным компаниям, которые постоянно от ЦБ требуют более быстрой траектории снижения ставки. То есть, по сути, у нас регулятор говорит, что вопросы о дорогих деньгах нужно задавать не только ему. Потому что пока государство продолжает активно стимулировать спрос как раз через тот самый бюджет, ЦБ в этот момент вынужден компенсировать это высокой ставкой. И тут, конечно, показательно сегодняшнее решение. Ставку оставили на уровне 14%, снижение даже предмет не обсуждалось, но направленного сигнала на какое-либо дальнейшее снижение не прозвучало. К тому же ориентир по устойчивой инфляции повысили с 4-5% до 5-6%. А это уже выглядит не просто как техническая пауза в ожидании бюджета, а то, что ЦБ вообще не уверен, что сможет продолжить снижение ставки в этом году.
5: Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ сохранить ставку на прежнем уровне. В отличие от рынка акций, в моменте индекс Мосбиржи просел больше, чем на 1.5%. Что касается последствий, то аналитики не ожидают существенных изменений ставок по кредитам, а вот доходность вкладов может даже подрасти. Этого не исключает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
9: Депозитные ставки, я думаю, что будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор действительно и финансовые рынки, и банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок и достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас в моменте видно, что спрос со стороны компаний, он связан с необходимостью финансировать ремонтные проекты, он остается высоким. Значит, депозиты, соответственно, для этого нужно привлекать более активно. И я думаю, что как раз рынок депозитных ставок, он, наверное, будет сейчас корректироваться вверх.
5: Набиуллина рассказала, что ожидает корректировки параметров бюджета уже в сентябре. Это значит, что к следующему заседанию по ставке, где ЦБ также представит обновленный среднесрочный прогноз, регулятор сможет оценить эффект от бюджетных вливаний в экономику. И далеко не факт, что этот эффект будет в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Высокоскоростной мобильный интернет появился в 16 городах, стал доступен примерно для 10 миллионов человек, сообщили Минцифры. В Москве, Петербурге, Екатеринбурге 5G появился у всех 4 операторов большой четверки. Сеть 5-го поколения появилась также, в частности, в Новосибирске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске и Уфе. Но доступен высокоскоростной мобильный интернет там не у всех операторов. Технические операторы давно уже были готовы запустить 5G. Большинство базовых станций операторов поддерживает этот стандарт, продолжает директор группы компании Comnews Леонид Коник.
10: Обновлением программного обеспечения, не меняя саму базовую станцию, ее можно превратить как по мгновению волшебной палочки из LTE в 5G. Оговорка, правда, в том, что там нужна, конечно, лицензия и определенный ключ от вендора, но, видимо, как-то это наши операторы решили. То есть, иными словами, вся большая четверка или сколько там операторов, те базовые станции LTE, которые у них были с функцией 5G, все или часть из них программным образом превратили также в базовые станции 5G. Соответственно, в тех же городах, скорее в центрах этих самых больших городов. Это означает, что любой абонент в России, у которого есть телефон пока Android и, разумеется, поддерживающий стандарт 5G, если телефон старый может и не поддерживать, увидят на своем экране буковку и цифру 5G заветную. Но боюсь, что будет велико разочарование этих абонентов, потому что никакого реального отличия от LTE они не почувствуют. Буковка и цифра будут новыми, скорость будет та же самая примерно, просто потому что операторы используют те же самые частотные диапазоны, узкие довольно, которые были в LTE. Разительное изменение скорости как минимум простой абонент мог бы почувствовать, если бы операторы задействовали новый частотный диапазон в куске спектра от 4,63 до 4,99 ГГц. Но этот диапазон операторы, по крайней мере, пока в моменте не используют и использовать не могут по той причине, что у них нет а базовых станций, б практически нет устройств, которые поддерживают этот диапазон, и в регулятор до сих пор не выпустил правила применения радиоэлектронных средств для этого нового участка спектра.
1: Леонид Коник, Comnews. Доступ к 5G интернета получили только пользователи телефонов на базе Android. Будет ли сеть работать у владельцев iPhone, зависит от решений корпорации Apple, отметили Минцифры. Дело в том, что во всем мире 5G строят в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. В России же сеть запускает на частоты, которые не поддерживаются устройствами от Apple. А из-за того, что компания официально ушла из России, договориться о работе в новых диапазонах невозможно. Но далеко не все смартфоны на базе Android с поддержкой сети 5-го поколения могут работать с российским 5G. Это объясняет, почему у людей до сих пор не появилось 5G в телефоне, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
11: Тот диапазон частот, который радиочастотный центр выделил в России, до конца было неизвестно, выделят ли именно его наши регуляторы, либо какой-то другой. Как следствие, не все гаджеты могут из коробки его поддерживать. Хотя, на самом деле, большинство девайсов на открытых операционных системах Android их поддерживают, по той причине, что само хардвер железо строит встроенное в гаджеты, оно так или иначе обычно заточено на достаточно широкий спектр. И вот тот диапазон частот, который сейчас выделяет под эту задачу, они их поддерживают. Если нету поверх этого ограничений от операционной системы, как это, например, есть в случае Apple, у которого железо-то поддерживает, а вот операционная система блокирует, нужно обновлять прошивку, то телефоны работают с этим диапазоном сразу из коробки. В России, еще раз, с учетом того, что у нас достаточно разномастные девайсы, не всегда получается предугадать на 100% все абсолютно диапазоны. А закладывать приемник и делать его супергибким — это просто дороже. Хотя, вот еще раз, последние годы большинство девайсов, которые на самом деле выпускались теми же самыми корейцами и китайцами, они все равно будут в этом работать. Просто, может быть, не на полную мощность сразу, но это уже из-за других причин.
1: Павел Мясоедов, директор и партнер ИТ-Резерв. Бизнес ФМ проводит опрос в мессенджерах, появился ли на вашем телефоне 5G. На подавляющее большинство и в Телеграме, и в Максе ответили, что нет, пока только 4G. Башня из дронов, 7-я минута молчания, расправленные крылья с лучом света в центре. В США памятное мероприятие, посвященное 25-й годовщине теракта, который потряс мир. 11 сентября по традиции мемориального комплекса Ground Zero на месте рухнувших небоскребов вспоминает жертв трагедии. Тема продолжит Светлана Чередникова.
12: В Нью-Йорке, в Нижнем Манхэттене, на месте, где 25 лет назад в результате падения захваченных террористами пассажирских самолетов на башне Всемирного торгового центра погибли почти 3000 человек, 11 сентября собрались действующий вице-президент Джей Ди Венс, экс-президент Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Джо Байден. Приехал мэр Нью-Йорка Захран Мамдани. Они стояли у мемориального комплекса Ground Zero, куда с 7 утра начали приходить тысячи родственников погибших. Прошли мемориальные шествия. Появилась новая 7-я минута молчания. Обычно 6 минут молчания приурочены к цепи тех страшных событий, начиная с 8:46 утра, времени, когда первый самолет врезался в Северную башню ВТЦ, и до 10:28, когда рухнул второй небоскреб. Но новая 7-я минута посвящена пожарным, полицейским, волонтерам и обычным гражданам, тем, кто скончался от последствий теракта, в том числе из-за токсичной пыли, которая заполнила тогда весь Манхэттен. Только в этом году, по официальным данным, от этого умерли более 20 сотрудников пожарных команд. Небо над Нью-Йорком закрыли, на крышах вокруг Ground Zero расположились снайперы, летали дроны, установили ограждения, порядок обеспечивали крупные силы полиции. Среди пришедших были и те, кто уверен, что теракт 25 лет назад организовало американское правительство. Впрочем, они вели себя тихо, и им тоже никто не мешал. А накануне годовщины вечером в небо города подняли 2977 светящихся дронов по числу жертв катастрофы. Они составили в воздухе силуэты рухнувших башен. В целом город скорбит, рассказала журналист из Нью-Йорка Диана Лесничая.
14: В этом году рядом с мемориальным комплексом на одно из главных зданий, оно называется «Окулус», оно выполнено в форме расправленных крыльев. Внутри находится торговый центр, и прямо посреди этих крыльев такое находится огромное длинное окно. И сконструировано здание таким образом, что ровно в 8:40 туда попадает первый луч света, и до 10:30 утра весь этот свет проходит через здание прямо по центру. Называется Wedge of Light. И вот в этом году на полу этого Oculus центра появился еще и сделанный из мрамора и стекла вот этот след от луча света, чтобы даже когда в Нью-Йорке пасмурная погода, люди могли видеть, свет попадает именно вот по этой траектории, именно в это время, именно 11 сентября. Архитекторами все было задумано именно так.
12: Американский президент Дональд Трамп утром 11 сентября был в Пентагоне, куда 25 лет назад рухнул один из захваченных лайнеров и где погибли 125 человек. В память о жертвах на здании военного ведомства приспустили государственный флаг. А в американской прессе разгорелся очередной скандал. 8 сентября на мероприятии в Белом доме в честь подвига погибших в терактах пожарных Трамп рассказал, как геройски его спасали из обрушавшейся башни двое сотрудников пожарной службы. После того, как дотошные журналисты выяснили, что в день теракта Трампа там не было, президент изменил показания и сообщил, что спасли его на месте разбора завалов 2 дня спустя. Он якобы был там вместе с сотней своих рабочих строителей. Однако и это, по свидетельству экстренных служб, не могло быть правдой. Более того, СМИ напомнили, что всего через несколько часов после обрушения башен-близнецов в телефонном интервью для радио Трампа спросили, не пострадал ли его Трамп-билдинг. И он ответил, что его башня была вторым по высоте зданием в центре Манхэттена. А теперь, когда Всемирный торговый центр разрушился, разрушен, оно снова стало самым высоким», – с гордостью заявил тогда он. В настоящее время в США идет последняя фаза предвыборной кампании. Политическая жизнь в Америке крайне поляризована, и говорить об объективных настроениях по отношению к политическим лидерам не приходится, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Крабков.
15: Трамп агрессивно перешел в наступление, предложив выплаты в $5000 тем взрослым в Америке в случае успеха республиканцев на выборах и сохранения контроля над обеими палатами Конгресса. Республиканцы в основном с энтузиазмом приняли это заявление, а демократы, естественно, сейчас всячески его критикуют.
12: ЦРУ к 25-й годовщине трагедии рассекретило 69 ранее не публиковавшихся разведданных. Согласно этим документам, служба еще в 98-м году предупреждала о планах Аль-Каиды захватить самолеты для теракта 11 сентября. Светлана Чередникова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
16: Ведете диалог с чат-ботом и замечаете, что собеседник внезапно поглупел. Не помнит факты, которые еще два запроса назад вы живо обсуждали. Загрузили большой документ какими-то его частями. Искусственный интеллект пользуется эффективно, а некоторые словно не замечают. В этот момент айтишники начинают говорить про контекстное окно. На этой неделе мы разбираемся с их жаргоном, сегодня как раз про него. Контекстное окно – объем информации, который языковая модель может учитывать одновременно. Туда попадает текущий запрос, история диалога, нужные фрагменты загруженных документов. Объем окна измеряется в токенах, минимальных единицах текста, которыми оперирует модель. Сколько окна уже занято, в обычном чате на глаз не видно. В длинном диалоге модель может хуже использовать информацию из его начала. Старые сообщения не помещаются в окно целиком, и система начинает их сокращать. Чем больше контекстное окно, тем лучше. Да, но не всегда. Исследователи из Стэнфорда показали, даже если вся информация помещается в окно, протестированные модели лучше использовали данные в начале и в конце контекста, а хуже те, что были в середине. Контекстное окно – рабочий стол модели. Часть знаний уже находится внутри нее. Спросите, в чем смысл встречи князя Андрея с дубом? И искусственный интеллект, скорее всего, ответит без внешних источников. Если нужна точная цитата, модели надо дать настоящий текст или подключить ее к источнику. Нужный фрагмент займет часть контекстного окна. Практический вывод. Если чат начал путаться и забывать, сохраняйте главное, закрывайте старый и открывайте новый. Если айтишники предлагают перейти на более дорогой тариф ради большего контекстного окна, спросите у них, не стоит ли сначала эффективнее работать с данными, отбирать только нужную информацию и правильно собирать контекст для каждого запроса.
2: Сумма технологий на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Александр Лукашенко сообщил о проверке мобилизационной готовности в армии Беларуси. Он заявил, что пришло время встряхнуть всю армию. Всех проверим, вплоть до мобилизации, заявил он на полигоне Абус Алисновский. Готовимся к войне, чтобы ее не было, подчеркнул Лукашенко. Что стоит за этими словами, комментирует политолог Георгий Бовт.
17: Ну, скорее всего, за этой риторикой Лукашенко не стоит реальное намерение провести мобилизацию. Это всего лишь риторический прием и стремление просто на словах показать некую солидарность своим союзникам по союзному государству. Отыгрывая слово «мобилизация», которое висит в информационном пространстве России, которое все опровергают и опровергают в России, люди, принимающие решения Лукашенко, скорее всего, не имеет в виду то, что имеет в виду под мобилизацией. Это некое предупреждение о том, что он готов в случае чего к решительным действиям. С другой стороны, он же говорит о том, что страна Беларусь готова к сделке с Америкой, большое установление полноценной дипломатической связи, представительства и тому подобное.
1: Это был Георгий Бовт, политолог. Лукашенко напомнил, что сейчас по его указанию проверяется артиллерийская бригада. Ранее проверили танковые и мотострелковые части, сообщило госагентство Белта. Как отметил белорусский президент, во время таких проверок используется опыт современных военных конфликтов. Лукашенко также сообщил журналистам, что его младший сын Николай служит в армии, как все. Он не стал уточнять роту войск, только сказал, что в самом сложном подразделении, и уточнил, что Николай лейтенант. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад», передает госагентство королевства со ссылкой на представителя Минэнерго. Нефтепровод подвергся массовым атакам 10 сентября и было закрыт в качестве меры предосторожности. Хуситы ранее захватили стратегически важный остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе. Это усиливает их контроль над одним из важнейших в мире морских торговых путей между Европой и Азией. Остров находится прямо посреди Баб-эль-Мандебского пролива. Через него суда из Индийского океана проходят в Красное море и далее через Суэцкий канал. Правительственные силы остров покинули, сообщил агентство Рейтер. Хуситы также заняли прибрежный город Дхубаб, ближайший к острову. Установление хуситами контроля над Баб-эль-Мандебом может дать Ирану дополнительное преимущество в конфликте с США, так как под угрозой окажется второй важнейший морской маршрут региона, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
0: Еще днями назад правительственные войска довольно успешно теснили хауситов в центре Йемена. Да и сейчас они продолжают бомбить позиции хауситов в нескольких провинциях. Там положение хауситов не очень хорошее, но стратегическое положение, конечно, это побережье Баб-эль-Мандебского пролива. Можно сказать, что хауситы решили пожертвовать некоторыми своими позициями в центре страны, чтобы получить рычаги влияния на Баб-эль-Мандебский пролив. Пролив очень узкий, и при желании прекратить там на какое-то время судоходство вполне возможно. Как раз цель-то хауситов в том, чтобы потом использовать это как рычаг давления. Другое дело, что правительственные войска сейчас опомнились, их за несколько дней ловко обхитрили. Саудовская Аравия тоже опомнилась, и сейчас будут попытки как вытеснять хауситов, так и договориться с ними по-хорошему. Но за хауситами еще стоит Иран, которому очень выгодно то, что партнер Ирана, близкие йеменские хуситы, захватили ряд островов посередине пролива. Иран считает, что контролирует Ормузский пролив, а Баб-эль-Мандебский, получается, контролирует его ближайшие союзники.
13: Наследный принц Саудовской Аравии дважды просил Трампа, как сообщает Рейтер, нанести удары по хуситам, но тот отказался. Что теперь может сделать Саудовская Аравия?
0: Саудовская Аравия вовремя подписала в Мекке соглашение с Пакистаном и Турцией о взаимопомощи, но

0: то закроется Бабин Мандир, типа того, как закрылся Армуз. Он и так не был самым безопасным местом для судоходства, потому что Ансар Аллах могли обстреливать корабли, которые в нем идут, со своей позиции, потому что они не имели выход к морю, они просто не контролировали западное побережье Йемена полностью. То, как выглядит событие сейчас, хуситы близки к установлению полного контроля над всем западным побережьем Йемена, то есть они смогут контролировать Баб-эль-Мандеб в самой его узкой точке, в том числе и за счет еще контроля вот над этими островами. Налицо полное рассыпание альянса между Верховно-президентским советом и между Переходным советом Юга, то есть проэмиратовским силам. Явно уже были видео, где друг друга обвиняют в предательстве, в оставлении позиции, но фактически речь идет о том, что две вот эти коалиции просто рассыпались. Фактически вот эти южно-йеменские сепаратисты предали своих просаудовских собратьев по оружию. Можно делать за определенные выводы о состоянии боевого духа во всех этих формированиях. В целом, для Саудовской Аравии ничем хорошим это, конечно, не обернется. Если сейчас дальше наступление Ансар Аллах продолжится, то это будет свидетельствовать о, ну, если не окончательном, то очень близком к окончательному поражению Саудовской Аравии в йеменском конфликте.
1: Александр Наджаров, Центр средиземноморских исследований НИОВШ. Рынок уже отреагировал на события в Йемене резким скачком цен на нефть, которые впервые с мая 26 года превысили $100 за баррель. Индекс Мосбиржи в пятницу упал после решения Центробанка сохранить ключевую ставку. Нефть в моменте подскакивала почти до $110 за баррель Brent, но к вечеру торговалась около $105 за баррель. Биржевые итоги дня и недели подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций снизился в пятницу, но вырос по итогам недели. В пятницу потери составили 2%, и на 2% за неделю вырос индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. Все было бы неплохо, если бы не пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Банком России на своем очередном заседании Банк России оставил ставку неизменной на уровне 14% годовых, хотя до этого на протяжении 10 заседаний ставку снижал. Но рынок ждал такого развития событий. Самый популярный прогноз как раз была пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики, и так оно и получилось на самом деле. Так что рынок немного, скажем, расстроился в пятницу, но в целом неделя была хорошая, растущая, причем очередная растущая неделя для российского рынка акций, и вырос российский рубль. Несмотря на то, что в пятницу китайская валюта снизилась лишь на 2 копейки, закрытие недели 12 рублей 51 копейка, за неделю юань потерял аж 27 копеек. В пятницу вышли данные по инфляции от Росстата за август, и оказалось, что дефляция была в августе, но дефляция лишь 0,08%. В июле потребительские цены росли на 0,54%. Ну, а если рассматривать годовую инфляцию, то она ускорилась. Причем ускорилась заметно. По итогам августа это 6,33%. В конце июля была 5,98%. Чуть ниже 6. Сейчас значительно выше 6 инфляция. Может быть, этим и можно оправдать паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. Ну и цены на нефть. Буквально взлет был зафиксирован за неделю, почти на 9% выросла смесь Brent, даже несмотря на небольшую коррекцию в пятницу. Максимум был 109 почти с половиной долларов в моменте, это максимум с 20-х чисел мая текущего года. Ну, что касается новостных потоков, естественно, все внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где возобновились боевые действия, все это приводит и будет приводить к перебоям поставок топлива из этого региона. Но если все привыкли к периодическому перекрытию Армузского пролива, то теперь под вопросом Баб-эль-Мандебский пролив, учитывая, что йеменские хуситы заняли острова на юге Красного моря, и ранее йеменские хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и атаковали танкеры из Саудовской Аравии в Красном море. Но единственный момент важный то, что в пятницу появились сообщения министра иностранных дел Ближнего

0: восточных стран пытаются достичь временного соглашения с Ираном. Естественно, это соглашение нацелено на то, чтобы возобновить судоходство в Ормузском проливе, но сначала появились сообщения в прессе, а потом официальное сообщение уже от Министерства иностранных дел Ирана, и заключается оно в том, что проведет Иран в понедельник встречу с участием Ирака и стран Персидского залива в Омане, на которой будут обсуждаться вопросы безопасных маршрутов для торгового судоходства в Ормузском проливе.
1: Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM, отмечу официальный курс доллара с 12 сентября 84.27 и евро 97.87.
2: Между делом с Кирой Альтман.
3: Как поговорить, когда слов нет? Когда слова буквально не находятся, а близкому человеку важно помочь? Об этом спрашиваю Нюту Федермессер, общественного деятеля, директора благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».
4: В том, чтобы быть рядом и в том, чтобы держать за руку, в этом гораздо больше помощи, чем в слове «держись», которое оставляет ощущение опустошенности у обеих сторон. А вот в этом прикосновении, в «держи мою руку» и в тексте, я не представляю, что ты чувствуешь, я не знаю, что ты чувствуешь, я не знаю, что сказать, но я с тобой, я рядом, можно я тебя просто обниму? В этом намного больше силы. И опять же, признание собственной слабости, оно дает силу и нам, и другому человеку. Это удивительным образом работает. Но есть люди, которые вообще не про разговор. И это тоже нормально, и не про слова. И тогда помощь в самом простом действии, о котором мы не думаем. Человек, переживающий тяжелую ситуацию, горе, его выбивает из повседневности. У нас есть такой странный показатель. Вот мама, у которой умер ребенок, она очень часто, рассказывая потом про свои переживания, она говорит, я 4 месяца не могла помыть голову. Вот для меня помыть голову, это было какое-то просто невероятное усилие. Я не могла. Я от одного это услышала, родители от другого. А потом я стала думать, надо друзьям говорить, а предложите ей помыть голову. Сказать, давай я тебе помою голову. Не можете сами помыть голову? Сказать, пошли в парикмахерскую. Ничего не спрашивая, взять и вынести мусор, уходя. Зашел в магазин, позвонил и сказал, слушай, я в магазине, ничего тебе купить, ничего не надо, я сама схожу. А вот это вот я вот уже взяла, покупаю, есть будешь? Я все равно уже это делаю, я в аптеке уже покупаю тебе вот там чего.
3: Нюда Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Влекулеев. У России нет никакой необходимости мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту даже выше тех, которые предполагались, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что сообщение о необходимости мобилизации в России – вранье, ложь и провокация, сделанные только ради того, чтобы возбудить население, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Прокачка нефти по нефтепроводу «Восток-Запад» в районе Эр-Рияда приостановлена после ударов по нему, заявила Минэнерго Саудовской Аравии. Нефтепровод имеет мощность 7 миллионов баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила основной экспорт нефти по этому нефтепроводу, который выводит к порту Янба на Красном море. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о договоренности Москвы и Вашингтона быть в постоянном контакте. Он отметил, что если президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпинь вместе будут присутствовать на саммите АТЭС, то было бы, цитата, «вполне естественно, чтобы им втроем переговорить». Саммит АТЭС пройдет в Китае 18-19 ноября. Годовая инфляция в России в августе составила 6,33% против 5,98% в июле. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,08%, следует из данных Росстата. По данным статистики, цены на продовольственные товары в августе снизились на 0,26% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении выросли на 5,08%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,53% в месячном выражении и на 6,51%. В годовом. Услуги подешевели на 0,54% по отношению к июлю и подорожали на 7,85% в годовом выражении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А пострадавшим это так бы было селлерам маркетплейсов пообещали кредиты под 17%, а Индустрах анонсировал старт выплат продавца Амазона. Мы поговорили с селлерами, как они оценивают меры поддержки от площадок банков и государства и какими инструментами уже пользуются. В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Они появились в 16 городах, сообщили Минцифры, в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. 5G есть у всех четырех операторов большой четверки. Много ли смартфонов России поддерживают российские частоты 5G и что изменилось для их обладателей? И сразу три крупных брокера – Т-инвестиции, БКС и Финам – запустили для клиентов торговлю с помощью ИИ-агентов. В Т-инвестициях и БКС инвесторы могут подключить нейросети типа Claude или ChatGPT в Финаме и создает торговых роботов по описанию пользователя. Что это дает и каковы риски? Подробности на Business FM. Кредиты под 17% хорошо, вопросы, будут ли их реально давать. На фоне продолжающихся атак на склады маркетплейсов мы поговорили с селлерами о том, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государства, и какими из заявленных инструментов они реально пользуются или хотя бы собираются это сделать. Иван Медведев подробнее.
6: В пятницу был атакован очередной склад. На сей раз от удара БПЛА пострадали логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. В этот же день в Минэкономразвитии сообщили о запуске программы льготного кредитования для пострадавших от атак беспилотников-селлеров Wildberries. А заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников в беседе с Business FM добавил, что на такие кредиты смогут претендовать и селлеры «Озон» из ряда регионов. Условия от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка рассчитывается как ключевая плюс 3%, то есть на данный момент это 17% на полтора года. На общем фоне звучит привлекательно, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
7: Да, достаточно выгодные условия по текущей ситуации, если действительно будут одобрять, и если действительно это будет без большого сбора дополнительных документов в каком-то ускоренном режиме, то это будет отличная помощь, потому что сейчас, если в среднем посмотреть, кредитный портфель по факту получается где-то 26% годовых и выше. То есть, наверное, самые большие кредиты, которые как раз раньше выдавали, в том числе маркетплейсы, при правильном пересчете выходили где-то 34-35% годовых. Поэтому 17% это, естественно, отличная ставка, если она будет, и если будут выдавать.
6: Если будут давать, подчеркивает наш собеседник. Потому что его опыт показывает, что не все меры поддержки, о которых открыто говорилось, на практике можно получить. Это подтверждает селлер Артем.
8: В связи с ударами банки начали очень осторожно относиться к кредитованию селлеров. Некоторые менеджеры мне прямо сказали, что кредитование такого вида деятельности в их банках сейчас полностью на стопе, а потребность в заемных деньгах только увеличивается. Ну и ставки до сих пор достаточно высокие, условия до сих пор тяжелые. Поэтому, да, эта мера была бы востребованной для многих селлеров. Но вопрос доступности этого продукта.
6: Еще один селлер рассказал Business FM о том, что банки отказываются выдавать его компании хоть какие-то кредиты, потому что он допустил просрочки по действующим займам из-за того, что с площадки невозможно было вовремя вывести уже заработанные средства. И получается замкнутый круг, говорит директор компании «Арсенал Плюс» Андрей Маргаев.
9: Даже те денежные средства, которые сейчас есть в личном кабинете и которые намечены на вывод, мы также их не получаем. Потому что мы нажимаем кнопочку, через 7 дней должны денежные средства поступить на расчетный счет, но они не поступают. То есть все денежные средства идут с задержкой где-то в 2 недели. Поэтому у нас возникает просрочка по оплатам налогов. С нас инкассово списали, и мы не могли вовремя платить заработные платы, оплаты лизинговых платежей, кредитных платежей, которые у нас есть в других банках. Небольшие, но не есть. Автоматически мы попадаем на просрочку, и у нас портится кредитная история по юридическому лицу. Соответственно, взять кредиты мы уже не можем.
6: На вопрос, какими еще мерами поддержки вы уже реально воспользовались, лишь некоторые селлеры ответили, что обратились за отсрочкой по налогам. Все остальные инструменты им показались не настолько эффективными, чтобы рассматривать их всерьез. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Ингосстрах анонсировал старт выплат продавцам Амазона. Селлеры начнут получать их с 15 сентября. Предприниматели, чьи товары имели активный полис, на момент происшествия были повреждены на складах Озон в Чапаевске, НМИ и Махачкале, получат первую часть от суммы страхового возмещения. Выплаты могут поступить продавцу несколькими платежами. Окончательный расчет будет сделан после завершения инвентаризации, заявили в страховой компании. Скандал или пиар? Россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль «Зион» в Тбилиси. Но через несколько часов скандальную пометку убрали. Те, кто купил билеты, теперь в растерянности. Как сообщили ТАСС, на платформе по продаже билетов TKTG организаторы фестиваля допустят россиян для посещения. В сервисе также уточнили, что при покупке билетов гражданство не указывается. Подробнее Наталья Шашина.
10: Граждане России на фестиваль не будут допущены. Пометка появилась на сайте с продажей билетов на фестиваль «Зион» в Тбилиси. Он запланирован на конец сентября. Россияне, которые уже купили билеты, которые стоили в среднем от 2,5 до 4 тысяч рублей, возмущаются в соцсетях. Раньше такого запрета не было. Что им делать теперь и будут ли на входе смотреть паспорт, непонятно. Как только в СМИ началась шумиха, пометку с сайта убрали. Но вопросы, что это было, остались. Сам по себе проект «Зион», как пишут СМИ, последние годы был отдельной электронной сценой в рамках крупного Тбилиси Open Air. А теперь будет самостоятельным двухдневным мероприятием. В лайнапе, например, участники Евровидения 22 года Сёкус Миркус, играющие экспериментальную музыку. Вот что говорит журналист из Грузии Фёдор Худокормов.
11: Зион фестиваль – это именно фестиваль электронной музыки. Например, в России такие проводились аналоги, как Alpha Future People.
12: На сайте сначала появилась эта надпись, что россиян не пустят на этот фестиваль. И через несколько часов, когда, видимо, пошла какая-то шумиха, это убрали. Можно допускать, что это какой-то некий был пиар-ход?
11: Это очень даже похоже, потому что обычно такие случаи, когда происходят акты русофобии, об этом массово начинают говорить СМИ. В Грузии именно акты такие русофобии, они редкие, но за счет этого они достаточно громкие. И я думаю, организаторы вполне могли так сделать, чтобы о них заговорили.
10: Что касается подобных случаев, как рассказывает Худокормов, например, в 22-м году клуб «Бассиани» фактически запретил вход для россиян. На входе просили показать паспорт, и если видели российский загранник, то грубо отказывали в проходе. Могли не пустить и украинцев, если те разговаривали на русском. А в одном из баров вводили так называемые визы для россиян, которые можно было получить, только подписав анкету с пунктами о поддержке Украины и признании оккупации Грузии Россией. Однако на крупных фестивалях ограничения маловероятны даже с технической точки зрения. Проверять паспорта у тысяч людей как минимум долго. Живущие в Грузии россияне уверяют, о коллективной неприязни речи не идет и какой-то системной проблемы с доступом на зарубежные фестивали нет, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
13: Есть, понятно, проблема банковские, есть проблемы с тем, что на часть круизных компаний глобальных не сажает граждан России. Но что касается культурных мероприятий, это скорее такие разовые отдельные случаи, иногда даже подчас привлекающие дополнительное внимание, дающие этим мероприятиям, что ли, рекламу. Понятно, что в Грузии ситуация двойственна в отношении с Россией, несмотря на внешнюю такую почти дружбу. Они все раны на сегодня до конца зажили. Возникают некомфортные ситуации, но информация о том, что в целом идет какой-то такой тотальный абьюз граждан России, наверное, было бы преувеличением.
10: Но есть отдельные случаи, которые звучат громко. В прошлом году, кстати, на фестивале Тбилиси Open Air произошел инцидент, когда один из грузинских певцов осквернил российский флаг. В России завели уголовное дело, а власти Грузии осудили поступок музыканта, назвав это проявлением бескультурья. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: За последний месяц сразу три российских брокера разрешили инвесторам использовать ИИ. Речь идет о компаниях Т-инвестиции, БКС и Финам. Они дают клиентам возможность интегрировать сторонних и агентов в инвестпроцессы. Подробнее Ольга Кашинская.
14: Модели внедрения искусственного интеллекта у трех брокеров похожи. Клиент получает опцию подключить любых сторонних ИИ-агентов на рынке к своему счету через специальный протокол, разработанный Anthropic. Так они смогут видеть баланс и состав портфеля и помогать инвестору с аналитикой. При этом можно выпустить токен с расширенными правами. Это даст алгоритму возможность совершать сделки. Такая опция пока есть только у Т-инвестиций и БКС. При этом финальное слово все равно остается за человеком, подчеркивает руководитель продукта Trade API BKS Мир инвестиций Владислав Бабиев.
15: Наш сервис – это не модель, которая управляет активами клиентов и совершает за него сделки, а, по сути, это способ подключения брокерских счетов к сторонним и агентам. То есть, по сути, наш сервис, он дает возможность инвестору управлять своим портфелем через своего и-ассистента в режиме диалога. То есть, инвестор может прямо в чате с и-агентом спрашивать там, состояние своего портфеля, например, запрашивать какие-то данные по инструменту, по рынку. В таком формате можно и выставлять заявки. Принципиальный момент – и-агент, он не управляет счетом. То есть, он помогает в части там, аналитики, но при этом любое поручение, оно уходит только по инициативе клиента, и каждое поручение необходимо подтверждать. В целом, если инвестор планирует его использовать только для аналитики, то в таком случае инвестор может выпустить токен только с правами на просмотр данных, на получение данных, то есть без доступа к торговым операциям.
14: В Финаме Бизнес FM объяснили, что опция совершения сделок через ИИ-ассистентов появится у брокера после внедрения надежного риск-менеджмента и механизмов подтверждения операций. Как рассказали Бизнес FM в Т-инвестициях, эта автоматизация призвана освободить инвесторов от рутинных действий, ускорить реакцию на рыночные события и снизить влияние эмоций. В Финаме соглашаются. Основная задача здесь – оптимизировать рутину и сократить временные затраты. Новый функционал вызовет интерес на рынке, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов. Но использование искусственного интеллекта все равно остается фактором риска, который необходимо учитывать.
16: Я думаю, что все эти услуги, они появляются не от хорошей жизни. Все-таки сейчас российский фондовый рынок испытывает сложные времена с точки зрения привлечения новых денег и инвесторов. То есть какая-то интересная новая фишка, как минимум на период тестирования люди точно могут увеличить свою активность в этих брокерах. И я не использовал, не использую и не планирую. Я использую сервисы, связанные с искусственным интеллектом, для сбора какой-то информации, консолидации этих данных. Но отдавать сервисам возможность совершения транзакций я не готов. Помимо того, что в целом сейчас на рынке так достаточно системных фундаментальных рисков, мы еще подключаем дополнительное техническое решение, которое может само выступать источником рисков, как в части технологических сбоев, так и в части некорректной интерпретации промтов или каких-то галлюцинаций.
14: Высокая волатильность сегодняшнего рынка действительно может сказаться на взвешенности аналитики и агентов, считает кандидат экономических наук, частный инвестор, член аналитической команды Profit Кирилл Шелыганов.
17: Вообще алгоритмическая торговля известна достаточно давно, и люди использовали их больше в частном порядке. Сейчас это просто в силу хайпа искусственного интеллекта выходит на новый уровень, но здесь я был бы осторожен. Любой робот и ИИ в своей основе имеет те или иные математические модели и учится на исторических данных. К сожалению, сегодняшний рынок очень волатилен и подвержен влиянию очень нелинейных, непредсказуемых и часто не повторяющихся паттернов, поэтому я бы точно не доверял на 100% свои деньги роботу. Если даже вы используете продукты на основе ИИ, то обязательно перепроверяйте за ним, прогоняйте все через себя.
14: Ответственность за совершенные при помощи ИИ агентов операции в любом случае будет лежать на самом инвесторе, на клиенте. А брокер отвечает только за корректность предоставленных торговых данных и безопасность на уровне авторизации и выпуска токена. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
18: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
2: Глава Алисы AI Валерий Стромов. Повтор программы в воскресенье после 14. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
19: Все свое носить с собой лучше всего в рюкзаке на двух лямках на спине. Особенно если вес этой поклажи превышает 10-15% массы тела, что нередко бывает у современных школьников даже в младших классах. сравнительном исследовании боковое отклонение позвоночника составляло менее 2 градусов без сумки и с рюкзаком на двух плечах, при этом в несколько раз больше с сумкой на одном плече и еще больше с одноплечным рюкзаком. При этом положение плеч менялось гораздо существеннее, особенно для одностороннего рюкзака. Это искривление называют функциональным, то есть сиюминутной адаптацией позвоночника под ношу. Профессиональное медицинское сообщество утверждает, что ношение тяжелой школьной сумки не считается сегодня причиной сколиоза. Но тем, у кого сколиоз уже есть, рекомендуют для лучшей устойчивости все же классический рюкзак на двух лямках. Такие обычные рюкзаки тоже меняют позу, но не так сильно, как плечевые сумки. А пояс на рюкзаке перераспределяет усилия на таз, там кости прочнее. Исключительные по весу и дистанции нагрузки в экспедициях и на военной службе документированно приводят к болям стоп и коленей и могут повредить плечевое сплетение. 2 огромных арбуза лучше нести в двух руках, а не в одной. 30 килограмм в одной руке дают более 2800 ньютон компрессии поясницы, а 2 по 15 в разных руках почти вдвое меньше. Для пожилых добавляется фактор равновесия. Особенно опасны болтающиеся тяжелые предметы, даже в рюкзаке. А вот небольшие и уравновешенные нагрузки не ухудшают показателей походки или равновесия.
2: Другим наука на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пончалеев. И модель Клод пыталась использовать для мошенничества, шпионажа и разработки оружия. В том числе биологического, такие данные представила Anthropic в своем отчете о злоупотреблениях моделью с декабря по август.
2: Подробности.
14: Вариантов злоупотребления Клод предостаточно, следует из доклада Anthropic. Есть случаи частного мошенничества. Например, Клод использовался для создания сети фальшивых дейтинг-приложений, которые создавались для обмана пользователей. Но много и тревожных эпизодов использования искусственного интеллекта на уровне государств. Например, описаны кейсы использования нейросети для создания систем слежки и контроля за диссидентами. Кроме того, в докладе есть описание попытки использования модели для предполагаемого кибершпионажа за Украиной в пользу России. Злоупотребляли моделью Клод, согласно Anthropic, и китайские ИИ разработчики. Их компания обвинила в так называемой дистилляции, то есть переносе возможностей Клод в свои ИИ модели для их обучения. Также из отчета следует, что группа, базирующаяся на севере Йемена, использовала модель Клод для разработки ПО для управляемого и баллистического оружия. Ей удалось провести тестовый запуск, который, впрочем, окончился неудачей. Отдельно компания выразила озабоченность использованием Клод для возможной разработки биологического оружия. Как пишет Financial Times, в документе говорится о 5 случаях, когда ученые из России, КНР и Ирана якобы пытались обойти защитные механизмы модели, скрыв цели своих исследований. Впрочем, искомые данные могли использоваться как для разработки биооружия, так и для создания вакцин. Поэтому утверждать, что ученые планировали причинить вред, Anthropic не может. Предупреждения об опасностях, которые несет искусственный интеллект, в последнее время звучат регулярно. В частности, теперь крайнюю озабоченность развитием искусственного интеллекта выразил один из ранних инвесторов Anthropic и OpenAI Грег Дженсен. По его мнению, самый правильный путь сейчас – замедление разработки и всей индустрии в целом. Однако, по его словам, пока искусственный интеллект не начнет убивать людей, никто ничего не предпримет.
1: А ранее Рейтер писал, что США намерены предложить Китаю сотрудничество в отслеживании кибератак, совершаемых с использованием ИИ. Этот вопрос должен стать одним из ключевых на первых двусторонних переговорах по ИИ, которые пройдут в середине сентября. Уходит эпоха. Столичный Дептранс поддержал запрет на работу таксистов, зазывал в Москве. С предложением запретить водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, железнодорожных и автовокзалов ранее выступила Московская городская дума. Замара по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов сообщил, что это позволит сделать сервис безопаснее. Как к этой мере относятся водители такси, мы спросили у них самих.
20: Водитель такси в Москве и Подмосковье Юрий.
21: Я считаю решение не только неразумное, оно, в общем-то, противозаконное. И фактически подразумевает, чтобы компания «Яндекс», которую мы все нежно любим, она и так монополист. а так только она и больше никто. Если автомобиль такси, обладающий лицензией на право осуществления данной деятельности, то на каком основании, получается, этому человеку будет запрещено выполнять свои функции, которые он получил право, что у него автомобиль соответствует безопасности, у него путевые документы, как положено, он лицензированное такси. А то, что этот доход пойдет мимо Яндекс, ну, либо еще какого-то агрегатора. Я понимаю, конечно, главный минус, о котором мы сейчас говорим, что ну, это люди, которые начинают задирать стоимость поездки, несусветно ее назначать. Ну, то есть человеческий фактор. Но, с другой стороны, если есть сложившаяся стоимость поездки, плюс-минус какой-то дельта в любом случае, конечно, есть, но ведь никто не заставляет ехать вот именно с этим конкретным человеком. Нет же обязаловки, что он должен ехать именно с ним. Он подойдет к другому автомобилю.
20: Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
0: На самом деле, все вот это решение, это, скорее всего, лоббирование Яндекса своих интересов. У нас Яндекс более 90% всех заказов в городе Москве охватывает. То есть они сейчас развивают очень аэропорты, появляются стойки. Вы подошли, там заказали. В аэропортах выделены площадки, стоянки, куда приезжают таксисты. Специально именно это все для такси Яндекса сделано. Почему были эти зазывалы? Если человек приехал с области, где-то на вокзале предлагает свои услуги подешевле отвезти обратно в область, поближе к собственному дому, скорее всего, и дешевле, чем Яндекс.Такси бы Яндекс.Го отвез. Не обязательно этот зазывало будет бомбилой, скорее всего, он бомбилой и не будет. То есть это официальное такси, в чем там проявляется безопасность. Наши какие-то службы смогут по заказам отследить, кто и куда поехал. Больше про безопасность я здесь ничего такого не вижу.
20: Водитель такси в Москве и Московской области Александр Ершов.
4: Например, даже чемпионат мира, когда был, уже тогда мы знаем, сколько было случаев обмана иностранцев, когда говорили там доехать 1000 рублей, потом говорили, что это 1000 рублей за километр, а километров 30, значит, 30 тысяч рублей. Вот в этом плане правоохранительные органы прям наказывали серьезно. Я считаю, пассажира обманывать нельзя. Зашквар, то есть это некрасиво очень. Во всяких аэропортах, вокзалах зазывал. Я против их, очень против. Как минимум, если тебя не сильно обманут, то обманут по цене. Поэтому я против этих зазывал, откровенно говорю. Я за то, чтобы даже за такие обманы вот уголовной ответственности привлекать и по серьезным статьям типа мошенничества.
1: Ранее в силу вступил приказ, который запрещает водителям самим предлагать услуги такси на территории аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Впрочем, в столичном Дептрансе добавили, что исключение сделано для специально оборудованных для таких услуг стоянок автомобилей и сервиса. Также, кроме приложения, такси можно заказать через службу заказа на стойке легкового такси или по номеру телефона. В Москве Садовое кольцо и другие автотрассы закроют для транспорта на выходные. Перекрытия уже начались, например, в районе университета. Все из-за нескольких велосипедных мероприятий. В субботу, 12 сентября, в столице пройдет осенний московский велофестиваль. Это массовый бесплатный заезд для всех желающих. Участники стартуют с Воробьевых гор, проедут по Бережковской набережной и выйдут на Садовое кольцо. Организаторы ожидают 1000 велосипедистов, а на старте будет работать фестивальный городок с конкурсами, мастер-классами и другими развлечениями. В тот же день в Москве пройдут 2 спортивные велогонки «Москва и Россия» для профессиональных и подготовленных велосипедистов. А в воскресенье состоится уже детский велофестиваль, который перенесли с 5 сентября из-за непогоды.
2: Подробности.
22: С 11 сентября до 13 сентября проезд будет закрыт в парковочном кармане Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. Основные ограничения начнут действовать в субботу. С 7 утра движение начнут перекрывать поэтапно. В частности, это затронет Садовое кольцо, улица Косыгина, Смоленскую и Большую Дорогомиловскую, Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную, набережную Тараса Шевченко и Бородинский мост со съездами. Также перекрытия будут действовать на Университетской площади и Университетском проспекте. В воскресенье 13 сентября будет закрыт Цветной бульвар. От Садового кольца до Петровского бульвара будут недоступны 2 крайние полосы Петровского бульвара в районе Трубной площади. Ограничения там будут действовать с 8 утра до 7 вечера. На всех перечисленных участках парковка будет запрещена.
1: В московском велофестивале, говорит эксперт моды, телеведущий Влад Лисовец, который уже много лет принимает участие в мероприятии.
3: каждый год собираюсь на велофестивале на каком-нибудь, и они есть ночные, дневные, и это всегда супер позитивная атмосфера. Я не знаю, как это происходит, но получается, что в России люди на велосипедах — это люди невероятной доброты, помощи. Вообще, приехать туда и побыть там — это очутиться на какой-то планете добра и счастья. Обожаю велосипед, все лето на нем катаюсь. Каждый раз все ждут этого старта, все едут, улыбаются, машут, снимают друг другу видео. Это такой праздник, в котором точно надо поучаствовать. Если даже вы никогда не принимали участие, то один раз точно стоит, потому что вы получите такой заряд позитива после, на весь день и на следующую неделю и на следующий год, что вам точно захочется туда вернуться.
5: А в плане организации?
3: Нас сохраняют так всегда, как будто мы самые дорогие люди планеты. Потому что количество полицейских, количество грузовиков, которые перекрывают все улицы маленькие, дабы не выскочила ни одна машина на ту часть, где едут велосипедисты. 100% защищенность, везде стоят службы специальные, так что организовано все это великолепно.
1: Влад Лисовец, эксперт моды. В столичном Дептрансе водители призвали заранее планировать маршрут, пользоваться навигатором и по возможности пересесть на метро.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: У каждого поколения свой язык, свои мемы, поговорки, фразы, отражающие то, как люди смотрят на мир. Пословица – это культурный код поколений. А как известно, про работу как раз очень много поговорок. Некоторые из них звучат как мудрость, а другие – как спорное утверждение, которое мы не перестали бубнить себе под нос. Мол, работа не волк, в лес не убежит. Знакомо вам такое? Давайте обсудим, могут ли эти фразы и утверждения оказаться такими иррациональными установками, сбивающими с толку. Раньше говорили: терпение и труд все перетрут, помните? А вот сегодня можно работать вдвое больше, но, как в той поговорке про рабочую лошадь, которая не стала председателем, получить наоборот, меньше, чем хотел. С появлением искусственного интеллекта надо работать не больше, а по стратегии, добиваясь результата благодаря новым технологиям и навыкам. Согласны? Хотя терпение никто не отменял, конечно. Раньше говорили: молчание – золото. Или менее поэтично: не высовывайся. Есть еще японская поговорка на ту же тему: гвоздь, который торчит, забивают молотком. Простыми словами, установка «молчи, не высовывайся» и сегодня может очень мешать строить карьеру. Для нового поколения, выросшего в социальных сетях, все наоборот. Если ты молчишь, то никто не узнает про тебя и твои способности, опыт и профессионализм. Нужны новые, современные поговорки, разрешающие человеку делиться своим мнением, особенно если ему есть что сказать. Хорошая поговорка «семь раз отмерь», но мы живем в быстро меняющемся мире, где выигрывает тот, кто быстрее тестирует гипотезы и принимает решения, перестраивает бизнес-процессы быстрее конкурентов. Возможно, каждая эпоха заслуживает свой сборник поговорок, потому что меняется наш язык и меняемся мы сами. А иногда одна фраза точно описывает время. Например, лучшее время посадить дерево было 20 лет назад, второе лучшее время – сегодня.
2: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: У микрофона Сардар Увлекулиев. Россия выступает за подключение большего числа участников к работе нового банка развития БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. Глава государства на полях саммита побеседовал в том числе и с главой нового банка развития Дилмы Русов. Представители руководства демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США отказали в поддержке законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. Совместным заявлением на этот счет выступили старшие демократы в ряде профильных комитетов Нижней Палаты Конгресса. Палата представителей Конгресса, контролируемая в настоящее время республиканцами, приступит к обсуждению законопроекта об ужесточении санкций в отношении России на следующей неделе. Соединенные Штаты пригласили Россию принять участие во встрече министров энергетики группы 20 в Хьюстоне, штат Техас, которая состоится 14-16 сентября. Это подтвердил Рейтер, представитель Белого дома. Соединенные Штаты в текущем году председательствуют группе 20. Иранский корпус стражи исламской революции КСИР играл ведущую роль в наступлении хуситов на побережье Йемена у Красного моря, сообщает издающееся в Арабских Эмиратах издание National со ссылкой на источники. Иранский источник уточнил, что представители Ирана проводили несколько встреч с хуситами, но их наступление на порт Моха было скорее решением руководства хуситов, а не Тегерана. Два других представителя Ирана отмечали, что Тегеран попросил хуситов активизировать атаки на Саудовскую Аравию и пообещал больше финансирования, оружия и советников. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк впервые с прошлогоднего апреля не стал снижать ключевую ставку, несмотря на почти нулевую инфляцию. Последние два месяца Набиуллина объяснила это ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий и увеличением госрасходов. Бизнес разочарован, российские индексы снизились. Хуситы захватили стратегически важный остров Перима в Баб-эль-Мандебском проливе, который обеспечивает морскую торговлю между Европой и Азией, а также город от Хубаб и еще ряд прибрежных районов. Это усиливает давление на Саудовскую Аравию и США. На этом фоне цены на нефть превысили $100 за баррель впервые с мая. И ЦРУ еще в 98 году предупреждало о планах Аль-Каиды захватить самолеты для теракта в США. Это следует из рассекреченных документов. К 25-й годовщине атаки 11 сентября в Нью-Йорке вспоминают жертв трагедии на месте рухнувших небоскребов. Подробности на Business FM. Ключевая ставка устояла по-прежнему 14% годовых. Впервые с апреля прошлого года ЦБ не стал ее снижать. Эльвира Набиуллина объяснила такое решение ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий. О причинах и последствиях Михаил Задорожный.
5: Данные по инфляции, которые публикует Росстат, дают мало оснований для оптимизма. Одной из основных причин ускоренного роста цен минувшим летом стал топливный кризис. Об этом Эльвира Набиуллина говорила и раньше, и повторила снова на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания. Второй фактор – рост бюджетных расходов и увеличивающийся дефицит. Денежные вливания в экономику стимулируют спрос, а предложение не растет. В ряде отраслей даже сокращается из-за ударов дронов по инфраструктуре, и это тоже разгоняет инфляцию. В итоге ЦБ решил поставить на паузу смягчение денежно-кредитной политики. По словам Набиуллиной, вариант снижения ставки даже не рассматривался. Большинство аналитиков также не ожидали никакого снижения. О причинах говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
6: Есть много факторов, почему Центральный банк решил сохранить ключевую ставку, но главным образом он сейчас смотрит на устойчивую инфляцию. Устойчивая инфляция ускорилась до 5-6%. Это связано с убытием производственных мощностей в ряде отраслей. Но также Центральный банк указал на бюджетную политику, сказав, что дефицит бюджета является одним из факторов жесткой денежно-кредитной политики. Переход к сбалансированному бюджету откладывается до 2029 года, и это, в общем-то, тревожит регулятора.
5: На традиционной пресс-конференции Набиуллина напрямую связала высокую ставку с дефицитом федерального бюджета. Формула простая. Чем больше дефицит, тем жестче денежно-кредитная политика. Если же правительство предложит более быстрый выход на нулевой дефицит бюджета, чем заложено в прогнозе, это позволит снижать ставку быстрее. Отвечая на вопрос о государственном стимулировании компании, глава регулятора высказалась предельно откровенно. Сегодня, по словам Набиуллиной, любой дополнительный рубль государственного стимулирования спроса отдаляет нас от снижения ключевой ставки. Конец цитаты. Комментирует независимый финансовый эксперт Алена Николаева.
8: Я бы воспринимала сегодняшнее заявление Набиуллиной как довольно прямой ответ банкам и крупным компаниям, которые постоянно от ЦБ требуют более быстрой траектории снижения ставки. То есть, по сути, у нас регулятор говорит, что вопросы о дорогих деньгах нужно задавать не только ему. Потому что пока государство продолжает активно стимулировать спрос как раз через тот самый бюджет, ЦБ в этот момент вынужден компенсировать это высокой ставкой. И тут, конечно, показательно сегодняшнее решение. Ставку оставили на уровне 14%, снижение даже предмет не обсуждалось, но направленного сигнала на какое-либо дальнейшее снижение не прозвучало. К тому же ориентиры по устойчивой инфляции повысились с 4-5% до 5-6%. А это уже выглядит не просто как техническая пауза в ожидании бюджета, а то, что ЦБ вообще не уверен, что сможет продолжить снижение ставки в этом году.
5: Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ сохранить ставку на прежнем уровне, в отличие от рынка акций. В моменте индекс Мосбиржи просел больше, чем на 1.5%. Что касается касается последствий, то аналитики не ожидают существенных изменений ставок по кредитам. А вот доходность вкладов может даже подрасти. Этого не исключает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
9: Депозитные ставки, я думаю, что будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор действительно и финансовые рынки, и банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок и достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас в моменте видно, что спрос со стороны компании, он связан с необходимостью финансировать ремонтные проекты, он остается высоким. Значит, депозиты, соответственно, для этого нужно привлекать более активно. И я думаю, что как раз рынок депозитных ставок, он, наверное, будет сейчас корректироваться вверх.
5: Набиуллина рассказала, что ожидают корректировки параметров бюджета уже в сентябре. Это значит, что к следующему заседанию по ставке, где ЦБ также представит обновленный среднесрочный прогноз, регулятор сможет оценить эффект от бюджетных вливаний в экономику. И далеко не факт, что этот эффект будет в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Высокоскоростной мобильный интернет появился в 16 городах, стал доступен примерно для 10 миллионов человек, сообщили Минцифры. В Москве, Петербурге, Екатеринбурге 5G появился у всех 4 операторов большой четверки. Сеть 5-го поколения появилась также, в частности, в Новосибирске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске и Уфе. Но доступен высокоскоростной мобильный интернет там не у всех операторов. Технические операторы давно уже были готовы запустить 5G. Большинство базовых станций операторов поддерживает этот стандарт, продолжает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
11: Обновлением программного обеспечения, не меняя саму базовую станцию, ее можно превратить по мгновению волшебной палочки из LTE в 5G. Оговорка, правда, в том, что там нужна, конечно, лицензия и определенный ключ от вендора, но, видимо, как-то это наши операторы решили. То есть, иными словами, вся большая четверка или сколько там операторов, те базовые станции LTE, которые у них были с функцией 5G, все или часть из них программным образом превратили также в базовые станции 5G. Соответственно, в тех же городах, скорее, в центрах этих самых больших городов. Это означает, что любой абонент в России, у которого есть телефон пока Android и, разумеется, поддерживающий стандарт 5G, если телефон старый может и не поддерживать, увидят на своем экране буковку и цифру 5G заветную. Но боюсь, что будет велико разочарование этих абонентов, потому что никакого реального отличия от LTE они не почувствуют. Буковка и циферка будут новыми, скорость будет та же самая примерно, просто потому что операторы используют те же самые частотные диапазоны, узкие довольно, которые были в LTE. Разительное изменение скорости как минимум простой абонент мог бы почувствовать, если бы операторы задействовали новый частотный диапазон в куске спектра от 463 до 499 ГГц. Но этот диапазон операторы, по крайней мере, пока в моменте не используют и использовать не могут, по той причине, что у них нет а базовых станций, б практически нет устройств, которые поддерживают этот диапазон, и в регулятор до сих пор не выпустил правила применения радиоэлектронных средств для этого нового участка спектра.
1: Леонид Коник, Comnews. Доступ к 5G интернету получили только пользователи телефонов на базе Android. Будет ли сеть работать у владельцев iPhone, зависит от решений корпорации Apple, отметили Минцифры. Дело в том, что во всем мире 5G строят диапазон не 3,4, 3,8 ГГц. В России же сеть запускает на частоты, которые не поддерживаются устройствами от Apple. А из-за того, что компания официально ушла из России, договориться о работе в новых диапазонах невозможно. Но далеко не все смартфоны на базе Android с поддержкой сети 5-го поколения могут работать с российским 5G. Это объясняет, почему у людей до сих пор не появилось 5G в телефоне, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
12: Тот диапазон частот, который радиочастотный центр выделил в России, до конца было неизвестно, выделят ли именно его наши регуляторы, либо какой-то другой. Как следствие, не все гаджеты могут из коробки его поддерживать. Хотя, на самом деле, большинство девайсов на открытых операционных системах Android их поддерживают. По той причине, что само хардвер, железо, встроенное в гаджеты, оно так или иначе обычно заточено на достаточно широкий спектр. И вот тот диапазон частот, который сейчас выделяет под эту задачу, они их поддерживают. Если нету поверх этого ограничений от операционной системы, как это, например, есть в случае Apple, у которого железо-то поддерживает, а вот операционная система блокирует, нужно обновлять прошивку, то телефоны работают с этим диапазоном сразу из коробки. В России, еще раз, с учетом того, что у нас достаточно разномастные девайсы, не всегда получается предугадать на 100% все абсолютно диапазоны. А закладывать приемник и делать его супергибким, это просто дороже. Хотя, вот еще раз, последние годы большинство девайсов, которые на самом деле выпускались теми же самыми корейцами и китайцами, они все равно будут в этом работать. Просто, может быть, не на полную мощность сразу, но это уже из-за других причин.
1: Павел Мясоедов, директор и партнер ИТ-Резерв. Бизнес-ФМ проводит опрос в мессенджерах. Появился ли на вашем телефоне 5G? А подавляющее большинство и в Телеграме, и в Максе ответили, что нет, пока только 4G. Башня из дронов. 7-я минута молчания. Расправленные крылья с лучом света в центре. США. Памятное мероприятие, посвященное 25-й годовщине теракта, который потряс мир. 11 сентября по традиции мемориального комплекса Ground Zero на месте рухнувших небоскребов вспоминает жертв трагедии. Тема продолжит Светлана Чередникова.
10: В Нью-Йорке, в Нижнем Манхэттене, на месте, где 25 лет назад в результате падения захваченных террористами пассажирских самолетов на башне Всемирного торгового центра погибли почти 3000 человек, 11 сентября собрались действующий вице-президент Джей Ди Венс, экс-президент Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Джо Байден. Приехал мэр Нью-Йорка Захран Мамдани. Они стояли у мемориального комплекса Ground Zero, куда с 7 утра начали приходить тысячи родственников погибших. Прошли мемориальные шествия. Появилась новая 7-я минута молчания. Обычно 6 минут молчания приурочены к цепи тех страшных событий, начиная с 8:46 утра, времени, когда первый самолет врезался в Северную башню ВТЦ, и до 10:28, когда рухнул второй небоскреб. Новая 7-я минута посвящена пожарным, полицейским, волонтерам и обычным гражданам, тем, кто скончался от последствий теракта, в том числе из-за токсичной пыли, которая заполнила тогда весь Манхэттен. Только в этом году, по официальным данным, от этого умерли более 20 сотрудников пожарных команд. Небо над Нью-Йорком закрыли, на крышах вокруг Ground Zero расположились снайперы, летали дроны, установили ограждения, порядок обеспечивали крупные силы полиции. Среди пришедших были и те, кто уверен, что теракт 25 лет назад организовало американское правительство. Впрочем, они вели себя тихо, и им тоже никто не мешал. А накануне годовщины вечером в небо города подняли 2977 светящихся дронов по числу жертв катастрофы. Они составили в воздухе силуэты рухнувших башен. В целом город скорбит, рассказала журналист из Нью-Йорка Диана Лесничая.
13: В этом году рядом с мемориальным комплексом на одно из главных зданий, оно называется «Окулус», оно выполнено в форме расправленных крыльев. Внутри находится торговый центр, и прямо посреди этих крыльев такое находится огромное длинное окно. И сконструировано здание таким образом, что ровно в 8:40 туда попадает первый луч света, и до 10:30 утра весь этот свет проходит через здание прямо по центру. Называется Wedge of Light. И вот в этом году на полу этого Окулус-центра появился еще и сделанный из мрамора и стекла вот этот след от луча света, чтобы даже когда в Нью-Йорке пасмурная погода, люди могли видеть, свет попадает именно вот по этой траектории, именно в это время, именно 11 сентября. Архитекторами все было задумано именно так.
10: Американский президент Дональд Трамп утром 11 сентября был в Пентагоне, куда 25 лет назад рухнул один из захваченных лайнеров и где погибли 125 человек. В память о жертвах на здании военного ведомства приспустили государственный флаг. А в американской прессе разгорелся очередной скандал. 8 сентября на мероприятии в Белом доме в честь подвига погибших в терактах пожарных Трамп рассказал, как геройски его спасали из обрушавшейся башни двое сотрудников пожарной службы. После того, как дотошные журналисты выяснили, что в день теракта Трампа там не было, президент изменил показания и сообщил, что спасли его на месте разбора завалов 2 дня спустя. Он якобы был там вместе с сотней своих рабочих строителей. Однако и это, по свидетельству экстренных служб, не могло быть правдой. Более того, СМИ напомнили, что всего через несколько часов после обрушения башен-близнецов в телефонном интервью для радио Трампа спросили, не пострадал ли его Трамп-билдинг. И он ответил, что его башня была вторым по высоте зданием в центре Манхэттена. А теперь, когда Всемирный торговый центр разрушен, оно снова стало самым высоким, с гордостью заявил тогда он. В настоящее время в США идет последняя фаза предвыборной кампании. Политическая жизнь в Америке крайне поляризована, и говорить об объективных настроениях по отношению к политическим лидерам не приходится, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Крабков.
15: Трамп агрессивно перешел в наступление, предложив выплаты $5000 тем взрослым в Америке в случае успеха республиканцев на выборах и сохранения контроля над обеими палатами Конгресса. Республиканцы в основном с энтузиазмом приняли это заявление, а демократы, естественно, сейчас всячески его критикуют.
10: ЦРУ к 25-й годовщине трагедии рассекретило 69 ранее не публиковавшихся разведданных. Согласно этим документам, служба еще в 98-м году предупреждала о планах Аль-Каиды захватить самолеты для теракта 11 сентября. Светлана Чередникова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Что надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
16: И буквально через час Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
2: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: Для рынка загородных домов лето 26-го года стало временем ускорения роста цен. За июнь-август они поднялись более чем на 3%, хотя в предыдущие месяцы увеличивались в среднем на 0,5%. А вот на рынке земельных участков все еще сохраняется ценовая стагнация. К таким выводам пришли аналитики ЦИАНа. В прошлом году на фоне слабого спроса сезонного увеличения цен не произошло. Рост проявился только во втором полугодии, когда потихоньку начала дешеветь ипотека. В этом году сегмент постепенно адаптируется к новой реальности. И на фоне снижения ипотечных ставок и длительной ценовой стагнации отложенный спрос наконец выходит на рынок, поясняют эксперты. По их данным, в первом полугодии на покупку и строительство ИЖС было выдано 67,9 тысячи кредитов, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому и цены вновь начали расти. Относительно прошлого августа дома сейчас дороже на 7%, но это в среднем. Например, в Вологодской области зафиксированы плюс 24%, в Краснодарском крае плюс 2%, а в Подмосковье минус 2%. В целом, после сезонного роста динамика цен на рынке загородных домов вернется к более привычным для последней пары лет значениям. Ипотека все еще остается дорогой, а других драйверов спроса в сегменте нет, поэтому темпы роста будут не выше официальной инфляции, считают в ЦИАНе. А на рынке земельных участков по-прежнему зима. За лето сотка земли под ИЖС стала дороже менее чем на 1%. Год к году рост на 3%, что заметно ниже официальной инфляции, то есть в реальном выражении участки дешевеют. Хотя, скажем, в Архангельской области они подорожали на 28%, в республике Коми на 12%, и после длительной паузы неплохие темпы набрала Московская область – плюс 8%. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад», передает Госагентство Королевства со ссылкой на представителя Минэнерго. Нефтепровод подвергся массовым атакам 10 сентября и был закрыт в качестве меры предосторожности. Хуситы ранее захватили стратегически важный остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе. Это усиливает их контроль над одним из важнейших в мире морских торговых путей между Европой и Азией. Остров находится прямо посреди Баб-эль-Мандебского пролива. Через него суда из Индийского океана проходят в Красное море и далее через Суэцкий канал. Правительственные силы остров покинули, сообщил агентство Рейтер. Хуситы также заняли прибрежный город Дхубаб, ближайший к острову. Установление хуситами контроля над Баб-эль-Мандебом может дать Ирану дополнительное преимущество в конфликте с США, так как под угрозой окажется второй важнейший морской маршрут региона, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
18: Еще днями назад правительственные войска довольно успешно теснили хауситов в центре Йемена. Да и сейчас они продолжают бомбить позиции хауситов в нескольких провинциях. Там положение хауситов не очень хорошее, но стратегическое положение, конечно, это побережье Баб-эль-Мандебского пролива. Можно сказать, что хауситы решили пожертвовать некоторыми своими позициями в центре страны, чтобы получить рычаги влияния на Баб-эль-Мандебский пролив. Пролив очень узкий, и при желании прекратить там на какое-то время судоходство вполне возможно. Как раз цель-то хауситов в том, чтобы потом использовать это как рычаг давления. Другое дело, что правительственные войска сейчас опомнились, их за несколько дней ловко обхитрили. Саудовская Аравия тоже опомнилась, и сейчас будут попытки как вытеснять хауситов, так и договориться с ними по-хорошему. Но за хауситами еще стоит Иран, которому очень выгодно то, что партнер Ирана, близкие йеменские хуситы, захватили ряд островов посередине пролива. Иран считает, что контролирует Ормузский пролив, а Баб-аль-Мандебский, получается, контролирует его ближайшие союзники.
0: Наследный принц Саудовской Аравии дважды просил Трампа, как сообщает Рейтер, нанести удары по хуситам, но тот отказался. Что теперь может сделать Саудовская Аравия?
18: Саудовская Аравия вовремя подписала в Мекке соглашение с Пакистаном и Турцией о взаимопомощи, но после подписания это уже не первый всплеск нестабильности с хуситами. Они ранее наносили удары даже по объектам внутри Саудовской Аравии, но Пакистан и Турция не торопятся вовлекаться в этот конфликт.
1: Елена Супонина, политолог-востоковед. Йеменские хуситы выпустили заявление после начала наступления к проливу Баб-аль-Мандеб о том, что судоход остается безопасным для всех компаний, за исключением судов Саудовской Аравии, которые поддерживает правительство Йемена. Их пообещали блокировать до тех пор, пока Саудовская Аравия не снимет блокаду хуситов. Ситуация для саудитов сложилась близко к поражению, считает замдиректора Центра средиземноморских исследований НИО ВШЭ Александр Наджаров.
14: Если все пойдет по самому эскалационному сценарию, то закроется Баб-аль-Мандеб, типа того, как закрылся Ормуз. Он и так не был самым безопасным местом для судоходства, потому что Ансар-Аллах могли обстреливать корабли, которые в нем идут, со своей позиции, что они имели выход к морю, они просто не контролировали западное побережье Йемена полностью. То, как выглядит событие сейчас, хуситы близки к установлению полного контроля над всем западным побережьем Йемена, то есть они смогут контролировать Баб-аль-Мандеб в самой его узкой точке, в том числе и за счет еще контроля вот над

0: продолжится, то это будет свидетельствовать о, ну, если не окончательном, то очень близком к окончательному поражению Саудовской Аравии в Йеменском конфликте.
1: Александр Наджаров, Центр средиземноморских исследований НИОВШЭ. Рынок уже отреагировал на события в Йемене резким скачком цен на нефть, которые впервые с мая 2026 года превысили $100 за баррель. Индекс Мосбиржи в пятницу упал после решения Центробанка сохранить ключевую ставку. Нефть в моменте подскакивала почти до $110 за баррель Brent, но к вечеру торговалась около $105 за баррель. Биржевые итоги дня и недели подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций снизился в пятницу, но вырос по итогам недели. В пятницу потери составили 0,2%, и на 0,2% за неделю вырос индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. Все было бы неплохо, если бы не пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Банком России на своем очередном заседании Банк России оставил ставку неизменной на уровне 14% годовых, хотя до этого на протяжении 10 заседаний ставку снижал. Но рынок ждал такого развития событий. Самый популярный прогноз как раз была пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики, и так оно и получилось на самом деле. Так что рынок немного, скажем, расстроился в пятницу, но в целом неделя была хорошая, растущая, причем очередная растущая неделя для российского рынка акций, и вырос российский рубль. Несмотря на то, что в пятницу китайская валюта снизилась лишь на 2 копейки, закрытие недели 12 рублей 51 копейка, за неделю юань потерял аж 27 копеек. В пятницу вышли данные по инфляции от Росстата за август, и оказалось, что дефляция была в августе, но дефляция лишь 0,08%. В июле потребительские цены росли на 0,54%. Ну, а если рассматривать годовую инфляцию, то она ускорилась. Причем ускорилась заметно. По итогам августа это 6,33%. В конце июля была 5,98%. Чуть ниже 6. Сейчас значительно выше 6 инфляции. Может быть, этим и можно оправдать паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. Ну и цены на нефть. Буквально взлет был зафиксирован за неделю, почти на 9% выросла смесь Brent, даже несмотря на небольшую коррекцию в пятницу. Максимум был 109 почти с половиной долларов в моменте, это максимум с 20-х чисел мая текущего года. Ну, что касается новостных потоков, естественно, все внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где возобновились боевые действия, все это приводит и будет приводить к перебоям поставок топлива из этого региона. Но если все привыкли к периодическому перекрытию Ормузского пролива, то теперь под вопросом Баб-эль-Мандебский пролив, учитывая, что йеменские хуситы заняли острова на юге Красного моря, и ранее йеменские хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и атаковали танкеры из Саудовской Аравии в Красном море. Но единственный момент важный, то что в пятницу появились сообщения. Министры иностранных дел ближневосточных стран пытаются достичь временного соглашения с Ираном. Естественно, это соглашение нацелено на то, чтобы возобновить судоходство в Ормузском проливе, но сначала появились сообщения в прессе, а потом официальное сообщение уже от Министерства иностранных дел Ирана, и заключается оно в том, что проведет Иран в понедельник встречу с участием Ирака и стран Персидского залива в Омане, на которой будут обсуждаться вопросы безопасных маршрутов для торгового судоходства в Ормузском проливе.
1: Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM, отмечу официальный курс доллара с 12 сентября 84.27 и евро 97.87.
3: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: С развитием искусственного интеллекта растет число красивых, умных, но не всегда понятных терминов. На этой неделе занимаемся переводом с айтишного на общечеловеческий. Сегодня открываем словарь на букве «В» – вайб-кодинг. Термин ввел в начале прошлого года Андрей Карпатый, один из ведущих теоретиков и практиков искусственного интеллекта. Чтобы создавать приложение, не обязательно набивать код на клавиатуре. Гораздо приятнее беседовать с искусственным интеллектом, ставить задачи и проверять, что получилось.

0: Все это в расслабленном стиле на Вайбе. Узнав про новый подход, я немедленно попробовал, и, конечно, ничего не получилось. То, что для гуру разработки было парой минут за компьютером, для радиоведущего стало чередой установок, настроек и новых подписок. Но прошел год, и вайб-кодинг завоевал мир. Инструменты стали проще, доступнее и не только профессионалам. Хотя именно на работу программистов они оказали самое заметное влияние. Разработчики все чаще не создают код вручную, строка за строкой, а ставят задачу искусственному интеллекту и смотрят, что получилось. Работа пошла быстрее. Но появились и вопросы к надежности кода, который сами разработчики не всегда до конца понимают. Но самое интересное. Идея завоевала новую аудиторию. По моим наблюдениям, вайб-кодинг становится все более популярен среди топ-менеджеров и не обязательно IT-компаний. Протестировать концепцию на рабочем прототипе, запустить агента, который будет сортировать почту, отвечать на некоторые сообщения и подбирать новостную ленту. Сделать все это самостоятельно не только можно, но и интересно. Интеллектуальное развлечение для людей с высоким IQ. Научиться этому недолго. Спросите чат-бот, с которым вы работаете, как создать приложение, и точно проведете интересные выходные. С вайбом и кодингом.
1: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Увлекулеев. У России нет никакой необходимости мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту даже выше тех, которые предполагались, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что сообщение о необходимости мобилизации в России – вранье, ложь и провокация, сделанные только ради того, чтобы возбудить население, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Прокачка нефти по нефтепроводу «Восток-Запад» в районе Эр-Риада приостановлена после ударов по нему, заявила Минэнерго Саудовской Аравии. Нефтепровод имеет мощность 7 миллионов баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила основной экспорт нефти по этому нефтепроводу, который выводит к порту Янба на Красном море. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о договоренности Москвы и Вашингтона быть в постоянном контакте. Он отметил, что если президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпинь вместе будут присутствовать на саммите АТЭС, то было бы, цитата, «вполне естественно, чтобы им втроем переговорить». Саммит АТЭС пройдет в Китае 18-19 ноября. Годовая инфляция в России в августе составила 6,33% против 5,98% в июле. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,08%, следует из данных Росстата. По данным статистики, цены на продовольственные товары в августе снизились на 0,26% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении выросли на 5,08%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,53% в месячном выражении и на 6,51%. В годовом. Услуги подешевели на 0,54% по отношению к июлю и подорожали на 7,85% в годовом выражении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Пострадавшим от атак БПЛА селлерам маркетплейсов пообещали кредиты под 17%, а Индустрах анонсировал старт выплат продавца Амазона. Мы поговорили с селлерами, как они оценивают меры поддержки от площадок банков и государства и какими инструментами уже пользуются. В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Они появились в 16 городах, сообщили Минцифры, в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. 5G есть у всех четырех операторов большой четверки. Много ли смартфонов в России поддерживают российские частоты 5G и что изменилось для их обладателей? И сразу три крупных брокера Т-инвестиции, БКС и Финам запустили для клиентов торговли с помощью ИИ-агентов. В Т-инвестициях и БКС инвесторы могут подключить нейросети типа Клод или ChatGPT в Финаме и создают торговых роботов по описанию пользователя. Что это дает и каковы риски? Подробности на Business FM. Кредиты под 17% хорошо, вопросы, будут ли их реально давать. На фоне продолжающихся атак на склады маркетплейсов мы поговорили с селлерами о том, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государства, и какими из заявленных инструментов они реально.